0: были цвета, а я им пыталась что-то объяснять. Вот. И это было, конечно, очень сложно. А нагрузка у меня была такая же, как и у местных учителей, почти. Но они-то говорили на своем родном языке, а я говорила на двух неродных, на английском и испанском. Поэтому я очень сильно уставала. Но вот я думала то, что я пережду, я думала, что я адаптируюсь и смогу как-то это... Наберусь сил, наберусь опыта. И как бы я потеряла, наверное, тот момент, когда уже перешла какую-то границу. То есть, ну, у меня начались какие-то проблемы со здоровьем, я стала терять вес, у меня дергался глаз. И, но я все жалела детей, а кто же их будет учить, если я уеду? Mm-hmm. Ну, то есть я же подведу школу. И, ну, Господь допустил такую ситуацию, то, что Он меня вывел оттуда. Когда мне не хватало силы самой уйти от того, что я не выдерживала, Господь сказал: «Все, хватит, я тебя отсюда собираю».
1: Угу. А как ты чувствовала, что вот он тебе отвечает, да?
0: Там были такие обстоятельства, которые я уже как бы не могла превозмочь, и как бы мне пришлось уйти, и с одной стороны мне было очень грустно, потому что я уже привязалась к детям, я их полюбила,
1: да,
0: а с другой стороны я была благодарна, потому что, ну, в пятницу я приходила домой, и я лежала, умирала в кровати, я просто не могла встать, поэтому... Я думаю, что было пора. И то есть, если мы сами не уходим, то Богу приходится вмешиваться в ситуацию.
1: Угу. То есть иногда, вот даже вот если ты приводишь пример вот сейчас как раз, да, про то, что ты хочешь помочь, и в первую очередь для тебя это вот человеческие взаимоотношения. То есть ты, можно сказать, себя уже отодвинула куда-то там на задний план, да, и поставила вот эти человеческие взаимоотношения на первое место. И, соответственно, сама лично пострадала. Да, можно так сказать.
0: Ну, в какой-то степени, да.
1: Да. А Бог, вот, заботясь о нас, Он как бы все равно выстраивает так обстоятельства, что Он выводит нас вот из таких ситуаций, да, чтобы мы не пострадали, чтобы могли еще кому-то пользу принести, потому что мы все равно должны быть наполненными, да.
0: Да, а ну, вот, то есть вот сложно прочертить как бы эту грань, когда самопожертвование — это геройский поступок, и это хорошо, и ту ситуацию, когда это как бы нам во вред уже становится.
1: Ты уже там себе сказала «стоп», да? А вот когда вот это переосмысление произошло, как ты себя вообще открыла с другой стороны? В какие качества себя открыла?
0: Может быть, это не самые хорошие качества, то есть, ну, нас приучают как бы к героизму, то, что мы должны быть очень сильными, крепкими и все выдерживать. И я узнала, что, оказывается, я могу выдержать не все. То есть я знаю, что я чувствительный человек, и в то время, когда всем остальным людям может быть комфортно при очень громкой музыке, при шуме, то у меня это вызывает стресс, и у меня, мне хочется убежать. Вот. Если я долгое время нахожусь среди шума, то как бы это становится стресс длительный, и он уже вот как раз-таки на здоровье откликается.
1: Интересно. То есть нужно прислушиваться, да, к своим каким-то определенным впечатлениям, внутренним, да, ощущениям.
0: Да.
1: Что мы чувствуем внутри, да? И как вот эти вот трудности мы можем сами себе создать, собственно, если мы будем погружаться в ту или иную, да, какую-то сферу, которая совершенно нам никакой пользы не принесет.
0: Да, конечно.
1: Алина, вот ты чувствовала иногда, что, может быть, я не в какой-то той сфере, где должна быть?
0: Ну, когда у меня дергался глаз.
1: Может быть, пример какой-то есть? Вот когда ты поняла, что так, стоп, Алина, я не должна быть здесь, или надо немножко ракурс сместить?
0: Одну неделю заменяла учительницу в старшей школе, и я очень молодо выгляжу. И поэтому
1: это, и это прекрасно.
0: Это прекрасно, но не тогда, когда ты преподаешь в старшей школе. То есть я приходила в класс, и ученики не воспринимали меня как учителя. Поэтому они не относились ко мне как к авторитету. Они не воспринимали правила и то, что как бы вообще мне нужно слушать. Это был такой момент, как бы, когда я поняла, что я больше не вернусь в старшую школу, по крайней мере, до тех пор, пока я не стану выглядеть взрослее. И попросила перевести как бы меня в начальную школу.
1: Ну, какие-то качества в тебе
0: нужна
1: появились?
0: Нужна большая твердость, чтобы работать с детьми, которые не привыкли к дисциплине.
1: Ну, ты себе вот, в себе вот это культивировала внутри?
0: Ну, постепенно как-то, да, я пытаюсь. То есть...
1: Получается уже лучше? Выходишь на какой-то определенный?
0: Конечно, да.
1: Ну, безусловно, это сложно, когда характеру присущи совершенно какие-то другие, да, качества.
0: Ну да, раньше я была такой очень мягкой, стеснительной, то есть подружка вместо меня поднимала руку и говорила: «Наталья Николаевна, Алина хочет выйти, можно ей?» Потому что у меня был очень тихий голос.

0: Теперь, когда я учитель, мне приходится разговаривать громко, мне приходится иногда как бы проявлять такую твердость, показывать ученикам то, что они не могут переходить определенные границы.
1: Угу. Как ты думаешь, то есть получается, вот сложности и трудности, они по факту нам для роста необходимы? То есть мы в этом начинаем расти, мы начинаем в этом крепче становиться, угу. Да? И как вот удержаться на этом уровне?
0: Ну, конечно
1: уровне?
0: Же, они закаляют. И, наверное, ей нужна какая-то особенная мудрость, чтобы почувствовать, как бы, какие качества вот действительно мне нужны, а в каких моментах, может быть, я могу переборщить и стать уже не такой, какой я хочу быть на самом деле.
1: Угу. То есть быть собой в первую очередь, да?
0: Да.
1: Это очень важно. А вот мудрость, это же вопрос практики.
0: Ну, я думаю, что ее в какой-то степени дает Бог, потому угу. что когда я сталкиваюсь с ситуацией, в которой я никогда не была, у меня еще нет практики, uh-huh. то тогда Господь дает какие-то идеи, как с этим справиться, как решить эту проблему.
1: А как он дает? Вот с помощью каких моментов?
0: Например, у меня были сложные ученики. Uh-huh. У меня был мальчик, который вытаскивал вещи из моей сумки на уроке. И остальное время, как бы, он тоже очень много шумел, там дрался, и вот я почувствовала, что, скорее всего, дома с ним никто не занимается. То есть иногда наши трудности — это mm-hmm. то, трудности других людей, особенно если мы работаем с детьми. То есть у них в семье есть какие-то проблемы, и это выливается как бы на нас. То есть ребенок mm-hmm. не может себя контролировать, если он как бы эмоционально проходит через сложные времена. И становится для меня эмоционально сложным временем. Вот, поэтому важно строить контакт с ребенком, возможно, личный, то есть общаться в неучебное время. Это помогает.
1: Да, и при этом, конечно, это очень сложно. Просто нужно быть и с собой, ну, оставаться, да, при этом, и наполненной, да, продолжать вот эту силу внутреннюю какую-то держать, и доверительный контакт при этом сохранять, да, чтобы с каждым ребенком как-то вот построить хорошие гармоничные взаимоотношения, чтобы быть услышанным. А удается вообще в целом вот так вот с ребенком? Ну, вот они же разные все, безусловно.
0: Когда ребенок открыт, то да. То есть дети, которые себя очень плохо ведут, и они могут себя не контролировать, выражать гнев, могут, я не знаю, бросаться на людей.
1: Серьезно, а у тебя вот есть какой-то пример, когда, вот, например, ребенок как-то раз и отреагировал? И что вот в данном случае ты делала? Вот в данной трудности?
0: Ну, в основном были как бы мальчики, которые дрались и кричали. Вот. Ну, были разные,
1: да. Ну, в принципе, с детьми как-то...
0: Но
1: вот,
0: при этом
1: ну,
0: они могут относиться ко мне с такой теплотой и с любовью, как к учителю. То есть это не значит то, что они ко мне плохо относятся, когда они себя плохо ведут.
1: А вот относительно взрослых, родителей, там сложностей очень много порой возникает в плане общения даже, какого-то недопонимания.
0: Еще больше сложностей, когда нет общего языка.
1: О, это вообще просто... Я не представляю, вот как можно найти контакт, вот это взаимопонимание, услышанность элементарно, чтобы быть понятым, да?
0: Ну, в этой ситуации мне помогали местные друзья, то есть люди, которые выполняли такую роль ходатая, они мне помогали писать сообщения на испанском языке, когда я работала в Колумбии. То есть если родители не понимают английский язык, и я, возможно, мне не хватает какой-то такой мягкости, обходительности в общении, потому что колумбийцы, они очень вежливые. И у них к основному сообщению еще много идет благословений, доброго вам дня. У них есть слово «родители» в уменьшительно-ласкательной форме. Свое сообщение они облекают в очень ласковые и добрые слова. Даже если это просто домашнее задание. Ну да, то есть я могу
1: вот
0: сказать
1: вот
0: просто «здравствуйте, нужно сделать вот это». Если ваши дети завалили тест, контрольную работу, вы можете прийти в 3 часа. А колумбийцы к этому добавят «прекрасного вам дня». Мы надеемся, что у вас все хорошо. Благословений. Вот такое.
1: Ага. Ну, это хорошая нота. В принципе,
0: да.
1: По итогу разговора хорошая нота.
0: После того, как я ушла из той школы, мое здоровье восстановилось. Класс перестал дергаться. Но дело в том, что жилье мне предоставляла школа, в которой я работала. И поэтому я оказалась за границей, но без жилья. На тот момент... Билеты в Россию были очень дорогие, 170 тысяч примерно, это было в марте, и я понимала, что вот просто взять все, бросить, вернуться, я не могу, не хочу, и к тому же

0: Я жила на юге Колумбии, в бедном районе. Я не видела вот всей той красоты, про которую мне рассказывали. Дальше я решилась на очень такой рискованный и отчаянный шаг. В столице у меня была подруга, в которой можно было остановиться. Но есть еще другие красивые места в Колумбии. Город Медельин, он второй по величине. Мне очень хотелось туда съездить, но у меня там не было ни единого знакомого. Я в Инстаграме написала женщине русскоязычной. И я сказала: «Здравствуйте, у меня вот такая ситуация. Я тут волонтерила и не могу сейчас поехать домой, мне бы хотелось посмотреть. Можно было бы с вами встретиться? И вы бы мне показали свой город. Или можно у вас пожить?» Ну, в принципе, я бы сказала, что это не очень такая нормальная идея. В другое бы время я бы так, конечно, не стала поступать. Это опасно, потому что мы не знаем, что это за люди. То есть мы вообще были
1: Конечно,
0: незнакомы.
1: да.
0: Мы ни разу друг друга не видели, мы не общались. Я вот только на нее подписалась. Но я так писала нескольким людям. Я молилась о том, чтобы Господь помог, чтобы вот тот самый человек, у которого мне нужно жить, чтобы они мне ответили: «Да, у нас можно остановиться». И некоторые люди отвечали: «Вот можно встретиться, попить вместе чай. Да, я вам могу провести экскурсию бесплатно». Кто-то говорил: «Нет, извините, мы проводим только индивидуальные туры». А эта женщина сказала: «Да, у нас можно пожить недельку. Давай созвонимся». Мы созвонились, и вот для меня было так волнительно то, что неужели я поеду
1: Конечно.
0: к незнакомым людям. И когда я приехала, очень так чудесно сложилось. У них в семье семеро детей. Из них младшая дочка с особенностями развития. Но это сердце, эта женщина, она нашла достаточно места в своем доме, места лишнего там не было, и в своем сердце, чтобы впустить меня, и в итоге я у них прожила целых 3 недели. И это был такой период, когда я планировала на 10 дней. Вот я 3 дня живу у подружки в столице и неделю у них, а дальше я не знаю, куда я иду. А после этого она мне говорит: «Давай ты остаешься у нас еще». Говорю: «Конечно,
1: Она
0: я
1: сама
0: очень рада».
1: предложила, получается, да?
0: Да, потом они мне сказали: «Ты что, собираешься уезжать завтра? А мы хотели бы с тобой сходить еще на водопады». Я, кстати, могу показать фотографию.
1: Слушай, мне,
0: В
1: знаешь,
0: Колумбии
1: кажется,
0: очень
1: прям вот
0: красивые
1: эта женщина
0: водопады.
1: действительно от Бога. И вот
0: Да.
1: такое ощущение, что вот Бог тебе ее подготовил, прям вот он знал, да, что у тебя такая ситуация будет.
0: Да, вот их семья.
1: Ага.
0: Вот эта женщина, ее зовут Ольга, и это ее муж, его зовут Хуан, он колумбиец. Это их младшая дочка Лиза. Мне было там очень комфортно, я бы осталась дольше. Но Ольга нашла еще одну знакомую в другой части Колумбии, на берегу моря. Я сказала: «Алин, я знаю, что тебе хочется съездить на море. Давай я позвоню». Мы, конечно, с ней ни разу тоже не виделись.
1: А вы на
0: И
1: русском общались?
0: да. И, ну, ты можешь у них пожить. Я посмотрела, что ты хорошая девочка, ничего у них не украдешь, и ты можешь у них остановиться. И так я оказалась у второй семьи. А, кстати,
1: Рекомендации пошли уже, то есть.
0: да, и там тоже было очень красиво. То есть, вот, например, море такое
1: О,
0: в Колумбии.
1: шикарно, шикарно.
0: Да.
1: Как дивен Бог в этом всем.
0: Да. Ну, то есть, вот возможность видеть красоту его творения. Это такой большой плюс, большая радость, то, что мне как бы наполняло в такой трудный период в жизни, когда я не знала, куда я дальше буду двигаться.
1: И смотри, как вот сложности он тебе обернул в благословение, да?
0: Да.
1: Дорогие друзья, очень часто бывает так, что мы заостряем очень много внимания на сложностях в жизни и просто порой боимся что-либо предпринять, сделать. А оказывается, для нас может быть уготован настоящий сюрприз, подарок от Бога. Мы должны только довериться. И вот на примере Алины мы убедились сейчас в том, что даже можно получить массу положительных эмоций даже вот в этих трудностях.
0: Да, и к тому же это такие времена, когда, ну, мы знаем то, что нужно помогать другим людям, да? Мы знаем то, что нужно делать хорошие дела. Но если никому не нужна помощь, то кому мы будем делать добрые дела? То есть, когда я оказываюсь в нужде, то для других людей это возможность кому-то помочь. И они на самом деле этому тоже рады. То есть были такие семьи, в которых я чувствовала то, что: «О, это семья для меня как ангелы». У меня была еще одна подруга. Меня зовут Алина, а ее зовут Лина. И вот у нее я тоже остановилась на 10 дней. Она меня до этого приглашала в гости, но я была очень сильно занята, работая. А тут, как бы, когда я перестала работать, для меня была возможность съездить к ним на ферму.

0: по-испански это финка, то есть такое семейное поместье. И там тоже было очень красиво и интересно с ними общаться.
1: Вот скажи, а вот в этом вот вообще во всем, вот в этих испытаниях, да, определенных сложностях, у тебя определенная какая-то дисциплина внутри уже выработалась, ну вот относительно характера, я так поняла, что определенные черты сформировались, да, внутренний какой-то стержень сформировался. Потому что вот в каких-то моментах ты говорила, что раньше я не могла как-то коммуницировать, да, что-то говорить. А сейчас, вот как у тебя сейчас вот в твоем характере, что заточено особенно?
0: Да, сейчас мне проще с людьми строить какой-то контакт, строить отношения. Я могу подружиться со многими людьми достаточно быстро. Я уже меньше стесняюсь. Насчет дисциплины я не уверена. Наверное, это то, над чем надо все еще больше работать. То есть какие-то привычки, они, конечно, у меня как бы пропадают, когда я переезжаю в новое место, и там бывает соответствующий режим, бывают какие-то правила. Наверное, то, к чему я учусь, это способность адаптироваться. То есть все семьи, в которых я жила, они были очень разные. Кто-то вот жил на ферме, там интернет был очень слабый. Кто-то живет в большом городе, но, может быть, у них не очень много денег. После этого я поехала в Ямайку, потому что я не успела до окончания действия моей визы найти новую работу. И я решила как бы съездить в гости к подруге в Ямайку.
1: Алина, извини, я тебя немножко прерву. У тебя очень много подруг в разных городах и странах. Скажи, удалось как наладить коммуникацию и подружиться с таким многочисленным количеством человек?
0: Ну, в основном я знакомилась за границей, когда работала волонтером, миссионером. То есть в Гонконге, особенно когда я была в Китае, там у нас была такая интернациональная компания. Там были люди из Филиппин, из Чили, из Майами, вот из Ямайки, из Малайзии. Поэтому, ну,
1: в общем, обладая хорошим английским языком, в принципе, никаких трудностей не возникнут познакомиться, да, со многими людьми из разных
0: стран. Да, и часто
1: стран.
0: Люди, которые с тобой дружат, они очень открытые и гостеприимные, поэтому они вообще-то хотят, чтобы ты к ним в гости приехал. Остается только найти момент и возможность.
1: Да, верно. А вот у тебя очень отличный пример того, как вот, несмотря на трудности, можно коммуницировать и, в принципе, идти по жизни дальше.
0: Жизнь, она не останавливается. Две вещи, которые мне толкали, ты понимаешь, что в какой-то момент у меня заканчивается виза, нужно переезжать в следующее место. То есть почему я уехала из Колумбии? Просто у меня заканчивалась виза. И второй фактор, который влияет, это то, что деньги заканчиваются в какой-то момент. Поэтому искать работу нужно. Я понимала, что я... Из Ямайки тоже было очень сложно уезжать.
1: Ну, кстати, про Ямайку ты хотела договорить, я тебя там прервала. Извини, вот продолжи про Ямайку, момент еще.
0: Из Ямайки есть такая сложность, все самолеты летят в США. У меня нету визы, чтобы американской, чтобы там делать пересадку, поэтому было очень сложно куда-либо вылететь оттуда. Но я понимала, что я не могу же просто всю жизнь вот так вот застрять и буду сидеть на месте.
1: Конечно.
0: Вот, поэтому это такой фактор, то, что нужно двигаться куда-то дальше, нужно искать, добиваться чего-то, добиваться, чтобы найти билеты в Россию потом.
1: Просто быть активным, да, не стоять на месте, а вот стараться какие-то предпринимать действия, да?
0: Ну да, но нужно при этом как бы балансировать, то есть вещи, которые я не могу не делать. То есть искать работу нужно. Но, с другой стороны, в Ямайке мне было тоже сложно. Я приехала к женщине, с которой у нас... Вот я со всеми как бы могла найти контакт, а с ней не получалось. Я думаю, у нее был уже такой сформировавшийся характер. Она была пожилая, ей было сложно как бы под меня адаптироваться. Она жила одна, и у нее были как бы такие устоявшиеся привычки. Она пыталась меня к этому приучить. У меня не получалось, я ее не всегда понимала, когда она хочет сказать, что вот это именно в этой сейчас ситуации, а когда это постоянно так. А к тому же там не было воды, часто ее отключали, практически каждый день. И когда ее отключали, мы не знали, ее отключили вот на сегодняшний день или на 2 недели. И это доставляло мне сильный дискомфорт. Эта женщина мне говорила: выключи воду, когда ополаскиваешь посуду. Я такая: как ее ополаскивать без воды? Вот.
1: Ну, поэтому... То есть сплошные недопонимания какие-то, да? Постоянные сложности в общении.
0: Да, и я думаю, что еще влияет интонация. То есть люди в разных национальностях, они говорят

0: разными интонациями. Они говорят спокойно, у них есть такое выражение «yes, man», то есть «man» — это, ну, просто, это значит просто «да». А у меня как бы это звучит так, как будто бы «ну ты что, не понимаешь, что ли? Ну глупая, что ли?» Вот. И меня как бы уже сразу же, я так напрягаюсь.
1: Стресс такой, да, внутренний?
0: Да. И вот с ней было очень сложно, и она хотела, чтобы я работала онлайн, то есть она не понимала мою ситуацию, что я сейчас ищу работу, то есть мы говорили,
1: какая ты требовательная должна... женщина,
0: да,
1: оказалась.
0: Вот. Но при этом она была очень заботливая, то есть она мне покупала все, что я хочу, она говорит, я помню, что ты хотела сыр, вот я тебе его купила. Вот. И мне было приятно, что как бы она вспомнила обо мне в течение дня, когда я ходила за покупками. Но вот были такие недопонимания, то есть она хотела, чтобы я адаптировалась к ней, искала работу, и при этом одновременно работала онлайн. У меня нет опыта работы и преподавания по интернету, поэтому для меня это был бы такой двойной дискомфорт. Вот.
1: И что же вот в данном случае?
0: В такой ситуации, я думаю, важно отстаивать свои границы, то есть... Я знаю, на какой срок у меня хватит денег. Я сейчас не потяну готовиться к урокам, адаптироваться к новому месту и искать работу. И то есть вот я решила, что сейчас я не буду. То есть ограничивать свою активность, чтобы не перенапрячься совсем уж.
1: А как ты пришла вот к пониманию, что именно в сложностях и в трудностях, да, тебе необходимо оттачивать вот эти вот, отстаивать именно границы? Как ты это осознала? Вот, ну, что необходимо было тебе переосмыслить, может быть?
0: Ну, на самом деле, очень сложно отстаивать границы, когда ты зависим от человека. То есть я у нее жила, и мне было некуда идти. Поэтому отстаивать границу было сложно. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше так не могу. А когда я плакала в каждый день, несколько дней, и я поняла, что вот, да, мне идти некуда, но значит, надо что-то искать. Вот, я была готова переехать в хостел, но моя подружка, это была ее мама, она сказала, Алина, это небезопасно. То есть мы тебя уже как бы ограждаем, потому что Ямайка не самая безопасная страна для белокожих людей. Если ты пойдешь в хостел, мы не отвечаем за то, что с тобой там может случиться.
1: То есть там могли бы быть очередные какие-то сложности.
0: Да.
1: И просто, ну, там...
0: И поэтому, то есть, она меня старалась оберегать от этих сложностей.
1: Поняла тебя. Да, история очень такая интересная и стрессовая, я бы даже так сказала, потому что ты одна, по сути. Ты и Бог. Бог с тобой. Он, естественно, тебя оберегал. Вот, несмотря на все вот эти вот моменты, да, отрицательные, вот именно влияние вот этого, да, потому что...
0: Иногда там кажется то, что вот люди нас ограничивают, то есть они мне не разрешали выходить на улицу одной, говорили, что, Алина, ты не можешь сесть в автобус, потому что автобусы у нас очень опасны, на них даже местные не ездят. Местные ездят на такси общественном. То есть мне казалось, что у меня как бы загоняют в какие-то рамки, но на самом деле это было для моей собственной безопасности. Но это тоже нужно было понимать и принимать.
1: Да, то есть вот как ты думаешь, получается, Бог допускает нам это для нашей собственной какой-то, ну вот, заточки характера, да, можно так сказать? То есть чтобы мы уже вот стали другими, вышли из этого другими, правильно?
0: Ну да, если я научилась...
1: Ты вышла другая вот из этих испытаний, да?
0: Ну, может быть, так в чем-то.
1: Ну, не во всех моментах, безусловно, твой характер остался, да, вот этот лучезарный образ. Пусть он всегда и будет.
0: Ну, теперь я знаю, что я через многое могу пройти, я многое могу выдержать. Но при этом я знаю некоторые вещи, которые я не могу выдержать. Например, я понимаю, что я не могу жить без воды дома. Ну, или я не могу, когда на меня часто как бы ругаются. Вот.
1: То есть в эмоциональном плане как бы, ну, есть какие-то ограничения, что ты понимаешь, что здесь как бы, ну, нужно устанавливать границы просто элементарные для собственного спокойствия.
0: Да.
1: А вот ты посвящала вообще в свои трудности жизненные вот какие-то переживания, да, которые ты проходила, своих друзей, близких, родителей?
0: Конечно. Но...
1: Они знали, что с тобой происходит, да?
0: Да.
1: Я просто вот...
0: Не знаю, как они это удерживали.
1: О, это же... Просто невероятно.
0: Я думаю, что они тоже учились
1: такие эмоции
0: на
1: могут
0: Бога
1: происходить, конечно, когда твой ребенок просто в другой стране находится.
0: Ну, они знали, что Господь рядом со мной. И вот после того, как я жила у этой женщины, после того, как я хотела сбежать в хостел, моя подружка за один день смогла мне найти следующее место, где мне пожить. И я переехала в санаторий. Это медико-миссионерский

0: санаторий, им нужен был волонтер. В тот момент как раз у них там было много гостей, и нужна была помощь. Вот, вот эта семья, к которой я переехала. Вот здесь очень приятная бабушка в середине, в желтом.
1: Какие яркие.
0: Да.
1: Какие-то стильные даже, я бы сказала.
0: Да. Они тоже были как бы ямайцы, но они жили большую часть жизни за границей. То есть вот эта женщина жила в Великобритании. Вот эти двое ребят, они вообще-то из Канады, хотя их корни тоже из Ямайки. И в этом был еще большой плюс, потому что у них очень хороший английский. И, ну, мне хотелось пообщаться с носителями языка, потому что я учитель английского, но как бы обычно живу в странах, где носителей нету. Я была очень рада тому, что я оказалась в этом месте. Ну, и это как услада для моих ушей слушать английский язык, как на нем говорят носители.
1: Да, это очень интересно, новый опыт.
0: Да.
1: А скажи, пожалуйста, вот что особенного тебя привлекло вот в этих людях? Я просто смотрю, что они достаточно открыты, и видно, что у них улыбка достаточно такая искренняя.
0: Они были очень добрыми ко мне. То есть они меня впустили в свой дом, в свою команду. И они были благодарны за все, что я делала. То есть я помыла посуду. «Ой, Алина, спасибо тебе большое!» Вот ты делаешь, может быть, что-то такое не маленькое, но это очень много значит для нас. Это так приятно было слышать, то есть я была готова вот за благодарность помогать им больше и больше. И потом мы подружились вот с ребятами из Канады. Я тоже чему-то их учила, потому что они на домашнем обучении. Вот, их мама, как бы, может быть, не на все хватало, и я им, как бы, проводила какие-то такие игровые уроки географии или, там, плавания. То есть английскому их учить не надо было уже, но вот мы вместе изучали какие-то другие вещи. Русскому языку я их тоже учила. Девочка научилась читать и писать по-русски.
1: Как здорово! Я не знаю, ну, просто ты вот, безусловно, коммуницируешь со всеми людьми очень легко, я бы даже так сказала, и... Ничего не боишься. Такое ощущение, что уже все, как бы, ну, можешь настроить коммуникацию с любым человеком.
0: Да, и я думаю, важно. Что вот пока меня носило из одного дома в другой, в общей сумме я подсчитала, я с января этого года жила в 10 разных домах. Там иногда была одна семья на два дома. Это так, что было семей, наверное, 7. И я понимаю, что этим людям, оказывается, я тоже была нужна. То есть для них я могла быть светом. Они что-то новое от меня узнавали. Например, вот семья, в которой было 7 детей, Ольга, они были очень рады поговорить по-русски, потому что как бы, им не хватало вот, общения на русском языке и ну, возможности дружить с кем-то. Вот эти ребята тоже, которые из Канады, ну, тоже они были очень рады, то, что у них появилась новая подружка.
1: Как здорово. И мне очень нравится еще, что вот, вот Бог так устраивает, да, что и сердца вот этих ребят, они тоже открываются навстречу тебе. Да, и вот такой контакт происходит, очень такой добрый, приятный, светлый. А вы сейчас общаетесь, поддерживаете контакт?
0: Да, вот девочка, которая училась русскому языку, она еще очень любит изучать испанский язык. Мы записываем друг другу аудиосообщения на испанском. Вот, ну и фотографии присылаем.
1: Здорово. Конечно, вот в данном случае, да, и Бог нам открывается совершенно по-другому. Вот каким узнала ты его сейчас, вот после всех вот этих вот пройденных трудностей и сложностей в твоей жизни?
0: Я думаю,
1: какой
0: что
1: для тебя?
0: Это Бог, преподносящий сюрпризы. То есть, если раньше, как бы, моя жизнь она была немножечко предсказуемо, я бы сказала, то есть он меня вел довольно-таки по гладкому пути. Я знала, что если эта дверь открыта, то это значит, это от него, и все будет хорошо. Теперь я узнала, что иногда он открывает двери, а там не совсем все хорошо. Вот. Или он может открыть дверь и закрыть ее дальше. Ну, как бы, но вот эта вот открытая дверь, она мне помогла пройти через сложный период, то, что у меня была какая-то надежда такая. То есть за это время я подавала заявки в очень много мест. То есть, ну вот, 5 месяцев у меня ушло примерно на то, чтобы найти работу, в которой я действительно
1: поеду. Это очень сложно, все-таки ожидание, да?
0: Да,
1: само ожидание, когда ты вот иногда даже не знаешь, что ожидать, может быть, там вообще отрицательный
0: результат. То есть я проходила интервью, я думала, что интервью прошло хорошо, а вот сейчас мне уже сказали, там, давай найдем вместе способ, как подготовить визу. Через 1.5 месяца приходит ответ «нет». Я думаю, я потеряла 1.5 месяца, потому что очень сильно хотела в Израиль.

И ну вот я думала, что там идеальное место для меня, а оказалось, что нет. Потом там еще были разные места. Где-то я проходила интервью, понимала то, что я не потяну. Теперь я как бы уже знаю, что не стоит ехать в место, где заранее мне будет плохо. То есть, например, в Египте мне сказали, у нас будут ученики от 16 до 22, женщины.

0: Я сказала, ну, наверное, мне не стоит туда ехать. Uh-huh. После этого я нашла работу в Колумбии, я думала, все, я через 2 недели туда уезжаю. Говорят, осталось тебе получить визу. Мне отказали в визе. И вот на этом моменте уже было какое-то такое немножечко отчаяние.
1: Ты знаешь, сложно было. Да, я слушаю вот историю твоей жизни. Вот как бы, да, ты так юна, а уже столько событий, уже столько сложностей.
0: Это только за последние полгода. Раньше все было гладко и хорошо.
1: Да, ну, безусловно, Бог тебя сейчас подготавливает, да. Твой характер обтачивает, да. Угу. И вот как думаешь, Он рядом всегда, да? Даже да. Когда трудности и сложности. Ты это поняла, убедилась в этом?
0: Я думаю, что Бог мне открылся как Бог, которому можно доверять, даже когда я не знаю, что со мной будет. Да, и на пути вот в Россию, то есть я решила, что я не получу визу в Ямайке, нужно вернуться домой. У нас была дегерметизация, разгерметизация самолета, на которой выпали кислородные маски. Это было очень страшно. Я думала, что мы падаем. Вот. Но Господь тоже был рядом, все хорошо, я жива. И вот один из выводов, который сейчас я жива, значит, все будет нормально. То есть Господь дальше поможет.
1: Слава Господу.
0: Да. Да.
1: Значит, еще очень много различных свершений впереди.
0: Да.
1: Я думаю, что даже если испытания какие-то в твоей жизни вновь возникнут, ты их пройдешь уже, наверное, с определенным жизненным таким стержнем, определенным опытом и определенным взглядом.
0: Да.
1: Так что я желаю тебе благословений.
0: Спасибо.
1: И чтобы дальше также светиться. Хорошо. Спасибо тебе за это общение.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Не забывайте, что в трудные времена Бог всегда рядом. Всего самого доброго. До свидания.

0: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
3: Закончив школу, я решила поступить в музыкальный колледж, так как считала, что смогу всю жизнь связать с музыкой, так как я смогу всю жизнь петь, мне это очень нравилось. Я даже в какой-то степени думала, что я смогу попасть в шоу-бизнес и там проповедовать о Боге. Я думала, что все, что говорят там о неискренности людей, это все, ну, не совсем так. И вот, закончив школу, я подала документы в музыкальный колледж. Мне было тогда 15 лет. Я была полностью уверена, что поступлю в него. И не было даже ни малейшего сомнения, что нужно подать куда-то еще документы. И вот в первый день, когда я пришла, все мне так улыбались. Я, конечно, немножко нервничала, переживала. Но я почувствовала как-то себя в своей тарелке. Списала я расписание всех экзаменов, какого числа, какой предмет я сдаю. И на следующий день мне нужно было просто принести фотографии. И придя домой, я открыла мой ежедневник, в котором я записала даты. И увидела, что в субботу у меня будет самый сложный для меня экзамен на тот момент. Это был сольфеджио. Я очень переживала, но я думала, что этот вопрос можно уладить. Ну, так как в субботу я с детства хожу в церковь, и для меня нарушение субботы неприемлемое. Я всегда отказывалась от концертов и конкурсов по субботам. Поэтому для меня это вопрос такой очень щепетильный. И я не думала, что как бы Бог сделает так, что у меня возникнут какие-то проблемы при поступлении. Я же там, у меня были благие цели и все такое. И вот, когда я прихожу на следующий день, а директора колледжа не оказалось на месте, и комиссия, которая там была, мне четко сказала, что сольфеджио все остальные группы сдают в разное время в разных аудиториях, но в один и тот же день, это в субботу.

на этот экзамен. И если вы не хотите сдавать в субботу, то вам ничего не остается, как забрать документы, так как суббота впоследствии просто помешает и вашему обучению, и вашей карьере. И вдруг там кто-нибудь из ребят из колледжа тоже скажет, а почему ей можно в субботу не ходить, а нам нельзя. То есть на этой почве могут возникнуть проблемы. Поэтому пока все вот так, вот забирайте документы и извините. Я забрала документы. Ну, я даже не сомневалась, что в такой ситуации нужно забрать документы. Но когда я вышла из колледжа, у меня просто была паника, истерика, и я просто вот реально поняла, что я закончила 9 классов, что в 10 класс я не собираюсь идти учиться. Я получила аттестат, но получается, что я никуда не поступила. Получается, что у меня даже нет никаких мыслей, идей, куда можно еще подать документы. Я просто была уверена, что я поступлю в этот колледж. И получается вот так вот, что время уже конец июня, нужно уже знать, куда ты хочешь поступать и быть готовым к вступительным экзаменам, а мне просто некуда поступать. Я, конечно, молилась касательно этого, но я была уверена, что поступление в этот колледж – это воля Божья. Может быть, на тот момент я и не прислушалась того, чего он хочет на самом деле от меня. И вот после этого мой педагог по специальности, которой я занималась в музыкальной школе, Бог так усмотрел, не знаю, Бог ли это усмотрел сейчас уже, но она уладила этот вопрос, и я сдавала в индивидуальном порядке сольфеджио, поступила в колледж, обучалась там 4 года. Но в течение этих 4 лет я начала понимать, что, может быть, это не совсем воля Божья. Потому что большинство концертов и конкурсов проходили в субботу. Конечно, я в них не участвовала, но при этом моя практика как исполнителя, она была малозначительной. То есть я не могла себя полностью реализовать в этом плане. И на то малое количество концертов, на которых я выступала, я очень переживала, потому что это происходило не так часто. И в конце второго курса, в начале второго я начала петь в хоре в нашем церковном. Ну, там, конечно, академическая постановка. Параллельно с этим я училась в колледже. При поступлении я сдавала достаточно сложные произведения, но в течение обучения в колледже, в втором курсе, у меня началась хрипота в горле, постоянная усталость, и педагог послал меня к фониатру, это врач, который осматривает связки. И я узнала, что у меня гипотонусная дисфония. То есть, говоря на русском языке, это полное несмыкание связок. И мне нельзя абсолютно петь. Но, если честно, я на тот момент, это было в марте месяце, я не придала этому особого значения. Я думала, что даже это в феврале было. Думала, что это не так серьезно, как мне кажется. На какой-то момент я стала меньше заниматься, мне не разрешили петь. Но это продолжалось буквально пару месяцев. Потом мы с педагогом решили, что можем начать петь, не показавшись фониатору еще раз. И я выступила на каком-то концерте небольшом, начала потихонечку опять продолжать занятия вокалом. И у меня опять начинается хрипота в голосе. Я опять иду к фониатору, и мне подтверждается диагноз гипотонусная дисфония. И на полгода мне запрещают петь. Это был июнь месяц. Конец мая, начало июня. В июне, как известно, всем сессия проходит. Я должна была перейти на третий курс, но я не могла сдать экзамены, переводящие на следующий год. И меня поставили перед фактом, что если я не сдаю сессию, пусть даже она переносится на сентябрь, то есть у меня есть 3 месяца, чтобы вылечиться, и если в сентябре месяце мне не разрешают петь, даже в конце августа, чтобы сдать эту сессию, то либо забирайте документы. Это было на втором курсе, то есть я уже к тому времени потеряла 2 года. Либо переводитесь на фортепианное отделение. Но мы вас перейдем только на второй курс. То есть я по-любому теряла время. В данном случае год. Я, конечно, у меня тоже опять же был стресс, я не знала, как себя вести. И так как я была уверена, что поступление в этот колледж – воля Божья, я не понимала, зачем он опять допускает это в моей жизни. В течение 3 месяцев, в течение лета, я не могла петь вообще, в принципе. Мне нельзя было это делать. Я принимала большое количество разных лекарств, выполняла фонопедические упражнения.
и жила опять-таки в такой неведомости, потому что я не знала, что будет в конце августа. И если в конце августа мне скажут, что я не могу петь, мне нужно будет переводиться на фортепиано либо собирать документы. Но на фортепиано я не хотела переводиться, потому что, конечно, мне нравилось играть на фортепиано, но это был не самый любимый предмет, скажем так. И поэтому я опять-таки не понимала, чего от меня хочет Бог. И в конце августа я прихожу на прием к фониатору. Оказывается, что он в отпуске и выходит только 6 сентября. А мне до 31 августа нужно сдать экзамен. И опять же у меня стресс. Я говорю: Господи, что ты делаешь вообще? Как такое может быть? И на тот момент я дала ему обещание. И сказала: если ты сделаешь так, что мне все-таки можно будет петь, может быть, это в какой-то степени кажется глупым, но для меня это было очень важно в тот момент. Я сказала, что я начинаю с пятницы захода солнца по конец субботы. Я не буду ни слушать, ни петь мирскую музыку. Потому что на тот момент я могла себе это позволить. А для кого-то это может показаться абсолютно неважным. Но для меня это было действительно таким важным обещанием, которое я соблюдаю и по данный момент. И прихожу 6 сентября, в колледже мне все-таки разрешили продлить. Мне говорят, что мне можно все-таки петь. И вот это вот состояние того, что я 3 месяца ждала. И мне опять кажется, что это воля Божья, что я учусь в этом колледже. Но на 4-м курсе колледжа у меня перед госэкзаменами за неделю опять начинает появляться проблема. И только в день того, как мне нужно сдавать экзамен, я узнаю, что мне все-таки можно петь. И в таком нераспетом состоянии я сдаю госэкзамены и тем самым имею возможность поступить в институт, так как получаю аттестат об окончании. И вот сейчас, анализируя все мое обучение в течение этих 4 лет, я понимаю, что в вокальном плане мое развитие было малозначительным, так как в течение этого времени я очень много болела, и я не могла полностью себя реализовать и научиться чему-то новому в объемном смысле этого слова. И только поступив вот сейчас в христианский институт, я действительно понимаю, что, наверное, это была не воля Божья моего обучения в колледже. За эти 4 года изменилось мое мировоззрение, изменилось мое отношение к людям, изменилось мое внутреннее состояние. То, что для меня раньше было важным, сейчас я перестала ценить. И лишь учась здесь, постоянно находясь в обществе духовных людей, постоянно слушая проповеди и мнения разных проповедников, я начинаю понимать, что вот они правильные взаимоотношения с Богом. И вот место, в котором действительно можно себя реализовать, при этом занимаясь любимым делом. Здесь я также пою, и пою постоянно, так как меня об этом просят. Я начинаю ценить этот талант и эту возможность петь, не отказываюсь от этого служения, потому что здесь это действительно служение. И именно здесь я действительно поняла, чего от меня хочет Бог. Впоследствии я очень хочу не ошибиться и понять, что Он хочет от меня дальше. Я хочу, чтобы цели, вот именно на эту тему была соло-скриптура на этой неделе, хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама. И это действительно важно очень.

Я думаю, что каждый человек, который относит себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да.

памятные нам. Поэтому задача сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина, это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

0: все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса.

0: Здравствуйте. Почему мы избегаем новых задач? Боимся трудностей, сдаемся там, когда можно еще побороться. Сегодня мы будем говорить о том, как преодолеть беспомощность. На наши вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас видеть снова в нашей студии. Вот мы часто замечаем, что есть люди, которые с легкостью, казалось бы, преодолевают трудности, берутся за что-то новое, идут по жизни с успехом. А есть те, которые даже простые задачи выполняют с трудом, и любая новая задача людей пугает. Вот от чего вообще это зависит?
1: Угу. Вы знаете, когда вы задавали этот вопрос, я вспомнила библейскую историю о человеке, который поручил своим слугам, раздал им таланты и сказал их приумножить. И вот как в вашем вопросе двое что-то делали, а один, вот он как раз вроде бы мог, да, но он закопал, переживал. Он потом говорит: я знал, что ты человек жестокий. То есть он осознавал, что с него это спросят, и были переживания, но ничего не предпринимал. Интересный феномен. За работу над вот этой темой такому известному ученому Мартину Селигману дали даже Нобелевскую премию. Называется он «Выученная беспомощность». Каждый человек хоть раз, я думаю, из нас испытывал в жизни, ну, вот такое состояние, да, когда нам казалось, что мы не справимся, мы не сможем, все бесполезно. Вот это как раз и, может быть, в малом таком, да, в малой степени, но отблески вот этой беспомощности. Расскажу об опытах, которые проводил Мартин Селигман, чтобы понятно было, в чем этот феномен заключается. Значит, он проводил опыты над животными, над собаками в частности, подвергал их воздействию ударами током, но у собак не было возможности что-то

0: изменить в своей жизни. Ну, то есть убежать из вольера, как-то уклониться. То есть они получали удары током, и, по сути дела, от них ничего не зависело. Потом этих животных переводили в вольер, где при ударе током они могли, ну, выпрыгнуть, например, убежать. Они не были уже связаны, их ничего не держало. Но почему-то они ничего не предпринимали. И впоследствии вот как раз этот ученый, он сосредоточился на том, а что же делать. Теорию Мартина Селигмана много раз проверяли ученые из разных стран. И было доказано, если человек систематически испытывает поражение, несмотря на свои усилия, если в этих ситуациях от него мало что зависит, да, какие-то удары судьбы, какие-то сложности, он не может повлиять на изменение этих ситуаций. Если он оказывается в ситуациях хаоса, где постоянно меняются какие-то правила, и кажется, что ничего не поддается контролю, это может привести к наказанию, у человека атрофируется воля и желание что-либо делать. И вот как раз приходит синдром выученной беспомощности. Или, знаете, такой образ, пример Марии Искусницы из фильма. Помните, она там говорила, что воля, что неволя, да. Все равно. Вот у нас наступает такое состояние.
1: Ну, то есть здесь как бы есть предшествующие этому состоянию обстоятельства. И вроде бы объективные есть причины, почему у человека опускаются руки.
0: Да. Что способствует? Наличие субъективной оценки, что я не смогу, я не справлюсь. Прям хочу сделать ударение на слове субъективной.
1: То есть все-таки субъективная.
0: Потому что если со стороны посмотреть, не все оказываются в ужасающих условиях, да, ну, например, там потерял работу или на работе какие-то сложности такие, что меняют правила, постоянно какой-то прессинг, но и человек теряет волю к тому, чтобы куда-то двигаться, противостоять, ну, что-то сказать, свое мнение, как-то свои границы, поменять, в конце концов, работу. Но человек ничего не делает. Вот потому что ему кажется, что он не справится, что он не сможет.
1: Субъективная оценка. Или что какие-то новые условия на другой работе, новые, будут еще хуже.
0: Ну, он
1: и зачем
0: думает.
1: Менять?
0: Да, да, да, то есть да, это да. Субъективная оценка, и вот она способствует тому, что он ничего не делает. Ощущение невозможности контролировать ситуацию, приписывание неуспеха именно себе и своим личным качествам. Я не просто смотрю объективно и говорю, ну да, обстоятельства такие сложные были. А я говорю о том, что это я плохой, это я не справился, это я не смог. Определяют, что у человека выученная беспомощность по таким маркерам. Не могу, не хочу. И это тесно связано с переживанием «я плохой». Вот как я говорила, я не справлюсь, это мои какие-то личностные особенности. Люди рассказывают про неудачные попытки, да, устроиться на работу, про мужа, который мог строить вечером с дорогими подарками, а потом с агрессией, без видимой причины. Про начальника самодура, который каждый месяц раздавал штрафы по непонятным, ну, каким-то моментам, да, и невозможно, нелогичным абсолютно, невозможно было обследить. Со стороны-то нам кажется, ну, есть выход, а человек думает, что нету. Но как можно изменить? Что можно сделать? Наверное, вот главное, что можно сделать, если я оказался в такой ситуации? И... Первое, делайте что-нибудь. Вот что-нибудь, маленькими шагами. Интересно, психолог Бруно Бетельгейм выжил в концлагере с политикой постоянного хаоса. Там постоянно меняли правила, за что-то людей наказывали. Вот. Часто вообще бессмысленные какие-то требования. Охранники были жестоки очень к заключенным. Но он определил, да, он проверил эту теорию вот именно на себе. Многие вокруг ломались, но Бетельгейм для себя решил, будет такое противоядие, делать все, что не запрещено. Если я сегодня могу почистить зубы, то то я буду это делать. И я выбираю это сам. Не мне сказали это делать, а я выбрал. Я принял это решение. Да? Если у меня есть возможность лечь пораньше спать, вместо того, чтобы лагерные там, сплетни и слухи слушать, то я выберу это. В этом случае, когда человек что-то решает, он возвращает субъективный контроль в свою жизнь. Я вот это могу сделать, и я это решил. Он принял решение, важно немедленно исполнить. Пусть это будет маленькое решение, какое-то, может быть, ну, совсем маленькое, да, какое-то личное решение, но оно должно быть принято самостоятельно. Я его сам принял, и я сам его сделал. Следующее, что можно сделать, да, и не стесняться этого, идти маленькими шагами. Я, например, не могу кардинально сейчас что-то поменять. Но если я могу поменять даже что-то маленькое, я это делаю. Делаю все, что не запрещено.
1: Условно говоря, иду с работы домой другим маршрутом. Или захожу в другие продуктовые магазины. То есть просто простейшая задача, но уже новая.
0: Да. Вспомните, когда у вас что-то получилось. Здесь тоже важно, потому что у вас же был этот опыт. Когда Мартин Селигман проводил опыты, вот я говорила, одна группа собак, которых подвергали воздействию тока, они не имели опыта перепрыгивания через барьер и преодоления. Но другой группе собак, они не были связаны, и в моменте они понимали, ну, то есть они метались, и получалось, что они нажимали и прекращали движение током. Так вот эти собаки не сдавались никогда. То есть они готовы были биться за то, чтобы не получать вот это аверсивное воздействие. И так мы. Мы имеем какой-то опыт преодоления в своей жизни. Мы с чем-то справились.
1: То есть даже пусть если даже это маленький. Было давно, да. Даже если это было давно, там в юности, например, а сейчас мы в зрелом возрасте, этот опыт, воспоминания о нем могут нас как-то мотивировать?
0: Да, у меня что-то получилось. Ну и каждый день у нас все равно что-то получается на самом деле. Мы с чем-то справляемся с какими-то задачами, просто мы их порой считаем, что это так и, ну, естественно. Да? Например, мы можем поставить себе микроцель. Я приберусь на столе и выполнить ее. Я наведу там порядок. То есть возвращать контроль за тем, что я могу. Да? И это вот как раз ситуация маленьких шагов. Справился, и я отметил, я сказал себе, я молодец, я с этим справился. Посмотреть с другой стороны. Да, например, что-то у меня не получилось, я сейчас уперся в стену, и мне сложно, и я нахожусь в отчаянии, в беспомощности. И здесь вот как раз гибкость к своей ситуации, другой взгляд. А что я могу? А куда я могу сейчас направить свою энергию? А куда мне нужно, может быть, и было бы интересно посмотреть еще другие варианты для себя накидать? Что я могу еще делать, если вот сейчас здесь абсолютный тупик? И очень сложно все.
1: А вот мне интересно, человек, у которого есть все-таки вот выученная беспомощность, он способен рассмотреть другие варианты? Ведь он уже столько месяцев или даже лет находится в состоянии выученной беспомощности, и какая-то хватка и творческий задор теряются. И вот напиши список, что ты можешь. Один пункт. А еще? Я не знаю.
0: Действительно, я с вами абсолютно согласна. Но здесь знаете как? Наш разум так устроен, когда мы начинаем думать и размышлять о чем-то, нам приходят идеи. Начинаем двигаться в этом направлении. И можно тут вспомнить такую историю, что если можете, идите в своем направлении. Если не можете, встаньте. Да, и у меня моя знакомая говорит, а если не можете стоять, то хотя бы лягте и дышите в этом направлении. То есть когда я начинаю что-то делать, вот что-то делать, и начинаю просто переводить свой внутренний и внешний хаос в контроль, возвращать его, то у меня могут приходить и какие-то идеи. Я начать действовать. И не потому, что мне хочется. Есть такой момент, его часто применяют, например, у людей, которые страдают депрессией, много чего не хочется. И, кстати, вот этот вот синдром выученной беспомощности для этих людей очень характерен. То договариваемся и говорим не потому, что вы хотите, а вот представьте, что вы механическая кукла. Мы потому что решили, что мы будем это делать. И мы начинаем туда двигаться. А уже в процессе самого движения возникают и другие внутренние ощущения, желания, какие-то мысли, какие-то идеи. Да? Мы изменяем то, вот третье, разделим сферы влияния. Вот за это я сейчас не могу изменить, я не могу это контролировать. Но

0: Ведь есть то, что я могу изменить, и что я могу. И поэтому я вкладываюсь в то и трачу свою энергию на то, что я могу изменить, то, что в моей власти, я фокусируюсь. Принимаю то, что, естественно, ну, не могу. Да, и здесь вот вспоминается известная молитва оптинских старцев. Да, Господи, дай мне принять то, что я не могу изменить, изменить то, что я могу, и дай отличить одно от другого. И важно поменять внутренний диалог. Вот когда мы замечаем свой диалог, мы можем сказать себе по-другому, поработать. Почему я так думаю? Да? А почему именно вот, в таком направлении? С чего я решил, что я ничего не могу? А что доказывает, что ничего? А может быть, есть какие-то варианты? Когда я немножко делаю условно шаг назад от своих переживаний, от своего хаоса, и смотрю на это со стороны, а у нас есть такая возможность у каждого человека, и задаюсь вопросами, да, а как ученый, да, начинаю исследовать свой внутренний мир как ученый, а вот какие доказательства вот за это, а какие за это? И вдруг у меня находятся некие варианты, более такой реалистичный взгляд, когда у меня силы потом появятся, да, потому что мое эмоциональное состояние меняется, потому что я реально начинаю видеть, что, ну да, оказывается, я что-то могу.
1: Ну вот я думаю, что, наверное, синдром выученной беспомощности, он ведь касается не всех сфер жизни, он, возможно, проявляется, к примеру, только на работе или только в семье. И то есть все равно мы понимаем, что что-то мы можем, если у нас на работе тяжелая обстановка, начальник непростой, то в семье, например, нас принимают, и там мы реально можем высказать любую мысль и совершить любое действие. То есть по-любому у нас не по всем фронтам вот эта вот выученная беспомощность.
0: Да, возможно. И для нас это большой плюс, потому что мы на самом деле в жизни имеем много опытов в позитивной жизни, позитивного преодоления, там, где мы справлялись. И мы можем многое что предпринять. Но просто если у нас есть такая ситуация, хоть где, и мы чувствуем вот эту апатию, у нас нет энергии, у нас нет сил, нам хочется больше, ну, отчаяться, да, и мы сидим, как вот эти собаки Селигмана, прошу прощения за такое сравнение, да, и скулим, но ничего не предпринимаем, то хочется, чтобы мы вот вспомнили то, о чем мы говорили в передаче, и начали что-то делать маленькими шагами, возвращали субъективный контроль, принимали то, что мы не можем изменить, изменяли то, что мы можем изменить. И я думаю, что само движение, так говорит наука, так говорят ученые в своих исследованиях, само движение, оно помогает нам избавиться от выученной беспомощности, помогает нам приобрести другой опыт, да, потому что мы вдруг начинаем видеть, что на самом деле не все так плохо. На самом деле мы многое что можем контролировать. Да, мы приобретаем другой взгляд и начинаем видеть этот выход в своей жизни.
1: Да, ну, в конце концов, Господь нас создал со свободной волей, с творческим мышлением, с какими-то креативными способностями. У каждого в своей мере они развиты. И мы самостоятельные люди, можем принимать решения, можем менять какие-то обстоятельства жизни.
0: Да, и поддерживать. Да. Если у нас нет, например, близких, которые нас поддерживают, да, можем сами себе слова поддержки, что все скоротечно, это все равно пройдет, да, что-то может измениться в жизни, и, безусловно, оно изменится. Если мы верующие люди, можно сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, потому что Господь, Он помогает мне, и я действительно смогу с этим справиться. И важно внутри себя менять эти диалог. Если я заметил, что я только и говорю себе, нет, у меня не получится, все бесполезно, сказать стоп, это не так на самом деле, это выученная беспомощность. И начать двигаться.
1: Понятно. Спасибо большое, Евгения Михайловна, за эту беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.

0: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.
1: Можно ли построить счастливую жизнь, если в ее центре только я? Почему миллионы людей сегодня чувствуют тревогу, несмотря на успех, признание и любовь к себе? Все ли с нами в порядке? Он оказался в аэропорту с длинной задержкой рейса. 8 часов. Он нашел себе место поудобнее, достал ноутбук, почитал, посмотрел сериал, сделал пару селфи, выложил фото с подписью «Учусь быть в моменте». Потом прошелся по магазинам, купил что-то для себя. Поворчал, конечно, в очереди, что его заставляют долго ждать. Вернувшись домой, он сказал: «Какая же скучная эта жизнь». Он не знал, что это была не просто скука, это была усталость от себя, от постоянного фокуса на себе. Мы живем в эпоху, где центр вселенной – это я. Мое мнение, мое тело, мои границы, моя уникальность, мне, мое, для меня. Мы стали брендами, а не людьми. Пол Витц, профессор психологии, называет это явление «религией я». Он утверждает, что начиная с 1960-х годов, западная психология все чаще продвигала идею автономного, самодостаточного «я» как абсолютной ценности. В своих работах он отмечает: современная культура делает из нас богов, центрирует наше «я», так будто весь мир должен ему служить. Он называет это психологией самопоклонения. Центральная мысль такой психологии была проста. Если человек полюбит себя, разовьет себя, выразит себя, он станет счастливым. Но что произошло на самом деле? Спустя десятилетия мы видим, мы заменили Бога на самих себя. Смысл жизни на саморазвитие, покаяние на принятие, и в этом утратили душу. Это не просто красивые слова, история даже знает похожий сюжет. В Древнем Риме существовал культ гения личности, личного духа, внутреннего божества. Люди приносили жертвы не богам, а как бы себе. В конце империи индивидуализм стал культом. Но вместе с ним усилилась моральная разобщенность. Росла агрессия, рушились семьи, падала рождаемость. Империя треснула под тяжестью собственного «я». А что сейчас? Так часто можно услышать: «Слушай себя», «Заботься о себе», «Выбирай себя». Но что, если в этих фразах не любовь, а изоляция? Исследования последних лет дают повод задуматься. Например, в исследовании, проведенном на более 16 тысяч респондентов, было выявлено, что уровень нарциссизма у студентов с 1980-х по 2006 год значительно вырос. При этом уровень удовлетворенности жизнью и психологического здоровья в тех же группах либо остался стабильным, либо снизился. Более того, избыточная ориентация на внешние цели – успех, признание, популярность – коррелируют с тревожностью, а также с депрессией и низким уровнем жизненной удовлетворенности. Иными словами, самофокусировка не делает нас счастливее и, вопреки ожиданиям, истощает человека, а не наполняет. Вот простой вопрос к вам. Когда вы были по-настоящему счастливы? Было ли это тогда, когда вы покупали себе новую вещь, когда съели что-то вкусное, позволили себе выходной? Или тогда, когда помогли кому-то, осчастливили кого-то другого? Даже если это была мелочь – донести сумки, выслушать, подарить тепло или просто искреннюю улыбку. Вспомните то внутреннее ощущение. Не возбуждение от нового, а тихую радость. Психология подтверждает, именно такие моменты, моменты выхода за пределы собственного эго, дают устойчивое счастье. Например, исследование Гарвардской программы изучения взрослого развития Harvard Study of Adult Development – одно из самых длительных в истории психологии. Оно показывает, крепкие социальные связи и чувство полезности другим людям – важнейшие предикторы долгосрочного счастья и даже физического здоровья. Психологи Роберт Уилдингер и Джордж Вайланд, возглавлявшие исследования, подчеркивают – ни слава, ни деньги, а качество отношений и способность выйти за пределы собственного эго делают жизнь по-настоящему полноценной. Когда мы отказываемся быть только центром, а становимся частью заботливого круга, часть нас неожиданно исцеляется, потому что человек чувствует себя по-настоящему живым именно в точке отдачи, а не получения. Однажды человек оказался в прекрасном зале. В центре трон. Великолепный, золотой, окруженный свечами. И на нем никто не сидел. А на стене висела надпись: «Сядь на этот трон, и весь мир будет крутиться вокруг тебя. Только плати одну цену. Ты не сможешь встать сам». Человек долго на это смотрел. Сел. В итоге сел. И мир действительно начал крутиться вокруг него. Люди внимали его словам. Он чувствовал власть, признание, восторг. Прошло время. Он захотел обнять кого-то, но не смог. Захотел пожать руку, не смог. Захотел встать, погулять, не смог. Захотел поплакать кому-то в плечо, тоже не смог. Захотел сказать «простите», но его голос стал как у статуи. Он понял, пока ты в центре, ты один. Слезть можно было только в одном случае, если кто-то другой согласится сесть вместо него. Прошли годы. Однажды кто-то вошел в зал. Тихо подошел, посмотрел на него с нежностью и сел на трон. Человек упал на пол. Он был свободен, но тот, кто занял трон, умер и воскрес. Эта притча напоминает нам про Христа, который взял на себя тяжести мира, чтобы мы могли быть свободны от собственного эго. Когда человек сосредоточен только на себе, он теряет себя. Христос сказал в Евангелии от Матфея: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Да, это противоречит современной логике. Но интересно, что те, кто живут не ради себя, живут дольше. Исследования подтверждают, альтруисты чаще улыбаются, реже болеют и глубже спят. В одном монастыре монах сказал: «Когда я начал молиться не о себе, а о других, я впервые почувствовал, что Бог меня слышит». Идеи «будь собой», «слушай только себя», «ты никому ничего не должен» – они звучат красиво. Но если они становятся единственным ориентиром, может начаться не развитие, а замыкание на себе –

0: Дело в том, что когда человек становится сам себе критерием истины и добра, он теряет возможность соотносить себя с чем-то большим. И это порождает экзистенциальный вакуум. Состояние, описанное еще Виктором Франклом. В 70-е Пол Витц выступал против идей Карла Роджерса, Маслоу, Фрейда, всех, кто ставил личные желания и потребности выше всего. Он говорил, если убрать нравственный и духовный фундамент, психология становится опасной. Она становится культом, культом самости. И сегодня это видно как никогда. В соцсетях люди кричат, ты достоин всего. Но вот как утверждает Пол Витц, это путь депрессии. Когда все не приходит, человек чувствует, что с ним что-то не так. Социологи Зигмунд Бауман и Кристофер Лэш в своих работах подчеркивали, гипертрофированная автономия может привести к социальной фрагментации, тревожности и даже утрате идентичности. Но почему же растет тревожность? Потому что «я» не может вынести всей тяжести жизни. Человек не создан быть центром, ему не под силу держать это все на себе. Без Бога, без любви к другому «я» начинает ломаться. Когда человек не связан с другими, сообществом, традицией, верой, семьей, его «я» начинает перегреваться, оно берет на себя слишком много. А это приводит не к свободе, а к внутреннему давлению. Слишком долгое всматривание в зеркало делает лицо как бы расплывчатым. Чтобы обрести себя, иногда нужно посмотреть не внутрь, а наружу, на ближнего, на идеал, на того, кто за пределами нас. Пол Витц писал, самость без контекста добра, истины, веры разрушительна. Если я центр, то все остальное второстепенное. Дети, старики, правда, Бог. И тогда страдает все. На консультацию однажды пришел мужчина, 38 лет, айтишник. Успешный, зарабатывает, живет один. Он сказал, я не знаю, для чего я живу. Все говорят, найди себя, полюби себя. Я пытался. Аффирмации, коучинг, дыхательные практики. Но я чувствую только одиночество. Дело в том, что человек не может быть источником смысла сам для себя, как мы уже говорили. Я без ты, оно пусто. Без отношения, без служения, без миссии мы превращаемся в эхо. Альтернатива, она есть. Развитие я не как автономной единицы, а как связанные личности. Это человек, который знает свои границы, но понимает ответственность за других. Видит себя в контексте семьи, веры, общества. Чувствует достоинство, но не требует обожания. Психология, если она без любви, без жертвы, без истины, она становится зеркальным лабиринтом. Дело в том, что для формирования истинного «я» недостаточно самоанализа. Необходима связь с Богом и с ближними. Такое «я» устойчивее, потому что оно опирается не только на чувства и мнения о себе, а на более глубокие основания. Вот почему христианство дает ответ, который сегодня кажется радикальным. Смирение – путь к свободе. Служение – путь к полноте. Крест – путь к воскресению. Так что же делать нам, современным людям, воспитанным на фразах «будь собой», «никому ничего не должен» и «живи для себя»? Во-первых, воспитывать свой эгоизм. Спросить, кому я могу помочь? Кому я нужен? Поставить центр не себя, а истину. Что говорит Бог обо мне? Не что я думаю, а что Он хочет от меня. Давайте помнить о том, что тот, кто строит мосты, дольше стоит на ногах, чем тот, кто строит трон. Вспомните, как Иисус мыл ноги ученикам. Центр вселенной склонился, чтобы послужить. Он не требовал признания. Он отдавал. Давайте не будем строить алтари для самих себя. Лучше построим мост к другому человеку. Там и радость, и смысл, и свет. Пусть в этот день каждый из нас скажет: «Я важен, но не центр. Я любим, но не Бог. Я человек, созданный любить, а не для поклонения себе».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответ

в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14.

0: Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти? И что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Некоторые родители считают, что детям совершенно не нужно сексуальное образование. Другие, напротив, считают, что дети сами узнают, что необходимо в сексуальном воспитании. С этим вопросом сегодня нам поможет разобраться психолог, семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Нужно ли детям получать сексуальное образование? В прошлой передаче мы говорили о том, что жена – это как суперпомощница для мужа. Это выдающаяся личность в сексуальном плане во взаимоотношениях между мужем и женой. Но она же не только жена. Женщина же не только жена, но она и мать. Правда?
1: Совершенно верно.
0: Может ли она оказывать сексуальное воспитание или влияние на сексуальное воспитание детей? И должна ли она это делать?
1: Вы затронули очень интересную тему, потому что, к большому сожалению, многие женщины, они, став матерью и получив вот этот весь спектр радости материнства, они напрочь забывают о том, что первый ребенок – это муж, и она должна быть действительно сексуальным партнером. И, как правило, она вся в заботах о ребенке, она полностью отстраняет мужа, она его как-то совершенно какой-то другой план переводит, минимум внимания, он превращается просто в какой-то придаток в семье, к большому сожалению. Если еще и мама есть, то они вместе с мамой купают ребенка, они занимаются с ребенком, они там все в заботах и хлопотах, а мужа совершенно отстраняют, и естественно, что и в сексуальном плане, в интимных отношениях женщина, она всеми правдами и неправдами старается отгородиться, тем более, если она еще кормящая мама, тем более старается как-то уходить от исполнения своего супружеского долга. И это оказывает огромное негативное влияние, в первую очередь, на мужа, потому что он действительно становится обиженным, и начинаются вот эти вот трения, и таким образом, как правило, где-то на второй год жизни чаще всего вырисовывается вот очередной кризис семейной жизни, потому что мужчина терпит-терпит, а в конце концов начинает уже возмущаться. И это естественно, что оно передается и ребенку. Если ребенок даже маленький, вот на уровне подсознания у него откладывается. Папа пришел с работы усталый и говорит, что я хочу есть. Мама занимается с ребенком. Там что она делает, или играет с ним, или там чему-то ему показывает, или что-то вот его как-то обслужит, может, кормит его. И когда ребенок слышит, да возьми там в холодильнике, разогрей сам, поешь.

0: у ребенка она откладывается, такое отношение к мужу, мужчине, папе. Это откладывается и у девочки, откладывается и у мальчика. У мальчика тоже откладывается, что вот, ну, мужчина в пренебрежении. И даже просто уважение к отцу сразу же снижается, потому что в таком случае папа не глава семьи, а какой-то вот такой вот непонятно, какой-то, может, придаток семейный какой-то, и все. То есть он занимается сам собой.
1: Кошелек или банковская карта.
0: Совершенно верно, да. Вот он просто приходит, он приносит деньги в дом, да, он что-то там делает, но мама на него вообще не обращает внимания совершенно. Или, наоборот, ворчит на него, возмущается. И если мама так вот пренебрежительно относится к своим супружеским обязанностям, это дети чувствуют. Вот это неуважение, это выражается в неуважении к супругу.
1: То есть складывается неправильная модель поведения потом в своей семье, когда они вырастут.
0: Совершенно верно, да. Это все закладывается. Некоторые родители думают, а он маленький, что он понимает? Может быть, он не все понимает. Естественно, что не все понимает. Но на подсознание это откладывается. Вот эти картинки, модель этого поведения, она откладывается. И потом дети, вырастая, они выстраивают свою семейную жизнь по этой модели. Они не могут выстроить что-то другое, да, ну, бывает, за редким исключением.
1: Исключение из правил.
0: Исключение из правил, да, это как бы это действительно счастливое исключение, когда дети пытаются сами что-то, вот им не нравится эта модель, они чувствуют неудовлетворенность от этого, и они пытаются выстроить как-то по-другому. Но это, еще раз повторяю, это исключение из правила. Дети, впитывая вот это отношение, вот эту атмосферу, они также они растут, и точно так же они потом делают в своей жизни. Если же они видят, что мама, она вся расцветает, когда папа приходит. Если они видят, что папа нежненько обнимает маму и целует ее в щечку. Если они видят, насколько папа обращается ласково к своей жене. И даже, я знаю, вот реально в первом классе, когда стали, ну, одна учительница стала спрашивать у детей, как зовут родителей, один мальчик сказал, папу зовут Солнышко, а маму зовут Радость. Потому что он это слышал дома. Папа называл маму «Ты моя радость», а мама называла папу «Ты мое солнышко». И ребенок, он так и сказал, что вот зовут так родителей. То есть он впитал вот эти ласковые вещи, вот такие вот замечательные, вот эту нежность родительскую. Он с этим растет, и он будет точно так же делать в своей семье. Потому что это закономерность.
1: К сожалению, вот родители порой не понимают будущего счастья своих детей, и вместо вот таких эпитетов можно услышать в семье совершенно другие эпитеты, унизительные слова там, в адрес одного, второго. Да, и это окажет пагубное влияние потом на будущую жизнь
0: Совершенно детей. Верно. Совершенно верно. Это все, вот, все то, что дети видят, слышат в своей семье, оно как на фотографии или даже, может быть, как на компьютере. Все это записывается, и потом все воспроизводится. И даже бывает, воспроизводится еще в более искаженном виде. И, как мы уже говорили в одной из передач, что человек может развестись и жениться второй и третий раз, или выйти замуж второй и третий раз, и все равно эти проблемы тянутся. И они неразрешенные еще в детстве, отложенные в памяти. Вот эта модель поведения, модель отношений, она портит человеку буквально всю жизнь.
1: Людмила Федоровна, вот смотрите, мы говорим с вами о сексуальном воспитании детей. Все-таки сексуальность или сексуальная близость, она, мне кажется, вот больше касается взрослых. Если мы говорим о детях и сексуальности, вот, на ваш взгляд, когда детям вообще нужно об этом говорить? И нужно ли вообще им об этом говорить? То есть с какого возраста нужно детей уже воспитывать сексуальности и как это происходит?
0: Ну, действительно, это очень хороший вопрос. И я еще, как бы, разрешите мне повториться, что сексуальное воспитание начинается с самого-самого отношения, даже вот с момента беременности женщины, отношение мужа к ней, интимная близость во время беременности, ласки или, наоборот, грубое отношение мужчины – это все сексуальное воспитание. Вот как мы говорим, что воспитание ребенка начинается сразу же от времени зачатия, так как доктор Спок сказал одной женщине, которая его спросила, когда нужно воспитывать ребенка, он говорит, сколько ребенка по времени. Она сказала, что 2 месяца. Он говорит, ну, к большому сожалению, вы опоздали уже на целый год. То есть это действительно так. И сексуальное воспитание это точно так же. Оно начинается от самого зачатия.

0: отношения между супругами нежное, интимное, красивое, ребенок получает такое воспитание. Если же оно, в общем-то, грубое, нетерпимое, если нет гармонии, нет сладости вот этого общения, нет этой отрады божественной в отношениях между мужем и женой, нет бережного отношения одного к другому и желания сделать другого счастливым, это впитывают дети с самого начала. Может быть, неосознанно сначала. Потом, опять-таки, кормление грудью. Это тоже сексуальное воспитание. Если ребенок искусственник, естественно, что он теряет очень много. Теряет и в плане иммунитета, теряет в плане того, что он получает меньше жизненных сил. Но у мальчика это первая встреча с грудью. Это действительно так. Ребенок, он обхватывает грудь. И вот сейчас у меня двое внуков, которых мама кормит. Я просто наблюдаю за ними, как они требуют. Они подходят, и даже они уже бегают, но они подходят, и они считают, что это их собственность. То есть это уже начало сексуального воспитания в какой-то мере. Потому что они понимают, что это хорошо. Это то место, где они могут получить какую-то защиту. Сначала от матери, а потом уже от жены. То есть это получается вот как бы такая вот преемственность. Но до 3 лет, ну до 2,5, пока ребенок не идентифицирует себя в половом плане. То есть не обращает внимания, что они какие-то разные. Если братики и сестричка, там они погодки, они тоже не обращают внимания на это. Они не обращают внимания там, на маму и папу, что они как-то по-разному выглядят. А вот уже начиная с 3 лет, ребенок четко понимает, что он не такой. Мальчик понимает, что он не такой, как девочка. Он начинает задавать вопросы. Девочка понимает, что не такая, как мальчик. И они обращают внимание, что папа не похож на маму. Они разные. У них начинают возникать какие-то вопросы. Совершенно четко нужно знать, что где-то начиная уже с 2,5 лет, ни в коем случае женщина не имеет права водить мальчика в женский туалет. Это должен делать папа. И если все-таки ну, есть такая необходимость где-то там на вокзале или еще где-то, где папы нет, и она только с ребенком, она должна смотреть, чтобы это были закрытые кабинки. То есть ребенок не должен видеть, мальчик я имею в виду, не должен видеть женщину обнаженную. Ни в коем случае нельзя, чтобы девочка присутствовала при купающемся папе. То есть я знаю такие случаи в некоторых семьях, где папа разрешает девочке присутствовать там, в ванной, в комнате, когда он купается. Ни в коем случае этого делать нельзя. Уже 2,5 лет. Потому что память, она все равно охватывает это. Да, ребенок должен знать, как выглядит мужчина и женщина, но это должно быть немножечко постарше. И тогда, когда уже можно ребенку объяснить.
1: Вот вопрос у меня появился. Дети же разные вопросы задают.
0: Да, конечно.
1: Допустим, вот уже в 3, в 4, в 5 лет. Что они должны знать? Вот, к примеру, если мы возьмем с вами мальчика, да, вот в сексуальном воспитании, он мне может задавать такие вопросы, на которые я сам в краску прихожу, сам себе, если буду отвечать. Что я должен ему говорить? С какого возраста? А что вообще не должен говорить?
0: Дело в том, что начиная с 3 лет, ребенка, уже мальчика, нужно готовить быть мужем и отцом. Вот обратите внимание, это уже должна начинаться подготовка. И ребенку нужно говорить о том, что он вырастет и станет таким, как папа, что он будет мужем, у него будут дети, и что он должен нести ответственность за них. Это сначала должна быть игровая форма. Это должно быть сказано очень просто. Когда ребенок задает вопрос, а девочке, значит, нужно говорить о том, что она будет мамой и будет женой. И что это две даже разные функции. И что должна делать жена, что должна делать мама. Потихонечку нужно ребенка в игровой форме к этому приучать. Далее, да, задаю дети вопросы. Важно помнить, что не всегда детские вопросы, они возникают из того, что ребенок должен знать всю глубину. Я помню себя в 3 года, вот какой я испытала шок, когда у нас был один гость, мужчина, и он начал мне говорить, что меня нашли в капусте. А до этого мама мне рассказывала очень просто, и главное, что я это хорошо помню, что я была у нее в животике, а потом Бог помог, и я появилась на свет, и что вот мама меня носила под сердцем. В этом возрасте ребенка не так уж сильно волнует, как я туда попала. Мне было достаточно знать, что вот я была у мамы в животике, все. Тем более я видела других тетей с животиком. И вот мама мне объясняла, что точно так же ты была у мамы в животике. Вот так вот. И потом вот Бог вот сделал. А потом, когда я стала спрашивать, а как это получилось, мама говорит, а Бог семечко положил маме. И все это вот...
1: То есть на таких простых примерах?
0: Да. И вот мама...

0: сказала, что вот Бог положил семечко. И вот когда мне этот дядя сказал, что меня нашли в капусте, я помню, с каким ужасом я летела к маме. Говорю, мамочка, скажи этому дяде, что я родная, что ты меня родила, не нашла в капусте. Нужно помнить, что очень часто дети даже не всегда дожидаются полного ответа развернутого. Вот когда вот эти вот начинается почемучный этот период, они задают вопросы, почему, почему, и они даже не особенно вдумываются в то, что отвечают. Но когда родители говорят, сейчас ты еще маленький, и вырастешь, тогда ты узнаешь, вот это цепляет. И тогда хочется узнать, а почему я маленький, почему я не могу сегодня это знать. И ребенок начинает спрашивать там, в садике у своих там, сверстников, там, еще где-то, начинает узнавать. Тем более, к большому сожалению, дети смотрят постельные сцены.
1: Угу. Дети сейчас, сейчас видят, вот стало вот, это
0: да,
1: доступно.
0: Да, много всего, да. И поэтому важно на доступном ребенку языке, не вдаваясь в какие-то особенные подробности, говорить о том, что да, есть мужчина и женщина. Они любят друг друга. И Господь помогает вот семечку попасть в животик маме. И потом он помогает, получается, ребенок. То есть на уровне 3-5 лет этого вполне, вполне достаточно.
1: А вот если я как родитель не буду этого объяснять, то есть я, вот ребенок мне задает вопрос, а я там отмахнусь рукой, скажу, тебе не время еще. Есть какая-то опасность в том, что дети сами начнут искать информацию, и где вероятность того, что эта информация будет достоверна?
0: Дело в том, что так оно и будет. И я помню, есть такое интересное стихотворение, длинное, поэтому не буду приводить в этой передаче. Папа, вернее, приходит сын шестилетний к отцу и говорит, слушай, говорит, ну вот каким образом я родился вообще, как дети рождаются, как это происходит? Он говорит, ну, аист
1: принес, да?
0: Да. Он говорит, пап, ну что ты мне лапшу на уши вешаешь? Какие аисты? Да в Москве вообще одни вороны тут летают. Что ты мне говоришь ерунду? Говорит, ну иди маму спроси. А он говорит, да, мама то же самое, не, говорит ерунду всякую. В общем, короче, я знаю, что дети получаются на диване, поэтому давайте мне сестру. То есть, если мы, в общем-то, не даем им информацию, то они получают очень искаженную информацию и зачастую получают пошлую информацию, грязную, которая напрочь отбивает у них всякое желание как-то вот видеть красоту в этом. Или же такую информацию, которая возбуждает детей и которая, в общем-то, заставляет их попробовать или появляется желание попробовать сделать то, что они увидели или услышали, не получая информацию от родителей, не понимая, чем чревато это, тем более, что я знаю, что у меня есть знакомая врач-гинеколог, которая обследовала, она говорит, что уже в первом классе есть девочки, которые потеряли свою девственность. Это же страшно. Что будет с этой девочкой? А потом, если она уже в первом классе, она уже потеряла девственность.
1: Ну и это же не положительный опыт.
0: То есть это вот страшный эти... опыт, который уродует детскую душу,
1: да, и психику.
0: Психику уродует. Тем более, что неизвестно потом, что произойдет с этой девочкой в будущем. Поэтому очень важно, чтобы, начиная, вот как мы говорили, с самого зачатия, родители понимали, что они несут ответственность не только за воспитание, нравственное воспитание ребенка, но и сексуальное воспитание, потому что у нас все стороны жизни, дух, душа и тело, они едины. И они должны быть красивы. И они должны выполнять те роли, которые Господь им назначил. И вот отношения между мужчиной и женщиной должны быть красивыми, прекрасными, предназначенными для отрады.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, сегодня мы узнали очень интересную истину о том, что, оказывается, детей нужно в сексуальном плане воспитывать. Если не вы будете воспитывать их, то этим воспитанием займется кто-то другой, и вероятность того, что они получат правильное воспитание, сведена к нулю. Всего доброго, до свидания, до новой встречи.

Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет.

Может, ты и права, я с тобою напрасно не спорю. Без ошибок прожить невозможно на нашей земле. Так, быть может, и я понаделал ошибок, как в школе, и отдал исправлять их, как учителю, прямо тебе. Я плохой ученик, даже знаю,

Здравствуйте. Вечные муки грешников. Что о них говорит Священное Писание? Почему грешники должны мучиться не просто сильно, но еще и вечно? И неужели это добрый Бог обрек их на страдания? Сегодня будем говорить об этом.

0: Сегодня мне особенно приятно представлять вам нашего гостя. Ведь это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Здравствуй, Юлия.
0: Очень приятно снова тебя видеть в нашей студии. И приятно поговорить, хотя слово «приятно» не знаю, насколько подходит к теме нашего разговора, но все-таки очень интересно поговорить на тему, и важно поговорить на тему об адских муках. Эта тема очень важная. Она раскрыта в Библии, и нам важно понимать ее правильно, и важно видеть, как именно она раскрыта. Итак, вечные муки. Вот что это вообще за явление?
1: Да, сама фраза, она имеет два значения, даже не два, а три в христианстве. Но оно не только в христианстве, да, как я уже ранее говорил, можно повториться, что есть, в принципе, и в исламе есть такое же представление о муках вечных в аду, где мучаются грешники. Да? То я выделил бы три таких представления. Вот откуда вообще вот эта мука вечная? Но не появилась, а как она описывается? Первое. Это место, или точнее состояние, при котором нечестивые грешники испытывают действительно муки. Не только муки физические, но эмоциональные, духовные, муки совести и так далее, тому подобное. Да? То есть оно первое такое представление. Второе представление, что муки вечные имеются в виду как некое наказание, которое дано грешникам для исправления, чтобы их немножечко так помучить, они раскаются, и тогда могут уже очиститься,
0: принять, да?
1: Да, могут Бога принять. Вот эта концепция, она представлена, например, в чистилище иногда, да? Или есть такое очень интересное учение в христианском богословии апокатастасис, о всеобщем спасении, то есть в конце концов все, кто в аду мучились и страдали, они очистятся, раскаются, и Бог их спасет. Вот. Есть третий взгляд на муки вечные.

0: что все-таки, несмотря на то, что это образное выражение, но оно говорит о конкретном наказании Божьем, одномоментном, окончательном и бесповоротном, которое потом невозможно изменить. Вот у нас три варианта есть, да, и нам нужно просто понять...
1: Три или четыре?
0: Три я назвал. Три, то есть да? Первое, да, первое – это что грешники мучаются и физически, и эмоционально, и духовно, да, временно, то есть какое-то время помучились, очистились, исправились, покаялись и спаслись. Да, и все.
1: Вообще хороший вариант.
0: Да,
1: мне нравится.
0: Нравится, да?
1: Да, мне нравится.
0: Вот. И третий.
1: Да.
0: Наказали, но уже все.
1: Уже бесповоротно.
0: Уже бесповоротно.
1: Спастись уже, наоборот, невозможно.
0: Уже все.
1: Это уже фатально все, да?
0: Ну, потому что приговор, если Бог вынес, то и Бог знает, и ведает, за что и почему, что все, дороги назад уже как бы нет. Надо понять теперь, какой из трех вариантов, как говорится.
1: Да, а как говорит Библия? Да, то есть что об этом говорит Библия?
0: Вот нам надо в этом разобраться, да? Давай попробуем, потому что это очень интересно. Мы сейчас как с тобой, как два журналиста, которые должны расследование провести, кое-какое высказывание.
1: Я так, скорее всего, помощник.
0: Помощник, да.
1: Следователя, так скажем.
0: Сейчас мы проведем большое. Итак, значит, у нас есть... Вообще нам с тобой повезло, потому что эту фразу «мука вечная» Иисус Христос сказал только один раз и всего-навсего в одном Евангелии. Угу. То есть облегчил нам задачу. Нам не нужно много-много текстов читать. Иногда, может быть, много текстов только из-за этого запутываются. Вот давай. Матфея, 25 глава, и мы прочитаем стих 46. Это слова Иисуса. Сейчас мы их просто прочитаем, а потом попробуем разобраться. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». О, видишь, как интересно. Угу. Все, Иисус сказал. Причем он разделил, получается, есть одни люди, ну, так скажем, праведные, которые пойдут в жизнь вечную, а нечестивые пойдут в муку вечную. Все. То есть некое есть такое вот
1: взаимосвязь. Что такое жизнь вечная? Там слово «вечное», оно и буквально, я так понимаю. Да?
0: А
1: потому
0: вот...
1: что такое вечное? Это бесконечная жизнь. Это, конечно, очень здорово. И мы представляем примерно, что, ну, как бы мы хотя и не живем вечно, но мы представляем, как это может быть, какая это может быть прекрасная и хорошая жизнь.
0: Да, прекрасная и хорошая жизнь, но, как всегда... Мы читаем текст древний, и когда нам, к современному человеку, читается, нам по-своему и видится. А нам надо немножечко заглянуть вглубь прошлого, уйти. Давай начнем вот с чего. Во-первых, нам нужно понять, что вот эту фразу Иисус говорит в самом конце притчи, которую он рассказал. Там была притча. А эта притча начинается у нас, ну, или повествование, да, начинается с такого рассказа, где вершится суд Божий. И читаем мы с 32 стиха. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Итак, сразу мы видим, что идут метафоры, идут образы, так? И потом будет рассказана притча. Притча – это не буквально, так? То есть это рассказ. Значит, надо понять и уловить идею, так? Вот давай посмотрим. Просто сейчас вспомним несколько моментов, поскольку я думаю, что наши зрители, знакомые с Библией, которые нас смотрят, возможно, даже слышали не раз эту притчу. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нагим, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тут, конечно, праведники задаются вопросом, когда это было в их жизни, что они видели.

0: видели Господа алчущим, жаждущим, да, и, соответственно, накормили, напоили, когда видели странника, мы приняли, и нагим их одели. То есть
1: и них... в темнице, когда да, они видели Господа, как
0: то есть
1: это,
0: у них
1: да?
0: вопрос возник, а когда это было? То есть очень странно, да, правда? То есть праведный-то обычно человек сознательную жизнь живет, а тут как человек...
1: Он помнит, что он делает.
0: Да, что он делает, а тут даже и не помнит. А потом смотрим дальше. И царь скажет в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». Братья меньше – это, конечно, не наши животные. Обычно иногда называют животных братья меньше, да? Но речь здесь не о животных идет речь. Здесь именно идет о людях верующих, то есть которых Бог называет своими. Да? А потом вторая группа людей предстает. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». О, видишь, кстати, огонь вечный. Вот мы будем тоже говорить про это. «Уготованные дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня». И так далее. Там все повторяется то же самое, только все в отрицательном плане. То есть
1: они не сделали.
0: Да, они не сделали. И у них тоже вопрос: а когда это мы не делали-то? И он также потом опять же говорит, да, что... Так, немножечко. Он им говорит, тогда я не скажу, да, вот их как бы реакция, когда это было, тогда 45 стих, скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». Ну и, соответственно, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть мы видим, что это притча, это важный момент. И когда мы пытаемся притчу буквализировать, мы совершаем ошибку. Это неправильно, потому что все-таки это выдуманный рассказ. Ну, понятно, что описание суда не выдумано, да? Это понятно, что он будет, что Бог будет судить живых и мертвых, праведных и неправедных. Это все понятно. Но я имею в виду, что образы суда описаны притчей, иносказательно, аллегорично, да? То есть это некий такой, как рассказ,
1: да,
0: который нужен
1: заинтересовать. Да, да. Которая сразу становится понятной. Да, вот как он говорит, как пастух отделяет овец от козлов. Это не значит, что люди овцы,
0: да,
1: и люди-козлы на самом деле реально.
0: Это образ.
1: Это образ. Да. Вот, представьте, пастух отделяет. Вам эта картинка знакома, вы знаете, ну как бы вы животноводством занимаетесь.
0: Ну, в то время как,
1: да. Конечно, да. И вот так же и Бог отделит одних от других, да?
0: Здесь важно понять, да, здесь вот важно вот что понять, откуда вот эта фраза взялась вся. Дело в том, что она, скорее всего, берет свое начало в Ветхом Завете, это важно.
1: Вот и последняя, да?
0: Последняя, нам надо сейчас понять ее, да. Вот смотри, в Ветхом Завете. Нам для этого нужно посмотреть на книгу пророка Даниила, 12 главу, где говорится как раз тоже о последнем времени. И если смотрим мы на 12 главу с 1 стиха по 2, то мы как раз увидим вот это такое видение пророком будущего, да, будущего суда. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, видишь, да? Жизни вечной. Другие на вечное поругание и посрамление». Что интересно, здесь тоже идут как бы две группы людей. Одни для жизни вечной, а другие не сказано на муку вечную. Сказано на что?
1: Поругание, да?
0: На поругание посрамление. И посрамление. Вот эта фраза «поругание» и «посрамление», да, это позор, это как бы стыд. Чем они опозорятся? А потому что на всеобщем ободрении выявятся их грехи, и вместо того, чтобы войти в жизнь вечную, они погибнут. Так? Это важный момент. Теперь давай мы будем смотреть на вот эту фразу. Нам нужно разобрать саму фразу Иисуса Христа, которую он сказал, и пойдут одни в жизнь вечную, да, а теперь нам нужно посмотреть фразу «мука вечная». Что значит «мука»?

0: личное. Вот буквально, если смотреть, то да, да, кажется, что как будто мучатся люди и вечно. Как на слово?
1: Непрекращающиеся.
0: Да, непрекращающиеся муки. Да, да, да. Новый Завет на греческом языке написан. Мука здесь – это греческое слово, которое переводится как «колосис». И вот греческое слово «колосис» оно имеет два значения. Первое – наказание как кара, то есть покарать, наказать, уничтожить. И второе – наказание как воспитательный процесс. Вот интересно, да? То есть наказать, да, наказать как воспитать. И наказать как покарать. И вот вопрос, в каком значении мог Иисус использовать это слово? В Септуагинте, то есть это перевод еврейского текста, мы смотрим. Это же слово «колосис» встречается у нас в Септуагинте. Книга Иезекииля, 18 глава, стих 30. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестий не было вам преткновением». К сожалению, синодальный перевод, он не точно передает значение здесь греческого текста, да, если мы говорим по Септуагинте, не было наказанием, то есть не преткновением, а наказанием. То есть нечестие не было бы вам наказанием. И как раз здесь в Септуагинте используется вот то же самое слово, которое использует Иисус Христос уже, когда произносит. Ну, понятно, что Иисус говорил вообще на арамейском, в данном случае, когда Матфей пишет, Матфей, получается, передает слова на Иисуса на именно греческом. Но мысль такая, что вот мука – это не совсем мука в том понимании, в каком мы воспринимаем. Это не мука, вот мучение, да, а наказание.
1: Наказание.
0: Так, наказание.
1: Но наказание – это тоже неприятная вещь.
0: Ну, конечно.
1: Это тоже в нем есть мучение.
0: Но когда мы говорим о муке, да, то есть иногда у нас это связано больше с такой как бы психологической составляющей, муки совести, да, когда мы говорим. И вот, да, грешники там в аду, они будут мучиться и так далее. Но все-таки здесь речь идет немножко о другом, что вот это вот слово, оно носило кару. И когда Бог через пророка говорит, я вас покараю или я вас накажу, да, то он хочет сказать, применить к ним именно суд. То есть совершить некое действие, которое, ну, по сути, их может уничтожить, как
1: то
0: это и было.
1: То есть это сознательное действие Божье.
0: Сознательное
1: как бы
0: действие
1: это
0: Бога.
1: Это наказание, оно может быть связано там с физической мукой, с духовной мукой, когда мы чувствуем какую-то там богооставленность, да, отчужденность от благодати. То есть муку человек может испытывать, когда он заболел при жизни, но он ничего плохого не совершил, но он мучается от болезни какой-то, да, тяжелой. А тут именно конкретное наказание, замысел Божий в том, что да. Наказать грешника, совершить суд.
0: Да, именно здесь суд. И не случайно вот эти вот последние фразы Иисуса, она в притче о суде. Вот что важно, это притча о суде. То есть у нее главное назначение описать не что тебя, ну, как это будет происходить, а показать, что ждет праведника и нечестивца. Теперь дальше. Фраза «жизнь вечная», она очень интересна. Как мы ее понимаем? Это жизнь, которая длится.
1: Человек не умирает.
0: Да, и человек не умирает. А вот на самом деле эта фраза «жизнь вечная», она, опять же, идет из Ветхого Завета, где она дословно переводится как «жизнь века». Века.
1: Что это значит?
0: Что это значит? Евреи считали, что есть два века. Век, который принадлежит Богу, и век, который принадлежит этому миру. Так? Век, который принадлежит этому миру, здесь свирепствует зло. А век, который принадлежит Богу, это Божье владычество, это Божье правление. И в какой-то момент Бог должен вмешаться вот в этот тварный мир –

0: который вышел из-под контроля, так, где вот эти стихии свирепствуют, и должен его остановить. То есть как бы установить свой век, жизнь своего века установить, своего правления, своего владычества. Вот она, жизнь века носила термин не продолжительности, а качества жизни. То есть жизнь меняется, она становится другой, новой жизнью, но новая жизнь с Богом.
1: Но это не значит, что она не будет вечной.
0: А это не значит, что она... Нет, конечно...
1: Она по качеству будет просто, ну,
0: вот
1: такой,
0: знаешь, какая
1: рядом
0: ловушка
1: с Богом в Царстве Небесном.
0: Да, какая ловушка. Мы мыслим по, как греческие философы. У нас вечность – это никогда не прерывающаяся. А там идея всегда привносилась. Качество жизни.
1: Угу.
0: И вот жизнь вечная, она подразумевает, что вот совершает Бог свой суд. И он человеку праведному что дает? Дает жизнь. Но жизнь как бы своего века, своей власти, своего правления. Это другая жизнь. А что же тогда нечестивца ждет и грешника? Его ждет наказание века. Вот этого Божьего владычества, Божьего правления ждет наказание этого человека. То есть теперь вот это новое царство, которое приходит с Иисусом Христом, которое устанавливается теперь, так? Оно как бы делит людей. Одни будут жить в этом царстве Божьем, а другие не будут там жить. Они будут уничтожены, они погибнут. Почему? Потому что это согласуется, опять же, еще раз, это согласуется с Даниилом, который мы читали. Еще раз, смотри, просто напомню. И многие стоящих в прахе земли пробудутся, одни для жизни века, так, то есть для жизни нового века, для жизни нового мира с Богом, который вот сейчас его как бы устанавливает, вот он, вот он начало закладывает.
1: По его законам,
0: по его закону,
1: по законам греха, по законам божественным. Да.
0: А другие? А другие – на вечное поругание и посрамление. В данном случае вечное поругание, оно, получается, становится… Они будут наказаны и как бы опозорены, унижены тем, что они не попали туда.
1: Но наказаны они будут тоже Богом.
0: Богом,
1: потому
0: безусловно.
1: Потому что тоже вечное, да?
0: Да.
1: То есть это Бог производит суд. Это не какое-то случайное стечение обстоятельств.
0: Нет, конечно.
1: Когда человек умер в расцвете лет, умер грешник, мы говорим, Бог его покарал каким-то образом, наверное, там судьба или что там, вселенная, карма. Да? А здесь реально личность божества. То есть Бог произведет суд. И одних туда, других сюда.
0: Да, речь не о карме, действительно.
1: Да.
0: Речь не о земной жизни, в которой могут свалиться все несчастья и так далее. Речь идет о каком-то таком часе, когда Бог это совершит. Ну, так скажем, о последнем суде. И вот на этот суд, когда Бог будет определять и решать, вот там, на этом суде, одни определится как бы участь людей. Одни будут... одни погибнут навсегда. И в смысле, что наказание вечное, в каком смысле наказание вечное? Или мука вечная, вот в синодальном тексте. Что вот Бог наказал, и назад нету. То есть следствие вечное. То есть оно... Ты не можешь уже приговор отменить. Он уже в исполнении пришел, и все. Ты не отменишь его. Мне просто кажется, все-таки вот эта концепция, она ближе к пониманию Бога такого, который открыт в Священном Писании. Но ты представь, что Бог мучает людей. Вот просто, давай просто будем размышлять.
1: Да.
0: Предположим, человек 1000 лет назад творил злые дела. 1000 лет назад творил.
1: И жил он всего там 70 лет на этой земле.
0: Да, и он умирает.
1: Из них он там
0: и попадает,
1: часть времени только творил эти дела.
0: Ну вот,
1: да.
0: Он умирает и попадает в ад. И вот там он мучается. И мучается. И другой человек, который вот сейчас творит дела и умирает, и попадает в ад, и будет там мучиться. Один... А у этого...
1: С тех пор еще он
0: тот
1: сколько
0: тех
1: мучается,
0: еще мучается.
1: Да?
0: А у этого дел пострашнее и посерьезнее. И тот, и
1: а
0: тот
1: он
0: заслуживает...
1: Еще только
0: как...
1: начал мучиться.
0: А он только начал.
1: Ну, да.
0: То есть как-то немного странно это выглядит. То есть это не пропорционально делам. Когда мы видим в Ветхом Завете Божие наказание, они всегда справедливы. То есть...

0: Если человека Бог предупреждает, Бог говорит ему: остановись, покайся, не делай этого, и взывает много-много раз, да, хочет, чтобы, ну, даже вот пример отрывка из Иезекииля, который мы читали, там дальше, когда Иезекииль продолжает говорить, вот он показывает Бога, вот как Бог мыслит, да, отвергните от себя все грехи ваши. Это вот Иезекииль, я читаю, 18 главу, 31 стих. «Которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите». То есть все-таки какая задумка-то у Бога, какой замысел? Он же хочет остановить.
1: Чтобы люди жили с ним. Люди жили в вечности, то есть в качественном таком измерении, да, не на грешной земле, где мучения, страдания, лишения, болезни, в итоге смерть, а именно вечно с ним.
0: Да. Угу. И вот он как бы зовет. А получается, вот эта кара Божия, если она, Бог отправляет человека в ад, и он там мучается в аду, то она непропорциональна.
1: Ну, это да. Нет, но если даже мы, люди, слабые, грешные, сейчас рассуждая об этом, являемся в своих рассуждениях намного более справедливыми, чем Бог, то это уже, это непостижимо. Это нонсенс. Конечно. Потому что мы не можем быть справедливее Бога.
0: Более того, даже если смотреть законы, которые Бог дает в Ветхом Завете, даже в Израиле, даже не раз об этом говорится, что когда Израиль будет жить и поступать по этим законам, другие народы увидят и скажут, что законы справедливые, мудрые. То есть уже показано, что Бог все-таки Бог справедливый. Он хочет, если Он и наказывает, то наказывает справедливо. То есть человек этого заслужил, действительно, да? И поэтому его ждет это наказание. И ты вот сказал, когда я говорил о трех вариантах, да, представления, о фразе «мука вечная», да, как она описана, то вот первый вариант, он никак не вписывается вообще ни в понимание Бога, раз, и ни в того, что Иисус Христос здесь говорил, имел в виду. Никак. А вот второй вариант, он, некоторые теологи, ну, даже отцы церкви, там Ориген, например, был, да, он как бы считал, что в конце концов покаяться... Все грешники нечестивые покаяться.
1: Но это спасет. Получается, они уже должны после смерти покаяться, ну, в каком-то в загробном мире.
0: Но я к тому, что вот апокастасис, он хоть как-то немного, вообще церковь отвергла это учение, оно считается еретическим, но тем не менее, оно все равно как-то тянется, с одной стороны, к милости Божьей и к справедливости Божьей все-таки. Хотя я это говорю, что это...
1: Помучаются, обновятся.
0: Да, очистятся, переплавятся там все.
1: Да, перекуются, да.
0: Перекуются, да,
1: переделаются. И станут праведниками. В этом есть какая-то надежда, хотя это не библейское учение, но да, понятно.
0: Но идеи, которые Иисус использует здесь, и слова, которые Он говорит, они все-таки не о муках, а все-таки о наказании. Наказание, которое, да, будут наказаны, но с последствия этого наказания вечное.
1: Да, то есть нельзя пересмотреть приговор. Все. Да, как бывает, что апелляции, да, подать, пересмотр приговора, там, восстановить репутацию жертв неправильных приговоров. Такого не будет, потому что этот приговор праведный, истинный, справедливый.
0: Объективен.
1: Да,
0: и жизнь, которую Бог дает этому человеку, который был праведен, это его решение дать жизнь, и следствие этого решения будет вечным. Он теперь будет жить вечно. А тот будет наказан, уничтожен навеки.
1: Да. Дай Бог, чтобы мы выбор свой делали, пока мы живы.
0: Сейчас, да, вот этот выбор.
1: Делали свой выбор. Спасибо большое за эту беседу. Было очень интересно. И на следующей встрече мы будем говорить о том, что значит библейское выражение «тьма внешняя» и связанные с ней скрежет зубов и тому подобное. Благодарю.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405. Или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: 4 лапы.
1: А их носы всегда мокрые.
2: И они здорово различают запахи.
1: У многих из них острые на концах уши.
2: И бывают довольно пушистые хвосты.
0: Иногда они делают так.
1: А еще они любят делать так.
2: Они совсем не умеют потеть, вот и стараются громко дышать, чтобы охладиться.
3: В этом выпуске мы говорим о собаках. Творение учит нас.
0: Собаки, волки и койоты очень близкие родственники.
2: Все они принадлежат к семейству псовых.
1: Существует много разных видов собак.
2: Их называют породами. И существует более 300 видов собак.
0: Все породы можно разделить на 7 разных групп.
2: Есть спортивные собаки, такие как лабрадор.
0: Гончие собаки похожи на борзых.
1: А декоративные собачки похожи на Макса.
0: Декоративные – взаправдочная группа собак.
2: Шицу и чихуахуа – декоративные собаки.
1: У нас в Сингапуре это самые популярные собаки.
0: Но не все они домашние собачки. Некоторые собаки выполняют очень важную работу.
2: Есть полицейские собаки. Собаки-пастухи на фермах и даже поводыри для слепых.
0: Из лабрадоров получаются отличные собаки-поводыри.
2: Это потому, что они спокойны по характеру и просто очень умные.
1: А еще они очень преданные.
0: Хотя преданы не только лабрадоры, а почти все собаки.
2: Собаки прыгают от радости, когда ты возвращаешься домой.
0: Особенно если хозяин отсутствовал, очень долго.
1: А некоторые плачут, если тебя не было слишком долго.
0: Собака моего соседа лает просто без остановки, когда его нет дома.
2: Ну да, и бывает скучно и грустно, что их оставили одних.
1: Мне тоже грустно, когда я один.
0: Собаки, как и люди, являются социальными животными. Им нравится быть в компании.
2: Для них это значит быть в своей стае.
1: И всех нас, своих хозяев, они тоже считают частью своей стаи.
0: А поскольку мы часть их стаи, они преданы нам и готовы на все, чтобы быть рядом.
1: Ты верен кому-то, потому что любишь его.
0: Библия говорит, любовь долготерпит, всему верит, всего надеется, все переносит.

0: Так же и мы готовы на все ради своей семьи. Вот почему мы помогаем друг другу по хозяйству.
1: Вот почему мама не спит до поздней ночи, чтобы помочь мне закончить мой арт-проект.
0: Вот почему папа отвозит меня на игровую площадку, хотя знаю, что ему это не очень нравится.
1: Собаки такие преданные, что могут преодолевать большие расстояния.

0: и когда собаки спасали жизнь своих хозяев.
1: Как-то в Америке мужчина поскользнулся и упал в снег. Его собака оставалась с ним и согревала его своим телом.
2: И она не переставала лаять, пока кто-то не пришел на помощь. 20 часов спустя.
0: Когда я болею, мама не спит всю ночь, чтобы со мной все было хорошо.
1: А мой папа приедет, чтобы помочь моей бабушке, когда она просит о помощи, даже если он очень устал после тяжелого рабочего дня.
2: Когда мы играли, и я упал, ты подошла ко мне узнать, все ли со мной в порядке.
1: А ты посидел со мной в тот день, когда мне было грустно.
2: Когда мы кого-то любим, мы с радостью сделаем что-нибудь для него.
1: И собаки, и люди, мы все можем заботиться о тех, кого мы любим.
2: А как ты показываешь свою преданность тем, кого ты любишь?

0: стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. Только я почему-то не вижу моих учеников.
2: Профессор Бодрячок, мы играем в прятки. Найдите нас.
1: Они решили меня разыграть. Так. А вот я уже кого-то вижу за деревом. Так, кто у нас там стоит? Так. Выходите-ка. Вижу вас. Так, а за кустом, кажется, мыши возятся. Ну-ка, я сейчас кошечку свою позову. Кто там? Садитесь, мои хорошие. Я для вас подарочки приготовил.
2: Подарочки – это хорошо.
1: Так, это у нас Анечки. Так, это тебе, Наденька. А это у нас Мирославу. Подарочки поднимают настроение и помогают нам быть здоровыми.
2: Ой, я так люблю подарочки.
1: Ну-ка, посмотрите, что у вас там.
3: У меня груша.
2: Я так обожаю подарочки. Они мне прям день рождения напоминают. Мирослав, а ты любишь день рождения?
4: Да, люблю. Много друзей.
2: Они тебе дарят подарки?
4: Да.
2: Они тебе нравятся?
4: Да.
2: А тебе, Анечка, чем запомнился твой день рождения?
5: Что меня качали на стуле.
1: Тебя качали?
2: А подарочки тебе дарили? А какие?
5: Лего.
2: Лего, ты их любишь собирать? Вот какие подарочки дарили.
1: Ребята, а вы знаете, что есть тот, кто дарит подарки каждый день?
2: Я знаю. А вы, ребята?
6: Да, Бог.
1: Правильно. Смотри-ка, они знают об этом. Да, и он не просто дарит подарки, а он любит это делать больше всего на свете. Ребята, а вы знаете, что уже подарил вам Бог?
7: Жизнь.
1: Правильно.
7: Любовь,
1: слушай.
2: Да, молодцы.
1: Ну, а что еще? Землю. Так. Солнце. Совершенно верно,
7: галактику.
1: Солнышко. Да, и это тоже. Да, молодцы, все правильно. Звезды, галактики, Землю, Луну, деревья, бабочек, цветы, маму и папу. Все это создал для нас Бог.
2: Профессор Бодрячок, а тогда получается, что мы здесь все тоже подарочки, ведь нас Бог сотворил.
1: Да. Да, мы тоже с вами подарочки. Кстати, вы тоже можете кое-что сотворить.
2: А что же это будет?
1: А, вот сейчас увидите. Так, у меня тут кое-что.

0: что есть. Так, давайте-ка посмотрим. Анечка, тебе я дам вот эти фломастеры, твои кубики. Да. И Наденька, пластилин. Так, колпачок. Угу. Анечка, пожалуйста, нарисуй цветок. Ярослав, из кубиков построй башню. А ты, Наденька, слепи нет, пластилинового ничего. Человечка.
1: Хорошо.
0: Так, Мирослав, так, ты у нас инженер будущий.
1: Каким-то вот таким вот образом.
0: Красненький.
1: Так.
0: Побольше цветочек можно нарисовать. Вот он маленький у тебя очень.
2: Что?
1: Ух ты, Мирослав какой скоростной.
0: Да. Ух ты, человек какой зеленый.
1: Все, у меня тоже человечек готов.
0: Так.
2: Как супермен.
1: Красиво.
2: Да.
1: Живущий на башенке.
0: Так, прекрасно. Кое-что уже есть. Сейчас Анечка доделает нам цветочек.
1: Какой миленький красненький цветочек.
0: Да, это незабудка, наверное. Почему-то красненькая. Это цветочек, который придумала сама Анечка.
1: Да.
0: Да, драгоценные
2: мои. Этот цветок называется Аня.
0: Угу, так. Что ты еще хочешь нам дорисовать? Ага, так, цветочек почти готов. Что же? Отлично! Ребята, посмотрите, какой цветочек нарисовала Аня. Да, маленький такой цветочек. Красивый. Так вот, Анечка, если бы не ты, то такого цветка бы не было. Дети, вы все сейчас творцы. Аня, творец вот этого цветка. Надя, творец пластилинового человечка. И ты, Мирослав, творец вот этой башни. И если бы не вы, то ничего этого бы не было. А Бог сотворил всю землю и все, что на ней живет. Посмотрите на этот чудесный цветок. Если его понюхать, то даже можно почувствовать запах. А еще здесь есть маленькие бутончики. Вот они. Они пока еще маленькие, но пройдет совсем немного времени. Они раскроются.
2: Нужен цвет и вода.
0: Да, совершенно верно. И из этих бутончиков появятся вот такие чудесные цветочки.
2: Потом цвет завянут, другие бутоны появятся.
0: Да, появятся все новые и новые, совершенно верно. А если мы посадим вот такое семечко, давайте посадим. Так, это тебе, Мирослав.
1: Да, это большой тебе. Подсолнух.
0: Наденька. Так, давайте сюда посадим семечки.
3: И польем.
2: А вода есть?
0: Так.
1: А польем
0: чуть
1: попозже.
0: Да, мы потом обязательно польем. А как же? А что будет, если мы польем?
2: То тогда они вырастут.
0: Да! Пройдет совсем немного времени, и из них появятся вот такие вот росточки.
1: Видите, какие красивые, длинные.
0: Но и это еще не все. Если продолжать их поливать, они будут расти и расти, и из них вырастут вот такие подсолнухи, как вон те. Вот это все и нас с вами создал наш прекрасный Бог. И я хочу спеть вам про это одну чудесную песенку.
4: Кто придумал пару ног, чтоб пройти миллион дорог по зеленой такой голубой планете? Всемогущий добрый Бог подарить весь мир нам смог. Знают это все вокруг, взрослые и дети. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.

пару рук, чтоб обнять нам всех вокруг, чтоб в беде помогли, протянули руку, чтобы защищать от злюк всех друзей и всех подруг, чтоб могли мы помахать весело

0: к другу. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков. Он придумал пару глаз, чтоб нам видеть каждый раз развеселых людей, добрые улыбки, видеть, как растет для нас мандарин и ананас, как мелькают над водой золотые рыбки. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.
1: Да, да, Бог очень любит, когда мы улыбаемся.
2: Профессор Петрячок, а я думаю, что Бог нам тоже улыбается, потому что Он очень добрый, как мама.
1: Да, да, как мама и папа. Кстати, а Мирослав, Аня, вот почему вы подумали, что мама и папа добрые, а не злые? Почему?
3: Потому что они нас родили и не могут нас бросить.
1: Ну, понятно, нет, но может, они что-то делают для вас?
3: Да, делают. Что? Любят всякие хорошие дела, обниматься.
2: А тебе, Анют, как кажется?
4: Она меня любит и за мной ухаживает.
1: Да, да, да, конечно. Может, что-то еще ты хочешь сказать? Что такое для тебя мама делает?
4: Она меня никогда не хочет бросать.
1: Да, умничка. Вот.
2: Мне кажется, что вообще все мамы, они очень добрые. Они нас любят, заботятся, ухаживают за нами, обнимают, да, лечат, да. Дарят нам подарки, вкусняшечки разные. И с ними ничего не страшно.
1: Абсолютно.
2: Однажды я, когда была маленькой, я осталась дома одна. Там на улице был такой гром сильный. Я так испугалась, даже расплакалась. А вы оставались дома одни?
4: Бывало я так? Оставалась.
1: И как?
4: Я с мамой и с папой на даче. У нас был деревянный домик, началась гроза.
2: А ты была одна в домике?
4: С мамой и с папой.
3: Меня оставляли, а мне страшно не было, потому что не было грозы. А когда была гроза, то мы с Викой гуляли под дождем в домашней одежде.
1: Я хочу вам открыть один секрет. Дело в том, что на самом деле мы одни никогда не бываем. С нами всегда присутствует
2: Бог.
1: Бог. Совершенно верно.
2: Даже если мы будем играть в прятки и заберемся к Нуру вон там, к здоровульке.
1: Да, и там он будет вместе с нами.
2: Жалко только, что мы его не видим.
1: Да, но зато он нас видит. Бог, он похож на воздух. Его не видно, но он одновременно везде присутствует. Его не видно, но зато мы можем видеть дела, которые он делает. Да-да, давайте-ка я вам покажу кое-какой эксперимент. У меня есть вот такие полосочки бумаги. Возьмите каждый. Какая вам больше нравится? Так. И возьмем полосочку бумаги вот таким образом. Посмотрите, полосочка бумаги висит и не шевелится, но сейчас я кое-что сделаю. И она... Да, вы уже поняли это раньше меня. Да, подуем на нее. И что мы видим? А? Что мы видим?
2: Она шевелится.
1: Так, ну все, перестанем дуть. Положите бумажечки. Так. Как вы думаете, почему шевелилась бумага?
3: Потому что мы дули на нее.
1: Да, правильно, ее коснулся невидимый воздух. Воздух мы не видели, но мы видели то, что делает этот воздух. Мы видели, как шевелится вот эта вот бумажечка. Так же и Бог. Мы его не видим, но мы зато можем видеть то, что он с нами делает. Ребята, Аня и Мирослав, а было ли у вас такое, чтобы вы о чем-то попросили Бога, и Он вам помог? Расскажите.
3: Мне один раз хотелось найти бабуган, и он нашелся.
1: А что такое бабуган?
3: Да. Это такой шарик, который раскладывается и складывается.
2: Ты у Бога попросил, чтобы он нашелся?
1: Да, да, да, да, да, интересно. Анечка, ну а

0: А ты, может, у тебя была какая-то замечательная история?
1: Ну, я хотела, чтобы, ну, хоть один шарик, который раскладывается в зайчика, нашелся, и у меня он нашелся.
0: Вот, смотри-ка, Бакуган любит теряться, а потом находится.
2: Да. А я вообще еще рассказываю Богу свои секреты и желания. Однажды я попросила Бога вот такой вот ящик с конфетами. Я была тогда маленькая, и я хотела его сразу же съесть, но он так и не появился.
0: Да, Бог дает нам только самое лучшее, и у нас всегда есть... За что сказать Богу спасибо?
1: За маму с папой.
0: За маму с папой. Мирослав?
3: За то, что друзья есть.
0: Отлично!
1: За то, что плоды есть.
0: Правильно.
2: Да. А я вот хочу поблагодарить Бога за солнышко. Оно мне так нравится, оно такое теплое и красивое.
0: А я хочу поблагодарить Бога за нашу веселую школу здоровья и за вас, мои дорогие друзья. Ребята, а за что хотите вы поблагодарить Бога? Нарисуйте нам, нам будет очень приятно это увидеть. Всего вам доброго, до скорых встреч!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Христиане верят в возможность общения с Господом. Возможность выразить это общение через молитву, через чтение Священного Писания. В любом случае, это общение происходит, и оно живо. А как вы представляете себе общение с Богом? С Богом, который может читать ваши мысли, с Богом, который знает все о вашей жизни, даже более, чем вы сами знаете о себе. Как вы себе представляете это общение? Как вы его ограничиваете порой? Вы знаете, мы сами не замечаем, как мы отказываем Богу в общении. Мы сами не замечаем, как мы великого, вездесущего, всезнающего Бога сводим до уровня какого-то робота. Молитву прочитал, Бог услышал. Кнопку нажал, получил ответ. А если прочитал, да не с тем акцентом? А если прочитал, но забыл преклониться? А если... И столько много «если», которые мешают нашему общению с Богом. Откуда они берутся? Каково должно быть общение с Богом? От кого оно зависит? Я хотел бы сегодня обратить внимание на эти вопросы на примере книги «Исход». Там есть удивительная история Моисея и как Моисей выводил народ израильский из земли египетской. Обратимся к Священному Писанию, откроем книгу «Исход» на третьей главе. Впервые Моисей начинает общаться с Господом, когда ему уже около 80 лет. Он в пустыне обращает внимание на куст, который загорелся. Ну, нет ничего удивительного в том, что в пустыне вдруг воспламенился куст. Удивительное было в другом, куст никак не сгорал. Моисей подошел для того, чтобы посмотреть на это удивительное явление, и мы читаем, что было дальше. «Из среды горящего куста воззвал Господь к нему и сказал», глава 3, стих 4, «Моисей, Моисей, он сказал, вот я, и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».

С этого началось общение Моисея с Богом. Дальше Бог начинает призывать Моисея для того, чтобы тот пошел и совершил эту великую миссию, которую Бог для него приготовил. Вывел народ из рабства и привел его через пустыню в землю, достойную этого народа, в землю, в котором течет молоко и мед. Но мы видим, что Моисей сопротивляется этому. Чуть позже в этой главе мы читаем, что он обращается к Господу и говорит: «Я там уже давно не был, я косноязычен». То есть мне неудобно разговаривать на том языке. Я уже не знаю этого языка, я не знаю там входов и выходов. Господи, пошли кого-нибудь другого. Такое ощущение, как будто разговор с Богом Моисею не нравится. Хотя, с другой стороны, сам разговор-то нравится, а вот то, что из этого следует. И он упирается, но Господь говорит: хорошо, если ты не хочешь, вот есть твой брат Аарон. Он там живет, он хорошо знает язык, он будет твоими устами. Ты будешь общаться со мной, он будет общаться с фараоном и со всеми, с кем будет необходимо. Моисей сам поставил себе посредника. Но мы смотрим дальше и видим, что чем дальше человек от Бога, тем сложнее Богу общаться с человеком, и тем чаще человек ставит себе посредников. Когда Бог вывел этот народ чудесами великими из Египта, он хотел сделать из этого народа народ особенный. Мы читаем в 19 главе книги «Исход», глава 19, стихи 5 и 6. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников, народом святым». Бог хотел, чтобы они все были царством священников, чтобы они все могли общаться с Ним лицом к лицу, уста к устам. Но мы видим, что говорит народ на это. Когда Бог собрал их у горы Синаи и провозгласил им вслух всего народа, не просто через Моисея, но сам Бог вслух в уста многомиллионного народа говорил. И они сказали, глава 20, стих 19, сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог». Что случилось? Народ не хочет, чтобы Бог с ним разговаривал. Бог хочет сделать из них особенный народ, сделать царственное священство, сделать народ священников, но они не хотят. Как часто такое происходит с нами? Как часто мы обрезаем Бога? Как вы думаете, действительно ли Бог, который вечно жив, который все знает, который везде присутствует, может читать мои мысли, знает самые сокровенные мои желания? Тогда почему я думаю, что Он не услышит мою молитву, если я не сделаю каких-то правильных движений руками или не совершу какой-то еще ритуал? Бог слышит и знает все. Бог может, и на примере этих историй мы видим, Бог хочет разговаривать с человеком максимально прямо. Но этот человек ограничивает Бога в этом вопросе. Этот человек своим неверием, своим нежеланием слушать, своим нежеланием, в конце концов, повиноваться услышанному, ставит преграду между собой и Богом. А потом начинаются вопросы и претензии к Господу. Почему я молюсь, а Он не отвечает на мои молитвы? Почему я прошу, а Он меня не слышит? Извини, ты сам не захотел разговаривать с Богом. Зная это и видя эти истории, я призываю вас обратиться к Господу, там, где вы находитесь, в том виде, в котором удобный для, максимально удобен для вас. Будь это молитва, будь это мысли, будь это какой-то другой способ, который вы посчитаете необходимым. Господь может общаться с вами таким образом. Господь может общаться с вами лицом к лицу, как Он делал с Моисеем.

Господь может общаться с вами разговором, как Он делал и с другими пророками. Это зависит от вас и от вашего желания. Да благословит вас Бог использовать эту уникальную возможность общаться с своим Творцом. Аминь.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия почитается священным писанием.
1: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
2: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
3: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
4: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
2: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до н.э. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во втором веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветней Библии или Еврейской Библии, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
4: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Невиим, пророческие книги, Иисус Навин, книга Судей, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, Первая и Вторая книги Паралипомена.
5: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенное. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания

0: Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
0: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого священного писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа, они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
2: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот сейчас, когда придет Вавилонян, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства. Вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит: сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими

0: близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил. Потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, как бы очевидцы этого, то есть уже идет почитание. Со временем, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханани сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханани, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханани: «Слушай, Ханани, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли. В этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
0: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
0: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они

0: носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
2: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И то есть, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать и как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета, пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
3: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумление, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не

ли, как простой человек? Ужели в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус Христос жил и умер, как Бог. –

0: К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Например, старейшей прикладной естественной наукой, медициной, занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи. Но научные исследования проводились в монастырях не только в средние века, но и гораздо позже. Сегодня мы поговорим об одном таком ученом. Он является основоположником современной генетики, учения о наследственности. Правда, при своей жизни, как это часто бывает, он остался непризнанным. Но сегодня горох, с которым он экспериментировал, не менее известен, чем яблоко Ньютона. Грегор Иоганн Мендель родился 20 июля 1822 года в Австрии. Он был вторым ребенком в крестьянской семье смешанного немецко-славянского происхождения у Антона и Розины Мендель. У этой семьи был средний достаток. В 1840 году Мендель окончил 6 классов гимназии в Тропоу, это город ныне Опава. И в следующем году поступил в философские классы при университете в городе Ольмюце, ныне это город Аломоуц. Однако материальное положение семьи в эти годы ухудшилось. И с 16 лет Мендель сам должен был заботиться о своем пропитании.
1: Не будучи в силах постоянно выносить подобное напряжение, по окончании философских классов в октябре 1843 года я поступил послушником в Брюнский монастырь, где получил новое имя Грегор. Там же я нашел покровительство и финансовую поддержку для дальнейшего обучения. В 1847 меня посвятили в сан священника. Одновременно с 1845 года я в течение 4 лет обучался в Брюнской теологической школе.
0: Будучи монахом, Мендель с удовольствием вел занятия по физике и математике в школе близлежащего городка Цнайм. Однако не прошел государственного экзамена на аттестацию учителя. Видя его страсть к знаниям и высокие интеллектуальные способности, настоятель монастыря послал его для продолжения обучения в Венский университет, где Мендель в качестве вольнослушателя проучился 4 семестра – в период с 1851 по 1853 годы.

и он посещал там семинары и курсы по математике и естественным наукам, в частности, курс известного физика Доплера. Хорошая физико-математическая подготовка помогла Менделю впоследствии при формулировании законов наследования –

0: начал проводить в монастырском садике обширные опыты по скрещиванию растений и выяснению закономерностей наследования признаков в потомстве гибридов. Прежде всего, я исследовал горох. В течение 7 лет длились мои эксперименты. Мне пришлось рассмотреть в лупу более 7000 горошин.
1: В 1865 году на двух заседаниях Брюнского общества естествоиспытателей он доложил результаты своей работы. В 1866 году в трудах общества вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки. Это редкий в истории знаний случай, когда одна статья знаменует собой рождение новой научной дисциплины. Работы по гибридизации растений и изучению наследования признаков в потомстве гибридов проводились десятилетия до Менделя в разных странах и селекционерами, и ботаниками. Мендель же создал научные принципы описания и исследования гибридов и их потомства. Интереснейшая наука генетика предоставляет нам убедительные доводы о невозможности эволюционного движения от молекулы к человеку. Грегор Мендель в опытах по наследованию ряда признаков гороха показал, что за эти признаки отвечают наследственные структуры, гены, которые существуют отдельно и независимо друг от друга и в неизменном виде передаются потомкам. Мендель математически точно описал поведение признаков в поколениях, обнаружив, что наследование подчиняется определенным закономерностям.
0: Хотя труды общества, где была опубликована моя статья, поступили в 120 научных библиотек, а я дополнительно разослал 40 оттисков, моя работа имела лишь один благосклонный отклик от Негеле, профессора ботаника из Мюнхена. Негеле сам занимался гибридизацией. Он ввел термин «модификация». Однако ученый усомнился в том, что выявленные на горохе законы имеют всеобщий характер, и посоветовал повторить опыты на других видах.
1: Мендель почтительно согласился с этим. Но его попытка повторить на истребинке полученные на горохе результаты оказалась неудачной. Причина была в том, что механизмы оплодотворения ястребинки имели особенности, о которых в то время науке еще не было известно. А теми методами скрещивания, которыми пользовался Мендель в своих опытах, эти особенности не учитывались. В 1868 году Мендель был избран настоятелем монастыря и более биологическими исследованиями не занимался. Только в начале 20 века с развитием представления о генах была осознана вся важность сделанных им выводов. После того, как ряд других ученых, независимо друг от друга, заново открыли уже выведенные Менделем законы наследования. Грегор Мендель понимал важность своих открытий. За 3 месяца до своей смерти и за 15 лет до того, как другие ученые из Австрии, Германии и Голландии заново открыли основные законы наследственности, Мендель подвел итог своим работам.
0: Если мне и пришлось переживать горькие часы, то я должен признаться с благодарностью, что хороших часов мне выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я уверен, что не пройдет и много времени, и весь мир признает результаты этих трудов.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов

0: Митохондриальная ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA, первой человеческой женщины, примерно в 6500 лет.
1: Пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории, ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
2: Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален,
1: говорит шокированный своим открытием Таллер.
2: Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог.
1: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко, и только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечество, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научное открытие удивительным образом подтверждает библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

Нет, большая поганка – это не гриб, не думайте. Большая поганка – это водоплавающая птица. Поганкой эту птицу назвали за то, что мясо плохо пахнет. Пахнет рыбой, из-за чего охотники стараются ее не добывать. Это не утка. В отличие от уток, клюв чомги – тонкий и острый. А между пальцами нет характерной для уток перепонки. Напротив, каждый палец у нее словно весло. Ноги находятся на заднем конце тела, из-за чего эта птица великолепно плавает и ныряет. Но, к сожалению, очень плохо ходит. Поэтому гнездо устраивает прямо у самой воды. Гнездо представляет собой некую платформу из тростника. И находится около самого уреза воды. Иногда даже бывают плавучие гнезда и гнезда-островки. На этом гнезде чомга и высиживает яйца. При таком образе жизни понятно, что существование в Москве для чомги проблематично. Берега московских водоемов расчищают, бетонируют, и прибрежных зарослей катастрофически не хватает. Но в 2009 году оказался неожиданный сюрприз. Мне довелось увидеть гнездо чомги и сидящую на нем птицу на островке посреди большого дворцового пруда в природно-историческом парке Кусково. Так продолжалось 3 года. 3 года чомга гнездилась на Кусковском пруду, выводила птенцов, и все шло благополучно, пока в 2012 году пруд не стали благоустраивать. Воду спустили, прибрежные заросли удалили. Птенцы к тому времени уже вывелись, но еще не успели подняться на крыло. А эта птица, как я уже говорил, умеет очень хорошо плавать и нырять, но совершенно не умеет ходить. Птицы-родители улетели, а птенцы стали легкой добычей ворон и бродячих собак. Печально. В том же году, но несколько позже, мне довелось побывать на Нижнем Царицынском пруду. И что я увидел? Много пар большой поганки. Птенцы временами слезали с родителей, плавали самостоятельно. Была активная поганочная жизнь чомги. Поганочная, но не поганая, потому что в этих тростниках ей явно живется хорошо. Надо заметить, что этот пруд не всегда был таким. В 2006 году его спускали, чистили, удаляли эти заросли. Но, как мы видим, сейчас эти заросли снова есть. Достаточно густые, чтобы в них находили приют и большая поганка чомга, и лысуха, и многие другие птицы, которые любят такие вот укрытия. Несмотря ни на какие беды, несмотря на все старания властей по благоустройству водоемов, чомга в Москве не исчезла. Этот вид у нас продолжает жить. Прошло 7 лет. И вот мы снова в Кусковском парке, снова на Дворцовом пруду. И сзади меня находится тот самый остров, где 7 лет назад было последнее гнездо большой поганки – чомги. Давайте поплывем поближе и посмотрим, что сейчас. Большая поганка снова вернулась на свое прежнее место в Кусковский лесопарк. Не гарантирую, что именно это та чомга, но так или иначе, неудивительно, тростники вновь выросли на острове и заселились снова. Так что, несмотря ни на что, чомга в Москве живет. Несмотря ни на какие притеснения со стороны человека, несмотря ни на какие сложности соседства с таким беспокойным существом, как человек, чомга в Москве продолжает жить. Судьба большой поганки чомги в Москве напомнила мне судьбу Божьего народа, который также подвергался и подвергается притеснениям, гонениям со стороны агрессивного мира. И несмотря ни на что, Господь свой народ не оставляет. Несмотря ни на что, народ Божий живет, делает.

Слово Божье делается, и действительно исполняются слова пророка. И уцелевшие в доме Иудином, оставшиеся, пустят опять корень внизу и принесет плод вверху.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы хотели бы вместе поразмыслить над темой «Как быть настоящим христианином?». И в связи с этим мы рассмотрим третью заповедь. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Ребята, я хотел вас спросить. Вспомните, вот в детстве вы хотели стать там космонавтом, спортсменом, врачом? Кем вы хотели быть? Расскажите.
1: Космонавтом точно.
0: Так, а еще?
1: Врачом, ветеринаром. Там этих профессий, по-моему, было больше, чем...
0: Больше, чем возможностей учиться, да?
1: Полицейским.
0: Так, еще? У тебя, Андрей, что было?
2: Музыкантом.
0: Ты хотел быть музыкантом? Хорошо.
2: Да.
0: У тебя что?
3: Я с детства мечтал стать пастором.
0: Ты хотел быть пастором, да? Хорошее, хорошее дело.
2: Я хотел кости динозавров раскапывать и находить какие-то классные штуки такие, вот, ну, и держать это в руках и понимать, что когда-то, вот, сколько-то там тысяч лет назад вот это вот, ну, было живое, там, не знаю, что-то такое есть в этом.
0: Вот,
2: мне до сих пор интересно.
0: Ну, ты до сих пор хочешь быть археологом, да?
2: Ну, нет, но, в принципе, я бы не отказался поучаствовать в какой-нибудь там экспедиции, не знаю.
0: Хочу прикольно впрочем, копать там... У тебя есть шанс, потому что там собирают добровольцев из-за больших объемов работ, и там очень нужно скрупулезно стараться выкапывать все.
2: Посмотрим.
0: Ну, скажите, как сделать так, чтобы в нашей жизни мы произносили имя Божье осознанно, чтобы мы отзывались всегда о Боге, ну, достаточно возвышенно. И вот мне интересно ваше мнение, как нам соблюдать эту заповедь? Хорошо.
4: Почему ее вообще важно так соблюдать? Ведь все говорят там в каких-то определенных обстоятельствах, ну или просто выскакивают как-то такие там словосочетания, как «О, Боже мой!» или еще что-то. Но почему так важно соблюдать третью заповедь?
0: Хорошо, спасибо.
2: Мне вообще непонятно, что значит произносить напрасно, да, потому что, ну, напрасно, то есть зря, наверное, да. И, например, вот «О, Боже мой!» там, например, я скажу, ну, во-первых, это не напрасно. Я там, не знаю, или испугался, или, ну, так, как бы, ну, короче говоря, не напрасно это получается. Но вот это вот считается все-таки с точки зрения этого закона вот этим именно напрасно или нет? Вот я не знаю, мне это не было никогда понятно.
0: Спасибо, спасибо. Получается, что когда человек произносит это имя, Божье имя, он произносит его в определенных обстоятельствах, И тут же бедный боится, я все правильно сделал или я уже согрешил. Да? Наверное, нам следовало бы более глубоко посмотреть на этот текст, на эту заповедь, а что вообще она значит. Потому что «не произноси имя Божье напрасно», ведь здесь не только имеется в виду само произношение. Ведь мы понимаем, мы произносим чье-то имя, ну, конечно, если мы там напрасно человека ну, зовем, а он нам не нужен, или там еще какие-то. Это, конечно, неприятно. Но если более глубже рассмотреть эту заповедь, и если мы вот посмотрим, что на самом деле не только «не произноси», но и «не называй себя, ну, к примеру, христианином, если ты таковым, по сути, не являешься». Да?
1: А что вообще значит быть христианином?
0: Быть настоящим христианином, да? Как это...
1: Как узнать, что я являюсь христианином или не являюсь? Ну, я верю в Бога, но как это может быть? Я верю, и я напрасно, получается, считаю себя христианином. Как это вообще понимать?
0: Хорошо. Ведь часто мы слышим такое...

0: от наших друзей, когда они говорят, ну, я верующий, но я в душе верующий, да, и я там, и это никаким образом, ну, со стороны, может, и не видно, и человек не догадывается.
1: Да. Ну, это можно определить даже по тому, соблюдаешь ли ты заповеди, которые дал тебе Господь, или
0: так.
1: Нет.
0: Хорошо.
1: Это даже самое основное.
2: То есть, если я не соблюдаю заповеди, я не христианин?
0: Значит, критерием, получается, того, настоящий ты христианин или нет, как ты относишься к заповедям?
1: Пожалуйста, в заповедях основные правила, поэтому...
2: Так получается, что каждый из нас, но я на 100% уверена, что ту или иную заповедь, но нарушал. Ну, неосознанно, может быть, нечаянно, может быть, такие были периоды в жизни. И, ну, когда я это делаю неосознанно, это получается, что я не христианин в это время или вообще?
0: Спасибо.
3: Нет,
0: спасибо.
3: Мне кажется, просто... Когда ты это делаешь осознанно, то есть нарушаешь заповедь, ты знаешь, что ты ее нарушаешь, и тебя, ну, как бы, ты не останавливаешься, то вот это и называется грех, ну, как бы. А если ты делал это неосознанно, то я считаю, что это ошибка, как бы, а не прям грех.
4: Еще хотелось бы заметить такой момент. Вот как раз про вот наказанность, наверное, за грех. Ну, если в контексте этой заповеди рассматривать, допустим, преднамеренно, человек может, ну, вот называть имя Бога вот напрасно только тогда, когда он о нем говорит, но внутри как бы он понимает, что он в него не верит. Ну, как бы такой религиозный момент, ну, я думаю, что когда это, допустим, какой-то священнослужитель, возможно, какой-то религии, о нем говорит, но сам он в это, ну, как бы ни сном, ни духом не верит. Он делает это ради, ну, не знаю, может быть, денег или еще чего.
0: Да, спасибо.
4: А напрасно, возможно, ну, просто случайно ведь бывает, что вот как бы люди говорят на эмоциях или, ну, в зависимости от их воспитания, как бы такую фразу, как, ну, «Господи» или еще что.
0: Спасибо. Друзья, ну вы... Задавали себе вопрос о сути третьей заповеди, о том, зачем нужна третья заповедь, что она запрещает на самом деле человеку? Просто там, простое произношение или нечто больше? Потому что если только произношение, ну, я вам скажу, многие люди чисты в этом случае, и они, ну, вот, не грешат то, что касается третьей заповеди. Но если мы посмотрим глубже на этот текст, и мы, если мы обратим внимание на то, что мы можем напрасно называть себя верующими, и это, кстати, то, что ты говорил, Андрей, оно этого же касается. Человек является верующим, но он Бога не представляет в этом обществе, и на самом деле это очень серьезное нарушение. Приглашаю вас прочитать еще один текст. Это Исход, 19 глава. 5 и 6 текст. 6, первую часть.
5: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым».
0: Спасибо. Вот посмотрите, Бог обещает, что если вы будете соблюдать те постановления, те заповеди, которые Он дает, то Он сделает нас царственным священством. Людьми особыми должны быть Его дети на этой земле. И когда мы являемся сыном и дочерью Божией, ну, по названию, но не по сути, вот это и является нарушением третьей заповеди. Если мы претендуем на статус человека верующего, но на самом деле не соответствуем ему, то это является нарушением.
6: А можно вопрос?
0: Да, конечно.
6: Вот, например, у меня плохое настроение, я приехал из церкви домой, мне сейчас очень плохо, мне хочется помолиться, может, послушать какую-то христианскую музыку, а мои родные, ну, вот вламываются ко мне и начинают задавать подобные вопросы. Ну, как тебе твоя церковь, как она тебе помогла? И вот такие провокации такие так. В мою сторону, и я даже могу сорваться в этот момент. И является это таким грехом? Ведь я хоть и говорю, что я христианин, я говорю, что я верующий, но я имею право на моменты, когда мне тяжело и плохо.
0: Угу. То есть ты хотел бы, чтобы иногда можно было бы так вот проявить свою настоящую сущность, да? Вот как...
6: Я не говорю то, что я должен
0: какой ты на самом
6: в какие-то моменты срываться, это, конечно,

0: мой порог, я пытаюсь от этого избавиться, но является ли это преступлением, когда мне реально тяжело?
1: Да, друзья, смотрите, нас могут провоцировать, это правда. И печально, конечно, если мы поддаемся провокациям, но как только мы видим, вот, что вот-вот будет нарушение, ну, конкретно третьей заповеди, что мы не сможем вот в этой ситуации представить Бога, я думаю, что именно это тот момент, когда и возникает острая необходимость обратиться к Создателю, Богу, и попросить Его о том, чтобы Он помог. Теперь, что касается родственников. Ведь нам никто не мешает и не запрещает ставить определенные границы или выражать какую-то просьбу свою. Можем попросить о том, чтобы нам разрешили какое-то время побыть одному и потом уже как бы взаимодействовать дальше. Ведь любящие родные и близкие, даже если они вламываются, ведь они чаще всего хотят нам чем-то помочь, хотят нас, ну, отрезвить где-то, да. И по-своему они, ну, они считают, что они правы. Но если мы будем предупредительными, да, или заранее о чем-то их будем просить, то я думаю, что эта острота с нарушением той же третьей заповеди, что я не смогу им представить Бога, она будет не такой опасной. Ну и всегда помните, если кто-то нас провоцирует, то, ну, у них и расчет такой, что мы нарушим заповедь. И когда идут провокации, очень важно их замечать. И, ну, в некоторых случаях можно игнорировать, но в большей степени желательно, чтобы, ну, с нашей стороны звучали просьбы. Может быть, иногда очень такие определенные, но ни в коем случае нельзя людей оскорблять, даже просьбами. Понимаете, потому что как бы там ни было, ну, я вам расскажу сейчас ситуацию. Я пришел, мне нужно было арендовать помещение, я пришел к директору кинотеатра, я говорю, что вот нам необходимо там несколько встреч провести с нашими читателями, и, ну, мы хотим, чтобы именно в их помещении мы провели эти мероприятия. Он как обрушился на меня. Я понимал, что это провокации. Как только он меня не обзывал. Ну, я благородно все выслушал, поблагодарил ее, его, ну, как бы, этого директора. Да, кстати, это была женщина, ей было уже к 70. Я даже слушал ее больше только из-за того, что человек старше меня, и, ну, некрасиво будет уйти и не слушаться, ну, не выслушать. Но оказалось, что в конце она разрешила провести все эти мероприятия, и своим знакомым уже впоследствии говорит: да вот, я и так, и эдак, как только я вашего руководителя не пыталась сбить с толку, а он, ну, никак не сдавался. То есть у вас хороший руководитель, человек как бы надежный и серьезный. Поэтому, когда нас провоцируют, чаще всего, не поддаваясь на провокации, мы ничего не теряем. То есть мы, на самом деле, наоборот, если у людей еще остается там здравомыслие, даже в глазах своих родных мы все-таки будем в более выгодном положении, чем если мы будем срываться. Но вместе с тем, чтобы не случилось обратное, чтобы мы себя не загубили, важно, чтобы мы всегда могли умело и красиво выставлять определенные границы. Эти границы защитят нас от нападок и наших родных, чтобы они, конечно, больше такого не делали. Но третья заповедь, она ведь, вы понимаете, она ведь касается очень серьезно вот того, как мы относимся к самому Создателю. Ведь здесь... Вы читали, что там написано дальше? «Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит Его имя напрасно».
2: Да, и Он правильно сделает, потому что на самом деле это, вот я сейчас осознала, насколько это важная заповедь, потому что по факту христианин, он отображает характер Христа. Угу. И это очень большая ответственность, потому что ты идешь в этот мир, и ты говоришь: «Я христианин». Значит, ну... И ты должен вести себя подобающе и быть христианином, потому что я вот, опять же, за собой такое замечала: я христианин, но иногда

0: Вот что я делала такие вещи, делала раньше, которые, ну, в мире, ну, короче, была своя в мире, и мне было очень стыдно за это, не потому что там я что-то такое плохое делала, а именно потому что я всем говорила то, что я христианка, и тут же я вела себя так, как не христианка.
1: Как обычный человек, да?
0: И на самом деле это, получается, я показывала людям Бога так, ну, с неправильной стороны.
1: Да?
0: Я просто, ну, я не знаю.
1: Да, я вам скажу, в некоторых европейских странах, причем это очень существенно, явно видно, когда между собой воевали верующие за первенство, когда они пытались, ну, показать свою власть, очень часто в этих странах появлялось огромное количество атеистов. В Европе на сегодняшний день Австрия и Чехия, они лидируют по количеству атеистов на душу населения. Практически в Австрии, ну, больше 80%, и это очень серьезно и неприятно, потому что люди официально считают себя верующими, хотя по своей сути многие из них даже и не знают, во что они верят. А ведь это очень важно. Раз ты называешь себя христианином, и обратите внимание, даже в нашей стране при огромном количестве верующих людей, ну, когда люди называют себя верующими, всего 3 или 4% – это те, кто каким-то образом приобщаются к церкви, они заботятся о церкви, заботятся о том, чтобы имя Божье не, ну, не было в поругании. Ну и на самом деле третья заповедь – носить имя Божье. Вы знаете древнее русское слово «богатырь», откуда оно взялось? Богатырь – это тот, кто носит Бога, да? Это силач, который, ну, и на самом деле каждый из нас может быть тем, кто может представить этому миру нашего Создателя. Вопрос только в том, чем мы заняты в самых обычных условиях, в самых обычных наших делах. Еще у меня вопрос. Вы знаете людей, которые вот и по названию, и по своей сути являются настоящим христианином? Можете вспомнить несколько человек, которые вас впечатлили в свое время? Пожалуйста.
2: Да, меня впечатлили такие люди. Я думаю, что они подобны свету, которыми...
1: Ну вот конкретно ты можешь, может быть, даже не имя человека вспомнить, а вот действие, которое этот человек произвел?
2: Ну, это была женщина, которая была очень ко мне добра, и буквально ее слова, ее доброта, то, что она уделяла мне время, они буквально меня вывели из того состояния мирского человека.
1: Спасибо. Вы тоже можете вспомнить, пока я вам...
3: Да, для меня, например, Ник Вутич — это прям вот такой пример, наверное, который лично меня всегда толкает на то, чтобы я никогда не отчаивалась ни в чем в жизни. То есть у Ника Вутича была тяжелая судьба. Он родился уже с действительно...
1: Без ног, без рук.
3: Да, он, ну вот, в тяжелой ситуации родился. И тем не менее он все равно не сдавался на протяжении всей своей жизни и до сих пор не сдается. И то есть лично для меня он прям такой, ну, не то чтобы кумир, но очень большой пример для авторитета. То есть я с него часто беру примеры, смотрю, если Ник Вутич не сдается, то как я могу сдаваться? То есть он прям очень вдохновляет лично меня на то, чтобы продолжать идти вперед и не отчаиваться, и быть верным Богу до конца. Вот.
1: Да, спасибо большое. Я тоже хотел поделиться. Дело в том, что в переломный момент в моей жизни пришла ко мне верующая женщина, которая начала спрашивать меня о моей жизни и конкретно задавала вопросы. Дело в том, что она услышала о происходящем там, в нашей местности, и ей казалось, что я участником был этих, ну, нехороших событий. И она пришла и мне напрямую начала спрашивать, это правда, вот, что ты делаешь это и это? Я так перепугался, говорю, нет. Ну, это не было правдой. Потом она еще несколько раз приходила, и каждый раз, когда, ну, она узнавала уже из моих уст, что было правдой, а что было неправдой, она благодарила меня за честность. И дело в том, что

0: Прошли годы, и эти беседы я помню до сих пор, потому что человек отражал Божий характер очень ярко, ну, очень просто, но очень ярко в моей жизни. И я теперь, знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я же знаю детей, вот этой женщины, она христианка, она верующий человек. И я, общаясь теперь с ее детьми, я взял ее модель, вот как она себя вела со мной, я также стараюсь беседовать с ее детьми, чтобы сын и дочь, чтобы они тоже в своей жизни дальше отражали Божий характер. Поэтому, когда мы отражаем Божий характер в нашей жизни, ведь нам кажется иногда, ну что тут такого, я просто делаю то, что необходимо. А ведь на самом деле для Бога это огромная радость и благословение, потому что Он, вот Господь дал нам возможность прожить эту жизнь. Ведь мы можем ее прожить по-разному. Но если мы будем отражать Божий характер и будем соблюдать третью заповедь достойно, благородно, и мы будем, как вот здесь написано, царственным священством, ну, да, кстати, у вас у кого-нибудь есть корни, царские корни? Есть в роду? Там князья, бояре или...
1: Боярь.
0: Бояре есть, да?
2: Да, у меня по маминой линии прадедушка был принцем.
0: Значит, фамилия прадеда, она как у царской семьи, да? Хорошо, спасибо. Еще, потому что, когда мы говорим о этих моментах, ведь мы же не знаем, из какого мы племени, из какого мы народа. А ведь на самом деле, хорошо, если разобраться, то кто-нибудь где-то через кого-то все равно родственник какому-то известному и важному роду. Представьте, придет к вам, к примеру, человек и говорит... Вот недавно нашли клад Нарышкиных, и вам скажут, а вам полагается там такая-то доля. Приятно. Но представьте, в Священном Писании, когда Господь говорит, что вы царственное священство, ведь Бог говорит правду, и Бог открывает нам, чьи мы дети, каким является наш статус сегодня, как мы будем себя дальше вести. Вот обычно, знаете, как вот в нашей стране, как мы воспитываем своих детей? Мы говорим, ах, какой, ты такой-сякой, ты сделал то-то и это. Ну, плохой. Как воспитывают детей в Божьем народе, знаете? Ну, евреи, как они воспитывают?
1: Если, допустим, человек принес, ну, ребенок принес плохую оценку со школы, ему не говорят, ну, ты вообще глупый, там, это, ему говорят, ну, ты же у меня такой хороший, ну, ты можешь лучше, вот они, я насколько слышала, вот так делают.
0: Статус первого и второго, понимаете? Когда ребенку говорят, что ты плохой и глупый, он соглашается. И следующая двойка, она, ну, он принесет и скажет, ну, так вы же, как бы, вы что хотели, вы же мне сказали, кто я. А в втором случае ребенок подумает, ну и правда, я же могу лучше. Ведь получалось же. И принесет в следующий раз пятерку. Мотивация, статус и вот внутреннее состояние, кем я себя считаю, это многому решает. Говорят, что Елизавета II, когда преподаватель по математике мучился и никак не мог ей объяснить, что ей нужна эта наука, это был уже второй-третий класс. И он ее спросил, а вы хотите быть королевой? Она, да. А вы знаете, что королева должна знать математику? Вот девочка стала с того дня и до конца стала очень серьезно и искренне изучать эту математику, потому что она хотела бы стать королевой. Когда есть вот такая высокая и красивая цель, ведь и наши поступки будут совсем другими, правда?
1: Вот, да. Знаете, когда я была в 7 классе по музыкальной школе, то есть у меня это был выпускной класс, и меня к одной учительнице направили, чтобы я у нее училась. И эта учительница, когда дала мне произведение и сказала, чтобы я его подготовила, я не подготовила на следующий урок. И так
3: получилось, что я к ней пришла неподготовленная, но тем не менее она все равно ко мне относилась очень по-доброму. То есть она говорит, ну ладно, не получилось, давай все-таки будешь пытаться, у тебя получится. То есть я ожидала, что она прям на меня накричит, то есть там двойку поставит. А нет, она мне сказала, что у тебя все получится, ты занимайся, главное, и даже не волнуйся. И я была, честно, в таком, скажем так, шоке из-за

0: того, что у нее была такая реакция. И честно, я вот весь выпускной класс этот, я действительно готовилась каждый, ну вот на каждый урок я готовилась, мне было стыдно не приходить неподготовленной из-за того, что ко мне так она относилась доброжелательно, и мне вот за добро хотелось тоже добром платить. И вот также я этот пример хотела связать с тем, что Господь тоже нам всегда добро делает, абсолютно всегда. И поэтому, видя это добро, когда человек это видит, то и чувствует, он действительно не сможет даже ничего больше плохого делать. Ну, если, конечно, у человека есть совесть. Вот. И поэтому, да, если Господь сказал, не нарушайте заповеди, то человек, любя Бога, он не будет это ничего делать, если он любит Бога.
1: Да, да, спасибо.
2: В этих моментах чаще срабатывает совесть. То есть, если к тебе человек поступил по-доброму, ты не хочешь взять его, скажем так, предать, ну, поступить с ним просто как нож в спину ему воткнуть, скажем так. Он к тебе по-хорошему, а ты вот...
1: Ведь, произнося имя Божье благоговейно, ну, красиво, называя себя христианином и являясь, по сути, настоящим христианином, ведь мы на самом деле будем счастливы. Даже... несмотря на то, что обстоятельства могут складываться не в нашу пользу. Потому что очень часто, если вы вспомните Даниила в Вавилонском плену, ведь не все так хорошо было у этой молодежи. А они оказались в чужой стране, без родителей. И, вероятнее всего, они видели смерть своих родных, они видели вот эти ужасы, когда захватывается город, когда разрушаются стены, когда нет защиты ни с какой стороны. Но вместе с тем этот юноша трижды в день открывал окна на Иерусалим и искренне молился Господу. Вот это было настоящее соблюдение третьей заповеди. Ну что, ребят, большое вам спасибо за участие в этой программе. Мне очень приятно, что вы сегодня откровенно рассказали о многих своих переживаниях, о том, кем вы хотели быть в детстве когда-то. Пусть в вашей жизни так и будет. То, что вы планировали, самое лучшее, пусть оно исполнится. Мы благодарны, что вы были с нами. Мы говорили сегодня о том, как важно не произносить имя Божье напрасно. Не называться понапрасну христианином, а быть таким по сути. Всего вам хорошего. До новых встреч.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
1: Когда мы слышим с вами о Божьем суде, как правило, начинаем бояться. Но тема суда в книге Даниила – это благая весть. Давайте узнаем, почему. Мы читали с вами 7 главу книги Даниила, и в этой главе увидели с вами, как животные представляют те или иные империи. И мы читали с вами об этих животных и видели, что все они, согласно книге Левит, книге Библии, являются нечистыми животными. Они никогда не использовались во святилище и в храме. Но когда мы с вами приступаем к видениям 8 главы, то мы видим с вами, что в этом видении Даниил видит снова борьбу между животными, это снова империя, те, что уже упоминались во 2 главе, в 7 главе. Но здесь эти животные чистые, именно эти животные использовались во святилище во время жертвоприношений. На самом деле святилище – это место, куда переносились грехи грешников, чтобы они имели доступ к Божьему присутствию. Это центральное место в жизни и в богослужении Израиля. И когда мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, Иисус сказал о том, что не останется камня на камне. Да, в храме, Он говорил о храме, который был средоточием, центром жизни Божьего народа, то ученики очень сильно смутились, и они связывают эти происшествия, о которых Иисус сказал в Евангелии от Матфея, с концом света, и спрашивают, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Потому что конец храма для сознания иудейского – это конец мира всего. Это еще раз подчеркивает нам, почему так важно понимать и знать все то, что происходит именно здесь, в этой книге. Итак, Даниил описывает свое видение и говорит, что в этот момент он находился в городе Сузы, престольный город, очень богатый город. Видимо, туда позже Даниил переселяется для жизни. Уже к этому моменту он пишет, что, находясь там, в видении, он видит следующее. Один овен стоит у реки, у него два рога, и эти рога высокие, но один выше другого и выше поднялся к небу. На самом деле, здесь мы видим с вами описание Медоперсии. Кир уже успел подчинить Мидию, и он свою власть распространил до Эгейского моря. С запада видит другую силу Даниил. И вот я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. Дело в том, что да, странно представить себе передвижение этого животного, которое не касалось земли. Почему не касалось? Идея быстроты. Мы читаем с вами, что Александр Македонский и Греция очень быстро наступали на Медоперсию и очень быстро завоевали. В 8 стихе мы читаем с вами уже о том, что он чрезвычайно возвеличился, но сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. Дело в том, что на самом деле Александр Македонский, он перешел в горы Азии, пошел в долину Инда, но там он сломился, и его империя делится на 4 части. Дальше мы замечаем с вами, как происходит смена фокуса. Дело в том, что в этой главе Даниил пытается избежать упоминания четвертого зверя, потому что после Греции должно было, согласно пророчеству, прийти четвертое царство, и оно приходит. Но Даниил умышленно пытается избежать упоминания.

осознание этой силы. И он начинает описание снова той другой силы, которая появляется в рамках этой четвертой империи, Малый Рог. Мы уже слышали об этом. Нам немного было непонятно, когда мы читали седьмую главу, но восьмая глава пытается нам

что от одного из них вышел небольшой рог, который чрезмерно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства. И 11 стих: «Даже вознесся на вождя воинство его, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Эту же силу мы видим с вами в 7 главе, 25 стихе. Мы видим это коварство, видим эту наглость, как он пытается присвоить права Всевышнего, отнять ежедневную жертву. Мы видим с вами, эта ежедневная жертва томит, каждый вечер приносилась, символ верности Бога, его постоянного присутствия. В 8 главе, в 24 стихе сказано будет снова, что эта сила, она снова будет губить святых Божьих. Интересно, что в стихе 10 и 9 используется грамматический параллелизм, потому что автор пытается остаться в рамках терминологии святилища, потому что 8 глава, в отличие от 7, говорит о двух империях, но внимание фиксирует на святилище, на этом месте, где происходит очень важное поклонение, поклонение Богу. В 11 стихе написано, что он вознесся на вождя, и автор отмечает, что это сознательное нарушение Божьего завета, потому что цель этой силы – заменить истинное поклонение. В 12 стихе мы читаем с вами, что происходит некое сражение, война и свержение нечестивой власти. И мы видим с вами, что здесь отмечается, он действовал и преуспевал. В 7 главе, 21 стихе мы читаем с вами, что сказано, он превозмогал и уничтожил трех царей. На самом деле, когда мы внимательны к истории, мы замечаем с вами, что в 538 году папство обретает официальную власть, политическую и религиозную, подчиняет себе царей земных, уничтожает три народности, которые восстают против нее: остготы, вестготы, вандалы. И дальше мы читаем с вами, что именно эта власть угнетает святых Всевышнего. Мы читаем с вами о инквизиции и о более чем 50 миллионов верующих людей, которые умирают, сохраняя верность Богу. Почему Бог все это терпит? Почему Бог позволяет этой власти действовать? Появляется естественный вопрос в человеческом сердце. Потому что грех должен пройти весь путь, прежде чем будет уничтожен. Не случайно, когда Даниил описывает здесь эти две империи, он упоминает овна и козла, потому что в контексте святилища, а 8 глава, я повторюсь снова, что это глава о святилище, о происходящем там, и терминология святилища используется. Именно эти главы, именно эти упоминания, они помогают нам вернуться во святилище ветхозаветнее. И именно 16 глава книги Левит показывает нам, что во святилище происходило нечто очень важное, и мы с вами находим день искупления. И в 8 главе, в 11 стихе, в 25 стихе мы читаем с вами такие термины в отношении Бога и Сына Человеческого, как вождь, как владыка. Интересно, что именно этот же термин используется и в 16 главе, когда речь идет о первосвященнике. То есть мы видим с вами во время этой смены сцены, день искупления, и появляется очень важный вопрос. А дальше? Что происходит дальше? «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии. И он сказал мне, 2300 вечеров ютр, и тогда святилище очистится». Даниил понимает, что есть надежда, что однажды Божье святилище, попираемое, это желание отнять у Бога власть, этому всему придет конец однажды. И это пройдет через 2300 вечеров ютр. Но эта дата висит в воздухе, пока непонятно, когда начнутся эти 2300 вечеров ютр. Используя принцип «день за год», мы понимаем, что речь идет о 2300 годах. Когда начнутся, непонятно. Но понятно, что Бог все восстановит и все искаженное исправит. Что же происходило в день искупления? Когда мы читаем с вами книгу Левит, 16 главу,

мы с вами замечаем здесь следующее, что глава начинается с упоминания о том, что два сына Аарона, они, приступив перед лицо Господне, умерли за свое беззаконие, за эту дерзость перед Богом, которую они проявили, ту небрежность, неуважение. И начиная эту главу со смерти сынов Аарона, автор неким образом показывает, что это самая большая проблема, что наше нечестие ведет нас к смерти. Это главная опасность. Но заканчивается 16 глава сценой очищения. «Очищает же должен священник, который помазан и который посвящен». И дальше написано, он очистит святое святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. То есть вначале мы читаем с вами о смерти, а завершается глава темой очищения. Мы читаем с вами, что в этот день искупления первосвященник совершает очень важное действие. Все готовятся к этому. 10 дней до дня искупления люди готовятся к суду. Говорят, что, как правило, идя по улице, люди приветствовали друг друга и желали друг другу хорошего запечатления, потому что от происходящего в день искупления зависит будущее народа и каждого человека. Лейтмотив этой главы 16, в самом центре мы читаем с вами, говорится о том, что Аарон возложит, первосвященник, обе руки свои на голову живого козла и исповедает перед ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Так, мы знаем с вами о том, что одно животное было принесено в жертву, и один раз в год первосвященник заходил во святое святых, кропил крышку ковчега завета, а потом он возлагал руки свои на другого козла, козла отпущения, и он символизировал дьявола, на которого возложен будет всякий грех, его уводили в пустыню, и там он погибал. Святилище – это символ мира и отражение всего плана спасения Божьего. Да, мы с вами иногда боимся Божьего суда, но в 8 главе книги Даниила тема суда – это благая весть. И вот следующий образ, который мы находим с вами в этой главе, вселяет в нас настоящую надежду. Дело в том, что тема творения и тема святилища, они переплетаются. Мы читаем с вами о трех очень интересных структурных повествованиях в Священном Писании. Когда мы читаем с вами первые главы книги Бытие, то вся творческая неделя поделена на 7 этапов, 7 дней. Когда мы читаем с вами историю строительства святилища, авторы тоже используют 7 этапов строительства святилища. И еще одно повествование, когда храм Соломона строится, тоже все это строительство описано, как проходит в 7 этапов. Когда Даниил видит тему суда и описывает ее в 8 главе, он тоже использует терминологию творения. Он не пишет 2300 лет, но упоминает 2300 вечеров и утр. И мы думаем о тех вечерах и о тех утрах, которые появляются в первых главах книги Бытия. Другими словами, для Даниила суд Божий – это новое творение. Бог творит все сначала. И самое главное, прощенный человек, очищенный человек – это новое творение в Божьих глазах. Не случайно в книге Даниила, когда Иоанн Богослов говорит о Божьем суде, он тоже прибегает к идее творения. 14 глава, мы читаем с вами стих 6, когда он видел ангела, летящего посредине неба и имеющего вечное Евангелие. Интересно, что дальше он увидит? Он скажет следующее. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Суд и творение, суд

и Творец, они всегда переплетаются в Священном Писании. Когда мы с вами готовимся к суду, к этому новому творению, Бог приглашает нас к смирению, к переосмыслению нашей жизни. Это не означает, что нужно устранить все житейские радости, но вместе с этим нам очень важно с вами установить их в меру и направить нашу жизнь к более совершенной. Это похоже на слова, которые говорит мудрый Экклесиаст, когда обращается к молодым людям. Он пишет: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям твоего сердца и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». После этой благой вести о том, что суд Божий – это новое творение, что все силы зла, которые обрушатся на святых Всевышнего, которые будут угнетать их, будут мучать их, попытаются отменить Божий закон, изменить Божие правление, это все завершается еще одной заключительной встречей Даниила и ангела. Завершается это видение о том, что Даниил изнемог и болел несколько дней, и пишет, что «я был изумлен всем видением и не понимал его». Господь показывает Даниилу завершение земных царств, Божий суд и новое творение. Сцена суда здесь снова в центре главы. И уже в 9 главе мы с вами увидим, когда начинается этот суд Божий, и автор предоставит нам хронологию событий. Но уже сегодня мы можем с вами понять, почему Даниил был тогда смущен. Он понимает последние времена, времена суда, что они связаны тесно с правильным поклонением Творцу и принятием этого Творца как нашего судьи. Он понимает, что великая борьба завершается, и что Бог в этой борьбе одержит победу. Он видит Божий суд, и он понимает, что Божий суд – это долгожданное новое творение. На самом деле, друзья, Господь не желает нам зла. И приглашает нас на свой суд, Он не желает нам еще раз указать на все наши ошибки. Он всего лишь показывает, что почтение к Богу, что правильное поклонение приводит человека на суд Божий с одной целью. И эта цель – воссоздать в человеке образ Божий. Эта цель – очистить его для того, чтобы он стал новым творением. Потому что Божье царство наступит для этих обновленных людей.

Стоит человеку сделать что-то плохое, и он обязательно понесет наказание. Так же и с хорошим. Миллионы людей верят в существование так называемой кармы. Но действительно ли карма существует? Карма – это одно из центральных понятий в индийской религии и философии. Она как бы сопровождает человека на протяжении всей его жизни, как нынешней, так и предыдущей и последующей. Каждое его действие влияет на карму. Плохие поступки вернутся в виде несчастий, а хорошие – в виде всевозможных удовольствий. В принципе, логично, но все же. Наука не смогла доказать существование кармы. И что самое главное, Библия не только не упоминает о карме, но и отрицает ее существование. В послании к Евреям, 9 главе, 27 стихе говорится: «Как человеку суждено только однажды умереть, а затем суд». В этом библейском стихе очевидны два важных для христиан момента, которые отрицают возможность реинкарнации и кармы. Тут утверждается, что мы однажды умрем, а это означает, что люди рождаются один раз и лишь однажды умирают. Отсюда возникает вопрос, почему после того, как человек сделает что-то плохое, ему возвращается тем же? Ответ гораздо проще, чем кажется. Человек всегда должен понимать, что после всех его действий будут последствия. Если он украл что-то из магазина и затем загремел в полицию, в этом нет никакой магии, это ожидаемо. Или если вы помогли перейти бабушке через дорогу, вполне естественно, что после она угостит вас конфетой. В Библии написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Так и выходит, порой проще поверить в существование кармы, чем признать, что все неудачи – это лишь последствия. Но бывает, что последствия поступков мы пожинаем не сразу, а порой они сказываются не только на нас, но и на наших близких. К примеру, если родители вели не самый здоровый образ жизни, то вполне естественно, что их дети вряд ли родятся без болезней. Случается и так, что человека преследуют сплошные неудачи, и он начинает верить, что он виноват во всем. Обстоятельства также случаются. Смерть близких, несправедливость. К сожалению, наша земля греховна. Но Господь дает нам надежду, что однажды Он придет, чтобы забрать нас к себе. И тогда уже не будет греха и никаких его последствий. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Чем выше ты пытаешься подняться, тем больше тебя тянет вниз. Вскоре не за что будет держаться, но не бойся, просто крепче схватись. Каждый альпинист в своей жизни, и у каждого свой подъем. Если страшно, просто свистни, мы осилим вершину вдвоем. Могут сверху валиться камни, может пыль попадать в глаза. Ты покрепче возьми веревку руками и вперед, не смотри назад. Так бывает, рюкзак тяжелее тебя. Ты боишься его потерять. Воспоминания всегда тяготят. Тебе нужно уметь отпускать. Наверху твоя боль неуместна. И ошибки, те, что в рюкзаке, пусть летят прямиком в бездну. Отпусти и иди налегке. Твоя цель выше гор и небес. Там найдешь ты освобождение. Дыши ровно, не теряй интерес. Не напрасно твое восхождение.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

0: Подлость иногда называют Каином. Как получилось, что первый сын Адама и Евы стал убийцей? Что означали имена двух братьев? Какие отношения были между ними? И могла ли эта история сложиться по-другому? С нами изучает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы читаем о том, что Адам и Ева, изгнанные из рая, приобрели человека. То есть у них родился сын. Как сложилась судьба этой семьи?
1: Да, как сложилась судьба вообще человечества дальше? Об этом начинается повествование со следующей главы, с 4 главы книги «Бытие». И мы попробуем сегодня вот так кратко разобрать эту главу, сделав акцент на основных моментах. Итак, 4 глава, с 1 стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Вот если вкратце прокомментировать этот текст, то само слово «Адам познал Еву, она зачала, родила» говорит вот о первом рождении ребенка. То есть вот опять, как раз мы подходим там, к глаголу, после этого глагола определенное действие происходит. «Адам познал Еву». Это не означает, что у них раньше не было отношений, там еще что-то. Просто после этого она родила. Ева рождает Каина. И слово «Каин», как вот здесь вот сказано, она его называет этим именем, потому что говорит «приобрела», «приобретение». «Каин» – это приобретение. Почему она вот так? Да, ведь обетование, которое им дал Бог, всеми будет поражать в голову. И Ева, и Адам до конца не понимают, но они надеются, что вот в семени, в их семени, в их потомстве, в их потомках, может, это тот самый, да? И вот она приобретает вообще опыт.
0: И фраза-то такая торжественная. То есть сейчас не говорят, приобрела я человек. Сейчас говорят, мне там родился сын, родилась дочка.
1: А вот это впервые, это приобретение, это вот что-то такое. И она называет его так торжественно Каином. Второй текст. «Еще родила брата его, Авеля». А слово «Авель», кстати, оно переводится как «пустота», как «суета», как «ничтожность», как вообще «ничего». Что, похоже, Ева разочаровалась.
0: Как-то обидно.
1: Обидно.
0: Такое имя носить.
1: «Суета». Немножко видно из этих названий, имен, данных детям, что Ева немножко разочаровывается в своем первом приобретении, что, да, конечно, она не перестает любить, естественно, но ожидания, которые она, например, связывала, может быть, с семенем, но немножечко по-другому. Все пошло не так, как она хотела.
0: А не может быть такое, что просто, ну вот он уже есть, так зачем тогда второй родился?
1: Непонятно. Да. Нет? На самом деле здесь ведь не описано всех, кого родила Ева. Потому что когда мы читаем дальше, что и Каин женился, и потом Сиф, и его потомство и так далее. Здесь очень много пропусков, очень много. У Адама были и другие дети, и у нее... и дочери были рождены, это однозначно. Потому что иначе бы человеческий род не мог бы продолжаться. Да? Просто здесь делается акцент вот на таких вот значимых моментах, на определенные ожидания, которые ассоциировались у Евы и Адама вот с рождением тех иных детей. И какие-то вещи, какие-то ключевые, необычные происходили. И мы сейчас увидим, что за история произошла между Каином и Авелем. Вот. И здесь сказано, Авель был пастырь овец, а Каин был земледелец. Вот фактически первые две отрасли появляются, которых вообще мы видим. Ну, здесь мне стоит сказать, что, забегая вперед, что люди после грехопадения, но до потопа жили очень долго. Поэтому и здесь непонятно, сколько времени это прошло. Это у нас ассоциация, как можно столько там нарожать детей и так далее. А дело в том, что если Адам с Евой жили более 900 лет каждый, то у них было время, что у них родилось много детей.
0: И воспитать.
1: И много-много внуков, и правнуков, и так далее. И поэтому человечество увеличивалось на Земле такими достаточно быстрыми темпами в то время. Вот. Значит, третий текст. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». О! А Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Получается, что первое, ну не то, что первое, а первое описание жертвоприношения, такое вот, на котором делается акцент. Каин приносит от плодов земли. Почему от плодов земли?
0: Ну, он занимался
1: да,
0: этим.
1: Да, потому что он земледелец. А почему Авель от первородных стада?
0: Тоже занимался.
1: Потому что он пастырь овец, написано. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Почему? Один понравился, другой не понравился?
0: Ну да, то есть как бы дар, это предполагается, что от сердца было принесено.
1: Да, складывается впечатление, что каждый принес тот или иной дар, потому что он этим занимался. На самом деле не все так просто, потому что мы же читаем, что искупительные одежды Адаму и Евы в предыдущей главе были сделаны из жертвенных животных. Профессия пастыря овец, она была связана с вот этой больше со священнической, так скажем, деятельностью, с религиозной деятельностью. Овец и там жертвенных животных выращивали для жертвоприношений больше, да? А земледелие, оно было уже для жизни, получается. И Каин не должен был приносить от плодов. Он должен был договориться с Авелем, обменять или еще как что угодно. Он знал это. Он должен принести был жертвенное животное, потому что именно жертвенное животное приносилось в жертву. И чуть позже эти все образы будут показаны в служении святилища, земного святилища, которое было у израильского народа. Но вот так как-то получается.
0: Но почему он из гордости не хотел просить у брата?
1: Судя по всему, так. Потому что когда мы читаем дальше, написано, что презрел Господь на Авеля и на дар его. Почему презрел? Не потому, что Авель такой был хороший, а потому, что он принес жертву правильно. Принес так, как сказал Господь. А на Каина и на дар его не презрел. И написано, Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Сильно огорчился, поникло лицо его. Расстроился или даже больше, чем расстроился. Конечно, да, здесь, наверное, заиграла в его сердце гордость. Но, опять-таки, как сказать, ключевой момент был это, как у Адама и Евы с познанием добра и зла, с кушением от дерева познания добра и зла. Да? Если тебе Бог говорит, что жертва должна быть жертвенным животным, а ты идешь, и вопреки всему, вопреки, как сказать, тому, что правильно, идешь и приносишь. Жертвенное животное, она указывала, что другое существо, кто-то другой тебя искупит. Это подразумевает твою беспомощность, твое смирение, да? А жертва от плодов земледелия, это я произвел, я благодаря этому продолжаю жить. И здесь показана, как сказать, некая самодостаточность для того, что Бог сказал, нет, будете жить благодаря моему спасению, да, но будете возделывать хлеб сами. А Каин говорит, я продолжаю жить, потому что я делаю это сам. Как-то вот такой вот образ получается.
0: Люди в современном мире не должны приносить жертвы, мы можем просто приносить... От сердца, там, сейчас до сих пор знаю, что многие приносят, например, со своего огорода, приносят урожай в церковь.
1: Сегодня мы не приносим жертвоприношения вообще. Сегодня мы приносим пожертвование, которое является благодарностью. Если мы приносим приношение в церкви, мы тем самым хотим поддерживать жизнедеятельность церкви, да, и ее устои, ее служение в этом мире, обществу. И так далее. Тогда жертвоприношение имело совершенно другой характер. Жертвоприношение было именно прообразом Христа, который должен был умереть на Голгофском кресте. Вот почему не годилась жертва Каина. Потому что плоды, которые он принес, они не могли быть прообразом. Ведь Христос назван потом Агнец Божий. Иоанн Креститель, увидев Христа, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Почему Агнец Божий? Потому что именно агнцев приносили в жертвоприношение. И вот эти вот жертвоприношения, которые были в Ветхом Завете у израильского народа, они постоянно были неким напоминанием, были, так скажем, обетованием того, что придет Мессия, придет то семя, наконец-то, когда-то оно придет, которое Бог обещал Адаму и Еве, и оно совершит жертву искупления. Вот почему жертва Каина не могла быть принята.

0: Вот оно не как пожертвование, да, а именно как жертвоприношение. Вот почему, да. Ну и шестой текст дальше, шестой, седьмой текст, они одни из самых непонятных. «Сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Получается, кто над кем должен господствовать, кто у кого лежит, где, чего. Это связано с определенной сложностью перевода этого текста с оригинала, с языка оригинала. Я могу только вкратце сказать, как нас учили, еще когда я учился в прошлом тысячелетии в Духовной Академии, как нас учили понимать этот текст, во всяком случае, какой альтернативный перевод нам давали, чтобы этот текст был понятен. Да? «Сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое?» То есть Каин был огорчен, что его жертва не была принята.
1: Здесь может быть, и раздосадован даже.
0: Да. И причина – это именно гордость, однозначно. То есть именно гордость. «Если делаешь добро», фактически вот так, такой смысл, «если ты делаешь добро, то должно быть поднятие». Так, если вот так очень обтекаемо переводить этот текст.
1: А нет, если... Просто, если делаешь добро, то как бы ходишь с высоко
0: поднятой головой. Да, с высоко поднятой головой. Ну, пусть, то как бы вот, да. А если у тебя поникло лицо, значит, ты понимаешь, что ты недобро делаешь. Вот как бы противопоставление, да. А если не делаешь доброго, вот здесь написано, то у дверей грех лежит. А вот это слово, которое переведено как грех, оно может быть переведено еще как жертва за грех. И тогда совершенно другой смысл. А если не делаешь доброго, то у дверей жертва за грех лежит. Это язык уже жертвоприношения, как раз от которого Каин отказался. Он принес свой дар, но не принес именно жертвоприношение. И здесь Бог говорит Каину, если ты не делаешь добро, если ты делаешь грех, то есть жертвоприношение, которое может все исправить.
1: Опомнись, да?
0: Да. Другими словами, сделай то, чем ты действительно будешь жить. Потому что твоя вечная участь вообще это зависит исключительно от Божьего спасения, а не от тебя самого. Вот. Здесь надо поставить точку, а дальше уже речь касается, дальше вот это он влечет тебя к себе, это речь уже касается взаимоотношений Каина и Авеля. Дело в том, что Каин был первородным, правда? А первородным это означает, что в патриархальной системе он следующий, кто после Адама должен был взять на себя роль священника в семье, роль священника вот в своем клане, потому что Адам эту роль играл, а в следующем кто должен был быть, это должен был Каин. Да? И он влечет тебя к себе, это означает, что Авель пытается встать на твое место. То есть если ты потеряешь, если ты сейчас не примешь мою жертву, которая у двери лежит, да, то Авель встает на твое место. Авель займет твое место. Вот это так, если дословно. Да, но он влечет тебя к себе, то есть он станет на твое место, но ты господствуй над ним. Но ты сохрани свое право быть патриархом в семье. Вот так вот нас учили. Но мне на самом деле этот перевод очень нравится. И если мы возвращаемся, помнишь, тогда мы читали, когда Бог сказал Еве, к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой. Это не просто там о каком-то физическом влечении или о господстве, кто главный в семье и так далее. Да? Здесь вот именно о роли, о предназначении, когда женщина пытается занять роль мужчины в семье, он как бы к мужу твое влечение твое. У тебя будет искушение занять роль мужчины или предназначение мужчины в семье. Фактически это об этом. Да? Да? Но Адам будет господствовать над тобой. Да? Вот это вот момент, вот это некая, как сказать...
1: Ну, это иерархия какая-то.
0: Да, это некая иерархия, которая потом проявлялась в патриархальной системе, в патриархальной системе устройства общества. Вот, во всяком случае, когда до Бытие 9 главы мы читаем, до потопа Ноева. Вот оно. Да и после потопа оно проявлялось именно таким образом. Чуть ли не вплоть до уже установления израильского народа как государства. Люди жили в патриархальном строе.
1: Ну вот у нас сейчас все-таки мы как-то уходим от

0: такой иерархии сложной.
1: Да, ну, сегодня мы все немножечко по-другому.
0: Не говоря уж про мужа и жену, но у детей нету там никаких понятий о том, что первенец должен, например, наследовать там священство в семье или даже профессию родителя.
1: Да, и это поменялось даже на уровне того, что Бог потом в израильском народе роль священников отвел для колена Левиина. Это означает, что общество как-то пережило, что ли, этот момент. Но то есть все равно определенные процессы идут, и то, что было вчера, не всегда подходит тому, что происходит сегодня. Но я просто вот как пытаюсь дословно объяснить вот того, что здесь написано. Но самое трагичное написано дальше. Да, самое
0: трагичное. К сожалению.
1: «И сказал Каин Авелю». То есть он все послушал Бога. Можно по-другому, можно принять жертву Христа, можно все оставить как есть, можно покаяться, принести жертвенное животное за свой грех. Но он делает по-другому.
0: Но все осталось, как было.
1: Но все осталось, как было, к большому сожалению. Сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот все. Получается, Каин не поборол свою гордыню, Каин не согласился принять жертву, заместительную жертву, которую ему предложил Бог. Первое убийство, фактически. Притом брата убийство, да. Убийство, совершенное первенцем Адама и Евы. Что они были плохими родителями, плохо воспитывали. Это говорит не о том, что Адам и Ева были плохими родителями. Это говорит об, еще раз говорит о том, что после грехопадения человека не надо учить зло делать. Для него это естественно, просто изнутри у него. И если он жертву Христа не принимает, то он очень, как сказать, встает на опасный путь совершить преступление против Бога и против общества, против людей. Сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, вот что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Вот и все. Получается, вот оно первое проклятие, когда Бог проклинает уже человека.
0: А почему Бог вообще не вмешался в эту ситуацию? То есть... Мы, когда Библию читаем, часто видим, что он просто иногда запрещает, иногда вмешивается, иногда карает сурово. Да. А тут так, ну, поговорил, ну, не получилось поговорить. Да. Ну, ладно, что ж
1: теперь. Удивительно, Бог уговаривает Каина остановиться, но в своем уговоре он не запрещает ему сделать это зло. Да? Это правда, это очень удивительный вопрос. На самом деле... Ответ на него, наверное, непростой, и мы не скажем все, во всей полноте никогда не ответим. Но, наверное, что запретить тогда Каину то же самое, что было запретить сатане восстать против Бога, да? Было непонятно, до конца были непонятны мотивы, и для того, чтобы понять сущность всего зла, должна была быть принесена в жертву, и уже в смысле мученическая жертва, мученическая страдания чьё-то, да, и вот этим первым мучеником стал Авель. Фактически он первый мученик. Почему? Потому что он сделал то, что сказал Бог. Он принес жертву, которую повелел Бог. Он поступил по Божьему указанию, и в результате этого он стал первым мучеником и именно пострадал от своего брата. И вот здесь все равно милость Божия. Милость Божия в чем? Что когда... человечество восстало против Бога или отвернулось от Бога, да? Бог проклял землю. А когда человек восстал против человека, уже Бог тогда проклинает человека. Вот тоже здесь это очень интересное наблюдение. «Проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». И здесь же, с одной стороны, вот в этом моменте заложена не просто Божья милость к человечеству, но и Божья справедливость. Потому что Бог приходит, Каин один, где твой брат? А не знаю, что я сторож. А Бог ему говорит, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Кровь в землю впиталась, и ее нет, ее не видно, да? Вот. Но Бог слышит. Это опять, это же символ, это поэзия, это образ, но он очень, очень четкий и ясный. Бог слышит вопиющую несправедливость. Бог слышит и видит пролитую кровь мучеников. Бог видит любое несправедливое действие. Его невозможно скрыть, даже если земля поглотила эту кровь. И поэтому здесь и сказано: «Проклят ты от земли». Что значит «проклят от земли»? Непонятная фраза, но она однозначно связана с тем, что земля отказывается принимать кровь этого мученика, и она, эта кровь, от земли вопиет к Богу. И Бог реагирует и говорит: «Нет, я услышал эту несправедливость, ты ее от меня не скрыл». И если возмездие не приходит здесь и сейчас, как в случае с Каином, да, то всегда есть аллюзия, есть понимание на окончательный Божий суд. И у человека фактически нет другого выбора: либо принять милость Божию, получить прощение за свои грехи, либо принять участь грешника, которая ожидает любого грешника. Потому что возмездие за грех – смерть, говорит апостол Павел, и никто от этого, никакой грешник от этого не, ну как сказать, не минует его эту участь. Либо ты принимаешь жертву Христа, либо ты выбираешь вечную погибель. Ну, как бы вот это все читается в этой истории.
0: Ну да, и то есть, когда говорят, что там Бог видит, да не скоро скажет,
1: да,
0: это себе все равно во вред только.
1: Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле, Бог говорит это Каину. И сказал Господь Каину: наказание мое больше, нежели внести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Вот, Каин теперь просит защиты.
0: А он тут не особо раскаивается, он просто таким, ну, бедным прикинулся.
1: Ну, конечно.
0: Пожалей, пожалуйста.
1: И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. То есть здесь Бог вот тут сразу высказывает, как бы ставит свое отношение вот к такому явлению, может быть, как ровная месть. Да? Стоп, нет, Бог не дает этому движению с самого начала. Просто нет и все. И здесь Адама и Ева, да и трудно было говорить о кровном месте. Какой же родители будут против своего сына? Это вообще очень тяжелая ситуация. Но это же их первенец. И вот он совершает убийство их же ребенка. Все, нет. Бог говорит: нет, это не должно получить развитие. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
0: Но это речь о других братьях и сестрах?
1: Да, конечно, речь идет о других потомках Адама и Евы. «И пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нод, на восток от Едема». Интересно, что Каин уходит на восток, вот тоже такой образ. Но интересно, что он как грешник изгоняется вообще из общества, уходит на восток со своей семьей, там поселяется, потом у него произойдут, от него потом родится потомство и так далее, произойдут разные отрасли другие. Но интересно, что когда мы читаем, что когда родился Христос, такое тоже, такая деталь, что первые, кто пришли к нему поклониться, это были волхвы с востока. Каин уходит на восток от лица Господа, убегает, а волхвы приходят с востока. Даже там милость Божия настигает потомков Каина, и там появляются Божьи люди, и оттуда тоже Божьи люди приходят и поклоняются Христу. Милость Божия безгранична, от него милости убежать невозможно. Даже Каину после совершенного преступления.
0: Но тут про Каина и его потомков очень много написано.
1: Да.
0: Они что, такие достойные люди были?
1: Очень много написано о Каине и его потомках. Вот если мы успеем, прям буквально несколько слов. «Познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха. Построил он город, назвал город по имени сына своего. У Еноха родился Ирад, Ирад родил». И, в общем, идет какая-то родословие. И вот здесь вот можно увидеть некое как бы зарождение профессии.
0: Ремесел,
1: да. Например, Ада родила Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Вот еще раз ремесло пастуха. Имя брата его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Вот ремесло музыкантов так. Цила также родил Тувала, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Вот металла индустрия первая.
0: Тяжелой промышленности.
1: Тяжелой промышленности и так далее, и так далее. Интересно, что некоторые люди, читая вот эти вещи, говорят: вот музыка произошла от Каина, да? Вот металлоиндустрия произошла от Каина. Но, извини, в роду Каина также

0: были и животноводческая отрасль.
1: Может, они там действительно жертву Богу приносили?
0: Вот именно. Там если мы посмотрим на, то, на ту действительность, мы видим, что даже как с самого начала мы обратили на это внимание. Каин, значит, земледелец, Авель – пастырь овец. Зачем нужно было вообще выращивать скот, если люди не ели мясо до Ноева потопа, и было тепло, они не нуждались там, в шерсти, во всем этом? Зачем?
1: Ну да, ради одного молока, наверное, не будешь.
0: Потому что очень похоже, что профессия с животноводством, она была связана именно с религиозными обрядами жертвоприношений, потому что для этого были нужны жертвенные животные, да? А другие практические профессии, они произошли от Каина, и, на мой взгляд, нельзя делить вот так, что индустрии, произошедшие, или там отрасли, произошедшие от Каина, это значит не нравственные отрасли, а произошедшие от потомков Авеля нравственные отрасли. Так нельзя, на мой взгляд, делить. Скорее всего, лучше поделить о том, что вот отрасли, произошедшие от Каина, они были более практичны для жизни, а отрасли, произошедшие вот как от Авеля, как пастырь овец, это отрасли, связанные с проявлением веры в Бога, как проявляющиеся в том, что человек приносил жертвоприношение. И мы видим, что среди Каин, потомков Каина тоже такие были.
1: То есть благодать Божия их не обошла.
0: Да, благодать Божия не обошла и их. И, конечно, да, мы не успели дочитать до конца, но вы дочитаете, вы увидите, что зло начинает прогрессировать, к сожалению, и в потомках Каина, да и не только в потомках Каина, и в потомках Авеля тоже. Вот.
1: Там уже не Авель, а Сифа, третий сын.
0: Да, абсолютно верно. Авель-то не оставил потомков, он был убит, а вот Ева рождает третьего ребенка, он называет его Сифом. И фактически вот от него уже происходит новый род. И Христос, кстати, семя Христа фактически от Сифа происходит. Ну, что можно сказать, какой вывод можно сделать? Ну, что жизнь продолжалась. Но в этой жизни не все было гладко и просто. К сожалению, зло начинало прогрессировать, и очень сильно прогрессировать. Оно дошло до братоубийства. Но милость Божия при этом продолжала сопровождать людей, и Бог продолжал бороться за свое творение. И чуть позже мы увидим, как в истории с Ноем Бог, несмотря на полное, может быть, разложение человечества той эпохи, Он осуществляет замысел спасения людей через Ноя.
1: Да, слава Богу за его милость. Спасибо за беседу.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Мы призываем вас изучать Библию. Смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго. До свидания.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь открываем эту удивительную, боговдохновенную книгу, Библию, чтобы коснуться одного очень важного и актуального вопроса. Переживания, трудности, потери, утраты в нашей жизни. Зачем, для чего и почему? Мы открываем вместе с вами книгу Судей, 6 главу, где говорится о Гедеоне. Гедеон выколачивал пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это?» Подобно Гедеону, мы подчас задаем подобный же вопрос. Да, но когда мы его задаем? В благополучное время мы его не задаем. Но когда в нашу жизнь входит что-то непонятное, входят переживания, потрясения, утраты, болезни, тогда мы задаемся вопросом: где же Бог? Почему Он молчит? Он наш друг или наш враг? Если даже мы не задаемся этим вопросом, то в глубине нашего сердца, в глубине нашего сознания этот вопрос продолжает звучать. Сегодня на примере нескольких библейских личностей мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. И я приглашаю вас, тех, у кого из вас есть Библия, открыть ее. Книга чисел, 22 глава. Здесь нам предлагается очень интересная история, когда Валаак, моавитский царь, приглашает Валаама для особой миссии проклясть народ Божий, чтобы он смог его прогнать от своих пределов. Священное Писание говорит нам: «Хотя бы Валаак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Есть очень интересное выражение: если что-то в нашем мире не покупается за деньги, то покупается за большие деньги. Валаак посылает более именитых князей, больше даров, и сердце пророка Валаама склоняется, чтобы пойти к этому моавитскому царю. И Священное Писание говорит, что это было неугодно в очах Господа, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И история такова, что Бог неоднократно ставит пророку препятствия. Он путешествует на своей ослице к цели своего назначения, и ангел Господень встает в одном месте, ослица уходит с дороги, ангел Господень встает в другом месте, и ослица прижимает ногу Валаама. Он видит, что что-то необычное происходит в его путешествии, но до конца не может понять, что происходит. И вот тогда, когда обстоятельства создаются таковые, что Бог прямо встает на его пути, то ослица ложится под пророком. Интересно, что это личность, о которой говорится, что это пророк с открытым оком, но он не видел в тот момент Господа. И Бог особенным образом совершил чудо для пророка Валаама. Он отверз уста ослицы. Я не знаю, как вы чувствовали бы себя, если бы ваше домашнее животное заговорило с вами. Но когда ослица заговорила с Валаамом, он находился в таком состоянии аффекта, что продолжил с ней диалог. И Священное Писание говорит в 31 тексте: «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». И далее Господь начинает очень интересный диалог с этим пророком. Не с его нужд, не с его переживаний. Он говорит: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза?» И вот ключевой текст, который очень важен для нас. Бог говорит: «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». В жизни у каждого из нас есть своя цель, подобная пророку Валааму. Мы хотим получить образование, мы хотим создать хорошую семью, мы хотим устроиться на работу, но вдруг замечаем, что наша ослица не с места. В чем причина? Бог через многие обстоятельства жизни пытается нам что-то сказать. Иногда он в нашей жизни совершает удивительные чудеса, и тогда мы порой слепы и не видим его присутствия, его действия, его руководства в нашей жизни. И очень интересно, что
зачастую Бог совершает эту остановку в нашей жизни спустя много лет. «И ослица, видев меня, своротила вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Через множество обстоятельств в жизни Бог пытается

Назад я начинал свое пасторское служение в небольшом городке Ленинградской области. И в один из теплых, жарких, солнечных дней в июле я ремонтировал свой небольшой домик, и на соседней улице загорелся дом. Загорелся так сильно и так быстро, когда подъехали пожарные, уже нечего было спасать, уже нечего было тушить. И когда я стоял у пепелища этого дома и сожалел о случившемся, подошел сосед и рассказал очень интересную историю о том, что хозяин этого дома, дома, который сгорел много лет назад, покупал этот дом у другого человека и договорился с ним о следующем. «Давай мы оформим с тобой дом». Ну, к примеру, дом стоил 5 тысяч, он убедил его оформить за 3 тысячи, чтобы не платить проценты, налог государству. И сказал этому человеку: когда мы оформим сделку, я верну тебе недостающую сумму. Когда сделка была оформлена, он сказал этому человеку: дорогой мой, я тебе ничего не должен, иди с миром. Очень часто в нашей жизни происходит авария, остановка, даже спустя много лет, потому что путь наш неправ перед Богом. Это одна из причин переживаний, потрясений, потерь и того неприятного, что приходит в нашу жизнь. Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну интересную библейскую историю, которая записана в книге «Бытие», 50 глава. История об Иосифе и его братьях, которые однажды продали его в рабство в Египет. И вот спустя много лет, когда жизнь Иосифа устроилась, когда он занимал ответственный пост в Египте, пришли его братья и просили у него прощения. На что Иосиф сказал, вот эти слова очень важны для нас: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Часто мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, почему мы оказываемся в больнице, почему мы оказываемся в таких обстоятельствах, которые нам не нравятся. Но через эти обстоятельства Бог желает спасти других людей, желает оказать помощь, желает оказать поддержку другим людям. Бог дает нам испытания для нашего воспитания. Какие интересные и удивительные и созвучные слова: испытания и воспитание. Каждый из нас помнит школьные годы, когда на уроках физкультуры преподаватель приглашал нас участвовать в таких упражнениях, как прыжки через планку. Он поднимал на соответствующий уровень планку, и группа начинала прыгать. И группа начинала прыгать. Сначала все сбивают планку, потом наступает момент, когда планку не сбивает никто. Тогда преподаватель вновь поднимает планку на более высокий уровень. И вновь начинаются прыжки всей группы. И приходит момент, когда группа снова прыгает, преодолевая определенный барьер и не сбивая планку. Итак, невзгоды испытывают нас, чему-то учат, в чем-то укрепляют. И, конечно же, посылая эти переживания, Бог имеет большую цель – научить нас чему-то, приготовить нас для вечности. Есть еще одна библейская история, которая является классической, которая восхищает нас удивительными примерами жизни. Книга Иакова, книга апостола Иакова, 5 глава, 11 текст. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Прочтите, пожалуйста, очень внимательно книгу Иова. Вы будете потрясены, вы будете восхищены, и она даст вам силы преодолевать любые жизненные преграды и испытания. Человек, который потерял в один день все свое имущество, потерял в один день 10 человек детей. Человеческое сердце вряд ли может вместить такую потерю, но он смог не только выйти из этого удивительного испытания, но и остаться, более того, верным Богу. Когда самые близкие, когда дорогие ему люди принуждали его, побуждали его что-то сказать неразумное о Боге, он сказал очень интересные слова: «Разве только доброе мы будем принимать от Бога?» И вот когда этот человек прошел все эти испытания, книга Иова заканчивается потрясающими по своей красоте словами. Когда
Он вышел победителем из этого испытания и сказал следующее.

следующее. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И здесь он говорит о том, как мало в своей жизни он знал Бога, хотя вся книга говорит о нем как человеке богобоязненном, праведном. «Я слышал о тебе слухом уха». Иов говорит, «Я слышал о тебе так мало. Оказывается, я знал о тебе совсем немного. Теперь же мои глаза видят тебя». Много лет назад я встретился с человеком, который сегодня жив и здравствует, который имеет множество удивительных благословений в своей жизни. И вот он рассказал историю своей жизни. Когда он был молодым человеком, еще не имел семьи, однажды ему поставили очень страшный диагноз, диагноз, который никто не любит из живущих, онкологическое заболевание. И началась борьба за его жизнь. И однажды врач вызывает к себе и говорит: «Дорогой мой, все, что мы могли сделать, мы сделали, но, поверь, мы не боги». И вот этот человек, выйдя из кабинета врача, пришел в свою палату, лег на постель, отвернулся, заплакал и начал молиться: «Господи, если тебе угодно, если тебе нужна моя жизнь, то сохрани мне ее». Уснул после этой молитвы очень сильным, глубоким сном, как никогда ранее, и, поднявшись, почувствовал себя лучше, и с каждым днем все лучше. Я встретился с ним. Спустя несколько лет, когда он готовился к свадьбе, и он познакомил меня со своей будущей супругой, очень интересно он закончил свою историю. «Когда я ходил в церковь, когда я участвовал в поклонении Богу, я думал, что я знаю о Боге, но это переживание, эта история помогла мне еще глубже узнать, насколько благ, насколько милостив, насколько добр наш Бог». Когда мы говорим, зачем трудности, испытания, невзгоды, переживания приходят в нашу жизнь, то есть несколько для этого причин. Одна из них в том, что путь наш может быть неправ перед Богом. Это одна из причин. Второй причиной может быть, Бог желает, принося нам переживания, через эти переживания спасти и помочь другим людям. Спасти других людей и помочь другим людям. Следующая из причин, что Бог желает в этих переживаниях, чтобы мы открыли для себя нечто, о чем мы можем не знать и не догадываться. В книге пророка Иеремии, в 15 главе, в 19 тексте мы читаем удивительные слова: «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Что хорошего в болезни? Что хорошего в переживании? Что хорошего в утратах? Что радостного в потерях? Но Бог говорит: если из этого ты извлечешь драгоценное, если из этого ты извлечешь урок, то будешь как мои уста. И есть еще одна из причин, для чего в нашу жизнь посылаются подобные переживания. В книге пророка Исаии, в 13 главе, в 12 тексте мы читаем: «Бог желает воспитать нас для вечности и сделать нас чище золота Офирского». Офирское золото в свое время было золото высочайшей пробы. Поэтому, готовя нас к вечности, Бог желает спасти нас и приготовить для вечности. Есть еще одно объяснение в послании апостола Павла к римлянам. Когда нам кажется, что мы имеем 100 доказательств, что Бог нас не любит, давайте откроем и прочтем эти удивительные слова. Римлянам 8 глава 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». В часы досады, в часы огорчений, переживаний и потерь, когда мы задаемся вопросом: «Где же Бог?», давайте поднимем взор на Голгофский крест. Давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить за то, что Бог сделал для каждого из нас. Сейчас я приглашаю вас протянуть свои руки и посмотреть. Посмотреть на эту сторону ваших рук, на эту сторону ваших рук. Вы знаете каждый порез, вы знаете каждый ожог, вы знаете каждую отметину. Сегодня Господь, обращаясь к нашим сердцам, говорит следующее: «Вот я начертал тебя на дланях моих». Твое и мое имя находится в ранах Иисуса Христа. Твое и мое имя находится на руках нашего Господа.
И когда нас одолевают огорчения, переживания и потери, когда мы задаемся вопросом, где же Бог, давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить. Давайте прочтем эти очень красивые и сильные слова, записанные апостолом Павлом. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Пусть все испытания нашей жизни, пусть все переживания, пусть все потрясения, пусть все невзгоды, пусть все то, что не радует нас, приходя в нашу жизнь, не разочарует нас. Пусть все это послужит к тому, чтобы мы поднялись еще на одну ступень ближе к Богу. Чтобы во всех этих переживаниях и потрясениях мы могли извлекать драгоценные уроки из ничтожного. Чтобы все эти переживания могли приготовить нас к вечности. Пусть Бог благословит вас при чтении этой удивительной книги и в часы потрясений и тревог, чтобы вы могли находить силу, утешение и надежду.

0: «И благословил Ездра Господа, Бога Великого». И весь народ отвечал «Аминь! Аминь!», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли.
1: «Аминь» – древнееврейское слово, которое означает «воистину, да будет так» и выражает согласие со сказанным. Ветхозаветная традиция предписывала, чтобы человек, услышав Божье благословение или проклятие, отвечал «Аминь». Это хорошо видно на примере 27 главы книги Второзакония. Словом «Аминь» оканчиваются многие псалмы, прославляющие Бога. Эта практика нашла продолжение в Новом Завете. В 6 главе Евангелия от Матфея словом «Аминь» заканчивается молитва «Отче наш», который Христос учил своих учеников. В Евангелии от Иоанна Господь часто подтверждает этим словом истинность своих заявлений. Многие новозаветные послания также заканчиваются словом «Аминь». В книге Откровения слово «Аминь» встречается в качестве титула воскресшего Иисуса. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия».
0: «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас».

0: Приветствую, друзья. Продолжаем наши темы о бизнесе, о деньгах, о Библии, что Библия на эту тему говорит. И сегодня поговорим о кредитах. Кредиты – это хорошо или это плохо?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
2: Я думаю, что это очень актуальный вопрос, и подавляющее большинство наших зрителей, если не брали кредит, то частенько стояли перед соблазном его взять.
3: В его реплике вот это слово «соблазн» сразу наталкивает на мысль, что ему кредиты не нравятся.
4: Ага. А можно я вообще не буду участвовать в обсуждении? Я скажу «нет»
0: просто
4: не пойду.
0: Вот так вот «нет» и все, категорично.
2: Не, ну, может быть, хоть какие-то обстоятельства там могут способствовать этому? Или безвыходная ситуация?
4: Вы знаете, наверное, 95% людей, которые я знаю, брали кредит на то, что им на самом деле не сильно-то и нужно в данный конкретный момент. Телефоны, телевизоры, машины и так далее. И столько негативных последствий видел в их жизни, вплоть до того, что... Один знакомый предприниматель взял на развитие бизнеса, хорошо все посчитал, дело шло в гору, и он просто оказался в петле, в физической, в конкретной. Хороший парень был.
0: Не досчитал, получается?
4: Плохо посчитал. Всегда есть разные обстоятельства. Вот, к примеру, раньше валютные ипотеки были, да, очень популярны. Соседи друг другу хвастали, сколько ты платишь за кредит по квартире. О, я 12%, а я там 2-3%. И он говорит, да, ты неправильный кредит взял, что ты такие высокие проценты платишь. Uh-huh. А потом случилось то, что случилось в нашей стране, и ну, они местами поменялись, получилось.
0: Uh-huh. Да, ситуация неоднозначная с этими кредитами, но с другой стороны, может, действительно, твоя точка зрения верна, просто не брать их, и проблем нет?
4: Да. Но... Это одна точка зрения, которая существует, может быть, на личные нужды. Если тебе есть серьезная личная нужда о том, чтобы тебе покушать или одеться, или еще что-то, может быть, целесообразнее здесь не кредит, если это реальная нужда, потребность жизни, а подойти к твоему знакомому и сказать, объяснить ситуацию, обрисовать и попросить в долг эту сумму. Может быть, твой знакомый увидит твою нужду и твою проблему и просто поможет тебе. Угу. Мне кажется, первый вопрос, который стоит задать себе, когда ты берешь кредит, реально ли мне нужно то, на какую цель я приобретаю, ну, на которую, на цель, реально ли мне нужно эти деньги на ту цель, которую я запланировал.
2: Ну, или, может быть, по-другому сказать, а могу ли я обойтись без того, что хочу приобрести на эти средства? Потому что зачастую, на мой взгляд, телефон тот же самый или телевизор покупать в кредит, насколько это оправдано?
0: То есть, если ты берешь какую-то вещь, без которой ты можешь обойтись, в принципе, сейчас, но ты вынужден ее взять в кредит, потому что у тебя нет денег на нее, получается, ты что, живешь непосредством?
2: Возможно. Возможно, непосредством. Если нет денег на эту вещь.
0: Ну, они будут. У меня еще зарплата, у меня еще аванс, у меня еще...
2: Ну, вот когда появится, тогда, может быть, и приобретать стоит.
0: Ну, вот я такой человек, но я не умею копить.
2: Хочу сейчас.
0: Ну, обычно говорят, что выгоднее копить.
2: Да.
0: То есть, грубо говоря, если я буду там выплачивать по 3 тысячи в месяц, вот, то я быстрее накоплю средства, быстрее рассчитаюсь. Если я не возьму в кредит и по 3000 буду выплачивать, условно говоря, год, а полгода эти 3000 пооткладываю, а потом куплю. Во-первых, дешевле произойдет, во-вторых, это быстрее произойдет, с той только разницей, что то я получу желаемое через полгода, а то я получу желаемое сейчас, но буду год еще должен.
4: Я думаю, стоит просто сесть и посчитать этот момент. Открыть кредитный договор и посмотреть. Переплата там 26% в год, ага, с 10 тысяч это уже 2600. А если бы я эти 10 тысяч, к примеру, отложил бы свой вопрос покупки не на год, а на два, и у меня бы лишние еще 10 тысяч появились, я бы их в банк положил еще по 10%. И это уже разница 3500 в год. А это уже ни много ни мало, 35% от всей стоимости кредита, который мог бы быть.
0: Но это хорошо, когда ты умеешь считать.
2: Мне это знакомая, она не умеет.
0: Не умеет, да.
2: Не умеет считать и не умеет откладывать.
0: И вот что делать такому человеку, который и считать не умеет, и откладывать
2: парадокс.
0: Не умеет?
2: Парадокс. Она говорит, если бы я не брала в кредит, то у меня не было бы телевизора, не было бы телефона, не было бы машины и всего остального. Угу. Она говорит, я просто не могу откладывать. А когда у меня 4 кредита одновременно,
0: ага.
2: Ну куда деваться, нужно выплачивать.
0: И она вынуждена работать даже тогда, когда не хочется,
2: да.
0: И впахивать, чтобы только вернуть. Интересная мотивация. Может быть, как раз для ленивых кредитов?
2: Ну, возможно. Нет, это реальная история. Она говорит, я бы не смогла бы все это приобрести.
3: Угу. Чувство ответственности у нее есть, она готова выплачивать, но у нее нет навыков планирования, там, накопления.
0: А что будет с ней, когда у нее произойдет какая-то беда с работой?
2: Ну, это страшный вопрос.
4: Тут вспоминается, наверное, Библия. И вообще вопрос, откуда рабы появлялись. В тот момент, когда ты берешь какие-то на себя обязательства, не можешь выполнять, в то время ты считался конкретно юридической рабом. То есть над тобой был хозяин и управитель. Ну, а сегодня разве вопрос рабства не актуален? Ты, конечно, подписываешь договор не рабства, а кредита. Но мне кажется, что сильно большой разницы в этом нету. Если ты работаешь на хорошей работе, у тебя есть стабильные деньги, ты в себе уверен, ты покупаешь какую-то вещь, которая тебе, ну, кажется, нужна. На следующий день к тебе приходит работодатель и говорит, ты знаешь, я вот тут подумал, мы могли бы больше заработать. Давай вот тут я схему одну разработал, и тебе надо в ней принять участие. А у тебя кредиты. У тебя в этом, в следующем и еще 12 месяцев подряд у тебя обязательства перед банком, а то еще и, скорее всего, и перед одним. Что в этом случае делать? Ты загнал себя в рабство, ты раб обстоятельства. Либо тебе соглашаться на эти серые схемы и идти против своей совести, либо тебе иметь проблемы с банком. Чтобы не встать перед таким выбором, мне кажется, нужно не просто посчитать, а подумать. И даже не подумать, а помолиться. Спросить у Бога, нужно ли мне сейчас это или нет. Бывают такие моменты, вот тут прозвучало про ипотеку, да? Мне кажется, здесь чуть более оправданно. Кредит, как вы считаете?
2: Ипотечное кредитование?
4: Ну, да.
2: Ну, возможно, потому что ипотечное кредитование, оно обеспечено недвижимостью. И даже если что-то и случится, в любом случае должна быть страховка, страхование этой ипотеки. Ну и, конечно, здесь не такие большие риски. Вот можно один отрывок библейский прочитать?
0: Обязательно. Обязательно.
2: Смотрите, в книге Второзакония, в 28 главе, здесь есть Божье благословение, как результат праведной жизни израильского народа, и Божье проклятие, если они от него отвернутся. И вот смотрите, среди благословений, 13 стих написано, «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня хранить и исполнять». А в 12 стихе, вот он, в 13 он пишет, «Сделаю тебя главою, а не хвостом». А почему так? И еще одно сравнение. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом».
0: То есть что получается? При Божьих благословениях ты не будешь брать взаймы? Будешь только давать взаймы.
2: Да, и вот это вот сравнение. Ты будешь головой, а не хвостом. А чуть позже, в этой же главе,

0: Мы читаем, если ты не будешь жить по Божьим уставам, пришлец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Интересное сравнение. Человек, который берет в долг, он становится хвостом. А тот, который дает средства, тот главенствует над ним.
1: То есть у головы какие функции? Вести за собой, идти впереди.
0: Командовать.
1: Управлять процессом, да, давать указания. Да. А у хвоста просто молча, безропотно следовать туда, куда тебя ведут, и делать то, что тебе приказывают.
2: Совершенно верно. По мыслям хозяина.
0: То есть если человек берет кредиты, он уже не может управлять своей жизнью.
3: Но здесь этого не написано, во-первых. Во-вторых, этот текст был взят за основу идеологии, что если ты богат, ты благословен, а если ты беден, значит, ты проклят, который Христос не одобрил, да? И опыт первого столетия, когда многие хорошие христиане, добрые верующие люди вообще были мучениками за свою веру, и ни о каком там богатстве давать взаймы вообще речь не шла, а наоборот обнищали полностью ради своей веры. То есть это в контексте вот эпохи израильского народа, в контексте завета, который Бог заключил с Израилем на Синае, вот это актуальная глава, но она не универсальная, и я бы не сказал, что она запрещает брать кредит.
0: Она не запрещает, я лишь говорю о том, что здесь конкретно написано, смотрите, он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать. Он будет главою, ты будешь хвостом. Все очень просто. И я не раз сталкивался с такими обстоятельствами жизненными, когда человек в унынии страшенном, в душевном кризисе, не знает, что делать. Начинаем беседовать, все очень просто. У него уже 8-9 месяцев просроченные платежи. Он не хозяин своей жизни. Вся зарплата или там пенсия уходит на погашение задолженности.
1: Которая увеличивается день ото дня.
0: Да, совершенно
1: верно. Взял новый кредит, чтобы перекрыть старый кредит и так далее.
0: А тот, которому он должен, управляет его жизнью теперь. А раньше, если при других обстоятельствах, мы читаем, что ты, если ты голова, то ты даешь долг.
1: У меня одна девушка работала, интересная. Она постоянно до аванса, до зарплаты звонит: Артем Александрович, можно ли я возьму вот тут пару-тройку тысяч? Мне нужно вот за квартиру заплатить, мне нужно покушать что-то купить, вот мне лекарства нужно купить. В один прекрасный день я захожу в магазин и вижу на столе новый айфон, который на тот момент уже там порядка 50 тысяч стоил. Причем работала она так, шатковалка. У меня слов не было. Этот человек на протяжении нескольких месяцев просит денег чуть пораньше, да. А сейчас у нее есть этот кредит. Самое интересное случилось позже. Пришлось с ней расстаться, потому что она нехорошо выполняла свои обязанности. И через, наверное, полгода я увидел на Авито этот самый телефон. Он стоил, по-моему, что-то 14 тысяч уже. То есть она взяла его около 50, плюс наверняка были проценты. Потом за 14 продала. То есть здесь стоит смотреть ту вещь, которую ты берешь, сколько она будет стоить завтра и послезавтра. Если касается вопрос техники, там, телефонов и всего прочего, то, скорее всего, когда ты вышел из магазина, они уже потеряли 30% стоимости. Если ты берешь квартиру, то, скорее всего, в большинстве случаев она будет стоить даже чуть дороже, чем в тот момент, когда ты ее покупал. Таких примеров масса, когда люди брали ипотеку, и после этого оказывались даже в плюсе, после выигрыша, ну, после того, как выплатили этот кредит.
2: Вот здесь два момента фактически. Один момент, который хотелось бы поднять, в любом случае нас кто-то слушает, и кто-то уже в кредитах, кто-то планирует. Если у человека некая безвыходная ситуация, что ему нужно знать, на что обратить внимание, когда он вынужден фактически взять кредит по какой-то причине? Мы не будем сейчас брать во внимание причину, действительно ли она стоит того, чтобы брать кредит или нет. Вот, вот он считает, что он вынужден. Что бы вы ему порекомендовали?
1: Первый вопрос, наверное, о объеме зарплаты. Если человек получает, предположим, 20 тысяч, а кредит берет на 10 или на 15 тысяч, стоит подумать, разумно это или нет.
0: Но он его уже взял.
3: Это он собирается брать, я так понимаю.
0: Собирается или уже взял?
2: Нет, собирается, если.
0: А, собирается?
2: Да.
1: Сколько у тебя
2: другой
1: коммуналка?
2: Вопрос будет по поводу того, кто уже взял. Да.
1: Сколько коммуналка у тебя? Сколько ты на бензин тратишь? Насколько ты кушаешь?
2: То есть фактически составить бюджет вообще своих расходов?
3: Сколько возможно тебе выплачивать? Какую сумму максимально, да, или минимально? Вот, то, что ты можешь выплачивать.
1: Лучше максимально и минус 50%. Да. И вот на эту сумму кредит.
0: Хорошая рекомендация. Или, может быть, задать вопрос. А сколько лишних денег у меня ежемесячно остается? Угу. И вот на эту сумму можно брать кредит.
2: То есть, если у меня после всех моих расходов денег не остается, а еще я занимаю по соседям,
3: то, наверное, кредит брать не стоит.
2: Наверное, кредит брать не стоит. Да, это на самом деле очень важно, потому что людям кажется, что если они возьмут этот кредит, то они решат свои проблемы вот сейчас. Но сам факт показывает, что раз у них не оставалось до, и еще приходилось занимать, то, что ты сейчас делаешь, это еще один займ, причем ты его берешь под проценты, и это не сосед, к которому ты можешь договориться и сказать: извини, дорогой, я сейчас не могу, принесу тебе завтра или послезавтра. И он, может быть, войдет в твое положение. Это банк, с которым ты заключаешь договор, и за просрочку ты будешь еще больше должен. Здесь очень важно. Но хорошо, а если человек уже влез? Человек, который еще не взял кредит, он может еще подумать, он может еще что-то посчитать, решить, может быть, к специалисту обратиться. Что делать, если ты уже влез? Если твои кредитные обязательства близятся к твоему заработку ежемесячному?
1: Ну, у любого банка нет желания потерять своего клиента. У него есть желание все-таки, чтобы люди выплатили. Я знаю, что есть огромное количество банков, с которыми можно договариваться о сумме, о сроке кредита. Может быть, есть еще раз...
3: О том, чтобы не росли проценты, да?
1: Ну, есть некоторые там фиксация процента и увеличение срока этого кредита. Брать новый кредит на его погашение, я думаю, что это самый плохой вариант.
3: Это однозначно не нужно. А вот изучить законодательство в этом вопросе для того, чтобы... как-то, ну, чтобы банк на тебя не давил, может быть, даже в судебном порядке, это просто практика в последние годы, она так часто менялась, что сейчас трудно дать какой-то конкретный совет, нужно вникнуть, изучить, может, обратиться за помощью кому-то из юристов, специализирующихся в этой области, потому что могут продлить время кредита, могут как бы, ну, зафиксировать процент или вообще как бы его убрать. Ну, здесь нужно думать. Но ни в коем случае нельзя прибегать к таким крайним мерам, что вот теперь все, жизнь потеряна, я больше как я могу, и все. И тем более думать о суициде здесь категорически нельзя, какой бы трудной ситуации ни оказались.
2: Да, особенно потому, что по наследству передается не только твое имущество, но и твои долги. И поэтому, если ты сам еще пока с руками и ногами хоть как-то можешь способствовать выплате этого кредита, то если ты решишь воспользоваться суицидом как средством для того, чтобы сбежать от ответственности, ты только подставляешь своих близких под то, что ты наделал. Это однозначно не вариант. Вот. Есть средства, знаю, по поводу и реструктуризации кредитов, возможно, смена банка. Не взятие нового, замечу еще раз, не взятие нового кредита на погашение старого, но смена банка при текущем кредите, и она часто тоже помогает заморозке процентов на несколько месяцев хотя бы, что тоже может помочь выплате так или иначе. Есть ли еще какие принципы, которые могли бы помочь, нет?
3: Ну, интересно, что сами банки иногда навязывают вот эту систему, там перезанять, чтобы переотдать, да, вот они когда звонят, они же звонят, наверное, всем нам тоже звонят,
2: да.
3: Вот вам карточка, я говорю, да спасибо большое, у меня уже там столько предложений, но это вот правда же, представьте, правда же хорошо, что если вдруг вы не сможете погасить, вот там кредит вы можете взять вот этот, с этой карточки погасить там, и у вас там 100 дней без процентов, а потом вы сможете вернуть, то есть такое ощущение, что иногда банки сами хотят подсадить человека вот на этот замкнутый круг, Здесь главное понимать, что вот этого нельзя допустить. Если мы берем кредит, то берем исключительно для рациональной цели –

0: исключительно оценив и взвесив свои возможности для того, чтобы его можно было выплачивать, да. И цель действительно должна быть достойной. То есть вот эти вот все вещи, как быстро деньги, там что-то стрельнуло и там побежал, я бы не стал этого делать. Может быть, это для развития бизнеса, может быть, это для улучшения жилищных условий, там, может быть, для образования. Не знаю, у каждого они там свои эти критерии, но главное, что это должно быть рационально.
1: Долгоидущие приоритеты, по крайней мере, у того, что ты приобретаешь.
0: И долгоиграющие приоритеты, да.
2: Вы интересный еще вопрос подняли, такой как кредитная карточка с лимитом беспроцентным. Очень серьезный такой психологический ход. Возьмите карточку, можете пользоваться 100 дней без процентов.
0: Без процентов.
2: Вот как это вообще без процентов? Как вы думаете, банку интересно отдавать деньги, не получая обратно большую сумму?
1: Банк однозначно рассчитывает, что ты возьмешь раз, возьмешь два, а на 25-й раз ты возьмешь, и ты, у тебя что-то произойдет в жизни. И ты просрочишь.
2: Представляете, огромная банковская система.
1: Их статистика доказывает, что потом те, которые в итоге просрочили, они оплатят теми процентами всех тех, кому они дают без процентов на короткий срок. Ну,
2: там кстати, еще банковская система, которая строится на том, что человек обязательно в какой-то момент возьмет больше, чем ему нужно. Она настроена, она просчитана. Это вопрос для того, хочу ли я сейчас взять кредит. Если банковская система просчитала, идет на такие серьезные вещи, как проценты без кредита, ну,
0: вещь,
2: и уверена, что ты в любом случае...
0: Оплата банковской карты, и даже если ты не пользуешься кредитом, ты все равно за нее платишь, то это тоже выгода банка. Так что не всегда они такие злоумышленники. Но вот менеджеры, так скажем, более низких звеньев, которые реализуют эти карты, вот у них это прям четко слышится вот, в их предложениях, прям даже иногда противно становится.
3: На самом деле есть карты, которые не нужно содержать, не нужно платить за содержание карты, и там небольшие лимиты. Система вся рассчитана на то, чтобы научить брать кредит тех, кто этого еще ни разу не делал. Вот по поводу ситуации, когда серьезная задолженность и у человека суицидальные мысли, ну и все, что с этим связано. Здесь есть несколько важных вещей, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, нельзя убегать и прятаться от банка. Это не поможет. Угу. Второе, нужно делать хотя бы минимальные выплаты. Если, скажем, ежемесячная выплата 10 тысяч, нужно делать хоть сколько есть, 1000, 2, 3, 500 рублей. Неплательщиком признается человек, который в течение определенных месяцев не платит вообще по кредиту. И то есть, вот тогда уже начинаются...
1: То есть лучше заплатить проблемы. 500 рублей, чем не заплатить.
2: Конечно,
1: вообще.
2: Банк охотнее просто пойдет на разговор с тобой, на встречу тебе, если он видит, что ты хотя бы что-то... Да,
3: суд не признает человека неплательщиком, если он делает ежемесячные, очень маленькие выплаты. Вот это важный момент, на который следует...
0: И потом в судебном порядке можно уменьшить эту выплату, да, и проценты заморозить. Потому что если ты вдруг стал неплатежеспособным, как это можно...
1: И как уже говорилось, у нас меняется законодательство в этих вопросах достаточно часто, и кто знает, какие будут законы, когда люди будут смотреть это, не пренебрегать советом однозначно, не пренебрегать помощью, как помощью экспертов в этой области, так и помощью, может быть, психологов, потому что это однозначно огромный стресс для человека, и здесь очень важно, чтобы у человека была помощь. Как из этой ситуации выходить? Очень легко попасть в подобные ситуации, и очень сложно бывает из них выйти. Есть ли какие-то моменты, которые можем обговорить для того, чтобы жить без кредитов? Возможно ли это в нашем мире, когда пытаются тебе эти кредиты навязать вплоть до того? И какие рекомендации для того, чтобы это было?
2: Тут вопрос менталитета. Если брать и смотреть на Россию, ведь не так давно кредиты появились в том виде, в котором они сегодня пропагандируются. Но если взять, к примеру, США, да, то мы знаем, что вся эта система, по сути, построена на системе кредита. Само государство огромное количество денег берет в кредит. И то же самое у граждан. За образование в школе кредит. Уже заплати. За университет, да, кредит. Если у родителей, конечно, денег нету. у них свои кредиты. Дом – кредит, машина – кредит. То есть это некоторая цель – сделать граждан рабами. Я не боюсь этого слова, потому что сегодня поистине большие такие масштабы приобрела эта проблема. И сегодня мы тоже видим, я недоволен своим домом. Какие проблемы, не откладывая все на потом. У одного известного банка даже такой есть лозунг. Чтобы вы не откладывали жизнь на потом. Чтобы не откладывать жизнь на потом, нужно заработать на эту жизнь сначала. И мне кажется, это первое, что нужно понять, уяснить, запомнить. И, к примеру, вот на бизнес-кредит это хорошее дело. Если ты уже имеешь определенные финансы, если ты имеешь успех, если ты четко прочитал, к примеру, второй филиал своего бизнеса.
1: И, может быть, имеешь и навык определенный, потому что ты сейчас возьмешь, а у тебя не сложится просто потому, что ты не умеешь.
2: Второй вопрос. Да. Если ты даже самый минимальный маленький капитал на небольшой бизнес не смог скопить за свою обычную жизнь и работу, если ты не умеешь сегодня управлять своими финансами и пойдешь брать кредит, навряд ли оно у тебя вообще выгорит. Это, конечно, как бы не стопроцентное правило, но мне кажется, что в большинстве своем вот эту уверенность в себе, если человек сможет чуть-чуть подавить, и желание жить чуть выше, чем он сейчас живет, ну, не по своим средствам, то все выровняется.
1: Выходит, это то, о чем мы говорим во всех этих передачах, посвященных финансам и Библии, это умение ими управлять, чтобы ты управлял финансами, а они финансы управляли тобой. Чтобы те цели, которых ты добиваешься с помощью финансов, они были оправданными, были достойными, а не сиюминутным желанием. И в совокупности всего этого, когда ты уже становишься хозяином этих денег, а не они хозяйничают над тобой, тогда, я думаю, как раз-таки не будет проблем. Но если ты переживаешь о том, что ты не умеешь управлять деньгами, то кредит – это точно не выход. И это не поможет, только усугубить ситуацию. Вот на этой ноте, наверное, стоит разговор о кредитах закруглить. И добро пожаловать в следующий раз на новые интересные темы о финансах и Библии.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно –

В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно объяснить, от чего спасать-то. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать? В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнится и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим». А потом что? Вот этот вопрос волновал всех. И сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом. И много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось. Однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Но мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников.
Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь...

канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься, они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле, поесть дают, канарейку к кенарю подселили. Гнездышко из ваты обустроили. Попить, поесть в изобилии. Ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам. А там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же, его даже узнали, что его зовут Кеша, и что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша, кушать. Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина? И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков? Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето. Там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой. Там много таких, как ты. Там свобода. Там край твой. Там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ? Да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу. У меня есть пища. Вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего? От чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем?

Если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют Его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В Его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не хочется ли вам спросить, скажи, а какое оно, это Царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе. Вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге Левит. Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления». Это гнусно. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее

и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Не туземец, не пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш. Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? Души делающих это истреблены будут из народа своего. Так написано. Если сегодня то, что описано в книге Левит, как мерзости, я думаю, да, это очевидно, то земля не даст силы и свергнет себя. Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Ну посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать, но я не вор, не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд. Но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно

это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного Богословом. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, потому что это обязательно исполнится». Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить?

во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте! Миссия каждого верующего человека – обращать к вере других людей. Ведь сам Иисус Христос сказал ученикам: «Идите и научите все народы». Действительно ли каждый христианин должен быть благовестником? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Сергей Анатольевич Тарской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада
1: Юрий.
0: Снова вас видеть в нашей студии. Когда человек обретает веру в Бога, начинает ходить в церковь, и вот он уже во многом подкован, да, ему говорят: вот теперь ты должен обращаться к вере других людей. Каждый верующий человек – благовестник. Написано: идите и научите все народы, и, пожалуйста, вперед выполнять это великое поручение Христа. И я скажу, что разные люди в церкви относятся к этому по-разному. Кто-то с радостью идет, любит общаться и людям рассказывать о Боге. А вот я, например, когда в церковь пришла

0: и походила какое-то время туда и услышала этот призыв, я, не, сразу скажу, не с большой радостью к нему отнеслась, потому что есть какой-то барьер в общении с людьми. Как-то ты стесняешься о Боге говорить, и как-то ты к этому не готов. Вот скажите, пожалуйста, что имел на самом деле Иисус Христос, когда сказал ученикам: «Идите, научите все народы»?
1: Да, это самый известный текст. Евангелист Матфей его описывает и говорит, что Иисус говорит эти слова: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Как я вас научил, так и вы поступайте». Но вы никогда не заостряли внимание, а какие события там происходили? Когда эти слова говорит Иисус Христос? Никогда не исследовали этот вопрос?
0: Ну, насколько я помню, это ведь было уже после его воскресения.
1: Однозначно.
0: Да? Да. Да, после его воскресения. А какие события? То есть была крестная смерть, была печаль учеников по этому поводу. Воскресение. Вдруг ученики увидели: так он же воскрес, учитель-то воскрес. И вот дальше Иисус должен вознестись на небо, а ученики остаются. И вот эти слова сказаны им. Что идите, научите все народы, ну, как бы, я так понимаю, обратите их в христианскую веру. Расскажите о Христе, да.
1: Да, да. Да, в принципе, любой христианин, наверное, так бы, как вы ответили, так бы и ответил. Но есть один нюанс.
0: Так.
1: А нюанс он заключается в следующем. Мы знаем, что Иисуса распяли, и Он говорит: «Я на третий день воскресну». Это они не слышали, уразумели после, как написано в Писании. Ну вот, Иисус воскрес, и удивительно, но женщины первые об этом узнали. Мужчины где-то находились, они были в страшном смятении. Иисуса распяли, он умер, его положили в гроб. И тут неожиданно приходят женщины и говорят: а вы знаете, гробница-то пуста. Бежит Петр, Иоанн, забегает, Петр заходит в гробницу, нету. Вот пелены лежат, а Иисуса нету. Опять явление Иисуса Христа в первую очередь женщине. Он говорит: Мария, говорит, что ты плачешь? Вот, да, говорит, садовник, да, куда ты унес? А, видит, это же его учитель, ее спаситель. Вот он оказывается. И здесь он обращается к ученикам и говорит, он является к ним, где они закрылись, он к ним является и говорит: я вам повелеваю, идите, мы с вами встретимся в Галилее, идите туда. Ученики, на тот момент уже 11 апостолов, отправляются в Галилею. Отправляются, куда их отправляет Иисус. Они приходят туда, Он-то повелел, Он-то сказал. А что делать? Что нам тут делать? Если вы помните хорошо эту историю, Петр из них самый первый, самый всегда отважный, самый такой, который принимает решение. Именно тот Петр, который сказал: Господь, повели мне, я пойду. И пошел же он.
0: По воде, да?
1: Да, он же пошел. Он же пошел. Картина Айвазовского очень хорошо описывает, как он пошел на дно, точнее, как он пошел на дно, как он начал тонуть и закричал: «Спаси!» Иисус ему протягивает руку и вытягивает. Это Айвазовский описывает эти события. Но интересно, что Петр, вот этот Петр, он там, в Галилее, куда их послал Иисус, он говорит: «Кто со мной рыбачить пойдет?» То есть Иисус их туда посылает, они туда приходят, они вроде бы послушались Его, а на самом деле что делать? А давайте рыбачить. И вот они отправляются на рыбалку, и когда они ничего не поймали, тут неожиданно появляется Иисус на берегу, говорит: забросьте, они забросили, вытаскивают огромное количество рыб, и в этот момент Иоанн говорит Петру: Петр, но ведь это же учитель наш. Вон он стоит на берегу. Он не судил их. Он им не сказал: что вы тут делаете? Я вам сказал, что вы дождитесь меня, я вам там приду, все расскажу. Или идите там благовествуйте. Он ничего не сказал. Он говорит: хорошо, закиньте, раз вы уже пошли рыбачить, закиньте, поймайте. И Петр кидается в воду, плывет к берегу. Там Иисус готовит им еду. И там как раз Иисус говорит ему: Петр, любишь ли ты меня?

0: Он отвечает: да, люблю. Происходит диалог у них. Он говорит: паси овец моих. И вот в этой Галилее, туда, куда послал их Иисус, это была первая встреча Иисуса с ними. После чего они сделали вывод, что теперь им не рыбачить. Это не их теперь задача. Для чего-то Иисус их там, туда их послал, и для чего-то Он желает именно там. А ведь они пришли на то место, где их лодки, где они занимались своим бизнесом, где они продавали рыбу, где они рыбачили, где они зарабатывали деньги. Ну, их жизнь там. Они пришли, в принципе, на свое место. И вот второй раз при встрече Он как раз им и говорит эти слова. «Идите и научите». Это вторая встреча там, в Галилее. Именно там Он, понимаете, у них переосмысление вот этого понимания «идите, научите». То есть приоритеты нашей жизни. И эти приоритеты, как бы Бог ученикам показывает, что этот приоритет – это Он. Каким бы вы делом ни занимались, пошли вы рыбачить, пошли чем-то вы занимаетесь, у вас есть хобби, у вас есть работа. Он говорит: все это хорошо, но в этой работе, в этом хобби у вас должен быть приоритет. И этот приоритет – это Господь Иисус, который вам может помочь, который вас спасет, который вас наставит, который будет источником вашей жизни и ваших побед в вашей даже работе. Но в этой работе, Он говорит, вы как раз научите. Будете вы работать на заводе, там вы должны научить людей о Христе. Как на этой работе вам помогает Христос.
1: Ну, то есть это должно, я так понимаю, естественно, встроиться в нашу обычную жизнь. То есть для этого не надо бросать работу, да, становиться прям, миссионером. Хотя, в принципе, ученики ими и стали.
0: Ими не стали.
1: Они, например, вот кто? Павел, да, он делал палатки. То есть он все-таки зарабатывал себе трудом. Сам, да, он работал, но и по ходу он и благовествовал.
0: Да. Угу. То есть, понимаете, вот «идите, научите» – это вот не просто повеление «бросьте все». Угу. Это повеление, что учение об Иисусе Христе, о том, вот мы с вами говорили, и что «придите, расскажите Ему все», то этому надо научить людей. Вот я вот считаю, вот мы вот с вами очень хорошее дело делаем. Мы с вами сейчас размышляем, мы с вами говорим, и человек, который будет слушать, он будет обучаться. Он будет обучаться, кто такой Христос, как с Ним общаться, как Ему доверять, как он может наладить контакт с Иисусом, как он может услышать Его. Вот в разговорах человек учится. И, соответственно, когда я прихожу на работу, получается, своими действиями я буду обучать. Вот, наверное, вот мне сейчас просто мысль пришла поделиться своим одним опытом, когда я попал в больницу. Получается, я готовился к служению, и, кажется, я выполняю эту миссию «иди научи». Выйду за кафедру как служитель, священнослужитель, и буду говорить о Христе, я буду людей учить, рассказывать. Я готовлюсь к служению. И было четверг вечер. Я сейчас просто сопоставляю. В субботу я на служение должен был пойти, это был вечер четверга. Я приезжаю домой из духовной академии, где прошел обучение. И с утра в пятницу я встаю и по привычке чищу зубы. И когда я чищу зубы, у меня вода потекла. Я, кажется, не могу сжать губы. У меня сразу что-то не так с моим организмом. Я позвонил врачу, неврологу знакомому. Я говорю: у меня по ходу дела лицевой нерв. Она говорит: срочно приезжай ко мне в клинику, мы сейчас будем смотреть. Да, врачи меня обследовали, у меня застужен лицевой нерв. У меня левая сторона повисла, и у меня глаз не моргает, а губа не сжимается. То есть я начинаю зубы чистить, а у меня с этой стороны вытекает вода. Все, у меня вот как? Я же служить Богу, я же вот проповедь, мне же надо говорить, мне же нужно наставить.

0: Мне же надо научить людей. А у меня, ну, а такая...
1: Надо лечиться здесь,
0: надо,
1: да?
0: Надо лечиться. Ага. Мне надо срочно лежать. Мне говорят, так, все, мы вас кладем. Сразу горшню мне лекарств, сразу капельница и тому подобное. Врачи знают, что надо делать в этой ситуации. И вот я лежу там день, второй, третий. Приходит врач и мне говорит, вы знаете, чтобы вот не забыло мое тело, как говорится, мое лицо, вот как оно должно действовать, вы должны вслух читать. То есть, чтобы я проговаривал слова, а мне же они будут заплетаться, потому что язык плохо действует, губы. Он говорит, ну вы должны вслух читать. И здесь, ну, мне какая мысль приходит? Что я могу читать?
1: Писание.
0: Ну, конечно, Слово Божие. И я говорю всем в палате, говорю, вы понимаете, такая ситуация, я должен в палате, ну, я должен читать. Но у меня кроме Библии ничего нету. Я буду читать Библию. Все говорят, ну, хочешь, читай. Рассказал врач в присутствии их. Читай.
1: Это же лечение.
0: Да, да. Это же лечение. Да. И вот тут я открываю. На тот момент я подошел как раз Иакову. Читать Иакова. Послание Иакова. И как раз прямо с первой главы. Ну, если кто читал, или вот зрителям, почитайте Иакова. Там как раз о страданиях, о переживаниях, о вере, о крепости и так далее. И я стал читать по одной главе в день. И вы знаете, вот первый день я читаю вслух, второй день... На второй день уже вокруг меня начали люди собираться. На третий день вся палата говорит, так, все, по времени сейчас будет читать. Все, мы все вокруг меня собирались, слушали Якова. Им было интересно, потому что я не просто читал, но я еще и размышлял над текстом. Вы понимаете? И вот как бы Господь говорит, идите, научите. То есть идите, научите, как нам разговаривать с Богом, как нам понимать его, как мы выстраиваем отношения с ним. То есть, научите, люди будут наблюдать, и они будут это применять, это учение.
1: Это вообще очень интересная история, как вот Господь вас поместил в такие обстоятельства, где как бы и официально разрешено было, можно сказать, проповедовать, и никто не мог быть против даже такого благого дела, ведь это же для здоровья, да?
0: Да.
1: Вот, а есть же такие ситуации, когда человек... Вот вы пастор, вы священнослужитель, вы тогда академию, да, окончили уже духовную, и как бы это ваша, ваш труд, ваша работа. А вот есть люди, которым тяжело говорить. Да и вслух просто, вслух других читать тоже тяжело. То есть скромный человек, который привык не выделяться. Вот он в церкви хотел как-то так спокойненько провести время для души, а тут ему надо идти и благовествовать. Вот, ну, там, соседям, например, рассказывать, да? Там, на работе коллегам. И он не знает, с чего начать, как подступиться. И у него чувство вины, что он не выполняет этого великого поручения. Ну, и нет ни сил, ни духа, чтобы начать. Вот что в этом случае делать?
0: Ну, я всегда советую, надо быть самим собой. Вот знаете, у каждого свой талант. Вот один раз я с одним ветераном, пастором-ветераном общался, и он рассказывал, говорит, вот у меня тоже как-то вот не складывается вот так вот просто подойти к человеку. Но один раз в церковь пришел человек, который уверовал, принял Христа в свое сердце и стал вот постоянное собрание посещать. А у этого человека вот он просто легко подходит к людям. Ну вот он может подружиться, заговорить, а потом уже вот как-то вот у него сложность получается. И этот человек говорит, слушай, пастор, вот давай мы с тобой вместе скооперируемся. Я буду знакомиться, а ты будешь потом общаться, потому что мне потом отвлечься. И вот как бы Господь, он дает каждому свой талант. И, может быть, этот человек, он самый добрый. Может быть, этот человек очень сильный, молящийся человек. И он как бы свою лепту вот эту включит, потому что он... будет молиться, он своей добротой будет людей привлекать ко Христу. Потому что Христос, вот он же говорит, вы можете только тем, что вы имеете. Вот дать то, что вы имеете. Случай у меня тоже был, когда я ковидом болел, лежал в больнице. И вот, находясь в ковиде, в больнице,

0: мне звонок по телефону. Позвонил молодой человек, которого призвали в армию. Угу. До этого как-то он в церковь особо не ходил. Редко бывало. Когда он появлялся, то одни дела, то другие, то проспит, то еще что-то. Ну, всегда какие-то причины были. А тут он, его призвали в армию, он попал в учебку. И в учебке неожиданно он говорит: я буду служить Господу. Вот я буду рассказывать людям о Господе. Я буду... Вот, вот у него такое побуждение. До этого вот просто вот не происходило. И, соответственно, он отцу позвонил, говорит: отец, как вот мне благовествовать? Он говорит: слушай, вот есть пастор, давай ты ему позвони. Он служитель, он знает. И вот он мне звонит. Плюс как я военный, у меня больше опыта, как военным благовествовать. Я, знаете, что я ему сказал? Я говорю: ты дашь только то, что у тебя есть. Вот ты хочешь от меня получить что-то, чтобы дать другим. Я говорю: но ты можешь другим дать только то, что у тебя есть. Вот любишь ты Христа? Я люблю Христа. Я говорю: ну, покажи, что ты любишь. Расскажи об этом. Вот как ты понимаешь Писание? Он говорит: ну, я вот так понимаю. Я говорю: вот об этом говори. Ты можешь дать только то, что ты можешь дать. И то, что у тебя есть, именно то люди и примут от тебя. Поэтому идите, научите, дайте то, что я вам дал. То, что вот вы получили, то, что вы имеете. Дайте это людям. Расскажите. Расскажите свой опыт, расскажите свое отношение с Богом. Поделитесь этим. И через это люди поверят. Люди примут Бога. Потому что ты не будешь придумывать что-то. Ты будешь тот, кем ты есть. Вот кем я есть, тем я и могу делиться. Вот что у меня есть, то я вам вот рассказываю. Что у меня нет, я вам не расскажу.
1: Ну, то есть это, опять возвращаемся к тому, что это должно быть естественно.
0: Да.
1: И мы не должны играть чью-то роль, не надо становиться апостолом Павлом или своим пастором. Вот. А надо продолжать оставаться собой, но если человек, он искренне верующий христианин, он найдет способ, как, что, ну, ему откроется, где что сказать и на что обратить внимание, да?
0: Один из библейских текстов, все, что хочется мне в нашей передаче прочитать, это «Деяния апостолов», 11 глава. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Вот вроде бы, ну, о чем текст? Чему он нас может научить? Ну, ничему особо. Но почему я его и выбрал? Почему я заостряю внимание на нем? Потому что ученики в Антиохии стали называться христианами. Почему? Почему их христианами стали называть? Ну, потому что они говорят о Христе. Вы знаете, о чем я говорю? Что наполняет мое сердце? Он говорит: идите, научите, чему я вас научил. То есть, идите, расскажите обо мне. О настоящем Искупителе, о настоящем Спасителе. О том, кто говорит: придите ко мне, труждающие, я успокою вас, я вам дам. То есть об этом. И когда в Антиохии стали говорить, и они же говорили о Христе постоянно, их стали христианами называть, потому что они о Христе говорят. Ну, это же очень все просто.
1: Ну, да, Сергей Анатольевич, а вот есть еще такие случаи, когда человек, услышав, что он должен проповедовать, ну, эта мысль, конечно, ему нравится, он вдохновлен, и он решает, ну, ни дня без благовестия. Мир-то погибает ведь вокруг. Надо как можно больше людей спасти, рассказать им о том, что Христос Спаситель, прими его, покайся. И вот он молится, ну, каждое утро: Господи, открой мне, кому я могу благовествовать, да, серьезно к этому относится, и носит с собой или возит в своей машине разные буклеты, разные урочники, газеты, книги духовные, христианские, диски с песнями христианскими, и постоянно вот он находит возможность кому-то подарить книжку, буклет, проспект, вот. И не всегда в тему. И иногда, может быть, люди так: ну, нам это не надо, что это, мы это не спрашивали. Вот. А где-то он прям в точку попадает. То есть книжку подарил: я как раз думала об этом, там, да, спасибо вам за книжку, буду ее читать. Вот как вы вообще относитесь к такому методу благовестия?

0: насколько он правильный. Вот нужно ли нам действительно стремиться каждый день кому-то рассказать, прям кого-то искусственно даже искать, кому мы можем весть преподать, да? Может быть, это и правильно, может быть, это тоже, ну, как бы, один из способов, если человек это практикует, ему это нравится.
1: Ну, знаете, Господь ведет человека каждого. Угу. Да, бывают крайности у нас во многом, в чем бывает. Бывают крайности в лени, когда мы, наоборот, никуда не идем, хотя Бог нас посылает и говорит. Бывает крайность, вот как вы приведели пример, который человек говорит, все, каждый день благовестие, каждый день мне нужно найти человека, каждый день мне нужно рассказать. Вы знаете, на самом деле мы каждый день благовествуем. Мы просто иногда этого не замечаем. Потому что самое лучшее благовестие – это наша жизнь. По нашим делам, по нашим поступкам люди оценивают, кто мы такие. Вот я вам привел пример. Их стали называть христианами. Вы понимаете, почему их стали называть христианами? Потому что они говорили о Христе. Их стали называть по их делам, по их поступкам, по их речи. Их стали так называть. Так и человек, он говорит, идите, научите. То есть мы благовествуем своими делами, своими поступками, не просто разговором. Сегодня я могу прийти, рассказать, и вы скажете, о, как он говорит, какой хороший человек. Вот он, настоящий человек-христианин. Пройдет день, пройдет два. И если мы с вами пересекаемся, через какое-то время вы дадите мне оценку, настоящую оценку. Вы скажете, да, он только и говорит, а поступает по-другому. Или вы скажете, да, он так и поступает, то есть ему можно доверять. Короткую историю свою расскажу тогда. В госпитале, когда я находился в Ростове-на-Дону, со мной лежали два полковника, которые уже были в отставке, они пожилые. Одному было там за 60, другому за 70. Они лежали со своей болячкой, я со своей болячкой лежал. И в один прекрасный момент они видели всегда, что я читаю Библию. Я всегда читал Библию. Вот ложился на кровать, читал, у меня было свободное время много, и я вот читал Библию. Как раз оттуда я начал вот этот пример от корки до корки читать. И они всегда приходили, и что они мне не говорили, что они не предлагали, я всегда только Библию читал. И у них уже сложилось мнение обо мне, как который читает только Библию и больше ничего не читает. И вот один раз иду я по коридору, они стоят с газетой. Один из них стоит с газетой и говорит, слушай, Сереж, тут есть статья о пришествии. Есть какой-то человек там в газете светской о пришествии Христа. Вот она тогда-то будет. На, почитай. Я беру газету, говорю, хорошо, я почитаю. Взял газету и зашел. Я пришел, лег на кровать, взял газету, стал читать эту статью. Было мне интересно узнать, что же там человек описывает о пришествии Христа, как его ожидают в этом мире. Ну, просто было интересно. Заходят через какое-то время эти два человека, которые лежали со мной в палате, и у них глаза такие, что я читаю газету. Они прошли молча, только вот вид такой у них был интересный, я так думаю, что-то они как-то... И все. И через какое-то время, после того, как я газету прочитал, говорю, все, спасибо, я прочитал, он берет газету и говорит, я теперь тебе верю. Я говорю, как, в смысле, а до этого? Он говорит, понимаешь, когда ты взял у меня газету и сказал, что я прочитаю эту статью, я был на 100% уверен, что ты кроме Библии ничего не почитаешь сегодня. А после того, как ты сказал и сделал, для меня это стало, ну, все понятно. Теперь я тебе доверяю. То есть, понимаете, наша проповедь Христа – это каждодневная. В каждом поступке, в каждом слове, в каждом действии. Видят нас, не видят нас. Наблюдают, не наблюдают. Но за нами, на самом деле, наблюдают. И каждый наш поступок – это свидетельство. Проповедуем мы Христа или нет? Каждое действие. Вот улыбнулся, не улыбнулся. Грубо сказал, не грубо сказал. Все это вот наше свидетельство, нашей веры. Христианами можно нас назвать или нет? Вот в Антиохии их назвали христианами, потому что по их делам, по их жизни, по их поступкам, по тому, как они говорят и о чем говорят. им.

0: сделали вывод. Поэтому Господь, когда говорит, идите, научите, а теперь вы расскажите и покажите, что в вашей жизни сделал я. Вот и все.
1: Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за интересные примеры из жизни. Очень интересно слушать. И спасибо вам за ответы на вопросы. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». И я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
2: Может ли дьявол давать человеку благо? Из Священного Писания мы знаем, что Бог благословляет. А может ли благословлять дьявол? И как не перепутать дьявольское влияние с божественным? На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте.
2: Собственно, есть такое вот, как бы это сказать, фраза не фраза, скорее некое предание, когда человек продает свою душу дьяволу. Ну, в общем-то, Гоголь об этом очень много всего писал.
3: Да, есть голливудские экранизации.
2: Да, ага. Ну, то есть это такая тема, достаточно избитая. Человек продает свою душу дьяволу, за это дьявол его, ну, благословляет.
3: Дает уже, ему.
2: Да, все, дает ему все, что необходимо, с одним нюансом, что да. Вот он живет тут, радует.
3: И лишен Царства Божьего.
2: Пользуется да. Всем, но потом он в собственности дьявола. Насколько это вообще, ну, имеет под собой основание?
3: Ну, что самое интересное, при всей неоднозначности темы, действительно присутствует определенное представление о том, что, вы знаете, в каждой сказке, да, есть идея такая, да, mm-hmm. и вроде как она не былится, но в ней присутствует определенная вещь, как наставление. То же самое, как и в притче Иисуса Христа.

0: это не, многие притчи Иисуса Христа, это не значит, что это дословный какой-то пересказ какой-то ситуации. Это некое иносказание, в котором есть мысль центральная.
1: Иллюстрация.
0: Да. И вот эта тема, которая очень давно появилась на самом деле в истории человечества в отношении продать душу дьяволу, как высказывание, но в нем есть, в нем присутствуют определенные частицы правды, которая работает в реальности. Во-первых, нужно понять вообще, что мы понимаем под благословением от Бога. Да? Угу. Очень часто бывает так, что непринимаемое нами сегодня от Бога в долгоиграющей перспективе является благословением. То есть, если Бог тебе чего-то сегодня не дал, чего-то очень хотел, но в итоге это могло помочь тебе обрести на самом деле твердость под ногами, чувство уверенности, там, надежду, веру, любовь в своей жизни. И в какой-то момент, когда ты разочаровываешься, не получаешь чего-то от Бога, ты как бы думаешь, ну что такое, ну почему Бог не дает, да? И у тебя какое-то расстройство. Но потом ты понимаешь, что это был лучший вариант. И ты считаешь это благом, да? Бог благословил. Точно так же и в отношениях с противоборствующей Богу стороной. В моментном состоянии, да, дьявол может пообещать тебе что-то, да, и это не происходит, допустим, в прямом каком-то диалоге, да, ты просто начинаешь выбирать в каком-то моральном, там, каком-то этическом представлении, в понятиях заповедей Божьих, ты предпочитаешь для себя выбрать непослушание, ты предпочитаешь для себя выбрать не волю Божью. И в краткосрочной перспективе это вроде как бы для тебя благо, да, ты такой, да, классно, да, я там заработал на этом, вот здесь схитрил, вот здесь вот у меня получилось, вот здесь вот не сказал правду, оно пронесло, вот здесь вот как бы это, и вроде как оно сработало, и ты такой думаешь, ну, это благо, это классно. Но в долгосрочной перспективе ты за это вынужден будешь потом платить здоровьем, имуществом, да, и в конечном итоге потери Царства Божьего, потому что совесть становится невосприимчивой к Духу Святому.
1: В Священном Писании есть такое понятие завета. И, в общем-то, именно к отношениям завета Бог нас призывает. То есть завет – это некое соглашение. Угу. То есть я прихожу к Богу, я должен что-то отдать свое, и Господь мне обещает дать что-то свое.
0: Со своей стороны, да.
1: Да. Ну, можно говорить о том, что на самом деле, что я могу Богу дать, и, ну, как оно...
0: А что Богу вообще нужно?
1: Да, да, и оно и так его, в общем-то, все по праву, как Творца и так далее. Но, тем не менее, вот сами отношения... Ну, такие отношения соглашения. То есть есть некое, вот, ну, как мы приняли, что вот есть договор между людьми. Договор всегда предполагает, что ты мне, я тебе.
0: Обоюдные условия.
1: Да, обоюдные какие-то условия. Вот такая же, такой же принцип в Священном Писании, он тоже есть. То есть договор между Богом и человеком. И в этом плане то, что Бог обещает, это и есть благословение. То есть вот, пожалуйста.
0: Он прямым текстом, да, мы читаем Ветхий Завет, там прямым текстом написано, избери, говорит, что, да, вот, вот тебе два варианта, два пути твоего следования, два условия, и какое ты изберешь, ты получишь результат. Изберешь ты непослушание Богу, будет у тебя вот это, вот это, вот это, вот это. Изберешь послушание Богу, будет благословение в этом, в этом, в этом.
1: Есть ли, описывается ли в Священном Писании некое подобие договора между человеком и противной стороной, между человеком и сатаной?
0: Ну, самый такой, можно сказать, яркий, да, как бы предмет подобного договора, он описан в двух случаях. Первый случай – это в книге «Бытие», когда сатана разговаривает, да, через змея, разговаривает с Евой и предлагает ей, да, он компрометирует Бога и говорит, что в чем проблема съесть запретный плод. Не умрешь. То есть он как бы пытается...
1: Будете как
0: боги. Да, он говорит, будете как боги. И вот со своей стороны он обещает откровение, которого Ева не знала. Которому, возможно, ее тянуло. Да? То есть ты станешь как бог. Ну, то есть ты же общаешься с Творцом своим, да? Не хочешь ли обладать его силой, его мощью, его величием, его знаниями? Без проблем. Я тебе могу это предоставить. Съешь этот запретный плод. И второй, он говорит, вы как бы смертью не умрете. Кто сказал, что вы умрете? Да? То есть и начинает вот этот диалог, попытка подмены. Да? То есть вот...

0: Оно есть условие, на котором ты съедаешь, и ты получаешь. Я тебе даю какие-то условия.
1: То есть есть Божьи слова,
0: да.
1: Что если ты съешь...
0: Смертью. Будет вот это, да.
1: Да. То есть есть договор, не договор, но есть Божья заповедь, которую нельзя нарушать, потому что...

0: случае, то это обычно копирование или достаточно хитрая подделка оригинала. То есть если Бог говорит о завете любви, да, то дьявол договаривается на некоторых потребностях греховной природы. Да. То есть если Бог говорит, я дам Царство Божие, жизнь вечную, сатана такая, какие проблемы? Я тоже со своей стороны могу дать, но могу дать удовольствие, благо там, и все остальное. Вот именно материальные там, какие-то, там, власть, там, еще что-то. Но здесь и сейчас. Да? То есть вот это подделка такая определенного Божьего завета. Второй случай мы наблюдаем конкретный, когда в пустыне Иисус переживает искушение. Когда приходит дьявол, опять же, он не является там в виде черта, да, с рогами, он является как ангел света, посланный от отца, и начинает говорить, слушай, меня вот отец послал, я вот тебе вот предлагаю там три варианта, да, и начинает говорить, вот какие проблемы, давай мы немножко сейчас магию включим в с твоей стороны, вот есть камень, вот хлеб, давай, сделай из камня хлеб. А второй момент – это брося вниз, да, с крыла храма, пожалуйста, и не разобьешься, потому что, типа, есть завет такой. Ну и в конечном итоге все заканчивается открытым выражением со стороны дьявола, да, он говорит, я дам тебе все миры, да, и сокровища, власть, то есть все, то есть… О чем это говорит? Это
1: признай мою власть, и я тебе…
0: Да, это говорит о том, что дьявол может что-то в этой территории, которую люди добровольно передали ему во владение. Он имеет доступ максимальный к ресурсам, да, к власти, к управлению жизнями людей. То есть он максимально этим обладает здесь на земле. И он может этим управлять. Он может кому-то дать, у кого-то отнять. Вот это как бы четко Библия говорит об этом, что это происходит. Да, у него есть ограничения в плане, если Бог сказал, что вот до этой черты дойдешь, а дальше не перейдешь, но оно так есть. Но в любом случае дьявол говорит о своих притязаниях. Он говорит, я могу кого-то благословить для выполнения какой-то миссии. И вот в этом как раз и особенность вот этой темы в том, что когда Бог дает свои благословения, здесь и сейчас они могут казаться далеко не благом. Но на дальнюю это приобретение Царства Божьего. Да? Вот. Это то же самое, как связано вот с гонениями на христиан. Да? То есть христиане в краткосрочном, они от веры в Бога не получают особой радости. Почему? Потому что тебя гонят, тебя увольняют с работы, тебя унижают, тебя там-то преследуют, да, тебя обвиняют и все остальное.
1: Даже если не говорить о каких-то притеснениях, просто сами по себе добрые дела в моменте не приносят какой-то прибыли.
0: Да, они могут, действительно, ты можешь наоборот даже разориться от того, что ты творишь дела милосердия. И вроде как в краткосрочной перспективе это ничего хорошего не сулит. Но Бог говорит, верующий в меня будет иметь жизнь вечную. То есть вот это вот в долгосрочной перспективе ты обретаешь Царство Божье. По сравнению с коротким промежутком жизни здесь
1: даже
0: на земле,
1: это... Даже не в такой долгосрочной, даже здесь на земле, увеличивая количество добра, рано или поздно, мы об этом
0: в предыдущей программе говорили. Бог благословляет и здесь на земле. Да, он дает тебе поддержку свою, он дает тебе благополучие в семье, мир в доме, да, он дает тебе защиту какую-то, он дает тебе, решает какие-то вопросы в твоей жизни чудесным образом подчас, да. То есть Бог и дает эти благословения. Он дает благословение в том, что твои дети не будут наркоманами, алкоголиками там, и все остальное, потому что они под покровом Божьим. А с другой стороны, мы знаем, что есть дьявол, который в краткосрочной перспективе, он предлагает тебе удовольствие, там, власть, деньги, там, влияние и все остальное. Но при этом его условия, его завета с ним – это лишение Царства Божьего.
1: Тут вот момент следующий. Требуется ли какое-то соглашение с дьяволом для того, чтобы получить вот те самые краткосрочные какие-то преимущества? Или, ну, как сказать, все же естественно, я просто не хочу слушаться. То есть я просто не хочу быть, как сказать, не хочу делать доброе сейчас, я не хочу ничем своим поступаться, и просто чисто эгоистично я делаю то, что я хочу.
0: Ну вот как раз, да, это очень интересный вопрос. Почему? Потому что в этом плане Бог и дьявол различаются кардинально. Почему? Потому что Бог чисто открыто и откровенно говорит. Если он говорит о своем завете, он о нем говорит. И если это завет видимый через водное крещение, да, через покаяние перед Богом, да, через соблюдение.

0: Соблюдение принципов Божьих, через чтение Священного Писания, молитву, это тоже, это видимое проявление этого завета со стороны человека и обоюдно со стороны Бога. То дьявол иногда, он предлагает свои услуги без бумаги и подписи, но при этом это происходит в духовном мире. Человек даже знать не знает, что он, оказывается, служит далеко не Богу своими действиями, своими поступками и своим поведением. Как в свое время апостол Павел, да, не будучи апостолом, гнал христиан и думал, и был уверен, что он служит Богу. До тех пор, пока он не встретился с Богом, и Бог ему сказал, что ты гонишь меня. И когда вот эта вот парадигма у него в голове сменилась, он сказал, я всю жизнь, оказывается, я что делал? Я не служил Богу, я, оказывается... уверенно, но служил дьяволу.
1: То есть стать служителем сатаны можно...
0: Можно просто... вообще даже не осознавая этого. Ты даже не понимаешь этого. Но в твоей жизни проявляются черты твоего хозяина, можно так сказать. А так как мы изначально в этот мир приходим как грешники, да, вот, и для того, чтобы войти в чертоги Божьи, нужно пережить вот это искупление. Здесь Бог честно предлагает тебе, вот мои условия, вот мои гарантии. То дьявол может это очень все хитро делать через какую-то твою внутреннюю моральную анархию, там, живешь как хочешь, там, себелюбие, отвергаешь Бога, отвергаешь Слово, там, тебе не нужна молитва, ты самоуверенный, самодостаточный, ты в жизни всего достиг сам, да ты там своим умом и своим здоровьем и своей силой там, и всем остальным. Да, и ты человек живет так, вот и он думает, да, я царь и Бог на этой земле, что хочу, то и творю. Свобода, мое все. А на самом деле ты не свободен. Нет людей свободных.
1: Есть вот еще один аспект. Ну вот во всем этом, ну как это сказать, народном творчестве или эпосе, там, или еще чем-то, продажа души дьяволу – это некий необратимый процесс. То есть человек заключает соглашение, и все, вот в момент заключения этого соглашения он теряет всякую надежду на вечную жизнь, на будущее. Вот. Он живет хорошо здесь и сейчас, но никакого обратного пути для него нет. Вот это соответствует действительности или все-таки здесь тоже миф?
0: Да, совершенно верно. Здесь тоже присутствует определенный миф. Почему? Потому что пока человеческое сердце бьется, и пока Бог может взаимодействовать через разум с этим человеком, он будет это делать. И человек как бы далеко не зашел, да, в своей службе своему хозяину.
1: То есть осознанно, неосознанно
0: он может обрести завет с Богом. То есть Бог принимает человека без условий каких-то.
1: То есть сила Бога, власть Бога все равно больше.
0: Да,
1: даже в жизни такого человека.
0: Как раз задача Бога во что бы то ни стало предложить человеку выбор спасения на любом этапе его вот этого пленения. Да? И человек, может, всю жизнь прожил, да, вот свое, не осознавая того, что он служит дьяволу, и это является разрушительным. Но в какой-то момент, если человек задумывается об этом, если Дух Святой, вернее, позволяет Духу Святому в свое сердце произвести работу, на любом этапе жизни, в любой истории, Писание говорит, если даже грехи ваши будут как пурпур, да, убелю. То есть вот этот момент перехода, можно так сказать, он в плане Бога проявляется в великой милости и любви. То есть Бог это делает, потому что Он возлюбил до конца человека, да, до смерти крестной. И так как вот эта высокая плата жертвы Христа заплачена за человека, да, это выкуп уже произведен, то юридически это работает, когда человек переживает процесс покаяния, когда человек осознает, что я всю жизнь свою жил-то, оказывается, ну, не так, по-другому, я служил-то не тому. И вот этот переход, на самом деле, Бог с простостертыми объятиями принимает человека. В этом его сущность, и в этом величайшая разница, в отличие от сатаны. Если дьявол добивает до последнего разочарованиями там, и говорит, ну все, у тебя шансов нету, ты уже тут наворакал, ты уже по локоть там, по шею в крови, у тебя нет вероятности. Или ты в петлю лезешь, как Иуда, да? Который предпочел в своей службе дьяволу, да? В своем контракте, который он с ним подписал, через вот эти все вот действия свои, он посчитал, что выхода нет. Хотя Иисус до последнего предлагал ему этот выход. Но у Бога всегда есть возможность достучаться до сердца человеческого для того, чтобы человек поменял лагерь своего хозяина.
1: Бог сильнее, однозначно. Даже в жизни самой пропащей.
0: Однозначно, Бог всегда сильнее.

0: Не.
1: Спасибо большое, Михаил. Дорогие друзья, будем помнить, что Бог силен изменить нас и даровать свою любовь, милость и вечную жизнь на любом этапе нашей жизни. Всего доброго, до свидания.

Сборщики налогов и те, кого называли грешниками, постоянно теснились вокруг Иисуса, чтобы слушать Его. Но фарисеи и книжники возмущались и говорили: «Он принимает грешников и даже ест с ними». Тогда Он рассказал им такую притчу. Скажем, у кого-то из вас есть 100 овец, и он потеряет одну из них. Не оставит ли он 99 на пастбище и не пойдет ли искать пропавшую, пока не найдет ее? И когда ему удается найти, он, радуясь, кладет ее себе на плечи и, возвратившись в свой дом, созывает друзей и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мной, я нашел мою потерянную овцу». Говорю вам, что также и на небе будет больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, в покаянии не нуждающихся. И еще такой пример. У женщины было 10 серебряных монет. И если она потеряет одну из них, не зажжет ли она светильник и не станет ли подметать в доме, ища усердно, пока не найдет? И когда найдет, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла свою потерянную монету». Говорю вам, так радуются ангелы Божьи об одном кающемся грешнике.

как устроена жизнь. Кто-то корни пускает в долине, где течет Иордан меж тенистых оливковых рощ. Кто-то может шатер свой раскинуть в безликой пустыне, где в диковинку дождь и воды днем с огнем не найдешь. Где же черпает силы, уставший от зноя и жажды, как ему удается безропотно крест свой нести? Средь горячих песков, повстречав Иисуса однажды, он сумел в покаянии сердца промолвить: «Прости». Он сумел свое гордое «я» расколоть на осколки и уже не пытался потом те осколки сложить. И не важно совсем, что бродили о нем кривотолки. Со смирением встречал он нелегкой судьбы виражи.

Сегодня тема моей проповеди – образ Марии в Евангелиях. Когда мы читаем какое-то художественное произведение, обычно автор всегда описывает своего главного героя очень подробно, так ведь? Не только в каких-то определенных ситуациях, да, но иногда берет, например, где он родился, место, в котором он рос, описывает, как выглядел человек, да, каким он был, рост, цвет волос, глаз, какое было лицо, какие были черты. Потом, может быть, в каких-то ситуациях автор описывает характер этого человека, главного героя, да? И поэтому, конечно, у нас, когда мы читаем вот какое-то художественное произведение, у нас создается впечатление об этом герое. Мы, возможно, его видим, может быть, даже ему симпатизируем, да, или, наоборот, нас что-то привлекает или что-то отталкивает. И нам легче так представить, согласитесь? Но мы такие люди, что нам уже хочется иногда более подробных деталей и так далее. Но если мы читаем Евангелие, то мы не увидим описание о Деве Марии, каким она была ростом, какой она была ростом, да? Какой у нее был цвет волос, цвет глаз, кожи, да? Насколько она была молодой и так далее. То есть иногда это очень сложно себе вообразить и представить, как вообще, какой она была. И евангелисты нам этого не описывают. Но они делают акценты на совершенно другие вещи, которые, конечно, в ту эпоху, в то время для людей были важны. Поэтому давайте мы с вами попробуем посмотреть, как разные евангелисты, ну, пытаются, ну, что-то, может быть, даже немного, чуть-чуть, но приоткрыть нам какую-то завесу о Деве Марии. Итак, мы начнем по порядку с Евангелия от Матфея. Потому что, ну, прям пойдем не в той хронологии, как должно было быть, да, а просто вот так, как Евангелие у нас записано. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Итак, мы откроем Евангелие от Матфея, первую главу. Что интересно, в Евангелии от Матфея Мария упоминается очень подробно в первых двух главах Евангелия. То есть в первой главе и второй Евангелие от Матфея. Еще она упомянется в 12 главе Евангелия, да, ну, в связи с определенным там конфликтом, но очень-очень вскользь. А вот что-то, что мы сейчас можем о ней узнать, это Евангелие от Матфея, первая глава. Давайте почитаем. Итак, Евангелие от Матфея, первая глава. И мы видим здесь, идет родословный Иисуса Христа, самый первый стих, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Затем идет перечисление всех поколений, так, от Авраама до Давида, ну и потом дальше, до Вавилона, и потом уже после Вавилона, и мы приходим с вами к 16 стиху. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Потрясающе! Если вы посмотрите перечисление в родословной, то там вот таким, ну, как бы ритмом повторяется одна и та же фраза. Авраам родил кого? Исаака. Исаак родил Иакова и так далее, да? То есть видно, что в роли или в продолжении рода играет активную роль кто? Мужчина. Но когда мы идем к описанию Марии, то есть мы понимаем, что возникает некая такая, ну, трудность, что ли, у Матфея, потому что на самом деле Иисус Христос не был сыном Иосифа, мы же это понимаем, да? То есть только потом у Евангелия от Луки мы понимаем более подробно, как рождается Христос. А вот в Евангелии от Матфея этой задачи не стоит, он ее не раскрывает, да? Потому что, что интересно, это очень важная деталь, что Евангелие от Матфея, первые две главы, они
представлены нам со слов Иосифа, то есть со слов мужчины. Не женщина рассказывает о том, как родился Иисус, а рассказывает Иосиф. И главным действующим здесь лицом в 1-2 главе Евангелия от Матфея является именно Иосиф. А Мария играет здесь второстепенную роль. Если вот смотреть, она все время молчит, и все время Слово Божие адресовано кому в первую очередь? К Иосифу. Во сне он получает это откровение, да, что нужно Марии принять и так далее. Во сне ему дается повеление бежать в Египет, а затем также во сне ему дается сообщение, что нужно вернуться в Иудею и так далее. То есть вроде бы кажется, что главное действующее лицо этой, ну не то, что кажется, а это так на самом деле, главное действующее лицо здесь Иосиф. Что мы тогда можем узнать о Марии? А вот эта фраза, она как раз и говорит нам о том, что Иаков родил Иосифу, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И вот здесь Мария, получается, становится, если еще мы почитаем 18 стих, «Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Да? Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго».

родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И далее мы читаем: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Видите, да? Вот в этом таком описании мы видим Марию, которая становится частью Божьего замысла, Божьей воли, что Бог в своем намерении решает прийти к нам не, ну, не просто, знаете, вот уже как в взрослости, в возрасте явился, открылся, как такой победоносный царь, явил, навел тут шорох, так сказать, да, всех, всем, кому нужно, влепил, чтобы боялись, порядок навел и ушел, и сказал: «Так, все, чтобы жили у меня по Божьей, попробуйте только у меня». Но мы видим, что Бог приходит к нам через женщину. И приходит вот как беззащитный младенец. Беззащитный. И мы видим с вами, когда, если внимательно читать первую главу Матфея, вторую, какая опасность стоит перед младенцем Иисусом. Царь Ирод, когда узнает о том, что родился, оказывается, царь иудейский, что он хочет сделать? Он хочет младенца убить. И посылает в Вифлеем солдат, который убивает всех детей от нуля до двух лет. Да? То есть, представляете? А Бог предупреждает Марию, точнее Иосифу, да, чтобы он Марию и ребенка, да, спас. То есть вот здесь Мария становится частью Божьего плана. И здесь именно показан такое, я бы сказал, смирение этой женщины, потому что, как я уже сказал, здесь главная роль принадлежит мужчине. Иосиф рассказывает эту историю. Вот это стандартная семья, где мужчина является главой, да, а женщина за ним находится. Вот здесь Мария играет вот эту роль, что она за своим мужем. Он принимает решение, он о ней заботится, а она покорно что делает? Она как бы повинуется, следует за ним. Вот это очень важный момент, образ Марии. Хотя некоторые богословы, которые очень сильно, скажем так, ну, либеральные богословы и даже женщины-богословы, они, конечно, возмущены таким образом, что эта женщина здесь в таком униженном положении находится, что она никакую роль вообще не играет. На самом деле нужно видеть это правильно. Один из образов женщины все-таки, братья и сестры, это важно. Это кроткая и смиренная. Это не значит, что она не способна противостоять злу. Просто одна из ее вот такой особенности, да, это как раз кротость и смирение. Вот здесь она очень показана, потому что иногда бывает, что женщина перегибает палку, и уже другая есть, ну, другая крайность. Да? Я уже говорил на 22 февраля, что проблема иногда, одна из проблем, почему появилась эмансипация и феминизм, это насилие мужчин над женщинами. То есть это оттуда вытекает, когда действительно права женщин нарушались. И женщина, и желания ее подавлялись, и не учитывались какие-то интересы. Но сейчас другая крайность, другая идет сторона. Когда женщины иногда, ну, уже как мужчины себя ведут. И мне кажется, здесь Евангелие показывает как раз образ Марии, женщины кроткой и смиренной. И мы это потом еще чуть дальше увидим. Хорошо, давайте мы посмотрим на Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, оно очень непростое. И сюжет, который мы сейчас посмотрим, находится у нас в 3 главе. Итак, Евангелие от Марка, 3 глава. Мы прочитаем ситуацию, которая произошла с Иисусом. В стихе 20 и 21, а потом немножечко перескочим дальше и прочитаем, что говорит Христос. Итак, приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». И вот здесь давайте мы с вами остановимся.

Здесь есть одна интересная фраза, которая говорит о том, что кто-то подумал об Иисусе, что он сошел с ума. Вы видите это в тексте? Ну, конечно, Христос с ума не сошел, понятно. Но так думали. И возникает вопрос, кто подумал об Иисусе, что он не в себе, что он сошел с ума, что он невменяем? Кто подумал? Вопрос. На самом деле греческий текст очень сложен, но в Евангелии от Марка он дает нам сразу два вида толкования. Либо а, об этом подумали его родственники, да, давайте, что мы здесь читаем? И услышали ближние его. Вот это слово «ближнее», оно в книге притчей, именно в Септуагинте, точно в точности показывает семью. То есть ближние его – это его семья. Так? Теперь давайте посмотрим более подробно, кто эти ближние. Это важно. Стих 31, там как раз описано, кто эти ближние. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Итак, кто пришли? Матери и его братья. А когда люди передают, кто пришел, чуть ниже, будет написано, что еще и сестры. Таким образом, мама Иисуса, братья Иисуса и сестры пришли зачем? Чтобы его забрать. Вот это вот слово «забрать», оно очень интересное. Знаете, что оно означает? Сейчас я скажу, где это слово у нас. «Взять» в 21 стихе. «Взять». На самом деле это слово означает «схватить», «арестовать», «насильно взять». То есть это не просто прийти поговорить, ну пойдем, а это действительно захватить его, свернуть руки, ноги и отнести домой. И у меня возникает вопрос – как здесь, каким здесь представлен образ Марии? Интересно. Как вы думаете, она тоже думала, что он невменяем, не в себе? Или так думали братья и сестры? Потому что из других Евангелий мы знаем, что родные братья Иисуса не верили в Него. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 7 глава, там, по-моему, в 7 главе как раз описывается, что братья его не верили в него. И что когда он пришел в свое отечество и попытался там исцелять, то он не смог исцелить по неверию их. То есть люди знали прекрасно Иисуса, как он рос и так далее, и у них не было вообще понимания о том, что перед ними царь царей, Господь господствующих. Видите как? И у меня вопрос – Мария тоже так думала или же все-таки нет? Как вы думаете? Сложно, да? Потому что, с одной стороны, вроде бы кажется, что домашние так думали, да? Но эта фраза может означать либо а, так думали родные, родственники, да? Но близкие. Ибо говорили, что он вышел из себя. То есть, либо это они говорят, либо это люди им говорят, ну, Марии и братьям, что типа у вас там ваш сын совсем не в себе, идите заберите его, в конце концов, что там происходит. Вот этот момент, он такой двойственный, он заставляет нас немножечко, ну, скажем, остановиться, быть очень осторожными. Но мне думается, если мы посмотрим дальше по Евангелию от Луки, образ Марии. Мне кажется, здесь ситуация могла быть такая. Давайте просто я ее немножко обрисую, чуть-чуть, чтобы чуть-чуть попробуем немножечко восстановить. Если об Иисусе думать, что он сошел с ума, это просто люди, не родственники, просто люди, то ситуация в данном случае Марии с ее братьями состоит в том, чтобы прийти и Христу что? Помочь. Ну, просто прийти и посмотреть, что на самом деле происходит. И мне кажется, в этом случае Мария, она играет как раз роль матери, которая волнуется за кого? За своего сына. Но если братья тоже в этом были причастны, то есть братья, которые не верили в Иисуса, что он Мессия, которые сомневались в нем, только потом они поверят в него, только потом, позже, да? –

они, скорее всего, могли пойти, а мать Иисуса, мама Иисуса, она идет с ним, потому что, ну, да, чтобы ему не навредили. То есть, скорее всего, все-таки Мария здесь та женщина, которая идет, несмотря на то, что она оказывается вот в этой, скажем так, в связи своих детей, которые настроены негативно против Иисуса, мне кажется, она идет туда, чтобы не получилось беды. То есть свои же, чтобы родственники, свои же братья и сестры Иисуса Христа не растерзали. Ну, это я так, конечно, уже домысливаю, но мне кажется именно так, потому что когда мы посмотрим на образ Марии в Евангелии от Луки, вы это поймете. Сейчас мы пока не будем забегать вперед. Просто вот в этом отрывке из Евангелия от Марка нужно увидеть Марию как мать, которая в такую трудную ситуацию или в конфликтной ситуации пытается пойти туда, чтобы в нее разобраться, вникнуть, и если вдруг, не дай Бог, чтобы ее дети не натворили беды, ну, особенно те, которые не верят. Потому что я сомневаюсь, что Мария сомневалась в мессианстве Иисуса Христа. Понимаете, да, о чем я говорю? Я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что она в Иисуса-то как раз и верила. И верила от самого начала и до самого конца. Просто вот в этой ситуации, когда возникает конфликт, мне кажется, Мария как раз проявляет вот это материнское качество. Прийти и разобраться в этой ситуации. Чтобы ее детишки, пусть и даже взрослые, не натворили беды. Понимаете? Потому что она чуткая и смиренная. Она идет, чтобы в этой ситуации оказаться вместе рядом со Христом. Но это вот такой образ. А вот теперь давайте посмотрим на Евангелие от Луки. Это первая и вторая главы. Самые большие главы Евангелия, где описана Мария. И это просто потрясающая сцена, потому что Евангелие от Луки, первые и вторые главы, написаны со слов кого, как вы думаете? Со слов кого написаны первая и вторая главы? Со слов Елизаветы и Марии. Это они, рассказчики этого Евангелия, братья и сестры. Именно Мария, евангелисту Луке, расскажет подробности того, что было. И благодаря тому, что она расскажет эти подробности, у нас есть потрясающий фрагмент исторический Евангелия о том, как происходило рождение Иисуса Христа, и не только рождение, а то, как Бог реализовывал свой план, начиная с Елизаветы, подготавливая появление предтечи Иисуса Христа, да, который должен прийти и приготовить путь к Господу, и явление самого Господа. И теперь давайте мы посмотрим на первую главу Евангелия от Луки. Я вам скажу, братья и сестры, это просто... Знаете, вы, может быть, ну, дома домой придите и почитайте, потому что, ну, почитайте в тишине, в такой неспешности. Может быть, не сегодня, может быть, какой-то другой день. Проникнитесь. Это потрясающий шедевр. Вот евангелист Лука – это действительно мастер. Это тот, кто вот описывает очень подробно действия людей. И нам сейчас нужен образ Марии. Давайте мы посмотрим. Итак, первая глава Евангелия от Луки, мы начинаем с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой сойдет, найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему

Но и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Потрясающе! Вы чувствуете вот это, сестрички? «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Это потрясающе. Вот если вы почитаете образ мужчины, который в начале первой главы представлен, Захарии, который видел видение, которому ангел сказал: «Захария, твоя молитва услышана, у тебя будет сын». А он что? Помните, да? Он не поверил. И тогда ангел говорит: вот за то, что ты не поверил, что будет? Будешь немым, я закрою твои уста, пока он не родится, и когда уже время придет имя назвать, потому что отец должен был и назвать ребенком, да? Вот тогда ты отверзнешь свои уста. Ты не поверил. А Мария что? А Мария принимает на себя. Слушайте, вы просто не представляете, что она на себя принимает. Что, во что она впутывается и вообще входит. Вы не можете себе просто это представить. Перед чем, если мы вспомним Матфея, который мы читали 1-2 главы, это же в первую очередь оскорбление и унижение, потому что 100% у людей возникал вопрос, откуда у нее ребенок, потому что сам Иосиф хотел поначалу что сделать, вспоминайте, а ее отпустить. Видите, как интересно? Перед чем она встает, но потом, когда все-таки Бог ему во сне приходит, ну, ангел приходит и говорит: так, Иосиф, ты чего это задумал, а? Ты мужчина или не мужчина? Бери на себя ответственность. Кстати, мужчина, это вот одна из ваших особенностей. Ответственность брать надо на себя, не сваливать, когда жареным запахло, а брать на себя ответственность. И он только после этого берет. Избиение младенцев, уход в Египет. Вы понимаете, путешествия какие? Это очень тяжелые в те времена. Это не сегодня сел на скоростной поезд и на самолетик, и уже там, и уже в Египте, на море. А, хорошо как. Понимаете? Попробуйте как-нибудь проделать маршрут. Ну, я же, конечно, понимаю, но пешочком на ослике или на чем-то, да? Вы поймете, насколько это опасное путешествие. Очень опасное. И вот она берет на себя эту роль. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Это потрясающе. Я вижу в Марии очень глубокую веру. Веру, которая готова стать матерью Господа. Более того, эта вера настолько сильная, что когда она придет к Елизавете, Елизавета исполнится Духом Святым, начнет говорить слова благословения. Но вы послушайте псалом Марии. Братья и сестры, это важно. Давайте почитаем псалом Марии, то есть как Мария воспевает. Это замечательно. Если мы почитаем чуть ниже, так, это у нас первая глава, стих 46. Это не только псалом, это молитва. Молитва богословски очень глубокая, очень сильная. Если ее переводить, то можно каждую фразу переводить, видеть отсылки Ветхого Завета. Настолько глубоко показан вот образ Марии, который глубоко понимает миссию Бога, Божью миссию, которую Он хочет осуществить, чтобы спасти Израиль и вообще весь мир. Читаем ее словословие. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его, явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчащих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Замечательно, потрясающе. И эти слова произносит женщина,

Поэтому здесь Мария предстает как лидер духовной прославления, который прославляет Бога и задает вот этот тон. И вообще все первых две главы, это главы, которые посвящены, там постоянно звучит мелодия, там идет постоянно ликование и прославление. Поэтому женщина – это то существо, которое тонко чувствует действительно духовную грань и может искренне выразить свои чувства и свое восхищение, как не могут сделать это мужчины. Поэтому здесь Мария предстает вот именно этим человеком, который открывается нам в смирении, в вере. Она в своем послушании, скорее, перед Богом, да, то есть она в послушании принимает. Еще одна особенность, братья и сестры, это важно, посмотрите, что Мария становится не только прославляющей Бога, она еще и та, которая сохраняет слова. Читаем. Два места у нас есть по этому поводу. Это вторая глава, мы не будем сейчас детально подробности. Вторая глава, стих 19. Когда пастухи пришли и рассказали, что они видели и слышали про младенца Иисуса, да? Посмотрите. А Мария сохраняла все слова сии, слагая где? В сердце своем. Вы знаете, как интересно вот эта фраза стоит, слагая слова? Складывая в сердце. То есть такое ощущение, как будто сердце Марии – это такая коробочка, куда она складывает слова Божьи, понимаете? Божьи чудеса и Божьи деяния, она их туда складывает. Более того, Лука повторяет эту фразу второй раз, давайте читать. Это не просто вот случайная фраза у Луки, вот так вот по ходу написал, что первое в голову пришло. Это намеренная вставка, которая показывает образ Марии. Давайте читать стих 51. «И он пошел с ними и пришел в Назарет», ну это про Иисуса, «и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии», где? «В сердце своем». Вот здесь образ Марии, братья и сестры, это потрясающий. Она хранит слова Божьи. И понимаете, еще и важный момент. Можно сказать, что Мария является соавтором Евангелия от Луки. Она соавтор Евангелия от Луки. Потому что она сохранила Евангелие. Послушайте, она хранит Евангелие. И это Евангелие передает. И если бы не сказала она эту благую весть, у нас не было вот этих первых двух глав, которые приоткрыли какую-то завесу о том, как родился Иисус, насколько это все было Богом продумано. Это потрясающие вещи. Поэтому Мария – это не только женщина, которая в послушании принимает тяжелую судьбу, которая ей выпадет. На самом деле, даже Симеон скажет о том, что тебе самой оружие, там в греческом меч, тебе меч пройдет. Да, душу пронзит, душу, меч. И Мария здесь представит та, которая помнит слова Божьи, хранит их, да, и их передает. Ну и, наконец, давайте не будем больше так подробно говорить. Евангелие от Иоанна, последнее Евангелие. Евангелие от Иоанна, вторая глава, братья и сестры. На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. И был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то мать Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Потрясающе! Образ Марии какой? Это женщина, которая готова не только помочь, да, войти в положение. У нее есть еще очень сильная вера, что она вера именно дерзновение. Понимаете, именно дерзновение. Не дерзость, не наглость, а вот именно вот эта смелость такая, ну, со смирением, да, она готова помочь этой семье, которая оказалась вот такой вот, я не знаю, почему так получилось, по каким, ну, что не хватило вина, да, но вот, ну, вот произошло так. Она готова, видите, встать, помочь этой семье и даже упросить своего сына, который знает,

понимает, что он может это сделать. То есть, слушай, ну ты же можешь это ведь сделать, да? У тебя же есть для этого сила. То есть некая такая смелость. И более того, когда даже Христос сказал, еще час мой не пришел, что она делает? Так, ребята, сейчас надо вам подойти к моему сыну. Он скажет, что нужно делать. И вот это потрясающие слова Богородицы, если бы она сегодня пришла, ну, к нам, в наш мир. Знаете, что слова Богородицы какие? Знаете, какие? Это важно. Что скажет он вам, то что? То и делайте. Слушаться надо кого? Иисуса. Вот все, что он говорит, надо делать и исполнять. Это важный наказ. Посмотрите, образ Марии какой потрясающий. Что вам нужно, мои дорогие последователи Иисуса Христа, кого слушаться? Иисуса, делать все, что Он вам велит. Ну и последний образ Марии, самый такой трогательный и волнующий. Это 19 глава Евангелия от Анна, стих 25. Такой как краткий текст, всего лишь навсего краткий, но очень трагичный. 25 стих. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику, «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Конечно, здесь есть момент, который нам говорит об Иисусе, который о своей матери заботится теперь. Но это образ другой. Нам нужен образ Марии. Послушайте, где находится Мария в самый тяжелый миг или час, точнее час, в самый тяжелый час жизни своего сына. Ну или даже своего сына и Сына Божьего. Где она находится, скажите? А? Она находится рядом у креста. Где находится 11 учеников Иисуса? Они сбежали. Мужики сбежали. Да, Иоанн, самый молодой, находится у креста. Знаете почему? Потому что про него сказано, что его любил Иисус. У креста оказались люди, которые были очень дороги Христу. Мария, потому что она была его матерью. Самая дорогая женщина. Она находится... Дальше сестра Марии, еще одна Мария Клеопова, да? Это, кстати, Клеопа, это тот, который в Евангелии от Луки, в 24 главе, убегает из Иерусалима, потому что сомневается. Поняли, кто это? И шли они вдвоем, это была Мария и Клеопа, это муж с женой шли. Они уходят. И, скорее всего, это действительно люди, которые для Иисуса были дороги, потому что это родная была сестра Марии, его матери. Ну и Магдалина, вы знаете, почему она там была. Потому что тоже любила Христа, и сколько ей Христос простил, и сколько из нее бесов изгнал, как вы помните, да? И принимала она не раз Христа в дом. То есть мы видим с вами, что у креста находятся самые близкие. Все оставили Христа, все от Него отвернулись. В самый трудный час. Но мама находится рядом. Это важный момент, который мы видим о Богородице или о Деве Марии. Итак, давайте мы посмотрим, какой же образ евангелиста нам предстает о Марии как женщине, и чему мы можем, ну, у нее научиться. Первое, мы видим, что она смиренна и идет за своим мужем. Куда идет муж, туда она и идет. Она смиренна. Она вот в этом отношении не выступает в роли какой-то главенствующий, да, такая, знаете, бизнес-вумен, да, вот. Нет, она смиренная, кроткая и покорная. В то же время мы видим с вами, что она принимает Божью волю, Божий план спасения, также со смирением и доверием Богу, да будет мне по слову Твоему. Мы также видим, что Мария сохраняет слова Божьи, Евангелие, и становится той, ну, женщиной или соавтором Евангелия, да, передавая благую весть, как бы свидетельницей. Мы также видим, что она

смелые в некоторых случаях и готовы людям помочь, но и в то же время готовы сделать вот этот такой, ну, в дерзновении попросить все-таки Иисуса, чтобы Он мог совершить это чудо. И, кстати, это было первое чудо, которое было сотворено Иисусом. И в этом чуде, можно сказать, приняла участие кто? Мария. И, наконец, она находится в самый тяжелый час беды, когда все...

христианка. Если, конечно, она будет вдохновлена примером Марии. Поэтому, милые мои сестры, пусть вас Господь благословит, чтобы у вас вот этот образ тоже просиял в вашей христианской жизни. Да? Помолимся Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Марию, за чудесный образ, который оставили нам евангелисты. И пусть, может быть, не так подробно, как хотелось бы, может быть, нам сегодня, современным людям, узнать о ней, мы видим маленькие штрихи, наброски, мы видим рассказ, свидетельство, которое нашу духовную жизнь обогащает и заставляет задуматься над тем, как нам сегодня жить по Твоему Слову. Господь, пусть этот образ этой смиренной, кроткой женщины, которая приняла на себя такую ношу, приняла и стала матерью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, та, которая стала участницей этого Божьего плана спасения. Пусть она нас вдохновляет жить христианской жизнью, также быть смиренными, также быть иногда дерзновенными в вере, также повиноваться Твоей воле, Твоему Слову, сохранять слова Евангелия и распространять их, и всегда быть в трудную минуту и в час беды, несмотря на то, что другие могут отвернуться. Благослови, Господь, нас. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите, расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
2: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
4: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
2: Но Бог благословлял свой народ, и чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
4: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
2: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
4: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
2: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
4: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
2: Фараон

0: стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
1: «Если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых».
2: «Какой он злой, этот фараон!»
3: «Не переживай, Бог всегда помогает своему народу».
4: «Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него».
5: «А что Бог сделал в этот раз?»
0: «Бог совершил великое чудо! Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта».
2: «Как Иосиф?»
1: «Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона».
6: «Ого!
2: Расскажите, расскажите!»
0: «Вы хотите услышать эту историю?»
6: «Да!»
0: «Не слышу!»
6: «Да!»
0: «Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?»
3: «Нет».
1: «У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?»
2: «Иосиф».
4: «Правильно».
3: «Рувим».
5: «Вениамин».
6: «Иуда».
0: «А наш герой родился в семействе или колене Левия».
2: «Папа, расскажи».
0: «Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона».
4: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
1: «Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам».
2: «Зачем они так делали?»
4: «К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей».
3: «А что, у них уже были дети?»
4: «Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти».
6: «Какой?»
0: «А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!»
7: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых. Мастерская добрых дел.
8: Ну и что? Здравствуйте, ребята. А что, вы тоже на день рождения своим гостям выдаете вот такие головные уборы? Дело в том, что нашему Игорю сегодня исполняется 11 лет. И ребята на день рождения просили всем выдать вот эти вот колпаки. Но для того, чтобы праздник удался. Я прямо и не знаю. Мне вот не очень нравится. Скажите, ребята, а что нужно для того, чтобы праздник удался? Я прям не знаю.
9: Я
8: кажется, что там что-то происходит. Давайте посмотрим.
10: А с колпаком красивее будет.
11: Да, ну не надену я колпак, но вы мне всю прическу только испортили.
8: Здравствуйте еще раз.
12: Здравствуйте, Афанасий.
8: Ребят, ну скажите мне, пожалуйста, на милость, ну почему праздник зависит от этих колпаков?
11: Вот и я им говорю, что не
12: что
11: в колпаках
12: празднично.
11: Дело. Ну, праздник же не в колпаках.
8: Ну.
12: А в чем же тогда? Игорь ведь к нам редко приезжает, только на каникулы. Ну так хочется что-то сделать в этот особенный день.
8: Ну, а подарок-то вы еще купили?
13: Нет, но у нас еще есть время что-нибудь придумать.
8: Я думаю, что надо просто купить ему что-нибудь памятное. Ну, что-нибудь, чтобы он вас каждый день помнил.
13: Чтобы почаще вспоминал?
8: Да, почаще вспоминал.
13: Каждый день?
8: Каждый день.
13: Ну, тогда это зубная щетка.
11: Зубная щетка. Конечно, он будет зубы чистить каждый день и нас с вами вспоминать.
8: Добрым словом.
11: Вы говорите-ка, зубная щетка.
13: Да я пошутила.

0: Дайте же нам выбрать подарок, чтобы не разбился, не потерялся и не испортился.
1: Ты чего себе задачку дал? Чтобы не разбился, не испортился, не потерялся. Я даже не знаю, что такое может быть.
2: Ну, вообще, каждая вещь рано или поздно портится.
1: Вот именно. Одна раньше, другая позже.
2: Да.
1: Ну?
2: Ну, вообще, я вспомнил одну историю про один подарок. Хотите, я расскажу вам про подарок, который никогда не портится. Ну, правда, вещью, конечно, его не назовешь, но есть действительно такой подарок.
1: Слушайте, интересно.
0: Хоть
2: вечный, никогда, никогда не портится.
0: Хотите?
1: Конечно,
0: да.
2: Тогда сядем.
1: Давайте.
0: Да, сядем. Давайте.
2: Так, садитесь, садитесь, садитесь. Я расскажу вам вот что. Это было в самом начале жизни нашей планеты. Да и планеты-то еще не было. Темнота и вода. Сначала Бог непостижимым для нас образом создал свет. Потом он создал твердь, которую назвал небом. На третий день появилась суша, камни, песок, глина. Но не вся земля стала сушей. Воды Бог собрал особо и назвал их морями. В этот день Бог создал невероятное количество трав, деревьев, цветов. Миллионы видов и сортов цветущих, колосящихся, густорастущих растений наполнили землю. Такое разнообразие трудно охватить человеческим разумом. Мы изучаем это целыми книгами, исследуем на уроках ботаники и в институтах растениеводства. Богу же на все это понадобилось всего один день. В четвертый день появились небесные светила. Солнце, луна, звезды. И каждый из них до сих пор движется только по своему особенному пути. Следующий, пятый день был прекрасным. Бог сотворил птиц и рыб от самых маленьких и до самых огромных. Все они были великолепны и неповторимы. В шестой день были сотворены все животные мира. Слоны, жирафы, маленькая мышь и изящная лама. В этот же день Бог сотворил человека. И после этого Бог произнес: «Хорошо весьма».
0: Ну а в седьмой день?
2: А в седьмой Творец успокоился от всех своих дел. Угу.
0: Успокоился – это значит, начал отдыхать?
2: Ну, не совсем. Он успокоился от своих дел и наслаждался тем, что он сотворил. Дело все в том, что Бог не просто успокоился, он осветил этот день для всех людей. В этот день Адам и Ева наслаждались общением с Творцом, узнавали тайны Вселенной, а позже, когда появилось новое поколение людей, то люди в этот день стали отдыхать, воздерживаться от всякой работы и наслаждаться общением со своим Творцом. Так Бог осветил и благословил седьмой день недели для покоя и отдыха, для общения с Богом. Это настоящий подарок, это вечное постановление Божье на земле. Подарок, который дан людям. Он приходит каждую неделю, седьмой день, и ничто никогда не может этого остановить.
0: Как пользоваться этим подарком?
2: Адам и Ева в этот день наслаждались общением с Творцом и узнавали у него тайны Вселенной. А в более позднее время, когда на земле появились новые племена людей, в этот день даже происходили чудеса. Так однажды, когда народ израильский ходил по пустыне, Господь дал особую пищу – манну. Такие маленькие белые крупинки, которые появлялись каждое утро до восхода солнца. Но у этой манны была одна особенность. Она могла храниться только один день, а на следующий день она портилась. Люди пекли из нее лепешки, варили кашу и просто ели. И вот в чем дело. Они собирали каждый день ровно столько, сколько хватало на день. А в субботу собирать-то нельзя было, потому что это был день покоя. Так в пятницу...

0: Днем раньше этой манны выпадало вдвое больше, и в субботу она не портилась. Вот такое было чудо на земле.
1: Да, подарок-то что надо. Целый день отдыха и радости.
2: Да, значит, все-таки есть то, что не портится и не ломается. Здорово, и это есть в календаре у каждого из нас.
1: Календарь, ребята, это идея. Давайте подарим Игорю календарь с видами нашего города. И тогда он целый год будет вспоминать этот праздник. А у меня еще идея. Давайте проведем с Игорем веселые игры во дворе, чтобы праздник точно дался. Можно с приготовлениями?
3: Конечно, поспешим, времени осталось немного.
4: Ну а мы с Женей в магазин за календарем. Встретимся во дворе. Спасибо, Афанасий.
1: Спасибо.
4: Филипп.
1: Спасибо.
5: До свидания.
6: До свидания.
7: А колпаки-то?
2: Да, оставьте, Афанасий Филиппович, у них и так все получится.
7: Ну-ка. А?
2: Ну, здорово.
7: Ребята, а вы радуетесь подарку во времени, который нам подарил Бог? Как вы проводите седьмой день? Попробуйте сделать его праздничным днем.
2: Ведь это же и ваш подарок.
7: Всего вам доброго, дорогие мои.
2: До свидания.

Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сюда к нам в нашу студию. Мы рады приветствовать всех тех, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, давайте с вами немного поговорим о том, что у нас было на наших прошлых встречах. 6 спикеров и 17 встреч позади. Павел Жуков, священнослужитель, молодежный пастор, затрагивал темы отношений и азарта. Мария Ивачева, психолог и семейный консультант, разбирала с нами темы сексуальности, а также сексуального воспитания. Вадим Кочкарев, музыкант и молодежный наставник, показывал нам, как найти счастье и как справляться с проблемами в семье. Руслан Ларин, профессиональный коуч и бизнес-тренер, рассказывал нам, как сегодня христианину правильно найти работу. Александр Сахаров, священнослужитель и психолог, разбирал с нами темы борьбы с беспомощностью, а также мы затрагивали вопросы касательно рождения детей. Сергей Рягузов, наш священнослужитель и специалист по естественным наукам, показал нам, как работает наш мозг, а также как сегодняшнему современному поколению Z найти счастье. Сегодня же мы с вами немножечко пофилософствуем. Скажите, пожалуйста, какой вопрос у вас всплывает в голове, когда мы говорим о философии? В чем смысл жизни? Это главный философский вопрос. Сегодня мы с вами поговорим о том, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводам. Наличие смысла жизни положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека. А вот продолжительные и безуспешные поиски этого смысла, напротив, ухудшают. Вы согласны с этим? Но в чем смысл жизни христианина? Давайте эти вопросы мы зададим священнослужителю, директору благотворительного центра, блогеру

0: и специалисту по вопросам здорового образа жизни Антону Бойкову. Антон.
1: Приветствую.
0: Расскажи нам вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Ну, уже было много сказано. Мы поговорим сегодня о смысле жизни, и поэтому я предлагаю не тратить время сейчас и перейти непосредственно к этой теме.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными. Вопросы свои можете задавать сразу с места. Можете их записывать, мы потом их зачитаем. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои вопросы в комментариях под видео или в чате на YouTube. Ну что, Антон, ты готов?
1: Да, давайте начнем.
0: Я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Дорогие ребята, дорогие друзья, все, кто смотрит нас, рад вас сегодня приветствовать здесь. И действительно, у нас не так много времени для того, чтобы попытаться разобраться в таком, ну, обширном, большом вопросе, в чем смысл жизни. Я надеюсь, что вы уже нашли ответ на этот вопрос. Вот, но я знаю и сам был когда-то таким человеком, который задавался этим вопросом, может быть, даже убегал от этого вопроса, потому что порой бывало страшно признаться о том, что я не знаю вообще, куда я двигаюсь, зачем я что-либо делаю. И вначале я хотел бы рассказать вам одну историю. Говорят, что она произошла на самом деле. В одном аэропорту один журналист, он брал интервью у людей. Он подходил к людям и задавал вопрос. Вопрос, что, по вашему мнению, является самым страшным в мире? И все люди по-разному отвечали. Кто-то говорил, что самое страшное в мире — это, может быть, смерть родных и близких, болезни, потеря работы, либо еще что-то. И вот он увидел вдруг вдалеке монаха и решил подойти к нему и задать этот вопрос ему. Когда он задал этот вопрос монаху, то монах спросил: «А кто вы?» На что, ну, журналист назвал свое имя, фамилию. Он говорит: «Нет, это ваше имя, фамилия». То есть: «А кто вы?» Тогда журналист сказал: «Ну, я журналист». «Нет, это ваша профессия». «А кто вы?» «Я человек». «Нет, человек — это принадлежность к биологическому виду». «А кто вы?» И тогда журналист уже ничего не смог ответить и был вынужден признаться, что у него нет этого вопроса: «А кто же он?» Поэтому такие вопросы, они возникают в жизни, пожалуй, каждого человека. «Кто я? Зачем я здесь? Куда вообще я двигаюсь? В чем смысл моей жизни? Зачем мне сегодня вставать, преодолевать какие-то трудности?» и так далее. Поэтому мы сегодня постараемся ответить на эти вопросы. И как вы думаете, если бы сегодня кто-то из вас, либо я, вышел бы на улицы Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и задал бы людям вопрос: в чем смысл вашей жизни, то как вы думаете, какие бы ответы мы получили? Я бы хотел, наверное, взять у вас интервью. Вот, давайте попробуем, чтобы не только один я волновался, но и вы. Хорошо, ну вот. Я прошу отвечать не так, как вы думаете, да, а предположите, что бы, скорее всего, бы ответили, может быть, ваши сверстники, либо просто случайные люди на улице. В чем смысл жизни?
2: Ну, если бы это была какая-то взрослая женщина, то я думаю, что для нее был бы смысл жизни счастье ее детей, чтобы все были здоровы, счастливы, все такое.
1: Да, спасибо. То есть счастье детей, дети. Хорошо. Еще какие варианты?
3: Ну, может быть, если это брать какое-нибудь наше современное поколение, то, ну, можно сказать, найти себя, что-то подобное, там, совместно в жизни.
1: Угу. Найти себя, свое призвание и так далее. Хорошо. Какие еще есть варианты?
4: Денег много заработать.
1: Ну вот, наконец-то уже. Ближе, да?
0: Я знаю ответ на этот вопрос с точки зрения философии, но, опять же, он не точный, но когда я занимался изучением философии, наш преподаватель всегда говорил, что смысл жизни в наслаждении.
1: Ага, хорошо, спасибо. Ну, не буду мучить остальных, кто-то, может, выдохнул. Так вот, действительно, если мы бы вышли на улицу, то мы услышали бы разные ответы. Каждый человек сам для себя определяет, что для него смысл жизни. Но я бы хотел, чтобы сейчас мы могли вместе с вами посмотреть такое интервью, которое действительно взяли на улицах одного города.
5: Как показывает практика, никто еще до сих пор не так и не понял, в чем смысл жизни.
6: Наша жизнь абсурдна и бессмысленна, и, в общем-то, смысл в жизни как таковой отсутствует.
7: Надо поменьше думать о смысле жизни, и тогда жизнь удастся. Иначе можно с ума сойти.
8: По-моему, никто никогда не находит, а если находит, то, наверное, получается скучно и неинтересно.
9: Выйти на улицу, посмотреть на небо, увидеть звезды. И стоять так все время.
10: Наслаждаться каждым днем, не огорчаться по пустякам.
11: Радоваться жизни? Все, хватит.
12: Вам здоровье, семья, работа, столовая, животик мой хорошенький. Спасибо. Вот, здоровье, быть веселым.

0: хорошее настроение, чтобы каждый день было. На мир не смотреть, главное смотреть на Бога и на себя.
1: Мы жена для себя, не для чего-то, не какие-то материальных благ, а так, чтобы тебе это нравилось, и ты это получал удовольствие.
2: И чтобы улыбка всегда на губах была.
1: Мой смысл жизни заключается в женщинах, я думаю, на данный этап.
3: Чтобы рядом тебя окружали любимые люди, и они любили тебя, и ты их любил.
4: В наследии, которое мы оставим после себя.
5: Жизнь прекрасна, когда рядом любимый, и ты любимая.
6: Чтобы знать, откуда мы пришли, что мы вообще здесь делаем, и что будет дальше.
7: В детях. Продолжение рода.
5: Самое главное в жизни – это дети, как говорится, цветы жизни, которых у меня двое.
8: Достойно прожить, оставить след, дети там, семья. И это по совести жить, чтобы в рай попасть.
9: Хорошо, спасибо, да. Мы увидели с вами целое разнообразие ответов. И действительно, если попробовать все эти ответы, которые мы сейчас увидели, как-то систематизировать, а там, в принципе, было по блокам, если увидели, то, наверное, можно сказать так, что некоторые видят смысл жизни, ну, просто в жизни, то есть как в самом процессе. То есть живи, наслаждайся жизнью. И помните, как было сказано, поменьше думай о смысле, иначе, ну, можно с ума сойти. А другие определяют смысл жизни в детях, продолжение рода. Вот если у меня будут дети, то ну, вот смысл как бы уже есть. А дальше кто-то считает, что смысл жизни – это добрые дела, посвятить свою жизнь тому, чтобы как-то менять мир к лучшему. Кто-то скажет, что мой смысл жизни – это работа, карьера, успех, я хочу, да, чтобы меня признали как какого-то специалиста и так далее. Кто-то прямо и честно скажет, ну, смысл моей жизни – побольше денег. Ну и, как в этом ролике было, животик мой любимый. Действительно, наверное, есть люди, для которых очень важно, чтобы можно было вкусно поесть. Так вот, давайте вместе с вами попробуем разобраться, что же на самом деле является смыслом жизни. Есть ли он здесь среди перечисленных, или все-таки есть еще что-то, что здесь не озвучили. Вообще смысл жизни и его наличие очень важно для каждого человека, и вначале была приведена цитата. Но кроме этого я бы хотел еще сказать о Викторе Франкле. Может быть, слышали о таком человеке. Вчера, кстати, был День памяти жертв Холокоста, и он один из тех людей, который пережил эту страшную трагедию. Он прошел концлагеря, и он, находясь там, в концлагерях, смотрел за людьми, анализировал, будучи психологом. Он пытался понять. И он увидел определенную закономерность, что разные люди попадали в концлагеря, но при этом одни продолжали упорно жить, а другие, несмотря, может быть, на то, что они были физически более здоровыми, они уходили раньше. И он пытался в поисках смысла. И я бы хотел, чтобы мы также могли с вами вместе посмотреть небольшой отрывок из его выступления.
10: Они хотят много зарабатывать. В Европе на любого американского студента, более того, на любого взрослого американца, смотрят как на человека, который хочет много зарабатывать. В действительности же, только 16% студентов своей главной проблемой и задачей в жизни видят хороший заработок. Цитирую дословно, «много зарабатывать». Но знаете, какова была самая многочисленная категория? Как выразиться правильно? Как вы видите, я говорю на чистейшем акценте, безо всякого английского. В зале смех, аплодисменты. Но знаете, какова была самая многочисленная категория? 78% представителей американской молодежи были озабочены тем, чтобы, как они сами выразились, найти смысл и цель в жизни. То есть, это реалистичный взгляд на человечество.
9: Этому выступлению более 50 лет, и как мы видим, что действительно большая часть молодых людей, они больше задавались вопросом не как заработать деньги, а как найти смысл, цель своей жизни. Я не знаю, интересно, какие были бы ответы сегодня, какая была бы статистика, если бы сегодня задали этот вопрос, но действительно наличие смысла жизни, оно помогает человеку, это необходимое условие. И вот, если мы вновь вернемся к тому, о чем мы говорили,

слушали до этого, какие мы слышали ответы, а ответы были абсолютно разные, то хотел бы тоже поделиться вот важностью поиска ответа на этот вопрос одним опытом из своей жизни. Однажды я ехал в поезде, и вот в нашем плацкарте было несколько человек, я и еще трое взрослых людей. Мы ехали, мы общались о том, о сём, о жизни. Как-то вот то ли у меня, наверное, батарейка села, у них не было с собой гаджетов, я не знаю. И мы, в общем, беседовали. И как-то плавно разговор подошел к вопросу о смысле жизни. Ну, мы поговорили, а затем, когда как бы наступил некий тупик в нашей беседе, я сказал, знаете, а у меня есть ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Вообще, если вы бы услышали такое, если бы вдруг нашелся человек, который сказал, я знаю, в чем ответ на вопрос о смысле жизни, как бы вы отнеслись к этому человеку? Что бы вы подумали? Молодец, кто-то сказал. Кто сказал, да ладно, еще один, кто знает, о чем смысл жизни. Но я этот момент очень четко запомнил, потому что я вдруг увидел, насколько они внимательно смотрят на меня. Такая тишина наступила, и они все смотрят на меня, и, знаете, у них взгляд голодного человека. То есть неужели? То есть есть ответ на этот вопрос. Вот этот опыт, он дал мне вот это понимание того, что на самом деле все люди задаются вопросом. Просто иногда они либо себе находят какую-то подмену, ну, какой-то мнимый смысл для того, чтобы как-то оправдывать свое существование. Да, потому что, конечно, если мы бы жили так, чтобы у нас не было никаких трудностей, не надо было утром вставать на работу, которая, может быть, еще и не так тебе нравится, либо идти на учебу, да, контрольные, ЕГЭ, ГИА, там, ну, у всех свои проблемы, то, может быть, мы действительно бы реже задавались этим вопросом. Но чем чаще мы сталкиваемся с такими моментами жизни, когда нам приходится преодолевать себя, то тем чаще возникает вопрос, а вообще зачем все это нужно? То есть ради кого? И вот если разобрать немножко те смыслы жизни, о которых говорили люди, то, ну, давайте вкратце. Конечно, нам не хватит времени, может быть, каждый пункт разобрать, но смысл жизни просто в жизни, находиться в процессе. Вас устраивает такой ответ? Ну, смысл об этом думать? Ну, просто живи и живи. Ну, уж раз родился, что теперь делать? Вас кого-нибудь спрашивали, хотите вы родиться или нет? Кто-то ставил так, Маша, тебе скоро, в общем, надо родиться через 5 минут, будь готов. Вот как я сегодня выходил сюда, да? Так, приготовься, эфир через 2, 1, все. В общем, давай, приходи в мир. То есть нас никто не спрашивал, мы просто пришли в этот мир, ощутили себя вдруг живущими и живем. То есть, а вопрос, а зачем? А нам родители, может быть, объясняли? Вам объясняли так с детства? Ну, садись, дорогой, давай, я тебе объясню, в чем смысл жизни. Вот для чего я тебя родил, для чего ты родился? Тоже как-то нет. А почему? Да потому что большинство родителей сами не знают ответ на этот вопрос. И поэтому мы просто продолжаем двигаться в каком-то потоке и так далее. Но я вам хочу сказать, что для нас, людей, ну, неестественно и не свойственно наслаждаться лишь процессом. Мы же все стремимся к какой-то цели, правильно? Ну, представьте, что вы вдруг решили поехать в отпуск. Все равно согласитесь, что вы ждете того момента, когда вы приедете туда, где вы должны отдохнуть. Или вы просто наслаждаетесь моментом поездки. Вот так проехали 2 дня в поезде, а потом, как здорово, поеду-ка я обратно. Да, 2 дня в поезде. А зачем этот отдых нужен? Не нужен он мне. Нет, то есть мы все равно везде ждем какой-то конечной цели. Или, например, ты решил заняться спортом. Все, по утрам начну качать пресс. И вот ты подписываешься на какой-нибудь YouTube-канал, начинаешь каждое утро смотреть, качать пресс. Скажи, ну, тебе просто нравится сам процесс? Или все-таки ты хотел бы, чтобы по истечении какого-то времени у тебя был хороший пресс? Все равно мы как бы ожидаем, что хочется же в конце какой-то результат получить, там, диплом, еще что-то, но не просто так. Поэтому нам свойственно все-таки задуматься о том, в чем конечная цель, смысл всего этого. И вот, конечно, самая благородная попытка оправдать свое существование, бесспорно, это дети. Попробуй что-то скажи против детей, да, тебя тут же. У меня был такой случай однажды. Я был на поминках, и тоже зашел разговор как-то о смысле жизни. И в конечном итоге, когда я попытался сказать, что даже дети не могут быть смыслом жизни человека, то один мужчина, которого до этого меня слушал, вдруг так очень резко оборвал нашу беседу, присутствие всех. Он сказал, если для тебя дети не смысл жизни,

жизни, то нам нечем с тобой говорить. Действительно, я тогда вышел, я помню, шел, размышлял и думал, но, по-моему, я как бы очевидные вещи говорил, и мы сейчас к этому подойдем, но вроде бы все понятно. Почему такая была жесткая реакция? А потом я попытался поставить себя на место такого человека. Когда ты 50 или 60 лет своей жизни оправдываешь, ну, наличием детей, что вот ради них ты все делаешь, по утрам встаешь, работаешь и так далее. И вдруг в определенный момент находится кто-то, какой-то вот парень, который пришел и говорит, знаешь, а вообще-то это не смысл жизни. Это, знаете, я тогда такая у меня иллюстрация родилась, как вот сравнить человека, который встал на табуретку и вот стоит, и думает, что он так, ну, более-менее устойчиво стоит. А кто-то подходит и пытается эту табуретку из-под него выбить. То есть как это вдруг страшно, наверное, осознать и понять, что ты 60 лет, то есть большую часть своей жизни посвятил, ну, чему-то не тому. Поэтому мне очень нравится общаться с людьми, которые прожили, ну, уже много, намного больше, чем я. Я всегда им задаю различные вопросы, как они довольны, что бы они изменили в своей жизни и так далее. Вот. Ну, если говорить о чисто материальных вещах, потому что действительно есть люди, для которых смысл жизни — это ну, достичь какого-то уровня в своей карьере, заработать достаточно денег или приобрести себе, может быть, какое-то имущество, крутую машину и так далее. Мне нравится цитата, я бы хотел тоже ее вам привести. Цитата Джима Керри. Ну, не все его тут узнали, да, время идет. И вот он сказал, «Я часто говорил, я желаю людям реализовать в себе всех их мечты о деньгах и славе, для того, чтобы они могли увидеть, что таким путем они не найдут свое чувство завершенности». Интересная мысль, да? Он говорит, я только за, давайте, реализовывайте себя, зарабатывайте как можно больше денег, становитесь известными, популярными. Для чего все это нужно? Да для того, чтобы наступил, ну, тот момент, та точка, когда у вас это будет, и вы вдруг поймете, ну, как бы, ну, не смысл жизни. Конечно, хорошо, что у меня это теперь есть, но как-то завершенности я в этом не чувствую. Или, знаете, другая иллюстрация, которая тоже родилась у меня. Например, представим, ну, Колю. Коля вдруг, анализируя свою жизнь, молодой парень, только что, может быть, закончил что-то университет, либо техникум, он вдруг подумал, наверное, смысл моей жизни — вот то, что сделает меня счастливым, вот то, чему я буду радоваться, ради чего я готов вставать рано, что-то делать и так далее, это, ну, какая-нибудь крутая машина. Не знаю, какую марку. Ну, возьмем... Ну, Феррари, ну ладно, давай как бы спустимся чуть-чуть. Возьмем он Land Cruiser последний. Он, вот если у меня будет этот Land Cruiser, вот действительно, как бы, ну, вот тогда да. Вот тогда жизнь будет иметь смысл. И вот он живет где-нибудь в Нижнем Новгороде, либо там в Волгограде, либо в Самаре. И он такой думает, нет, здесь это вряд ли, конечно, возможно. И он уезжает работать в Москву. Он приезжает в Москву, находит там каких-нибудь дальних родственников, либо друзей, и вот 3 либо 5 лет он работает на 2 работах, не досыпает, не доедает, на раскладушке где-то спит, да, на всем экономит, отношения не начинает, ну, чтобы лишние деньги на свидание не тратить и так далее. У него есть цель. Он повесил большой плакат этого Land Cruiser, он смотрит, да, визуализирует, зарабатывает, работает. И вот, наконец-то, наступил тот момент, когда он заработал, ну, там, свои заветные сколько-то, миллионов. Ну, все. Деньги есть, можно ехать за своей мечтой, за смыслом. И он звонит, ну, Пете. Петя тоже недавно из Нижнего Новгорода переехал в Москву, тоже за своей мечтой. И говорит, Петек, поехали, все, буду машину брать. Петя подъезжает на своей шестерке, они садятся и, в общем, едут в этот салон. Едут, у него деньги у него на руках, он едет, он уже представляет этот кожаный салон. Все хромированное, запах, новая машина, звук двигателя и так далее. И он уже все. И вот на одном из перекрестков происходит авария. Они попадают в аварию, в них врезается другая машина, за рулем которой был дядя Ашот. В этот день дядю Ашоту родственники приехали из Армении. Ну, свое домашнее вино и так далее, лаваш закончился. И, соответственно, жена говорит, слушай, дорогой, сходи в магазин, купи лаваш. Он вышел, ключи в кармане. Такой думает, а что идти? Я тут рядышком, что тут? Я себя прекрасно чувствую. Он сел в машину, перепутал знак светофора и врезался в Васю, да, с Петей, или как там звали наших друзей. И в конечном итоге главный наш герой, он в результате этой автокатастрофы, увы, погибает. И тогда возникает вопрос. А в чем смысл? В чем смысл
вот

всех его стараний, отказов и так далее, если в конечном итоге конечная цель не была достигнута. И поэтому люди посвящают свою жизнь чему-то, думая, что вот если я этого достигну, вот то тогда все, у меня все наладится. Я тогда буду счастливым человеком, это смысл моей жизни. Но в конечном итоге, где есть гарантия того, что эта цель будет достигнута? А если она будет достигнута, где есть гарантия, что тогда ты действительно скажешь, ну вот теперь я чувствую эту завершенность? Я бы хотел, чтобы мы вместе прочитали эту цитату Аристотеля. Древнегреческий философ, как и многие другие философы, тоже размышляли над вопросом, в чем смысл жизни. И он сказал, счастье — это смысл и цель жизни, главная задача и конец человеческого существования. Ну, тут по-разному. Кто сказал наслаждение, счастье, да? То есть счастье — это смысл и цель жизни. И действительно, размышляя над этим, ну, приходишь к пониманию того, что, по сути, счастье — это то, что объединяет всех живущих на Земле. Вот поднимите руки те, кто хотел быть счастливым, прожить счастливую жизнь. Есть такие? Но вас снимают, так, а кто не поднял? Еще в раздумьях. Но я вам хочу сказать, что я еще ни разу, сколько бы я раз этот вопрос не задавал, еще ни разу я не видел, чтобы кто-то поднял руку и сказал, а можно мне такую жизнь? Ну, понесчастней. Ну, чтобы родные и близкие болели, умирали, чтобы у меня все было плохо, я жил без работы, смертельное заболевание. Ну, что-нибудь такое, вот прям понесчастнее, такое, вот пострадать немножко, потом умереть. Ни разу этого не слышал. Всех объединяет одно. Все хотят быть счастливыми. Просто вопрос, ну, в чем счастье? Да, это следующий вопрос. Но нас объединяет стремление к счастью. Так вот, в чем счастье? Может быть, вы слышали, это очень интересное исследование, оно на самом деле очень обширное. Вы можете, конечно, исследовать этот вопрос, посмотреть. Но на TED есть такое видео, может быть, кто-то видел, «Уроки самого длинного исследования о счастье», где психиатр Роберт Олдингер, он рассказывает о исследовании Гарвардского университета. Слышали когда-то об этом, да? Ну вот кто-то слышал. Ну я вкратце перескажу для тех, кто, может быть, впервые об этом услышал исследование. Так вот, суть этого исследования. Если я не ошибаюсь, в 1938 году группа ученых в Гарварде решила провести исследование. А там, конечно, было много целей, но в том числе так уж получилось, что они нашли ответ или искали ответ на вопрос, так что может сделать человека счастливым? На что они сделали? Они набрали определенное количество молодых людей, то есть, и, соответственно, это было 724 молодых человека, две группы было, это были студенты Гарварда, а также ребята из неблагополучного района Бостона. Они заключили с ними договор на всю их жизнь, что они будут исследовать их жизнь, задавать различные вопросы, ну, то есть они добровольно должны стать на всю свою жизнь подопытными кроликами. Каждые 2 года полностью все. То есть это анализы, там кровь, то, вот все, что можно. Полностью все анализы, кроме этого анкетирования, беседа с психологами. Кроме этого психологи и исследователи беседуют с их родными и близкими. В общем, ну вся жизнь вот так, да, нараспашку. И вот они исследовали на протяжении 75 лет этих людей. Исследуя этих людей, они пришли к очень интересным выводам. А выводы следующие. Исследование показало, то есть, добавлю. То есть, упрощу немножко, но один из вопросов был такой. Как вы считаете, что сможет сделать вас счастливым человеком? Ну, молодые парни, ну, они давали свои разные ответы. В зависимости, вот кто-то считал, что его счастливым сделает дом. Вот у него будет свой хороший дом. Или такая квартира элитная в центре Нижнего Новгорода, Самары, Казани там, да, или Москвы, ну, к примеру. Или он станет директором вот чего-то, начальником, большим человеком, ученым. Либо кто-то, ну, может быть, более романтичный, они говорили, о, меня сделает счастливым жена. И 2 маленьких детишек, которые будут бегать по лужайке нашего частного дома. Я буду просто сидеть и любоваться этим. Хорошо, все ответы были зафиксированы, и исследователи на протяжении всей их жизни, они, ну, наблюдали. Ну, как бы. И когда тот или иной достигал желаемого, вдруг у него это появлялось. Он становился начальником, либо, наконец-то, лужайка, жена, детишки и так далее. То они проводили повторный опрос, тестирование с целью выяснить, ну, теперь-то как? Он уже счастлив?
Ведь многие же думают, что нам для счастья чего-то не хватает, да? Кто-то, вот я сейчас закончу университет, я буду самым счастливым человеком. Кто-то думает, вот я устроюсь сейчас на работу моей мечты. Вот это действительно, вот тогда я буду счастлив. Кто-то думает, вот мне только бы вот эти долги бы закрыть и вот прям на ноги чуть-чуть встать, чтобы вот так поменьше от родителей быть зависимым, может быть, машину в кредит какую-то более-менее взять, и вообще жизнь наладится. Действительно, я буду счастливым человеком. Кто-то, конечно, может быть, думает об отношениях. Вот если я найду себе парня, и кто-то рисует себе определенный образ, он должен быть таким, таким. Я признаюсь, я тоже этим занимался. Я думал, что вот она должна быть вот такого роста, такие волосы и так далее. И вот тогда я действительно буду счастлив. Но вот что показал результат этого исследования. Исследование показало, что ни достижение карьеры, ни материального благосостояния не сделало человека счастливым. В конечном итоге они говорили, ну да, хорошо, что у меня теперь это есть, но вот, вот мне бы еще бы вот этого. И вот тогда бы вообще было бы замечательно. И в конечном итоге исследование показало, что более счастливыми или счастливыми себя ощущали люди, которые не достигли чего-то материального или какого-то благосостояния, а люди, у которых были хорошие взаимоотношения. И итог этого исследования, с которым вы можете тоже ознакомиться, что те люди, у которых были крепкие, тесные связи, может быть, в семьях, да, с мужем, женой, с коллегами на работе, у них были друзья и так далее, те люди ощущали себя более счастливыми в жизни. Отношения делают человека счастливым. Можно как бы на этом было бы остановиться и сказать, что ну все, ребята, как бы исследование показало, Гарвард, все уже, как поспоришь, нас делает счастливым отношения. Поэтому теперь задача проста. Надо начать строить отношения. Да? Заводить друзей, семью создавать, может быть, или пытаться наладить отношения со своими родными и близкими. Но я бы не хотел, чтобы мы остановились здесь. Потому что действительно отношения, они делают человека счастливым, они наполняют жизнь смыслом. Но только до тех пор, если мы говорим о человеческих взаимоотношениях, до тех пор, пока эти отношения хорошие. До тех пор, пока нет проблем в взаимоотношениях. До тех пор, пока нет конфликтов, разрыва отношений и так далее. Конечно, можно себе представить людей, и я предполагаю, что в мире такие есть, которые могут всю жизнь прожить, имея чудесные взаимоотношения со своими близкими, родными, с друзьями, и у них все в этой сфере, ну, замечательно и чудесно. Предположим, что такие люди есть. Но знаете, в чем все равно здесь минус? Однажды эти отношения, рано или поздно, они закончатся. Люди умирают, с ними что-то происходит. Да, и ты живешь, ты радуешься. Поэтому, когда здесь есть определенная стабильность, легко радоваться жизни и быть счастливым. Но если вдруг что-то происходит, что выводит нас из состояния равновесия, тогда возникает вопрос, что делать дальше? И вот здесь следует понять, что бывают отношения не только горизонтальные, не только отношения человек-человек. Вообще есть, так скажем, два мировоззрения на жизнь, две точки зрения. Да, это первая позиция, которая основана на том, что мы случайность, результат, ну, стечения обстоятельств. Знаете, как один человек сказал, молекулы бились-бились, пока в люди не выбились. Да, то есть, ну так, результат случайности. Но есть другая мировоззренческая позиция, что мы не результат случайности, а есть кто-то, кто допустил существование нашей жизни, у него есть смысл, у него есть цель. Христиане считают, что Бог, Он создал нас. И отношения могут быть не только горизонтальными, но и вертикальными. И эти отношения, в отличие от отношений человеческих, они намного более могут быть прочными. Хотя, конечно, здесь наверняка у кого-то возникнут вопросы, но вы можете их писать, мы сейчас с вами обсудим. Потому что эти отношения могут, как минимум, на основании того, во что верят христиане, длиться вечно.
Плюс та личность, которая желает выстраивать с нами отношения, это личность абсолютное благо, любовь. Это личность, которая хочет с нами отношений. И при этом мы можем иметь эти отношения и доступ к этим отношениям в любое время. Осознавая, понимая, что эта личность способна нас принять в любой момент. Заслуживаем мы того или не заслуживаем. Хорошие мы или плохие. Лев Николаевич Толстой. В одном из своих произведений он вкратце рассказывает поиск своей жизни. Будучи молодым человеком, он посвятил свою жизнь поиску удовольствия. Возможности у него были, поэтому он курсировал от Москвы в Питер, туда-сюда, проводил время в развлечениях, да, в светских всяких встречах, раундах и так далее. Но понимал, что это все равно не наполняет его какой-то радостью, счастьем. Он понимал, что жизнь, она бессмысленна. И, может быть, кто-то переживал за вас подобное состояние, когда ты вдруг утром просыпаешься и думаешь, а зачем все это? В чем смысл вот этого ежедневного повторения одних и тех же действий? У меня был такой опыт, когда я, подобно Льву Толстому, тоже искал счастье в удовольствиях. Меня хватило на полгода. Когда я сел и подумал, если это вся жизнь, если только ради этого жить, то тогда возникает вопрос, а зачем вообще жить? Это как-то глупо, бессмысленно. И вот он подумал, что нет, не может так быть. Натуру он, видите, был такой ищущий и философски настроенный, поэтому он подумал, наверное, счастье будет более серьезном материальном обеспечении, благосостоянии. И тут ему достается все его родовое поместье, и он становится вдруг не просто зависим от родителей, но обеспеченным, богатым человеком. Но и это не принесло ему счастья. Затем он подумал, наверное, счастье он обретет, когда станет известным, всемирно известным человеком, и он пишет романы, в том числе один из величайших романов «Война и мир». К нему приходит слава, известность, но все равно он понимал, что нет этого чувства завершенности. И тогда он подумал, наверное, семья, жена и дети. Он женился, они родили много детей, у него было 13 детей, но все равно в отношениях его постигло разочарование. И тогда он, как пишет, прогуливаясь и наблюдая за своими крестьянами, он вдруг увидел, что они-то вот, ну, со стороны, по крайней мере, видно, что живут как-то иначе, они более счастливыми. В чем секрет их счастья? Общаясь с ними, он узнал, что секрет их счастья в Боге, в христианстве. Поэтому сегодня я бы хотел утверждать, что смысл жизни человека в счастье, а счастье человека в отношениях с Богом. Ну, конечно, хотелось бы больше практики. Ну, это как бы философия, да, но как вот с ним общаться? То есть, ну, мы же вот вряд ли услышим прямо голос оттуда такой: Антон или там Маша, я тебя слышу, прием, прием. То есть каким образом? Как вот действительно получать радость от этого общения? У нас не очень много времени, поэтому я вкратце. Вкратце два важных момента, которые я хотел бы отметить. Первое — это, наверное, многие из вас задаются вопросом, зачем у вас яблоки? Да, бинго. Так вот, сейчас вы получите ответ на этот вопрос. Первое — недостаточно просто понять, что отношения важны, и в первую очередь счастливым нас делают отношения с Богом. Недостаточно просто знать. Вот вы сегодня узнали, либо кто-то другой, кто-то сегодня смотрит нас, узнал. Вот что важно. Ну хорошо, а что дальше? А дальше необходимо действовать. Об этом мы поговорим с вами послезавтра. Надо действовать. Надо что-то сделать. Почему яблоко? Кто любит яблоки? Есть, да? Я практически не встречал человека, который не любит. Ну, может быть, так, но сказать, что я прям не люблю яблоко, ну, все любят яблоки. Все зависит просто от того, какое яблоко. Поэтому в Библии есть замечательный текст, который мне нравится. Там написано следующее. «Вкусите и узнаете, как благ Господь». Если мы хотим узнать, какой Он в общении, нам нужно

нужно начать действовать, попробовать с ним общаться. И вот знаете, я люблю такие яблоки, не случайно они здесь. Они такие зеленые, они такие жесткие. А когда они еще свежие, и ты срываешь их с дерева, я жил в частном доме, и у нас росли такие яблоки. Ты выходишь, и ты ждешь того момента, сначала цветочки распускаются и так далее, листочки. И ты ждешь, и такой запах наполняется. И вот однажды ты выходишь утром, а они такие налились, висят. И ты проходишь мимо, идешь на учебу.

И прежде чем его укусить, ты уже в голове прокручиваешь эти кадры. У тебя уже, как ты его будешь кусать и отламывать кусочек как можно больше. И, наконец-то, ты вонзаешь в него, я уж не буду прям травить вас, но ты вонзаешь в него свои зубы и не сразу отламываешь кусочек. Да? А что делаешь? Сначала высасываешь сок из него. И аж скулы сводит. Оно сладкое, приятное, освежающее. И ты вот идешь. И вы знаете, если ты хоть раз пережил такой опыт, да, вот опыт яблока, да, то тебе захочется вновь и вновь, чтобы это происходило. Так же и с Богом. Если ты, ну, вкусил, если ты попробовал, не побоялся, не постеснялся, попробовал пообщаться с Ним, то тогда тебе вновь и вновь будет хотеться. Тебе это будет доставлять действительно счастье и радость. Есть еще как бы один важный момент, вот, но об этом может быть в вопросах. Поэтому, дорогие ребята, спасибо вам большое. Время быстро пролетело. Вот, ну, вопросы, ответы.

0: Спасибо, Антон, за эту тему. Начнем с вопросов?
1: Да.
0: Вы можете готовить свои вопросы, будьте готовы их задать. Итак, первый вопрос. Как справляться с апатией, которая временами накатывает из-за непонимания смысла существования?
2: Хороший вопрос. Мы, конечно, об этом еще поговорим с вами обязательно послезавтра, когда будем говорить о конкретных целях и так далее. Потому что, ну, порой мы путаем все-таки, ну, понимание смысла жизни и цели, которые мы ставим на свою жизнь. Потому что это разные вещи. То, о чем мы сегодня говорили, говорит о глобальном, да, понимании, что смысл жизни, он в отношениях, и в первую очередь в отношении с Богом. Поэтому если ты это понимаешь, то это не говорит, что это тебя может уберечь от апатии, от депрессии, от нежелания что-то делать. Нет. Но как бы тут уже совершенно другой подход.
0: Второй вопрос. Если смысл жизни не в процессе, то какой смысл жизни вечности? Если не наслаждение самой жизнью, общаться с Творцом, жить вечно, творить вечно?
2: Хороший вопрос. Но суть в том, что одно другому как бы здесь не противоречит. Да, то есть если... Вот
0: ты
2: я
0: говорил
2: скажу
0: о том,
2: так,
0: что, о том,
2: да,
0: что жизнь — это как бы,
2: это, ну, не процесс, это конечная,
0: да,
2: цель.
0: А ведь как бы вечная жизнь,
2: да,
0: вроде как процесс.
2: Да.
0: Все, там стремиться некуда.
2: 100%. Но на самом деле это такое философствование, оно одно другому, как я повторюсь, не противоречит. Дело в том, что все-таки конечная цель — это общение с Создателем. То есть, условно говоря, предложи мне вечность, но без общения со Создателем, ну я про себя, по крайней мере, скажу, она мне не нужна. То есть жить всю жизнь и не пообщаться с тем, кто тебя создал, кто любит тебя и так далее, но для меня вот это было бы бессмысленно. Да, когда мы говорим о вечности именно в общении, то есть конечная цель — это общение. То есть время на самом деле — это, ну, такая категория. Потому что когда мы говорим даже о вечности, мы должны понимать, что, наверное, это категория вне времени. Мы просто так его называем, вечность, потому что, ну, мы не можем, можно сказать, бесконечное количество времени, а это сколько в конечном итоге, да? Поэтому, по сути, мы достигнем вот этой цели, смысла общения с Творцом и не будем ограничены во времени. Mm-hmm. Поэтому...
0: Так, вопросы, которые нам пришли на YouTube. А какой смысл в смерти?
2: Никакого.
0: Переходим дальше к следующему вопросу.
2: Она бессмысленна. То есть, потому что в ней нет смысла. Изначально не запланировано было, чтобы человек умирал. Поэтому вот смерть равно бессмысленность.
0: Спасибо большое. Одни люди считают, что смысл жизни заключается в любимом деле или призвании. Другие просто наслаждаются моментом. Угу. Кто из них прав?
2: Ну, я предлагаю посмотреть до конца, перемотать где-то на 30 минут назад и, да, послушать. То есть я, по крайней мере, изложил вот, ну, свою точку зрения, как я к этому пришел. Потому что когда я... Ну, я хочу сказать, что я тоже жил просто в процессе. Сказать, что я не наслаждался жизнью, я бедный мучился и так далее. Да ну нет, вроде бы были счастливые, хорошие моменты в жизни. Что у меня прям все так было плохо в жизни. Да нет. Но все равно, ну, все равно рано или поздно ты приходишь к этому пониманию. Конечно, здесь можно заглушить и как бы дальше не размышлять над этим. Типа, чур меня, как бы, ну, дайте мне какой-то еще смысл жизни. Быстро.

0: либо все-таки посидеть, подумать и сказать, ну, должен же быть ответ. И я рад, что я нашел его. То есть, когда я понял, в чем смысл жизни, для меня это сняло все вопросы. То есть, я радуюсь, я счастлив.
1: Ну, как раз вопрос касательно тебя. Тебе лично задают вопрос. Антон, какие 5 вещей, которые приносят тебе удовлетворение?
0: Хорошо. Ну, исходя из того, что я говорил, очевидно, да, что, конечно, самое большое удовлетворение мне приносит яблоки. То есть, ну, а если, да, говорить в контексте моих размышлений, это общение с Создателем. То есть для меня это реально, это, да, это не что-то выдуманное, это не что-то, что я себе надумал, это действительно реальный опыт. Вот, конечно, многие задаются вопросом, бывает, что, ну, если бы это все было так просто, да, вот как мы можем по телефону поговорить с родными и близкими, и вот бы Создатель бы нам отвечал, мы бы чувствовали бы этот диалог, порой же он молчит, как бы не отвечает, почему это тишина, неужели он не хочет со мной общаться и так далее. Но я здесь привожу другую иллюстрацию, знаете, иллюстрация с радиоприемником. Я еще жил в то время и застал, когда мы слушали радио по радиоприемнику, а радиоприемник нужно было, ну, знаете, магнитофоны настраивать, крутить, в общем, вот такой специальный, ну, ролик для того, чтобы поймать нужную волну. Поэтому порою, ну, проблема не в Боге. Проблема в том, что мы не настроены на нужную волну. И задача, ну, настроить. Это происходит не сразу. Это, знаете, вспомните, там... То есть ты замечаешь, о, что-то знакомое есть. И, там... и ты поймал нужную волну. То же самое и в общении с Создателем, в общении с Богом. То есть порой действительно есть очень много вещей, которые нас настолько сильно отвлекают от этого, что нам просто нужно сесть, настроить нужную волну. Да, и быть готовым с ним общаться. Поэтому топ-5. Первое — это общение с Богом. Это вкусите, как благ Господь. Да, следующее, ну, может быть, я не буду говорить их в порядке вот там какой-то приоритетности, это, конечно, семья. Да, у меня есть жена, у меня есть 3 сына, и, конечно, это вот то, что мне доставляет радость видеть их, видеть, как они растут и так далее. Поэтому я считаю, что дети — это не смысл жизни, но дети — это дар от Господа. И это, ну, очень хорошее наполнение. Это очень здорово, когда у тебя есть дети, когда ты можешь кому-то что-то отдавать. А третье, что меня радует, когда ты можешь быть полезным кому-то. Когда ты что-то делаешь, и оно действительно оказывается, ну, кому-то нужным. Когда ты можешь кого-то вдохновить, поддержать, сделать какое-то доброе дело и так далее. То есть это меня очень сильно радует. Еще, да? Ну, меня радует то, чем я занимаюсь. Вот то, что я священнослужитель, потому что я тоже к этому шел определенным путем, и у меня были альтернативы различные, то есть у меня есть другие образования, которые предшествовали этому. Но в конечном итоге я понял, что действительно, ну, вот мое призвание, вот эту мысль, идею о том, что есть высший смысл жизни, есть счастье, которое можно обрести в Боге, оно вот действительно дает ответы на ключевые вопросы человечества и человека конкретно. Вот оно меня тоже радует. Ну и последняя — шоколадка.
1: Спасибо большое. Вопросы, которые нам пришли на YouTube. Мой друг потерял близкого человека и не хочет жить в своей жизни. Он теперь не видит смысла. Как ему помочь и стоит ли?
0: Да, ну вот видите, как раз мы видим вот эту трагедию отсутствия истинного смысла. И, увы, если даже взять нашу страну, мы знаем, что наша страна, она занимает, ну, если не первое, то, да, в тройку ходит стран с самым большим количеством подросткового суицида, например. Действительно, что делать, когда ты теряешь семью, родных, близких, все свое имущество, может быть, здоровье, ну, вот самое дорогое, что есть в жизни человека. Но, по сути, эта тема сегодня как раз и призвана сказать, что, ну, хотя это, может быть, сейчас прозвучит немножко прям слишком уж прямолинейно и резко, что просто не в том мы искали смысл жизни. То есть мы возлагали все наши надежды на что-то, что по сути временно. То есть рано или поздно все равно бы что-то могло произойти. Вот. И так как мы возлагали на это вот все наши чаяния и надежды, то закономерный результат — наше разочарование и отсутствие смысла. Поэтому, конечно, здесь сложно, тем более, отвечать на вопрос, почему так произошло и так далее. У нас нет ответа на этот вопрос. Но понимание того, что есть Бог и общение с Ним. Ну, я верю, что в этих ситуациях только общение с Богом может

0: помочь человеку преодолеть подобные жизненные ситуации. Потому что рано или поздно любой из нас может столкнуться с такой ситуацией. По сути, мое обращение в христианство, оно тоже произошло таким образом. Когда я оказался в ситуации, где я понял, что у меня ничего нет, я все потерял, и нету никого рядом даже из людей, кто мог бы мне помочь. И в этот момент я обратился к Богу. То есть именно в этот момент я вот вкусил и нисколько об этом не сожалею. Поэтому, когда мы говорим о счастье в Боге, то, конечно, надо понимать, что это не счастье без проблем. Вот такое блаженное счастье, у тебя теперь все будет хорошо. Там, нет, то есть происходят страшные вещи, трагедии. Мне, знаете, помнится один случай, когда я только уверовал, я пришел к одному своему другу, и он говорит: «Антон, садись, у меня такая есть хорошая проповедь, послушай». Я: «Ну ладно», сели. Он включил проповедь, вышел пастор, он проповедовал о Божьей любви, о том, как Бог нас любит и далее. Я слушал, думаю, ну, как бы обычная проповедь, ну, как бы ничего там такого нет. А он так восхищенно слушал. И он говорит: «Антон, я тебе расскажу». И он начинает рассказывать историю этого пастора. И он говорит: за 2 недели до того, как он вышел проповедовать эту проповедь, вся его семья, жена и 2 детей погибли в автокатастрофе. И знаете, когда я это услышал, я совершенно иначе посмотрел на эту проповедь. Из-за этого мне казалось, ну, очередная проповедь о благодати, о любви Божией и так далее. Но когда я понял, что человек, потеряв самых родных людей, через 2 недели выходит и вдохновляет других людей, говоря о том, что Бог благ, Бог любит их, Бог есть любовь, вот это как бы дает понимание того, что общение с Богом, оно может помочь пройти, ну, любые жизненные ситуации.
1: Спасибо большое. Я смотрю, еще вопросы из зала, да, есть?
2: Мы много раз затрагивали тему взаимоотношений, но я не услышала, видимо, или не было такого ответа. Какими людьми нужно себя окружить, чтобы быть счастливым?
0: А порою, ну, есть люди, которые могут лишать нас счастья. И вот что делать, как понять, кого, может быть, не стоит, так скажем, ну, допускать в ближний круг своего общения. Я прям переживаю, что я уже захожу в завтрашнюю тему, потому что если мы возьмем даже в Библии, то в Библии мы видим, что Христос как бы со всеми общался. И были те, кому он не нравился. Фарисеи, саддукеи и так далее. Но он же не стремился с ними построить идеальные гармоничные отношения. Он просто как бы, ну, не включал их в круг своих вот близких, своего близкого окружения. При этом были у него 12 апостолов, но было еще 3, которые вот всегда были с ним и так далее. Поэтому вот ответ на этот вопрос вы услышите завтра, поэтому обязательно присоединяйтесь завтра, смотрите нас.
1: Те, кто смотрит нас, может быть, в записи, надо сказать, что это будет не для вас, может быть, не завтра, а да, в следующей передаче.
0: Так что ищите самооценка, территория реальности.
1: Мы успеем еще задать парочку вопросов. Какой смысл жизни у женщины? Вот если девушка не любит готовить, не особо хочет быть хранительницей очага, это неправильно? Это нарушает замысел Бога? Просто вдруг девушка больше будет путешествовать, ей хочется создавать карьеру, и это делает ее счастливой.
0: Ну, я могу сказать, как я считаю. Конечно, я не считаю, что если девушка любит путешествовать и заниматься каким-то любимым делом, что она нарушает, да, какие-то там определенные ожидания, которые есть у Творца и так далее. Вот. Но, скажем так, что мое понимание, конечно, по крайней мере, как у нас в семье, что у нас в семье распределены определенным образом обязанности. Да? И моя супруга, моя жена, она получает радость от того, что она может заниматься домом, семьей и так далее. Поэтому, конечно, скажу, мне это ближе. Вот. Но при этом, опять же, если это приносит человеку удовлетворение, если это не противоречит Слову Божьему, то есть, а я не вижу здесь явного противоречия, да, потому что если была бы там 11-я заповедь или какая-то, где бы написано, что жена должна только сидеть дома, никогда ни в коем случае не путешествовать и ничем увлеченно не заниматься, то тогда я бы сказал, ну, тут как бы без вариантов. Да, так как мы видим, что и в Библии есть женщины, которые не только занимались очагом домашним, да, то есть там были и пророчицы, и, да, там Девору вспомнить, еще кого-то, то в принципе, почему бы нет? Самое главное, чтобы то, что она делает, чем она занимается, не противоречило учению Библии. То есть, если нет, то да благословит Господь.
1: Спасибо большое, Антон. Это были все вопросы, которые отобрали наши редакторы. Может быть, зал еще вопрос есть? Да.
2: Антон, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, вот есть те, кто
3: сейчас нет, наверное, таких людей, которые вообще ни во

0: что не верит. Но есть те, которые верят, к примеру, в то, что есть не Бог, а там, к примеру, Будда или еще кто-то, в какую-то высшую силу. Как же быть им? То есть у них есть какой-то свой определенный смысл жизни, или они тоже ищут чего-то?
1: Да, все люди чего-то ищут. Это бесспорно. Так у нас немного, конечно, времени, чтобы дать, может быть, развернутый ответ, как я это представляю. Все люди ищут. И все люди ищут Бога. Знаете, Солженицын сказал в одном произведении своем: «Люди забыли Бога». Не совсем соглашусь. Да, может быть, люди и пытались бы его забыть, но все равно, испокон веков, все равно все возвращается к поиску духовного и Бога. Поэтому вот эта вера, да, и вера других, в том числе религии, это попытка людей ответить на самый главный вопрос. Самый главный вопрос, что может сделать мою жизнь полной. Полную может сделать только отношения с Богом. Когда Бог занимает положенную... Знаете, как мне нравится тут иллюстрация с пазлом. Все собирали пазлы, любили, может быть, в детстве и так далее. Да? И ты достаешь детальку, и вот тебе кажется, что вот она прям должна подойти. У нее и выемка такая, и вот эти выпуклины такие же, как прям... Ты вставляешь, либо рисунок не сходится, либо ты все равно видишь какой-то там вот зазор. Нет, не то. Понимаете, вот так и люди, они пытаются в своей жизни это место по Богу закрыть чем угодно. Но в конечном итоге все равно возвращается к поиску духовного. Да, я предполагаю, я не был свидетелем всех умирающих вот людей, ну, не присутствовал, но я предполагаю, что большинство людей, даже если они при жизни считали себя атеистами и так далее, в последний момент жизни они все равно хотя бы мысленно обращают свой взор к чему-то духовному.
2: Спасибо большое. Это были все вопросы из зала. Спасибо.
1: Спасибо большое всем.

Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те сложности, те проблемы, те трудности, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Помните, что истинное счастье, истинный смысл жизни только в Боге. Всего вам доброго. До свидания.

0: Приветствую исследователей Священного Писания и любителей истории на программе «Загадки древних рукописей». Мы говорим о истории Древнего Израиля в период Второго Храма. И сегодня мы будем говорить о литературных источниках этого времени. С нами историк, библеист, ученый, преподаватель, заведующий кафедры Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Ну и, собственно, к теме о литературных источниках вот этого периода времени. Что нам, ну, во-первых, какие литературные источники у нас есть? Ну, в первую очередь, конечно, библейские.
1: Да. Спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно мы уже говорили о духовной жизни народа. Угу. Дело в том, что литературная традиция или наследие литературное – это, в общем-то, довольно-таки большая сфера, связанная с духовной культурой народа на протяжении там, того или иного периода времени. Особенно, когда мы говорим о литературе, которая стала нормативной в том смысле, что эта литература вошла в канон, и то, что мы сегодня называем Словом Божьим. Угу. Поэтому нам необходимо говорить вот о целом ряде жанров, которые появляются в этот момент времени, в период Второго Храма, или, или после того, как народ Божий приходит из Вавилонского плена, появляется литература, которая вот формирует представление о том, какова же была духовная культура того времени. И первое, о чем здесь необходимо сказать, находясь в плену, пророк Даниил, он фактически написал апокалиптическое произведение. До этого мы знаем, что у израильского народа были пророки, у которых есть такие апокалиптические вкрапления, и они использовали вот частично вот такой жанр, но такое развитие, он получает этот жанр именно в период Второго Храма.

0: И, вероятно, апогеем является первый век уже нашей эры, потому что вот мы видим, как Иоанн, апостол, написал книгу Откровения, это апокалипсис христианский, хотя это произошло уже чуть-чуть позже
1: эпохи. Ну, то есть храм уже разрушен.
0: Храм разрушен, но тем не менее в этом смысле Иоанн являлся наследником вот таких произведений, как книга пророка Иезекииля, какие-то апокалиптические вкрапления есть в книге пророка Иезекииля. Да, это до периода второго храма, но в период второго храма появляется такой человек, как Захария. И восемь ночных видений в своих первых шести главах он посвящает как раз вот такому апокалиптическому развитию событий внутри страны. Жанр этот очень интересный, потому что фактически он рождается тогда, когда народ переживает какие-то катастрофические явления. Иногда это унижение народа посредством там какой-то языческой власти и прочее. Жанр интересен тем, что очень четко демонстрируются какие-то духовные явления. Говорится очень много об ангелах, о сатане говорится, о противнике Божьем и так далее. То, чего, в общем-то, обычно пророки умалчивают об этом. Тем не менее, в период второго храма вот появляется вся вот эта, так скажем, идея, связанная с демонологией. Поэтому, когда мы открываем с вами Новый Завет, мы уже с первых страниц наблюдаем упоминание сатаны, дьявола, бесов, которые там одолевали Иисуса в пустыне и прочее.
1: Ну, своеобразное срывание покровов, вообще сдвижущие силы
0: истории.
1: Да, то есть почему все происходит?
0: Совершенно верно. Причем это жанр, в котором очень много контрастов. Очень четко. Значит, вот небесные реалии, вот земные реалии. Вот небесные существа, вот земные существа. И очень часто, значит, какие-то божественные откровения в этой литературе происходят посредством видений или снов. Пророк или там какой-то... Значит, человек, он видит что-то во сне, он передает это в каких-то жутких совершенно образах. Очень часто это какие-то животные, мутанты, звери какие-то хищные, которые появляются на арене истории и прочее, которые символизируют какие-то государства, какие-то власти и прочее.
1: То есть дается какая-то иллюстрация, которую мы должны приложить, сопоставить с тем, что у нас здесь на Земле.
0: Там у Захарии, например, если обращаться вот к этому пророку, у него там женщины с крыльями, которые там несут сосуд, в котором находится идол, там женщина, и несут его в землю Синаар. Это какой-то образ такой, знаете, лже-ковчега Завета. Или появляются там какие-то четыре рога, которые разбросали Иуду, Израиль, Иерусалим. И вот идут, значит, какие-то от Бога существа, которые собьют роги эти и прочее. То есть появляется какая-то, знаете, символизм какой-то очень глубокий, очень сложный. Даже в отношении Захарии был такой в период Средневековья известный еврейский комментатор Раши, Раби Шломо бен Ицхаки. И вот Раши, известный комментатор, и его комментарии, даже его толкования, они являются настолько авторитетными, что даже иногда некоторые ученые говорят, что его комментарии на Библию стали чуть ли не такими же авторитетными, как сама Библия. Вот. И Раши говорил о том, что вот эти вот пророчества Захарии, они настолько своеобразны, они настолько сложны, что он говорит, пока не придет учитель праведности, мы не можем их понять, мы не можем их правильно растолковать. Кто такой учитель праведности? Это Мессия, это Спаситель. С нашей точки зрения Мессия, Спаситель уже пришел, поэтому мы можем вот с молитвой

0: молитвы, обращаясь к этим текстам, в том числе и к книге пророка Захарии, мы можем какие-то вещи понять. Но, тем не менее, мы говорим о жанре. И это то, что составляло такой, знаете, духовный мир этих людей, которые читали эти все тексты, они вникали, они знакомились с этими образами, они настолько иногда многоразличные и различные комментарии давались этим образом. Вот, народ этим всем жил, он этим всем питался. И это то, что наполняло, так скажем, души людей, которые на основании этого пытались что-то понять и уразуметь, в том числе в истории, потому что вся апокалиптика, она об истории. И она о том, что фактически за этой земной историей стоят какие-то силы. Угу. Не только божественные, но еще и злые силы, которые являются антагонистами божественной воли, и поэтому между ними происходит постоянно какое-то столкновение, постоянно какое-то какая-то вражда. Почему и Иоанн написал в своем апокалипсисе: «И произошла на небе война». Михаил и ангелы его воевали mm-hmm. против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. То есть вот это, в данном случае Иоанн является, так скажем, наследником вот этих вот апокалиптических произведений, и какие-то даже элементы с еврейской литературы эпохи второго храма он использует в своей, своем апокалипсисе.
1: Целые образы фактически заимствуются, да. Готовые.
0: Да. Поэтому вот момент это очень интересный, такой важный. То есть это отдельный род литературы, который составлял во многом, так скажем, духовную жизнь, подпитывал народа Божьего.
1: И возник он именно в то время, когда на самом деле жизнь-то народа Божьего была достаточно такой тяжелый, беспросветный,
0: да.
1: И где-то надо было надежду вообще.
0: Правильно, понять. Потому что через эти произведения Господь пытался сказать о том, что Он является Богом истории. Он руководит всем, Он всем управляет. Поэтому народу Божьему нет необходимости сомневаться в своем спасении. Он посредством этих апокалиптических образов пытался как раз продемонстрировать, что у Божьего народа есть надежда, что все это на земле будет происходить до поры до времени. У Бога все времена и сроки сочтены. Помните, как Христос сказал апостолам: «Что вы у меня спрашиваете о временах и сроках, которые Отец положил в своей власти?» Угу. Вот это очень важный момент. Отец положил в своей власти. Вот все, что связано с временами и сроками, этим всем управляет Бог Отец. Вот. Поэтому нам нет нужды сомневаться, переживать, потому что в Божьих руках все.
1: Ну, еще и не ваше дело знать.
0: Да.
1: Ну, получается так.
0: То есть потому что всякий раз, когда мы пытаемся, всякий раз, когда мы пытаемся выведать, и мы начинаем манипулировать цифрами, мы начинаем манипулировать временами, сроками, пытаемся что-то подстраивать под что-то. И в конце концов, кроме разочарования, на самом-то деле, ничего не происходит. Потому что проходят времена и сроки, и то, что мы думаем, что должно состояться или произойти, не происходит. И это повергает нас в разочарование и расстройство.
1: Ну и мы как-то при этом ожидаем, что Бог поступит так, как мы хотим.
0: Да.
1: То есть, он имеет собственное представление о том.
0: Конечно, конечно.
1: Какие-то вот примеры апокалиптики, хорошо, вот книга пророка Захарии. А какие еще есть свидетельства, такие литературные, вот из этого времени?
0: Помимо апокалиптики?
1: Нет, все-таки...
0: Апокалиптические?
1: Да, какие можно вот...
0: Если говорить о ветхозаветной, если говорить о литературе межзаветного периода, период второго храма, то можно было бы назвать книгу Еноха, которая является книгой, которую любили христиане, в том числе и иудеи любили. Иногда христиане ссылаются на эту книгу. Возьмите даже послание апостола Иуды, который говорит, вот седьмой от Адама, там Енох, говорит о том, что Христос не стал спорить с дьяволом в отношении Моисеева тела, а просто сказал, да запретит тебе Господь. Возникает вопрос, откуда это взято? Но это взято из книги Еноха. Поэтому она была, в общем-то, популярна среди народа. Единственное, что она не была частью канона. А так ее читали, вот, и она была во многом, так скажем, подпитывала духовное, такое, знаете, духовные нужды народа на тот момент времени. Третья книга Ездры, книги Севилины. Вот, ну, есть менее известные книги, которые на тот момент времени появляются. Если мы возьмем христианское понимание, то уже в первом веке существовало десятки апокалипсисов. Знаете, остается только иногда Бога благодарить за то, что у нас четыре Евангелия и только один апокалипсис, потому что даже в отношении этого апокалипсиса столько споров, столько непониманий, разногласий, что вот Бога благодарить надо, что у нас четыре Евангелия. Вот. Но у нас есть один апокалипсис, который все-таки начинается со слов апокалипсис или откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Угу. Поэтому вот это то, что, так скажем, Иоанн приобрел благодаря тому, что вот он в том числе не только получил от Христа, но то, что он читал и познавал благодаря вот своей такой интеллектуальной и духовной деятельности. Вот. Поэтому, да, были такие произведения, которые вот читались и в иудаизме, и в христианстве. Угу. Что касается других произведений, которые вот также появляются в этот период, можно было бы, наверное, назвать историческую новеллу. То есть это такой тип или род произведений, в отношении которых, может быть, не ожидалось даже такого, знаете, буквального там толкования каких-то вещей. Угу. Но, тем не менее, авторы, которые создавали эти произведения, они пытались какую-то народу внушить какую-то очень важную духовную идею, попытаться продемонстрировать какие-то моменты, когда, вот, когда вы говорите о Боге, но иногда настолько, не то чтобы вскользь, а как-то завуалировано. Вот, например, возьмите книгу «Есфирь». Угу. Это вот такая новелла историческая, потому что упоминаются исторические персонажи, но вместе с тем смотрите, что происходит. В отношении книги «Есфирь» было много споров, включать ее в канон или нет. Почему? Потому что в оригинале книги «Есфирь» ни разу не упоминается о Боге. Ни разу не говорится о Боге. Да, там есть тексты, что «Есфирь» там стала поститься и молиться. Да? Но не говорится, да, о Боге, которому она молилась и постилась.
1: Ну, то есть
0: постилась.
1: Бог там как-то вот не отвечает, ничего не происходит.
0: Он присутствует завуалированно. Угу. Он как будто бы находится, знаете, за занавесочкой, за занавесом вот этой истории. Причем надо сказать, что книга «Есфирь» – это удивительное произведение, потому что, вот смотрите, его можно поставить всю книгу, там 10 глав. Всю книгу можно поставить рядом с такими отрывками Священного Писания, как Даниила 3 глава, когда юноши еврейские, они не хотят поклониться истукану, который поставил Навуходоносор, золотой истукан. Книгу «Есфирь» можно поставить наряду с 6 главой Даниила, когда Даниил продолжает молиться в то время, когда выходит указ царя, что нельзя этого делать. И эту же книгу «Есфирь» можно поставить наряду с таким отрывком, как книга Откровения, с 13 главы вплоть до 20.
1: Ну, то есть
0: почему?
1: Указ...
0: Почему? Потому что фактически произведение это, Есфирь, оно развивается по, ну, условно говоря, по тем же самым лекалам, по тому,

0: тому же самому сценарию, что мы наблюдаем в книге Даниила 3 и 6 и в книге Откровения. Что объединяет все эти отрывки? Мы видим фактически 7 элементов, которые объединяют эти отрывки, эту книгу. Потому что, смотрите, с чего начинается. Начинается с того, что некий царь, он издает какой-то указ. Mm-hmm. Указ этот касается того, что вот появляется какой-то идол, которому нужно поклониться.
1: В конечном итоге указ о поклонении.
0: Указ о поклонении. Там, в 3 главе Даниила это золотой истукан. В 6 главе Даниила это царь, которому только и надо молиться, и никакому другому божеству mm-hmm. нельзя. В книге Исфирь это указ поклониться Аману. Тоже очень интересный персонаж, потому что в оригинале он называется Аман Агагит. Вот в синодальной версии перевода он называется Вугиянин. Что такое Вугиянин, не совсем понятно. Угу. А вот если переводить дословно с языка оригинала, то можно перевести как Агагит или Агагский. То есть это определенная отсылка к амаликитянам, злейшим врагам еврейского народа, которые были уничтожены во времена царя Саула, и Господь дал Саулу приказание пойти уничтожить всех последователей там, царя Агага. Вот. И вот каким-то образом через 500 лет после Саула появляется некий Аман, который является потомком царя Агага, поэтому он называется Агагит, и который пытается отомстить всему еврейскому народу за зло причиненное там и прочее. То есть, но ему надо вначале поклониться.
1: То есть получается, что там ненависть-то не просто так возникла?
0: Не-не-не, там какие-то... всего этого очень mm-hmm. далекая, глубокая история. Но Мардохей в данном случае один из главных персонажей книги, да, mm-hmm. главных действующих лиц, он не желает ему поклониться, потому что существует вторая заповедь, что нельзя никому поклоняться, кроме Бога. И вот это нежелание поклониться, оно, собственно, так скажем, приводит к дальнейшему развитию всей вот этой трагичной, в общем-то, истории, которая заканчивается хэппи-эндом. Да? Но то же самое происходит и в книге Откровения. Есть некий указ, который какая-то власть, она опубликовывает, чтобы никто никому не поклонялся, никакому богу, кроме того, значит, образа зверя, который сделан был. И, собственно, в дальнейшем что происходит? Следующий элемент очень важный, что происходит, значит, издание указа о смертной казни в случае непоклонения. Народ Божий оказывается фактически в таком состоянии, когда они хотят, с одной стороны, поклоняться Богу и не нарушать второй заповеди, причем это свойственно, я повторяю, всем этим отрывкам, в том числе и всей книге Исфирь. Они не хотят поклониться, потому что они поклоняются Богу. А в ответ эта власть царская, она фактически издает какой-то указ, который требует смертной казни за неповиновение.
1: При этом указ-то странный в том плане, что, поклоняясь Богу, верующие никакого вреда, собственно, ни власти,
0: да,
1: ни кому-то еще
0: не причиняют,
1: не наносят.
0: Да, совершенно верно.
1: То есть их нельзя назвать, ну, как вот в современной истории, там есть экстремисты.
0: Да, вредители.
1: Да, экстремисты. Почему? Потому что они там за свои убеждения какие-то, религиозные, или не обязательно даже религиозные, они готовы, вот для того, чтобы продвинуть свои убеждения, они готовы там кого-то, ну, вплоть до убийства, да, то есть каким-то агрессивным способом это продвигает. А здесь верующие, ну, ни сном, ни духом.
0: Никого не трогают.
1: Да, да, никого не трогают. Но тем не менее.
0: Да, и мы видим, что вот, в общем-то, развитие сценария вот во всех этих отрывках параллельных, они приводят к тому, что народ Божий отказывается поклониться. Этот указ пытаются ввести в действие, да, каким образом? А так, что людей фактически бросают в печь огненную. Угу. В 3 главе Даниила, в 6 главе Даниила самого Даниила, пророка, бросают в львиный ров.

0: в книге «Исфирь» царский указ, он, его пытаются осуществить, потому что...
1: Он же подписан, все,
0: он подписан, готов. Да. То есть здесь одна очень важная, один очень важный элемент есть, который присущ всем вот этим отрывкам. И это очень важная идея духовная, которая, и, так скажем, она относится и к книге Откровения, и это то, что относится к нам, оно связано с нами. У нас должно быть правильное понимание этих вещей. Господь не спасает от печи, Господь не спасает от львиного рва, Господь не спасает от этого царского указа. Он спасает внутри, внутри печи. Внутри львиного рва, внутри этого действия этого указа, внутри действия указа, который в книге Откровения обозначен. То есть Господь вторгается, Он вмешивается в этот ход истории и избавляет свой народ, так скажем, не от печи, а внутри, потому что Он... Мы видим, что Сына Божьего, который там ходит внутри, да, мы видим, что пасти львам загорожены таким образом, что Даниил себя спокойно чувствует там и так далее.
1: То есть сначала он позволяет всем событиям прийти к логическому
0: завершению.
1: То есть вот.
0: Да, то есть как бы развивается это все, и царская власть думает о том, что она торжествует, но нет. Навуходоносор говорит о том, что я вижу какого-то там похожего на Сына Божьего. Да? То есть мы видим, что Господь избавляет. И дальше что происходит? В соответствии с законами Ветхого Завета, в соответствии с юридическими нормами ветхозаветными...
1: То, что ты хотел сделать.
0: То, что ты хотел сделать тому, на кого ты клевещешь, этот же самый суд должен осуществиться в отношении тебя. Угу. Поэтому те, кто бросил друзей Даниила в печь, они должны сами от этой печи пострадать. И теперь уже без того, чтобы чудо какое-то осуществилось. Нет. Они попадают в печь... Их бросают, и таким образом... Даже не бросают,
1: каким-то
0: чудесным образом в процессе, да. Дальше мы видим, что в шестой главе Даниила вот эти сатрапы, которые против Даниила козни плели, царь их бросает в львиный ров, и львы их съедают. Угу. То есть, как бы вот, то же самое в книге «Исфирь». Аман сделал виселицу для Мардохея, и вот появляются вот эти доброжелатели, в кавычках, которые говорят, а вот он виселицу сделал там 50 локтей. Так это 25 метров. То есть вы понимаете, что это высота примерно восьмиэтажного дома, да, для того, чтобы все видели. И вот царь говорит, вот на ней, говорит, и повесьте его. То есть то, что было для Мардохея, теперь стало для Амана. И то же самое в книге Откровения. Потому что написано, что она проливала кровь святых, за это она сама будет уничтожена. То есть идея в чем? Господь избавляет и наказывает виновников, тех, которые проливают кровь святых, или пытаются это сделать в данном случае. Ну и последнее, что
1: очень важно. То есть тут еще момент такой, если бы Господь не позволил этому всему развиваться до конца, то получилось бы, что их и судить-то, в общем, не за что.
0: Да.
1: То есть, ну, ничего же не было.
0: Ну и в конце концов, что происходит? Происходит торжество или восторжествование справедливости и происходит прославление этих людей. Потому что друзья Даниила их ставят на должность больше, самого Даниила тоже ставят, дают ему должность там, и теперь вот все сатрапы в его власти.
1: То есть и восстановление доброго имени. И
0: да,
1: даже...
0: то есть восстановление. То же самое с Мардохеем, вот 10 глава, там всего 3 стиха. И эта 10 глава говорит о том, что Мардохей стал советником царя. И то же самое в книге Откровения, потому что народ, который, вот которого эта власть пыталась как-то уничтожить, Господь Иисус Христос приходит за ними и забирает их себе. Иначе говоря, вопрос в чем? Вот эта книга «Исфирь», она является моделью Армагеддона. Это ветхозаветная модель или матрица Армагеддона, который произойдет в последние времена. То есть

0: это некая вот такая, знаете, ветхозаветная такая матрица, которая позволяет нам понять, каким образом будут развиваться события в последнее время. Потому что вся книга Откровения, она по этому типу развивается и демонстрирует нам, что будет в конце времени. Иначе говоря, Есфирь рассказывает нам, книга Есфирь рассказывает нам об Армагеддоне, потому что вот таким вот образом, таким же образом в книге Даниила и в книге Откровения развивается ситуация. Поэтому, собственно, те, кто читал, и те, кто, вот знаете, в иудаизме до сих пор существует этот праздник Пурим. Кстати говоря, это самый радостный праздник, так скажем, иудейского праздничного цикла. Делают печенье, называются уши Амана, и вот это вот все с радостью съедается. Но люди, которые читают это, они вспоминают об этой истории. И поэтому вот момент это очень важный, потому что это не что иное, как модель Армагеддона. И это то, как переживали, и в том числе то, что, так скажем, составляло духовную, вот такую духовную, что ли, вот составляющую народа в том числе.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, вы переживаете несправедливость? Знаете, Священное Писание говорит о том, что однажды справедливость восторжествует, зло будет наказано, а добро получит признание. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Контрасты души». И с нами сегодня в студии Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами пообщаемся о вопросе воспитания детей. Вопрос непростой. Мы видим, у нас общество растет уже невоспитанное, уже порой даже и выросло, и вырастает, и это большие проблемы. Почему, несмотря на такое количество воспитателей вокруг, такие вот у нас проблемы в обществе?
1: Ну, наверное, надо сразу же определиться, что мы живем в непростое время, несмотря на то, что действительно у нас очень много образованных людей, много университетов, много институтов, много школ, где профессиональные преподаватели работают, и вместе с тем у нас что-то не так. Почему? Потому что, как сказать, мы на выпуске, как сказать, тот конечный продукт получается не тот. Ну, об этом говорит Священное Писание. Я бы хотел бы как раз процитировать, значит, Священное Писание для того, чтобы прояснить ситуацию, с чем мы приходим. Когда-то святой апостол Павел записал это в свое обращение к молодому Тимофею. Молодой Тимофей не понимал то, что происходило тогда, когда он наблюдал то общество, общество Римской империи, которое уже было на закате. И вот, наблюдая все это, Павел говорит: «Послушай, Тимофей, говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же их отрекшиеся». Вот так апостол Павел обозначил проблему в те времена. Я так думаю, что сегодня, смотря на современное общество и современный взгляд в отношении семьи, почему у нас происходит, вот это является как бы...
0: Ну вот мы видим, да, проблему-то мы видим, что действительно люди не такие, какими должны быть. И молодое поколение, в частности, и особенно, оно показывает нам, что что-то где-то мы недоработали. Но где недоработали? Ведь мы видим, упор сделан на образование.

0: образование, пожалуйста, начиная с детского образования, есть детские сады, есть школы, есть преподаватели, есть консультанты по семейным вопросам, по вопросам воспитания, есть психологи. Пожалуйста, обращайся куда хочешь. И вы говорите, времена тяжкие. Ну, я бы сказал, времена тяжкие могли бы быть каких-то 500-700 лет назад, когда этого всего не было в помине. Вот. Банального образования не было в помине. И приходилось как-то вот людям в своих семьях выкручиваться.
1: Зато 500 лет тому назад, знаете, что было? Зато 500 лет тому назад были семьи более, как сказать, строгие, традиционные. Тогда, когда был отец и когда была мать. И когда каждый из них, как сказать, со своей стороны, наверное, определенно понимал свою роль, что от него зависит. Если отец, то он знал, что он является добытчиком. Если отец в вопросах духовности своей семьи, то он должен был понимать о том, что он является священником для своего сообщества. Если он отец, то он должен четко и ясно представлять в вопросах своей религиозности, представлять Бога своей семье, каким ему открыт Бог. Что касается матери, то мать, она должна быть хранительницей очага. Она должна как раз помогать отцу в процессе воспитания. Об этом как раз мы читаем в книге Второзакония, в 6 главе, где, собственно говоря, представлен как раз некий кодекс того, каким делом должен заниматься отец или должны заниматься семья в этом обществе. Я хотел бы прочитать об этом. Здесь написано: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». То есть, если посмотреть на историю древнего Израиля, что Господь ожидал от родителей, да, от отца и матери, Он четко и ясно дал понять. Говорит: пожалуйста, ваша ответственность вот здесь. Вы должны как раз заложить правильный фундамент, кстати, своим детям, от которых дети уже не будут уходить. Почему? Потому что если вы дадите им правильное направление, они будут точно знать. Хочу просто как пример привести. Однажды в Священном Писании, значит, один из пророков обратился к одной семье и спрашивает. Сыновья Рехава были там, да? Он спрашивает, говорит: почему вы не пьете? Да? То есть проблема, конечно, пьянство – это другая проблема, но это та же была проблема и в те времена. Он спрашивает: почему вы не пьете? И в ответ получает так: это потому что так нам сказал отец. Авторитет отца играл очень важную роль. Собственно говоря, авторитет отца для детей был как авторитет Бога для всего сообщества. И вы знаете, вот где-то мы на этом этапе преломились. Да? Мы потеряли вот эту связь. Отцы сегодня не просят у Небесного Отца какого-то, как сказать, восприятия для того, чтобы правильно, как сказать, предлагать свои идеи своим семьям, своим детям.
0: Ну вот вы говорите, да. Сейчас я прошу прощения, вы говорите, что люди должны быть воспитателями целиком и полностью своих детей. То есть каждая, конечно, семья, да, каждый родитель, он является воспитателем и несет полную ответственность за это. Ну, но ведь не все же настолько образованные и настолько, я не знаю, имеют достаточно талантов для того, чтобы это сделать качественно, квалифицированно.
1: Конечно, сегодня можно легко и просто переложить это на плечи, как сказать, профессионалов. И у нас сегодня в обществе такая тенденция. Все должны делать профессионалы. В отношениях, значит, воспитания детей такая же ситуация. Но тогда возникает проблема. А что должны делать родители, отец и мать? Неужели их часть заключается только в том, чтобы дети появились на свет, и все это должно быть отдано на откуп кому-то другому?
0: Нет, ну профессионалы не могут заниматься этим круглосуточно, опять же, но с другой стороны, а почему бы и нет? Ведь вы правильно сказали, мужчина должен быть в своей семье добытчиком, да, ему, соответственно, необходимо уделять время для того, чтобы ходить на работу или зарабатывать, так или иначе обеспечивать свою семью. И на это тратится, наверное, львиная доля всего времени.
1: Да, да, но проблема заключается в том, что когда человек возвращается домой, он не делает того, что он должен делать. Почему? Потому что если ребенок подходит к нему и говорит: папа, поиграй со мной, что обычно мы делаем в этой ситуации? Какого воспитания?

Мы нанимаем, мы предлагаем ему в современном обществе телефон, iPad, iPad, значит, да, и, пожалуйста, займись этим, или посмотри, ну, в крайнем случае, мультики, да, угу. В то время, когда ребенок нуждается в общении с отцом, понимаете, он должен посидеть у него на руках, он должен посмотреть, что делает отец.

0: школе, допустим, к институту, он увеличивается.
1: Так, причем увеличивается. Кто же должен это делать?
0: Кто-то должен это привить от ребенка, объяснить.
1: Если вы считаете о том, что это, ребенок должен получить это в интернете, значит, и на телевидении и так далее, значит, да, или, допустим, на улице гуляя, то в этом случае получается, что, подходя к определенному возрасту, ребенок уже имеет некий запас, но не тот, который должны были передать родители.
0: Мы же не говорим о бесконтрольном, то есть об отсутствии воспитания.
1: Хорошо.
0: Если не воспитывают,
1: как вы можете
0: проконтролировать
1: своего
0: такое?
1: Ребенка, если вы ему отдали, значит, допустим, свой телефон, а он занимается чем ему угодно? Можете ли вы быть уверены в том, что он не как сказать, занялся тем, чему ему не надобно?
0: Ну, в принципе, нет. Хотя существует достаточно много способов все это проконтролировать, там, заблокировать там, то или другое.
1: Хорошо. Сегодня есть современные, как сказать, средства массовой информации. Телевизор заблокировали, интернет заблокировали, значит, да. И что? Хорошо. А процесс воспитания в школе? Вы знаете, совсем недавно я, как сказать, с диким ужасом ужаснулся, когда на одном из форумов я заметил одну важную вещь. Значит, когда говорит, женщина пишет, говорит, мой племянник, значит, стал получать, как сказать, фотографии своих одноклассниц, как сказать, в ногом виде. Почему? Потому что, а ему всего лишь 11 лет. Я хочу сегодня спросить вас, не чувствуете ли вы, что здесь есть некий, как сказать, момент определенного перелома, что проблемы в воспитании уже есть? Однажды одна женщина подошла и спросила известного воспитателя, говорит, скажите, с какого времени я должна воспитывать своего ребенка? Он спрашивает, а сколько ребенку лет? 5. Говорит, вы на 5 лет опоздали, понимаете? Поэтому в этом случае получается, что вот тот традиционный взгляд на семью должен помочь сегодня современным родителям, отцу и матери.
0: Интересно было
1: не перекладывать свои, как сказать, свои обязанности на профессионалов, на школу, на детский сад, значит, да, на университет, или, может быть, еще другое сообщество, когда он уже будет, значит, да, там, на какую-то партию, там, да, а попытаться решить эту проблему изначально, в самом начале, тогда, когда он начинает только жить.
0: Интересно было бы спросить у этого человека, воспитателя, да, а как он себе представляет воспитание ребенка, грудничка там до года? То есть что там нужно делать? Там порой у молодых родителей надо воспитывать, потому что молодая мама, ей там 19 лет, не будем говорить про тех, которые рожают гораздо раньше, но
1: к сожалению.
0: Молодая мама, 19 лет, все да. Нормально, любящий отец, 20 лет. Он работает, слава богу, да, приносит какие-то средства в семью, но они встречаются с вот этим крохотным созданием
1: и не знают, что делать.
0: И не знают, что с ним делать.
1: Да. Да. Я хочу согласиться с вами здесь, но вместе с тем, значит, выразить свою точку зрения. Посмотрите, что же происходит? В 19 лет молодая девушка становится матерью, да, и результат каков? Результат следующий. Она не знает, что делать с этим малышом. По какой причине? По причине того, что у ее семьи не было, как сказать, аспектов воспитания. То есть ее мама, ее отец не дали того. Именно по этой причине она с таким недоумением, значит, смотрит на все. А что дальше делать?
0: Ну, а поэтому... с другой стороны, много ли могла дать ей мать? Она могла оказаться единственным ребенком в семье. И у нее не было, допустим, младшего
1: брата. Тогда у нее было больше времени для того, чтобы оказывать ей внимание. Поэтому в этом случае как раз проблема и заключается, что вначале родители делают, знаете что? Они делают уклон следующим. Они идут на работу, дают детей своих на откуп, значит, детскому саду, школе и так далее, зарабатывают деньги. А затем, когда дети вырастают, у детей возникает серьезная проблема. Проблема, как сказать, с воспитанием. И теперь мама, используя те деньги, которые она зарабатывала тогда, когда ребенок был маленький, вынуждена изымать из бюджета семьи для того, чтобы отдавать куда-то и спасать его от проблем. Почему? Потому что ребенок увлекся, значит, чем?
0: Ну, то есть наркоман.
1: Он стал воровать,
0: там,
1: значит, и так далее, и так далее.
0: Там еще
1: то есть она
0: да.
1: Нуждается уже более в профессионалах. А если бы она это делала сама? Конечно, к сожалению, как стать профессионалом в родительском варианте?
0: Вот это тоже вопрос.
1: Да. Вариант заключается в следующем. Чтобы стать профессионалом, допустим, значит, в любом из направлений, необходимо поучиться 4, там 5-6 лет, значит, да, чтобы получить диплом. Чтобы стать дипломированными родителями, сегодня очень многие люди думают о том, что совсем немного нужно знать. Понимаете?

0: Просто рассказать, значит, как появляются дети, угу. дать некоторые, как сказать, направления, что сегодня делается в современных школах, да, и на этом, значит, все воспитание заканчивается. И поэтому мы получаем сегодня несовершеннолетних матерей, несовершеннолетних отцов, в результате, как сказать, дети в детдомах брошены и так далее, и так далее. Разве это не результат? Теперь заключается в следующем. Надо воспитывать родителей, чтобы они могли получить право. Поэтому что это говорит? Это говорит о том, что воспитывать ребенка с самого начала до совершеннолетия, до того момента, когда он примет решение уже сделать свою семью, родители должны выполнить свою часть. Если они этого не сделали, то тогда эта семья терпит определенные сложности. И результатом этого заключается потерянные дети, разрушенные семьи, и, а может быть, даже и гибель.
1: То есть в итоге как-то попробуем какой-то к выводу начинать приходить. Все-таки родители полностью несут ответственность за воспитание своих детей, так?
0: Конечно. Первоначально так Господь устроил, что именно родители получили благословение от того, чтобы быть родителями, потому что дети – это наследие от Господа.
1: Хорошо.
0: И если это наследие от Господа, то отец и мать ответственны перед Богом за то, каким вырастет их сын или дочь.
1: Хорошо, а что делать тогда с профессиональными воспитателями, с детскими садами, со школами, там, я не знаю, ну, школа, допустим, ладно, там это какое-то базовое образование, которое необходимо всем. Ну вот возьмем тот же детский сад. Ребенок до школы там по 3, по 4, по 5 лет, некоторые больше, проводят в детском саду. И там его воспитывают.
0: Знаете, я не думаю, что нужно детский сад или школу, значит, вообще аннулировать. Значит, да? Их нужно использовать. Но в этом случае родители, отец и мать должны корректировать поведение своих детей тогда, когда ребенок возвращается из детского сада. Почему? Потому что в сообществе своих же, как сказать, таких же детей или школьников он может получить некое другое образование из уст других детей. Поэтому родители должны замечать это и помогать своим детям, как сказать, уходить от этого и говорить о том, что хорошо, а что плохо. Потому что, вы помните знаменитое высказывание, кроха сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И вот здесь роль отца и матери действительно очень велика, чтобы они могли четко и ясно наблюдать. Для этого необходимо иметь постоянное общение с детьми. Когда сын пришел с детского сада, а так получается так, сына привели из детского сада, в это время отец лежит на диване. Сын пошел спать, так сказать, утром его отвели в детский сад, и получается общение буквально ноль. А здесь должно быть общение, и процесс воспитания должен не переставать.
1: То есть вы предлагаете оставить и вот профессиональных воспитателей, которые есть, и все остальное, но как же тогда одним вот этим вот общением выправлять ребенка в какую сторону? Потому что профессиональные воспитатели, они тоже разного рода бывают. Если вы отправляете детей первым попавшимся, получится...
0: Верно, согласен.
1: Может получиться
0: Поэтому
1: беда.
0: В этом случае библейский взгляд такой. Говорит, наставь юношу в начале пути, и он не уклонится. Когда и состарится. Поэтому задача отца и матери заключается в том, чтобы представлять Бога своим детям. Затем представлять свою семью Богу. И дальше, следующая, третья часть заключается, управлять семьей от имени Бога на этой земле. Вот тогда вопросы эти будут решены.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, дорогие родители, особенно к вам эта тема. Вы являетесь ответственным за воспитание ваших детей. И вам необходимо приложить все усилия для того, чтобы эти дети выросли действительно достойными членами общества, достойными гражданами, патриотами, христианами, если вы являетесь тоже христианами. Соответственно, на вас лежит вся ответственность. Выбирайте учителей для своих детей, наставников, и сами не забывайте являться таковыми. Это ваша ответственность, да поможет вам в этом Господь.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь.

0: это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

як ліняний сосуд в руках твоїх, святой. Прошу я, сокруши все, что не от тебя.

наполненный любовью и радостью святой. Благословенный Бог, благословенный.

0: Здравствуйте. Время от времени перед нами встает вопрос, в чем мое предназначение и в чем оно заключается лично для меня. Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как найти свое предназначение». И в гостях у нас путешественница, учительница английского языка для детей Алина Ронжина. Алина, привет.
1: Привет.
0: Я очень рада, что ты приехала к нам, отозвалась и пришла на эту передачу. Спасибо тебе.
1: Спасибо за приглашение.
0: Ты такая светлая, добрая, лучезарная. Вообще, ну, просто создаешь очень приятное впечатление такое. Видно, что ты достаточно ведешь активный образ жизни, ты много где бывала, видела различный менталитет, да, общалась с разными людьми. Скажи, пожалуйста, вот твое личное предназначение, ты всегда его понимала? Вот, может быть, с детства ты уже понимала, что ты к чему-то призвана? Или это позже у тебя появилось уже, может быть, по окончанию школы?
1: Я думаю, что я не до конца до сих пор знаю, в чем заключается лично мое предназначение. То есть у меня есть какие-то мечты, цели, есть вещи, в которые у меня уже сейчас хорошо получаются. То есть я знаю, что вот на эту работу я могу подать заявку, и у меня все будет хорошо. То есть я буду чувствовать то, что я реализую свои таланты, и что это мне будет приносить радость. Но, возможно, как бы есть что-то еще. Ну, так как я преподаю английский язык и в основном работаю с детьми, то я думаю, что мое предназначение, оно как раз-таки заключается в способности устанавливать хороший контакт с детьми и работать с ними.
0: Расскажи, пожалуйста, вот очень интересно, когда ты закончила школу, ты уже почувствовала, что вот что-то тебя внутри побуждает, да, вот определить свое предназначение жизненное, уже вот для себя лично поняла?
1: Я думаю, что это было раньше. Ну, малышей я любила с детства, то есть еще когда я была маленькая, я любила заготовить колясочки и очень долго мечтала, чтобы у меня были две сестренки, а сейчас они у меня есть. Вот, и то есть в какой-то степени я с ними практиковала вот то, какие игры с ними можно придумывать. У меня раньше были сомнения насчет того, что я хочу делать, какую профессию получать. Ну и был выбор либо преподавать английский язык, либо работать с детьми там в каких-то других учреждениях, там в детском садике или в детском доме. Вот, ну, какой-то такой был выбор.
0: То есть у тебя, можно сказать, был какой-то уже определенный дар, талант к языкам, правильно? То есть тебе это нравилось?
1: Мои родители иногда дома говорили по-английски, и это вызывало у меня любопытство, то есть они таким образом прятали какие-то секреты. Вот. И я очень любила читать, в том числе о путешественниках, и я мечтала, что я также когда-то смогу. Я понимала, что для этого нужен английский язык, поэтому я попросила родителей перевести меня в английскую гимназию. Там, где я уже смогла лучше научиться английскому языку.
0: Тогда на тот момент ты уже понимала, что ты хотела бы куда-то, может быть, уехать, поработать где-то, где совершенно другой менталитет, другая
1: национальность? Да, я об этом думала, я об этом мечтала. Единственное, что как бы в то время еще не настолько был распространен интернет, поэтому я плохо представляла, как это будет выглядеть и что я там буду делать. Но как бы, да, я об этом думала.
0: А вот

0: смотри, когда ты училась, да, когда ты вот заканчивала учебу в школе, потом институт, ты вообще себя как личность как можешь охарактеризовать? Вот какие присущи тебе были личностные качества?
1: Ну, я люблю помогать другим, в том числе на учебе. В остальном, как бы, мне довольно-таки легко удавалось строить контакты и с одноклассниками, одногруппниками, и с преподавателями. Ну, я думаю, что в основном все считали, что у меня достаточно легкий характер.
0: Здорово. Ну, я думаю, что это как раз поспособствовало твоему вот этому быстрому, да, уже ведению и ходу диалога с разными людьми абсолютно. Ведь первая страна, куда ты поехала, это был Китай, правильно?
1: Или чтобы жить, да, то есть полностью я переехала в первый раз в Китай, в Гонконг, но до этого я путешествовала, я была в Африке, просто в гостях у подружки, целый месяц я там жила. До этого я еще ездила волонтером, ну, в Эстонию, вот.
0: Это же просто разные концы земли, и вот сама, получается?
1: Да, ну... То есть в Африку я полетела, когда меня пригласила туда подруга. Она здесь училась в России, то есть мы уже хорошо друг друга знали. В том числе я что-то знала об ее семье, мы созванивались через Skype. Вот. И потом она, когда меня пригласила, то ну, я немножечко подумала и решила, что да, я хочу.
0: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот когда ты начинала уже общаться, разумеется, ты вот и английский язык тем самым практиковала, да? И ты встретилась вот с определенным менталитетом, да? Вот все равно он же, безусловно, разный, люди все разные, у всех разные характеры, порой их не всегда видно, особенно при первом каком-то знакомстве. Вот внутри что у тебя происходило?
1: С африканцами было достаточно легко. Может быть, было мне иногда необычно то, как они себя ведут, то есть они очень такие живые, радостные, они могли петь, танцевать. Мне это очень нравилось, но я немножечко стеснялась, я не могла присоединиться к этому. Но возможно, что если бы я больше времени провела среди них, то, возможно, я бы могла так же петь и танцевать. С китайцами было чуть-чуть сложнее, потому что я, когда приехала, то я ожидала, что, о, может быть, они не выражают какие-то эмоции, то есть, может быть, они более закрытые, и... Если африканцев я могла понимать, они всегда говорили по-английски друг с другом, то вот в Гонконге, это особый район Китая, там было сложнее, потому что люди со мной лично разговаривали на английском языке, а когда они разговаривали друг с другом, то они говорили по-кантонски, это диалект китайского. Я не могла понять ни слова. И то есть я захожу в класс, они смеются, я думаю, они смеются надо мной или над чем-то другим? Вот. Ну, и это был очень такой мощный стимул, чтобы начать учить их язык. И со временем я начала понимать то, что ой, они просто умиляются над малышом и говорят, что ой, он такой миленький, такой хорошенький, и что это совсем не про меня. Вот.
0: А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот, вообще дар языков, это же вот по-своему дар, я думаю, что это даровано Богом.
1: Ну, это очень интересный вопрос. То есть, с одной стороны, да, есть у людей некоторых... больше способностей к изучению языков, то есть любовь к языкам. Ну, я очень люблю углубиться вот в лексикологию, этимологию слов. Это то, что я изучала в университете, и оно помогало мне вот в изучении некоторых языков. Но, с другой стороны, я думаю, что, может быть, это не дар какой-то или не предназначение, а просто когда ты погружаешься в среду, у тебя нет выбора. То есть, если хочешь покушать, надо попросить. Если ты хочешь что-то купить, нужно разговаривать с людьми. То есть это просто необходимость жизненная. Так что, в принципе, другие люди, возможно, тоже могут приехать за границу, и они заговорят, просто потому что это им будет очень сильно нужно.
0: Ну да, это вот ты правильно подметила, что как вот уже необходимость. То есть это просто в порядке вещей потом будет, да, через какое-то время в любом случае. Ну и практика, безусловно, здесь, конечно.
1: Но другой вопрос, то, что не все этого хотят. То есть некоторые люди, они как бы остаются на той территории, где говорят на их родном языке, потому что они боятся, как бы, или потому что они чувствуют, что у них нет способностей.
0: Вот расскажи, пожалуйста, вот ты с детьми работаешь, правильно? Да. Вот какой отклик вообще от детей? И вот я знаю, что ты их очень любишь. И, ну, вот детки же не наши, не русские. С русскими детками все понятно. А вот как с этими детками обстоят дела?
1: Я думаю, что дети, они везде дети. То есть они чувствуют то, как ты к ним относишься. Если ты к ним относишься с любовью, с лаской, то они открываются и не тянутся к тебе, независимо от того, на каком языке ты говоришь. Я

0: Бы даже сказала, что с детьми проще, чем со взрослыми, потому что вот особенно маленькие, ну, с ними нет языкового барьера. Очень часто, когда я приезжаю в страну, я ничего не понимаю совсем, что взрослые говорят друг с другом. Скорее всего, я буду общаться с детьми, и чем меньше ребенок, тем легче. То есть ему один годик, два годика, ему вообще не важно, на каком языке я с ним разговариваю. То есть я могу там достать какую-то игрушечку, которую я с собой ношу, и сразу, ой, смотри, что у меня есть, а вот смотри, куколка, она такая топ-топ-топ-топ-топ. Вот, и ему уже как бы интересно и хорошо, ему не важно, на каком языке я говорю. То есть я улыбаюсь, он как бы считывает эмоции.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала, язык любви. Mm. Это вот действительно вот то, что, да, собственно, и должно привлекать и ребенка, ну, и взрослого человека, да, когда мы общаемся на языке любви, тут нет границ в плане языков.
0: В Китае была одна девочка, она была сестренка моей ученицы, она каждый день прибегала, и она бежала ко мне навстречу и обнимала меня крепко-крепко, никак не могла отпустить несколько минут. Мы с ней не разговаривали фактически совсем. Но вот просто вот у нее была такая ко мне привязанность, просто потому что мы каждый день обнимались.
1: Угу. Вот такой момент интересный ты озвучила, да, что необходимость. То есть вот была необходимость, нужно было жить, вживать там, да, что-то покупать, это нормально, это естественно. Но вот все равно в любом случае это было твое предназначение, то, что тебя сподвигло, да, уехать и заняться тем, что ты любишь, да, в чем ты нашла свой отклик внутренний. И вот это предназначение, оно давало тебе всегда вот этот вот баланс, вот эту вот базу внутреннюю, да, что нужно идти до конца, что нужно стоять на этом, что я не должна возвращаться домой ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось. Было такое внутри ощущение? Или хотелось все бросить, может быть?
0: Таких моментов, когда хотелось все бросить, вернуться не было. Но я думаю, что Господь, Он знал, что я могу выдержать и что я не могу. Поэтому в начале все мои приключения, они были очень такими мягкими, и все было хорошо, все было очень гладко. Ну, были там какие-то небольшие конфликты, которые, в принципе, легко разрешались одним днем. Вот. Насчет путешествия, я думаю, что это как бы смесь двух факторов. То есть, с одной стороны, да, это предназначение ей, и то есть Господь мне дал способность общаться с людьми других национальностей. Я не чувствую с ними вот какой-то такой преграды, что ли, культурной. То есть иностранцы, которые приезжают в Россию, мне с ними тоже очень легко дружить. Поэтому, когда я приезжаю туда, я там тоже могу найти близких друзей, у меня нету с этим проблем. Но, с другой стороны, как бы я знаю, что есть люди, которые тоже имеют такую способность. У меня есть подруга, она китаянка. Она тоже очень часто дружит с иностранцами, их поддерживает так. Но у нее нету такой страсти к путешествиям, у нее нету такого желания, то, что посмотреть весь мир. Поэтому она спокойно себе живет в своей стране и поддерживает просто иностранцев, которые там. То есть, интересно, наверное, путешествовать, да, это больше мой выбор, мое желание, вот то, что я хочу посмотреть мир.
1: Да, и то, что вот ты определила правильно, что вот кто-то, да, остается дома в своей стране, там, а кто-то это делает без всяких проблем и с радостью. То есть это зависит еще от внутреннего вот этого определенного характера, который в тебе уже заложен изначально. Вот скажи, исходя из этого, а что тебя наполняет, что тебя радует? Вот я просто смотрю, ты всегда лучезарна, вот, ну, это же здорово. И вот расскажи, что наполняет тебя?
0: Я думаю, я много наполняюсь за счет общения с другими людьми. И второе, это, наверное, природа. Мне очень нравится смотреть, когда в других странах есть горы, океаны, водопады. Ну, это все просто вызывает такой восторг, то, что Господь такие чудеса сотворил для нас, очень хочется их увидеть.
1: Ну, чувствую, что есть чем поделиться с остальными, с окружающими людьми. Ну, бывают, наверное, ситуации разные, особенно среди детей, когда вот ты видишь, что кто-то, может быть, какие-то отрицательные, да, ушел эмоции. По ним, в принципе, это сразу видно. Если по-взрослому мы еще не можем определить, да, тем более какой-то другой, ну, менталитет, да, если мы рассматриваем, то по детям видно сразу. Как ты работаешь с такими детьми, вот, у которых какие-то сложности?
0: Ну, я думаю, что одна из важных вещей — это принятие. И то есть, если я могу раскрыть свое сердце ребенку, независимо от того, какой он, что он испытывает, и сказать просто то, что, ну, я тебя принимаю такой, какая ты есть. Ну, я много работала с девочками в лагерях особенно. Вот. И то есть они делились разными историями. И да, действительно, некоторые были очень сложные. Но вот когда ребенок чувствует, что его принимают, он уже расслабляется. И

0: больше идет на контакт. То есть если ты человека осуждаешь, ребенка или взрослого, говоришь, что «ой, ты такой плохой», то он, скорее всего, так и будет продолжать. То, скорее всего, отношения будут ухудшаться, как бы как по спирали. Вот. А если мы человеку говорим то, что «я понимаю тебя», то есть это нормально то, что ты испытываешь, что ребенок идет на контакт, и после этого уже можно там строить какие-то границы, говорить то, что у нас есть такие правила, ты должен их соблюдать. Вот. А можно уже после этого помогать ребенку достигать каких-то успехов. Но это вот важно, особенно в преподавании. Дети, когда они получают пятерки, они потом дальше хотят еще стараться. Такой, я могу, я, оказывается, умный. У меня первая пятерка там. И вот как-то это, мне кажется, помогает.
1: А скажи, а ты вот как учитель, да, mm-hmm. пусть даже английского языка, но тем не менее, ты же какие-то вот определенные напутствия, да, вот в плане вот того же предназначения, может быть, для каждого ребенка уже видишь и анализируешь, mm-hmm. да, что, возможно, кто-то из них кем-то станет в будущем, ведь не исключено такое, определенный характер он проявляет, да, mm-hmm. и качества какие-то определенные.
0: Mm-hmm. Ну да, бывает, я стараюсь мотивирует своих учеников, я им рассказываю о том, какие есть возможности в мире. Независимо от того, какое у них предназначение, английский язык пригодится всем. То есть можно быть математиком, можно быть врачом и получать образование за границей, то есть mm-hmm. больше возможностей, поехать волонтером, миссионером. То есть очень много возможностей открывается, когда человек может говорить на интернациональном языке. Поэтому может быть, я не могу человеку сказать то, что «о, вот это вот твое, тебе надо обязательно выучить английский язык, ты станешь учителем, как я». Но английский язык тебе пригодится, даже если ты будешь, я не знаю, художником.
1: Алина, вот, расскажи, пожалуйста, вообще вот предназначение для тебя лично, оно всегда в каком-то определенном русле идет? Ну вот какая-то определенная уже жизненная история, казалось бы, складывается, уже сложилась, какие-то, может быть, изменения, перемены, но вот что-то, может быть, иногда новенькое появляется, где ты видишь какие-то определенные перспективы, задатки нового предназначения?
0: Ну да, то есть в основном, конечно, я работаю в сфере как бы общения с детьми mm-hmm. и английского языка. Но вот, например, в прошлом году мы проводили проект «К Богу за 30 дней». Он существует на русском языке, это mm-hmm. марафон духовный. И мы перевели его на английский язык, и я оказалась лидером команды. Я думала, что у меня к этому нет никакого предназначения, никаких способностей. Ну, то есть по натуре я не лидер. Но так сложилось то, что эта роль легла на меня, и я была тем человеком, который знал, кто и что может сделать, к какому сроку должны. И очень это было для меня очень так необычно, да, то есть mm-hmm. выход из зоны комфорта. И, наверное, это было необычно то, что, о, оказывается, Господь еще что-то для меня предназначил, то, что я не ожидала и, может быть, даже не хотела.
1: Да. Вот. Интересный момент. Вот, дорогие друзья, обратите внимание, насколько предназначение может сыграть вот такую вот роль, когда вы выходите из зоны комфорта, и для вас открываются новые возможности. Имейте в виду, что это очень полезно. Иногда уйти от привычного, да? Да. И вот Алина ушла и, в принципе, увидела себя в качестве лидера, что все может получиться, и что все, в принципе,
0: ну да, то есть какое-то время хорошо. Я могу выполнять эту роль. Может быть, не навсегда, скажем так. Но, в принципе, возможно.
1: Угу. Хорошо. Ну, вот смотри, вот ты озвучила «К Богу за 30 дней» марафон. Угу. Это вот именно такой уже английский формат, да, да, на английском языке. А что вот позволил этот марафон тебе лично, угу. может быть, вот твоим окружающим людям узнать, да, открыть? Угу. Вот расскажи немножко поподробнее.
0: Ну, я увидела то, что некоторые мои друзья, они делились в социальных сетях информацией об этом марафоне, и в тот момент я чувствовала, что у меня была потребность поучаствовать в нем, то есть какое-то такое выйти на новый уровень отношений с Богом, как-то больше стабильности, чтобы в них было. Вот. И когда я прошла этот марафон, я поняла, что я хочу поделиться со своими друзьями. Но очень многие мои друзья, они не говорят по-русски и не понимают по-русски совсем. Поэтому я подумала, что у меня как раз-таки есть все ресурсы, чтобы перевести. И вот тогда я как раз-таки этим занималась. Потом еще несколько человек присоединились в нашу команду. У меня самой не хватило сил довести это дело до конца.
2: Вот. Ну тут подключились помощники.
0: Да, да, очень вовремя. Вот. И таким образом, да, мы смогли его запустить.
1: Угу, здорово. А скажи, пожалуйста, вот Как ты считаешь, предназначение ты сама для себя определила уже изначально? Может быть, родители вот заложили, как ты говоришь, вот они говорили на английском языке, и все равно вот это у тебя внутри осталось, да? И ты уже на фоне этого, да, начала уже вот, развиваться именно в английском языке. Или же все-таки Бог для тебя определил вот это вот предназначение? Как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что в значительной степени это Господь, потому что моя сестра, конечно, вот в той же самой семье, но почему-то они не учат английский язык в такой степени, как его учила я. И то есть при том, что у них, в принципе, старшая сестра вот таким образом швед, у них нет желания идти по моему пути. Поэтому я думаю, что...
1: Не хотят равняться?
0: Нет. Поэтому как бы, я думаю, что семья здесь играет какую-то роль, но я знаю друзей, которые также читали книги и журналы, тот же самый журнал, где было написано про миссионеров-путешественников, но они тоже спокойно живут в России, и их как бы никуда жизнь не заносит. Поэтому я думаю, что в какой-то степени это Бог, и второе — это то, что я как бы откликнулась на это. То есть можно было испугаться и сказать то, что у меня не получится. Я очень благодарна своим родителям, что они как бы вот меня всегда поддерживали на том пути, который я выбирала. Да, потому что я знаю, что многих родители заставляют идти там, нет, я хочу, чтобы ты был доктором, у нас в семье нужен доктор. Ну, то есть...
1: То есть здесь важна именно вот поддержка от родителей, она очень важна. То есть когда мы видим какие-то определенные... ребенке, да, уже заложены какие-то таланты, дары, которые нужно направить. Родитель должен вовремя поспособствовать и направить их в нужное русло.
0: Да. Ну и самой нужно как-то не бояться. То есть я думаю, что еще многие люди, которых я видела, которые тоже так жили, они меня очень вдохновили, то, что, о, этот человек так может, значит, и я тоже смогу.
1: Отлично. Ой, очень хороший пример, кстати. Слушай, вот еще такой момент относительно страха. Не бояться, вот ты подмечаешь, да, уже неоднократно, что вот не бояться. А вот что позволяет тебе не бояться, держаться и выйти из зоны комфорта, возможно, да? Вот потому что, ну, не все вот так вот готовы, раз, и что-то поменять в своей жизни, что-то новенькое попробовать, да, какие-то изменения.
0: Я думаю, что... Одна из вещей, которая мне очень помогала на начальном этапе, это то, что я знаю, что по всему миру у нас есть христианская семья, люди, к которым я могу обратиться за помощью. И как бы на начальных этапах я всегда приходила в церковь и заводила там новых друзей. То есть это люди, которые единомышленники мои, и нам легко найти общий язык, независимо от того, на каком языке мы разговариваем. Второе — это то, что то есть Господь рядом со мной, и я знаю, что Он... не позволит каким-то таким обстоятельствам случиться, которые меня могли бы сломить.
1: О, отлично.
0: То есть какие-то... Он допускает испытания, но они мне по силам. И он рядом, и он меня поддерживает.
1: Алина, вот
0: и моя семья, в принципе, мы всегда созваниваемся, они поддерживают.
1: Это
0: даже.
1: Здорово. Вот эта вот поддержка, она очень важна. Это вот как тыл, да, определенный, который тебе позволяет идти дальше.
0: Если человек представляет то, что его ждет впереди, если он может представить себе... то, какие впечатления он может получить, насколько обогатится его жизнь в результате этого опыта, то это может ему дать как бы такую мотивацию, то, что это стоит того. То есть, да, будет, ты понимаешь, что будет сложно, но ты понимаешь, что то, что ты получишь, те впечатления, эта радость, воспоминания, они стоят всех усилий.
1: То есть как-то визуализировать, представлять вот это вот по итогу, да, предназначение, вот я по нему пошел, по этому пути, и я представил вот эту вот картинку, которая у меня в итоге, и она меня мотивирует. Как бы, а ты серьезно вот так делаешь, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. То есть у меня есть мечта, что вот когда я выйду на пенсию, то я хочу, чтобы у меня была достаточно интересная жизнь, чтобы после этого я могла написать книгу.
1: Ух ты, как интересно.
0: Я об этом не думаю, конечно, сейчас.
1: Но тем не менее, уже мысли
0: есть... чтобы мне было что вспомнить. То есть если ты живешь как бы с какой-то скучной жизнью, которой ты сам не удовлетворен, ну просто потому что так надо, или потому что я больше не могу, то после этого ты будешь жалеть о том, что ты не использовал какие-то возможности.
1: Да, когда уже ушли, и, соответственно, и потенциал уже не тот, и предназначение, собственно, оно когда-то было, но оно ушло, да, оно потерялось, и мы уже живем просто вот обыденной какой-то жизнью по какому-то определенному шаблону. Очень интересные мысли, мне прямо они очень откликаются. Но вот скажи, бывают же какие-то моменты, когда, ну, в людях, да, возникают какие-то вот перемены относительно и у тебя лично, возможно, да, какие-то вот моменты в жизни. Ну, не всегда же вот мы идем на таком вот определенном драйвовом, так скажем, на современном сленге, да, для молодежи.

0: состояние, и такой дисбаланс происходит. Вот к чему прибегаешь в таком состоянии? Что тебя выручает, что спасает?
1: Я думаю, что меня спасает надежда, что этот период в какой-то момент закончится. То есть, да, сейчас сложно, да, сейчас, может быть, мне непонятно, в какую сторону двигаться, но со временем я к чему-то приду, то есть со временем станет видно. Я верю, что Господь покажет. Ну и то есть то, ради кого ты это делаешь, то есть предназначение — это не то, что я делаю для самой себя. Для самой себя — это как бы вот есть мои хобби, мои какие-то увлечения, любовь к путешествиям — это тоже как бы для самой себя. А предназначение — это то, что я приношу другим людям. То есть я понимаю, что чья-то жизнь может измениться. То есть жизнь других людей может обогатиться за счет того, что я делаю.
0: Вот часто для, вот как мы уже с тобой разговаривали, да, по поводу того, что для детей определяют уже там бабушки, дедушки, мамы или папы какое-то предназначение определенное уже все. И это закладывают, и ребенок уже неосознанно даже порой идет в соответствии с этим предназначением, выбирает там и институт, соответственно, и работу потом в перспективе, и, собственно, живет не своей жизнью. Как ему встретиться с собой? Как ты думаешь, познакомиться с собой? Потому что ведь некоторые до сих пор с собой не знакомы. Да. И мы-то там, достигая какого-то определенного возраста, уже зрелого, мы совершенно не понимаем, а что, разве вообще было какое-то предназначение? Вот наверняка сейчас очень многие задаются вопросом, а что вообще так можно? И это реально работает, и реально можно жить счастливой, наполненной жизнью, с Богом, и следовать за Его голосом, за, собственно, тем, что ты любишь, и при этом еще и дарить людям радость.
1: Ну, я думаю, что один из первых пунктов — это отказаться от того, что ты не любишь то, к чему ты точно не призван. То есть почувствовать, что тебе навязано, а то, что все-таки мое.
0: А как ты думаешь, вот твои родители давали тебе свободу выбора, и тебя в этом плане они поддерживали. А что должны родители помнить и знать вот детей, которые вот к чему-то стремятся и уже какое-то чувствуют, что у них предназначение, они хотят что-то осуществить в своей жизни? Вот что родителям важно, как ты думаешь?
1: Я думаю, что им важно не бояться, потому что часто родители имеют какие-то свои внутренние страхи, то, что вот у меня не получилось, и вот еще у моих знакомых не получилось, и вот у друзей тоже, и у моего ребенка, скорее всего, тоже не получится, поэтому они пытаются как бы оградить ребенка от этого провала и говорят ему, у тебя уже ничего не получится, да, заранее. Я думаю, что лучше ребенку дать возможность попробовать самому, а вдруг как бы ребенок попадет в число тех людей, у которых получилось.
0: То есть нам сложно поверить не то, что вы даже в себя самих, да, что мы что-то можем действительно, да, ну и своих детей. И, соответственно, у детей не раскрепощаются те потенциальные возможности, собственно, что реализовать.
1: Да, но времена меняются, то есть возможности меняются. То есть сейчас есть интернет, а дети могут получить лучшее образование за счет того, что они учатся сами. Они могут узнавать о каких-то возможностях в интернете, в соцсетях. Поэтому у них больше шансов, что что-то получится хорошее.
0: Хорошо. Алин, скажи, ну вот наверняка, может быть, иногда жалела, что, может быть, не туда я пошла, не это мое предназначение, вот оно в другом. Попробуй-ка я все-таки в другую сферу. Вот были такие мысли вообще?
1: Нет, не было.
0: Никогда не было.
1: Я, может быть, выбирала не те языки. Я учила второй язык немецкий, надо было учить второй испанский. Может быть, я выбирала, но это не тот возраст. Я пошла работать в старшей школе одну неделю и поняла, что это не мое. Но то есть я после этого переключилась на начальную школу, детский садик. Я думаю, что иногда бывают такие небольшие нюансы, которые нам доставляют сильный дискомфорт. Но это не значит то, что вот это все это сразу же не мое предназначение. Просто нужно найти вот свое такое узкое русло, которое вот именно мое. То есть подходящий возраст, подходящая школа, если это речь про учителей, подходящий язык. Если я буду преподавать китайский, тоже ничего хорошего не выйдет.
0: Кстати, вот насчет Китая. Давай немножко углубимся, да? Вот я вижу у тебя традиционный костюм. Такой вот, ну не костюм, а вот кофточка, да? Очень красивая, такая нежная. Собственно, в Китае вот ходят, это вот как нарядный такой образ?
1: Это на праздник.
0: На праздник.
1: У нас было празднование китайского Нового года.
0: Ага, я знаю,
1: я могу показать фото. Это все учителя в детском садике,
0: как
1: где я работала. Здесь
0: красиво.
1: Из европейцев только я. Есть еще одна девочка, которая из Малайзии. Нас

0: две иностранки. Это дочка директрисы. Mm-hmm. Мы с ней сфотографировались. То есть у детей тоже есть такие наряды, и обычно к кофточке идет юбка. Ну, и это вот мои ученики. Но, к сожалению, я не могу показать лица, да, потому безусловно. Что...
1: И так все прекрасно видно, что все очень яркие. Я смотрю, вот яркость в одежде для них достаточно это приемлемо. То есть они любят даже, можно
0: Ну, особенно сказать. На праздники, особенно
1: кстати,
0: для детей.
1: Розовый.
0: Да, я специально собрала девочек, которые были все одеты в розовый цвет.
1: А вот когда ты в Китае там побыла какое-то определенное время, там преподавала, да, тоже и практика языка была... И потом, вот после уже, в какую страну ты переехала?
0: Я переехала в Колумбию. Мне хотелось чего-то, что сильно отличается. Мне хотелось какого-то такого контраста. Контраст получился. Культура очень сильно отличается. Вот. Но там тоже было очень интересно жить и работать, и природа красивая.
1: Да. Ну, наверняка впечатления тоже как бы могли быть разными, да, в ходе того, что вот это действительно и менталитет, и культура совершенно другая. Вот просто здесь такой как бы момент относительно, вот ты говоришь, Бог призвал, да, и я следую за этим. А вот некоторые думают, что вот призвал ли меня Бог к этому. Может быть, это я сам себе определил. Вот как здесь человеку определиться и понять?
0: Ну, я думаю, что на разных жизненных этапах Господь может призвать нас к разным вещам. Например, то есть я знаю... Девушка, с которой я общалась, она тоже была преподавателем иностранных языков. Она вышла замуж, сейчас у нее двое детей. И на данный период жизни ее предназначение – это быть мамой. И она в этом как бы видит как бы смысл. И то есть учить своих собственных детей не менее важно, чем учить чужих детей. То есть, в принципе, то есть оно может меняться на протяжении нашей жизни.
1: И может быть несколько.
0: Да,
1: получается.
0: Конечно.
1: То есть насколько еще хватит тебя лично, вот твоего потенциала, да, чтобы в этих предназначениях развиваться?
0: Ну, и то есть Господь, как бы, мы же все многогранные люди, поэтому в каких-то вещах мы можем больше реализоваться, в каких-то чуть-чуть меньше. И это может все как бы меняться, я думаю.
1: Да, ну вот смотри, в этом всем часто бывает вот это эмоциональное выгорание, да, такое определенное, когда ты вот уже понимаешь, что ты устал, вот, а наполниться надо.
0: Я думаю, что общение с Богом в большой степени помогает. Когда в моей жизни был очень трудный период, и я работала больше, чем могла, то я думаю, что это единственное, что помогало мне сохранить какой-то ясный рассудок. Но даже в такой ситуации, я думаю, что иногда нужно менять работу, иногда, когда ты понимаешь, что ты просто не тянешь. То есть выгорание может быть временное, то, что ты съездил в отпуск, перезарядился, и все хорошо. А может быть такое то, что просто нагрузка, которую ты на самом деле не тянешь.
1: А вот интересный момент. То есть предназначение, оно может остаться, но, к примеру, там работа или сфера деятельности поменяться.
0: Вариантов много. То есть есть места, в которых действительно некомфортно, а есть места, где я могу выполнять свое предназначение и при этом оставаться здоровым, счастливым человеком.
1: То есть человек должен поступать все-таки по каким-то ощущениям внутренним, насколько ему комфортно.
0: Конечно.
1: Правильно?
0: Ну, я считаю, что да. Потому что если мне сильно некомфортно, то я не смогу полноценно как бы работать, я не смогу качественно выполнять свою работу. Поэтому, да, нужно иногда.
1: А скажи, вот если возвращаться немного назад, как бы, вот что ты, может быть, на основании своего опыта сейчас вот нашим зрителям посоветовала бы? Может быть, каких-то ошибок не совершать, как-то вот действовать правильно? Понятно, что у каждого свой личный путь. Но вот о чем бы ты вот сказала именно вот задуматься?
0: Один из факторов – это то, что нужно доверять Богу. И то есть родители свою роль выполнили. Они вырастили ребенка, вложили все, что могли. Теперь это... Им нужно, может быть, перестать в какой-то момент видеть ребенка как малыша, который такой же не самостоятельный, а понять, что вообще-то это уже взрослая самостоятельная личность, которая может принимать решения, может справляться с проблемами разными способами. Может быть, не всегда такими способами, которые им нравятся, но может. Для нас самих, я думаю, то есть то, что... Ну, Господь в нас вложил на самом деле много силы, чтобы справляться с тем, что нам Он дает, допускает.
1: Так и есть. Аминь. Да. Я убеждена в этом. Тем более, ощущая и чувствуя твою наполненность, да, я вижу, что, в принципе, силы, они имеют свойство обновляться всегда. Остается только нам этого пожелать, да, и личный выбор сделать, чтобы всегда наполняться и стремиться вот

0: к этому, да, позитивному, да, собственно, и размышлению, и взгляду на жизнь, что у тебя, угу, прекрасно получается. А у тебя сейчас вот на данный момент есть какая-то мечта? Вот, понятно, что ты, не, ну, пожалуйста, там не озвучивай, да, какие-то свои личностные цели, это все твое личное. А вот что бы ты хотела так вот в глобальном таком, может быть, масштабе?
1: Ну, есть, наверное, несколько мечт. Мне хотелось бы продолжить путешествовать, но осесть где-то хотя бы на один год. То есть, чтобы адаптироваться к месту и больше как-то
0: определилось, какое место именно пока что нет.
1: Я хочу вернуться обратно в Колумбию. Вот. И то есть, чтобы за один год я знаю, что можно выполнить достаточно большой объем работы, прийти к определенному успеху и почувствовать, что вот на этом месте мое предназначение, оно выполнено. Может быть, на это потребуется 2 года, если все будет хорошо. Мне бы хотелось посмотреть разные континенты.
0: Как можно больше увидеть еще, да, да, вообще в мире. Да. И вот, а Колумбия, вот ты говоришь, она чем-то тебя определенным зацепила? Вот, почему хочется снова туда?
1: Первое, что мне нравится в Колумбии, это испанский язык. Угу. Он проще, чем китайский.
0: Хотела бы изучать его. Но да, ты уже немного знаешь, говорю, правильно?
1: Я могу говорить.
0: А скажи что-нибудь.
1: Te puedo decir que me gusta Colombia.
0: Слушай, ну тебе так идет вот это все.
1: Ну, у меня, конечно, есть акцент.
0: Но... Красиво звучит, и, собственно, да, получается очень хорошо.
1: Очень легко, когда европейские языки, то есть вот сравнивая с китайским, в Колумбии очень комфортно. То есть я могу приложить какое-то усилие, угу, выучиться полгода, и я реально смогу общаться. В то время как языки, которые не европейские, там требуется гораздо больше времени, и мозг просто вначале такой, это что, слово? Звучит, как будто бы птичка поет. Вот, или что-то... Например, в китайском есть слово «м».
0: Интересно.
1: И оно имеет 3 значения в зависимости от тона. Поэтому,
0: ну, в зависимости от тона еще.
1: Да, то есть это может быть фамилия, это может быть цифра 5, и может быть слово «не». И вот попробуй отгадай, что это значит вот конкретно сейчас. Поэтому испанский язык проще. И мне нравится, когда люди, они такие открытые, дружелюбные, то есть с ними легко строить контакт.
0: Алин, спасибо тебе огромное за этот честный, искренний диалог. Вот очень приятно было с тобой пообщаться, побеседовать. И я желаю тебе, чтобы твоя мечта обязательно сбылась, и чтобы Господь тебя щедро благословил во всех начинаниях.
1: Спасибо, мне тоже очень приятно.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Помните, что для каждого из нас есть определенное предназначение. Нам не нужно бояться, нужно избавиться от страхов и полностью доверить Богу свою жизнь. Всего вам самого доброго. До свидания.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

Как мы знаем, Священное Писание само по себе, благая весть, она всегда для нас остается вечной. Вечной и неизменной. И вот задача церкви и ее служителей заключается, наверное, в том, чтобы каждый раз эту благую весть актуализировать и доносить до людей на современном языке, современными способами. Вот так мы сегодня были на презентации аудиокниги. То есть, когда мы имеем возможность услышать Библию в таком определенном голосе, в новом формате, вот, это тоже является в каком-то смысле неким таким донесением Священного Писания в новом виде. Вот. Что касается переводов на русский язык Священного Писания, конечно же, переводов этих много. Вот. Но вы же понимаете, что каждый перевод является своего рода толкованием Священного Писания. Подобно как евангелисты писали, описывали жизнь Спасителя Иисуса Христа, вкладывая в эти

тексты, в эти письмена свое мировоззрение, отображали там свой характер, свое видение о Спасителе, так и каждый переводчик, когда занимается переводом священописания на тот или иной язык, также каким-то, в каком-то образе, каким-то образом толкует Священное Писание. И вот главное для нас — это, несмотря на актуализацию

0: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я родился в семье алкоголиков. И окружение было с детских лет тоже подобное. И мне казалось уже, что вот это моя судьба, и так все живут, просто кто-то лучше, кто-то хуже. Я вообще не видел на тот момент нормальных людей. Это не говорит о том, что их нет на свете, а это говорит о том, что меня вот тянуло почему-то совершенно к другим людям, и я старался тоже уподобиться им. И к 36 годам, в принципе, я уже пожинал то, что сам посеял в молодости. Был алкоголиком второй стадии. В трудовой у меня было 4-33 статьи. То есть с такими статьями в то время уже на работу было очень сложно устроиться, тем более если учесть, что был 96-й год, когда так было сложно в нашем городе, и, наверное, во всей России. Было сложно даже нормальным людям устроиться, а тем более мне. Но надо отметить, что к 36 годам я уже был не удовлетворен своей жизнью, но это был порочный круг, из которого мне казалось выбраться просто невозможно. Все повторялось по кругу, да и попыток не было. Мне казалось, что да и так оно и было, хорошим людям я пытался как-то обращаться, но они не заинтересованы были в дружбе со мной. А я был не удовлетворен дружбой вот с теми людьми, которые меня окружали. Потому что все равно мне казалось, что мы живем неправильно, приносим страдания не только себе, даже больше, чем себе. Мы больше причиняли страдания своим близким, родным. И мать у меня умерла раньше времени. Но и брак рассыпался тоже, как игрушечный домик. 8 лет мы прожили. И вот на этот момент, к 36 годам, по идее, у меня уже практически не было никакой надежды для нормальной жизни. И в одно прекрасное время один из друзей, все равно и в той среде, в которой находился, были люди хорошие, люди плохие, все равно они подразделялись. И у меня были друзья, которые готовы были за меня много отдать. И вот один из друзей, кстати, ярый атеист, принес однажды мне брошюру на очередном каком-то мероприятии, если можно так назвать. Мы вместе сидели, выпивали. Он мне предложил брошюру и рассказал, что ему предложил один верующий в его бригаде. Но так как он атеист, он отказался, но потом вспомнил обо мне, потому что чувствовалось, говорит, что тебе только Бог, так он объяснял, тебе только Бог может помочь больше, хотя сам он не понимал до конца, насколько он был прав в этом совете. И принес вот эту брошюру. Я не знаю, какая церковь там, я тогда не интересовался, она была небольшая, там не все было понятно мне, какие-то тексты Священного Писания там. Но в конце предлагалось молитва. И она привлекла мое внимание тем, что она была краткой. Мне всегда казалось, что молитва это получасовые какие-то воззвания к Богу. Это надо заучивать, какие-то умные слова. Но здесь молитва была очень краткая и проста. И мне казалось, она отображала всю суть. Молитва была вот такая. Иисус или Господи, можно и так, можно и так, войди в мою жизнь и измени ее. Что, в принципе, о чем я к этому времени уже и мечтал. Я понимал, что мне поможет выйти из этой ситуации какие-то изменения извне. То есть сам я не мог свою жизнь изменить, а вот что-то извне, какая-то сила. У меня представления были немножко искажены.

что это будет какой-то брак успешный, где я могу восстановиться. Вот. Но я начал молиться этой молитвой: «Господи, войди в мою жизнь и измени ее». И постепенно начались вот изменения, которые мне на первое время просто пугали. Потому что окружение, с которым были дружеские отношения у меня всегда, и я был душой компании, вдруг стали какие-то ситуации происходить, конфликтные, заканчивающиеся даже избиениями какими-то. И мне уже было небезопасно поддерживать вот эти отношения. Я понимал, что-то идет не так, я не так представлял Божье вмешательство в мою жизнь, но где-то на подсознании я понимал, что изменения-то идут, пусть не так, как мне хотелось. И вот так вот длилось какое-то время. Но я почему-то продолжал упорно молиться, хотя иногда даже думаю: нет, все, больше я не буду этой молитвой молиться. Думаю, что тогда еще со мной может произойти, надо прекратить, потому что моя жизнь стала под уклон идти, так мне казалось на тот момент. Вот. Но дальше события происходили необычным образом. Как-то гуляя по городу, я увидел афиши, на котором было приглашение на программу, евангельскую программу. Вот. И что привлекло меня в этой программе? Там обещали, что Господь может дать вот внутренний покой. И к этому моменту я уже понял, что никакой брак меня не спасет, никакая работа высокооплачиваемая не решит мои проблемы, потому что проблема была гораздо глубже. Проблема была внутри меня, и никакие вот изменения, ни жена, ни работа, ни новый город, ни новые друзья, они не решат ее. Вот. И я как-то интуитивно, потом я уже понимал позже, что это Дух Святой вел, что меня может спасти только Господь. И после посещения этой программы в дальнейшем последовало крещение. Естественно, была подарена Библия, и я начал изучать Библию, читать ее. Изучать, конечно, это громко сказано. На тот момент я начал просто читать Библию. Особенно книга Псалтирь, вот эти псалмы удивительные, которые, с одной стороны, обличали, с другой стороны, давали надежду, что все будет как надо, если я буду держаться Господа. И не прошло, в общем-то, небольшое время прошло с того момента, как я начал молиться вот этой молитвой: «Господи, войди в мою жизнь, измени ее». Вот этот внутренний мир стал наполнять меня. Особенно, когда я узнал, что мертвые, оказывается, могут воскреснуть благодаря благодати Христовой, и что наша жизнь – это только преддверие, здесь мы только испытываемся, и Бог готовит нас к вечной жизни. Вот эта надежда, она настолько изменила мой внутренний мир, мою эмоциональную даже составляющую, что мне казалось, что все, слава Богу, я получил все, что хотел, но в дальнейшем я женился, у меня появилась замечательная жена. Вот. Прежде чем я женился, Бог дал мне работу. По молитве меня взяли в такое место. На тот момент туда было трудно по блату попасть, потому что деньги задерживали в организациях. Но вот именно в той организации, это была Таттелеком, я разносил телеграммы, деньги давали вовремя, и я был освобожден от влияния каких-то старых связей. Потому что носил телеграм один, я мог обходить бывших своих друзей, там маневры вот эти могли быть. И в конечном итоге, вот, анализируя все, я понял, что Бог дал больше даже, чем я мог себе представить на тот момент, когда я начинал вот эту молитву. И вот сегодня я понимаю, что не все наши молитвы, не все молитвенные просьбы, они зрелые. Потому что мы, как дети малые, можем просить то, что будет нам не во благо. И слава Богу, что Господь корректирует наши просьбы. И в Библии это написано: Дух Святой ходатайствует за нас молитвами неизреченными. То есть то, что мы даже не произносили и даже не думали, но Бог может за место нас попросить. Но всегда мы должны верить, что ответ будет на нашу молитву.

0: то есть она произнесена искренне, именно тот, который нам послужит во благо.
1: Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

В замечательной книге «Хижина дяди Тома» есть примечательный диалог. У старого раба спрашивает юноша: «Разве в Библии не сказано, что надо любить всех?» И старый Том отвечает: «О, в Библии много чего сказано, но ведь никто этого не делает». В Священном Писании есть множество текстов, которые говорят о том, что верующий человек не может оставаться таким же, каким он был в момент встречи с Богом, с истиной. Перемены – это то, что жизненно необходимо. Это обязательная реальность существования верующего человека. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 50-51 стих. «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует тления. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». На заре перестройки одним из лозунгов и песни, которая стала своеобразным гимном «Перемен», «Мы ждем перемен». Эта песня, наверное, была достаточно опасна, потому что в некоторых странах, где русский язык понимают, ее даже запрещали, потому что само желание перемен для кого-то казалось чрезвычайно опасным. Но это и часть человеческой природы. Когда все как-то более-менее устоялось в каких-то рамках, зона комфорта часто не дает человеку, глушит вот это желание необходимых, жизненно необходимых перемен. И это даже в реальной, простой жизни, не говоря уже о духовных наших каких-то переживаниях, поисках, когда мы можем много времени как будто бы находиться в тупике и внутренне желать перемен. Хотя внешне, казалось бы, все правильно, все нормально, но это внутреннее желание, это часть работы Духа Святого над тем, чтобы в нашей жизни произошло то, что должно было произойти. Должно произойти по замыслу Божьему. И давайте обратимся и вспомним третью главу Евангелия от Иоанна. Ее хорошо вы знаете наверняка, но давайте вспомним, что же там происходит. А происходит там следующее. К очень хорошему человеку, очень умному, того, кто уважаем в народе Божьем, приходит вот это внутреннее желание, по всей видимости, неудовлетворенности существующим ныне положением дел. В его церкви, в которой он находится, в понимании Бога, в религиозной практике того времени. И он делает то, что нужно делать в данной ситуации. Это самое правильное решение. Он идет к Иисусу Христу. Иисус Христос в это время еще безвестный учитель. Его никто, кто-то знает, но никто не понимает. Задается вопросом, кто он, что он, какая власть. То есть это очень спорная личность для этого периода времени. И Никодим, о нем сегодня речь, Никодим приходит к Иисусу Христу. У него есть внутренняя потребность на изменение жизни. Он не удовлетворен. Был бы удовлетворен, не пошел бы. Да? У него есть эта потребность. Он понимает, что происходящее вокруг, оно не должно быть таким, что другие реалии, другое время, другой отклик должен быть религиозный. Что-то не так. Знаете, всегда трудно сформулировать на самом деле вот эту внутреннюю неустроенность какую-то, которую, кстати, производит, как мне кажется, Святой Дух в нас, чтобы в дальнейшем вывести нас на новый этап. Это необходимый период. Это время, которое должно быть нами прожито для того, чтобы дальнейшее провидение Божие помогло нам

принять важные и необходимые перемены. Но диалог очень показательный. Никодим приходит как приличный, хороший человек и рассыпается в дифирамбах и говорит: «О, Иисус, мы знаем». То есть он приходит со своим знанием, приходит со своим багажом, приходит со своим прошлым, с бэкграундом. И рассказывает это Богу. Рассказывает тому, кто сотворил небо, землю, вселенную, самого Никодима, волосы на голове его пересчитал. Он все ему рассказывает. «Да, мы знаем. Мы знаем. Ты учитель, пришедший от Бога, знаем чудеса твои, знаем, что такие чудеса, вот они только Божьей силой делают». И такие хорошие вещи проговаривает. Это положительная, хорошая, красивая, религиозная болтовня. Иисус Христос не позволяет ему терять время в этой благочестивой болтовне. Достаточно резко его останавливает. Потому что можно заболтать любую необходимость изменения, просто проговаривать, проговаривать, планировать, собирать комитеты, бесконечно обсуждать и ничего не изменить. Иисус останавливает это. И знаете, здесь такой диалог как бы двух абсолютно разных векторов. Вот вектор Никодима. И Иисус вообще не реагирует на то, что он там высказал. Не оппонирует, не поддерживает. Он говорит то, что должен услышать Никодим. Он говорит о переменах. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». То есть, другими словами, вся та жизнь, которой ты сейчас живешь, и вот то внутреннее твое неудовлетворение, оно не решается косметическим каким-то способом. Что-то подправить, что-то переменить, там, поменять первосвященника, в храме стены в новый цвет покрасить. То есть какие-то такие вещи, которые, ну, в современном понимании тоже можно как бы производить, они не решат проблему. Потому что главная проблема находится не во внешнем, а внутри тебя. Внутри тебя, и поэтому говорит, тебе нужно новое рождение. Ты должен стать новым человеком. И Никодиму очень неуютно. Он начинает себя чувствовать очень неуютно, как, наверное, почувствует любой состоявшийся там человек, мужчина, женщина, чего-то достигший, что-то понявший, разобравшийся, ставший авторитетным, руководящий, возможно, какой-то организацией. Но очень неуютно почувствует, когда к нему придет человек, которого, ну, так или иначе, ты понимаешь, что нужно слушать, и скажет: тебе нужно полностью переменить все. И Никодим начинает, ну, отшучиваться. Понятно, что он же понимает, что речь идет о каких-то глубоких духовных вещах. Он вполне себе это понимает, отдает отчет. Но он начинает говорить какие-то на грани вот такого уже приличия, неприличия, юмора. Ну что мне там, родиться второй раз, войти в маму обратно? Ну, глупости на самом деле. Когда вы отрицаете необходимость перемен, вы рано или поздно начнете говорить глупости. Иисус опять не реагирует. Он не реагировал на комплименты, он не реагирует на вот такой, такие циничные выпады и... Говорит, простые, важные вещи. Тебе нужно родиться заново. Родиться от воды и духа. Иначе ты не войдешь в Царство Божие. Если не пройдет перемен, если не произойдет настоящих изменений, вся твоя религиозность, Никодим, вся твоя хорошесть, вся твоя позитивная репутация, она не имеет никакой нужды, потому что тебе нужны глобальные перемены. Для того, чтобы перемены случились, человек должен признать нужду, оценить, что он приобретает через эти перемены. И оценить, какую цену за это надо заплатить. И самое главное, получить силу для этих перемен. Убрать соблазны. И последний пункт – это постоянство. Нельзя менять так вот эпизодически. Там, сегодня вот я живу новой жизнью, а завтра, извините, я расслабился. Был один исторический персонаж – в Англии в 19 веке, имя его Самуэль Тьюк, это человек, который...

Предложил новый радикальный подход в лечении душевных болезней. До этого душевнобольных людей, ну, разбирались с ними просто. Душевнобольной, значит, это одержимый дьяволом, это бесовское влияние, их там связывали и били. Ну, надеюсь, что таким образом выбьют демона из этого человека. Вот. Ну, Самюэль Тьюг, будучи человеком образованным, приличным, любящим, он говорит, ну, это неправильно бить людей. И он свою методику предложил. Значит, они брали сумасшедших, которые там в этих домах были, сумасшедших, психически больных людей, и учили их этикету. Пить правильно чай, хорошие манеры проявлять. И эти пациенты, они какое-то время себя вели нормально, но оставались душевно больными. И однажды может так случиться, что мы можем почувствовать себя, что мы вот как эти пациенты Тьюга. Мы с детства многим вещам научены, закончили там духовную академию, какие-нибудь там курсы у нас есть, дипломы и грамоты, а освоили внешнее правило, а внутри осталась болезнь и мука. И ничего не решилось. И вот здесь вот приходит понимание, что должно быть настоящее изменение. И когда изменений нет, когда они не происходят в религиозной жизни, вместо изменений приходит лицемерие. И на самом деле мы выбираем или лицемерить, или меняться. В Священном Писании целая россыпь текстов, которые говорят нам о опасности лицемерия, о тех качествах христианских, религиозных, которые должны быть. Иаков 3 глава, 17 стих, он говорит, что мудрость должна быть нелицемерна. Петр в первом послании Петра в 1 главе, 22 стихе говорит, что братолюбие должно быть нелицемерным. Во втором послании Коринфянам, 6 глава, 6 стих, говорится о том, что любовь должна быть нелицемерная. И в первом послании Тимофея, в 1 главе, в 5 стихе, апостол Павел говорит о том, что вера также должна быть нелицемерна, а настоящая. Эти качества, они ценны только тогда, когда они настоящие. Если ты не можешь их проявлять, ты должен сделать все необходимые изменения для того, чтобы это стало настоящим. А меняться не хочется. Потому что признание того, что нам необходимы перемены, оно может ставить под сомнение весь наш опыт, путь, который мы шли, как будто бы что все это, ну, не очень или совсем не важно. О важности перемен. Еще один исторический такой случай. Замечательный наш советский физик Александр Михайлович Прохоров и его помощник Николай Басов. Они возглавляли лабораторию, которая занималась исследованием сверхвысоких частот, физики сверхвысоких частот. Это очень такое важное направление, там все от микроволновок до радаров. Это, ну, такое время советского такого управления, режима. Для сотрудников лаборатории были созданы очень хорошие условия. Такой абсолютный комфорт. У них были высокие по советским меркам зарплаты, специальные пайки, правительственные дачи им выдавали. Они реализовывались, они занимались интересным делом, писали диссертации, кто-то кандидатскую, кто-то докторовскую. Все было прекрасно. Однажды на общем собрании сотрудников Прохоров вдруг выступает с таким предложением, потому что он как, ну, действительно очень талантливым ученым и таким визионером, человеком, который вот вглядывается в будущее, смотрит на перспективу. Он сделал неожиданное заявление.
Он сказал, давайте перестанем заниматься СВЧ. Мы как бы достигли определенного порога, мы ничего нового не открываем. Мы пишем диссертации, мы там участвуем в симпозиуме, но нету вот этих новых прорывов. Давайте перестанем этим заниматься и займемся новой темой. Займемся квантовой электроникой. И на общем собрании, знаете, как это на общих собраниях бывает, все такие, да, да, давайте, да, да, все подняли руки. Кто за? Все подняли руки. Александр Михайлович, он действительно видел новые возможности, неисследованную отрасль, все новое, что там можно действительно совершить какой-то прорыв. Прохоров дал своим сотрудникам месяц, чтобы они рассказали, вот, как быстро, эффективно можно было бы поменять тематику исследований. Но в течение месяца ничего не происходило. Команда просто не захотела выходить из зоны комфорта. Месяц прошел, Прохоров никаких предложений не получил. И тогда, однажды ночью, он пришел в лабораторию с молотком и просто взял и разбил все, что там было. Все приборы, все схемы какие были, все, что относилось к старой теме. Команда была в шоке, половина сотрудников сразу уволилась. Как он убедил там начальство в своей правоте, в общем-то, история умалчивает, потому что жив был Сталин, и вполне он мог бы уехать за свой демарш на Колыму. Но те, кто остались под руководством Прохорова, стали заниматься абсолютно новыми проектами. И неизвестно было, вначале как бы не было понятно, чем это закончится, что же в конце будет. А закончились они Нобелевской премией для Прохорова и аспиранта его Николая Басова, потому что они стали родителями, отцами лазерных технологий. Они открыли лазерное излучение, всю технологию разработали. Никто не гарантировал, что будет хорошо, когда он с молотком пришел в лабораторию, все и крушил. Но они смело зашли на новые территории. Они сделали те перемены, которые необходимы. Их неплохо устроившимся в жизни товарищам не нужны были перемены. Им нужны были просто какие-нибудь там периодические увеличения зарплаты, там, и все как бы нормально жить. Разрушение до основания с целью построения нового не гарантирует результат. И не всегда это приемлемый метод, но отрицание того, чтобы включить вот этот режим новизны, обновить свою жизнь, обновить ее правильно, это необходимо. Когда Иисус Христос исцеляет человека, поднимает его, воскрешает, Он дает ему всегда миссию. Он говорит ему, иди и проповедуй, встань и ходи. Ты не должен оставаться на том же месте, когда в твою жизнь пришел Иисус Христос. Вы не можете остаться на уровне просто благочестивых разговоров в своей духовной жизни. Вы не можете остаться просто потребителем старого, известного, хорошего, возможно, полезного контента, религиозного, духовного, без обновляющей силы Духа Божьего. Тем ребятам из лаборатории Прохорова нужны были хорошие зарплаты. Им не нужна была Нобелевская премия, потому что они просто не верили в возможность такого изменения, которое бы привело бы их на уровень мирового признания. Вопрос изменений – это вопрос нашей веры. Действительно ли мы верим в то, что изменения дадут такой колоссальный результат в нашей жизни, что они вообще в принципе возможны? Что можно, сокрушив какие-то обломки старых своих предпочтений, комфорта, вдруг обменять на абсолютно новую, удивительную жизнь с Богом. Еще один пример хочу вам привести из области техники, современной техники. Сегодня
Есть два таких флагманов в индустрии.

3, которая касается всех нас, это технологии мобильной связи. И два главных флагмана этой индустрии – это Apple и Samsung. Ну, даже вы, дорогие зрители, кому лет так к 40, наверное, помните, какими были Samsung первые, когда они вышли на наш рынок телефонов. Они были достаточно надежными, но они были, знаете, какими-то такими серыми мышками. Скромными, ничего особенного, какие-то, ну, телефоны как телефоны. Покупали, возможно, там из-за цены, которая пониже, чем у других. И действительно, к тому времени в Samsung, в южнокорейском промышленном гиганте, сложилась такая ситуация, что однажды они достигли вершин, однажды они достигли таких технологических прорывов, когда от более привычных и традиционных бизнесов, как машиностроение, кораблестроение, вдруг один из руководителей, а именно Ли Гон Хи, главный основатель, владелец этой компании, осознал, что нужно внедрение новых технологий. И они как бы начали внедряться в эту область, область полупроводникового строительства, понимая, что если они не освоят эти новые технологии, то они все время будут на уровне какой-то там отверточной сборки японских товаров. И они начали этим заниматься, начали делать телефоны, делать телевизоры. Но однажды Ли Гон Хи вдруг увидел, что в магазинах, в больших ритейлерах, где много разных фирм, он посетил, он увидел, что их телевизоры не продаются. Там Соньки разбирают, а на их телевизорах лежит слой пыли. И тогда он вернулся в свой офис, собрал самых главных менеджеров, сотрудников, которые были там, и сказал одну важную фразу. Нужно все, что мы выпустили, просто уничтожить. И он сказал следующее. Смените все, кроме жены и детей. Смените философию. Смените технологические процессы. Смените, иначе мы погибнем. И вот эта стратегия нового менеджмента, она сработала. Она сработала, она работает до сих пор. Сменить все, кроме жены и детей. На какие перемены сегодня мы с вами готовы, дорогие друзья? Если наша религиозность, она на уровне остается того, что, ну, прикольно, вот мы что-то новое, интересное узнали, нам рассказали там какое-то новое понимание библейского текста. Ну, там вот, да, что-то вот такое вдохновляющее кто-то там рассказал, и даже вот слезинка прокатилась по щеке. Это не даст нам главного. Это не даст нам того, ради чего к Иисусу Христу приходил Никодим. Настоящего изменения. Иисус сказал о принципе существования бытия, вообще, наверное, так правильно сказать, Божьего. Он сказал: «Се творю все новое». Каждый новый день, каждая новая возможность, которая открывается для нас с нашим пробуждением, это возможность обновления, это наш внутренний запрос. Мы сотворены Богом с этим запросом, удивляться Ему, открывать Его, менять наши жизни в подобие Его, побеждать грехи. Иисус Христос умер на Голгофском кресте, чтобы нам обеспечить непрерывное обновление нашей духовной жизни и путь побед над грехами и беззакониями, которые восстают на нашу душу, которые борются с нами, пытаются нас удержать в болоте старых достижений, неплохих, возможно, но устаревших. Наш организм так устроен, что клетки обновляются ежесекундно. Мы это не чувствуем, но Бог заложил механизмы обновления в нас. И это работающие механизмы. Без нашего какого-то особого участия. Но духовное обновление, оно требует наших решений. Деятельных решений. Изменять свою жизнь. Принимать важнейшее для себя решение. Действия, поступки.

поступки, не бояться сокрушать то, что является привычной зоной комфорта, но оказывается просто часто кандалами, веригами, которые не дают нам сделать шаг свободы, шаг веры, подняться к горизонтам Божьим, которых Он нас зовет. Бог зовет в небо и дает возможности жить небесной жизнью, получать небесное благословение сегодня в наших земных реалиях. Жизнь с Богом невероятно интересная, если мы позволяем эту необыкновенную, невероятную, интереснейшую жизнь с Богом Духу Святому воплотить в нас. Но Он ждет сотрудничества, нашего решения и нашего соглашения с Ним, совместного труда, радости и открытия.

0: Седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господним.
1: День искупления. Самый важный праздник в религиозном календаре Древнего Израиля. День духовного очищения и примирения народа с Богом. Совершавшийся в этот день ритуал подробно описан в 16 главе книги Левит. В течение года грехи израильтян символически переносились в святилище вместе с кровью жертвы за грех и накапливались там. В день искупления при помощи жребия выбирались два козла – козел для Господа и козел отпущения. Первосвященник приносил козла для Господа в жертву за грех, входил в святое святых с его кровью и кропил ею на крышку ковчега завета, тем самым очищая святилище. Затем он выходил из святилища и возлагал все грехи на голову козла отпущения, которого уводили в пустыню, где тот умирал. Козел, приносившийся в жертву за грех, символизировал Христа, умершего за наши грехи, а козел отпущения, уносивший в пустыню грехи народа, сатану, искусителя и врага рода человеческого. День искупления считался также днем суда и субботой покоя. Израильтянам в этот день запрещалось работать, они должны были смирять свои души и поститься. «Всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». В 9 и 10 главах послания к евреям апостол Павел на примере Дня Искупления объясняет смысл вечного искупления от грехов, совершенного Иисусом Христом. Все служение в Ветхозаветном святилище было моделью, иллюстрирующей будущий план спасения человека и человечества через жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте. А очищение святилища в День Искупления служило прообразом Небесного Суда в конце времени – описанного в 20 главе книги Откровения. В результате этого суда сатана, грех и нераскаявшиеся грешники будут окончательно уничтожены после второго пришествия Христа. Человечество примирится с Богом, а земля очистится. Апостол Петр в своем втором послании пишет об ожидании нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
0: Христос, первосвященник будущих благ, не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

0: Разумно ли рассматривать Вселенную как нечто большее, чем просто материю, из которой она состоит?
1: Мысли нематериальны, так же, как и ощущение цели. Даже информация — это не просто атомы.
0: Пожалуй, будет неразумно настаивать, что все во Вселенной сводится к взаимодействию базовых элементов материи.
1: Скорее всего, в это сложно поверить, но споры относительно природы Вселенной совсем не новы. В той или иной форме они существовали еще за 5 столетий до Рождества Христова, а может быть и намного раньше. Давным-давно Персией правил царь по имени Ксеркс.
0: Ксеркс, или Артаксеркс, как его называли евреи, был описан в библейской книге Есфирь. Царь взял Есфирь в жены, а день, когда он приказал повесить Амана, своего премьер-министра, строящего коварные планы и интриги, стал еврейским праздником, называемым Пурим.
1: Отец юноши по имени Демокрит снабжал армией Ксеркса во время войны, за что получил крупное вознаграждение. Будучи хорошо обеспеченным, Демокрит мог учиться у Левкипа, а затем потратить свое солидное наследство на путешествия и изучение всех доступных на тот момент наук.
0: Левкип и Демокрит, одними из первых известных нам людей, пришли к идее, что все состоит из атомов. Они рассуждали о том, что если частицу расщепить до такой степени, что дальнейшее расщепление будет невозможным, то самая маленькая часть, та, что больше не поддастся расщеплению, будет называться атом.
1: Вера в атомы впоследствии трансформировалась в философию атомизма, что позже сыграет важную роль, так как она утверждала, что атомы имеют исключительное значение для всего материального. Если боги существуют, то они не взаимодействуют с атомами, поэтому не имеют отношения к таким материальным существам, как люди. Атомистические идеи Демокрита сыграли важную роль, потому как разожгли великую дискуссию западных мыслителей между теми, кто считает, что боги не важны для человеческого мира, и теми, кто верит, что мир создан богами, которые продолжают участвовать в судьбах людей.
0: У Демокрита также были ученики, среди которых находился еще один грек по имени Эпикур. Эпикур был крайне талантлив, а его труды об атомизме столь превосходно написаны, что философию впоследствии переименовали в эпикуреизм.
1: Эпикуреизм – это атомизм на стероидах, который произвел колоссальный фурор в Древней Греции. Люди считали, что эта философия отрицает саму идею бессмертной души, порядка во Вселенной и существования богов.
0: Вскоре после этого Эпикур был обвинен в атеизме.
1: Эпикур яростно опровергал данное обвинение. Он утверждал, что богам нужно оставаться в состоянии совершенного блаженства для поддержания своей святости. Но если они будут взаимодействовать с однозначно несовершенным материальным миром, то сделать это будет невозможно.
0: Эпикур писал в письме Геродоту:
1: «Распоряжение, заботы, гнев, милость с блаженством несовместимы, а возникают при слабости, страхе и потребности в других».
0: Слабость, страх и потребность в других не похожи на богоподобные качества.
1: Представив богов настолько совершенными, что им было чуждо все материальное, как до, так и после формирования мира, Эпикур сделал их несовместимыми с материальными существами.
0: Другими словами, у Эпикура и современных материалистов есть что-то общее. Они видят истину только в материальном мире. Они не верят в призраков, гоблинов, богов и прочие суеверия.
1: Понятие атомизма не возникло в вакууме. Его можно рассматривать как ответ на философию Парменида. В одном из своих центральных высказываний Парменид утверждал, что невозможно чему-то появиться из ниоткуда. Отсюда он заключает, что любое изменение является не более чем иллюзией, и вследствие этого реальность является единым и неизменным целым.
0: Атомисты опровергали данное утверждение. Изменения возможны без создания чего-то из ничего. Сами по себе атомы неизменны, но они могут менять свое положение, и само это движение провоцирует изменения без создания чего-то из ничего.
1: Затем выступает Аристотель с утверждением, что атомы не движутся сами по себе. В конечном счете, атомам необходимо что-то, приводящее их в движение, если для достижения изменений им требуется перестановка.
0: То есть атомам нужен своеобразный толчок.
1: Толчок, созданный чем-то, что Фома Аквинский позже назовет «примус мотор» или «перводвигатель».
0: Аристотель пришел к идее, что перводвигатель должен быть нематериальным, а если бы он был материальным,

0: подобно атомам, то он двигался бы за счет отскакивания от атомов, которым он придал движение, таким же образом, каким шарики врезаются друг в друга.
1: Изначальный источник движения не может быть движим чем-то другим. Иначе он не был бы изначальным. Следовательно, перводвигатель обязан быть нематериальным, так же, как боги. Так Аристотель пришел к блестящему умозаключению, что тем нематериальным недвижимым двигателем была мысль, которой он дал название «логос» или «слово».
0: Говоря о великой дискуссии между верующими в Бога атеистами и материалистами, считающими значимой только материю, важно не забывать, что Аристотель и его последователи-философы допускали наличие активного участия богов в жизни людей. Их взгляды согласуются с теизмом.
1: Эпикур и атомисты изображали бога или богов несущественными. Эти философы были материалистами.
0: Но неужели, подобно Эпикуру, только немногие древнегреческие философы придерживались материалистических идей?
1: Нет. Философы-материалисты были в Индии и, вероятно, в других местах, возможно, даже и до времен Левкипа. К примеру, приблизительно в 600 году до н.э. в сутрах Брихаспати была изложена материалистическая философия черваков, выступающая за жизнь без страха суда после смерти.
0: Значит, в далеком прошлом существовало несколько направлений материалистических взглядов?
1: Да, но в конечном счете философия черваков постепенно вымерла в Индии. Мы же проследим, что происходило на Западе после Эпикура.
0: Утверждение Аристотеля о необходимости существования недвижимого двигателя имело широкое влияние на людей, но и философия Эпикура оставалась популярной.
1: Римлянин Тит Лукреций Кар, более известный как Лукреций, был эпикурейским поэтом, жившим приблизительно до 55 года до н.э. Лукреций был одним из первых, кто отчетливо изложил материалистическую идею эволюции, которая объясняет, что все в этом мире возникло без вмешательства богов.
0: Согласно Лукрецию, Вселенная бесконечна и вечна. Все в ней следствие случайных столкновений и комбинаций атомов, происходящих в огромном космическом пространстве на протяжении длительного промежутка времени.
1: Как же случилось то, что стечение материи дало Землю и своды небес, а также и море глубины, Солнце, пути и Луны, разъясню я теперь по порядку. Первоначало вещей, разумеется, вовсе невольно, все остроумно в таком разместились о стройном порядке и о движениях своих не условились раньше, конечно. Если же начало вещей во множестве многоразлично от бесконечных времен постоянным толчкам, подвергаясь тяжестью так и своей гнетом и носится вечно, всячески между собой сочетаясь и все испытуя, что только могут они породить из своих столкновений, то и случается тут, что они в этом странстве и вечном всякие виды, пройдя сочетаний и разных движений, сходятся так, наконец, что взаимная их совокупность часто великих вещей собой образует зачатки моря, земли и небес и племени тварей живущих. Тит Лукреций Кар о природе вещей. Лукреций утверждал, что атомам не нужен недвижимый двигатель, потому как они уже движутся сами по себе. Они никогда не стояли на месте. Сама их природа заключается в движении, и они бы не смогли существовать без него.
0: Атомы продолжают перестраиваться и создавать все новые и новые изменения, сталкиваясь друг с другом. В конечном счете, они выстроились таким образом, что сформировали Землю, небо и нас с вами.
1: Главным образом Лукреций продвигает свои идеи с помощью философских и богословских доводов. В качестве одного из них он приводит несовершенство нашего мира и что боги, способные создать безупречные миры, не могли создать наш.
0: Что такого несовершенного в нашем мире?
1: Одно из главных очевидных несовершенств – неизбежное страдание всего живого. Львы будто намеренно созданы, чтобы убивать газели ради еды, а каждое живое существо рано или поздно умирает. Древние люди, наблюдая за другими планетами с Земли, заметили еще одно несовершенство в странных беспорядочных движениях космических тел. Каким нужно быть богом, чтобы спроектировать подобное? Лукреций писал: «Вовсе не для нас и не божественной волею создан весь существующий мир. Столь много в нем всяких пороков». В современную эпоху Стивен Джей Гулд выразил такую же точку зрения другими словами. «Несовершенство позволяет эволюции одержать победу над божественным творением».
0: Несовершенство, в частности страдания и другие ужасные вещи, являлись и для Чарльза Дарвина той самой проблемой, с которой он столкнулся при написании своего труда «Происхождение видов».
1: С логической точки зрения проблема несовершенства мира не означает,

0: что у него не было Творца. Но это сложно осознать людям, считающим, что Вселенная была сотворена добрым Богом.
1: Возможно, люди размышляли об этом после жизни и крестной смерти Иисуса. В то время ученики начали писать Евангелие.
0: Давайте вспомним, что Аристотель использовал слово «логос» для описания двигателя, дающего толчок атомам.

0: Получается, Иоанн на 100% выступает как сторонник творения?
1: Да. Но в отличие от Аристотеля, он использует иной подход. Вместо того, чтобы приводить доводы, основанные на предубеждениях о том, каким должен быть Бог, Иоанн делает крайне эмпирическое заявление. Он был там лично, он видел это своими глазами. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн настаивает на том, что Создатель стал частью своего творения.
0: Несмотря на несовершенство материального мира, Бог стал его частью. Несогласие Иоанна с атомистами того времени должно быть выглядело проблематично.
1: Заявление Иоанна звучало по-настоящему скандально в некоторых кругах, но возразить личному свидетельству было не так уж просто.
0: Апостол Павел не был одним из учеников, поэтому он не мог назвать себя очевидцем.
1: По этой причине он использовал другой подход к людям, неверующим в Бога-Создателя. Он утверждал, что природа и присутствие в ней очевидного замысла само по себе является доказательством. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Общаясь с философами, эпикурейцами и стоиками в Афинах, Павел начал дискуссию с обращения к творению, представляя неведомого Бога как первопричину. Его слушателям была знакома концепция подобного спора, и они следовали за его мыслями до тех пор, пока он не заявил, что Бог стал плотью и пришел в материальный мир. Данное утверждение выходило за рамки стоических и эпикурейских представлений о божественном, и поэтому интерес к данной дискуссии был потерян.
0: Хочется заметить, что Павел был единственным философом среди апостолов. В отличие от Лукреция и Аристотеля, ученики Христа полагались не на сложные философские размышления, но на свой собственный опыт общения со святым, умершим и воскресшим, самим Богом-Создателем. Судя по всему, личное свидетельство превосходило философское утверждение.
1: И для многих людей так и было. Христианство распространилось по Римской империи, но спустя время, со смертью первых очевидцев, христианам снова пришлось полагаться на логику и философию, как на общепринятый язык, чтобы достичь разума неверующих.
0: Если ты не являешься верующим, то ставишь под сомнение слова Священного Писания. Люди, которые не доверяют Библии, не придают значения тому, что в ней написано.
1: Следовательно, перед тем, как изложить свою точку зрения, следует обратиться к той реальности, с которой люди сталкиваются постоянно. Христианину Фоме Аквинскому удалось проделать превосходную работу по разработке философских доводов.
0: Основываясь на утверждениях Аристотеля, Фома Аквинский выписал 5 весомых аргументов в пользу существования Бога. Аргументы были столь убедительны, что на протяжении столетий почти все западные мыслители приняли их как безоговорочную истину.
1: Во-первых, Аквинский возразил против высказывания Лукреция о том, что атомы находятся в постоянном движении по своей природе. Он был согласен с мнением Аристотеля о необходимости существования недвижимого двигателя, толкающего атомы. Вспомните, что Аквинский впоследствии назвал недвижимый двигатель «primus motor» или «перводвигатель».
0: Утверждая, что Вселенная и движение вечны, Лукреций избежал проблемы необходимости существования перводвигателя, поэтому Аквинскому нужно было поддержать свой довод. Его второй аргумент был основан на том, что Аквинский назвал действующими причинами.
1: Заключение о действующих причинах – это тот же самый аргумент, который использовал апостол Павел в беседе с эпикурейцами и стоиками о неведомом Боге. В сущности, оно утверждает, что ничто не может являться причиной самого себя. Необходим Создатель. Вот почему природа не может быть первопричиной и нуждается в Творце, Боге, чтобы быть созданной им.
0: Этот аргумент также опровергает слова Лукреция о том, что при наличии достаточного количества времени и пространства атомы могут выстроиться таким образом, что это приведет к появлению Земли и неба.
1: В-третьих, Аквинский замечает, что так как количество всего в мире ограничено и ничто не существует вечно, то в каком-то промежутке нескончаемого времени должен наступить момент, когда ничего не будет существовать.
0: Данная мысль очень важна, ведь поскольку вещи действительно существуют, и на то им нужна причина. А сам факт их существования доказывает наличие причины. Эту необходимую причину Фома Аквинский называет Богом.
1: Чтобы подкрепить свой четвертый довод в пользу существования Бога, Аквинский обращается к великой цепи бытия.

0: Разные существа распределены в цепочке по определенному порядку. Растения под животными, улитки под мышами, мыши под людьми, а далее вплоть до ангелов и выше. От низшего порядка к высшему в цепи бытия все было определено согласно шкалам добра, правды и так далее.
1: Аквинский утверждал, что если все линии градации в цепи исходят из первичного состояния всего бытия, это высшее бытие или Бог должны существовать.
0: Следовательно, высшая доброта, высшая правда, высшее бытие, Бог, определяют различные степени правды и доброты и всего остального, что мы способны увидеть.
1: Наконец, в своем пятом аргументе Аквинский приходит к выводу, что большинство вещей, даже неодушевленных, существуют по определенному замыслу. Замысел – это плод разума. Назначение каждой вещи соответствует замыслу разумного создателя, и этим разумным создателем является Бог.
0: Идеи Аквинского превалировали вплоть до Дэвида Юма в 18 веке.
1: Юм целенаправленно противостоял доводам Аквинского, оспаривая его аргументы в пользу замысла. Если он сможет убедить людей в том, что Вселенной не требуется Создатель, он проложит путь к утверждению о материальности мира и его обитателей, вновь делая Бога неуместным.
0: Подобно Аквинскому, Юм выразил свою точку зрения в 5 классических аргументах, которые сегодня принято считать опровержением наличия замысла в природе. Некоторые эксперты считают, что 5 аргументов Юма не только опровергают доводы Аквинского, но также противоречат доводам всех сторонников концепции преднамеренности в природе.
1: Итак, до утверждения Юма Аквинскому удалось убедить людей Запада в неотъемлемости Бога, как с философской точки зрения, так и из-за наличия замысла, который мы наблюдаем во Вселенной. А после Юма мыслители вновь стали обращаться к идее об исключительно материальной Вселенной, где Бог и нематериальные явления не существуют или находятся за пределами материи, никак не проявляют себя и не оказывают влияния на людей.
0: В первом аргументе Юм заявляет, что природа создает упорядоченные вещи наподобие кристаллов без какого-либо очевидного вмешательства со стороны. Поэтому нелогично утверждать, что любое упорядоченное явление или предмет, у которого есть определенная цель, подразумевает фактор божественного вмешательства.
1: Таким образом, если кристаллы способны образоваться, а лист распуститься без очевидной божественной помощи, так и Вселенная может сформироваться без явного вмешательства Бога.
0: В основу второго и третьего аргументов Юма лег факт того, что нам доступна только одна Вселенная для изучения.
1: Во втором аргументе он критикует утверждение, что у Вселенной есть Создатель, так как оно основывается на человеческой способности отличать запланированные явления от незапланированных, что Юм считает ложной аналогией.
0: Те, кто согласен с Аристотелем и Аквинским, взглянув на эту Вселенную, увидят в ней замысел.
1: Но те, кто согласен с Эпикуром и Юмом, не видят замысла во Вселенной, утверждая, что человек не способен определить, спроектирована она или нет. Ведь мы не можем знать, как выглядит спроектированная Вселенная.
0: Некоторые люди предположили, что на самом деле существует множество Вселенных, и нам посчастливилось жить в идеально для нас подходящей. Это дело случая – оказаться во Вселенной, поддерживающей жизнь.
1: Если гипотеза о мультивселенных верна, значит ли это, что мы можем сравнивать их между собой, словно платье в магазине одежды?
0: Проблема заключается в том, что пронаблюдать эти вселенные не представляется возможным. Лучшее, что мы можем, создать компьютерные симуляции. Наша неспособность купить вселенную легла в основу третьего аргумента Юма. Даже если вселенная кажется спроектированной, это не обязательно ведет к теизму. Если наша вселенная единственная в своем роде, мы не сможем прийти ни к каким выводам о ее первопричине. Вот как Юм это описал в своем исследовании о человеческом разумении. Если бы нам показали такое действие, которое было бы совершенно единичным и не могло бы быть включено ни в какой известный вид, то я не знаю, могли ли бы мы сделать вообще какое-нибудь заключение или какой-нибудь вывод относительно его причины.
1: Следовательно, согласно Юму, даже если наша единственная в своем роде Вселенная была кем-то создана, у нас нет возможности узнать причину, почему она такая, какая есть.
0: Так мы подошли к четвертому аргументу Юма. Если во Вселенную заложен замысел, значит и у того, кто ее проектировал, тоже должен быть создатель и замысел, у которого, в свою очередь, также есть создатель и так далее.
1: И наоборот, если Бог-создатель независим, почему Вселенная тоже не может быть независимой?

0: Если это так, Бог перестает иметь значение в объяснении упорядоченности Вселенной.
1: Это утверждение подводит нас к пятому аргументу Юма. Часто кажущийся замысел можно объяснить скорее не богословским процессом с целью и намерением, а процессом фильтрации.
0: Подобная мысль видна и у Дарвина. Он говорит, что эволюция прокладывает путь для более совершенных существ, когда естественный отбор отсеивает слабых, чтобы сильные могли продолжать жить.
1: Более сильные существа выглядят лучше сложенными, потому что они адаптировались к той нише, которую они занимают, в отличие от других форм жизни.
0: Существа, населяющие мир сегодня, выглядят так, будто кто-то создал их по определенному замыслу, когда на самом деле им всего-навсего удалось найти способ адаптироваться к окружающей среде.
1: Подобно Юму, Дарвин явно противопоставлял природный фактор разумному замыслу. Дарвин разделял точку зрения Лукреция о плохо спроектированном мире и считал, что если за его созданием стоит Бог, можно полагать, что этот Бог не очень хороший. Физик и философ Корнелиус Хантер в книге «Бог Дарвина. Эволюция и проблема зла» пришел к следующему выводу. Целью теории Дарвина было отделить мир от Бога, чтобы объяснить недостатки и странности в природе. Но тогда бы он не смог затащить его обратно, чтобы объяснить всю сложность мира. И тем не менее, не только Вселенная разумно сбалансирована, позволяя всему живому существовать, но и все живое в ней сложно устроено и многофункционально. Осознание очевидного зла и несовершенства в природе не должно превосходить осознание всего совершенного, прекрасного и гармонично устроенного. Да, неизбежны смерть и страдания, но это логически не противоречит выводу о том, что у Вселенной есть замысел.
0: Орудия пыток спроектированы по чьему-то замыслу, следовательно, зло не исключает само понятие создания. В то же время во Вселенной так много явлений, которые наилучшим образом объясняются концепцией замысла.
1: Возможно, нам и доступна только одна Вселенная для исследований, но в ней существует множество планет, которые мы можем сравнить с нашей Землей. На фоне других открытых нами космических объектов Земля выделяется наилучшими условиями для формирования жизни. Ее расположение в Млечном Пути и Вселенной играет колоссальную роль в данном процессе, в то время как по таинственному стечению обстоятельств Солнце лучше всего справляется с обязанностями нашей звезды.
0: Количество условий, характеризующих Землю не просто как подходящую, но очевидно предназначенную для жизни планету, поистине впечатляет. Это не просто обширный набор факторов, свойственных любой другой планете. Каждый компонент в этом наборе необходим для процветания жизни.
1: Математик и философ Уильям Дембски целенаправленно оспаривает утверждение Юма о невозможности отличить порядок, созданный разумом, от непроизвольного природного порядка.
0: Для наглядного примера Дембски выбирает грубый камень и наконечник стрелы, сравнивая их с другими планетами и нашей Землей. Сложная форма наконечника строго обусловлена его назначением.
1: Маловероятно, что он приобрел такую конкретную форму по естественным причинам. Любой другой внешний вид помешал бы ему выполнить свою функцию. Назначение и соответствующие ему формы предполагают наличие Создателя, даже если мы его не видим.
0: Достаточно сложные специфические формы предмета заставляют нас инстинктивно полагать, что у них есть Создатель, даже если сам предмет мы видим впервые. Например, в случае сложной письменности, подобно египетским иероглифам, мы предполагаем наличие писателя, несмотря на то, что мы не способны понять, кто их написал и какое вложил значение.
1: Соответствующую логику можно заметить и в изучении природы. Взглянув на нашу Вселенную и планету, мы обнаружим гармоничную настройку, необходимую для поддержания жизни. Если же взглянем вглубь самой жизни и обратим внимание на ДНК, ее строение нам покажется весьма запутанным и непонятным, из-за чего сложно будет предположить, что за этим могла стоять воля разума. Но когда мы изучим сложный механизм кодировки информации в ДНК, то вывод о присутствии определенного замысла напрашивается сам собой.
0: В те времена, когда Юм приводил свои доводы, а Дарвин применял их в биологии, им не были доступны знания о строении всего живого, который сегодня есть у нас.
1: Итак, современная биология радикально переменила наши взгляды. Биохимик Майкл Бихи принял вызов Дарвина, заявившего в своем научном труде «Происхождение видов» следующее.

0: Если бы возможно было показать, что существует сложный орган, который не мог образоваться путем многочисленных последовательных слабых модификаций, моя теория потерпела бы полное крушение. Бихи и другие ученые продемонстрировали, что в клетках есть множество неприводимо сложных молекулярных механизмов, не способных эволюционировать поэтапно. Эти механизмы являются неотъемлемой частью жизненного процесса и не могут быть сформированы посредством многочисленных, последовательных, крошечных модификаций, как и лопата не может трансформироваться в цифровую камеру путем небольших улучшений для расширения ее функционала.
1: Судя по всему, современные молекулярные биологи представляют реальную угрозу дарвинизму. Но почему, несмотря на обширное множество новых знаний, люди продолжают отрицать наличие замысла в природе?
0: Давайте вспомним, с чего началась дискуссия о природе Вселенной. С одной стороны, были мыслители, считающие, что все является просто набором атомов. Это такие люди, как Демокрит, Эпикур и Лукреций, убежденные по богословским и философским причинам, а не из-за наличия неопровержимых доказательств.
1: С другой стороны, те, кто не считали природные механизмы первопричиной. Признаки указывали на сверхъестественный источник природы, жизни и Вселенной. Такие люди, как Аристотель, Апостол и Аквинский, верили, что в мире есть достаточно свидетельств существования Бога, превосходящего бытие, но их убеждения также были обоснованы философскими и богословскими понятиями.
0: Именно поэтому дискуссия продолжается, вне зависимости от количества доказательств. Кто-то боится мыслей о смерти и суде, другие жаждут вечной жизни и свободы от оков нашего несовершенного мира. У каждого свои мотивы, а факты отвечают только на часть поставленных вопросов.
1: С тех времен, когда философы проводили дискуссии на афинских площадях, а Демокрит потратил свое состояние на обучение различным наукам, прошло много тысячелетий. На некоторые вопросы, над решениями которых древние ученые ломали головы, нашлись ответы. Но дискуссия о природе Вселенной все еще продолжается. И я думаю, так будет до тех пор, пока люди настроены защищать не то, что является правдой, а то, что они хотят считать таковой.
0: Наука стремительно движется вперед, открывая новые знания об устройстве нашего мира. И это способствует возрождению дискуссии о присутствии замысла во Вселенной. Чем больше мы исследуем, тем разумнее все начинает выглядеть. И христиане, изучающие Евангелие, во всем этом видят удивительный замысел любящего Бога. Верующие в Господа принимают библейские записи о Его делах как истину и свидетельство в пользу существования божественного замысла в природе.

Современное сознание воспринимает человека как биологический организм, который борется за выживание. Библия говорит нам о том, что мы являемся венцом творения. И таким образом обладаем неотъемлемой внутренней ценностью.

Из-за систематического насилия личность жертвы начинает разрушаться. И в психологическом плане, прежде всего, это отражается на самовосприятии и самооценке. Самооценка – это то, как человек оценивает себя, свои способности, насколько он значим в этом мире.

для себя самого и для окружающих. Так вот, именно самооценка страдает, когда человек находится длительное время в травмирующих, издевательских отношениях. И здесь мне хочется показать, каким образом происходит крушение самооценки и на что влияет заниженная самооценка. Прежде всего, это отношения с мужчиной. Низкая самооценка катастрофически влияет на взаимоотношения женщины с мужчиной, причем не только с абьюзером, а и со всеми последующими ее отношениями, если таковые будут иметь место. Как это работает? Но прежде всего женщина становится чрезвычайно ревнивой. Она подозревает мужчину в измене, даже если нет абсолютно никакого повода для этого. Потому что она просто не уверена в своих собственных силах, в своей красоте, в том, что ее такую можно полюбить. И поэтому вся жизнь женщины превращается в сущий кошмар. Она начинает контролировать своего мужчину. Она начинает проверять его записные книжки, его телефоны, его электронные почты. Все это для того, чтобы убедить себя в том, что ее мужчина ей не изменяет. И такое контролирующее поведение, конечно, не добавляет счастья в семейные отношения. Причем самое страшное заключается в том, что такую модель поведения женщина привносит и в свои следующие отношения, даже если ей удалось покончить взаимоотношения с абьюзером. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, критиковать мужа, не доверять ему, пытаться все сделать самостоятельно. Ну, дескать, хочешь сделать хорошо, сделай сама. Так вот, эта фраза, а точнее этот принцип жизни, он очень красноречиво говорит о том, что у женщины заниженная самооценка. С таким принципом женщина никогда не сможет почувствовать себя по-настоящему любимой и никогда не будет ощущать, что о ней заботятся. Просто потому, что она не дает это сделать нормальному мужчине. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, испытывать проблемы в сексуальной сфере. Потому что она не нравится сама себе. Ее сексуальность по-настоящему не сможет раскрыться. Она будет не уверена в собственных силах, в собственной красоте и в способности принести счастье мужчине в этой сфере. А раз это так, то ее сексуальность будет ею зажиматься. Она будет чувствовать себя скованной, и пара не будет получать удовольствие от того дара, который Творец преподнес человеку. Более того, женщины с заниженной самооценкой довольно часто соглашаются быть на вторых ролях. Ну, например, они соглашаются быть для мужчины в качестве любовницы. И когда такое происходит, то таким образом женщина как бы говорит самой себе и, естественно, мужчине, что в принципе меня устраивает то, что я нахожусь на вторых ролях, то, что я как бы на подхвате, и для меня это приемлемые отношения. А недобросовестных мужчин, нечестных мужчин это вполне удовлетворяет. Но, знаете, иногда женщина даже начинает оправдывать себя, дескать, ну я же впечатлила женатого мужчину, он меня любит, он, конечно же, уйдет из семьи, и у нас все будет хорошо. Если вы согласились быть номером два, вы уже проиграли. Мужчина вас не ценит по определению, потому что вы не цените себя сами. Еще одна характерная черта отношений с мужчиной при заниженной самооценке – это когда вы соглашаетесь на сожительство. То есть вам предлагают попробовать себя в отношениях. Вы знаете, мне не очень понятен этот оборот речи, вообще это понимание. Давай попробуем пожить вместе. Если вы допускаете это в свою жизнь, вы точно не цените себя. Простите, а что надо пробовать и что может не получиться у двух взрослых людей, способных к обсуждению, к рефлексии, способных к тому, чтобы выстроить нормальную коммуникацию и обсуждать сложные проблемы? В принципе, ничего. Следующая сфера, которая страдает у женщин с заниженной самооценкой, это взаимоотношения с детьми. Такая мать, как правило, не может принять индивидуальность детей.
ей страшно, что ребенок проявляет свою индивидуальность, поэтому она

подавляет ребенка, она заставляет его не проявлять свою индивидуальность. Ну, допустим, выглядит это следующим образом. Мама приготовила какую-то определенную еду, которую ребенок есть не хочет. Но мама старалась же, она сделала все для того, чтобы вот был завтрак на столе, там обед или ужин, а ребенок вдруг не хочет это есть. Конечно, такие женщины начинают проявлять насилие над ребенком и говорить, дескать, пока не съешь все до последней ложки, со стола не встанешь. Но объясните, разве нельзя просто спросить у ребенка, чего он хочет на завтрак, обед или ужин? Вовсе не обязательно подавлять личность ребенка, пытаться его подделать под себя. Нет, конечно, ситуации в жизни бывают разные, и иногда просто у женщины нет времени для того, чтобы выполнить все желания ребенка, но это скорее эпизод в жизни, чем постоянная система. Более того, женщина с заниженной самооценкой постоянно контролирует детей. Она как бы не доверяет им, а она тоже пытается все сделать за них. Она не дает им возможности научиться нормально и вовремя кушать самостоятельно. Ну, потому что ребенок мусорит, и когда он только учится есть, конечно, как минимум половина стола и половина области под столом, все находится в крошках, в грязной каше, в фрагментах другой пищи. Но научится ли ребенок кушать самостоятельно, одеваться самостоятельно, если вы все будете делать за него? Напротив, женщина с заниженной самооценкой калечит своего ребенка и делает его инфантильным. Не нужно контролировать детей. Им нужно помогать сформировать жизненно важные навыки. Но контролировать их бессмысленно. Следующая сфера, которая страдает от заниженной самооценки, это отношения с друзьями. Отношения с друзьями или с подругами тоже претерпевают существенные изменения от того, что у женщины или у мужчины заниженная самооценка. Друзья выбираются не по принципу «мне хорошо» или «нам хорошо, вместе поэтому мы проводим время», а по принципу «если тебе плохо и мне плохо, то в принципе мы можем с тобой дружить на основании несчастья». Но это дефицитные отношения. В таких отношениях нет места доверию, нет места радости успехам другого человека. То же самое относится и к взаимоотношениям с коллегами. Человек с заниженной самооценкой, он подозревает своих коллег в том, что его хотят подсидеть, в то, что ему недостаточно уделяют внимания. И все в таком роде. Почему же люди страдают от этого всего? Как работает мышление человека с заниженной самооценкой? Я назову три характеристики, которые свойственны людям с заниженной самооценкой. Первое – это так называемое туннельное мышление. Суть этого туннельного мышления в том, что женщина с заниженной самооценкой или мужчина с заниженной самооценкой фиксирует в своем опыте только что-то негативное. Например, человек что-то сделал. Например, приготовил там какой-то такой серьезный ужин, да, званый, куда позвал своих друзей. И всем все понравилось, все было съедено. Для хозяек это важно. Но не было съедено, по крайней мере, полностью какое-то одно блюдо. И женщина, которая с заниженной самооценкой, она, скорее всего, будет переживать по поводу несъеденного блюда, дескать, вечер не удался, потому что не съели это блюдо. Это говорит о том, что человек с заниженной самооценкой не видит всей картины целиком. Он фиксирует свое внимание только на негативных моментах. Проблема номер два – это поляризованное мышление. То есть, другими словами, у человека либо все хорошо, либо все плохо. Человек, опять же, не видит всего спектра вопроса. Он концентрируется, как правило, на крайностях. Нет пограничных каких-то зон. Либо хорошо, либо плохо. Такое мышление причиняет довольно серьезный вред в отношениях. Следующая особенность мышления человека с заниженной самооценкой – это сверхобобщение. То есть, другими словами, человек использует такие фразы: «Ты всегда

там, плохой, не умеешь, неправильно делаешь и так далее. Либо ты никогда. Опять же, в таких фразах мы видим вот это сверхобобщение, когда не воспринимается вся часть правды о человеке и опыте взаимодействия, а только лишь его часть. И согласитесь, такое сверхобобщение, оно довольно серьезно внутренне напрягает, потому что человек не может быть всегда плохой, особенно если мы говорим о нормальных отношениях в браке. Что же теперь со всем этим делать? Я хотел бы рассказать вам о нескольких практических упражнениях, которые вы можете практиковать для того, чтобы повысить свою собственную самооценку. И первое упражнение, оно довольно простое, но очень важное. Назовем это упражнение техникой оспаривания. То есть, когда к вам приходит какая-то мысль, либо вот туннельное мышление, когда вы видите только негатив, либо, наоборот, поляризационное мышление, когда вы не видите в целом, да, всего вопроса, неважно. Вы берете вот какую-то свою сферу, которая вас тревожит. И вы начинаете задавать себе вопросы. А что, собственно, произошло? И у вас приходит ответная мысль. Гости ушли недовольные. А с чего ты это взяла, что гости пришли недовольные? Потому что не съели блюда. А сколько блюд ты приготовила? 10. А сколько не съели? 1. И таким образом, когда вы задаете сами себе эти вопросы, то вы начинаете видеть картину как бы в целом. Вы не фиксируетесь только на негативе, и вы не скатываетесь в крайности. Вы не пытаетесь обобщать, но напротив, вы начинаете видеть картину целиком. Очень полезно, когда вы находитесь во взаимоотношениях с человеком, разделять зоны ответственности. Допустим, между вами и вашим супругом произошла ссора. Попробуйте разобраться, а где в этом конфликте ваша сфера ответственности, а где сфера ответственности мужа. И подобного рода мышление, оно очень важно для человека, чтобы отношения были в норме. Конечно, поначалу я рекомендую делать это письменно, потому что когда мы пишем, мы лучше думаем, мы способны зафиксировать свое сознание на определенной мысли, ответить на конкретный вопрос. Если просто мы начинаем это обдумывать внутри без должного, без сформировавшегося навыка, то, как правило, мысли будут уходить, и у вас ничего с этого не получится. Поэтому начните это упражнение с письменного варианта выполнения. И по мере того, как вы будете его выполнять, вы сформируете внутренний навык анализировать всю ситуацию целиком. И когда у вас это получится, то вам уже не нужно будет каждую ситуацию описывать на листе бумаги. Все это будет происходить довольно быстро в вашем сознании и практически автоматически. Следующее полезное упражнение – сделайте ревизию своих талантов и способностей. Для этого возьмите лист бумаги и напишите все те качества, компетенции и навыки, которыми вы обладаете. То есть напишите ваше образование, напишите, что вы умеете делать, напишите, в чем вы хороши. Это очень важно сделать, чтобы посмотреть на себя как бы со стороны. Все дело в том, что когда человек живет в травмирующих отношениях, когда над ним постоянно издеваются, он перестает видеть эту картину. Его зрение как бы сужается и становится туннельным. Он видит только негатив, потому что абьюзер заставляет человека смотреть так. Но когда вы освобождаетесь от давления абьюзера, вы пытаетесь научиться снова смотреть на ситуацию широко, так сказать, объективно. Поэтому обязательно нужно сделать вот эту ревизию. Абьюзер же пытается обесценить вас и сказать, что вы ничего не стоите. Если бы не он, такой благодетель, который взял, принял вас, обогрел, то где бы вы сейчас были? Но когда вы делаете реальную ревизию того, что вы умеете, оказывается, что все совсем наоборот. Вы сами сможете выжить, а вот абьюзер нет. Следующее интересное упражнение – это тетрадь успеха. Она позволит вам не просто в общем оценить ваши достоинства, ваши способности и умения.
она позволит вам постоянно замечать то, что у вас получилось хорошо. Для этого возьмите, заведите тетрадь, такую, как вам нравится, чтобы вам было приятно там писать, и каждый день фиксируйте там не менее 5 вещей, которые у вас получились действительно хорошо. Таким образом, вы пытаетесь как бы расширить поле своего зрения, и вы не просто смотрите и обращаете внимание на негатив, но вы замечаете то, что у вас действительно получается хорошо. И это помогает на себя начать смотреть адекватно. И чем больше вы будете делать это упражнение, чем систематичнее вы будете его выполнять, тем быстрее ваш разум придет в состояние равновесия, когда вы спокойно будете смотреть на свои недостатки и свои достоинства. Кроме того, постарайтесь не сравнивать себя абсолютно ни с кем, кроме самого себя. Оцените свой личный прогресс, каким или какой вы были вчера, какой вы есть сейчас и кем хотите стать завтра. Дело в том, что сравнение себя с другими людьми – это очень плохая и неэффективная практика. Вы ничего этим не добиваетесь, кроме как понижаете свою самооценку. Всегда будут люди, которые лучше вас. Всегда будут люди, которые богаче вас, успешнее вас. И это нормально. У вас свой путь, у них свой путь. А вот оценивать свой личный прогресс – это дело действительно полезное. Также будет не лишним, если вы попробуете делать себе небольшие вознаграждения каждую неделю. То есть не просто как будто бы вы что-то заслужили, а просто делайте себе как минимум несколько приятных вещей в течение недели. Это позволит вам почувствовать, что вам комфортно в этом мире. Вам не нужно ни с кем сражаться, вам просто хорошо. Поэтому, дорогие друзья, используя все вышеперечисленные мной упражнения и многие другие, которых достаточно для формирования позитивной самооценки, вы сможете справиться с тем уроном, который принес вам абьюзер. Вы перестанете мыслить узко, а будете смотреть на себя адекватно. Вы будете четко понимать ваши сильные и слабые стороны и будете выстраивать гармоничные и счастливые отношения. Жестокий человек может тщательно скрывать свою сущность и очень грамотно воздействовать на свою жертву. Одним из основных инструментов абьюзера является манипуляция. Как правило, это скрытый процесс. Обидчик делает так, что жертва играет по его сценарию, а та, в свою очередь, может даже и не догадываться об этом. Способов манипуляции существует много, и все они тщательно продуманы. Раскрыть манипулятора возможно. Но для этого нужно понимать определенные факторы, о которых я вам расскажу в программе «Способы манипуляции». Программу вы найдете в нашем эфире или на YouTube-канале по ссылке в описании. Помните, предупрежден значит вооружен.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу «женщина – хранительница домашнего очага». Но что значит эта фраза? Что значит развить домашний уют в своем доме? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада приветствовать вас. Виталий, расскажите, пожалуйста, что значит домашний уют? Как правильно женщине его создавать? Важен ли домашний уют для мужчины? Раскройте, пожалуйста, эту тему.
1: Вообще состояние уюта для мужчины выходит на одно из пяти потребностей основных. То есть для мужчины уют – это одно из важнейших составляющих в семейных отношениях. Вот. Вы, наверное, встречали таких людей, когда жена, ну, ваша подруга, допустим, говорит, муж задержится после работы, он не хочет идти домой, у него там какие-то вечные друзья, после работы идет там, я не знаю, играет в карты или сидит в гараже допоздна, его домой вроде бы как бы ничего не тянет. И в таком случае я бы предложил женщине подумать, почему мужчина не хочет идти домой, да, почему его не тянет домой. Да вот у нас там все чисто, все вымыто, посуда всегда в порядке, там чистота полная, я содержу дом в идеальной чистоте, когда муж приходит домой, я ему говорю, быстро снял обувь, иди мой руки, и так далее, и тому подобное. Вот, мы должны понимать с вами, мы говорили уже не раз, наверное, и повторюсь еще раз, что мужчина и женщина совершенно разные два существа, да, как говорят, мужчина с Марса, женщина с Венеры, да, то есть. И этим уже все сказано, да? Инопланетяне, существа с разных планет. И мы должны с вами дать определение вообще, а что для мужчины является уютом. Давайте мы вначале поговорим, что является уютом для женщины. Вот первое, что женщине бы хотелось, когда она создает семейные отношения, когда она создает семью, когда у нее появляется свое гнездышко, с чего она начинает? Чем она занимается? То есть, что она хочет там сделать?
0: Ну, соответственно, она начинает это гнездышко благоустраивать.
1: С чего бы вы начали благоустраивать? Вот с какой именно территории? Что бы вы начали благоустраивать? Что для женщины более важно? Чем бы она занялась? Вы чего начали?
0: Вот,
1: допустим, квартиру берем, и там, я не знаю, 2-3 комнаты у вас, ванна, кухня. С чего бы вы начали устраивать?
0: Спальня, конечно. В первую очередь спальня.
1: Это вы как женщина говорите, или вы как для мужчины хотите уют создать?
0: Мне кажется, это важно и для женщины, и для мужчины.
1: Потому хорошо, что это следующее, больше... чтобы начали.
0: Кухня, ванная комната.
1: Ванна. И потом уже...
0: Мне кажется, везде, как говорится, по чуть-чуть. Но почему я сказала о спальне? Ага. Потому что это важно не только для женщины, но и для мужчины. Понимание того, что это место отдыха, сна, да, так скажем, интимного общения. Поэтому это очень важно.
1: Ну, мужчинам надо в этом плане учиться, потому что для них спальня чаще всего это место, где они смотрят компьютер. Это у них место, где они ужинают, как в этом фильме «Собачье сердце», когда там Эссидора Дункан в спальне кушает, в спальне обедает, там еще что-то делает. И профессор Преображенский говорит, может быть, Эссидора Дункан там в спальне кушает, но я кушать буду в столовой. Этому нужно учиться. То есть чаще всего ребята этому не приучены, и поэтому они там, вот я как бы хочу вам ответить, что они значения большого этому не придают. Почему я с этого начал? Дело в том, что понятие уюта или отношение к уюту женщины и мужчины совершенно противоположны. Хотя они могут в какой-то мере совпадать. Итак, что такое для женщины уют? Это обустроить свое гнездышко. Я говорю так, уют создает женщина в квартире для себя. То есть уют создан самой женщиной и для себя самой.
0: Раскройте, пожалуйста, очень интересно.
1: Ну, давайте мы вот
0: смотрите. Это потребность женская такая, да?
1: Знаю,
0: сущность?
1: Ну как бы женщине свойственно. Мы же говорили с вами, когда ребенок, девочка играет там в песочнице, то она у нее тут куколки, тут у нее там, я не знаю, кухонка какая-то, спаленка, и вот она все проигрывает, прокручивает. И в процессе, когда девушка растет, я не знаю, там взрослеет, у нее в голове там крутится определенное представление о своем уюте, как, впрочем, и у ребят крутится представление о том, какой у него будет дом. Вот я вам приведу такой маленький пример, чтобы вы понимали. Да, то, что вы фокусируете в своем сознании и прокручиваете, когда вы взрослеете, вы пытаетесь это

0: воплотить на практике. То есть вот он, вы думали об уюте, как бы ваше гнездышко выглядело, и когда вы замуж вышли, вы тут же начинаете воплощать это в жизнь. А я приведу вам пример, как мужик устроен. Некоторым мужчинам очень нравится, мечты у них есть, там дом я построю. И какой дом же хочет мужик построить? Он хочет двухэтажный дом с таким подвалом огромным, бункер, чтобы там был внизу, железобетонные плиты, все там он сделает, у него там подвал будет, он там будет бильярд играть и так далее. И когда человек воплощает свою мечту в жизнь, вот он построил, воплотил свою мечту в жизнь, и, казалось бы, должен он наслаждаться жизнью. У меня очень много знакомых мужчин, которые успешны в своей жизни и которым удалось реализовать свою мечту. То есть они построили такой дом. Я задаю им вопрос. Ну, если бы у тебя появилась вторая возможность воплотить свою мечту в жизнь, ты бы стал делать то же самое? Он говорит, нет. Зачем мне этот подвал? Что там он? Ничего там, кроме мусора, нету. А зачем ты это делал? Я просто хотел воплотить мечту в жизнь. Но я понял, что это не всегда практично.
1: Откуда берется эта мечта? Это с детства как-то от родителей?
0: Да, думаю, что сформировано с детства, и мы пытаемся потом это воплотить в своей жизни. Почему привожу этот пример? Что мужчина свое представление очень часто, воплотив свою мечту, меняет. То есть он видит, что это ни к чему. Допустим, там я говорю, Макс, ну что тебе дает дом, который ты построил? Он говорит, нет, я хочу продать и построить другой. Я говорю, какой? Гораздо меньше, без подвала там, и так далее и тому подобное.
1: То есть правильно я вас понимаю? Мужчине важен процесс даже больше, чем результат?
0: Нет, ему важно не только процесс, ему важна и практичность вот этого. Хорошо, теперь к женщинам переходим. Когда женщина имела вот эти мечты, она пытается воплотить их в жизни. Обои кто подбирает? Жена. Ну,
1: конечно, по оттенкам, допустим, сориентирует, да, только, да, жена.
0: Покрытие напольное кто подбирает? Жена. Плитка какая в ванне будет? Жена. Какая мебель будет на кухне? Жена. Какая там занавески какие? Жена. Какой потолок там? Какая цветовая палитра и гамма всего? Все жена выбирает. У меня вопрос, а для кого она создала уют? Ну, она, я же советовалась, я же говорю, да, ему показывают. Ну, ты согласен? Конечно, он будет головой кивать. Да, я согласен. Потому что ему это не очень важно. Ему это не столь важно, как может показаться женщине. Потому что для женщины создание вот этого уюта, это очень важно. Она, во-первых, воплощает свою мечту в жизнь. Да, коррекция какая-то произошла с ее мечтой. Ну, в плане, ну, сегодня в моде какой стиль в квартире. То есть был там, помните, такие ковры лежали, ковры на стенках были, ну какая-то всякая такая.
1: Минимализм.
0: Да. А сейчас все просто.
1: Европейский минимализм.
0: Да, что там, чтобы меньше ковриков этих,
1: чем меньше, тем лучше.
0: Пыли там, да, меньше убирать. Да.
1: А шкафчики где-то встроены, где-то.
0: Ну и цветовая гамма, да, тоже такая, все в пастельных таких тонах.
1: Да, ненавижу.
0: Я когда-то с женой своей, я воспротивился тому, что она все вот она делает. Я говорю, да я хоть что-то сделаю для себя. Она дала мне сделать эту возможность, я пошел купил обои оранжевого цвета, поклеил эти обои, увидел, какую же я все-таки ерунду сморозил, но уже деваться было некуда. Ну, жена мне, слава богу, давала мне такую возможность сделать. Хорошо. Так вот, смотрите, вы создали вот этот уют, у вас чистота идеальна. Есть мужчины, для которых очень важно, да, я не отрицаю, их, ну, процент их не очень большой. Важно, чтобы была чистота, чтобы был порядок, чтобы посуда была вымыта, чтобы все было на своих местах. Есть определенная категория мужчин, такая есть. Но большая часть мужчин, для них это не очень важно. Не это для них важно, и не это они называют уютом. Вы можете создать вот чистоту, идеальную атмосферу, уют с вашей точки зрения, но при этом ваш муж будет в гараже сидеть допоздна. И его домой, калачом не заманишь, да? И там, или палкой не загонишь. Почему? То есть я бы женщинам посоветовал задать себе этот вопрос. Потому что для мужчины уют – это не внешний атрибут дома. А уют – это атмосфера, которая находится внутри этого гнездышка. То есть не внешнее, там обои, занавески и так далее и тому подобное. А именно та атмосфера, которая там находится, атмосфера взаимоотношений, которые находятся в доме. Вот это для него уют.
1: Я думаю, что многие слушатели вот не совсем понимают атмосферу взаимоотношений. Что это значит?
0: Первое.
1: Как правильно вести

0: Первое. Ему важно знать, что он идет туда, где его ждут и где его любят. То есть, когда муж приходит домой, и если он слышит, как мы счастливы, что ты пришел, как мы рады, что ты вернулся. Знаете, как есть женщины? А, опоздал гулящим. Что, как говорят? Как, да, да поужинать есть что-нибудь? Гулящему на столбе. Иди гуляй, где был, пусть тебя там и накормят. То есть первое, что важно для мужчины, он должен знать, что его тут ждут и что его любят.
1: И что ему рады.
0: Ему очень сильно рады. Второе, что значит уют для мужчины. Он приходит домой, и он видит, знаете, как вот еврейские байки, да, не такого плана, что когда женатый мужчина приходит к еврейскому раввину узнать, что ему делать, то раввин еврейский первый вопрос задает мужчине. Он его, тот говорит, раввин, научи мне то или то. И раввин его перебивает и говорит, ответь мне на один вопрос. И мужчина спрашивает, на какой? Счастлива ли твоя жена? И пытаешься уйти от ответа и так далее и тому подобное. Но в еврейском сознании очень важно, чтобы жена была счастлива. И поэтому состояние комфорта и уюта для мужчины в том месте, куда он приходит, не только ему улыбается и говорит, здравствуйте, а потом так, ты пришел, и все поведение жены, да, это все его, там, я не знаю, ее взгляд, ее... Ну, она может вообще ничего не говорить.
1: Ну, уже да, по взгляду все будет видно. Ее,
0: да, вот, все отражается, счастлива она или нет. И состояние уюта для мужчины – то место, где жена счастлива. Женщина счастлива.
1: Тогда вот интересный момент возникает. Женщина счастлива, она встретила мужчину, как подобает, да?
0: Как подобает?
1: Как говорится, с распростертыми объятиями, с радостью приняла его. Ну вот, а если у женщины проблема какая-то возникла?
0: Подождите, вот смотрите, да, вначале мы говорим о уюте для мужчин. Угу. Проблемы вот оставьте в сторонке. Вы должны понять, что если вы хотите, чтобы муж ваш был счастливым человеком, жил долго и счастливо, и с вами находился в браке, у него есть потребность уюта. Уют – это комфорт. Это больше внутреннее состояние. Это состояние отношений. Это состояние, когда он идет туда, где его ждут и где ему рады. Вот он пришел, вы ему обрадовались его приходу. И дальше мужчине комфортно тогда, когда его оставили на полчаса в покое. То есть если вы к нему не будете приставать, где ты был, что ты делал, дайте ему возможность находиться в состоянии покоя. Почему? Потому что мужской интеллект устроен таким образом, что он еще долгое время находится...
1: Переваривание информации,
0: перевариванием, да, того, что с ним было, на работе там или где бы то ни было. Ему нужно где-то примерно 20-30 минут для того, чтобы с этого состояния выйти, успокоиться. Поэтому мудрая жена, да, которая устрояет свой дом, она и детям даст ЦУ, да, ценное указание, папу пока не трогать, оставить в покое. Да, он пришел, все с ним поздоровались, все его поцеловали и оставили в покое. Если вот это происходит с мужчиной, когда он пришел и увидел, что рады, и оставили его в покое, для него это состояние комфорта. Все, он находится в расслабухе. Почему он в гараже сидит? А потому что он находится в месте, где расслабляется. И он будет идти туда, где ему комфортно. Он находится в состоянии расслабления. Следующее, что важно, ну, как создать для мужчины состояние комфорта. Вот пришел он, для женщины важно радоваться любой его добыче. Ну, что это значит? Да, допустим, зарплату он принес, ты радуешься.
1: Покупки
0: мужчины
1: какие-то.
0: Иногда хотят что-то купить, там, я не знаю, подарок какой-то жене, не подарок жене, вообще продуктов питания решил принести, он что-то домой принес, и ты должна радоваться, должна сказать, о, какой-то молодец, ты супермен. К примеру, вы отправили мужа за покупками, написали ему список. Из 10 продуктов, к примеру, вы написали, он пошел в магазин, половину купил, другую половину купил не то, что вы вообще хотели. Ну, а третью половину купил того, что у вас уже есть по 4 штуки. То есть у вас уже это есть, их 4 штуки, но он купил еще 4 штуки. Что делает женщина? Вот, пришел муж, она открывает пакет, и что, поехали?
1: Сразу первая реакция, как, почему?
0: Зачем? Я тебя зачем посылала? И муж... Он в напряге, он думает, что такое, что он не так сделал. Я тебе просила купить это или то, а вот это у нас уже есть, зачем ты нам при это приволок? Я теперь что, это солить буду или сушить буду? это состояние

0: внутреннего дискомфорта. Все. Понимаете? И дальше вы говорите, муж не хочет ходить в магазин, да, муж не хочет то, муж не хочет это. Потому что, когда он что-то делает, вы создаете ему состояние дискомфорта. Вы начинаете его критиковать и обрушиваетесь на него со всяким, я не знаю, негативизмом. Поэтому состояние комфорта для мужчины – это быть счастливым любой его добычи. Принес, не купил то, что не нужно, да, купил то, что купил не то, что вы хотели, а купил то, что не нужно. Что надо сделать?
1: Ну, в любом случае сказать. Во-первых, спасибо, что пришел, что ты вернулся вовремя. Во-вторых, спасибо даже за то, что ты принес.
0: Да, мы куда-нибудь это, используем. Мы куда-нибудь это используем. То есть никогда не нужно... Зачем вам... Вот, ну, допустим, вы там проявили свою... негативизм свой, да, там, пострессили там, поагрессировали. Ну и что это дало? То есть у вас что, продукты поменялись?
1: Соответственно,
0: или что? Да, у вас ничего не изменилось? Тоже. Но изменилось отношение вашего мужа к этому дому, к этому очагу. У него изменилось отношение.
1: Что меня здесь ценят, любят, принимают таким, какой я есть.
0: Да, если вы вот делаете то, что я вам говорю, то он будет воспринимать, что я нужный, я ценный, я крутой, я молодец, я все делаю правильно. И это состояние комфорта. Угу. Если вы его критикуете, допустим, если вы акцентируете какие-то внимания на вещи, которые можно, допустим, ну и, я не знаю, ну, пропустить мимо ушей. Я, допустим, научил бы, если бы было больше времени, можно было бы поговорить, как, допустим, мужчину попросить, чтобы он там розетку поменял или еще что-то сделал, да? Бывают люди годами...
1: Мужчины годами
0: розетку не меняют, да, там не может поменять. Но сейчас тема не об этом. Вопрос идет о том, что такое состояние комфорта для мужчины. Это не внешнее, то, что находится в квартире, а то, что в квартире происходит. Хотите, чтобы ваш муж любил находиться дома, то есть ему было интересно и приятно домой приходить, соблюдайте вот эти правила. Встречайте его, будьте счастливы, то есть радуйтесь. И принимайте его с его добычей, которую бы он не принес. Элементарные правила. Будете их соблюдать, мужчине будет круто.
1: Замечательно. Виталий, я благодарю вас за эти раскрытые вопросы очень подробно. Дорогие друзья, в частности женщины, обратите внимание, насколько важно создавать уют в доме, насколько важно оставаться счастливой и культивировать в себе это счастье. Насколько важно принимать мужчину с его недостатками, с радостью и, так скажем, потихоньку подводить его к тому решению, которое для вас, для обоих будет правильным. Оставляйте ваши комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

Здравствуйте. Я должна дать своим детям все самое лучшее, ведь их счастье полностью зависит от меня. Так думают многие женщины и переживают, а хорошие ли они мамы. Что значит быть хорошей матерью? Сегодня будем говорить об этом.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Вот наши дети постоянно то болеют, то не слушаются, то не выдерживают сравнений с соседскими детьми, с детьми других родственников или знакомых. И женщины нередко беспокоятся, а все ли я, как мама, делаю для того, чтобы он не болел, слушался, был развитым, хорошо учился. Ну и вот как вы прокомментируете это состояние женщины, когда женщина постоянно тревожится, а хорошая ли она мама?
1: Я вот думаю, что если сравнить то поколение женщин, которые воспитывали, ну скажем, лет 30 назад, когда не было столько информации, а большая часть из них воспитывала интуитивно детей. Ну и к тому же тогда все-таки принято, что много женщин было занято на производстве, где-то еще, и дети, ну, как-то воспитывались, скажем так, школой, государством, и вот как-то не было такой ответственности, бремени, что ли, такого на женщине. В отличие от современных мам, которые имеют доступ к огромному количеству информации по воспитанию детей, по здоровью детей в том числе, да, по сохранению здоровья. И вот это обилие информации, во-первых, порождает тревогу какую-то, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Одни исследования про это говорят. Это полезно, нет, это не полезно. Теперь это полезно. Еле вот так, теперь нет, едим по-новому, теперь надо что-то другое. И, конечно, в этом большом изобилии различных знаний, информации о воспитании, вообще о развитии личности ребенка, конечно, очень большой груз давления возникает на современную женщину из-за того, что очень много предъявляется, эти знания предъявляют очень много требований, и эти требования адресуют к себе она. И, конечно, она начинает проверять. Ой, вот она сейчас узнала, к примеру, не знаю, про тему привязанности. И она начинает анализировать. А вот там вот, когда дети были маленькие, а все ли она сделала, была ли она с ними, а вдруг она там болела, и вдруг она теперь их как-то вот какая-то изменилась, как-то их психика из-за этого, им сложно будет в жизни. То есть мне кажется, что это связано отчасти с тем, что очень много информации. Эта информация очень противоречивая в отношении воспитания даже, она очень разнообразная. Кто-то говорит одно, кто-то говорит другое. И поэтому мамам в современном мире очень сложно, плюс еще уровень ожидания детей очень большой в мире. То есть если раньше дети шли в школу, и они могли не уметь читать, это не считалось криминальным, но не уметь читать в школе научат. Ну, там, скажем, я не знаю, лет 40 назад, да, к примеру. Вот я шла в школу, я не умела читать, в школе научили. А сегодня, если ребенок идет в школу, и он не знает одного, или, может быть, не знает другого, или что там у него, как у него там уже с английским, как у него там с какими-нибудь когнитивными функциями, то, конечно, эти все бремена, которые ожидания общества от твоего ребенка, эту тревогу порождает матери, а положила ли я в него столько, а как он там будет в этом обществе, которое предъявляет такие высокие требования к моему ребенку?
0: Ну, это, наверное, не каждая женщина так думает, а, наверное, особенно тревожные мамы, да?
1: Безусловно.
0: Которые, правда, ставят очень высокую планку перед собой, и все требования у них к себе.
1: Конечно, это безусловно, мамы, которые либо, ну, в силу своих особенностей психических, ну, достаточно тревожный. Это может быть мама, которая, допустим, этот ребенок, ну, вот как бы был долгожданный, его долго ждали, и вот теперь у нее как ощущение, что ей надо оправдать вот этот дар, который вот этого ребенка, который пришел в ее жизнь, к примеру, там, не знаю, через 10 лет после ожидания или через какие-то там какие-то лечения, после чего она получила этого ребенка в дар. И вот эти ожидания, они очень, ну напрягают эту женщину. И еще это может быть в силу того, что женщина, к примеру, не получила чего-то от мамы, и она сейчас хочет лучшее дать детям. Поэтому она все время соизмеряется, а не делаю ли я, как моя мама? Она оглядывается назад, потому что она очень сильно не хочет повторить сценарий, который, может быть, был у нее. И поэтому вот эта тревога, плюс еще мамочки общаются в разных чатах. И там она слышит, и есть мамы. Я приведу даже свой пример. Я помню, А я общалась с одной знакомой, она знала все про контрольные своих детей, что пишут, когда пишут, по какому предмету, по какой...

0: теме в этом предмете. Я не в курсе была этих тем, потому
1: что... Знает вообще, в принципе,
0: она вообще
1: эту тему.
0: Знает, она в принципе, знает. Эту тему, да. И у меня в какой-то момент уже закралась такая мысль, может быть, со мной что-то не так. Почему женщины, они же сравнивают друг друга, я подумала, может, со мной что-то не так? Почему я не знаю, какие контрольные пишут мои дети? Написали, справляются в школе, молодцы, справляются. И в какой-то момент я стала себе задавать этот вопрос, а достаточно ли я хорошая мама, если я не в курсе, какую контрольную, на каком уроке пишет мой ребенок? А если он мне не рассказал, а мы с ним общаемся про другие темы, и он справляется с учебными занятиями, я для себя нашла ответ, что если он там справляется, в этой сфере он чувствует себя компетентным, то мне и не надо знать все контрольные, какие, на каком уроке он пишет.
1: Ну, в принципе, бывает такое, что ребенок и не совсем справляется, да? И вот учителя говорят, а вы знаете, ведь он у вас... И дальше список, что он у меня. То он не доделал, то он мне там, ну, не принес, не дорассказал. Но, с другой стороны, хочется сказать, ведь это тот учебный процесс, который вы организуете, а не я. Ребенок пришел в школу, окей, он пришел вовремя. А дальше разве моя задача начинается? Дальше начинается задача учителя, ну, по моему мнению.
0: Ну вот здесь как раз такая тема поднимается о том, что мама где-то перед педагогом сама ребенком становится.
1: Да, да.
0: И она начинает извиняться вообще за своего ребенка внутри себя, что вот он какой-то не такой и не сделал, и не успел. Ну, есть мамы, которые атакуют в ответ, конечно. Но чаще всего тревожные мамы, вот о которых мы говорим, переживающие мамы, она сразу начинает переживать, что она не доделала. Потом она понимает, что она много работала, к примеру, в этот период, и что-то действительно, ну, скажем так, не держала руку на пульсе, и что-то подзапустила, и она может себя очень сильно начинать виноватить за то, что она много работала, хотя, может быть, она действительно объективно много работала, чтобы, ну, решать какие-то семейные вопросы, а не потому, что она плохая мать. И вот в этом ключе я хотела бы ввести такое понятие, интересное понятие, которое ввел такой психоаналитик Дональд Винникотт, «достаточно хорошая мать». Вот по представлениям Дональда Винникотта, достаточно хорошая мать – это такая мать, которая позволяет своему ребенку ощущать некую степень фрустрации, неудовлетворенности. То есть это та мать, которая не всегда бежит по первому зову ребенка, а которая позволяет ему какие-то трудности преодолевать самому, с чем-то справляться самому. То есть это некий баланс, с одной стороны, середина, с одной стороны, есть мама, которая гиперопекающая и которая делает все за своего ребенка. Знаете, есть такие семьи, они говорят, он не разговаривает, а я смотрю, он только вот пальцем покажет, замычит, мама все считывает. И поэтому зачем разговаривать и зачем вообще многие вещи делать, когда мама все и так понимает, что тебе надо. И это гиперопекающая мама, которая по любому позыву идет, все, что надо, решает. Он даже не просил, она уже делает. И есть другая крайность мамы, которые отстраненные и которые не помогают ребенку в этой жизни, не защищают, не заботятся, не помогают ему справляться с трудностями. Так вот, середина – это вот та достаточно хорошая мать, которая, с одной стороны, реагирует на его нужду, а с другой стороны, она дает сначала ему некий интервальчик, чтобы он сам попробовал, а что он сможет. Ну, я приведу такой, может быть, очень простой пример. Ребенок собирает пирамидку. У него что-то не получилось, он заплакал. Мама тревожная сразу подумает, ой, что-то не так с моим ребенком, что-то с ним не так, подбежит и начнет быстро ему помогать собрать эту пирамидку. Почему? Потому что ей тревожно, что-то с ее ребенком не так, и она эту тревогу успокаивает. Мама, которая отстранённая, она вообще не отреагирует на это, плачет и плачет, пусть себе собирает пирамидку, как сам захочет. И вот достаточно хорошая мама, она как раз смотрит, сколько он смог, а что он смог. Она какое-то время смотрит, может быть, ребенок сам успокоится, она не бежит по первому зову.
1: Она наблюдает. Да?
0: Она наблюдает, и когда она видит, что вот сейчас уже время пришло вмешаться, она вмешивается. И вот эта же модель, она распространяется и на другие сферы жизни. Ребенок подрастает, и точно так же с уроками. Она не сидит с ним все время, если он может сам сделать. Если она видит,

0: что он чуть-чуть может сам, а потом она присоединяется, когда наступает та степень, где он уже не может справиться с трудностью, и она ему оказывает поддержку. И вот, вот такая модель, она, вот такой ориентир для мамы, он на самом деле помогает тревожной маме задаться всегда вопросом, а насколько он сейчас беспомощен, что он может без меня сделать? Ведь за этим на самом деле кроется такая фраза, которую я часто говорю мамам, и не всем мамам это нравится. Мысль о том, что наша задача, задача материнская, так воспитать ребенка, чтобы в взрослой жизни он мог обходиться без нас. И для некоторых мам вот эта фраза, чтобы он во взрослой жизни мог обходиться без меня, как это без меня?
1: По сердцу ножом.
0: Это по сердцу ножом просто. Как это я ему буду не нужна? А на самом деле здоровые отношения – это тогда, когда ребенок не оглядывается все время на маму во взрослой жизни, ища ее одобрения и поддержки. А такие отношения, в которых мама издали наблюдает, радуется и глазами посылает ему месседж: «Я в тебя верю, у тебя получится».
1: Угу.
0: И вот это, вот такая мама достаточно хорошая. У нас вот есть немножко перегиб, знаете, достаточно хорошая мама, я встречаю таких мам, которые там уже по 40-50 лет, она все решает их проблемы.
1: Угу.
0: Денег не хватило, пришли к маме, запили опять, пришли к маме, с женой поссорились, взял вещи, ушел к маме. И мама ходит с этой короной, хорошая мама, но на самом деле это мама, которая делает инвалидом своих детей. Поэтому достаточно хорошая мама – это не та мама, которая по первому зову летит и решает свои внутренние вопросы, на самом деле, вопрос хорошести, и получает за это медали, и корону носит, что она вообще идеальная мама. На самом деле идеальных мам нет, и стремиться к этому бесполезно. А хорошая мама – та, которая дает возможность ребенку. Она не все дает ему в этой жизни, вот так я бы сказала.
1: Интересно, мне кажется, что эта проблема чаще, наверное, возникает у женщин, у матерей. Отцы, наверное, более просто относятся к воспитанию. Они не думают, а действительно ли я хороший отец? Вдруг я где-то не доглядел, не догулял, не досмотрел, не доцеловал своего ребенка.
0: Вообще женщинам больше свойственно действительно сомневаться.
1: Это, как бы, когда ты думаешь, ты в отношениях все ли сделал, все ли ты там книги по психологии перечитал на эту тему, во все ли кружки ты его отдал, все ли способности раскрыл, а вдруг я когда-то, когда моему ребенку было 5 лет, не во все кружки его сводила, и он теперь не знает, что у него какие-то способности, они скрыты, и они так и не раскроются.
0: А вдруг он в подростковом возрасте еще предъявит мне что-то за это?
1: Да, потому что не везде я не всегда держала руку на пульсе. Но это действительно...
0: Но это касается же не только детей. Вот эта достаточно хорошая мама, она не может позволить себе расслабиться никогда, чтобы просто присесть, побыть иногда, может быть, с детьми. А ей же надо, это достаточно хорошесть, она распространяется на бытовые вопросы. Значит, дома должно быть все всегда идеально. Еда должна быть. Она себе не позволит купить какую-то еду быстрого приготовления. Это как бы она тогда...
2: Даже раз в полгода.
0: Даже раз в полгода, потому что она тогда плохая мама. Все должно быть домашнее, свеженькое. Всегда должно быть вот все. И хлеб они никогда магазины не едят. Она все выпечет, все она сделает. То есть это распространяется, у каждой женщины как будто своя фишка, где она доказывает свою хорошесть. Кто-то через образование детей, кружки, кто-то через дом, быт, что у нее вот все там, все красиво, как картинка журнала, и еда у нее всегда, вот можно фотографировать, демонстрировать куда-то каким-то тренерам по питанию. И вот эту на самом деле получается, что за этой тревогой, за этой тревогой в центре получается тогда не ребенок, а желание заслужить одобрение. И вот здесь тогда вопрос, а чье одобрение я хочу заслужить? Для кого я так стараюсь на самом деле?
1: Свое одобрение, одобрение общества, одобрение своей мамы.
0: Одобрение своей мамы и общества, бабушки. И что скажут подруги, если ты просто, к тебе гости пришли, а ты купила магазин печенье и ничего не пекла. И вот женщины иногда в ущерб себе, и ночами не досыпая, и в чем-то себя ограничивая, пытаются вот в этой гонке доказать свою хорошесть.
1: А вот как быть, все-таки вот вы сказали, что как надо, да, но как к этому прийти, с каких небольших шагов начать, чтобы разрешить себе не быть идеальной, но не то, что разрешить, ты никогда не будешь ей это идеальной, а просто, стать достаточно хорошей.
0: Мне кажется, для этого, нужно развивать себе технику осознанности, когда задавать себе вопрос. Вот я привела пример с

0: заданиями своих детей, когда я стала задавать вопрос, а так ли важно мне все знать, если они сами справляются? Это та сфера, в которой они чувствуют себя, дети, компетентными, у них все получается. Нужно ли мне туда вникать, если они, ну, я периодически в теме, но они там справляются? То есть, мне кажется, очень важно женщине задаваться вопросом, а сейчас вот это, какая помощь сейчас нужна на самом деле моему ребенку? Что я хочу сейчас этим сделать? Чье одобрение я хочу заслужить? Вот эти вопросы внутрь себя, они помогают женщине найти ответы, а что я на самом деле сейчас хочу? Кому я хочу доказать этими пирогами, я ночь не спала, что доказать я хочу? Это я хочу своей семье послужить, чтобы мои дети поели вкусное? Или я хочу показаться перед кем-то, вот какая я такая замечательная, что у меня всегда все в идеале? И вот эти вопросы, они помогают женщине для начала останавливаться, чтобы она могла действительно увидеть, я вот это, или тот же вопрос, я помогу этим своему ребенку, или я ему сделаю хуже. А как это отразится в дальнейшей перспективе? К примеру, я знаю такую достаточно хорошую маму, которая утомленного ребенка после школы укладывала, он лежал, она ему читала литературу, ну, чтобы он отдохнул. Ну как это скажется в дальнейшей перспективе? В университете тоже, наверное, будет читать литературу и так далее, предметы. Очень важно, чтобы женщины почаще останавливали себя такими вопросами. Для чего я это сейчас делаю? А поможет ли это моему ребенку быть самостоятельным в этой жизни? Поможет ли ему это, найдет ли он опору на себя? Надо же научить женщине ребенка так, чтобы он нашел опору не в ней, а со временем очень такой сильный стержень внутри себя мог освоить через компетентность.
1: Угу. Интересно. Спасибо большое, Мария, за участие в программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Принято считать». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии и вопросы. Всего доброго, до свидания.

Приветствую вас, родные и дорогие! Сердечно хочу поделиться с вами духовными размышлениями из 100-го псалма. Для того, чтобы вы запомнили, если вы забудете все, о чем я говорю, или вдруг так получится, то вспомните, что есть понятие 100 рублей. Вот 100. Как только вы вспомните 100, вы обязательно вспомните 100-й псалом. Это 100. Если мало было 100 рублей, запомните, есть еще 100 долларов. Это тоже 100, это только для того, чтобы вы запомнили. Но если тут забудете, есть еще 100 евро. Вообще деньги не похожие на деньги, но это деньги. Но, тем не менее, для чего я все это показываю? Друзья, я убедился, что сегодня нам, христианам, знаете, чего не хватает? Не каких-то глубоких библейских знаний. Обычного, простого, прикладного христианства в обычной практической христианской жизни. Почему я прибегнул к помощи этих бумажек? Для того, чтобы вы по-новому посмотрели на 100-й псалом. Поэтому, когда вы будете брать в руки 100 рублей, вспоминайте 100-й псалом. А 100-й псалом нам кое-что напомнит. Он напомнит нам о Боге, о великом Боге, которого мы с вами забыть просто не имеем права. Потому что, между прочим, если открыть книгу пророка Исаии, 62 главу, то там будет написано о том, что 6 стих: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». И дальше написано: «Не умолкайте перед Ним». Итак, возвращаемся в 100-й псалом. Что нужно нам увидеть в этом 100-м псалме? Читаем от начала и далее. Псалом Давида. «Милость и суд. Буду петь Тебе, Господи. Буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Что мы только что с вами прочитали? Во-первых, в этом псалме очень интересном, как будто бы, знаете, сконцентрирована вся мощь обычной христианской повседневной жизни. И вот он говорит: «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь». Так что же хочет воспевать Давид? Когда мы читаем слово «милость» и читаем слово «суд», оказывается, это две очень такие важные составляющие, которые имеют значение, потому что суд в оригинале, там стоит слово «справедливость». И вот он как бы начинает выстраивать две такие противоположные вещи, потому что милость, она всегда будет идти против справедливости. Вы наверняка многие слышали, и вот это свежие были новости, 18-летняя студентка, недавно получившая права, ехала на своей «Мазде», отвлеклась в телефон и на пешеходном переходе на зебре сбивает мать с тремя детьми. Двое деток насмерть, 3 годика, 6 лет, и 9-месячная малышка осталась жива. И когда ей избрали меру пресечения домашний арест, общественность взбунтовалась и сказали, что ей нужно ужесточить меру ответственности. И ее закрыли в СИЗО на 1,5 месяца, почти на 2, до решения суда, до вынесения приговора. Так вопрос: милость и справедливость. Что по справедливости? И я посмотрел, интересно, одно интервью между юристами, ну, как бы идет такая дискуссия. Можно ли считать ее преступление преднамеренным? То есть, когда человек, например, садится пьяный за руль, едет и сбивает детей, понятно, что это уже как бы преднамеренное
преступления. Она это сделала нечаянно, да? Да, она виновата, потому что она не проявила бдительность. Казалось бы, из-за двух погубленных жизней мы должны еще одну погубить. Уже две есть. Еще одну, потому что молодая девушка. И если это не преднамеренно. Вы понимаете, да, это целая серьезная наука. Правосудие. Почему Фемида представлена с завязанными глазами и весами в руках? Потому что она не смотрит на того, кто это делает. Она смотрит на сам факт, преступление или нет преступления,

имеет место такое дело или не имеет. И вот интересно получается, что когда начинают мириться вот эти два совершенно противоположных понятия, потому что там, где есть справедливость, милость там не нужна. То есть есть справедливость, ее достаточно, чтобы каждый получил согласно своему заработанному, так скажем, образу жизни. И поэтому зачем тогда милость? Зачем тогда помилование, если есть справедливость? А Давид говорит, а я буду воспевать у Господа милость и справедливость. Потому что иногда вот в вопросах христианства и грехопадения мы зависим и от справедливости, и уповаем на милость. Потому что когда с нами поступают несправедливо, совершенно несправедливо, неправильно, то мы уповаем на справедливость. И мы говорим, не надо мне большого, давайте хотя бы вот так, по-честному, по справедливости. Ну а что может быть выше справедливости? Конечно, милость. Но милость, когда идет рядом со справедливостью, она рушит справедливость. Вот представьте, сейчас эту девушку скажут, знаете, мы так подумали, посмотрели, хорошая девочка, 18 лет, жизнь только начинается, давайте мы ее оправдаем, потому что детей мы уже не вернем, мы проявим к ней милость. Иди, девочка, учись дальше, занимайся, пиши свои сторисы, блоги там, делай то, что ты делаешь, выставляй в Инстаграм. Вопрос, а это вообще нормально? А куда делась тогда справедливость? Подождите, так что, сейчас кто-то скажет, тогда каждый так может делать? Ну, извинился, ну, нет детей, ну, разрушилась семья, ну, трагедия пришла в семью, ну, так ничего, мы зато милость проявили. Вот что происходит, когда мы иногда, не думая о Божьем законе, а я сейчас очень много часто отвечаю на вопросы, связанные с Божьим законом, и мы говорим, Бог помилует, с чего ради? Чтобы потом на небе появилась новая, та же самая прошлогодняя земля с теми же грешниками, и потому что очень легко решилась проблема греха. Я просто повинил голову и сказал, ну простите меня, пожалуйста. А как говорит русская пословица, повинную голову меч не сечет. Ну вот и все. Как говорят, взятки гладкие. Но не совсем так. Поэтому он говорит, Божья справедливость и Божья милость – это не такая милость и справедливость, как у нас. В Божью милость попадает человек, который действительно раскаивается, а не просто сожалеет о том, что он попался. Вы понимаете, что в этом есть огромная разница, когда ты жалеешь, что надо было двери замкнуть, надо было камеру там учитывать, что она может записать, и совсем другое, когда ты сожалеешь о своем вообще вот этом поступке. И поэтому он говорит, Божью милость и справедливость, вот этот суд, кстати, заметьте, слово Библии, в Библии слово «суд» и справедливость, они постоянно синонимичны. И получается очень интересно, когда мы слышим слово «суд», «Божий суд», сразу, знаете, трясет, и такой грозный Бог смотрит на тебя пронизывающим взглядом и говорит, «А, ты сегодня не молился? И у тебя уже холодеют ноги, руки, локти, не знаю, все. Ты там еще сегодня повздорил, ты сегодня кока-колу пил, и это пошло-поехало, и человека трясет. Вот попал же, надо же, под Божьи глаза». А оказывается, благословения Господни, которые записаны в книге «Числа» в 6 главе, в конце главы, как Бог сказал, «Вот такими словами благословляй мой народ». А знаете, какие там слова? А там очень важные слова. Там трижды упоминается выражение, чтобы Господь благословит тебя, сохранит, презрит на тебя Господь светлым лицом своим. То есть разница, когда лицо Господа светлое по отношению к тебе. И есть разница, когда лицо Господа грозное по отношению к тебе. И поэтому он говорит, презрит на тебя светлым лицом своим, помилует тебя, что уже нарушает справедливость, да, обратит Господь лицо свое на тебя, то есть он повернется к тебе, даст тебе мир, и дальше он говорит, так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. То есть благословение Господне, это не тогда, когда Господь уходит и отворачивается от тебя, а когда он лицом своим смотрит на тебя. Вот это очень важно, и поэтому проблема, которую я сейчас хочу как раз-таки вот с вами вместе обсудить, это в том, что мы в обычной нашей жизни при каких-то расчетах, при каких-то там делах, услугах друг другу, мы теряем свое христианское лицо. И ничего так не оскорбляет и не обижает, как вот именно вот это

недостаток, скажем, порядочности, недостаток открытости, недостаток жертвенности, если хотите. И тогда люди огорчаются. Потому что, к сожалению великому, вот эти бумажки, они стали важнее отношений. Человек готов ради бумажки. Ну пусть не такой. Ладно, вот такой. Это дороже, чем это. Да, я не спорю. Ну и это чуть-чуть там рублей на 15 дороже, чем это. Но оно того не стоит, чтобы в угоду вот этому пустить под откос отношения. Пустить под откос свою веру. Или еще как-то переступить через принципы. И поэтому очень важно, что здесь Давид говорит, я буду петь, я буду воспевать. То есть он показывает величие, то есть это вдохновение, понимаете? Это не просто разговор о каких-то второстепенных вещах. Нет. Милость Божья и справедливость Божья – это очень дорогого стоящие вещи. И потом он говорит, буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, вы видите, что он здесь? Он в унисон с Ветхим Заветом, то есть он не прячет свое лицо от Господа, а наоборот ждет, когда ты, говорит, придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Это очень интересное выражение. То есть он показывает, что моя непорочность, она не будет там, знаете, на улице, когда на меня все смотрят, когда меня записывают, вот тогда я непорочный. Знаете, как однажды, есть такое выражение, одна жена сказала своему мужу, пастору, она говорит, слушай, давай переселимся возле кафедры, поселимся, там будем жить. Он спросил, почему? Она говорит, ты там такой хороший. Вот в чем проблема. Давид говорит, я буду размышлять о пути непорочном и буду ходить непорочно. Где? В доме своем. Не там, когда мы выходим, губы накрасили, все начепурились, извините, да, вот за такие слова. Но как-то вот мы представили себя миру, а вернулись домой, как сняли с себя эти красивые одежды. Да как одели на себя вот такого, понимаешь ли? И пошла борьба, пошла война в доме, потому что и муж главный, он работает тяжело, и жена главная, она устала, и дети надоели, и все устали друг от друга. Это ненормально. Поэтому Давид говорит, буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. То есть, когда ты ко мне придешь, я же должен быть непорочный. Как ты будешь жить с порочным? Как ты будешь в моем доме, если в моем доме порок? И поэтому следующий текст, он говорит, «Не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Вы видите, что он делает? Давид начинает как бы делать определенные установки. Знаете, а вот этот тезис, он тоже очень много значит. Почему говорят многие успешные люди вот на разных тренингах, да, если ты сам себе скажешь, у меня получится, я постараюсь, ты сможешь преодолеть. Возьмите, я вот буквально на днях недавно интересный такой опыт пережил. Оделся в такую обвязку и пошел по вот этой полосе препятствий, которая над деревьями, знаете, высокая такая, ну, как я не знаю ее назвать, тропа там альпиниста или как ее называют еще. И впереди был мальчик, который такой, ну, немножко полненький, справненький такой, славный малыш. И он очень хотел пройти, ну, очень, понимаете, вот он же оделся, дождался, залез туда. И все, как только он первую прошел, все, у него руки затряслись, ему стало страшно, внизу высоко падать страшно, хотя страховка, все по высшему разряду, ему стало страшно. И я шел, я думал, я сейчас быстренько пробегу так, ради себя, а тут смотрю, мальчишка этот, и думаю, ну как так, вот если бы я был на его месте, ну немножко там любил плюшки, бабушкины, еще что-нибудь, но я-то и хочу же тоже сам себе сказать, что я же мужчина, ну... И я говорю сам себе, давай, я с тобой пройду. И я ему говорю, у тебя получится. А, дядя Андрей, как я перелезу? Она шатается. Я говорю, ничего, ты не бойся, я рядом, я тебя держу, ты не упадешь, ты застрахован. И вот это я ему повторял всю дорогу. Понимаете, особенно когда где-то, у меня пальцы болят, они сейчас разожмутся, мне очень больно. Я говорю, потерпи, ну все, давай, я его держу, говорю, а ну, покажи пальцы, разожми, все, подули. Сейчас пройдет, говорю, немножко осталось, смотри, еще 3 метра, и мы с тобой уже все, мы на острове. И вот так мы с ним шли, и вы знаете, это так важно вот было для него, и потом он сказал, я это сделал. Но видите, как бывает, вот это очень важно для человека понимать, какая...

Какая у тебя установка? Если установка, нехорошее слово, конечно, но я его использую, ныть. Знаете, вот именно ныть, и никак по-другому. Вот жарко, вот холодно, вот молодежь непутевая, вот старики не такие, вот автобус не тот, вот времена не те, деньги не такие, все не такое. Это установка, это невозможно. Как человеку жить рядом с таким человеком? Это же невыносимая каторга. И потом люди не думают, почему происходит то, что в их же семье происходят какие-то надрывы, люди не спешат домой возвращаться. Почему? Да потому что как в воду смотришь, знаешь, что тебя ждет. Самые козырные, как говорят, слова. Кошмар, ужас, катастрофа, беда. Надо вообще убрать эти слова из своей жизни. Когда посмотришь сейчас то, что происходит в Европе, потоп, да, когда люди погибают, вот где подходит это слово «беда». А не когда ты вышел, забыл зонтик взять в жару, и вот теперь беда прям началась. Это не беда, это не проблема, это даже не мороз сильный. Это еще все можно пережить. И поэтому он здесь говорит интересную вещь. Сам себе, он говорит, я не положу перед моими очами вещи непотребной. Интересно, что в оригинале написано дословно, никакой вещи Велиала. Велиал это и есть как раз таки вот этот идольский бог. И он говорит, я не положу ничего идолопоклонного. А в другом переводе дословно тоже переводится, не положу перед очами моими ничего мерзостного. Вот интересно, да? Ничего мерзостного не положу перед очами моими, и дело преступное я уже ненавижу, поэтому оно ко мне не прилепится. Вы слышите, как мыслит Давид? Это мышление, он царь, он понимает Бога, он понимает, что должно происходить в его царстве, а точнее в его доме в собственном. И вот это очень важная истина здесь представлена. С одной стороны, он представляет и готов петь Бога, который любит миловать, и он также воспевает Бога, который справедлив, что тоже важно в любом суде. И поэтому, когда в суде восторжествовала справедливость, тогда только появляется место для милости. И вот поэтому очень часто судья говорит, да, ты виновен, но наказание тебе должно быть такое. А теперь, учитывая смягчающие обстоятельства детей, первый раз, что у тебя это случилось, непреднамеренность, я могу сделать для тебя смягчение, сделать милость. И вот получается, что мы иногда сразу рассчитываем на милость. Постоянно нарушая какие-то принципы, мы все равно упрямо и настырно надеемся на милость. Поэтому видите, как он красиво говорит, убери от своего использования вещи, которые тебя могут, скажем, вести не туда. Для кого-то это вот эти вещи. Знаете, очень интересно, да, это не должно быть целью нашей жизни. Никто не спорит, что без денег плохо и нельзя. Как говорил один старый, как говорят еврей, не так с деньгами хорошо, как без денег плохо. Да, это так, но это не цель жизни. Не копить, не заработать, вот только цель. Есть вещи поважнее, есть более высокие вещи, это люди, это близкий и это Бог. Поэтому вот это лишь только надо рассматривать как некую возможность, как какой-то ресурс. Поэтому, видите, сотый псалом о чем говорит? Он говорит дальше, что сердце развращенное будет удалено от меня. А как это он собрался сделать? Как собрался Давид избавиться от такого сердца развращенного? А вот интересно, да, очищая его, убирая в сторону, да, потому что не подойдет это. И он говорит, злого я не буду знать. То есть я не буду общаться с такими людьми, которые злы. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Заметьте, да? Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. О чем он говорит? Он говорит о качествах характера. В моем доме. Вы посмотрите, как Давид говорит. В моем доме. В моем царстве, если посмотреть ниже, в моей стране, здесь написано «всех нечестивцев земли», а в оригинале там написано «всех нечестивцев страны». То есть он говорит, у меня не должно быть ни сердца развращенного, никакой мерзости перед глазами идольской, никакого преступного дела, я ненавижу, оно не прилепится. Теперь дальше что говорит? «Тайна клевещущего на ближнего», опять же, «сплетни». С чем мы сегодня живем? Мы к каждой новости добавляем интерпретацию.

интерпретацию. Плюс, когда оно начинает мигрировать и переходит от одного другого к другому, этих интерпретаций становится в разы больше. И каждый уже начинает это представлять по-своему. Поэтому, говорит, тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. То есть клеветники не должны быть в нашем окружении. Гордого очами и надменного сердцем. Это кто? Это люди высокомерные, это люди заносчивые, гордые, понимаете, он сквозь зубы с тобой, сквозь через губу, как говорят, да, цедит с тобой, разговаривает. То есть он гордится своим положением, своим заработком, если хотите, гордится, ну, чем угодно, гордится. А я чуть-чуть красивее, чем ты, а я похудел, а я постройнел, а я поправился, а я разбогател. Да какая разница, чем гордиться, машиной, домом, квартирой, мебелью, чем угодно. Он говорит, и надменного сердцем не потерплю. Вы видите, какая была решимость у Давида? И дальше что он говорит? Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. И кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Очень сильнейшее выражение, потому что мы иногда забываемся. Мы забываемся, и нам кажется, что я могу жить вот с такими недостатками, но рассчитывать на очень открытое, доброе к себе отношение. Это ненормально. Посмотрите, когда вы ищете себе, например, человека. Вот ко мне обратился, помню, да, человек один, говорит, найди, нужен работник, вот такая зарплата, вот такие условия, очень хорошие. Говорит, я не могу найти, чтоб честный был. Видите, что говорит здесь Давид? Глаза мои на верных земли, то есть на праведников, чтобы они пребывали при мне. То есть какое твое окружение? Какая твоя компания? Я недавно разговаривал с мальчишкой, который не может бросить курить. Я говорю, послушай, ну как так? Давай я тебе помогу, давай мы тебе вместе поможем, чтобы ты бросил курить. Он говорит, ну вот у меня, я когда приезжаю там туда-то, туда-то, там мои друзья, не общайся с ними. Не, ну как, я же сам их выбрал, мне теперь неудобно. Он связал себе руки. И теперь он часть этой компании, которая вот так себя ведет, ругается там нецензурно, выпивает, я не знаю, там курит. И он с ними, и так вот ему и стыдно где-то, что у него родители христиане, верующие. Ну и хочется, и перед ними неудобно. И вот это давление сверстников, оно на него прессом просто давит. И он ничего не может с этим сделать. И вот и получается, он говорит... А кто ходит путем непорочности, а кто, он выше сказал, я буду ходить путем непорочности, я буду смотреть на непорочного, и вот такие люди будут служить при мне, да, или будут служить мне. Очень, кстати, интересно, что мы часто вот эти принципы, вот это главное мы забываем. Я нашел одно очень интересное стихотворение, знаете, оно меня очень всколыхнуло, я хочу с вами им поделиться. «Сынок, ну как ты, как дела?» «Нормально, мам, прости, пора. Сынок, прости, звоню опять, давно хотелось повидать. Мамуль, прости, я тороплюсь, освобожусь, я отзвонюсь. Не дождалась, звоню сама, скажи, хоть как твои дела? Да все нормально, вот опять, уже пора мне убегать. Но я хотела лишь сказать... Ой, мамуль, прости, успеем поболтать». Звонила мама много раз, ведь ей был важен каждый час. Но сын был занят, и она сказать, что любит, не могла. Звонила мама каждый день, но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна. Увидеть сына, вот мечта, прижаться вялою щекой и прошептать, любимый мой. «Мамуль, привет! Ну как ты там? Чего звонишь мне по ночам?» «Сынок, была я у врачей. Осталось жить мне 10 дней». «Ты что? Приеду завтра! Ты не верь! Ошибки у врачей теперь! Лекарства, лучшие врачи! Все будет, мам! Ты только жди!» Но вдруг... Гудков немая тень. Сегодня был последний день. Вот она, ценность. Что ценно? Вот это ценно? Не, может быть, это? Давайте это. Да нет, это все бумага. Есть что-то очень ценное. И он называется в Библии.

в устах Давида это путь непорочности. Это то, что не продается и не покупается. Это мамина любовь, это доброта. И когда мы с этим только начинаем нормально жить, когда мы это понимаем, порою, к сожалению, когда теряем. Вы знаете, мы сегодня ездили с братьями, моими пасторами, служителями, ездили на елее помазания, молодому человеку. Очень такая серьезная онкология. Ну, не хочу во всех деталях рассказывать, как это выглядит. Все очень страшно. И вы знаете, мы молились, и аж слезы на глазах появлялись, когда мы понимали, что перед тобой человек, которому очень нужна помощь. И это не просто так, знаете, вот хочется чего-то там, ну, получше, знаете, чего-то. Нет, когда жизнь стоит, или вопрос стоит между жизнью и смертью. И вот тут мы искренне вручили на руках молитвы и руках веры этого человека Господу. И вот поэтому там, где Господь, там не может быть фальша, там не может быть гордости. Чем гордиться? Перед лицом Бога не стыдно ли? И поэтому каждый человек, который хочет возрастать в Боге, он должен этот текст четко для себя понять. Сотый псалом. Это сильнейший псалом, который нельзя никогда забыть. И поэтому Давид дальше опять возвращаясь к дому. Он начал с дома и опять вернулся к дому. И он говорит 7 стих. «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, заметьте, да, не останется перед глазами моими». Что это с ним произошло? Какая перемена? Вы посмотрите, какой высокий стандарт он поднял в своем собственном доме. Вы думаете, все просто так? Нет, я убежден, что сегодня очень многие вещи происходят в наших домах только потому, что мы очень невысоко подняли стандарт нашего дома. Отец немножко занизил, но он же устает. Мама тоже где-то не дотягивает, потому что там подружки, там еще кто-то тоже устает. Ну, дети, само собой, у них совершенно другие очки на глазах. И вот он здесь говорит, в моем доме не будет жить поступающий коварно, и говорящий ложь не останется перед глазами моими. Я знаю своих друзей, которые давали детям своим урок ночевать на улице в сарае. За что, думаете? За ложь. И я видел, как потом менялись эти дети, как они, знаете, они не могли говорить ложь, они были так научены. И поэтому он говорит, с раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли. Я уже сказал, нечестивцев страны, дабы искоренить из града Господня, то есть из Иерусалима, города Господня, всех делающих беззаконие. Это не значит, что он их убивал. Это означает, что им было тесно там, где был Давид. Но вместе с этим Давид вел войны Господни. Поэтому как хорошо, что перед нами есть вот такой пример. Никогда не ложить перед очами своими вещи, которая может быть мерзостью для Господа. Мерзостью в наших очах мы должны от этого держаться как можно дальше. Никогда не клеветать языком. Никогда ничего не допускать в сердце развращенное. Никогда не гордиться глазами и сердцем, не говорить лжи и не поступать коварно. Потому что мы должны смотреть на людей верных земли, и тогда такие люди, если это будут наши друзья, то поверьте, мы тоже будем ходить путем непорочности, и нам будет очень легко служить Господу. Вы знаете, я смотрю, что этот псалом написан как будто бы от третьего лица, как будто Господь говорит... Тот, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Оно подходит как Давиду, так и нам, и Господу, да? Или он говорит, с раннего утра истреблю всех. А ведь действительно истребить, так говорит книга Откровения, что не войдет туда ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи. Поэтому Господь свят. И пусть эти высокие принципы, они поселятся и в нашей жизни. Чтобы мы не променяли наших родных, матерей, отцов. Чтобы нам не трудно было взять трубку, позвонить, сказать, мам, привет, как вы там? Как настроение? Что, все хорошо? Не расстраивайся, все будет хорошо. И не меняли на вот эти бумажки свое самое драгоценное. Честь, совесть, достоинство, авторитет, уважение. Потому что это дорогого стоит. Это невозможно оценить деньгами. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы запомнили эту сотню. Настоящий сотый псалом. И он остался в нашей памяти, чтобы мы действительно могли жить по-другому. Помолимся об этом. Отец наш Небесный, я благодарен Тебе за то, что сегодня открываешь

0: Библию, мы увидели вот это настоящее практическое христианство в быту. Там, где больше всего проблем, где люди обманывают друг друга, где они превозносятся друг над другом, где они какие-то материальные вещи ставят намного выше, чем отношения, чем родственность, родство, близость, сыновство, отцовство и многое другое. И вот сегодня, Господи, так захотелось жить так, как Ты. Так захотелось, чтобы вокруг нас были только добрые, достойные, порядочные люди. И чтобы, Господи, и мы были такие. Потому что, когда мы встретим порядочных людей, они тоже могут задать вопрос, а хочется ли им общаться с такими, как мы? Исправь нас, помоги нам, Господи, и благослови нас. А Тебе да будет слава и честь вечному Богу. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам, что вы были с нами на этом духовном размышлении. Я хочу пригласить вас к тому, чтобы вы исполняли в жизни своей то, что говорит Священное Писание. Не забудьте подписаться. Те, кто не подписан, я часто об этом говорю, потому что я думаю, вы об этом не пожалеете. Мне приходят благодарственные отзывы от людей, которые говорят, спасибо, что вы меня надоумили на такой хороший канал. Поэтому подписывайтесь на канал «Адвентисты Юга России», подписывайтесь на мой канал. Мне тоже будет очень приятно, если вы поставите лайк или напишите какой-то добрый комментарий или сделаете репост, чтобы поделиться с кем-то. Это будет здорово. А на том канале «Адвентисты Юга России» вы обязательно найдете очень интересный контент. И детский, и музыкальный, и о здоровье, и духовный. Поэтому желаем вам благословений в вашей практической христианской жизни. Пусть у вас будет все на 100, как надо, на 100%. Благословений вам от Господа, дорогие друзья.
1: Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите, я найду кормилец для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
1: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
1: «Я же говорил, убегаем».
3: «Почему вы так быстро вернулись?»
0: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
1: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
3: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
0: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
1: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
3: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
0: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
4: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
1: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
2: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог.

0: «Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте».
1: «А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом».
2: «Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю».
0: «Однажды Моисей повел овец далеко.

0: Прогорел, но не сгорал.
1: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
2: «Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова».
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
2: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта».
1: «Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?»
2: «Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе».
1: «Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?»
2: «Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам».
1: «А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?»
2: «Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского».
1: «А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?»
2: «Что в твоей руке?»
1: «Посох».
2: «Брось его на землю».
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал.
2: «Моисей, возьми змею за хвост!»
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
2: «После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху».
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
2: «Теперь опять положи ее за пазуху».
0: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
2: «Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь».
1: «О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно».
2: «Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе».
1: «О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого».
2: «Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам, а сейчас возьми свой посох, с ним ты будешь творить чудеса».
3: А что было дальше?
4: Моисей послушался Бога?
5: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
2: «Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле».
3: «Но ведь вся власть у Бога!»
1: «Правильно! И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону».
3: «Папа, расскажи!»
1: «Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: Привет! Ребята, Надь! У меня такая радостная новость! Такое счастье! Наконец-то это случилось!
1: Ты что, все контрольные на пятерке написал?
0: Лучше! Я профессию себе выбрал! Всю жизнь думал, кем я стану, когда вырасту, а сегодня меня осенило!
1: Приснилось, что ли?
0: Нет, это случилось, когда я блины пек!
1: Ну что, Марк, я тебя поздравляю! Повар – это профессия нужная, интересная!
0: А при чем здесь повар? Я спасателем решил стать! Это ведь самое важное дело на свете – спасать тех, кому требуется помощь.
1: Подожди, я сейчас попробую отгадать, как ты решил спасать. Ты напек огромную гору блинов и решил накормить много-много людей, ну, чтобы спасти их от голода, так?
0: Не совсем так. Я решил спасти их от пожара, который случился, когда я блины пек.
1: От пожара?
0: Ну, Над, не переживай, я же прирожденный спасатель. Все уже в порядке.

0: Марк, и как это произошло?
1: Ну, понимаешь, первый блин у меня такой вкусный получился. Если бы я не стала спасателем, наверное, в повара все-таки пошел.
0: Ты не отвлекайся, Марк, ты про пожар расскажи.
1: Ну вот, пока я ел свой первый блин, полотенце, которым я держала сковородку, вдруг как загорится. Я его из чайника поливать начал. Угу. Дыма вся квартира была, дышать было нечем. Но я все-таки смог добежать до телефона и позвонить пожарным по телефону 01. В общем, наша девятиэтажка была спасена.
0: Да, Марк, ну ты молодец, что пожарным позвонил.
1: Пожарные меня тоже похвалили, даже огнетушитель подарили. Вот я его с собой принес, чтобы ребятам показать.
0: Ух ты, настоящий.
1: Вот если выдернуть предохранительную чеку и нажать на рукоятку, то вот отсюда посыпется порошок и потушит пожар.
0: Понятно, Марк, ну это хорошо, что ты научился пользоваться огнетушителем, еще ребятам показал, как это делается. Здорово. Но вот знаешь, что касается спасателя, то мне кажется, что он все-таки не устраивает беды, а наоборот, помогает людям, которые в них попадают.
1: Надь, ну я же тогда еще не был спасателем, когда полотенце загорелось. Теперь я очень осторожный буду и любому смогу помочь.
0: Это замечательно. Тогда у тебя есть такая возможность. Наверняка еще не все ребята знают, как нужно вести себя во время пожара, пока помощь не подоспела. Поэтому сейчас я тебе и всем ребятам буду про это загадывать загадки. Ну а ты помогай с ответом.
1: К спасению готов.
0: Дыма в комнате полно, и в глазах почти темно. Чтоб дыхание уберечь,
1: надо на пол быстро лечь.
0: Правильно, ты сегодня так и сделал?
1: Ну, я потом об этом узнал.
0: Я могу сказать, народ, огонь любит кислород. Разгореться, чтоб не дать?
1: Нельзя окна открывать.
0: Правильно. Есть еще один вопрос. Чем накрыть от дыма нос? Ну, скажи скорее, знаток.
1: Нужен мокрый нам платок.
0: Правильно, Марк. Тебя все смело можно записывать в команду юных спасателей.
1: А у меня тоже есть вопрос для ребят. Чем можно тушить пожар, если рядом нет огнетушителя и воды?
0: Интересно, какие ответы пришлют ребята? Наверняка уже многие знают, как вести себя во время пожара, поэтому могут и другим помочь. Марк, ты о чем задумался?
1: Ну, понимаешь, Надь, на свете ведь много опасностей бывает. Вот я и мечтаю, чтобы у меня был такой друг-спасатель, который бы из любой беды меня мог спасти.
0: Я хочу тебя обрадовать. Такой спасатель есть. Он может спасти каждого человека, если он этого захочет. А однажды он совершил настоящий подвиг. Он спас всех людей от гибели. И теперь все люди, если захотят, могут жить вечно.
1: Это Иисус, да, Надь?
0: Правильно, Марк, ты сказала, это Иисус Христос. В переводе с греческого Христос обозначает Спаситель. Вот чуть-чуть позже мы узнаем, где он сейчас находится. Сначала, Марк, давай расскажем ребятам историю о том, как Иисус стал Спасителем.
1: Давай.

0: случилось 2000 лет тому назад, когда Иисус Христос стал спасателем всех людей на земле.
1: Да, Он знал, что плохие мысли и дела людей погубят их, и всю нашу землю тоже.
0: Тогда Он решил спасти людей и умер за их грехи, потому что любит их за правду, по-настоящему.
1: Иисус вместе со своими учениками пришел в место, которое называлось Гефсиманский сад.
0: Он, наверное, уже знал, что сейчас придут, чтобы схватить его.
1: Да, он уже знал это, и поэтому он стал молиться, чтобы у него хватило сил все выдержать. А когда совсем стемнело, в сад ворвались солдаты.
0: В руках у них были факелы, и у них были с собой мечи и копья.
1: Иисус увидел их и спросил: «Кого вы ищете?»
0: «Мы ищем Иисуса из Назарета».
1: «Это я», — сказал Иисус. Услышав это, солдаты упали на землю.
0: Я думаю, они поняли, что...

0: Иисус был необыкновенный человек, и испугались.
1: Да, но опять быстро вскочили на ноги, ведь им было приказано арестовать Иисуса.
0: Иисус спокойно стоял, а солдаты связывали его.
1: Увидев это, ученики очень испугались и бросились бежать. А Иисус остался совсем один с рогами.
0: Насть, а меня однажды тоже друзья бросили. Я как раз на качелях катался. Вдруг из-за угла выбежала огромная собака, и как начала на нас лаять, да все друзья, конечно, убежали. А мне трудно было сразу спрыгнуть с качели. И так мне страшно одному было.
1: И чем закончилась твоя история?
0: Ну, за собакой хозяин прибежал и увел ее.
1: А вот когда солдаты повели Иисуса, никто не пришел к нему на помощь. Его привели в дом, где собрались самые знатные люди. И все они говорили, что Иисус должен умереть. Иисус позволил врагам погубить себя, чтобы все люди могли жить вечно. Его похоронили в пещере скалы, а вход в пещеру закрыли огромным тяжелым камнем.
0: Дальше произошло великое чудо, да, Надь?
1: Да, Марк. Когда ученики сидели и горько плакали, что доброго Иисуса больше нет, им принесли радостную весть, что Иисус воскрес, то есть снова стал живым.
0: Ну и удивились же, наверное, ученики, когда подбежали к пещере и увидели, что большой камень отвален и пещера пуста.
1: Да, Марк. А вскоре Иисус сам пришел к ученикам и сказал им,
0: Он сказал так. Расскажите всем людям, что они спасены и теперь могут жить вечно.

0: Надь, вот здорово! Мы спасатель, сам Бог.
1: И всех ребят спасатель, и взрослых тоже.
0: И он всегда рядом, да?
1: Да, просто он невидим, но он всегда слышит нас и готов прийти на помощь.
0: Надь, а ты знаешь песню про спасателей?
1: Да, знаю, Марк. Давайте послушаем ее все вместе. Я думаю, что Иисусу она тоже понравится.

0: Имейте веру Божию.
1: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте.

люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не

не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения. Бог сказал, да будет вервь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодный для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу – источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда, сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод. И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

В четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равном 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь.

строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

Шестой день творения. Бог сказал: да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера –

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста и на те вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец. Чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: Добрый вечер.
1: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным. Сюда нормальные не попадают.
2: Скоротечной жизни моей, Господи, помоги мне разуметь участь моими смыслом отчитанных дней. Скоротечной жизни моей, помоги понять и принять.
3: Так, давайте мы с вами это 38-е шалом построим.
1: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
4: Моя цель услышать на суде.

0: на Божьем суде, оправдательный приговор.
1: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне это уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
0: Так, что я говорю, значит,
1: на пенсию? Хонду, да? Бросить пить, да?
0: Так, что мы ставим?
1: Хонду? Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсию и объездить весь мир. Может, даже на
0: четыре, еще пятое.
1: Пятое?
0: Может, между Богом все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Да, для Бога не это нет.
1: Все, и Бог это в первую очередь.
0: Бог все-таки в первую очередь. А что значит Бог в первую очередь? Хор в первую очередь, понятно. А вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной.
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл. Аминь.
3: Я встаю в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
4: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
5: Утренний туалет, зарядка, самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
3: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем Слово Божье.
6: 7:45 завтрак.
5: Ну, потом рабочий день.
3: То выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает. Ну, на целый день у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
6: Ну и после до 6 мы работаем. Потом после 6 вечера ужин.
2: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
6: После субботней школы свободное время.
4: Все, 10 часов отбой.
7: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
8: репрессию? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственность в жизни. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельные, они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут.
2: Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, вот тут мы хотим там приехать, когда они приезжали. Ну, значит, ну что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
7: Ну, это в смысле физическом или духовном?
2: Духовном. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Они где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь, да,

очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

0: Мне когда было 7 лет, 7, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить, выпивать сначала, потом я очень, я, как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем, вот сейчас вот это изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Мне привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно, и в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот, это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет, в 94-м году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрации было очень интересно, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-3, это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот абсолютно бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Но как бы год.

0: соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее-тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел. И... Да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
1: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант, отличный. И наши таланты, они показывают, ведут к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще, к чему я расположен. Вот когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос, я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался.
2: Причиной. Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Наверное, это так.
3: А что нереализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
2: Ну, я как-то не думал даже, видите, даже не думал об этом, что мне не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Ну, а в итоге я все потерял.
4: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга, она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость, только они бывают разные. У меня такая. Меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
3: Ну, как часто?
4: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
3: Прям пьяным. Видели отца?
4: Ну, конечно.

На Новый год нас там в колонии пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит: вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене, и говорю: послушай. Я говорю, вообще ничего не запомнил, он ничего не помнил, не понял. Я говорю: ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книгу, книжечку Евангелия Гедеонова братья. Вот это, держи, и вот это читай. Я говорю: правда? Он: да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запретки, такое там место, где можно было так гулять, вот такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова: «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я

поднял свои глаза к небесам и сказал: «Кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке?» Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то – это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят: там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нет отца. И мне так, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль: у тебя будет отец? Я думаю, надо же.
1: Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на в ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
2: Сколько всего площадь?
1: 250 гектар. Вот это наши сады.
2: Там что растет?
1: А?
2: Там что растет?
1: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот уже на следующий год вот подготовили вот это. Здесь под полив будет земля, картофель. Вот это вот. 20 гектаров.
2: А кто ухаживает за садом?
1: За садом ребята наши, там все ухаживают.
2: Сегодня?
1: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, в наши мастерские по ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно? Говорили, твой бизнес работает против правил. Он не по правилам. У него правил нет. Ты идешь против закона бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
3: Как вы сейчас?
4: Хорошо, нормально.
1: Вот это тоже бушная, да, Паша?
5: Что бушная?
1: Не, вот это новое. Вот
5: это новое, это бушная.

0: бизнес, его успех – это правильное вот планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было планирования.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы... Какими судьбами? Давно не виделись, не заезжали.

0: если даже дождь.
1: Просто это, можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь. Один из миллионов.

Люди попадают в зависимость, потому что они слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять и не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, ну, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, ну, потом как-то все теплее становится, теплее, и потом он уже вообще размораживает.

Почти со всеми я могу найти общий язык. Когда они срываются, мое мнение меняется на все 360 градусов.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну, вот был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну, и тут вдруг он срывается.
1: Как ты себя при этом чувствуешь?
0: Как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди... идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья, и приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек, и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат.

0: они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
1: Когда он волнуется и переживает за этих людей, ну, мне почему-то тоже так становится, ну, когда так не по себе.

0: это что? Он и двор будет?
1: Ну, для автоконечника. Там он заехал.
2: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваши детки, вы уже можете видеть, все цветочки ваши.
3: Чего, ничего, это цветочки, это серьезно. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Когда ничего не видно.
2: В следующий раз возьмем больше.
3: У нас там сейчас двое на пенсии, я только в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Да? Да, вообще, не знаю, там вот. С каждым разом все тяжелее и тяжелее это воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот вот так по твоему самолюбию, что ли, достоинству.
2: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это. Его дети.
3: Да, это однозначно.
5: А вы кто по профессии?
6: Я полжизни.
7: Золотые руки, говорят.
6: Не отсиди. Вот карман по профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось. Другой причиной какой? Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, 1, 2, 3 раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал 1 раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: отдавные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходит к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: друг, пошел отсюда. Мед. Ты его доставал?
2: Ты работал на
1: нем? Да. Ты за мед, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: Они все равно ходят?
1: Все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
1: Остались трутни только, и трутни это большая пчела.
2: Трутни и пчелы-воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, ну, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят наружу.

0: Употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно. Обязательно. Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким. Это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы, как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
3: А, в смысле, физически?
2: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы – это настолько что-то хитрость с лукавством, настолько сильно это въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, и вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого. Въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел люди, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Он когда у него ничего не

0: остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три. О, да ну что вы. А он как? Он уже погибнет. А я говорю, скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Или вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом вместе участвовали. Мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: Созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии, и меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила. Я вышел. И я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда. Когда сидел, писал, мама, я другой, все будет по-другому. Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее. Я плакал, рыдал. А она говорила, сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек. Как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слушаю скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, ну, верх, что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: кроме меня, какой я в твоих глазах? Вы так не задавали вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта, да?
2: Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитант от какой зависимости?
2: А здесь нет как таковой зависимости этого.
1: То есть у вас никогда не было проблем с алкоголем, наркотиками?
2: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
3: Дима, были наркотики у него, потом... Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
4: Здесь я идеализировать не стоит, все бывает. Он съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын, Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
5: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем. Чем сможем, да.
6: Да, проехали.
7: Их меня считают, там, я не знаю, что там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня... Вот самые настоящие братья. Хотя это слово может так вот быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотел продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотел бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете возить?
3: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор.

0: у нас та дорога прямая.
1: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

Уильям Блейк однажды написал: «Наблюдая полет орла, обретаешь частичку гения». Похвала Блейка может относиться к любому из более чем 10 тысяч различных видов птиц, известных в наше время. Ведь каждый из них воплощает высочайший уровень биологического мастерства и инженерного искусства. Однако, несмотря на то, что полет птиц мы считаем чем-то обыденным, один вопрос все еще остается нерешенным. Является ли полет птиц результатом случайного непроизвольного процесса? Или он был разработан разумным создателем для величественной цели? С 19 века наука в основном сосредоточена на поиске материалистического объяснения. Такими являются в первую очередь эволюция Дарвина и теории естественного отбора. Эта идея породила множество сценариев происхождения летающих птиц. Многие ученые предполагают, что мелкие динозавры постепенно обзавелись перьями, крыльями и способностью летать. Тогда как в течение миллионов лет они бегали и прыгали, спасаясь от хищников, перебирались с ветки на ветку или махали покрытыми перьями конечностями, чтобы поймать летающих насекомых. Любая из этих теорий является весьма спорной, и каждая из них

утверждает, что истинная причина полета основывается на научном материализме и вере в то, что материя и энергия – единственное, что существует во Вселенной. С точки зрения материализма вам нужна какая-то причинно-следственная история, некий рассказ о том, как эта уникальная функция появилась. И это критический момент. Вы не можете сослаться на создателя и дизайнера, чей-то разум исключается как причина. Это предположение было красноречиво отражено нобелевским лауреатом Фрэнсисом Криком. Биологи должны постоянно помнить, что все существующее не было спроектировано, а скорее эволюционировало. Когда речь идет о биологии, сложно не думать о наличии цели. Ведь куда бы мы ни посмотрели, мы во всем видим замысел. Мы вновь и вновь убеждаемся, что все выглядит так, словно в этом есть какая-то цель. Будто все создано для какой-то функции. Есть причина, почему мы должны с этим согласиться. Так или иначе, вы поймете, что все было разработано кем-то. Это то, что говорит нам логика. Наличие дизайна в природе очевидно, а способы убедиться в этом пронизывают всю сеть биологических систем, которые делают возможным полет птиц. Ярким примером и является перо. Перья птицы устроены так, чтобы создать прочную высокоэффективную конструкцию, которая и придает ей подъемную силу. При быстром движении воздуха над верхней частью крыла и более медленным под ним возникает разность давлений. На нижнюю часть крыла приходится большее давление, чем на верхнюю. Так что в некотором смысле птицу фактически поднимает сам воздух. Когда птица парит или машет крыльями, сеть мышц, связок и костей постоянно регулирует положение перьев для достижения максимальной маневренности. Присущая этой системе точность становится еще более очевидной, если мы рассмотрим структуру одного пера. Одно перо может содержать миллион отдельных частей, а его общая структура поддерживается полым стержнем, который проходит по центру. По диагонали от стержня проходят сотни нитей, называемых бородками. Они придают перу гибкость и аэродинамическую форму. А если взглянуть поближе, вы увидите, что каждый стержень состоит из сотни еще более мелких структур, называемых бородками второго порядка или бородочками. Бородочки расположены в виде наборов противоположных пар. Те, что тянутся с одной стороны, по всей поверхности имеют скопление микроскопических крючков, а те, что с другой стороны, закручены в гребни. Накладываясь друг на друга, крючки сцепляются с гребнем, создавая механизм, похожий на молнию. А если увеличить масштаб, все это будет напоминать переплетающийся узор, который блокирует прохождение воздуха, свободно изгибается и позволяет птице легко восстанавливать растрепавшиеся перья. Если бы эти отдельные компоненты, которые вы видите в перьях, не работали вместе должным образом, перо бы попросту не могло правильно функционировать. И мы должны помнить, что перья – это лишь небольшая часть всеобъемлющей комбинации систем, которые позволяют птицам летать. Физические требования к полету птицы весьма серьезны, и целые десятки биологических систем разработаны для решения каждой задачи. Огромные объемы энергии и силы, необходимые птице, вырабатываются сердцем, которое бьется более 500 раз в минуту. Массивные грудные мышцы неустанно приводят в движение их крылья. Дыхательная система птиц – самая эффективная в животном мире. А их пищеварение создано специально для обеспечения высокого метаболизма и помогает справляться с жесткими требованиями к весу при полете. Птицы также зависят от навигационных систем, которые могут следить за Солнцем, созвездиями и магнитным полем Земли.

Внутренний гироскоп помогает им стабилизировать свое тело во время быстрых движений в воздухе. Улучшенное зрение помогает распознавать пищу почти в километре над землей. А их инстинкты помогают направлять миграционные путешествия через

сложнее объяснить, как все они так точно собрались вместе. В человеческой авиации проектирование и интеграция сложных операционных систем являются отличительными чертами предвидения, цели и плана. Но может ли такой материалистический процесс, как естественный отбор, объяснить еще более высокий уровень инженерной мысли, необходимой для птичьего полета? Нет. И вот в чем проблема. Естественный отбор слеп и неуправляем. У него нет чувства направления, как говорит телеология. Это значимое слово, которое используют философы. Естественный отбор не знает, куда движется. Отсутствие предвидения и является главной проблемой. Мы знаем, что если бросить детали пазла в середину комнаты, включить вентилятор и разнести все вокруг, он не сможет собраться воедино сам. Мы знаем, что это так не работает, даже если у вас есть все детали. Организмы намного сложнее, чем пазл. Гораздо сложнее их целостность. Они не являются просто суммой своих частей. Они живые и отзывчивые. И с точки зрения многоклеточных организмов, я не имею ни малейшего понятия, как все это могло бы быть соединено одним естественным путем. Вот в чем суть. Вы смотрите на анатомию птицы, ее поведение, ее метаболизм, структуру ее перьев, структуру мышц и так далее. Это множество независимых точек в сложном пространстве, из которого и возникает полет. И я думаю, что с биологической точки зрения, чтобы летать, требуется причина, которая способна сконструировать идеальные детали и собрать вместе все необходимое для достижения итоговой цели. Исходя из нашего опыта, только интеллект способен на такой вид причинно-следственного процесса.

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры, но в бедах ты тихая.

0: Здравствуйте. Всемирный потоп – одно из самых трагических событий в истории Земли. Почему современников Ноя постигла столь суровая кара? Ведь люди грешили до потопа и продолжили грешить после него. И чем Ной угодил Богу, что Бог пообещал спасти его и всю его семью? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы продолжаем читать книгу «Бытие», пятую главу. Но вот вся эта глава – это родословный потомков Адама. Угу. А стоит ли ее читать и вникать? Все-таки эти люди так давно умерли, и мы про них ничего не знаем.
1: Да, действительно, иногда так читаешь Библию, потом раз, и перечисление каких-то таких трудновыговариваемых вообще имен даже, да?
0: Причем длинный такой перечисление.
1: Длинный список, и ты думаешь, зачем мне это надо? Я, если честно, поначалу так и делал, но я пропускал родословные, мне было неинтересно, когда я читал Библию первый раз. И, может быть, для кого-то так и надо делать, да? Но вот все-таки все равно возникает вопрос, а почему родословные в Библии содержатся? Ну, во-первых, родословное говорит в первую очередь о некой достоверности описания, да, и о некоторых фактах. Потому что для тех людей, которые профессионально занимаются изучением истории, для них это вообще просто находка и открытие, потому что здесь можно какие-то вехи посчитать, какие-то исторические периоды вычислить и так далее, и так далее. Да. И если мы говорим, например, что большая часть книги «Бытие», вот «История творения», писалась языком поэзии, то здесь уже как бы чуть-чуть другое повествование. Тут именно такое вот историческое...
0: Летопись.
1: Да, летопись. С одной стороны. С другой стороны, в родословных все равно есть еще как бы другие предназначения. Вот я могу сказать, что меня вдохновило однажды, когда я пятую главу в родословных все-таки перечитывал. Да? Вот начинается с Адама, заканчивается Ноем. Интересно, что в шестой главе, мы до этого сегодня дойдем, мы увидим, что Ной назван праведником. То есть начинается с Адама, потом идет описание, ну, как сказать, там, потомков Адама, потом подводится все к тому, что вообще весь допотопный мир будет уничтожен, потому что мир погряз в грехах, но Ной праведник. И вот эта вот некая проекция, очень схожая с... Или вот эта вот проекция на Христа, мне кажется. Потому что, да, Ной – это тот, через кого будет спасен мир, через кого продолжится жизнь человеческого рода, потому что он праведник. Да? И Христос тоже – это тот, через кого Бог осуществляет спасение. Интересно, что когда мы только открываем Новый Завет, читаем Евангелие от Матфея, мы практически с первой главы натыкаемся на родословие. Почему? И эта родословная заканчивается Христом. Она заканчивается Спасителем. И тут тоже начинается родословная, и она заканчивается фактически Спасителем. Родословная в этом смысле нам сейчас как бы говорит или направляет нас и открывает нам Ноя, как того, через кого Бог будет осуществлять спасительную инициативу о спасении человеческого рода. Ну, поэтому вот для меня был своего рода вот такой вот урок интересный в свое время. Ну, вот я вот им поделился.
0: Спасибо. Тут есть коротенькое, правда, совсем, но все-таки повествование еще об одном праведнике.
1: Да. Да тут много было праведников этой родословной.
0: Не вот только, один прямо выделен. Да. Енох, который ходил перед Богом.
1: Угу. Да, это пятая глава, да?
0: Вот все-таки хочется понять, зачем его упомянули? Может быть, как-то мы можем с него пример брать в чем-то?
1: Всех же дней Еноха было 365 лет. Практически он меньше всех прожил среди всех патриархов, о которых здесь говорится, да?
0: И умер ходил, в молодости, да?
1: Да, и ходил, и умер в молодости, всего в 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Но... Да, как бы такой делается акцент, что он ходил пред Богом. Но есть классическое традиционное толкование, что Енох был живым взят на небо.
0: То есть он не умер, взял его, что, это да, не закончился
1: что,
0: уже.
1: Да, как бы взял его, говорит о том, что он живым был переселен в другое место, с нашей земли, продолжил жить, он не умер. Вот такое классическое толкование, ну, то есть он ушел к Богу, но не через смерть, как обычно говорят сегодня, да, но вот его Бог живым забрал на небо. Таких людей будет немного, о которых говорит Библия, например, еще пророк Илия, тоже один из таких людей, которых Бог живых забрал на небо. Об этом же будет повествование чуть позже в книгах царств. Вот, но...
0: То есть как-то напрашивается такое словечко, да, что он был слишком хорош для этого мира?
1: Нет, просто Бог так решил. Угу. Ну, наверное, он был хорош.
0: И про Еноха, и про Ноя, кстати, говорится одними и теми же словами, что Енох ходил перед Богом, и потом Ной ходил перед Богом. Угу.
1: Но Ной не был взят. То есть это вот выбор Бога, кому такая вот судьба. И зависит она исключительно от Господа нашего, а от нас не зависит. Ну что, перейдем тогда к шестой главе?
0: Да.
1: Да. Шестая глава начинается с такого описания. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Да? Пусть будут дни их 120 лет». Вот интересное, да, вообще описание.
0: И даже, я бы сказала, непонятное немножко.
1: Немножечко непонятно, что кто здесь и кто здесь кто и почему. Но однозначная взаимосвязь между первыми двумя стихами и третьими. Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками. Да, чуть позже мы поймем, например, если мы перейдем в страничку, да, и пятый текст прочитаем, мы увидим. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Да? Из-за того, что велико стало развращение человеков на земле, Бог говорит вот эту фразу, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками». А что привело к этому развращению, описано во втором стихе. И вот здесь вот действительно немножко непонятно. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал».
0: А с виду-то казалось бы, что страшного? Да. Красивые,
1: да.
0: Хорошо.
1: И это привело

0: это привело в будущем к великому развращению на земле, что Бог сказал, не вечно будет мой дух пренебрегаться. Вот, да? Интересно, кто такие сыны Божии, кто такие дочери человеческие?
1: И почему нельзя было
0: их брать в жены? И почему проблема в красоте? Да? Да. Ну, вот классическое толкование, и оно, наверное, имеет право быть, оно заключается в том, что сыны Божии, это, скорее всего, были потомки Сифа. Это были, как вот это, как мы в прошлый раз говорили, да, это вот род, который пошел за Богом, потому что Каин был изгнан, да, и у него тоже были потомки, хотя мы говорили, что не все из потомков Каина были, плохими, как сказать, богоотступниками, плохими людьми, да, но тем не менее, как бы, вот такое какое-то классическое толкование. Дочери человеческие – это потомки Каина, а сыны Божии – это потомки Сифа. Вот. Ну, наверное, согласимся с этой точкой зрения. Но возникает вопрос, а почему проблема в красоте, да?
1: Но... Да, сейчас считается, что очень хорошо заниматься своим имиджем.
0: Возникает вопрос, а вот у меня другой вопрос возникает на самом деле. А почему, ну, если потомки дочери Каина были красивы, а дочери Сифа, что они были некрасивые? Возникает вопрос, почему? Мне кажется, здесь проблема идет не в том, что кто-то был красивый, а кто-то был некрасивый, а здесь речь идет, скорее всего, о поведении женщин. То есть, например, если принято считать, что дочери Божии, они, наверное, должны были быть более скромными в своем поведении. Не то, что они были некрасивыми, да, но, наверное, в своей одежде, в своих манерах, в своем поведении, там, может быть, как-то они...
1: Ну, может, какая-то умеренность была,
0: вели,
1: да?
0: Себя по-другому, да? Складывается впечатление, что дочери Каина, они просто занимались откровенно соблазнением мужчин. То есть они выпячивали, они красота для них была некой главной ценностью, они ее выказывали, и их своим поведением, своей одеждой, своими манерами, да, они могли просто соблазнять сынов Сифа, и таким образом вот произошло такое описание. Так в истории уже повторялось, похожая история произошла при пророке Вале, когда он посоветовал вообще...
1: Валааме.
0: Да, Валааме, да. Когда он посоветовал дочерям Мадиамским, по-моему, соблазнить израильских парней, и тогда Бог накажет израильский народ за отступление, потому что после того, как они их соблазнят, они их приведут к своим богам, те будут поклоняться языческим богам, тогда Бог разгневается на Израиль. Но, в принципе, и у них эта задумка даже удалась. Вот похоже, нечто похожее, наверное, происходило здесь. Вот, потому что, наверное, иногда, может быть, это даже были умышленные действия. Ну, а парням что, хорош, красивый, девушка ведет себя классно, стильно, да, сексуально, почему нет? Но проблема заключалась в том, что в эти отношения удаляли сынов Сифа, сынов Божьих, да, удаляли от Бога, от веры в Бога. Вот, наверное, только в этом проблема была.
1: Ну, у нас тогда, получается, в нашем современном мире тоже нужно с осторожностью вот к этой индустрии красоты относиться, не увлекаться чрезмерно. Так, что ли, получается?
0: Ну, на самом деле, да. Потому что...
1: Сейчас ведь это очень развито и продвигается вся эта тема.
0: Чуть позже один из авторов Библии скажет, что красота обманчива и внешность суетна, да? Но жена, боящаяся Бога, достойна похвалы. Жена, боящаяся Бога, это не обязательно, что она некрасива. Она может быть красива, но она свою красоту бережет для своего, как, ну, для своего одного мужчины там как-то. Еще, ну, верующие люди, они на самом деле, многие верующие девушки, они очень красивы.
1: Но это не их единственная ценность.
0: Но это не основная их ценность. Это ценность, это важная ценность, и важно, и хорошо быть красивой. Но это не самоцель жизни, да? Потому что красота в гармонии послушания, в гармонии с послушанием Богу, это вообще намного красивее, чем просто красота без этого. Да? Ну, наверное. Вот.
1: Еще очень странный вот четвертый текст, да. Истории исполинов. Как раз потомки вот этих браков.
0: В то время, да, были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рожать им, да, это сильные, издревле

0: славные люди. Но интересно, что про исполинов мы еще читаем, например, в книге «Числа», 13 главе, 34 текст, там, да, что они чуть ли там были... Люди и так до потопа были намного больше современного человека, а это были вообще крупнейшие исполины. Но здесь есть разные точки зрения. Вообще, на самом деле, одна из других точек зрения, я о ней не сказал, потому что как бы, я ее не совсем разделяю, но есть точка зрения, что вот эти сыны Божии, они вообще были не земными существами, а это чуть ли не ангелы там какие-то приходили, совокуплялись с земными женщинами, и вот от них рождались вот эти исполины, да. Есть такая точка зрения. Я ее не придерживаюсь. Я думаю, что это все-таки произошло между людьми, вот между последствиями вот этих браков. Но интересно, я для себя такой вывод сделал, что увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, да, велико, оно отразилось. Вот мы затронули вот этот момент, по-моему, в прошлый раз мы говорили о браках между верующими и неверующими. Да, когда мы говорили, что Бог сотворил Еву, соответствующую Адаму. Так вот, вроде как сыны Божии создавали браки с дочерьми человеческими, вроде они как были счастливы, и все их устраивало. Да? При вот этих браках великое развращение на земле не наступило. Оно наступило, очень вот, удивительно, но оно наступило при их потомках. Угу. Во всяком случае, вот это однозначно и четко, очень четко здесь прослеживается. Уж как получилось так, что у них исполины родились? Может быть, это было, не знаю по какой причине, но это от нас сокрыто, будем так говорить. Мы не знаем, но мы знаем, что рождались исполины, и вот эти люди, которые были очень сильными, и они могли проявлять свое господство и власть, да, над другими людьми за счет своей силы и возможностей, которые у них были, вот эти люди, они фактически и впали, первыми впали вот в такой разврат, после которого уже Господь сказал, что я не буду это терпеть.
1: Все, хватит.
0: Да, что уже хватит, да. «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных. Истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Вот основная причина, ну и вообще как бы то, что привело к новому потопу, вот как мы говорим, да, к новому потопу.
1: Ну, тут такой все-таки вопрос возникает. Тут какой-то бог, не знаю, человекоподобный. То есть да. Такое ощущение, что он не предвидел, что это произойдет, да. Развращение великое. И вдруг увидел, и пожалел.
0: Увидел Господь, что велико развращение человека да. На земле. Раскаялся Господь, что создал человека на земле. Вот, да?
1: Почему так описано?
0: Как будто действительно раньше что не видел, раньше что не знал, да может быть даже и знал, а что он мог сделать, да? Ведь по милости своей он продолжил человеческий род, мы об этом говорили, и дал обетование о том, что не просто продолжит человеческий род, а то, что он спасет, придет семя, которое змея поразит в голову, да? И Адам и Ева ждали исполнения этого обетования. То есть, другими словами, это обетование про то, что произойдет победа все-таки Божьих детей, Божьей милости, и произойдет спасение. Но мы увидим, что мы увидим чуть дальше, когда будем писать описание Ноя, что именно это Бог и делает. Он исполняет обетование о семени, когда сохраняет Ноя и его семью, когда они входят в ковчег, и через них продолжается человеческая жизнь, продолжается жизнь человеческого рода. Вот. Но вот здесь вот хочу сделать, вот, ответить на твой вопрос, почему увидел, почему раскаялся. Это вот, опять-таки, это свойство глаголов в еврейском языке. И вот опять вот в этом повествовании, как некого поэтического повествования, увидел, раскаялся, воскорбел, означает, что дальше последует какое-то определенное действие. Свойство еврейского глагола «увидел», значит, дальше что-то будет делать. раскаялся, значит, дальше что-то будет делать. Именно связанное вот с

0: этим, со значением этого слова. Увидел, что велико развращение человеков на земле, раскаялся, что создал человека, да? Дальше происходит что? Дальше происходит потоп.
1: Это уже решение, да.
0: Да, решение.
1: Воплощение, проблем. Точнее.
0: В 5 стихе впервые, по-моему, да, в библейском вот повествовании упоминается человеческое сердце. Но, во всяком случае, тут так вот в русском переводе переведено. Да. Увидел, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Человеческое сердце, да? Но чуть дальше, в 6 стихе, описывается Божье сердце. Это очень удивительно. «Раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел где?»
1: В сердце свое.
0: Сердце свое. И вот это слово «воскорбел», оно очень важно здесь в контексте того, что произойдет дальше, в контексте вот той катастрофы, которая постигнет нашу землю, уничтожит все живущее на земле. Вот это слово «воскорбел», оно о чем говорит? О том, что Богу это нелегко давалось. О том, что Богу не было безразлично. Да? Потому что вот, то, что будет происходить дальше, это суд. Ну, своего рода это судебная, ну, как перспектива. Это вот есть грех, вот есть беззаконие, которое же нельзя терпеть, вот вам наказание. Но Богу это не приносит удовольствия, Богу это не приносит радость. У Бога вот наказание грешника вызывает скорбь, боль, потому что это его дети, это его творение. В конце концов, он как их творец причастен к ним, как минимум, вот, через то, что он их сотворил. И Бог скорбит, он сопереживает, он расстраивается. Удивительно, да? Два сердца. Вот человеческое сердце, которое от разврата просто там все идет в разнос, да, и сердце Бога, которое проявляет сострадание, которое болит из-за того, не которое вот властвует и уничтожает грешника так легко и непринужденно, а сердце Бога, которое болит, потому что он вынужден совершать этот суд.
1: А вот существует точка зрения, что, например, ну, Бог... И многие люди этим пользуются и грешат безнаказанно, потому что, ну, Бог не наказывает. Uh-huh. Ну, бывают, конечно, какие-то последствия, особенно если ты просчитался в своем поступке и что-то там не додумал. Но вообще, как бы, нет, Бог не наказывает. Жизнь-то может как-то наказать, а Бог, он отпустил.
0: Да.
1: Я не знаю, как это сказать.
0: И вот дальнейшее повествование, но опять кое-что открывает нам о Боге. С одной стороны, Бог скорбящий сердцем, да, ему это приносит скорбь, а с другой стороны... Вот это вот сострадание и сочувствие, оно не останавливает его в том суде, который он сейчас вот совершит в следующем описании, правда? И это вот уникальная гармония между милостью и справедливостью Божией. Хотя милость Божия превозносится над судом, так говорит Писание, но справедливость Божию никто не отменяет. Да? Вот это вот тут некий баланс. «Сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Вот это вот «раскаялся» мы уже понимаем через призму слова «воскорбел». Не то, что вот он раскаялся. Раскаялся – это означает, что он сейчас их истребит, свойство еврейского глагола, что за этим последует действие, да? Ну вот 8 текст. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем, но и ходил пред Богом». И вот здесь, опять-таки, да, я хочу вот сделать этот акцент. Ну, Ной, появляется некий Ной, как кто? Праведник, через которого будет спасен мир. Но это вот однозначная аллюзия на Христа, потому что в будущем Христос сделает то же самое. То есть это как некий очень такой красивый, прекрасный прообраз. Ну и почему Бог избрал Ноя? Складывается впечатление, что 9 текст отвечает на этот вопрос.
1: Ну что за праведность?
0: Да, что он был праведный, непорочный вроде своем. Что значит был праведный, непорочный?
1: Не грешил, наверное.
0: Ну, то есть, если велико развращение человеков на земле, оно и был праведный, непорочный. Но когда мы чуть дальше забегаем вперед, мы видим, что Ной был, конечно, праведный, но у него тоже были какие-то свои проблемы.

0: мне кажется, что восьмой текст – это определяющий. В выборе Божьем выборе – это определяющий критерий, почему Бог избирает именно Ноя. Ной же обрел, что написано?
1: Благодать.
0: Благодать пред очами Господа. Благодать – это краеугольная причина, почему Бог избирает, ну, почему Бог вообще спасает человека. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Да, конечно, развращение исполинов, может быть, оно было более сильным, конечно, по сравнению там, с другими людьми. Но ведь много и других хороших людей было во времена Ноя, которые...
1: Тут об этом не сказано.
0: Не сказано, конечно. Много. Велико... Да, не сказано, я согласен. Но мы, например, когда читаем родословную, мы видим, что тот же самый там, Мафусал, который... Он умирает, он самый, ну, самый такой, как бы, главный долгожитель нашей земли, но он умирает вот, практически незадолго до перед потопом. Были, однозначно были люди, которые тянулись к Богу, но Бог избирает Ноя. И когда написано, что почему он это делает, здесь единственная причина – благодать. Благодать, то есть, это означает, что Ной, даже Ной, несмотря на то, что он был праведник, он не заслужил этого выбора. Он попадает в этот, как сказать, список тех вот этот
1: кандидатов
0: на ковчег, да, именно потому, что он обрел. Опять же, это свойство еврейского глагола. Ной обрел благодать пред очами Бога. Это означает, что дальше Бог будет действовать через Ноя.
1: Ну да, вот это что, наверное, означает. Если бы он не был праведным, он бы в этот список-то не попал бы, наверное.
0: Ну, наверное, если бы он не старался, да, он бы в этот список, конечно, не попал. Это правда. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Всякая. Ной относится к этому? К тому, кто извратил путь свой на земле?
1: Ну, может, он как исключение.
0: Да? Ну, вот. Но Ной обрел благодать. То есть, означает, что дальше Бог действовать будет через Ноя. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи, и сделай его так». И вот дальше идет описание размера ковчега. Да? Длина ковчега 300 локтей, то есть 150 метров, ширина его 50 локтей, 25 метров, а высота его 30 локтей, то есть примерно 15 метров. Да? «Сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его сверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой». И вот что Бог как бы говорит, да? «Войдешь в ковчег кто?
1: Ты,
0: сыновья твои, жена твои и жены сынов твоих с тобой». То есть сколько всего человек?
1: Восемь.
0: Ной с женой, трое сыновей и три жены сыновей Ноевых. Вот выбор Божий, через которого он продолжает человеческий род. Почему другие не вошли в ковчег?
1: Им вообще это не нужно было, видимо. Они не поверили даже, что что-то произойдет.
0: Вот мы думаем, что, может, кто-то поверил, кто-то не поверил. Но на самом деле они вошли другие в ковчег просто потому, что вот такой... малой группы было достаточно для спасения рода человеческого. Бог прямо продиктовал, кто войдет в ковчег. Как мог туда войти кто-то еще другой? Ну хорошо, пойдем дальше, дочитаем уже, наверное, нашу главу, ну, эту главу до конца, да? «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по роду их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какое питается, собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Вот почему Ной фактически был спасен. Он обретает благодать пред Богом, с одной стороны, да? С другой стороны, он проявляет послушание. Бог ему говорит: так и так будет. 120 лет, строй ковчег,

0: собирай пищу, готовься к этому мероприятию, войдешь ты, сыновья твои и жены ваши. Ну и что делает? Проявляет послушание. Да? Удивительно, но вот, наверное, нам нужно сделать вывод. Да? Ной – это инструмент в Божьих руках, через которого Господь осуществляет свое обещание о том, что Он этот мир не оставит и не погубит его окончательно. О том, что придет рано или поздно семя, то есть Мессия, который поразит змея в голову. Вот почему Бог не истребляет всех, всех, и Ноя в том числе, потому что Он исполняет свое обещание. Вот это кое-что открывает нам о Боге. Бог, исполняющий свое обещание спасения. Поэтому Он выбирает Ноя, и Ной как, вот некий, как некий прообраз Христа. Он тот, через кого происходит спасение, во-первых, праведников, которые, ну как праведников можно погубить с нечестивым, да, с одной стороны. А с другой стороны, ведь происходит спасение не только праведников. В будущем люди снова развратятся и так далее. Но и вообще он как спаситель всего человеческого рода. И удивительно, что для того, чтобы ему спасти весь человеческий род, Ною, для того, чтобы спасти весь человеческий род, нужно было спасти себя, свою семью, семьи своих детей и животных, которые его окружают.
1: Слава Богу, что были такие послушные Богу люди, а теперь да. Мы тоже можем существовать.
0: И слава Богу за его милость и верность своему обещанию, несмотря на то, что даже Ной был несовершенен, потому что по благодати он вошел в ковчег в первую очередь. И праведность он свою обрел по благодати.
1: Спасибо, Дмитрий. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы провели это время с нами. Исследуйте Писание, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И сегодня у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович!
1: Здравствуйте!
0: Тему, которую мы избрали для обсуждения сегодня, это отношение к смерти. Конечно же, для каждого человека смерть близкого – это невосполнимая утрата. И сегодня, наверное, трудно найти человека, который равнодушно относился бы к смерти. Как Библия, христианство относится к этому вопросу?
1: Понятно, что смерть – это враг. Священное Писание об этом определенно говорит. Это не друг.
0: Человеку.
1: Человеку, а это настоящий враг, потому что по замыслу Бога смерть как таковая не планировалась.
0: А почему же тогда все умирают, начиная от животных, начиная от растений и заканчивая человеком?
1: Вся проблема заключается в том, что человек разорвал отношения с Богом. Вот в самом еще начале, далеком, седом, как говорят, да, Эдемском саду. И вследствие разрыва отношений с Богом, вот смерть как инородное явление вторглась в жизненное пространство планетной системы, имя которой Земля.
0: То есть изначально Бог планировал, чтобы люди никогда не умирали?
1: Абсолютно верно.
0: И животные, и растения?
1: Да. Ага. Смерть инородное явление. Потому что вроде бы казалось мелочь, маленькое непослушание, вот этот плод – дерево познания добра и зла. Но Бог сказал, не притрагивайтесь к этому плоду и не ешьте эти плоды, ибо в день, в который вы вот вкусите их, смертью умрете.
0: Но определенные они не умерли вроде бы в этот день?
1: Сразу не умерли, но произошел вот этот разрыв, это как цветок. Вот он красиво так вот растет, цветет, и его срезают от корня. Ничего не происходит изначально. Он точно так же пахнет, его лепестки не вянут, соцветия красивые. И даже можно поставить в воду, и некоторое время этот цветок еще в воде может жить. Но неминуемо наступает время, когда он засыхает. Увядает сначала, засыхает, и его отправляет, так скажем, в

0: похожее место, да?
1: Ну,
0: к великому сожалению.
1: Христианство предлагает какой-то выход из этой ситуации или нет?
0: Ну, конечно, конечно. Бог сказал еще тогда, когда произошла эта трагедия, он сразу сказал Адаму с Евой. Вот Бытие 3.15, это первое обетование, о котором все богословы, да и все верующие хорошо знают. «И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вроде непонятно.
1: Да, сложно это? Для восприятия, да. Особенно человека-обывателя, да. Который первый раз это прочтет, непонятно, что, о чем речь, и в чем тут обещание, о чем речь, и как это решает проблему смерти.
0: Да. Обетование, которое дано здесь жене, что именно от семени жены, от ее родится обетованный Мессия, который поразит змея в голову, и нанесет сокрушительную рану вот тому врагу, который искусил первых людей, ввел их в грех. Угу. Сатана. Угу. Губитель, противник, который восстал против Бога там еще в просторах Вселенной. Вот это обетование дано. И Ева с Адамом хорошо это поняли. Угу. Нам, может быть, трудно сегодня это понять, но в конечном итоге слава Богу, что христианство это понимает правильно.
1: А в чем выход тогда? Расскажите.
0: Пожалуйста. А выход в том, что вот в этом обетовании было дано обещание, что придет Мессия. Угу. То есть кто? Сам Бог во плоти человека. Вот недавно было Рождество. Весь христианский мир угу. вот так помпезно, торжественно отмечал это событие. Там с фейерверками, застольями веселыми. Да? Радость, праздник великий. Вот. А смысл-то в чем этого праздника? Это первое пришествие Христа.
1: То есть и как пришел. Рождество Христово решает вопрос смерти?
0: Христос пришел в этот мир угу. для одной единственной цели, чтобы отдать свою жизнь за род человеческий, падший род человеческий, и вернуть их обратно вот тот Эдемский сад, из которого они были изгнаны.
1: Но он исполнил это, совершил вот это задуманное свое...
0: Первая фаза исполнилась. Угу. Он пришел в этот мир, отдал свою жизнь на Голгофском кресте, родился, прожил жизнь длиной 33,5 года, потом отдал ее на Голгофском кресте. И подвиг совершен. Искупление рода человеческого выполнено, завершено. А осталось только немного. Это второе пришествие угу. Христа. Главной целью которого является воскресить всех умерших, которые умерли в надежде на воскресение и на вечную жизнь, в которую поверили они, и жизнь свою привели в порядок в соответствии с теми планами Божьими и принципами, которые позволят им получить наследство, вечную жизнь.
1: Ну вот христиане, они так же, как и представители других религий, так же, как и неверующие, так же, как атеисты, продолжают умирать, несмотря на то, что Христос умер уже за них. Получается, умер вместо них на кресте. Чаще всего говорят, и многие священнослужители, богословы, что Христос умер вместо нас, умер заместительной жертвой. Почему же до сих пор тогда продолжают умирать и люди?
0: Потому что не осуществился полностью еще этот план спасения рода человеческого. Угу. Потому что Иисус Христос оставил обещание на страницах Священного Писания, что Он придет опять. Вот, скажем, в 14 главе Евангелия от Иоанна, он прямо говорит своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и меня веруйте. В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас в себе, чтобы и вы были там, где я». Угу. Вот. Это время, вот еще отрезок времени, который определен Богом здесь на земле, дан роду человеческому, чтобы разобраться в плане Божьего спасения. Да. Этот план принять в свою личную жизнь.
1: И тогда вопрос смерти будет решен в их жизни?
0: И тогда, если человек и умирает, он умирает в надежде на воскресение. Угу. И на обретение вот этого статуса бессмертия после уже воскресения.
1: Да, вы так хорошо, уверенно об этом говорите, но мне кажется, что большинство наших телезрителей не так уверены в том, что когда-то вот люди, живущие, когда-либо жившие на нашей земле, будут воскрешены. Ведь даже по прошествии там нескольких десятков лет, там в могиле уже не остается ничего, прах, да, остается. И как поверить, как понять, что вновь будет появиться, да, человек в том теле, да, в котором он умер, или в другом каком-то теле, но он вновь будет воссоздан. Об этом Библия говорит, да?
0: Конечно.

0: Апостол Павел, в частности, говорит об этом в послании к Коринфянам. Угу. Он приводит пример семени, зерна, которое падает в землю, и оно должно умереть и дать всход новому растению, причем в более совершенной форме семя простое и взрослое растение, между ними большая разница. Это семя имеет, скажем так, незрачную, такой вид, незрачную форму, оно вырастает, вот какой колос. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Потому что Христос первенец умер, как апостол Павел пишет, за всех. И верующие в Него, если и умрут, то оживут. Да, это нужно принимать верою. Без веры Богу угодить невозможно. И вообще решить вот эти задачи, или задачу, вот самую главную, да, воскресение рода человеческого, нужна вера. Тут без веры ничего не решить. Потому что по формулам, каким-то там пентаграммам разложить это невозможно. Это нужно только принять верою. И раз Священное Писание говорит так, значит, так и будет. И верующие люди в это верят. Причем не только христиане, даже язычники в это верят. И мусульмане в это верят. В общем-то, весь род человеческий в это верит.
1: А не самообман ли это? Вот просто людям не хочется уходить из жизни, хочется, вот, чтобы жизнь продолжалась, но они понимают, что это неизбежно еще, и что никто еще вечно не жил на этой земле, и нет таких прецедентов, и никто еще не воскресал, или я ошибаюсь?
0: В общем-то, если так вот детально на этот вопрос ответить, Священное Писание говорит, что есть, по крайней мере, три личности, которые обрели статус вечной жизни. Первый из них – это Енох. Седьмой – это Адам, о котором Священное Писание сообщает нам.
1: Его смерть его не коснулась.
0: Его смерть не коснулась, потому что он ходил рядом с Богом, как сообщает Библия, да, 365 лет, и не стало его, потому что Бог взял его к себе. Вот Енох не вкусил смерти. Второй, кто не вкусил смерти, это Илья, фисфитянин, Божий пророк.
1: Илья пророк.
0: Илья, ну, его звать фисфитянин, да. Да,
1: это... Ну, в нашей стране он известен как Илья пророк, Илья очень пророк, почитаемый. Да. Ильин день в августе празднуется, да. Это в честь него, да?
0: Да. Он был взят в огненной колеснице, также живым, на небо. Об этом сообщает нам, по крайней мере,
1: книга. И смерть не коснулась царства. Его.
0: Смерть его также не коснулась. Ну и третий, о ком мы знаем, который является сегодня живым представителем рода человеческого там, на небе, у престола Божьего, это Моисей, о котором нам сообщает Пятикнижие, что Моисей поднимался на вершину горы Нево Фазги, и там он умер.
1: Но он умер?
0: Умер. Он умер. Но послание Иуды, там единственная глава, в Новом Завете.
1: Это не тот Иуда, который Искариот, который предал Христа,
0: конечно.
1: Это другой, потому что у Христа было двое учеников
0: это,
1: по имени
0: Иуда. Это апостол, который написал вот это вот послание, одна единственная глава. Вот, и в этой главе говорится о споре Христа с сатаной о Моисеевом теле.
1: И о чем они спорили?
0: Ну, сатана говорил, что он мой.
1: То есть он так и должен покоиться в могиле, лежать в могиле, что недостоин он воскресения.
0: Да. А Христос говорит, да запретит тебе Господь сатана.
1: И в итоге?
0: И в итоге Евангелие от Марка, по крайней мере, в 9 главе, читаем повествование, когда Иисус Христос взял своих учеников троих. Это Иоанна, Петра и Иакова. И втроем они поднялись на гору Фавор. И вот там, на этой горе Фавор, Христос перед ними преобразился. Лицо его изменилось, одежды его стали блистающими. И явились им два мужа, беседующие с ними. И один из них был Моисей.
1: А второй как раз Илья, пророк.
0: Абсолютно верно.
1: И это свидетельствует о том, что эти личности,
0: они живые.
1: Они сегодня не подвержены смерти, и не в могиле, не в прахе, они живы. Ага. А вот есть еще в повествовании такое о Лазаре. Он тоже был воскрешен, друг Христа, брат Марии и Марфы.
0: И Марфы.
1: Вот. Он был воскрешен, но тем не менее потом все равно он умер.
0: Так же? Он умер.
1: То есть воскресение, оно еще не дает гарантии, получается.

0: вечной жизни. То есть можно быть воскрешенным и при этом все равно потом умереть?
1: Если двое, взятые живыми на небо, это Енох и Илья, говорят о принципе, что можно даже не вкусивши смерть, угу, получить вечную жизнь, угу, то Моисей и Лазарь говорят о том, и жизнь говорит о том, и те деяния, которые с ними произошли, что если человек и умрет, угу, он оживет.
0: То есть такая возможность в принципе.

0: вот такой переход из одного состояния в другой, и каждый верующий человек будет воскрешен. Но и бояться-то ее не нужно, получается, смерти. Но почему тогда с таким опасением мы к ней относимся? Почему тогда люди боятся ее? Почему мы оплакиваем тех, кто умирает, наших родных и близких, даже если они были верующие в Бога? Как так? Получается, как-то мы вот этим самым свидетельствуем, что мы не верим в будущую жизнь и в будущее воскресение.
1: Ну, апостол Павел оставил нам утешение, послание к фессалоникийцам. По крайней мере, он так написал.
0: Так не вот хочу не всех вас... утешает-то оно, это утешение, получается.
1: И вместе с тем он оставил это утешение. Не хочу вас, братья, оставить в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Это обетование есть. Но вместе с тем... Двое любящих людей живут на земле. Муж и жена, например, да, дети у них есть. И кто-то из них умирает. Им так было хорошо, комфортно, приятно находиться вместе, и вот смерть их разлучает.
0: Так получается, тот, кто умер, он уже удостоился как бы награды, следующий, что он узнает, да, и следующее, как бы, вот такое осознанное, что будет в его жизни, это второе пришествие Иисуса Христа. Он воскреснет в Господе. Получается, что мы не, вместо того, чтобы радоваться за Него, скорбим.
1: А потому что человек живой остался один.
0: Так это эгоизм называется.
1: Но как хотите, но Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Если бы человеку было комфортно...
0: То есть мы больше о себе переживаем, чем
1: о себе. Но и Бог это сказал, нехорошо быть человеку одному. По замыслу Бога должна быть пара. И это правильно, это нормально. Потому что ведь когда Бог создавал человека, написано в Библии, по крайней мере, что создал Бог человека. Мужчину и женщину сотворил их. Когда остается один, это уже неполноценный человек в том плане, что у него нет половинки.
0: Так ведь, если умер, что же теперь поделать? Это нет. Муж и жена. А если, например, дети умирают, там родители умирают? Ну, это же естественно. Разве не должны христиане радоваться тому, что наконец-то этот человек все свои земную путь прошел, все свои мучения, искушения, испытания уже позади, и теперь он ожидает славного пришествия Господа?
1: Если смерть – это враг, значит враг, а не друг. Потому что разрушение, то есть смерть одного – это разрушение, это распад. Распад, он сопряжен с болью.
0: Ну, то есть самое ужасное в смерти – это то, что происходит потеря человека, конечно, для живущих.
1: Конечно, конечно, конечно, это естественно. И почему тогда Христос проследился, когда Лазарь умер? Мы читаем в 11 главе Евангелия Иоанна, что Христос прослезился, когда ему сообщили, что умер Лазарь. Вот даже он, потому что он любил его действительно, и вот теперь его не стало. Хотя он знал, что его воскресит, но он все равно прослезился. Видя слезы вот близких, дорогих сердцу Лазаря, Марфы, Марии, естественно это. Это естественно, это нормально.
0: То есть люди скорбят не от того, что этому человеку плохо станет там, за порогом смерти, да, а скорбят от того, что им будет его недоставать, им будет его не хватать. И это, конечно, самое ужасное.
1: Это естественно.
0: Да, вот эта разлука между...
1: И дети, когда умирают, маленькие дети. Это тоже печаль, это горе.
0: Конечно.
1: Это несправедливость. Это, в общем-то, непонятно, почему это происходит. И мы, даже верующие люди, порой находимся в таком ступоре и в смятении. Почему? Зачем? Вот дитя умирает. Сколько сегодня мы видим вот информации по телевидению, когда рождаются дети там с определенными болезнями, нужны огромные деньги для того, чтобы этого ребеночка спасти. Почему мир-то откликается и собирает деньги для него, чтобы его спасти? Потому что жизнь – это священный дар. И нужно сделать все возможное, чтобы эту жизнь продлить на земле как можно дольше. И ведь потом что еще? Только живое славит Бога. Верующие тоже понимают, да? Смерть не славит Бога, мертвые не прославят Бога, так написано в Священном Писании, текстом открытым и определенным, а вот только живое. И для Бога печаль, когда человек умирает.
0: Большое спасибо, Виталий Семенович. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о смерти, об отношении к смерти, как должен относиться к ней верующий человек. И самое главное, что мне хотелось бы сделать как вывод из сегодняшней беседы, верующий в Господа Иисуса Христа, если умрет, оживет. Конечно, мы скорбим, когда уходят наши близкие, но у всех у нас есть надежда. Надежда на славное воскресение. Всего вам доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Для девушки важно быть принятой родителями своего возлюбленного. Но часто бывает, что между свекровью и невесткой возникают конфликты. Возможно ли иметь теплые отношения со свекровью и что делать, если конфликт уже произошел? Сегодня со мной в студии прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
0: Девчонки, привет! Расскажите, пожалуйста, случалось ли у вас вообще какие-то конфликтные, может быть, ситуации со своей свекровью или для тех, кто не замужем, с мамой молодого человека? Или нету такой проблемы?
2: Ну, у меня нету. Изначально как бы свекровь не была против нашего брака, она была довольна и рада.
3: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
2: Я ее называю мама. Она, на мой взгляд, просто идеальная свекровь. Она не лезет советами, не пытается вмешаться в нашу жизнь. Вот, и конфликтов поэтому нет.
4: Слушай, здорово. Просто, на самом деле, я знаю очень много таких случаев. У меня, к примеру, у мамы, мама папы ее очень не любила. Вот, и то есть бабушка моя, когда она узнала, что выходит замуж за моего папу, она ее сказала, что выгонит из дома. Но еще я знаю такую историю, это она случилась с моей подружкой уже в нашем веке. И... то есть совершенно недавно она собиралась выйти замуж за парня, она, в принципе, за него и вышла, но мама оказалась против их отношений, и она, так скажем, не сразу, да, она не проявляла свое какое-то агрессивное такое поведение, она, вы знаете, такая по капельке, по чуть-чуть, и в течение 2 лет, в общем, она съела их отношения, и они развелись, и, к сожалению, дальше они свою судьбу, не смогли построить нормально. Вот, поэтому это очень печально, что так получилось. Вот, поэтому и виной, да, действительно, они сами говорят, что стала мама, а она при этом очень радовалась, что она смогла их развести.
5: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
6: Это ужас. Это просто ненормально. Таких людей надо наказывать.
0: Наташа, вот ты в браке, у тебя какие отношения со свекровью?
7: У меня, слава богу, свекровь очень хорошая. Вот. Но фобия, что вообще, в принципе, у меня 2 фобии. То есть я боюсь ос и свекрови. Вот. Потому что на опыте мамы моей и Тани.
8: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
9: Страх есть такой, что, мама твоего молодого человека будет против тебя, потому что вот я живу с этой бабулей, которая была изначально против, но она разрешила. Но до сих пор у нее отношение к нашей маме,
10: ну
9: да, не самые благоприятные. И наша мама, я не знаю, она святой человек, что она это как-то мудро поступает и не ссорится с ней, разговаривает с ней, это просто она молодец.
11: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
0: Получается, вот свекровь на протяжении всей жизни, да, несет вот такую обиду.
9: Да.
0: И как-то периодически ее показывает. И вот что делать... А если, как вы считаете, что вообще можно предпринять, если девушка, неважно, в браке они или не в браке еще, столкнулась с такой ситуацией, что мама молодого человека или мужчины тебя не принимает, то есть она показывает, возможно, это демонстративно, да, что-то говорит или вообще запрещает своему сыну там иметь отношения с тобой. А что делать в такой ситуации, как вы думаете?
4: Ну, мне кажется, что здесь важно понять, какая причина, да?
9: Иногда конечно, она и не бывает нормальной, адекватной. Собственничество просто, и все.
4: Ну, мне кажется, ну, понятно, что как бы, ну, мы не можем неадекватно не поступать, что нам сделать, убить? Ну, как бы, тут тоже сядем, да?
9: Ну, просто бывает такое, вот я его женщина номер один в его жизни, и никакая другая, ну, не
4: сможет. Ну, вот я про это и хочу сказать, про то, что здесь очень важно понять, что эта причина скрыта в самом человеке. И очень часто такое бывает, что если, ну, бывают же адекватные свекрови, мамы, да, и люди, личности, которые понимают, что ну, как бы вот, жажда власти, да, у нас будет одна из тем, буллинг, мобинг, где мы поговорим о жажде власти и о людях с немножко нестандартной психикой, то здесь, мне кажется, тоже можно сказать о том, что это просто такая немножечко ну, вот, личность, которая требует власти, хочет, чтобы вот ее сын, да, это для нее не человек, не личность, а ее объект, которого вот она любила, обожала, вкладывала, она не хочет его отпускать. Вот. Соответственно, ну, она тут пришла красивая, молодая, покусилась.
9: Готовит вкуснее,
4: с
9: не дай бог, да?
4: А?
9: Готовит вкуснее, не дай бог.
4: Ну, то есть, как бы, и забрала его себе. Понятно, что, ну, как бы, ты-то его для чего растила? То есть, здесь очень важно понять, что, ну, как бы, вот так вот с глазу на глаз, один на один, вот с такой женщиной, которая там властная, ты не можешь просто так сесть и поговорить.

0: она все равно тебя не поймет, потому что она полностью очарована, затменена вот этой вот своей вот этой властью, своей любовью, так скажем, да, любовь. Вот. И в этом случае важно понимать, что просто женщина завидует, да, женщина требует всеми возможными способами внимания от сына, внимания даже, возможно, и невестки. Вот, поэтому...
1: А что делать-то? Ну, вот ты полюбила этого человека. Ну, мне, еще раз, у меня такого не было. Мне, кстати, реально очень сильно везло. Я вот боялась всю свою жизнь. Просто вот даже отношений боишься иногда заводить, чтобы просто не знакомиться с родителями, потому что вот о маме узнаешь заранее.
0: В общем, да, есть две причины. Либо власть и неадекватная любовь. Вторая причина – это просто человек немножко, ну, тебя как бы не знает, и можно с ней подружиться. В каком плане? Мы просто узнаем ее интересы. Нам не нужно с ней дружить, быть на, как кореша, да, на одной волне. Вот.
2: Лучшими подружками?
0: Вот, лучшими подружками нет. Просто вы сходитесь на каких-то моментах, узнаете ее интересы, относитесь к ней уважительно, понимая, что, ну, как бы, ей очень сложно отпустить вот сына своего. Тем более, важно очень здесь понимать, что вы выбрали этого человека, вы выбрали этого мужчину, и, а он часть вот этой женщины.
1: А, кстати, бывает еще очень часто, что сам парень в этой ситуации ведет себя немного некорректно или, в принципе, не знает, что ему делать. Вот
0: да.
1: Когда сами парни очень часто тупят, они не могут либо маму свою на место поставить, либо, ну, они не знают, что
0: делать. Это третья причина.
1: Вот мне просто очень интересно. Ребят, Даник, слушай, а можешь выйти, пожалуйста? Просто мне всегда было интересно, почему они отмалчиваются в таких ситуациях? Почему они там выбирают как-то в стороне постоять?
0: Ну да, третья причина – это когда неумение выстраивания границ между мамой и сыном.
1: У тебя не было такой ситуации? Ну, даже если бы она у тебя вот гипотетически возникла, вот что бы ты делал? Вот твоя мама не принимает твою невестку, девушку?
3: Жену.
1: Как скрестить?
3: Ну... Я буду на стороне жены, потому что это уже моя семья. Мама – это не является уже частью моего первого круга, то есть моих самых близких людей. Это тоже важный мне человек, но я уже живу своей жизнью и создал свою семью. И каково в нашей семье, тут решаем мы, а не родители. Поэтому если какие-то ситуации происходят, когда я чувствую, что сейчас мама просто по любви там, ко мне или к моей жене что-то хочет сказать, но понимаю, что это будет там, как-то сложно или тяжело, или сейчас в этот момент не нужно этого делать. Я такой, мама, хорош, все, стоп.
1: Но она у тебя адекватная, как бы, воспринимает. Границы,
3: ну, да,
1: я
3: да,
1: соблюдаю.
3: Да. Вот поэтому я очень рад, что мама и слушает меня, и достаточно уважительно относится и к моей жене.
0: Скажи, а какие бы ты советы дал парням? Как нужно строить отношения с мамой, чтобы она не лезла в ваши отношения?
3: Я не знаю. Тут все индивидуально.
4: Заранее стать самостоятельным.
3: Потому что разные мамы есть тоже.
1: А мне, знаешь, да, что интересно всегда было? Вот просто, да, немножко тем. Тебе страшно было знакомиться или как-то с тещей контактировать?
3: Я познакомился с родителями моей жены через месяц после нашего начало встречания. И вообще, я считаю, что хочешь увидеть, какая будет девушка, посмотри на ее маму. Поэтому мне это было важно посмотреть. И это очень классная женщина, с которой мне нравится проводить время. Вот с тещей моей.
1: Как-то все идеально у вас. Ну, хорошо, хорошо. Что так?
4: Поэтому... Смотрите, какая хорошая статистика, да? У нас у многих все идеально, так что, может, заранее пугаться-то не надо.
3: Не то чтобы идеально, просто как-то стараемся двигаться в правильном векторе.
0: Мне кажется, что понятно, что существуют какие-то притирки, конфликты, это вполне нормально. Но вот мы, мне кажется, больше говорим про, как я уже сказала, наверное, даже какой-то немножко буллинг, но в плане, если, к примеру, свекровь притесняет невестку, это, мне кажется, немножко другое. Потому что, когда существуют какие-то конфликты и вопросы, вы их просто умеете решать вовремя, а
3: да,
0: не...
3: Да, я вот тоже не знаю, что делать. И мама моя, например, да, сильно давит, а я не могу ничего маме сказать. Тогда это для жены стресс. И, в принципе, общение с моими родителями, это тяжело.
0: Мне, кстати,

0: кажется, что это нужно выяснять на берегу. В каком плане?
1: Иногда
0: вот когда ты... ну, понятно, что бывают какие-то
1: котов
0: подводные камни.
1: Котов в мешке никто не отменял.
2: Но это еще если родители согласны с выбором твоим, они могут быть и не согласны же.
0: Может быть и такое. Ну, то есть здесь уже важно, насколько ты готов пойти на такой выбор. Мне кажется, что мы всегда пляшем около того, ну, неважно, кто там это, теща или свекровь, кто ближе, ну, кто является сыном или дочерью, ну, вот, мамы. Мне кажется, очень важно это, как контакт устанавливает именно этот человек. Ну, как бы, либо муж, либо жена со своей мамой родной. То есть это будет многое зависеть вот от этого. Если вы смогли установить, если вы смогли отделиться, как Оль сказал, если вы смогли стать самостоятельными до отношений, то и мама на вас не имеет воздействия. Ну, короче, если вы смогли сепарироваться от нее, то тогда уже она не будет иметь такого сильного воздействия на вашу семью. Потому что по большей части какие-то притеснения, они больше связаны вот с объектом, ну, со своим ребенком, этой мамой.
1: Ну, еще тоже для девушки же очень важно, чтобы она понравилась маме. Ей это прям внутренне необходимо.
0: Ну, это уже что, проблема.
1: Мне кажется, каждая хочет.
3: Ну, извини. Косяк, это естественно.
1: Каждая захочет, чтобы и мама его любимого как бы...
4: Ну, мне вот понравилось, что Даник сказал. Мне кажется, стоит еще раз на это обратить внимание, что вот он сказал, что я всегда буду на стороне своей жены. То есть, да. Мне кажется, это очень правильная позиция как со стороны мужчины, так и со стороны девушки. Потому что, ну, бывает и обратные, да, ситуации, конечно. Что все-таки взрослый человек, он должен понимать, что он создает свою семью, и теперь он как бы вот фокус внимания его сюда, а не там на маму, папу.
1: Спасибо, Даня,
2: хороших вам свекролей.
1: Да.
0: Спасибо.
3: Ну, мне, кстати, кажется, что мы немножечко, знаете, какой момент упустили? Может быть, даже не с того конца подошли. Ведь все равно надо исходить из того, Маша вот это упомянула, то, что мама вашего мужа или будущего мужа, она была до вас самым близким человеком, ну, скорее всего. Он к ней прислушивался, он ее уважал, она о нем заботилась. Мама хочет своему сыну добра в первую очередь. Ну, конечно, бывают отношения, про которые ты сказала, что там ревность зашкаливает и чувство собственничества тоже. Но в целом все равно. И вот исходить надо из этого. Не нужно думать сразу о плохом. Думайте о том хорошем. Это же база. Это первое. Второе. Предположим, у вас будут дети. Помощь бабушке понадобится. Может быть, ваша мама сможет заменить двух бабушек, а может быть и нет, смотря сколько у вас будет детей. Какой будет ребенок, проблемный или нет, будете вы оба работать на полную занятость. То есть как бы исходить из того, что так, свекровь в свою жизнь не пущу, поставим между ней и собой вот такой жесткий барьер, тоже не надо заранее. Может быть, вам ее помощь очень сильно понадобится. Не говоря уже о том, что как бы хорошая, добрая свекровь, она и материально может выручить в какой-то момент, не только с детьми сидеть. Ну, то есть, как бы...
0: Постараться, наверное, попробовать выстроить
4: больше уважительное. Все, от тебя зависит, наверное, да, попробовать, ну,
0: да,
4: со своей стороны настроить
0: именно
4: отношения.
0: Именно настроиться, вот как я говорила, узнать что-то вот о ней. То есть, может быть, вы на чем-то сойдетесь, даже на какой-то почве в плане там интересов, и ну, не подружиться, но, а понять, да, ее, потому что она личность, она не просто там, там мама действительно, которая бегает за сыном. Бывает, конечно, ну, мамы там абьюзеры и тому подобное, те, кто там
4: бегут. Но мы все-таки, вот ты говоришь все-таки про как бы про нормального человека, у которого есть свои интересы, и нужно просто, как и с любым человеком в социуме, да, найти с ним контакт. Но бывают ситуации, то есть тут, мне кажется, мы достаточно разобрались, что действительно от невестки многое зависит. Она может сделать, ну, как первый шаг, да,
3: расположить
4: к себе, узнать интересы мамы. Но бывают ситуации другие. Вот у меня, например, у близкой моей знакомой была такая ситуация, что вот, как Маша сказала, смотреть на берегу. И я могу с этим согласиться, потому что пока еще только начинались отношения, уже было видно, что мама очень в них вклинивается. То есть она может там, они на свидании, она звонит, где вы. Там, ну вот настолько свадьбу, там чуть ли не всю, она все, что надо, да. Ну то есть это было видно, это было заметно. И, конечно же, когда уже вступили в брак, начались еще большие конфликты, потому что мама хватку вообще не отпускала. То есть вот, как вы считаете, в ситуации, может быть, есть какие-то тревожные звоночки, да, которые...

0: заранее можно увидеть, как думаете?
1: Я сейчас один такой секретик маленький раскрою. Я при подготовке к этой программе разговаривала со своей свекровью. И упомянула просто, что, знаешь, вот у нас будут съемки, и будет одна из тем отношений со свекровью. Она такая поулыбалась и говорит, ну, вообще-то, конечно, в отношениях невестки со свекровью больше зависит от свекрови. То есть как от более старшего, опытного и мудрого человека, который может где-то сгладить углы за счет хотя бы своего жизненного опыта.
0: Поэтому
1: на берегу нужно смотреть в оба. Если свекровь, если вы видите заранее, что свекровь уже на вас производит такое плохое впечатление, то дальше будет только хуже.
0: Мне кажется, здесь еще очень важно смотреть на отношения между сыном и мамой. Ну вот, то есть и там как сын себя ведет, как он реагирует, как он с ней взаимодействует, потому что это тоже очень важно, дабы, ну, как бы, мама, она действительно очень оказывает большое влияние, но и мы смотрим, как сын ведет себя с ней, то есть сможет ли он ей сказать «нет, мы здесь сами», или... Потому что, по большей
2: или
0: части, он же принимает решение, да, вот когда Даник сказал «это моя семья». Это уже моя семья.
1: Да, еще не забывайте, что ведь может быть просто такое совпадение, что у вас есть своя точка зрения, у свекрови своя, но у него и независимо от мнения свекрови была бы такая же, как у нее. И что ему, вопреки даже своей точке зрения, вашу принимать, он невольно займет сторону своей мамы. Такое тоже может быть. Тут глупо даже обижаться.
0: Ну, да, это как-то если ситуативно. Но мы, я думаю, что больше говорим, когда мама оказывает вот давление в плане вообще...
2: Да, на все пытается влиять. А как вот, может, Маша, к тебе как к психологу, да, вопрос? Как расставить свои границы тогда в этой ситуации? Потому что если мы уже попробовали наладить отношения, все равно не получилось. У меня тоже, я знаю, это пример моих родителей, что мама, ну, сделала все, что от тебя возможно, в принципе, пришли к какому-то возможной форме существования, так скажем, совместного, да, но таких теплых каких-то очень отношений, ну, не получилось. И, то есть, это, ну, идут года, но не меняется, по сути, отношение вот свекрови. И как, может быть, расставить свои границы, что сделать? То есть, может быть, я не знаю, уехать подальше, чтобы, ну, не было конфликтов там, когда живут на одной лестничной клетке, да, и мама приходит там проверять, пыль ты вытерла или нет, и что сыночку приготовила на обед. Или, ну, вот как, что, может быть, какие-то звоночки,
0: советы? Мне кажется, первое, это точно, ну, вот я 500-й раз повторюсь, что границы расставляет в первую очередь родной ребенок из прошлой семьи. Вот. Ну, то есть это очень важно. Это прям от этого будет очень многое зависеть. Потому что вы все равно левый ребенок для этой женщины. Второе, это действительно не жить вместе с родителями в одной... Понятно, что бывают разные ситуации, что у вас, ну, как бы нет возможности жить в другом месте, но стараться переехать и вообще не жить совместно под одной крышей с родителями мужа и жены. Это очень важно, потому что вы другая семья, вы не эта семья, у вас свои традиции должны быть, ну, вообще все должно быть свое. Понятно, что вы что-то из своей родной семьи привносите туда, и это нормально, вот. А потом, ну, вот пытаться попробовать с ней поговорить, выстроить какие-то взаимоотношения. Если не получается, не надо строить иллюзии, что у вас не будет теплые, идеальные там отношения, да, это, ну, как бы, нет, действительно, такие примеры есть, они не единицы, но такого, ну,
2: они
0: может и не получится. Учиться, да. Вот. Ну, такого может не получиться, что это теплые отношения. Мне кажется, здесь важно понимать, что, ну, да, это мама мужа. Я к ней... Самое главное, мне кажется, тоже совет, это в первую очередь относиться уважительно.
1: Да,
0: Не важно, как там она себя ведет, очень важно относиться уважительно к своей... Ну, как бы, это мама... вашего любимого человека.
1: Я, кстати, когда говорила, что свекровь идеальна, я не имела в виду то, что мы проводим все свободное время вместе и ведем задушевные беседы. Это вот именно в первую очередь уважение друг к другу.
2: Ну, ну да, да, наверное, надо понимать, что, опять же, чтобы не было таких ситуаций, там, выбирай либо я, либо мама, потому что это родной человек для твоего...
0: Это очень странно, когда мы говорим, выбирай либо я, либо мама. Это, ну, как бы, что? Ну, это...
2: Ну, такое бывает, к сожалению, я тоже
0: слышала
2: такие
0: истории. Ну, понятно, да, что мы часто можем что-то такое говорить, но это здесь не зависит выбор от того, что либо я, либо мама. Здесь больше про вопрос, наверное...

0: на приоритетов и важности. Вот. А еще такой, наверное, интересный момент, это когда мы все-таки устанавливаем свои границы и их обозначаем. Поначалу мы, понятно, что это будет сложно сказать о том, что это наша семья, это наш дом. Нужно дать человеку время к этому попривыкнуть.
1: Интересно, Маша, спасибо большое, мне понравилось. Но знаешь, наша мама, она, так как она из верующей христианской семьи, она молилась, общалась с ней и тоже вот так же, вот как ты сказала, выстраивала границы, с мужем со своим общалась, чтобы тоже, ну, он, если что, помогал в каких-то ситуациях. Так что да.
2: Девчонки, спасибо большое за ваше мнение, за то, что поделились личными историями. Это очень здорово. Спасибо, что вы были с нами. Обязательно пишите свои комментарии, свое мнение. Оно очень важно для нас. А также смотрите наши другие программы.

Книга притчей царя Соломона в Библии содержит ряд текстов, которые, как бы сказали сегодня, говорят о соблюдении и нарушении личных границ человека. Например, о соблюдении таких границ в дружбе. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». А вот текст о вмешательстве в отношения других людей. «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору». Или «Коварный человек сеет раздоры, и сплетник разлучает друзей». Что же такое границы и как их не переходить? Границы – это невидимая линия коммуникации, за которой находится информация, чувства, ценности другого человека, его выбор или его ответственность. Чтобы границы не были нарушены в процессе общения, используйте выражение «Я готов тебе предложить в этом помощь» или «Позволь мне высказаться в отношении этого момента». В своих высказываниях всегда используйте местоимение «я», «мне», «для меня». Помните, что вы выражаете только то, что вам кажется, или вы думаете, или вы чувствуете, или вы видите. Спрашивайте или уточняйте «я правильно понимаю, что для тебя это», или, услышав твои слова, «я чувствовал, что ты сильно об этом переживаешь». Помните, что даже если человек поделился с вами своими мыслями или переживаниями, это еще не дает вам разрешения рассказывать вам свою ситуацию, которая кажется вам похожей на ситуацию собеседника. Например, если у вашего друга умерла собака, вы можете просто выслушать его переживания и предложить помощь, если она потребуется. Не стоит говорить, что вы прекрасно его понимаете, и у вас тоже когда-то умерла собака. Также не обязательно уточнять детали произошедшего. Просто побудьте рядом. Скажите, что переживаете вместе с ним. Ведь ваш пример – это история о ваших чувствах и мыслях, и она не похожа на то, что вы слышите от собеседника. У каждого своя реальность. Для того, чтобы не нарушить границы другого человека, важны всего два условия. Первое – это разрешение, второе – это полномочия. Например, у жены или мужа есть полномочия и разрешения, данные ими друг другу брачным обетом. У друзей тоже есть полномочия, которые позволяют им иметь более широкие границы в общении. У коллег по работе могут быть полномочия говорить друг другу рекомендации по делу, если они работают в одном проекте. Но это не означает, что у них есть разрешение оценивать внешний вид коллег и род их занятий вне работы. Прежде чем обратиться к другому человеку, у вас должно быть разрешение и полномочия, то есть право обратиться. Вспомните, что вы чувствуете, когда на улице к вам обращается незнакомец со словами «Добрый день, скажите, пожалуйста».

пожалуйста. Или, когда звучит резкое обращение, где тут вокзал? Также помните об этих двух принципах, давая советы другим людям. Во-первых, все, что вы решили в отношении услышанного от собеседника, вы, скорее всего, поймете только на 50%. Во-вторых, все, что вы услышали от вашего собеседника, может им самим понято про себя только на 50%. В такой ситуации, давая какой-то совет или рекомендацию, вы в лучшем случае сотрясаете воздух, а в худшем можете помочь человеку совершить большую ошибку в его жизни и войдете в историю как участник провала, потеряв дальнейшее доверие. У каждого из нас есть красные линии того, что мы дозволяем другим в отношении нас. Это позволяет нам чувствовать себя спокойно и уверенно, а иногда ощущать свою ценность, понимая, что нас уважают и ценят. Соблюдая эти невидимые линии, мы создадим открытую, безопасную атмосферу для общения, в которой мы будем не только понимать, но и ценить других людей.

0: Привет, дорогие зрители! Рады приветствовать вас сегодня, в этот прекрасный день. Сегодня с вами ваши ведущие я, Размик, Яна. В нашей жизни бывают разные периоды. Иногда мы не хотим никого видеть и проявлять доброту. Вот. И как быть, когда вот такая ситуация и настроение очень плохое, нам сегодня расскажет наши гости. Настя, привет!
1: Привет!
0: Расскажи о себе, как вообще, с чего все началось?
1: Ну, это случилось в прошлом году. Я приняла крещение в лагере, вот, и когда я приехала, у меня были проблемы с моими подругами, и отношения, в общем, совершенно сошли на нет, и я подумала, что все люди, которые меня окружают, они обязательно хотят причинить мне какую-то боль, и вообще никто ни с кем не должен считаться, и чувства других... Я, ну, раз со мной так поступили, то я решила, что я тоже всем остальным буду делать что-то неприятное. И когда я пошла в школу в этом году, то я просто решила закрыться и вообще совершенно ни с кем не разговаривала, проявляла агрессию. Мальчик, с которым я сидела, мы с ним, он считался таким самым крутым в школе, уже начинал пить, курить и так далее. И мы с ним вместе подшучивали над нашими одноклассниками. Когда кто-то обращался за помощью, я просто отказывала и уходила от ответа. Дома было тоже все нехорошо, потому что я с мамой, мои отношения вообще совершенно пришли какой-то... Ну, наступил такой период, что я просто с ней месяц не разговаривала, и это считалось нормальным. Вот. У меня есть брат и сестра, а мы живем с ним в одной комнате, я просто выгоняла их из комнаты, когда они хотели со мной поговорить или чем-то поделиться. И ну, вот этот период, он продолжался где-то около полугода. Вот. И при этом я чувствовала, что мне хорошо без других людей, что я могу справиться и без них, никто мне не нужен. Вот. Но потом мне пришлось пожинать плоды. Мои одноклассники, они... Когда, ну, я не учусь в субботу, и когда мне приходилось спрашивать у них домашнее задание, они просто игнорировали меня, так же, как я с ними поступала.
2: Вот. Ты тоже игнорировала?
1: Да. Когда они просили помощи, я просто такая, ну, вы сами можете справиться без меня. Вот. И, в принципе, там даже с учителями отношения, они тоже стали натянутыми, потому что я постоянно как-то подводила людей, не выполняла то, что должна была выполнить. Вот. И все это перерастало в такую депрессию и ненависть к окружающим. Вот. И у меня даже были мысли о самоубийстве, потому что я чувствовала, что у меня нет никакой поддержки со стороны. И ну, внутри меня просто злоба, ненависть, она уже перешла все края. И в этот момент, я не знаю, я не могу точно там назвать день или точно сказать... что способствовало этому, но почему-то я открыла Библию и начала читать. И через какое-то время, это было ночью, я просто поняла, что я не хочу больше так жить, что мне просто ну, самой неприятно от того, какая я. И я поняла, что Господь любит меня, и Он знает, что я не такая, какая с людьми окружающими, что вот все вот это была защитная оболочка, которая просто мешала мне.
2: А как ты считаешь, от чего ты защищалась?
1: Я говорю, что мне как бы причинили боль, и я решила оградить себя от этой боли.
2: Вот. Подруги твои.
1: Да. Угу. И ну, просто подумала, что люди, они обязательно хотят мне сделать больно. И вот эта вот защитная оболочка, она спала. Я посмотрела в первую очередь по-другому на свою семью, на то, что люди, которые меня окружают, они являются Божьим благословением для меня. Вот. И мои члены семьи, они действительно заботятся обо мне. Наводить отношения с моей мамой, с братом, с сестрой. Вот. Но я все равно чувствовала, что что-то не так, что еще нужно какие-то действия приложить и сделать другие шаги. И вот через некоторое время одна семья из церкви, они пригласили меня в гости после богослужения. И мы там что-то размышляли, и поднялся вопрос о том, ну, что Господь повелевает нам в отношении близких. Вот, и я подумала, что близкие — это, наверное, не только моя семья, не только члены церкви, вот, но также люди, которые окружают меня в миру. Вот, я пришла домой и задумалась, что я могу сделать для них. И на следующий день я пришла в школу, и наш класс уезжал на какую-то там экскурсию, и большая часть класса уехала, и остались только как раз те люди, с которыми у меня были самые напряженные отношения. Я просто подошла к ним и стала их обнимать. Вот, я очень боялась, ну, какова их будет реакция. И когда я подошла к однокласснице, с которой я разругалась когда-то, я обняла ее, она обняла меня в ответ, и все мои одноклассники просто подошли и вокруг меня так столпились и стали меня обнимать. И я понимаю, что, оказывается, ну, можно проверить золотое правило на себе. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и люди с тобой будут поступать. Вот. И через некоторое время я решила, что я буду каждый день уделять какому-то своему однокласснику и буду там общаться, узнавать, чем он интересуется и так далее. Вот. И я увидела, что люди, они действительно, когда ты к ним подходишь первые, они открываются к тебе в ответ. Вот. И через некоторое время даже мои одноклассницы, они стали спрашивать, ну, что такое, почему все так изменилось. Вот. Я просто говорила, что это Божья любовь и все. Вот. Я там, они стали у меня спрашивать советы, потому что они думали, что я прям мегамозг теперь. Вот. А еще через какое-то время вокруг меня образовался такой кружок. Ну, в каждом классе есть какие-то изгои, которых не любят, которых унижают из-за каких-то внешних там показателей или еще из чего-то. И вот на перемене вокруг меня садились эти мальчики и девочки и просто со мной сидели и разговаривали. И я заметила, что теперь их уже не унижают так, как их унижали раньше. Вот, тот одноклассник, с которым я сидела, он, ну, продолжал подшучивать над моими одноклассниками, но уже не подшучивал надо мной, потому что я к нему относилась не так, как относились к нему другие одноклассники. Вот. Но из всего этого я почувствовала, что если ты хочешь, чтобы тебе, у тебя была поддержка, и чтобы, если ты хочешь, чтобы люди вокруг тебя становились счастливыми, то ты можешь сделать это сам с Божьей помощью.
3: Найди, найди свой путь.
2: Слушай, Настя, а когда ты впервые подошла с тем, чтобы, ну, обнять человека, да, у тебя было какое-то внутреннее противоборство?
1: У меня был страх, потому что я не знала, как они отреагируют. А противоборство почему-то в этот момент отошло.
0: А как у тебя отношения, ну, сейчас с теми девушками, подругами твоими, которые,
2: да, сделали,
0: да, тебя обидели?
1: Ну вот сейчас я заканчиваю 9 класс, и вот эти девочки, они, ну, уходят в колледж, и я понимаю, что я по ним буду скучать больше, чем по всем моим другим одноклассникам. Вот. То есть мне удалось, я, во-первых, попросила у них прощения, потому что инициатором конфликта была я. Вот. И, ну, сейчас мы с ними хорошо достаточно общаемся.

0: Ты достаточно сильная девушка. Так, ну вот мне еще интересно, как вообще все-таки вот этот твой переломный момент, когда ты решил для себя, что нет, Настя, надо исправляться, взяла Библию в руки. Что, как ты вообще пришла к этому?
1: Я не знаю, это было какое-то вот прям на эмоциях. Мне было очень плохо, и я открыла Библию. Это, по-моему, было Евангелие от Иоанна. И, ну, мне кажется, все знают, что там написано просто такие откровения любви, которые мы не найдем нигде. Вот. Я почувствовала, что Иисус меня любит не за мои поступки, что Он меня любит не потому, что я что-то делаю для Него. Он видел, что я просто разрушила все отношения, которые были, и просто принимает меня такой, какая я есть. Вот. Я посчитала, что и другие люди нуждаются в этой любви.
2: А когда ты только начинала с этими, ребятами, как ты называешь их, изгоями, да, как ты себя ощущала? Ты не чувствовала, что другие ребята тебя осуждают как-то?
1: Ну, поначалу они такие: ой, Настя, ты что с ними там общаешься, почему? Они же там глупые и так далее. Но я подумала, что они такие же люди, которые нуждаются в любви. И я поняла, что мне с ними тоже интересно. Там один мальчик мне рассказывал про то, как он учится программировать. Одна девочка, я ее просто обнимала и сидела рядом с ней. Ей просто от этого было хорошо. Вот. И я говорила, что одноклассники, которые прежде над ними издевались, они уже не проявляют такой агрессии.
2: Почувствовали принятие, да?
1: Да.
0: И еще к последнему моему вопросу, что тебе помогло все-таки выйти из такого состояния?
1: Ну, мне помог Господь, и я после этого начала вообще... я почувствовала духовный рост, которого я до этого не ощущала, хотя уже была окрещена. А во-вторых, семья, которая... моя мама понимала, что я тоже не такая, что во мне есть какие-то добрые качества, и она меня тоже в этот момент очень поддерживала. Вот.
0: Mm-hmm. То есть это помощь близких, родных, вот, и Бог через Библию, да?
1: Читала? Прежде всего. И молитвы. В этот момент я поняла, что такое молитва, и мне просто хотелось постоянно. Я выходила домой, из дома точнее, и просто прогуливалась по городу и молилась. И мне вот эти моменты из моей жизни, они сейчас до сих пор греют душу.
0: Эх, как трогательно. А вот не о трогательном у меня вопрос, еще в голове остался не таким, висит в общем в воздухе. А когда ты говоришь, у тебя были мысли о самоубийстве, это были просто мысли, я надеюсь?
1: Честно, нет.
2: Были какие-то действия?
1: Да.
0: А какие, результаты? То есть я в плане того, что, как ты с этим справлялась? Как ты вышла вообще из этого?
1: Вот эти попытки, они я не знаю, может быть, мне не хватало силы для того, чтобы до конца это завершить. Я очень рада, что мне не хватало сил. Вот. Но просто, когда я делала эти действия, совершала эти поступки, я все равно, у меня было какое-то чувство стыда внутри, что... Настя, это не делай. Угу. Что Господь все равно на тебя смотрит. И я вот в этот весь момент я знала, что Господь видит, как я поступаю с другими людьми, но у меня было ощущение, что я и Ему должна сделать какую-то боль, потому что я понимаю,
2: самому
1: что Ему...
2: Богу.
1: Да, что Ему самому было ужасно больно, и Он страдал, наверное, из-за того, что я делала.
0: Как думаешь, у тебя получилось причинить Ему боль?
1: Я думаю, что да. Мне кажется, каждый человек, когда он особенно делает это осознанно, он причиняет Богу боль.
3: Найди свой путь.
0: Хорошо, а вот что ты можешь посоветовать тем людям, которые тоже, например, в такой же ситуации, может быть, оказались?
1: Я хочу пожелать этим людям, чтобы они подумали, почему они это делают прежде всего. Вот. Нужно ли им вообще, как они относятся к людям и как Господь хочет, чтобы они относились. И прежде всего, это личные отношения со Христом, потому что как мы относимся ко Христу, так мы и будем относиться к людям.
2: Настя, но ведь люди-то не изменились, они по-прежнему могут ранить. А что вообще изменилось в твоих реакциях?
1: Когда раньше люди причиняли мне боль, то обычно это заканчивалось какой-то вспышкой эмоций, и я могла как-то накричать на людей или

что больно им, и потом они обижались в итоге на меня. Но сейчас все как-то изменилось, и когда человек причиняет мне боль, то я как-то сношу ее более терпеливо. Допустим, в классе все равно есть люди, которые меня не понимают, для которых я

0: у этих людей тоже есть какие-то проблемы, потому что если у человека все хорошо внутренне, то он не будет другому делать зло. Вот, и я просто, ну, внутри их прощаю, и стараюсь с ними общаться так же, как это было раньше. Вот. Потому что Иисуса тоже обижали, но если бы он на каждого обижался, то он бы не пошел на крест.
1: А в семье вот тоже изменились твои отношения с родителями, вообще с близкими?
0: Да, вообще очень конкретно изменились, и даже сам уклад жизни, он, как мы проводим день, он тоже все это изменилось. Если раньше мы вообще не общались, то сейчас, бываю я инициатором каких-то прогулок, каких-то вечеров, которые мы проводим с семьей, вот. И мне сейчас, я понимаю, что я очень сильно люблю своего брата и свою сестру, хотя раньше я их там конкретно обижала, и сейчас я готова с ними гулять, проводить время, я просто понимаю, что это благословение, и ну, какие-то качества, которые я сейчас имею, я имею благодаря им, потому что все равно в взаимоотношении с ними я учусь. Угу. Вот.
1: А были у тебя трудности вот в развитии как раз-таки этих качеств?
0: Поначалу были, и я очень сильно переживала. Когда ты вновь падаешь, то кажется, что подняться будет очень тяжело. И до сих пор есть такое ощущение, но благодаря Господу я перебарываю себе вот эти плохие качества. Вот.
1: Становишься открытой, да, такой да. искренней.
0: Но все равно я думаю, что у меня есть эти проблемы, но Господь будет дальше менять мой характер, и я буду другой.
2: Ну, слушайте, как бы это очень большой ну, рост вот за вот это вот падение, я так сказал бы, и, ну, не взлет, но все равно ты достаточно зрелый сейчас человек, раз ты так спокойно и смело относишься вот к таким, допустим, оскорблениям, то есть тут же прощаешь, но это достаточно сильная черта характера, и, ну...
1: Разве это терпение?
2: Ну, это да, это не терпение, но как бы все-таки нужно быть сильной, я думаю, достаточно, чтобы так относиться. Так, ну... Хорошо, Настя, спасибо большое, что пришла сегодня и рассказала свою историю. Это действительно очень значимо и ценно для нас, для меня однозначно. Вот. Друзья, помните, что не всегда в нашей жизни будет все гладко и солнечно. И если вам кажется, что весь мир настроен против вас, просто знайте, что мы всегда в силах сами все изменить. Не бойтесь быть открытыми и знайте, что Бог всегда поможет вам в этом. С вами была программа «Найди свой путь». Ваши ведущие Размик, Яна и наши гости Настя. До новых встреч. Пока.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Цвет неба желтый, цвет листвы, объятой пламенным огнем. Там, будто вечный страж времен, просыпал золото весны. Цвет неба — тающие сны, их льдинки — смесь дождя и слез, развеянных волшебных грез. В глубинах вечной синевы звезда под именем Христос. Цвет неба, цвет молочных зим, совсем не так земная грязь. Цветущий

и сон, и явь, и Новый Иерусалим, как будто в небе вечном зрим. И словно синь, и свят, и свеж, цвет неба, цвет моих надежд. Для коих грязь земная небыль, уставших дум слепой мятеж и горечь злобы им неведом. Под вечным небом.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания в программе «Загадки древних рукописей». Мы изучаем историю Древнего Израиля в период Второго Храма. В прошлой нашей программе мы говорили о литературе, библейской литературе, о жанрах библейской литературы в этот период. У нас вместе с нами ученый, историк, библеист, преподаватель, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Мы говорили в прошлой программе о таком жанре, как апокалиптика, и о жанре историческая новелла.
1: Да.
0: Расскажите, пожалуйста, какие существуют еще жанры вот в этом периоде, то есть в периоде Второго Храма?
1: Ну, наверное, можно отдельно говорить о таком разряде литературы, как пророческая литература. Тем более, что Священное Писание Ветхого Завета, оно, в общем-то, делится на три части. Это Пятикнижие Моисеева, это пророки и это Писание. Поэтому вот в этот раздел пророков последняя его книга называется «Малые пророки», и три последних пророка, которые называются «Малыми», я напомню о том, что они называются «Малыми» не потому, что они малозначащие, они называются «Малыми», потому что объем этих текстов, он является не таким большим, как объем текстов у больших пророков – Исаии, Иеремии, Иезекииля. Поэтому три малых пророка последних – это пророки, которые связаны именно с этим периодом времени, после пленным. Агей, Захария и Малахия. В общем-то, можно говорить о том, что Агей и Захария, они совершают служение пророческое в один и тот же период времени – потому что у них обозначена датировка. Вот это интересно, что пророки вообще вавилонского и послевавилонского пленения, они, вот, так скажем, заразились, вероятнее всего, в плену вот такой идеей датировать свои пророчества. Угу. Поэтому мы видим, что и Даниил очень часто обозначает, что то или иное видение – он видел там в первый или в третий год такого-то царя. Иезекииль, он фактически всю свою книгу, она тоже состоит, у него тоже есть видения, и он обозначает, когда у него были вот эти видения. Кстати говоря, благодаря этому мы можем сказать, что Иезекииль совершал свое служение на протяжении 22 лет. Вот точно так же Агей и Захария. Они датируют, так скажем, начало своей проповеди вторым годом царя Дария, вторым годом правления царя Дария. И, в общем-то, мы можем говорить о том, что это 520 год до Рождества Христова. Ну и еще один пророк, который в этой же, так скажем, плеяде, это Малахия. Сложно сказать, кто был Малахия.

0: возникают иногда вопросы в отношении этой личности, и вместе с этим поэтому возникает вопрос, когда он писал. Считается, что Малахия – это примерно середина V века. Середина V века. Каждый из этих пророков, он представляет свое видение, истории в том числе. Каждый из них отвечает на проблемы, которые были в его время в обществе. И каждый из них пытается дать какое-то, ну, условно говоря, лекарство вот, духовное, для того, чтобы обществу исцелиться от тех или иных проблем, которые существовали в их время.
1: Можно вот небольшое уточнение. Когда мы говорим о пророческой литературе, вот что подразумевается под понятием «пророк»? То есть пророк – это тот, кто предсказывает будущее. Ну, такое вот распространенное мнение. Или это тот, кто, ну, просто провозглашает какую-то определенную весть. Или, ну, вот как это понимать?
0: Очень хороший вопрос. Дело в том, что вот такое, ну, обывательское, скажем, представление о том, что пророк – это такой предсказатель, который говорит только о будущем, это не совсем так. Потому что пророк – это Божий посланник, который призван к тому, чтобы возвестить людям Божью весть, направленную на то, что то положение вещей, которое сложилось в обществе, оно является неправильным. Господь видит по-другому и общество, и обстоятельства. И поэтому пророки, они, в общем-то, выступают в качестве людей, которые предлагают вот этот статус-кво как-то изменить, исправить. Они предлагают иное видение. Они предлагают новую реальность, которая, так скажем, есть в божественном видении, и он может это осуществить в реальности. Но в том только случае, если народ будет послушен. Поэтому мы очень часто говорим, когда идет речь о тех или иных пророчествах, мы говорим о том, что многие из них являются условными. То есть условное пророчество – это пророчество, которое дано народу Божьему, и которое подразумевает определенное, так скажем, духовное, социальное, политическое развитие, но только на том условии, если народ будет Богу послушен, если он выполнит те или иные требования. Поэтому пророческий взгляд на историю – это, с одной стороны, попытка покончить вот с этим настоящим положением вещей, что-то изменить, исправить. Это попытка вдохновить общество на то, чтобы, так скажем, поверить Богу, отдать ему все свои переживания, и чтобы исправить что-то, чтобы вот эта реальность, которая в божественном, так скажем, в божественном преднамерении существует, чтобы она проявилась.
1: То есть, чтобы замысел какой-то...
0: Да, совершенно верно. Вот, например, через пророка Иеремию, например, Господь говорит перед пленом. Он говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть, иначе говоря, в божественном разуме есть какие-то вот планы, которые он хотел бы осуществить. Но это не всегда получается, потому что народ, он не проявляет доверия по отношению к Богу и его пророкам. Почему потом Иисус придет и скажет... вы побивали пророков камнями и так далее, тех, которых Господь посылал, вы уничижали и прочее, и прочее. То есть это вот такое отношение к пророкам, к сожалению, иногда складывалось.
1: То есть получается, что будущее не предопределено даже в том случае, когда вроде бы Бог сам что-то запланировал.
0: Да, здесь можно сказать, говоря техническим языком, здесь можно сказать, что есть план А и есть план Б. То есть план А – это фактически наименьший путь к цели, к тому, чтобы преодолеть какие-то современные проблемы и прочее. Но когда народ не идет так, как Господь хочет, они вынуждены идти по плану Б.
1: Это примерно, и Б, и С,
0: да,
1: и Д.
0: Да. Это примерно так же, как из Египта вышел израильский народ, и они могли...

0: могли бы очень быстро попасть в землю обетованную, но они проявили неверие. Они стали распространять какие-то негодные слухи об этой земле и так далее. Они стали преувеличивать степень проблемы, связанной с завоеванием. Стали говорить о том, что там живут исполины, люди огромного роста, нам их не одолеть и так далее. И Господь сказал: хорошо, то поколение, которое вышло из Египта, в пустыне умрет. Поэтому вы будете здесь, в этой пустыне, 40 лет. Поколение умрет, тогда следующее поколение я веду в землю обетованную.
1: Ну, просто потому, что в конечном итоге было бы несправедливо людей, проявивших недоверие,
0: да,
1: тем не менее.
0: В общем-то, да. Кроме того, в общем-то, пророческое служение, оно еще связано с тем, что иногда необходимо просто обличить народ. Иногда народ живет не так, как Господь ожидает. Есть какие-то червоточины, которые нужно исправить, которые нужно изменить, потому что в конце концов они приведут их к какому-то, вот, каким-то болезненным вещам в дальнейшем. Поэтому Господь вмешивается, наставляет народ, обличает народ, иногда царей, для того, чтобы вот как-то исправить.
1: Много ли примеров того, когда Бог вот с этим обличением обращался и находил отклик?
0: Ну, у нас очень хорошая, она такая, знаете, хрестоматийная такая вот история, связанная с пророком Ионой, которого Господь отправил в Ниневию. Иона не хотел идти, но, тем не менее, Господь его туда отправил, вот, что называется, да, в кавычках, всеми правдами и неправдами. Вот, приходит Иона в Ниневию, начинает проповедовать, и вдруг от проповеди Ионы покаялся весь город, в том числе и царь, и приказал ходить во вретище, посыпать голову пеплом, поститься и так далее. Ну, то есть, вот это один из таких примеров. Вот. Да, такие примеры есть, иначе какой был бы смысл? Но все-таки надо сказать, справедливости ради, что все-таки в подавляющем большинстве случаев пророки, они, так скажем, их не слышали, к сожалению. Их не слышали, к сожалению. Поэтому вот как-то складывалось так, что иногда пророк обращается к царю, царь говорит: да нет, я не буду делать так. Ну, тогда пророк обращается и говорит: вопреки тому, что ты не веришь, будет так, так и так. То же самое. Вот это, например, произошло с пророком Исаией. Там Исаия приходит к царю, да, и говорит: проси знамение. А тот делает вид благочестивого человека и говорит: не буду искушать Господа и просить знамения. Господь говорит через Исаию: да, но ты не будешь просить знамения, все равно вот Господь сам явит знамение, дева в чреве примет, родит сына и так далее. Да? Вот. Ну, то есть, вот как бы пророчество Исаии, вопреки тому, что верит или не верит царь.
1: Получается, не верит, и вроде бы это пророчество, оно... Ну, пустое. Но, тем не менее, вот в Священном Писании оно сохранилось.
0: А оно не пустое в этом смысле, потому что оно же обращено в данном случае не только к царю, оно обращено еще и к дальнейшим поколениям, потому что дальше вот эти их, так скажем, их дети, их внуки, они все это прочитывают, они на основании этого учатся. Кроме того, пророчество – это еще и определенное толкование истории. То есть это объяснение каких-то вещей, которые народ до той или иной поры не понимает. Вот приходит пророк, который начинает объяснять, разъяснять, и говорит: вот это произошло поэтому, поэтому и поэтому. Вот. То есть вот как бы момент очень важный. Но вместе с этим очень важную вещь здесь вот... что имеет. Значит, очень важной идеей в пророческом служении являлось оповещение или проповедь о дне Господнем, то есть о времени прихода Мессии. Вот это очень важный момент. Каждый из пророков дает какую-то свою, ну, скажем, детализацию вот этого времени. Каждый обращает внимание на какие-то свои детали этого времени, кто-то на социальные аспекты, кто-то обращал внимание там, на место рождения. Там, например, Михей сказал про то, что Мессия будет рожден в Вифлееме иудейском и так далее. Там, например, пророк Исаия, он говорит про то, что Мессия, он придет, он будет рабом Божьим, он на себе понесет все болезни народа и так далее. Пророки послепленного периода, они тоже, у них тоже есть свои особенности. Потому что, например, Малахия, может быть, даже стоит этому уделить отдельную программу. Малахия, например, уделяет особое внимание вопросам, связанным с храмовыми какими-то преступлениями, скажем так даже. Поднимает вопрос, связанный с социальной несправедливостью в отношении жен, в отношении религиозных каких-то аспектов. Он поднимает вопрос, связанный с тем, что раздоры происходят в семьях между сыновьями и отцами и прочее, родителями и детьми. И он говорит о том, что когда придет день Господень, будут решаться вот эти вот проблемы. Да? Агей и Захария, они живут в то время, когда храм строится. И они особое внимание, усилия направляют на то, чтобы сказать что-то очень важное о храме. Вот. Поэтому пророческая литература, вот эти особенно три пророка, они не такие большие, эти тексты, особенно Агей, это две главы всего.
1: Можно ли относиться к этой литературе, как вы говорите, какие-то признаки? Признаки пришествия Мессии, признаки конца, признаки, каких-то событий катастрофических. Можно ли относиться к этим книгам таким образом, что вот мы эти признаки оттуда взяли, сопоставили и сказали: «О,
0: уже время». Наверное, так кто-то делает, но это не совсем правильно. Потому что библейский текст, он вообще, в принципе, библейский текст, он очень богат на какие-то подобные сообщения о каких-то катастрофах и прочее. И поэтому, если мы будем обращать внимание только на эти явления, это, наверное, как-то многих может смутить, во-первых. Во-вторых, мы сами будем заблуждаться, потому что мы неправильно используем текст Священного Писания, мы неправильно его прочитываем. Для того, чтобы прийти к выводам в отношении того, в какое время мы живем, надо делать, наверное, по-другому. Надо обращать внимание на контекст того, что и когда было сказано, кем было сказано, как используются те или иные пророчества в новозаветном повествовании уже. Есть ли какие-то эти идеи, которые новозаветные авторы берут и пользуются, так скажем, из ветхозаветных текстов ими. Таких очень много есть примеров. Там новозаветные авторы, они, например, очень любили пророка Исаию, да? Очень часто на него ссылаются. Кто-то на Еремию ссылается. Еремия был очень популярным пророком. Даже когда Иисус спросил, за кого почитают меня люди, кто-то сказал за одного из воскресших пророков, а кто-то сказал, кто-то за Еремию почитает. То есть вот это как бы важный момент.
1: Кто-то за Илью.
0: А кто-то за Илью. Здесь вот интересно, что Илья – это пророк, который ничего не написал. Но его о нем вспоминает, кстати говоря, Малахия в последней главе своей книги. Он говорит о том, что Илья явится. И вот это, кстати, было очень серьезным переживанием для народа. Потому что явление Ильи ожидается до сих пор. Благочестивые евреи иногда, когда садятся за стол, они еще и дополнительный прибор ставят, если вдруг Илья явится, чтобы, он не застал нас врасплох. Собственно, поэтому момент это очень важный.
1: Чтобы гостеприимство могли оказать.
0: Да. Поэтому в этом смысле нам нужно все-таки, мы нуждаемся в благоразумии. И мы нуждаемся в том, чтобы тот Дух Святой, который направлял пророков в написании этих текстов, чтобы он нас направлял бы в толковании.
1: Наверное, чтобы он нас и изменял через эти тексты.
0: Тоже. Да, безусловно.
1: То есть...
0: Потому что это сам

0: Ну и главное, почему этот текст называется Словом Божьим? Потому что, собственно, вот эти книги, они способны под водительством Святого Духа, они способны изменить наш характер, наше сердце, нашу жизнь. Ну и, собственно, вопрос очень важный здесь заключается в том, что немалая роль отведена не только пророческим книгам, но еще и историческим книгам, историческим повествованиям. Ну, если мы будем, так скажем, здесь подойдем вот так с вопросом, какие же книги были написаны в этот период, то мы можем выделить, конечно же, уже упоминаемые нами книги Ездры и Неемии, потому что они были написаны вот в этот период времени, в период, когда храм уже стоит, второй. Вот, это середина V века. Интересные книги. До сих пор это, знаете, в науке, в библеистике целое направление. Называется Ezra Studies, то есть изучение Ездры. Целое направление. И поэтому, когда говорят Ezra Studies, это как бы вопрос, связанный со служением Ездры, с его деятельностью, связанный с периодом вот этим как раз после плена, со всем тем, каким образом живет этот народ. Поэтому вот Ездра и Неемия в этом смысле это, во-первых, это серьезный вызов для историка, потому что, ну вот смотрите, это, пожалуй, единственный источник исторический, который описывает именно это время, середину V века.
1: Ну, причем описывают очевидцы.
0: Описывают очевидцы, но опять, как бы, сегодня библеистика говорит, вполне возможно, что не факт. То есть, вот как бы здесь момент интересный, потому что есть, например, тексты, где Неемия говорит и Ездра, они говорят от первого лица, а есть тексты в этих же самых книгах, когда они говорят от третьего лица.
1: Ну, как здесь разобраться? Это же не что-то такое уникальное. То есть поздних книгах это тоже было?
0: Да, понятно.
1: Ну, в книге Даниила.
0: Да. Но, тем не менее...
1: Более ранних.
0: Да. Тем не менее, библейская наука, библистика, она как бы склонна к тому, чтобы говорить о том, что есть такие вещи, как, например, мемуары Ездры и мемуары Неемии. То есть какие-то тексты, которые остались, а что-то, может быть, было дописано для того, чтобы полную картину представить, было дописано позже. Вопрос сейчас не об этом. Вопрос о том, что книги Ездры и Неемии – это уникальные произведения, которые содержат, во-первых, воспоминания о более раннем времени, где-то на 70 лет раньше, как раз когда Кир Великий, а с этого книга Ездра начинается, Кир Великий издал указ о восстановлении, восстановлении храма и о том, что все те люди, которые считают себя последователями Бога Яхве, они могут вернуться в Палестину и, собственно, заниматься строительством храма, восстановлением жизни своей прежней, которой вот они жили до плена. Хотя, в общем-то, в плену мы знаем, что два поколения, в общем-то, уже новых появилось.
1: Наверное, три даже.
0: А может быть и три. Вот. То есть, как бы, вот момент важный. Это первое. То есть, как бы, Ездра возвращается в своих воспоминаниях вот к этим важным событиям и фактически несколько глав он посвящает этому. Причем он вставляет в книгу, значит, указ царя Кира, который ученые на сегодняшний день считают вполне себе подлинным, аутентичным. Хотя в отношении этого текста возникает несколько вопросов, но в целом считается, что это подлинный, аутентичный текст, касающийся вот этого народа, касающийся этой территории иудей. Кроме того, помимо вот того, что он обращается к прошлому и вставляет еще вот эти вот все законы, мы видим, что в книге Ездры появляются еще перечисления, значит, семей, которые вышли, там больше где-то 43 тысяч человек, они вышли, и они, значит, пришли для того, чтобы строить храм, для того, чтобы восстанавливать жизнь, а потом в целом город. Да, когда уже будет позволено восстановить инфраструктуру городскую. Вот это как бы важный момент. Поэтому вот то же самое Неемия, это те

0: который мы видим, что Ниемия – это человек, который был особо, так скажем, приближенным к царю, вот, и ему позволено возглавить, вот, так скажем, взять в руки гражданскую власть в Иерусалиме. Вот, и в этих книгах мы видим, что происходит определенное, знаете, толкование истории. Толкование истории, связанной с вот, прошедшими событиями, и плена в том числе, и событий исхода, и прочее. То есть они как-то переосмысливают какие-то вещи, связанные там с сущностью народа еврейского и так далее. То есть вот, вот это вот четкое, знаете, такое распознавание «мы», «они», вот, вот это вот в книге
1: Ну, то есть получается, что со времен Моисея вот такого вот, ну, такого вот осознания, как какого-то особого народа с особой миссией, в Библии, ну, каких-то вот таких книг с этим осознанием вплоть до Ездры и Неемии, ну, в общем-то, нет.
0: Ну, пророки в своих речах, они пытались, конечно, периодически обращаться к событиям исхода, потому что, ну, исход – это нормативное событие. Ну, потому что исход показал, каков Бог и что Бог способен сделать ради спасения Израиля. Вот поэтому как бы событие исхода – это нормативное событие в этом смысле, потому что все то, что вы можете написать, ведь наверняка кто-то что-то и писал, кроме текста Священного Писания. Но если вами написанный текст, он не совпадает с идеологией исхода, оно как будто бы отметается как неподлинное. Это отметается как что-то неаутентичное, ненастоящее, не сообразующееся с общим представлением о том, каков Бог, в чем миссия Израиля и прочее. Ну и, собственно, еще одна книга очень важная – это книга Паралипоменон. Хотя книга Паралипоменон, она не рассказывает об истории вот, послепленного народа, заканчивается она, в общем-то, заканчивается она тем, что пленение произошло на 70 лет, потому что там, земля должна была покоиться, и там субботние годы свои там, отметить и прочее. И заканчивается тем, что до тех пор, пока Кир не пришел и не дал возможность переселиться заново. То есть в целом книга, она не повествует вот, о времени после плена. Но вопрос ведь не только в этом. Вопрос в том, кто писал эту книгу, из каких позиций. Это очень важно. Скорее всего, книгу Паралипоменон писали левиты. И это определенный какой-то... В книге Паралипоменон происходит какое-то определенное переосмысление истории. То есть это взгляд на историю, учитывая опыт плена, учитывая все то, что вот с ними произошло, как они отправились в плен и так далее, вот учитывая все вот эти вещи, вот книга Паралипоменон, вот она... сберегает вот этот опыт еврейского народа.
1: То есть в этом смысле исторические книги вот этого периода, они уникальны.
0: Они очень уникальны, они интересны, во-первых, они уникальны, и они очень важны. Поэтому вот сравнивая, например, Паралипоменон с книгами, там, например, «Царств», вроде бы одни и те же события, но по-другому. И вот благодаря вот этой разнице мы можем понять, на что делался акцент.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, пророческие книги, книги исторические из периода Второго Храма дают нам богатейшее наследие, дают нам опыт осознания собственного предназначения, предназначения народа Божьего. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго.

И обратился я и видел под солнцем, что не проворно достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

библейские события Пятидесятницы, которые зачастую в христианстве называются праздником Троицы. Говорим сегодня об этом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть с вами. И мы с Еленой с такой радостью вновь принимаем у себя Александра. Спасибо, Александр, за эту новую встречу. Вот если вы обратили внимание, у нас с вами пошла такая тема «Дух Святой». И мы подходим к этой теме на основании Ветхого и Нового Заветов. Лена, как вот ты на данный момент, на каком этапе размышлений мы находимся?
1: Ну вот мы в прошлой программе как раз говорили о том, что Иисус Христос, когда на вечере, да, то обещал ученикам своим, что «я пойду от вас, уйду от вас».
0: Ну, то есть вознесусь на небо.
1: Да, и тогда придет Дух Святой.
2: Они переживали, утешьте. Да, куда же ты идешь, как же ты нас оставляешь. Он это понимал, говорит, вот давайте, кстати, на садик посмотрим, на текст, да. Смотрите, то, что я сказал, говорит вам Иисус, вот исполнилось сердце ваше печалью, да, но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, то Утешитель, Дух Святой, да, не и придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам, да.
1: То есть Иисус это обещал.
0: Да, у них печалью наполнилось сердце, потому что он сказал, что я должен уйти на небо,
2: да,
0: вернуться
2: надо пойти,
0: к Отцу.
2: Надо пойти, значит, что-то на небе должно происходить, да, и давайте вспомним, что там произошло. Мы видели
1: престол.
2: Да, мы видели престол глазами Иоанна, да. То есть Иоанну было видение, да?
0: Давайте. Это вот в книге Откровения.
2: Откровение, да. То есть мы вот в прошлой передаче мы с вами рассматривали 4 главу и 5, да, там это как раз видение Иоанна, да, то есть он видит престол. Давайте посмотрим, да, вспомним быстренько, что же он там видел. Это у нас Бог Отец, сидящий на престоле. Это у нас Херувимы, 24 старца, 24 престола. Четыре живых существа, исполненных очей, да, это означает, что престол Божий видит все во Вселенной, все знает. Вот. И такая деталька, которую мы с вами отмечали, да, и она очень ярко показана в Священном Писании, в видении Иоанна, это семисвечник, это светильник, да. Посмотрите, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть как раз вот семь духов Божьих, да? Вот, то есть, и мы вспоминали, а почему их семь, да? То есть,
0: семь духов.
2: Семь духов, да, и мы вспоминали и говорили, потому что книга Откровения разбита на семь этапов, да? Там есть семь церквей, семь печатей, семь труб, вот. И вот это, которые означают историю человечества, историю христианства, да? И как раз поэтому семь духов. И мы же вот видели, давайте посмотрим следующий слайдик, что видение продолжается, это 5 глава. Иисус, как агнец закланный, подходит к престолу, и у него семь рогов и семь очей, да, которые также означают семь духов, посланных во всю землю, во все пределы.
0: Семь духов Божьих, да.
2: Да. И мы с вами подчеркнули, что Дух Святой исходит от кого?
1: От престола.
2: Престола Божьего, от Бога Отца.
1: И Сына.
2: И Сына, и сам Святой Дух, да?
0: И сам Святой Дух тоже является личностью, ипостасью вот триединого Бога, да?
2: Да, вот, наверное, праздник Троицы, поэтому так и называется, потому что Дух-то Святой на основании Священного Писания исходит от двух вот этих личностей, да? Мы вспоминали

0: И тоже является личностью.
1: Да, и он является тоже Богом. То есть Бог триедин. Единство Бога здесь, да? И мы с вами вспоминали текст, который говорит, что все, что имеет Отец, есть мое. Поэтому я вам сказал, что...
0: Христос так сказал.
1: Да, что от моего возьмет. Вот он о Духе говорит. То есть я и Отец одно. Иисус неоднократно говорит. Вот. Вот о чем мы с вами говорили. То есть Дух Святой исходит от престола после того, как Иисус поднимается к Отцу, и Отец принимает его жертву. Вот почему он там в виде агнца закланного. Это официальное принятие жертвы Христа. Бог Отец абсолют во Вселенной, он принял Сына Своего обратно. А раз он победил, значит, верующий...
0: А мог не принять?
1: Нет, конечно. Но это должно произойти. Это должно совершиться, чтобы...
0: То есть это событие.
1: Это событие, это центр Вселенной. Это мы с вами говорили, что престол Божий – это центр Вселенной. Вот. Это все происходит в центре творения, в центре Вселенной. Это святилище вечное.
0: Бог Отец принял Иисуса Христа вот как победителя. То есть он его уже во славе принял, да?
1: Конечно.
0: Того, кто победил
1: на Голгофе. Конечно, он уже победил сатану. Победил грех. Они победили его кровью, так еще написано.
0: Агнец. Кровью агнец.
1: Кровь – это смерть. Давайте посмотрим и вспомним, чего символом является сам светильник. У нас в Откровении прям дана подсказка, это 1 глава, 20 стих, да? А семь светильников, которые ты видел, суть семь
2: церквей.
1: Да? И как раз потом идет рассказ о семи церквах, да? О семи этапах исторических
0: в развитии христианства,
1: да, все правильно. То есть это их духовное состояние. Где-то Бог их хвалит, где-то Бог их немножечко
2: предупреждает.
1: Жулит, да, и предупреждает, да, о том, что он, так сказать...
0: Ну да, потому что люди несовершенные, церкви тоже всегда были несовершенны и остаются такими. Особенно, когда вот Дух Святой отсутствует, да, в наших действиях.
1: Да, кто нас может сделать совершенным? Кто нас вообще может изменить изнутри?
2: Только Дух Святой.
1: Вот хорошо, что мы как раз об этом говорим, потому что у нас есть еще одно видение, это видение пророка Захарии, да, которое нам поясняет...
0: Это уже из Ветхого Завета.
1: Да. Мне чем пророк Захарий нравится, он все постоянно спрашивает, говорит, а это что такое? И тут же следует объяснение, говорит, это слово Господа, к Зарававелю, то есть Дух Святой, а Зарававель это кто? Это руководитель народа Божьего, к народу Божьему слово, да, народу Завета. Выражающим не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Духом моим, говорит Господь Саваоф.
0: Что это имеется в виду? Не воинством и не силой.
1: Это Дух Святой говорит Слово Божье. Вот что это такое.
0: И он говорит, это не воинством и не силой. Да.
1: Да. То что такое светильник? Светильник – это народ Божий, по сути. Посмотрите, который, согласно исходу вот Тора, да, Писание Моисеева, 27 глава, 20 стих. Это вот когда он описывает утварь храмовую, да, и там очень важное место занимает как раз светильник. «Вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе ели чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время».
0: Можно сказать из этого текста, что елей – это оливковое масло специально?
1: Да, приготовленное. И туда его закладывает сам священник, который символизирует Христа.
0: То есть Дух Святой закладывается Христом.
1: Вот она символика в Ветхозаветном святилище. Вот эта минора, вот этот вот светильник как раз показывает собой народ Божий, который наполняет Духом Святым наш первосвященник Христос. Все это у нас с неба, естественно, да, то есть от престола Божьего, то есть от Бога Отца. То есть то, что это Троица, да, действительно, это Троица, получается.
0: Отец, Сын и Дух Святой.
1: Отец, Сын и Дух Святой. Полнота Божества в народе Божьем. Вот что это такое. Вот что такое
2: светильник. И, в принципе, да, вот эта вот полнота, она была всегда не только явленная в Пятидесятницу, да, а вот это вот, ну, действие Бога среди своего народа, оно же всегда было вот таким образом. И Отец, и Сын, и Дух Святой. Только просто на землю каждый пришел в свое время.
1: Я хочу сказать, что это вообще замысел Бога вообще о своем творении. То есть у нас есть место в нас самих, понимаете, для присутствия Бога в нас.
0: Для присутствия. Бог нас так сотворил.
1: Бог нас так сотворил. Бог присутствует в нас через своего Святого Духа. Понимаете?
0: Это вот такую вообще так прямо какую-то невероятную гордость, что ли, вызывает. Но гордость в хорошем смысле. Вот представляете, что Бог, и даже где-то сказано в Священном Писании не раз, что мы храм живущего в нас Святого Духа. Вот, честно говоря, для меня...
2: И созданы были по образу и подобию Божьему.
0: Да. Для меня вот эти вот слова, когда я их впервые услышала из Библии, что разве вы не знаете, что вы есть храм живущего в вас Святого Духа? Это был момент моего обращения. Да. Вот тогда, когда я подумала, если я достаточно хороша для Бога, чтобы Он считал меня своим храмом, чтобы он не просто считал, чтобы он жил во мне, значит, я хороша. Значит, и моя самооценка встала и оставалась с тех пор, ну вот, на нужном месте, что гордиться мне собой как бы особо нечем, я горжусь только Господом, который во мне, да, но в то же время, если я для него храм, то чего большего, ну вот, я могу желать в этой жизни, да?
1: Ну, конечно, конечно. Поэтому Иисус умер, чтобы мы были вот храмом для Бога. Он сам в нас пребывает, на самом деле. Далеко Иисус или близко, да? То есть у нас тема, где Бог, а где Бог? Бог в нас. Он хочет быть в нас, Он хочет в нас пребывать. Если мы сами не будем противиться. А если вот Он в нас пребывает, вот давайте посмотрим на следующий слайдик, там как раз цель этого светильника символическая. Посмотрите, светильник находится на южной стороне, которая к нам ближе, да? А на северной стороне находится стол с хлебами предложения. Там каждый хлеб соответствует сыну Израилеву, да? То есть что такое хлеб? Помните, мы вспоминали? Я сим хлеб
2: жизни,
1: сшедший с небес. То есть хлеб дает нам жизнь. Хлеб – это пища, которая попадает в наш организм, да? Ее нужно что сделать?
2: Съесть.
1: Съесть. Каждую субботу ее священники как раз съедали, каждый хлеб, да? Свой хлеб съедали, и она становится частью нас. Часть у нас. Что такое «я, сшедший с небес хлеб»? Это
0: Христос.
1: Плоть Иисуса Христа. Что такое плоть Иисуса Христа? Это его время нахождения вот как раз у нас на земле, когда он воплотился и был одним из нас. То есть как он ходил, как он говорил, как он
2: исцелял, действовал.
1: Это надо все съесть. Как можем мы это все съесть?
2: Читая
1: как мы это в себя можем принять?
0: Да.
1: Верой через чтение Священного Писания.
0: Усвоить. Вот усвоение, да.
1: А где у нас это написано? Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея. Там, от
0: Луки. И что там написано?
1: А там написано как раз вот этот путь Иисуса Христа. Начинается он от воплощения, да? То есть
2: от рождения.
1: Рождение Иисуса было так написано, да? Заканчивается где он?
2: На Голгофе.
1: На Голгофе.
0: То есть... И мы должны это верой своей принять. Да, как еще мы можем? Да, хлеб мы откусили, и он стал частью вот нашего тела. А ведь вот эту весть о том, что Христос – часть нас, что Он живет в нас Духом Своим Святым, что мы – храм Его Святого Духа, это только верой можно принять, да?
1: И посмотреть, куда светит светильник. Светильник светит на эти хлеба. Задача народа Божьего – это быть светом миру. Это свет Евангелия, свет, который нужно нести другим людям. Понимаете? Помните, Иисус сказал, вы свет
2: миру.
0: Потому что вот сказано, что семь светильников – это семь церквей, да?
1: Да.
0: А именно. Семь церквей – они всю историю христианства объявляют.
1: Все правильно, аминь. Да, это аминь. Это семь, это все христианство здесь символически. Это народ Божий Ветхого Завета, и народ Божий. Сколько раз было сказано, что вы свет миру? Ну, другими словами.
2: Но очень,
0: так бы светит свет.
2: Да.
1: Нет, это Новый Завет. В Ветхом Завете много сказано, что язычники вокруг вас, они должны увидеть, как вы живете. Они же со своими богами языческими живут и не знают этого ничего. Но когда увидят ваше житие, которое я благословлю, потому что вы будете мне послушным, они увидят и скажут, мы тоже хотим, чтобы частью этого народа стать, чтобы их народ стал нашим народом. Бог, я имею в виду, их Бог стал нашим Богом.
0: Немножко отвлеку, а вот языческие боги, с которыми, как вот вы сейчас сказали, в Ветхом Завете описано, как народы с ними жили, можно сказать, что это злые духи, что это нечистые духи?
1: Ну, апостол Павел так об этом говорит, что приносили жертву демонам.
0: Демонам.
1: Бесам.
0: То есть это не шутки,
1: это
0: да?
1: Это не шутки, это очень серьезное противостояние. Мы, кстати, с вами этого коснемся, что языческие храмы были зачастую похожи чем-то на храм Божий.
0: Но попытка имитации.
1: То, что делает... Ну, конечно же, невозможно сразу... Ну, сатана и дьявол не являются рогами-копытами. он рядится в ангела света. Он добавляет ложку дегтя, чтобы бочка меда стала отравленной.
0: Учение.
1: Да.
2: Ну, то есть отвращает от поклонения Богу.
1: Он строит подобие, он рядится в то, что правда, а на самом деле...
2: То есть на место Бога встать он хочет.
1: Да, то есть он обманывает. И поэтому первый всадник апокалипсиса, о котором мы говорили, он белый. Это чистота учения. Вот почему он белый. Вот он почему вышел как победоносный, да?

0: Что должен делать светильник, то есть народ Божий?
1: Давай. Первый всадник – это как раз вот ранняя апостольская церковь.
0: Первоапостольская церковь. С 31 года по 101 год. То есть, почему первоапостольская? Потому что смерть последнего вот апостола, который лично общался со Христом и был апостолом.
1: Иоанн Богослов.
0: Вот этот вот слайдик, мы часто его уже смотрели, да, Иисус говорит, вы примете силу. То есть вот это
1: Дух Святой. Это деяние первой главы.
0: Дух Святой сойдет. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой.
1: И то будет... есть вот откуда сила берется в христианах.
0: Вот он должен стать был священником, чтобы зажечь этот светильник. Угу. Вот почему мы рассматриваем престол Божий, потому что Дух Святой раньше с вами был
1: Христос должен был стать священником небесным, чтобы зажечь
0: этот светильник.
1: И чтобы этот Дух Святой снисходил на верующих людей.
0: Раньше был с вами, он сказал, и теперь вас будет. Вот.
1: Дух Святой, он и раньше был с нами, и, ну или с ними, с ранними христианами, и теперь вас будет.
0: Для чего это нужно? Будете мне свидетелями, написано.
1: Да.
0: В Иерусалиме, во всей Иудее и в Самарии, да, и даже до края земли.
1: Да.
0: Вот зачем это нужно. Будете светить, освещать Евангелие. Угу. И вот оно, это событие, давайте посмотрим. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, как им заповедовал Иисус. И внезапно сделался шум с неба, как... Откуда, кстати?
1: С неба.
0: С неба, да. С неба, то есть это от Отца. Это от нашего первосвященника, от Сына Божьего, от Иисуса Христа. Угу. Как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. И 12 разделенных языков в виде огненных, да, как будто бы на них почили. И вот он, светильник зажегся, да, посмотрите, что написано. Угу. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал просвещать.
1: Угу, провещевая.
0: Помните, мы изучали томит, то есть постоянно чем занят священник на, значит, на небе, да, или в святилище. Угу. Было такое понятие, как раз светильник тогда изучали, нертамит, то есть постоянный свет или вечный свет. Угу. Вот кто нам обеспечивает постоянное присутствие Бога в нашей жизни. Это Иисус.
1: Вот говорить на иных языках, мы отдельно на этом остановимся?
0: Да, мы остановимся. Мы зададим вопрос, а почему вот первое проявление Святого Духа, это как раз способность разговаривать на других языках. Угу. Мы об этом как раз будем говорить. Угу. Вот это нужно для проповеди Евангелия, конечно.
1: Угу. Ну что же, Александр, как же это интересно. Еще раз цепочку для меня произнесите. Вот светильник семисвешник и Дух Святой в нас. Святой. Как, вот семисвешник на небе и Дух Святой в нас. Как это?
0: Ну, а семисвешник на небе это истинное святилище, да?
1: То есть, это то, что зажег Иоанна. Иисус Христос?
0: Да, это минора небесная, да. То есть, вообще, я еще раз говорю, пожалуйста, не думайте, что там так все и есть, как нарисовано, да, это было видение. Видение, оно полное символизма для того, чтобы передать апостолу информацию. Информация это опять основана на образах Ветхого Завета. Угу. Чтобы нам понимать, какой символ, что означает, нам нужно найти место в Ветхом Завете и разобраться, что это такое на самом деле, о чем здесь говорит видение. Вот, мы с вами разбирались в предыдущих программах и выяснили, что вот светильник – это как раз и есть народ Божий. А священник – это и есть Иисус Христос, который зажигает его и дает Дух Святой.
1: Дает Дух Святой
0: силу, для проповеди Евангелия. Люди. И не только для проповеди Евангелия, а, конечно, для преображения нас. Мы же должны светом быть. Да?
1: Но мы ведь подлинно не сможем проповедовать, если мы не будем преображены Духом Святым.
0: Не можем, мы сами...
1: Это будет ложное, что
0: ли. Без меня не можете делать ничего. Вот. Даже не думайте, говорит Иисус. Начните с себя. Вы должны быть светильником, то есть в вас должен быть свет. Свет дает нам Христос, наш первосвященник.
1: Ну что же, очень-очень интересно. Лена, да?
2: Да, прямо такие откровения? То есть вот именно когда видя, что не просто события на Земле происходят, но это одновременно происходит и на небе, и в жизни каждого человека. То есть это вот такой комплекс событий, это действительно чудо.

0: которые Господь совершает.
1: Ну что же, продолжим в следующий раз говорить о Духе Святом, да?
2: Да, конечно.
1: И ждем следующей встречи с вами. Ждем ваших вопросов. Благодарны за ваши комментарии. С Господом. До свидания.
2: До свидания.

тому, кто боль постиг и растерял мечты, он явит чудо.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы вновь на программе «Глубина Евангелия». И мы приветствуем нашего гостя Виталия Ивановича Олейника, руководителя Центра Духовного Просвещения, священнослужителя. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Мы продолжаем с вами говорить о Евангелии. И в книге Откровения, в 14 главе, в одном из текстов сказано, что Евангелие, оно вечное. Так ли это?
1: В действительности, 14 глава, 6 стих, содержит именно такую формулировку. И она, на первый взгляд, довольно необычная. Итак, Откровение 14:6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Евангелие подлинно названо вечным.
0: И странно вот для меня это, потому что в большинстве случаев, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о том, что Бог через Иисуса Христа сделал для спасения людей. И обычно понимается это так, что именно с момента рождения Иисуса Христа
1: началось
0: Евангелие. И то, что Он делал на земле, когда вышел на служение, после того, как был совершен над ним обряд крещения, он был помазан Святым Духом, вот эти вот годы его служения как раз записаны в
1: Евангелиях.
0: Да, в Евангелиях. А тут вечное Евангелие. То есть Евангелие было еще до рождения Иисуса Христа на земле.
1: В первой программе мы дали определение Евангелию. Евангелие — это весть.
0: Угу.
1: Евангелион — добрая весть. Это вначале было вестью, провозглашением, пророчеством истиной Божьей о том, что произойдет в лице Иисуса Христа. А когда пришла полнота времени, когда пришло время исполниться всем пророчеством, то это стало реальностью.
0: Угу.
1: Потому, когда мы говорим о вечном Евангелии, то, очевидно, надо полагать, что речь идет в первую очередь об информации, об истине этой евангельской, которая корнями уходит куда-то очень далеко.
0: Но это и весть о спасении, да, во Христе, Евангелие, да, то есть можно так сформулировать. А до грехопадения это не было же этой вести, и нужды в ней не было. Вот на прошлой программе говорили, нужда в Евангелии, когда она появилась? После того, как люди сделали выбор не в пользу Бога, и тогда появилась необходимость в Евангелии. Но сказано «вечное», значит, и до грехопадения существовала весть о спасении.
1: Давайте посмотрим на несколько отрывочков в Священном Писании, которые, надеюсь, помогут нам этот вопрос сегодня рассмотреть. Я хочу предложить фрагмент из проповеди апостолов. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, стихи с 22 по 24. Это проповедь, прозвучавшая в день Пятидесятницы. 2 глава, стихи с 22 по 24. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». И 24 стих. «Но Бог воскресил Иисуса,

0: расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его.
1: Интересно. То есть сказано, что Христос был пригвожден, да, руками беззаконных, но по предведению Божию. То есть эти люди, которые распяли Иисуса Христа, они были лишь инструментом фактически, да, вот в Божьих руках, и сами-то фактически они ни в чем и не виноваты, наверное, или как?
0: Такой вывод можно сделать. Но первое, что мне хотелось бы здесь отметить, что совершенно определенно это не было случайностью. Для Бога смерть Иисуса Христа не была случайностью, не была
1: результатом предательства просто какого-то, да?
0: Да, не была чем-то неожиданным, так, потому что это все произошло по определенному совету, первый термин, и предведению Божию. Здесь таким образом мы видим, что нечто когда-то было определено, нечто было утверждено, спланировано, и затем в исторической перспективе реализовано.
1: То есть события, вот, которые названы страсти Христовы, да, вот эти вот события его последних дней, часов жизни, они были Богом заранее спланированы?
0: Давайте попытаемся терминологическую разницу прояснить между термином «предведение», «предвидение» и «предопределение». К сожалению...
1: Это разные все понятия, да?
0: Безусловно.
1: Потому что вот на первый взгляд, на первое вот звучание, как будто бы об одном и том же речь идет.
0: И, к сожалению, очень часто между этими терминами разницу не проводят, а она является определяющей. Может быть, поможет нам в этом отношении 8 глава послания апостола Павла к римлянам, где представлена последовательность Божьих действий по отношению земли. И вот два ключевых термина там идут друг за другом. Послание к римлянам, 8 глава, стих 29.
1: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями».
0: «А кого он предопределил, 30 стих, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Идет череда Божьих действий. И первые два предузнал и предопределил. Предузнание – это, исходя из самого звучания слова, знание наперед. Это предведение. Да? Предведение, предузнание – слова с одним и тем же смыслом. И речь идет о том, что Бог в силу того, каков он знает все. Термин «всеведение» описывает вот эту Божью способность.
1: Но «всеведение» — это то, что, я так понимал, сейчас происходит. Вот то, что в данный момент происходит, да, он имеет информацию обо всем этом. Оказывается, не только настоящее время вот под этот термин подходит, а и то, что...
0: Божье всеведение, оно включает в себя и знание настоящего, и знание прошлого, и, что для нас менее всего понятно, знание будущего. В Священном Писании неоднократно говорится о том, что Бог знает конец от начала. Пророк Исаия об этом пишет неоднократно, и иные отрывочки Священного Писания свидетельствуют. То есть Божье предопределение, то, что Он желает осуществить, Божьи планы, они исходят из Его всеобщего, полного знания того, что исторический процесс принесет нам. Для нас это будущее, для Бога оно одномоментно присутствует в его божественной реальности, которая нам, естественно, даже для осмысления
1: сложно понять, очень это, конечно, сложно. Да. Примем на веру то, что Исаия говорит, он знает конец от начала, и что дальше в этом тексте для нас.
0: Так
1: важно.
0: Вот, Бог, зная наперед, что произойдет, Он для того, чтобы спасти человека и человечество, чтобы вызволить нас от результатов того неправильного выбора, который мы в лице Адама и Евы сделали, совершив грех, Он запланировал череду определенных действий. И здесь еще один термин, давайте не упустим. Мы провели разницу между предведением и предопределением. Предопределение – это то, что Бог делает, а предвидение – это то, что Бог знает. Например, я могу знать, что через 9 месяцев родится ребеночек, но кто стал причиной

0: рождения ребеночка, это может быть совершенно другой вопрос. То есть не все то, что в Священном Писании предсказано, Бог желал сделать. И тем более далеко не все Он сам и осуществил. Бог
1: знал, что
0: знал. Бог знал, его знание абсолютно.
1: И ангелы Божии, которые пали, и Люцифер и теоретически могут воспользоваться этой жертвой Христа, принять спасение.
0: Евангелие, оно не от нашей воли, не от нашего хотения, не даже не от наших стараний.
1: И не по нашей просьбе даже.
0: Неверно считать, как распространено, что был век, скажем, закона, а потом наступил век благодати. Приблизительно такой же дилеммой находился Бог. Один термин, который мы упомянули, предвидение. Предвидение – это способность предугадать. Это прогнозирование. Исходя из знания вот настоящего, мы можем, зная определенные закономерности развития каких-то процессов, можем сказать, что вот, скорее всего, будет то-то и то-то. И некоторые именно так вот пытаются представить Бога. То есть Бог на случай, если произойдет грехопадение, нечто сделал наперед еще от вечности. Так о Боге говорить неправильно. Бог
1: знал, что будет грехопадение.
0: Бог знал, его знание абсолютно. Полно, и исходя из этого знания, он, сказано по определенному совету и предведению Божию, он осуществил вот то-то и то-то. Так вот, это, соответственно, уводит нас в то время, когда еще времени не было. И в Священном Писании есть целый ряд удивительных отрывков, которые рассказывают о том, что было тогда на этом Божьем совете, который называют богословы советом Троицы.
1: А, то есть советовался он не с кем-то, а он сам вот с собой, лица Троицы, да, между собой держали вот этот совет, получается?
0: Ну, давайте прочитаем несколько отрывочков, из которых это будет, надеюсь, ясно. Ибо иных существ в тот момент, когда вот это происходило,
1: не существовало еще.
0: Не существовало, да. Ну, посмотрим, например, на первое послание апостола Петра, первую главу, стихи с 18 по 20. 1 Петра, 1 глава, с 18 по 20. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас».
1: То есть он предназначен был прежде создания мира, Иисус Христос.
0: Да. И
1: как
0: Христос в качестве агнца, да, агнец Божий, кровь его была предназначена, и это все произошло прежде создания мира. Соответственно, еще не было ни помазанного херувима.
1: А мир имеется в виду Вселенной, не только нашей Земли, наверное, да?
0: Безусловно. То есть речь идет о том, что, как мы увидим дальше, еще до начала времени это все имело место. Бог знает конец от начала.
1: Мы говорим, что до начала Вселенной. А ведь разве Христос, как агнец, он не только за грехи землян умер, что и ангелы Божии, которые пали, и Люцифер и теоретически могут воспользоваться этой жертвой Христа, принять спасение?
0: Здесь говорится о факте пролития крови Агнца Божия, но о том, на кого она распространяется, текст молчит.
1: Да, прежде создания мира, мне кажется, это все-таки к земле относится больше, нет?
0: Мы можем вообще не увязывать масштабность, что касается времени, и масштабность, что касается приложения этой крови Агнца. Ибо сказано, предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена
1: Для вас. Все-таки для людей больше.
0: Для вас. Да, но это станет чуть яснее по мере того, как мы будем читать другие отрывочки Священного Писания. Здесь же совершенно очевидно, что смерть Агнца Божия была предназначена еще до того, как мир был сотворен.
1: Земля-то уж точно.
0: Земля уж точно. Вот. А схоже

0: уже есть информация в книге Откровения, в 13 главе, 8 стихе, Откровение 13:8, есть такая фраза: «Агнец, закланный от создания мира».
1: От, это значит...
0: Закланный от
1: до
0: создания
1: или...
0: мира.
1: Ну, фактически должно быть написано тогда «до создания мира».
0: Ну, имеется в виду, что создание нашего мира, mm-hmm. оно очень тесно связано вот с реальностью mm-hmm. заклания Агнца Божия. Mm-hmm. Потому что, как, я надеюсь, мы увидим сегодня, наш мир бессмысленно было бы создавать, mm-hmm. если бы изначально не было Евангелия, mm-hmm. если бы изначально не было Божьей благодати. Потому что в противном случае Бог сотворил бы этот мир напрасно, угу. без надежды. Наши прародители Адам и Ева, когда отступили от Бога, они были обречены. В день, в который ты вкусишь его, смертью угу. умрешь. И вот все изменения, которые имели место в природе человека, в взаимоотношениях между людьми, в состоянии самой земли, это все необратимые угу. изменения, без внешней, сторонней, сверхъестественной Божьей силы. Потому само создание мира и продолжение существования мира, оно было возможно только благодаря тому, что еще прежде создания мира Агнец уже был предназначен. Uh-huh. А коль скоро Агнец — это не какая-то отвлеченная категория, это не какое-то новое существо, uh-huh. а это тот же Бог, Сын Божий, uh-huh. существо божественной природы, Иисус Христос, который этот мир сотворил, потому он уже uh-huh. тогда был, он от создания мира уже был. И он был предназначен как агнец, который будет принесен в свое время в жертву.
1: Это на Божественном Совете, да? То есть вот тот, как говорим, совете, с предведенью и совету Божию. То есть Иисус Христос был определен как агнец.
0: Да. И здесь, может быть, хотя бы вскользь хотелось бы упомянуть, что Иисус позже скажет: «Никто не отнимает у меня жизнь. Mm. Я сам отдаю ее». Mm. То есть... Надо полагать, что на этом Божественном Совете Сын Божий предложил себя добровольно пойти и вот стать Агнцем Божьим для искупления. Давайте посмотрим на следующий отрывочек, который продолжает эту тему. Это у нас послание апостола Павла в Ефесскую церковь, Ефесянам 1 глава, стихи 3 и 4. Вы можете прочитать?
1: Да, конечно. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви».
0: И я пятый прочитаю. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Mm-hmm. Тут каждое слово достойно отдельного исследования, потому что апостол Павел пишет здесь очень высоким слогом mm-hmm. и очень много в рамках сложного предложения mm-hmm. нам открывает. Да. Ну, вот некоторые ключевые моменты. Говорится о том, что мы были избраны прежде создания мира.
1: Все-таки человечество. Я склоняюсь к тому, что речь идет о искуплении человечества. Ведь он и человеком стал, да? Ведь он образ человека принял. Не ангела, там, да, не херувима, для того, чтобы искупить людей. И прежде создания нашей планеты, угу. наверное, да, было вот решено, что он умрет, как агнец, за грехи.
0: Здесь термин «мир» в оригинале «космос».
1: Угу. То есть это
0: поэтому...
1: касаться может не только так. нашей планеты.
0: Я думаю, что речь идет именно... о ссылке на момент mm. во времени, а не о ссылке на то, кому приложима mm. эта жертва. Но что совершенно очевидно, что еще когда нас не было, еще тех, кого спасать надо, не было, mm-hmm. Бог уже предопределил нас усыновить, mm-hmm. чтобы облагодатствовать нас. То есть прежде создания мира Он уже нас видел mm-hmm. спасенными, восстановленными благодаря тому, что совершил Иисус Христос. Потому если задать вопрос, когда произошло наше избрание ко спасению, к святости, к усыновлению, ответ – прежде создания мира.
1: Ну, значит ли это, что все будут спасены, раз Бог изначально, еще до того, как кто-либо согрешил, Он уже всех видел спасенными?

0: Это вовсе не означает, что все будут спасены, так ведь, кто согрешил?
1: Вот здесь это один из ключевых вопросов, который нам надо будет обязательно рассмотреть касательно реакции человека на эту благую весть. Потому что в Священном Писании есть целый ряд таких вот заявлений. Например, Бог во Христе примирил с собою мир.
0: И посадил во Христе уже на небесах, да?
1: Так,
0: на...
1: Ну, там уже спасибо, тех, кто принял, да. Но вот есть целый ряд стихов, которые в действительности описывают, что Бог сделал. И здесь очень важно подчеркнуть, пока мы говорим только о Боге.
0: Не о нашем отклике и не о нашей реакции.
1: Какой отклик мог быть тогда, когда нас еще не было? Да. Важно понимать и всегда провозглашать, и верить, и радоваться тому, что Евангелие, оно не от нашей воли, не от нашего хотения, не от наших стараний.
0: И не по нашей просьбе даже там, да?
1: Конечно, это исключительно проистекает из благости Божьей. Бог есть любовь, и Он, зная, в какой беде мы окажемся, Он заранее по совету и предведению своему все обеспечил, что необходимо для того, чтобы нас вернуть и восстановить. Кстати, дальше, если читать в послании Ефесянам в 1 главе, в 10 стихе сказано: «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Очень такой красивый, образный, яркий язык. Бог знал, что эта разобщенность состоится, и Он еще до того, как Он нас сотворил,
0: узнал,
1: уже
0: как воссоединить.
1: Полностью все продумал, как нас вернуть к себе, как все небесно-земное соединить. Еще есть один чудный отрывочек на эту тему. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих. 2 Тимофею 1:9. Написано: «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Вот здесь еще более проясняется вопрос времени. Фраза «прежде вековых времен», она говорит о начале времени, о начале временного процесса. Конечно, на уровне науки можно было бы очень интересно обсуждать вопрос о времени, что это за реальность, да? Но вот в таких бытовых категориях время имеет место тогда, когда есть точка отсчета, так? Когда есть начало чему-то. И, соответственно, это возможно только применительно к тварному миру, когда Бог нечто сотворил, был ли то ангел в начале, была ли то материальная вселенная, видимая, осязаемая и так далее. Вот еще до этого момента, до начала времени, прежде вековых времен, уже сказано, уже нам была дана благодать. Дана благодать прежде вековых времен. Вот это, конечно, удивительно.
0: Сказано, спасшего даже, то есть и спас он нас тогда уже, как бы, да, вот по предвидению.
1: Спасшего нас, призвавшего званием святым, это действие во времени, да, мы были призваны тогда, когда мы уже были, вот, и так далее, но все вот это, что касается благодати Божьей, она была нам дана во Христе Иисусе прежде вековых времен. Вот, то есть, потому неверно считать, как распространено, что был век, скажем, закона, а потом наступил век благодати. Благодать была еще прежде сотворения мира, потому что Бог благодатен по своей природе, Бог есть любовь, Бог по своему изволению, обратили внимание, по своему изволению, это Он так захотел, это из Его сердца исходит, естественно, сердце вот, образно, да, вот, то есть это в Божьей природе, это в Его естестве, Он нас хотел спасти.
0: То есть Евангелие и благая весть прозвучала не после грехопадения, да, а еще до сотворения.
1: На том самом Божьем совете. Да. Еще один текст на эту тему. Рядышком здесь послание Титу, 1 глава, 2 стих, Титу 1:2, говорит: «В надежде вечной жизни,

0: которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Бог обещал вечную жизнь прежде вековых времен, и Он неизменен в Своем Слове. То есть мы находим, что вначале было Евангелие, Евангелие подлинно вечно. Вначале была жертва Иисуса Христа, Агнец был заклан.
1: Ну, вначале, фигурально мы имеем в виду, да? То есть,
0: что касается плана Божьего. Да? Но, видите, коль скоро Бог надвременен,
1: для него это было реальность.
0: Для него это стало реальностью
1: сразу,
0: сразу,
1: как только было принято решение.
0: И опять мы говорим о категориях, о которых мы только очень приблизительно и скорее теоретически можем говорить. Мы не в состоянии это распознать и тем более на опыте познать. Но что касается откровения Божьего, то вначале была Божья благодать, обещание вечной жизни. Затем мы были сотворены, и вот, возвращаясь к нашей предыдущей программе, когда Адам и Ева согрешили, когда появилась нужда, то вот тогда Бог начал постепенно рассказывать то, что было давным-давно обещано, запланировано, утверждено, предопределено, все, что нужно сделать для того, чтобы нас вернуть к себе. Евангелие, сотворение, грехопадение – и потом реализация Божьего плана спасения.
1: Фактически нам нет нужды сомневаться в том, что Бог желает всем спасения, потому что Он это изначально запланировал. Он, зная, что люди согрешат, уже до их сотворения решил, что умрет за них, заплатит вот это вот справедливое требование закона, возмездие за грех, смерть. И поэтому те из вас, кто сомневаются сегодня, готов ли Бог принять вас, желает ли Он вам спасения, Священное Писание однозначно говорит о том, что нет нужды сомневаться в этом. Нужно понимать, что Бог желал это изначально.
0: Да.
1: Это удивительная мысль. Если над этим думать, это можно... Это восхищение достойно просто.
0: Когда я об этом размышлял для себя лично, мне пришла следующая аналогия. Представьте, что вы молодые родители, которые принимают решение о появлении на свет нового человеческого существа. Это ваша власть. Представьте, что вы знаете наперед, что когда ребеночек родится, вырастет, он вас лишит жизни. Пойдете ли вы на то, чтобы дать ему жизнь? Это очень непростой вопрос. И, естественно, мы можем говорить об этом только опосредованно, только путем аналогии, но приблизительно такой же дилеммой находился Бог. Потому что Он, прежде чем нас сотворить, зная, чего это Ему будет стоить, зная, что Он должен стать человеком, отдать свою жизнь, Он принял решение это сделать. И поэтому принять решение сотворить нас означало принять решение подписать себе смертный приговор. Вот это величина Божьей любви. Это исходная точка, от которой отсчитывается все, что касается времени, жизни и, естественно, Евангелия.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Благодарим вас, наши телезрители, что провели это время вместе с нами. И вечное Евангелие, которое Господь, Бог запланировал для нас, оно звучит сегодня со страниц Священного Писания и обращено к каждому из вас. Поэтому, если в вашей жизни вы еще не приняли эту благую весть, если еще не было отклика вашего в ответ на эту весть Божию, пожалуйста, примите Господа Иисуса Христа, читайте Священное Писание, которым будет открыт тот план спасения, который Господь для вас предусмотрел. Всего вам доброго, да благословит вас Господь.
0: «И вражду положу между тобою» — это слова, обращенные к змию, «и между женою». И змий — это кто на ассоциативном, на образном уровне? Дьявол. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила камень. Где у них нету вести, нету евангелион, нету Евангелия. Они о Боге мыслят превратно. Вся Библия – это благая весть об Иисусе.

0: Привет, ребята!
1: Всем здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Сегодня мы будем готовить солнечное печенье. Я дала ему такое название, потому что оно будет оранжевого цвета. Ведь готовить его будем из морковки. Вам кажется это странным?
2: Очень.
1: Немножко.
0: А вот и нет. Я недавно пробовала торт из морковки. Он был такой вкусный, прямо еще хочется. Как всем известно, в морковке, как и в других овощах, очень много полезных витаминов.
1: Это верно.
0: Она нам помогает быть бодрыми и здоровыми. А особенно ее любят наши глаза. Ведь тот, кто ест морковь, у того улучшается зрение. Но, наверное, вы не знаете один очень важный секрет.
1: Какой?
0: Про морковь и другие полезные продукты. Я вам его расскажу потом, когда мы сделаем наше солнечное печенье.
1: Хорошо, мы запомним.
2: Ладно.
0: Вы приготовились быть моими помощниками?
1: Конечно.
0: Да. Сейчас нам нужно будет взять чистую морковку и почистить ее. Берите. Угу. Вот. Держи, Матвей.
2: Спасибо.
1: Это мы быстренько.
0: Так, морковка. Морковка такого красивого цвета, радостного, оранжевого.
1: Я так привык чистить морковку овощечисткой, что уже не представляю, можно ли это делать чем-то другим.
2: Да, можно ее чистить ножиком, но я тоже привыкла чистить ее овощечисткой. Не знаю, я как-то дома все время ножиком обходился.
0: Понятно.
1: По-разному.
0: Все. Матвей, сейчас нам понадобится терка. Дай, пожалуйста, терку.
2: Держи.
0: Спасибо.
1: Угу.
2: Берешь.
0: Давай.
1: На какой терочке нужно натереть?
0: Нужно натереть на самой-самой мелкой, чтобы наше печенье было мягким и нежным. Нет, Матвей, вот на такой, да. Вот такой вот.
1: Это мы быстренько.
2: Та-дам!
1: Просто
2: а я все.
1: Ура, мы закончили.
0: Папочка, подай, пожалуйста, миску.
1: Ага. Пожалуйста.
0: Угу. На нашу морковку нужно сложить в миску, в которой будем делать тесто.
1: Отлично.
0: У меня дома... Песчанка, это такая мышка.

0: Она очень любит морковку.
1: Обожает.
2: Будет дальнозоркая.
0: Угу. Вот так.
1: Так, а я попробую прямо вот так. Та-дам!
0: Интересный способ.

0: Теперь мы будем делать тесто. Вот наша морковка. Тебя, папочка, я попрошу добавить 1 чайную ложечку разрыхлителя. Ты, Матвей, пожалуйста, добавь 2 столовые ложки сахара. А я добавляю щепоточку ванилина для прекрасного запаха. Вот так. Теперь нужно будет добавить сюда 5 столовых ложек масла без запаха растительного. Угу. Вон. Возьми. Да, 5 столовых ложек.
1: Раз, 2, 3,
0: 4, 5.
1: Угу. Держите.
0: А перемешивать будешь ты, Матвей.
2: Ладно.
0: Сейчас мы будем добавлять 1,5 стакана муки. Пап, достань, пожалуйста, стаканчик. Он вон там лежит.
1: Так.
0: Угу. Вот мука. 1,5 стакана муки нужно добавлять постепенно. Так. Спасибо. Ты мешай, а я буду добавлять.
2: Ладно.
0: Хорошенечко мешай. Угу.
1: Мне кажется, что одному было бы сложнее справиться с таким заданием.
0: Да. Мешать одной рукой, другой рукой добавлять. О, как тяжело было бы. А вместе все легче и быстрее. Так. И половинку. 1,5 стакана муки – это целая половина. Ага. Если морковка очень сочная, то можно муки еще добавлять. Но вообще тесто должно быть плотным и мягким.
2: Немножечко непонятно, как из этого может получиться печенье.
0: Ну, видишь, это будет очень вкусно.
1: У нас еще все впереди.
0: Да. Сейчас, Матвей, я буду руками его месить. Так. Тесто должно липнуть к рукам и должно быть влажным.
1: Угу. А не надо еще добавить немножечко муки? Как тебе кажется, Алена?
0: Ну, можно 1 ложечку.
1: Добавляем это.
0: Угу. Хорошо. Сейчас.
1: Надо же, морковное тесто.
2: Никогда не видел.
1: Первый раз видим такое.
0: Ванилин уже чувствуется своим запахом.
1: Угу.
2: А как можно понять, когда готово тесто?
1: Да.
0: А вот смотри, у меня муки уже не видно, и оно слепляется у меня, влажное, чуть-чуть липнет. Все как должно быть, комочком, не разваливается.
1: То есть наше тесто готово?
0: Да, наше тесто готово. Матвей, достань, пожалуйста, мне противень. Противень с бумагой для выпечки. Спасибо. Теперь нам нужно руки чуть-чуть маслом смазать. Держи, Матвей.

0: Угу.
1: Давай.
0: И мне тоже немножечко, да?
1: Да, чуть-чуть. Это чтобы тесто к нам не слишком сильно прилипало.
0: Ага.
1: Угу. А теперь смотрите, что делаем. Отщипываем чуть-чуть теста и катаем шарик размером с грецкий орех.
0: Ага.
1: Угу. Вот так. А теперь, когда получился шарик, так, сплющиваем. Надо, чтобы толщина его была небольшая, примерно 5 миллиметров. А то я до этого делала, и у меня получилось слишком толстым, и было не пропечено. А еще приплюскивать лучше на руках. А то если на противне, то вся бумага поднимется, когда будете это делать.
2: Такое сойдет?
1: Да, хорошо.
0: А у меня почему-то в форме сердечка.
1: Ну, клади так. Клади.
0: Угу.
1: Смотрите, какие у меня оранжевые руки, потому что это морковное тесто.
0: У меня опять получилось сердечко.
1: Клади. Это будет для следующей партии. Угу. А теперь я предлагаю украсить это цукатами или орехами. Пап, подай, пожалуйста, орешки.
0: Держите.
1: Вот здесь арахис. Берите и украшайте. Надо будет в серединку. Да, вот так в серединку цукату. Так, чуть-чуть поглубже, но не до самого дна. Так. Такой небольшой сюрпризик. В серединке.
0: Очень красиво смотрится.
1: Угу. Вот. Матвей, открой, пожалуйста, мне духовку. Открываем. Теперь надо поставить на температуру 180 градусов на полчаса или 40 минут. Все зависит от вашей духовки. Подрумянилось наше печенье.
0: А запах по кухне разносится.
1: Да. Вкуснятина. Оно уже готово. Всего 25 минут. Пап, помоги, пожалуйста, достать.
0: С удовольствием. И?
1: А? Печенье.
2: Смотрите, какое румяненькое.
1: Да.
0: Температурку убавьте.
1: Угу.
0: Так. Красота. Все, здорово получилось.
1: Да. Я так люблю печенье.
0: Наверное, надо на тарелочку выложить.
1: Да. Матвей, подай, пожалуйста, тарелочку.
2: А где она?
1: А, вон, зелененькая.
0: Угу. Держи. Держатся они хорошо.
1: Сейчас выкладывать будем. Вкусные.
2: Объедень.
1: И цукаты его хорошо украшают.
0: Некоторые даже подрумянились. Немножечко им жарко было.
1: Да.
0: Ой.
1: Матвей, ты знаешь, что такое цукаты?
2: Вот эти маленькие штучки.
0: Сладенькие такие, с фруктовым вкусом.
1: Это засушенные фрукты в сахаре.
0: А-а-а.
1: Вот. А теперь посыпем их сахарной пудрой. Берите ложечки и тоже посыпайте.
0: Попробуем.
1: Спасибо. Немножечко сахарной пудрой. Чуть-чуть.
0: Так.
1: Все, достаточно. Как вы думаете, как много можно съесть такого полезного и вкусного печенья из морковки?
0: Мне кажется, я бы всю тарелку съел один.
2: Понятно. Мне кажется, пол тарелочки хватило бы.
1: Если есть много морковки, можно пожелтеть. Как мои руки сегодня.
0: Опа.
2: Дядя Леша у нас будет желтым.
0: Тогда, наверное, лучше не одному съесть целую тарелочку, а поделиться со всеми.
1: Я хочу вам открыть один важный секрет.
0: Угу.
1: Даже полезных продуктов, овощей, фруктов, орехов нужно есть понемногу. Объедаться, переедать очень вредно, даже если вы питаетесь одними витаминами. Угощайтесь, друзья! И помните, все хорошо в меру. Отличного вам здоровья! Пока!
3: Пока!

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Предлагаю сегодня сделать гимнастику, которая называется гибкость. А плюсом к ней будет сохранение здоровья и красоты. Помогать мне в этом будут юные гимнастки Дарьяна, Вика и Настя.
1: Всем привет!
0: Сначала сделаем небольшую разминку. Первое упражнение называется «Цветок». Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища, спина ровная, красивая. На раз поднимаем ручки через вперед, наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, тянемся высоко. Два, опустили ручки. Добавляем дыхание, вдох, выдох. Молодцы. Вдох. Отлично. Выдох. Супер. Вдох. Шея длинная. Выдох. Не торопимся. Вдох. Выдох. Последний разок. Самый красивый. Вдох. Закончили. Второе упражнение называется качели. Исходное положение тоже. Стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаем ручки вверх, тянемся высоко, качельки наши поднимаются. На два опускаются качели вниз, отводим руки назад, круглый полуприсед, таз подкручиваем. На три возвращаемся наверх и на четыре исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз. Добавляем дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Закончили. Следующее упражнение называется кукла. Мы превращаемся все дружно в куклу. Исходное положение. Стоя, ноги вместе. Ручки наверху. На раз. Наклоняемся вперед. Тянемся ручками вперед, как куколка, складываемся. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Отлично. Вдох, выдох. Тянемся наверх. Вдох, выдох. Супер. Вдох, выдох. Колени не сгибаем. Вдох, спина ровная. Выдох, вдох. Закончили. И последнее упражнение разминки – называется кошечка. Исходное положение стоя на коленках и ладонях. На раз прогибаемся животиком вниз, тянемся макушкой к тазу. На два выгибаемся обратно. Теперь спинка тянется наверх, а подбородок приклеивается к груди. Приготовились, начали. Раз, прогнулись назад. Два, выдох. Вдох, молодцы. Выдох, отлично. Вдох сильно-сильно, выдох, вдох, выдох. Выше поднимаем спинку, вдох, подкручиваем таз, выдох, подкрутили, вдох, закончили.

Переходим к основной части. Каждое упражнение мы будем делать один раз, медленно растягивая мышцы. Первое упражнение – планка. Исходное положение на предплечьях. Стопы в упор. Поднимаемся в планочку и держим нашу планочку 5 счетов. Приготовились, расслабились. Начали. Подняли живот, подкрутили таз, стоим. Раз, два, спина ровная, три, голова продолжение спины, четыре, пять. Закончили. Следующее упражнение называется плавание. Исходное положение лежа на животе, руки вытянуты перед собой. На раз поднимаем ручки наверх, грудную клетку отрываем с пола, делаем четыре имитирующих движения руками, как будто бы мы плывем. Раз, два.

два, три, четыре. И отдыхаем. Приготовились. Начали. Раз подняли. Раз плывем. Медленно. Два. Медленно. Три. Четыре. Отлично. Закончили. Следующее упражнение называется ножницы. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. Руками обнимаем наши ножки. На раз вытягиваем правую ножку вперед над полом. Держим это положение 5 секунд. Возвращаем. А на два вытягиваем левую ножку вперед над полом. Держим это положение 5 секунд. И возвращаем. Приготовились? Начали. Держим до счета 5. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем ножку. Теперь вытягиваем левую ножку. Держим. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. А теперь сделаем упражнение под названием «Гора». Исходное положение стоя на коленях и ладонях. Стопы в упор. Поднимаем на раз таз наверх. Вытягиваем колени, пятки тянутся к полу. Растягиваем икроножные мышцы. И держим это положение до 5 счетов. Вернулись в исходное положение. Приготовились. Голова. Продолжение спины. Спина ровная. Начали. Раз, подняли, держим. Два, пятки к полу. Три, четыре, пять. Закончили. Следующее упражнение называется мостик. Исходное положение лежа на спине. Руки вдоль туловища. Ноги согнуты в коленях и слегка разведены. Поднимаем таз наверх, опираемся на лопатки и держим это положение до 5 счетов. Приготовились, вернулись в исходное положение. Начали. Подняли таз, держим. Раз, растягиваем мышцы. Два, подтягиваем таз. Три, четыре, пять. Закончили. А теперь упражнение вверх. Вниз. Исходное положение лежа на правом боку. Правая рука под головой, левая в упоре перед грудью. Ноги натянуты. 5 раз поднимаем медленно левую ножку наверх. Покажите, пожалуйста. Поднимаем левую ножку. Раз. Опустили медленно. Приготовились. Начали. Раз. Возвращаем. Два. Молодцы. Три, четыре, колено прямое, носочек натянут. Пять, спина ровная. Закончили. То же самое повторяем на другом боку. Теперь переходим на левый бок. Приготовились, начали. Раз, нога натянута. Два, вместе. Три. Носок натянут. Четыре. Спина ровная. Пять. Закончили. Вот мы и подошли к заключительной части нашей гимнастики. Следующее упражнение называется диагональная растяжка. Исходное положение лежа на спине. Руки над головой. Ноги прямые вместе. На раз поднимаем левую руку и правую ножку. Тянемся к носочку. На два возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем правую руку и левую ножку. На четыре возвращаемся в исходное положение. Не забываем правильно дышать. Ноги прямые, руки тоже. Приготовились, начали. Раз, медленно тянемся к носочку. Два, три, четыре. Раз, два. Молодцы. Три, четыре. Отлично. Раз, два, противоход. Три, разноименная рука, нога. Четыре. Раз, два, колено. Три, последний разок. Четыре. Закончили.

0: кончили. Следующее упражнение называется одновременная растяжка. Теперь на раз мы поднимаем две ручки и две ножки, тянемся к носочкам, приготовились, показали. Раз. И возвращаемся в исходное положение два. Можно приподнять голову и плечи. Приготовились, начали. Раз, два. Молодцы. Раз, держим, опускаем ножки. Два, спокойно. Раз, два, две ножки одновременно. Раз, полу поднимаем. Два, молодцы. Раз, два, две одновременно ножки вместе. И последний разочек. Раз, закончили. Отлично. А теперь давайте мы с вами немножко отдохнем. Расслабляем руки, ножки, вдох глубокий, выдох. Восстановили дыхание. Еще разок вдох, выдох. Молодцы. Поднимаем ручки перед собой, трясем руками. Раз, два, легко, три, четыре. Расслабили, положили ручки. Теперь трясем ножками. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И теперь последний разочек. Все вместе потрясли. И ручки, и ножки. Раз, два, три, четыре. Закончили. Предлагаю регулярно делать эту гимнастику. И тогда большим плюсом у вас будет здоровье и красота. Ну а мы с вами прощаемся.
1: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Мы рады приветствовать всех тех, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, давайте с вами немного поговорим о том, что у нас было на наших прошлых встречах. 6 спикеров и 17 встреч позади. Павел Жуков, священнослужитель, молодежный пастор, затрагивал темы отношений и азарта. Мария Ивачева, психолог и семейный консультант, разбирала с нами темы сексуальности, а также сексуального воспитания. Вадим Кочкарев, музыкант и молодежный наставник, показывал нам, как найти счастье и как справляться с проблемами в семье. Руслан Ларин, профессиональный коуч и бизнес-тренер, рассказывал нам, как сегодня христианину правильно найти работу. Александр Сахаров, священнослужитель и психолог, разбирал с нами темы борьбы с беспомощностью, а также мы затрагивали вопросы касательно рождения детей. Сергей Рягузов, наш священнослужитель и специалист по естественным наукам, показал нам, как работает наш мозг, а также как сегодняшнему современному поколению Z найти счастье. Сегодня же мы с вами немножечко пофилософствуем. Скажите, пожалуйста, какой вопрос у вас всплывает в голове, когда мы говорим о философии? В чем смысл жизни? Это главный философский вопрос. Сегодня мы с вами поговорим о том, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводам. Наличие смысла жизни положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека. А вот продолжительные и безуспешные поиски этого смысла, напротив, ухудшают. Вы согласны с этим? Но в чем смысл жизни христианина? Давайте эти вопросы мы зададим священнослужителю, директору благотворительного центра, блогеру и специалисту по вопросам здорового образа жизни Антону Бойкову. Антон.
1: Приветствую.
0: Расскажи нам вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Ну, уже было много сказано, мы поговорим сегодня о смысле жизни, поэтому я предлагаю не тратить время сейчас и перейти непосредственно к этой теме.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными. Вопросы свои можете задавать сразу с места, можете их записывать, мы потом их зачитаем. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои вопросы в комментариях под видео или в чате на YouTube. Ну что, Антон, ты готов?
1: Да, давайте начнем.
0: Я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Дорогие ребята, дорогие друзья, все, кто смотрит нас, рад вас сегодня приветствовать здесь. И действительно, у нас не так много времени для того, чтобы попытаться разобраться в таком, ну, обширном, большом вопросе, в чем смысл жизни. Я надеюсь, что вы уже нашли ответ на этот вопрос. Вот, но я знаю и сам был когда-то таким человеком, который задавался этим вопросом, может быть, даже убегал от этого вопроса, потому что порой бывало страшно признаться о том, что я не знаю вообще, куда я двигаюсь, зачем я что-либо делаю. И вначале я хотел бы рассказать вам одну историю. Говорят, что она произошла на самом деле. В одном аэропорту один журналист, он брал интервью у людей. Он подходил к людям и задавал вопрос. Вопрос, что, по вашему мнению, является самым страшным в мире? И все люди по-разному отвечали. Кто-то говорил, что самое страшное в мире — это, может быть, смерть родных и близких, болезни, потеря работы, либо еще что-то. И вот он увидел вдруг вдалеке монаха и решил подойти к нему и задать этот вопрос ему. Когда он задал этот вопрос монаху, то монах спросил: «А кто вы?» На что, ну, журналист назвал свое имя, фамилию. Он говорит: «Нет, это ваше имя, фамилия». То есть: «А кто вы?» Тогда журналист сказал: «Ну, я журналист». «Нет, это ваша профессия». «А кто вы?» «Я человек». «Нет, человек — это принадлежность к биологическому виду». «А кто вы?» И тогда журналист уже ничего не смог ответить и был вынужден признаться, что у него нет этого вопроса: «А кто же он?» Поэтому такие вопросы, они возникают в жизни, пожалуй, каждого человека. «Кто я? Зачем я здесь? Куда вообще я двигаюсь? В чем смысл моей жизни? Зачем мне сегодня вставать, преодолевать какие-то трудности?» и так далее. Поэтому мы сегодня постараемся ответить на эти вопросы. И как вы думаете, если бы сегодня кто-то из вас, либо я, вышел бы на улицы Нижнего Новгорода, Казани, Москвы,

0: из Санкт-Петербурга и задал бы людям вопрос, в чем смысл вашей жизни, то как вы думаете, какие бы ответы мы получили? Я бы хотел, наверное, взять у вас интервью. Вот, давайте попробуем, чтобы не только один я волновался, но и вы. Хорошо. Ну вот, я прошу отвечать не так, как вы думаете, да, а предположите, что бы, скорее всего, бы ответили, может быть, ваши сверстники, либо просто случайные люди на улице. В чем смысл жизни?
1: Ну, если бы это была какая-то взрослая женщина, то я думаю, что для нее был бы смысл жизни счастье ее детей, чтобы все были здоровы, счастливы, все такое.
0: Да, спасибо. То есть счастье детей, дети. Хорошо. Еще какие варианты?
2: Ну, может быть, если это брать какое-нибудь наше современное поколение, то, ну, может, как-то найти себя, что-то подобное, там, совместно в жизни.
0: Угу. Найти себя, свое призвание и так далее. Хорошо. Какие еще есть варианты?
3: Денег много заработать.
0: Ну вот, наконец-то уже ближе, да?
4: Я знаю ответ на этот вопрос с точки зрения философии, но, опять же, он не точный, но когда я занимался изучением философии, наш преподаватель всегда говорил, что смысл жизни в наслаждении.
0: Ага, хорошо, спасибо. Ну, не буду мучить остальных, кто-то, может, выдохнул. Так вот, действительно, если мы бы вышли на улицу, то мы услышали бы разные ответы. Каждый человек сам для себя определяет, что для него смысл жизни. Но я бы хотел, чтобы сейчас мы могли вместе с вами посмотреть такое интервью, которое действительно взяли на улицах одного города.
5: Как показывает практика, никто еще до сих пор не так и не понял, в чем смысл жизни.
6: Наша жизнь абсурдная и бессмысленная, и, в общем-то, смысла в жизни как таковой отсутствует.
7: Надо поменьше думать о смысле жизни, и тогда жизнь удастся, иначе можно с ума сойти.
8: По-моему, никто никогда не находит, а если находит, это, наверное, получается скучно и неинтересно.
9: Выйти на улицу, посмотреть на небо, увидеть звезды. И стоять так все время.
10: Наслаждаться каждым днем, не огорчаться по пустякам.
11: Радоваться жизни, и все, и хватит.
12: Вам здоровья, семья, работа, столовая, животик мой хорошенький. Вот, здоровья, быть веселым, хорошее настроение, чтобы каждый день было. На мир не смотреть, главное смотреть на Бога и на себя.
13: Мы жена для себя. Не для чего-то, не какие-то материальные блага. Так, чтобы тебе это нравилось, и ты это получал удовольствие.
14: И чтобы улыбка всегда на губах была.
15: Мой смысл жизни заключается в женщинах, я думаю, на данный этап.
16: Чтобы рядом тебя окружали любимые люди, и они любили тебя, и ты их любил.
17: В наследии, которое мы оставим после себя.
18: Жизнь прекрасна, когда рядом любимый, и ты любимая.
19: Чтобы знать, откуда мы пришли, что мы вообще здесь делаем, и что будет дальше.
20: В детях. Продолжение рода.
21: Самое главное в жизни – это дети, как говорится, цветы жизни, которых у меня двое.
22: Достойно прожить, оставить след, дети там, семья. И это по совести жить, чтобы в рай попасть.
0: Хорошо, спасибо, да. Мы увидели с вами целое разнообразие ответов. И действительно, если попробовать все эти ответы, которые мы сейчас увидели, как-то систематизировать, а там, в принципе, было по блокам, если увидели, то, наверное, можно сказать так, что некоторые видят смысл жизни, ну, просто в жизни, то есть как в самом процессе. То есть живи, наслаждайся жизнью. И помните, как было сказано, поменьше думай о смысле, иначе, ну, можно с ума сойти. А другие определяют смысл жизни в детях, продолжение рода. Вот если у меня будут дети, то, ну, вот смысл как бы уже есть. А дальше кто-то считает, что смысл жизни – это добрые дела, посвятить свою жизнь тому, чтобы как-то менять мир к лучшему. Кто-то скажет, что мой смысл жизни – это работа, карьера, успех, я хочу, да, чтобы меня признали как какого-то специалиста и так далее. Кто-то прямо и честно скажет, ну, смысл моей жизни – побольше денег. Ну и, как в этом ролике было, животик мой любимый. Действительно, наверное, есть люди, для которых очень важно, чтобы можно было вкусно поесть. Так вот, давайте вместе с вами попробуем разобраться, что же на самом деле является смыслом жизни. Есть ли он здесь среди перечисленных, или все-таки есть еще что-то, что здесь не озвучили. Вообще, смысл жизни и его наличие очень важно для каждого человека, и вначале была приведена цитата. Но кроме этого, я бы хотел еще сказать о Викторе Франкле. Может быть, слышали о таком человеке. Вчера, кстати, был День памяти жертв Холокоста, и он один из тех людей, который пережил эту страшную трагедию. Он прошел концлагеря, и он, находясь там, в концлагерях,

0: смотрел с людьми, анализировал, будучи психологом. Он пытался понять. И он увидел определенную закономерность, что разные люди попадали в концлагеря, но при этом одни продолжали упорно жить, а другие, несмотря, может быть, на то, что они были физически более здоровыми, они уходили раньше. И он пытался анализировать, и в конечном итоге он пришел к пониманию того, что продолжали жить те люди, у которых был какой-то смысл жизни. И он дальше написал книгу «Человек в поисках смысла». И я бы хотел, чтобы мы также могли с вами вместе посмотреть небольшой отрывок из его выступления.
1: Они хотят много зарабатывать. В Европе на любого американского студента, более того, на любого взрослого американца, смотрят как на человека, который хочет много зарабатывать. В действительности же только 16% студентов своей главной проблемой и задачей в жизни видят хороший заработок. Цитирую дословно: «много зарабатывать». Но знаете, какова была самая многочисленная категория? Как выразиться правильно? Как вы видите, я говорю на чистейшем акценте, безо всякого английского. В зале смех, аплодисменты. Но знаете, какова была самая многочисленная категория? 78% представителей американской молодежи были озабочены тем, чтобы, как они сами выразились, найти смысл и цель в жизни. То есть, это реалистичный взгляд на человечество.
0: Этому выступлению более 50 лет, и как мы видим, что действительно большая часть молодых людей, они больше задавались вопросом не как заработать деньги, а как найти смысл, цель своей жизни. Я не знаю, интересно, какие были бы ответы сегодня, какая была бы статистика, если бы сегодня задали этот вопрос, но действительно наличие смысла жизни, оно помогает человеку, это необходимое условие. И вот... Если мы вновь вернемся к тому, о чем мы говорили до этого, какие мы слышали ответы, а ответы были абсолютно разные, то хотел бы тоже поделиться вот важностью поиска ответа на этот вопрос одним опытом из своей жизни. Однажды я ехал в поезде, и вот в нашем плацкарте было несколько человек, я и еще трое взрослых людей. Мы ехали, мы общались о том, о сём, о жизни. Как-то вот то ли у меня, наверное, батарейка села, у них не было с собой гаджетов, я не знаю. И мы, в общем, беседовали. И как-то плавно разговор подошел к вопросу о смысле жизни. Ну, мы поговорили, а затем, когда наступил некий тупик в нашей беседе, я сказал: знаете, а у меня есть ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Вообще, если вы бы услышали такое, если бы вдруг нашелся человек, который сказал: а я знаю, в чем ответ на вопрос о смысле жизни, как бы вы отнеслись к этому человеку? Что бы вы подумали? Молодец, кто-то сказал. Кто сказал: да ладно, еще один, кто знает, о чем смысл жизни. Но я этот момент очень четко запомнил, потому что я вдруг увидел, насколько они внимательно смотрят на меня. Такая тишина наступила, и они все смотрят на меня, и, знаете, у них взгляд голодного человека. То есть неужели? То есть есть ответ на этот вопрос. Вот этот опыт, он дал мне вот это понимание того, что на самом деле все люди задаются вопросом. Просто иногда они либо себе находят какую-то подмену, ну, какой-то мнимый смысл для того, чтобы как-то оправдывать свое существование. Да, потому что, конечно, если мы бы жили так, чтобы у нас не было никаких трудностей, не надо было утром вставать на работу, которая, может быть, еще и не так тебе нравится, либо идти на учебу, да, контрольные, ЕГЭ, ГИА, там, ну, у всех свои проблемы, то, может быть, мы действительно бы реже задавались этим вопросом. Но чем чаще мы сталкиваемся с такими моментами жизни, когда нам приходится преодолевать себя, то тем чаще возникает вопрос: а вообще зачем все это нужно? То есть ради кого? И вот если разобрать немножко те смыслы жизни, о которых говорили люди, то, ну, давайте вкратце. Конечно, нам не хватит времени, может быть, каждый пункт разобрать, но смысл жизни просто в жизни, находиться в процессе. Вас устраивает такой ответ? Ну, смысл об этом думать? Ну, просто живи и живи. Ну, уж раз родился, что теперь делать? Вас кому-нибудь спрашивали, хотите вы родиться или нет? Кто-то ставил так: а Маша, тебе скоро, в общем, надо родиться через 5 минут, будь готов. Вот как я сегодня выходил сюда, да? Так, приготовься, эфир через 2, 1, все. В общем, давай, приходи в мир. То есть нас никто не спрашивал, мы просто пришли в это.

этот мир, ощутили себя вдруг живущими и живем. То есть, а вопрос, а зачем? А нам родители, может быть, объясняли? Вам объясняли так с детства? Ну, садись, дорогой, давай, я тебе объясню, в чем смысл жизни. Вот для чего я тебя родил, для чего ты родился? Тоже как-то нет. А почему? Да потому что большинство родителей сами не знают ответ на этот вопрос. И поэтому мы просто продолжаем двигаться в каком-то потоке и так далее. Но я вам хочу сказать, что для нас, людей, ну, неестественно и не свойственно наслаждаться лишь процессом. Мы же все стремимся к какой-то цели, правильно? Ну, представьте, что вы вдруг решили поехать в отпуск. Все равно согласитесь, что вы ждете того момента, когда вы приедете туда, где вы должны отдохнуть. Или вы просто наслаждаетесь моментом поездки. Вот так проехали 2 дня в поезде, а потом, как здорово, поеду-ка я обратно. Да, 2 дня в поезде. А зачем этот отдых нужен? Не нужен он мне. Нет, то есть мы все равно везде ждем какой-то конечной цели. Или, например, ты решил заняться спортом. Все, по утрам начну качать пресс. И вот ты подписываешься на какой-нибудь YouTube-канал, начинаешь каждое утро смотреть, качать пресс. Скажи, тебе просто нравится сам процесс? Или все-таки ты хотел бы, чтобы по истечении какого-то времени у тебя был хороший пресс? Все равно мы как бы ожидаем, что хочется же в конце какой-то результат получить, там, диплом, еще что-то, но не просто так. Поэтому нам свойственно все-таки задуматься о том, в чем конечная цель, смысл всего этого. И вот, конечно, самая благородная попытка оправдать свое существование, бесспорно, это дети. Попробуй что-то скажи против детей, да, тебя тут же. У меня был такой случай однажды. Я был на поминках, и тоже зашел разговор как-то о смысле жизни. И в конечном итоге, когда я попытался сказать, что и даже дети не могут быть смыслом жизни человека, то один мужчина, которого до этого меня слушал, вдруг так очень резко оборвал нашу беседу, присутствие всех. Он сказал: «Но если для тебя дети не смысл жизни, то нам нечем с тобой говорить». Действительно, я тогда вышел, я помню, шел, размышлял и думал, по-моему, я как бы очевидные вещи говорил, и мы сейчас к этому подойдем, вроде бы все понятно. Почему такая была жесткая реакция? А потом я попытался поставить себя на место такого человека. Когда ты 50 или 60 лет своей жизни оправдываешь наличием детей, что вот ради них ты все делаешь, по утрам встаешь, работаешь и так далее, и вдруг в определенный момент находится кто-то, какой-то вот парень, который пришел и говорит: знаешь, а вообще-то это не смысл жизни. Это, знаете, я тогда, такая у меня иллюстрация родилась, как вот сравнить человека, который встал на табуретку, и вот стоит, и думает, что он так, более-менее устойчиво стоит. А кто-то подходит и пытается эту табуретку из-под него выбить. То есть как это вдруг страшно, наверное, осознать и понять, что ты 60 лет, то есть большую часть своей жизни посвятил чему-то не тому. Поэтому мне очень нравится общаться с людьми, которые прожили уже много. Намного больше, чем я. Я всегда им задаю различные вопросы, как они довольны, что бы они изменили в своей жизни и так далее. Вот. Если говорить о чисто материальных вещах, потому что действительно есть люди, для которых смысл жизни — это достичь какого-то уровня в своей карьере, заработать достаточно денег или приобрести себе, может быть, какое-то имущество, крутую машину и так далее. Мне нравится цитата, я бы хотел тоже ее вам привести. Цитата Джима Керри. Не все его тут узнали, да, время идет. И вот он сказал: «Я часто говорил, я желаю людям реализовать в себе всех их мечты о деньгах и славе, для того, чтобы они могли увидеть, что таким путем они не найдут свое чувство завершенности». Интересная мысль, да? Он говорит: «Я только за, давайте, реализовывайте себя, зарабатывайте как можно больше денег, становитесь известными, популярными». Для чего все это нужно? Да для того, чтобы наступил тот момент, та точка, когда у вас это будет, и вы вдруг поймете. Не смысл жизни. Конечно, хорошо, что у меня это теперь есть, но как-то завершенности я в этом не чувствую. Или, знаете, другая иллюстрация, которая тоже родилась у меня. Например, представим Колю. Коля вдруг, анализируя свою жизнь, молодой парень, только что, может быть, закончил что-то университет, либо техникум, он вдруг подумал: наверное, смысл моей жизни — вот то, что сделает меня счастливым, вот то, чему я буду радоваться, ради чего я готов вставать рано, что-то делать и так далее, это какая-нибудь крутая машина. Не знаю, какую марку. Возьмем

Ну, Феррари, ну ладно, давай как бы спустимся чуть-чуть. А, возьмем Land Cruiser последний. Он, вот если у меня будет этот Land Cruiser, вот действительно, как бы, ну, вот тогда да. Вот тогда жизнь будет иметь смысл. И вот он живет где-нибудь в Нижнем Новгороде, либо там в Волгограде, либо в Самаре. И он такой думает, нет, здесь это вряд ли, конечно, возможно. И он уезжает работать в Москву. Он приезжает в Москву, находит там каких-нибудь дальних родственников, либо друзей, и вот 3 либо 5 лет он работает на 2 работах, не досыпает, не доедает, на раскладушке где-то спит, да, на всем экономит, отношения не начинает, ну, чтобы лишние деньги на свидание не тратить и так далее. У него есть цель. Он повесил большой плакат, это Land Cruiser, он смотрит, да, визуализирует, зарабатывает, работает. И вот, наконец-то, наступил тот момент, когда он заработал, ну, там, свои заветные сколько-то, миллионов. Ну, все. Деньги есть, можно ехать за своей мечтой, за смыслом. И он звонит, ну, Пете. Петя тоже недавно из Нижнего Новгорода переехал в Москву, тоже за своей мечтой. Говорит, Петек, поехали, все, буду машину брать. Петя подъезжает на своей шестерке, они садятся и, в общем, едут в этот салон. Едут, у него деньги у него на руках, он едет, он уже представляет этот кожаный салон. Все хромированное, запах, новая машина, звук двигателя и так далее. И он уже все. И вот на одном из перекрестков происходит авария. Они попадают в аварию, в них врезается другая машина, за рулем которой был дядя Ашот. В этот день дядя Ашоту родственники приехали из Армении. Ну, свое домашнее вино и так далее, лаваш закончился. И, соответственно, жена говорит, слушай, дорогой, сходи в магазин, купи лаваш. Он вышел, ключи в кармане. Такой думает, а что идти? Я тут рядышком, что тут? Я себя прекрасно чувствую. Он сел в машину, перепутал знак светофора и врезался в Васю, да, с Петей, или как там звали наших друзей. И в конечном итоге главный наш герой, он в результате этой автокатастрофы, увы, погибает. И тогда возникает вопрос. А в чем смысл? В чем смысл вот всех его стараний, отказов и так далее, если в конечном итоге конечная цель не была достигнута. И поэтому люди посвящают свою жизнь чему-то, думая, что вот если я этого достигну, вот то тогда все, у меня все наладится. Я тогда буду счастливым человеком, это смысл моей жизни. Но в конечном итоге где есть гарантия того, что эта цель будет достигнута? А если она будет достигнута, где есть гарантия, что тогда ты действительно скажешь, ну вот теперь я чувствую эту завершенность. Я бы хотел, чтобы мы вместе прочитали эту цитату Аристотеля. Древнегреческий философ, как и многие другие философы, тоже размышляли над вопросом, в чем смысл жизни. И он сказал, счастье – это смысл и цель жизни, главная задача и конец человеческого существования. Ну, тут по-разному. Кто сказал наслаждение, счастье, да? То есть счастье – это смысл и цель жизни. И действительно, размышляя над этим, ну, приходишь к пониманию того, что, по сути, счастье – это то, что объединяет всех живущих на земле. Вот поднимите руки те, кто хотел быть счастливым, прожить счастливую жизнь. Есть такие? На вас снимают. Так, а кто не поднял? Еще в раздумьях. Но я вам хочу сказать, что я еще ни разу, сколько бы я раз этот вопрос не задавал, еще ни разу я не видел, чтобы кто-то поднял руку и сказал, а можно мне такую жизнь? Ну, понесчастней. Ну, чтобы родные и близкие болели, умирали, чтобы у меня все было плохо, я жил без работы, смертельное заболевание, ну, что-нибудь такое, вот прям понесчастней, такой, вот пострадать немножко, потом умереть. Ни разу этого не слышал. Всех объединяет одно, все хотят быть счастливыми. Просто вопрос, ну, в чем счастье, да, это следующий вопрос. Но нас объединяет стремление к счастью. Так вот, в чем счастье? Может быть, вы слышали, это очень интересное исследование, оно на самом деле очень обширное. Вы можете, конечно, исследовать этот вопрос, посмотреть. Но на TED есть такое видео, может быть, кто-то видел, «Уроки самого длинного исследования о счастье», где психиатр Роберт Олдингер, он рассказывает о исследовании Гарвардского университета. Слышали когда-то об этом, да? Ну вот кто-то слышал. Ну я вкратце перескажу для тех, кто, может быть, впервые об этом услышал исследование. Так вот, суть этого исследования. Если я не ошибаюсь, в 1938 году группа ученых в Гарварде решила провести исследование. А там, конечно, было много целей, но в том числе так уж получилось, что они нашли ответ или искали ответ на вопрос, так что может сделать человека счастливым? На что они сделали? Они набрали определенное количество молодых людей,
То есть, и, соответственно, это было 724 молодых человека. Две группы было. Это были студенты Гарварда, а также ребята из неблагополучного района Бостона. Они заключили с ними договор на всю их жизнь, что они будут исследовать их жизнь, задавать различные вопросы. Ну, то есть они добровольно должны стать на всю свою жизнь подопытными кроликами. Каждые 2 года полностью все. То есть это анализы, там кровь, то, вот все, что можно. Полностью все анализы, кроме этого анкетирования, беседа с психологами. Кроме этого психологи и исследователи беседуют с их родными и близкими. В общем, вся жизнь вот так, да, нараспашку. И вот они исследовали на протяжении 75 лет этих людей. Исследуя этих людей, они пришли к очень интересным выводам. А выводы следующие. Исследование показало, то есть... добавлю. То есть упрощу немножко, но один из вопросов был такой. Как вы считаете, что сможет сделать вас счастливым человеком? Молодые парни. Они давали свои разные ответы. В зависимости. Вот кто-то считал, что его счастливым сделает дом. Вот у него будет свой хороший дом. Или такая квартира элитная в центре Нижнего Новгорода, Самары, Казани там, да, или Москвы, к примеру. Или он станет директором чего-то, начальником, большим человеком, ученым. Либо кто-то, может быть, более романтичный, они говорили, меня сделает счастливым жена и 2 маленьких детишек, которые будут бегать по лужайке нашего частного дома. Я буду просто сидеть и любоваться этим. Хорошо, все ответы были зафиксированы, и исследователи на протяжении всей их жизни, они, наблюдали. И когда тот или иной достигал желаемого, вдруг у него это появлялось. Он становился начальником, либо, наконец-то, лужайка, жена, детишки и так далее. То они проводили повторный опрос, тестирование с целью выяснить, теперь-то как? Он уже счастлив? Ведь многие же думают, что нам для счастья чего-то не хватает, да? Вот я сейчас закончу университет, я буду самым счастливым человеком. Кто думает, я устрою сейчас на работу моей мечты. Тогда я буду счастлив. Кто думает, мне только бы эти долги бы закрыть и прям на ноги чуть-чуть встать, чтобы поменьше от родителей быть зависимым, может быть, машину в кредит какую-то более-менее взять и вообще жизнь наладится. Действительно, я буду счастливым человеком. Кто-то, конечно, может быть, думает об отношениях. Если я найду себе парня, и кто-то рисует себе определенный образ, он должен быть таким, таким. Я признаюсь, я тоже этим занимался. Я думал, что она должна быть такого роста, такие волосы и так далее. И тогда я действительно буду счастлив. Но что показал результат этого исследования. Исследование показало, что ни достижение карьеры, ни материального благосостояния не сделало человека счастливым. В конечном итоге они говорили, хорошо, что у меня теперь это есть, но мне бы еще бы вот этого, и тогда бы вообще было бы замечательно. И в конечном итоге исследование показало, что более счастливыми или счастливыми себя ощущали люди, которые не достигли чего-то материального или какого-то благосостояния, а люди, у которых были хорошие взаимоотношения. И итог этого исследования, с которым вы можете тоже ознакомиться, что те люди, у которых были крепкие, тесные связи, может быть, в семьях, да, с мужем, женой, с коллегами на работе, у них были друзья и так далее, те люди ощущали себя более счастливыми в жизни. Отношения делают человека счастливым. Можно на этом было бы остановиться и сказать, что ребята, исследование показало, Гарвард, все уже, поспоришь. Нас делает счастливым отношения. Поэтому теперь задача проста. Надо начать строить отношения. Да? Заводить друзей, семью создавать, может быть, или пытаться наладить отношения со своими родными и близкими. Но я бы не хотел, чтобы мы остановились здесь. Потому что действительно отношения, они делают человека счастливым. Они наполняют жизнь смыслом. Но только до тех пор, если мы говорим о человеческих взаимоотношениях, до тех пор, пока эти отношения хорошие. До тех пор, пока нет проблем во взаимоотношениях. До тех пор, пока нет конфликтов, разрыва отношений и так далее.

Конечно, можно себе представить людей, и я предполагаю, что в мире такие есть, которые могут всю жизнь прожить, имея чудесные взаимоотношения со своими близкими, родными, с друзьями, и у них все в этой сфере, ну, замечательно и чудесно. Предположим, что такие люди есть. Но знаете, в чем все равно здесь минус? Однажды эти отношения, рано или поздно, они закончатся. Люди умирают, с ними что-то происходит. Да, и ты живешь, ты радуешься. Поэтому, когда здесь есть определенная стабильность, легко радоваться жизни и быть счастливым. Но если вдруг что-то происходит, что выводит нас из состояния равновесия, тогда возникает вопрос, что делать дальше? И вот здесь следует понять, что бывают отношения не только горизонтальные, не только отношения человек-человек. Вообще есть, так скажем, два мировоззрения на жизнь, две точки зрения. Да, это первая позиция, которая основана на том, что мы случайность, результат, ну, стечения обстоятельств. Знаете, как один человек сказал, молекулы бились, пока в люди не выбились. Да, то есть, ну так, результат случайности. Но есть другая мировоззренческая позиция, что мы не результат случайности, а есть кто-то, кто допустил существование нашей жизни. У него есть смысл, у него есть цель. Христиане считают, что Бог, Он создал нас. И отношения могут быть не только горизонтальными, но и вертикальными. И эти отношения, в отличие от отношений человеческих, они намного более могут быть прочными. Хотя, конечно, здесь наверняка у кого-то возникнут вопросы, но вы можете их писать, мы сейчас с вами обсудим. Потому что эти отношения могут, как минимум, на основании того, во что верят христиане, длиться вечно. Плюс та личность, которая желает выстраивать с нами отношения, это личность абсолютное благо, любовь. Это личность, которая хочет с нами отношений. И при этом мы можем иметь эти отношения и доступ к этим отношениям в любое время, осознавая, понимая, что эта личность способна нас принять в любой момент. Заслуживаем мы того или не заслуживаем? Хорошие мы или плохие? Лев Николаевич Толстой. В одном из своих произведений он вкратце рассказывает поиск своей жизни. Будучи молодым человеком, он посвятил свою жизнь поиску удовольствия. Возможности у него были, поэтому он курсировал от Москвы в Питер, туда-сюда, проводил время в развлечениях, да, в светских всяких встречах, раундах и так далее. Но понимал, что это все равно не наполняет его какой-то радостью, счастьем. Он понимал, что жизнь, она бессмысленна. И, может быть, кто-то переживал из вас подобное состояние, когда ты вдруг утром просыпаешься и думаешь, а зачем все это? В чем смысл вот этого ежедневного повторения одних и тех же действий? У меня был такой опыт, когда я, подобно Льву Толстому, тоже искал счастье в удовольствиях. Меня хватило на полгода. Когда я сел и подумал, если это вся жизнь, если только ради этого жить, то тогда возникает вопрос, а зачем вообще жить? Это как-то глупо, бессмысленно. И вот он подумал, что нет, не может так быть. Натуру он, видите, был такой ищущий и философски настроенный, поэтому он подумал, наверное, а счастье будет, ну, более серьезным материальным обеспечением благосостояния. И тут ему достается все его родовое поместье, и он становится вдруг не просто зависим от родителей, но обеспеченным богатым человеком. Но и это не принесло ему счастья. Затем он подумал, наверное, счастье он обретет, когда станет известным, всемирно известным человеком, и он пишет романы, в том числе один из величайших романов «Война и мир». К нему приходит слава, известность, но все равно он понимал, что нет этого чувства завершенности. И тогда он подумал, наверное, семья, жена и дети. Он женился, они родили много детей, у него было 13 детей, но все равно в отношении

состояниях его постигло разочарование. И тогда он, как пишет, прогуливаясь и наблюдая за своими крестьянами, он вдруг увидел, что они-то вот, ну, со стороны, по крайней мере, видно, что живут как-то иначе, они более счастливыми. В чем секрет их счастья? Общаясь с ними, он узнал, что секрет их счастья в Боге, в христианстве. Поэтому сегодня я бы хотел утверждать, что смысл жизни человека в счастье, а счастье человека в отношениях с Богом. Ну, конечно, хотелось бы больше практики. Ну, это как бы философия, да, но как вот с ним общаться? То есть, ну, мы же вот вряд ли услышим прямо голос оттуда, такой: «Антон» или там: «Маша, я тебя слышу, прием, прием». То есть каким образом? Как вот действительно получать радость от этого общения? У нас не очень много времени, поэтому я вкратце. Вкратце два важных момента, которые я хотел бы отметить. Первое — это, наверное, многие из вас задаются вопросом, зачем у вас яблоки? Да, бинго. Так вот, сейчас вы получите ответ на этот вопрос. Первое — недостаточно просто понять, что отношения важны, и в первую очередь счастливым нас делают отношения с Богом. Недостаточно просто знать. Вот вы сегодня узнали, либо кто-то другой, кто-то сегодня смотрит нас, узнал. Вот что важно. Ну хорошо, а что дальше? А дальше необходимо действовать. Об этом мы поговорим с вами послезавтра. Надо действовать. Надо что-то сделать. Почему яблоко? Кто любит яблоки? Есть, да? Я практически не встречал человека, который не любит. Ну, может быть, так, но сказать, что я прям не люблю яблоко, ну, все любят яблоки. Все зависит просто от того, какое яблоко. Поэтому в Библии есть замечательный текст, который мне нравится. Там написано следующее: «Вкусите и узнаете, как благ Господь». Если мы хотим узнать, какой Он в общении, нам нужно начать действовать, попробовать с Ним общаться. И вот знаете, я люблю такие яблоки, не случайно они здесь. Они такие зеленые, они такие жесткие. А когда они еще свежие, и ты срываешь их с дерева. Я жил в частном доме, и у нас росли такие яблоки. Ты выходишь, и ты ждешь того момента, сначала цветочки распускаются и так далее, листочки. И ты ждешь, и такой запах наполняется. И вот однажды ты выходишь утром, а они такие налились, висят. И ты проходишь мимо, идешь на учебу, срываешь это яблоко, и ты его сразу не кусаешь. Ты его протрешь, смотришь, понюхал, как красиво, как вкусно. И прежде чем его укусить, ты уже в голове прокручиваешь эти кадры. У тебя уже, как ты его будешь кусать и отламывать кусочек как можно больше. И наконец-то ты вонзаешь в него, я уж не буду прям травить вас, но ты вонзаешь в него свои зубы и не сразу отламываешь кусочек. Да? А что делаешь? Сначала высасываешь сок из него. И аж скулы сводит. Оно сладкое, приятное, освежающее. И ты вот идешь. И вы знаете, если ты хоть раз пережил такой опыт, да, вот опыт яблока, да, то тебе захочется вновь и вновь, чтобы это происходило. Так же и с Богом. Если ты, ну, вкусил, если ты попробовал, не побоялся, не постеснялся, попробовал пообщаться с Ним, то тогда тебе вновь и вновь будет хотеться. Тебе это будет доставлять действительно счастье и радость. Есть еще как бы один важный момент, вот, но об этом может быть в вопросах. Поэтому, дорогие ребята, спасибо вам большое, время быстро пролетело. Вот, ну, вопросы, ответы.

0: Спасибо, Антон, за эту тему. Начнем с вопросов?
1: Да.
0: Вы можете готовить свои вопросы, будьте готовы их задать. Итак, первый вопрос. Как справляться с апатией, которая временами накатывает из-за непонимания смысла существования?
1: Хороший вопрос. Мы, конечно, об этом еще поговорим с вами обязательно послезавтра, когда будем говорить о конкретных целях и так далее. Потому что, ну, порой мы путаем все-таки, ну, понимание смысла жизни и цели, которые мы ставим на

0: свою жизнь. Потому что это разные вещи. То, о чем мы сегодня говорили, говорит о глобальном, да, понимании, что смысл жизни, он в отношениях, и в первую очередь в отношении с Богом. Поэтому если ты это понимаешь, то это не говорит, что это тебя может уберечь от апатии, от депрессии, от нежелания что-то делать. Нет. Но как бы тут уже совершенно другой подход.
1: Второй вопрос. Если смысл жизни не в процессе, то какой смысл жизни вечности? Если не наслаждение самой жизнью, общаться с Творцом, жить вечно, творить вечно?
0: Хороший вопрос. Но суть в том, что одно другому как бы здесь не противоречит. Да, то есть если... Вот
1: ты
0: говоришь
1: о том,
0: так,
1: что, о том,
0: да,
1: что жизнь — это как бы...
0: Это не процесс, не это процесс, конечная,
1: да,
0: цель.
1: А ведь как бы вечная жизнь, да, вроде как процесс.
0: Да.
1: Все, там стремиться некуда.
0: 100%. Но на самом деле это такое философствование, оно одно другому, как я повторюсь, не противоречит. Дело в том, что все-таки конечная цель — это общение с Создателем. То есть, условно говоря, предложи мне вечность, но без общения со Создателем, ну, я про себя, по крайней мере, скажу, она мне не нужна. То есть жить всю жизнь и не пообщаться с тем, кто тебя создал, кто любит тебя и так далее, ну, для меня вот это было бы бессмысленно. Да, когда мы говорим о вечности именно в общении, то есть конечная цель — это общение. То есть время на самом деле — это, ну, такая категория. Потому что когда мы говорим даже о вечности, мы должны понимать, что, наверное, это категория вне времени. Мы просто так его называем, вечность, потому что, ну, мы не можем. Можно сказать, бесконечное количество времени, а это сколько в конечном итоге, да? Поэтому, по сути, мы достигнем вот этой цели, смысла общения с Творцом и не будем ограничены во времени. Поэтому...
1: Так, вопросы, которые нам пришли на YouTube. А какой смысл смерти?
0: Никакого.
1: Переходим дальше к следующему вопросу.
0: Она бессмысленна. То есть потому что в ней нет смысла. Изначально не запланировано было, чтобы человек умирал. Поэтому вот смерть равно бессмысленность.
1: Спасибо большое. Одни люди считают, что смысл жизни заключается в любимом деле или призвании. Другие просто наслаждаются моментом. Кто из них прав?
0: Ну, я предлагаю посмотреть до конца, перемотать где-то на 30 минут назад и, да, послушать. То есть я, по крайней мере, изложил вот, ну, свою точку зрения, как я к этому пришел. Потому что когда я... Ну, я хочу сказать, что я тоже жил просто в процессе. Сказать, что я не наслаждался жизнью, я бедный мучился и так далее. Да ну нет, вроде бы были счастливые, хорошие моменты в жизни. Что у меня прям все так было плохо в жизни. Да нет. Но все равно, ну, все равно рано или поздно ты приходишь к этому пониманию. Конечно, здесь можно заглушить и как бы дальше не размышлять над этим. Типа, чур меня, как бы, ну, дайте мне какой-то еще смысл жизни быстренько. Либо все-таки посидеть, подумать и сказать, ну, должен же быть ответ. И я рад, что я нашел его. То есть, когда я понял, в чем смысл жизни, для меня это сняло все вопросы. То есть, я радуюсь, я счастлив.
1: Ну, как раз вопрос касательно тебя, тебе лично задают вопрос. Антон, какие 5 вещей, которые приносят тебе удовлетворение?
0: Хорошо. Ну, исходя из того, что я говорил, очевидно, да, что, конечно, самое большое удовлетворение мне приносит яблоки. То есть, ну, а если, да, говорить в контексте моих размышлений, это общение с Создателем. То есть для меня это реально, это, да, это не что-то выдуманное, это не что-то, что я себе надумал. Это действительно реальный опыт. Вот, конечно, многие задаются вопросом, бывает, что, ну, если бы это все было так просто, да, вот как мы можем по телефону поговорить с родными и близкими, и вот бы Создатель бы нам отвечал, мы бы чувствовали бы этот диалог. Порой же он молчит, как бы не отвечает. Почему эта тишина? Неужели он не хочет со мной общаться? И так далее. Но я здесь привожу другую иллюстрацию. Знаете, иллюстрация с радиоприемником. Я еще жил в то время и застал, когда мы слушали радио по радиоприемнику, а радиоприемник нужно было, ну, знаете, магнитофоны настраивать, крутить, в общем, вот такой специальный, ну, ролик для того, чтобы поймать нужную волну. Поэтому порою, ну, проблема не в Боге. Проблема в том, что мы не настроены на нужную волну. И задача, ну, настроить. Это происходит не сразу. Это, знаете, вспомните, там... То есть ты замечаешь, о, что-то знакомое есть, и там... И ты поймал нужную волну. То же самое и в общении с Создателем, в общении с Богом. То есть порой действительно есть очень много вещей, которые нас настолько сильно отвлекают от этого, что нам просто нужно сесть, настроить нужную волну, да, и быть готовым с ним общаться.

общаться. Поэтому топ-5. Первое — это общение с Богом. Это вкусите, как благ Господь. Да? Следующее, ну, может быть, я не буду говорить их порядке, вот, там, какой-то приоритетности, это, конечно, семья. Да? У меня есть жена, у меня есть 3 сына, и, конечно, это вот то, что мне доставляет радость видеть их, видеть, как они растут и так далее. Поэтому я считаю, что дети — это не смысл жизни, но дети — это дар от Господа. И это, ну, очень хорошее наполнение.

0: действительно оказывается, ну, кому-то нужным. Когда ты можешь кого-то вдохновить, поддержать, сделать какое-то доброе дело и так далее. То есть это меня очень сильно радует. Еще, да? Ну, меня радует то, чем я занимаюсь. Вот то, что я священнослужитель, потому что я тоже к этому шел определенным путем. И у меня были альтернативы различные. То есть у меня есть другие образования, которые предшествовали этому. Но в конечном итоге я понял, что действительно, ну, вот мое призвание, вот эту мысль, идею о том, что есть высший смысл жизни, есть счастье, которое можно обрести в Боге, оно вот действительно дает ответы на ключевые вопросы человечества и человека конкретно. Вот оно меня тоже радует. Ну и последнее — шоколадка.
1: Спасибо большое. Вопросы, которые нам пришли на YouTube. Мой друг потерял близкого человека и не хочет жить в своей жизни. Он теперь не видит смысла. Как ему помочь и стоит ли?
0: Да, ну вот видите, как раз мы видим вот эту трагедию отсутствия истинного смысла. И, увы, если даже взять нашу страну, мы знаем, что наша страна, она занимает, ну, если не первое, то да, в тройку входит стран с самым большим количеством подросткового суицида, например. Действительно, что делать, когда ты теряешь семью, родных, близких, все свое имущество, может быть, здоровье, ну, вот самое дорогое, что есть в жизни человека. Но, по сути, эта тема сегодня как раз и призвана сказать, что, ну, хотя это, может быть, сейчас прозвучит немножко прям слишком уж прямолинейно и резко, что просто не в том мы искали смысл жизни. То есть мы возлагали все наши надежды на что-то, что, по сути, временно. То есть рано или поздно все равно бы что-то могло произойти. Вот. И так как мы возлагали на это вот все наши чаяния и надежды, то закономерный результат — наше разочарование и отсутствие смысла. Поэтому, конечно, здесь сложно, тем более, отвечать на вопрос, почему так произошло и так далее. У нас нет ответа на этот вопрос. Но понимание того, что есть Бог и общение с Ним. Ну, я верю, что в этих ситуациях только общение с Богом может помочь человеку преодолеть подобные жизненные ситуации. Потому что рано или поздно любой из нас может столкнуться с такой ситуацией. По сути, мое обращение в христианство, оно тоже произошло таким образом. Когда я оказался в ситуации, где я понял, что у меня ничего нет, я все потерял, и нету никого рядом даже из людей, кто мог бы мне помочь. И в этот момент я обратился к Богу. То есть именно в этот момент я вот вкусил и нисколько об этом не сожалею. Поэтому когда мы говорим о счастье в Боге, то, конечно, надо понимать, что это не счастье без проблем. Вот такое блаженное счастье, у тебя теперь все будет хорошо. Там, нет, то есть происходят страшные вещи, трагедии. Мне, знаете, помнится один случай, когда я только уверовал, я пришел к одному своему другу, и он говорит: «Антон, садись, у меня такая есть хорошая проповедь, послушай». Я: «Ну ладно», сели. Он включил проповедь, вышел пастор, он проповедовал о Божьей любви, о том, как Бог нас любит и далее. Я слушал, думаю, ну, как бы обычная проповедь, ну, как бы ничего там такого нет. А он так восхищенно слушал. И он говорит: «Антон, я тебе расскажу». И он начинает рассказывать историю этого пастора. И он говорит: за 2 недели до того, как он вышел проповедовать эту проповедь, вся его семья, жена и 2 детей погибли в автокатастрофе. И знаете, когда я это услышал, я совершенно иначе посмотрел на эту проповедь. И для этого мне казалось, ну, очередная проповедь о благодати, о любви Божией и так далее. Но когда я понял, что человек, потеряв самых родных людей, через 2 недели выходит и вдохновляет других людей, говоря о том, что Бог благ, Бог любит их, Бог есть любовь, вот, вот это как бы дает понимание того, что общение с Богом, оно может помочь пройти, ну, любые жизненные ситуации.
1: Спасибо большое. Я смотрю, еще вопросы из зала, да, есть?
2: Мы много раз затрагивали тему взаимоотношений, но я не услышала, видимо, или не было такого ответа. Какими людьми нужно себя окружить, чтобы быть счастливым?
0: А порою, ну, есть люди, которые могут лишать нас счастья. И вот что делать, как понять, кого, может быть, не стоит, так скажем, ну, допускать в ближний круг своего общения. Я прям переживаю, что я уже захожу в завтрашнюю тему, потому что если мы возьмем даже в Библии, то в Библии мы видим, что Христос как бы со всеми общался. И были те, кому он не нравился. Фарисеи, саддукеи и так далее. Но он же не стремился с ними построить идеальные гармоничные отношения. Он просто как бы, ну, не включал их в круг своих вот близких, своего близкого окружения. При этом были у него 12 апостолов, но было еще 3, которые вот всегда были с ним и так далее.

0: Поэтому вот ответ на этот вопрос вы услышите завтра, поэтому обязательно присоединяйтесь завтра, смотрите нас.
1: Те, кто смотрит нас, может быть, в записи, надо сказать, что это будет не для вас, может быть, не завтра, а да, в следующей передаче.
0: Так что ищите самооценка, территория реальности.
1: Мы успеем еще задать парочку вопросов. Какой смысл жизни у женщины? Вот если девушка не любит готовить, не особо хочет быть хранительницей очага, это неправильно? Это нарушает замысел Бога? Просто вдруг девушка больше будет путешествовать, ей хочется создавать карьеру, и это делает ее счастливой.
0: Ну, я могу сказать, как я считаю. Конечно, я не считаю, что если девушка любит путешествовать и заниматься каким-то любимым делом, что она нарушает, да, какие-то там определенные ожидания, которые есть у Творца и так далее. Вот. Но, скажем так, что мое понимание, конечно, по крайней мере, как у нас в семье, что у нас в семье распределены определенным образом обязанности. Да? И моя супруга, моя жена, она получает радость от того, что она может заниматься домом, семьей и так далее. Поэтому, конечно, скажу, мне это ближе. Вот. Но при этом, опять же, если это приносит человеку удовлетворение, если это не противоречит Слову Божьему, то есть, а я не вижу здесь явного противоречия, да, потому что если была бы там 11-я заповедь или какая-то, где бы написано, что жена должна только сидеть дома, никогда ни в коем случае не путешествовать и ничем увлеченно не заниматься, то тогда я бы сказал, ну, тут как бы без вариантов. Да, так как мы видим, что и в Библии есть женщины, которые не только занимались очагом домашним, да, то есть там были и пророчицы, и да, там Девору, вспомните, еще кого-то, то в принципе, почему бы нет? Самое главное, чтобы то, что она делает, чем она занимается, не противоречило учению Библии. То есть если нет, то да благословит Господь.
1: Спасибо большое, Антон. Это были все вопросы, которые отобрали наши редакторы. Может быть, зал еще вопрос есть? Да.
2: Антон, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, вот есть те, кто... Сейчас нет, наверное, таких людей, которые вообще ни во что не верят. Но есть те, которые верят, к примеру, в то, что есть не Бог, а там, к примеру, Будда или еще кто-то, в какую-то высшую силу. Как же быть им? То есть у них есть какой-то свой определенный смысл жизни? Или они тоже ищут чего-то?
0: Да, все люди чего-то ищут. Это бесспорно, так как у нас немного, конечно, времени, чтобы дать, может быть, развернутый ответ, как я это представляю. Все люди ищут. И все люди ищут Бога. Знаете, Солженицын сказал в одном произведении своем: «Люди забыли Бога». Не совсем соглашусь. Да, может быть, люди и пытались бы его забыть, но все равно, испокон веков, все равно все возвращается к поиску духовного и Бога. Поэтому вот эта вера, да, и вера других, в том числе религии, это попытка людей ответить на самый главный вопрос. Самый главный вопрос, что может сделать мою жизнь полной. Полную может сделать только отношение с Богом. Когда Бог занимает положенное. Знаете, как мне нравится тут иллюстрация с пазлом. Все собирали пазлы, любили, может быть, в детстве и так далее. Да? И ты достаешь детальку, и вот тебе кажется, что вот она прям должна подойти. У нее и выемка такая, и вот эти выпуклины такие же, как прям. Ты вставляешь. Либо рисунок не сходится, либо ты все равно видишь какой-то там вот зазор. Нет, не то. Понимаете, вот так и люди, они пытаются в своей жизни это место по Богу закрыть чем угодно. Но в конечном итоге все равно возвращается к поиску духовного. Да, я предполагаю, я не был свидетелем всех умирающих вот людей, ну, не присутствовал, но я предполагаю, что большинство людей, даже если они при жизни считали себя атеистами и так далее, в последний момент жизни они все равно хотя бы мысленно обращают свой взор к чему-то духовному.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы из зала. Спасибо.
0: Спасибо большое всем.

Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те сложности, те проблемы, те трудности, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Помните, что истинное счастье, истинный смысл жизни только в Боге. Всего вам доброго. До свидания.

Приветствую исследователей Священного Писания и любителей истории на программе «Загадки древних рукописей». Мы говорим о истории Древнего Израиля в период Второго Храма. И сегодня мы будем говорить о литературных источниках этого времени. С нами историк, библеист, ученый, преподаватель, заведующий кафедры Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян.

0: Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Ну и, собственно, к теме о литературных источниках вот этого периода времени. Что нам, ну, во-первых, какие литературные источники у нас есть? Ну, в первую очередь, конечно, библейские.
1: Да. Спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно мы уже говорили о духовной жизни народа. Угу. Дело в том, что литературная традиция или наследие литературное – это, в общем-то, довольно-таки большая сфера, связанная с духовной культурой народа на протяжении там, того или иного периода времени. Особенно, когда мы говорим о литературе, которая стала нормативной в том смысле, что эта литература вошла в канон, и то, что мы сегодня называем Словом Божьим. Угу. Поэтому нам необходимо говорить вот о целом ряде жанров, которые появляются в этот момент времени, в период Второго Храма, или, в конце, или после того, как народ Божий приходит из Вавилонского плена, появляется литература, которая вот формирует представление о том, какова же была духовная культура того времени. И первое, о чем здесь необходимо сказать, находясь в плену, пророк Даниил, он фактически написал апокалиптическое произведение. До этого мы знаем, что у израильского народа были пророки, которые, у которых есть такие апокалиптические вкрапления, и они использовали вот частично вот такой жанр, но такое развитие, он получает этот жанр именно в период Второго Храма, и, вероятно, апогеем является первый век уже нашей эры, потому что вот мы видим, как Иоанн, апостол, написал книгу Откровения, это апокалипсис христианский, хотя это произошло уже чуть-чуть позже
0: эпохи. Ну, то есть храм уже разрушен.
1: Храм разрушен, но тем не менее в этом смысле Иоанн являлся наследником вот таких произведений, как книга пророка Иезекииля, какие-то апокалиптические вкрапления есть в книге пророка Иезекииля. Да, это до периода Второго Храма, но в период Второго Храма появляется такой человек, как Захария. И 8 ночных видений в своих первых 6 главах он посвящает как раз вот такому апокалиптическому развитию событий внутри страны. Жанр этот очень интересный, потому что фактически он рождается тогда, когда народ переживает какие-то катастрофические явления. Иногда это унижение народа посредством там, какой-то языческой власти и прочее. Жанр интересен тем, что очень четко демонстрируются какие-то духовные явления. Говорится очень много об ангелах, о сатане говорится, о противнике Божьем и так далее. То, чего, в общем-то, обычно пророки умалчивают об этом. Тем не менее, в период Второго Храма вот, появляется вся вот эта, так скажем, идея, связанная с демонологией. Поэтому, когда мы открываем с вами Новый Завет, мы уже с первых страниц наблюдаем упоминание сатаны, дьявола, бесов, которые там одолевали Иисуса в пустыне и прочее.
0: Ну, своеобразное срывание покровов, вообще сдвижущие силы
1: истории.
0: Да, то есть почему все происходит?
1: Совершенно верно. Причем это жанр, в котором очень много контрастов. Очень четко. Значит, вот небесные реалии, вот земные реалии. Вот небесные существа, вот земные существа. И очень часто, значит, какие-то божественные откровения в этой литературе происходят посредством видений или снов. Пророк или там какой-то

0: значит, человек, он видит что-то во сне, он передает это в каких-то жутких совершенно образах. Mm-hmm. Очень часто это какие-то животные, мутанты, звери какие-то хищные, которые появляются на арене истории и прочее, которые символизируют какие-то государства, какие-то власти и прочее.
1: То есть дается какая-то иллюстрация, которую мы должны приложить, сопоставить, да, с тем, что, да, у нас здесь на Земле.
0: Там у Захарии, например, если обращаться вот к этому пророку, у него там женщины с крыльями, которые там несут сосуд, в котором находится идол, там женщина, и несут его в землю Синаар. Это какой-то образ такой, знаете, лже, ковчега завета. Или появляются там какие-то четыре рога, которые разбросали Иуду, Израиль, Иерусалим, и вот идут, значит, какие-то от Бога существа, которые собьют роги эти и прочее. То есть появляется какая-то, знаете, символизм какой-то очень глубокий, очень сложный. Даже в отношении Захарии был такой в период Средневековья известный еврейский комментатор Раши, Раби Шломо бен Ицхаки. И вот Раши, известный комментатор, и его комментарии, даже его толкования, они являются настолько авторитетными, что даже иногда некоторые ученые говорят, что его комментарии на Библию стали чуть ли не такими же авторитетными, как сама Библия. Вот. И Раши говорил о том, что вот эти вот пророчества Захарии, они настолько своеобразны, они настолько сложны, что он говорит, пока не придет учитель праведности, мы не можем их понять, мы не можем их правильно растолковать. Кто такой учитель праведности? Это Мессия, это Спаситель. Угу. С нашей точки зрения Мессия, Спаситель уже пришел, поэтому мы можем, вот с молитвой обращаясь к этим текстам, в том числе и к книге пророка Захарии, мы можем какие-то вещи понять. Но тем не менее мы говорим о жанре. И это то, что составляло такой, знаете, духовный мир вот этих людей, которые читали эти все тексты, они вникали, они знакомились с этими образами, они настолько иногда вот многоразличные и различные комментарии давались этим образом. Вот народ этим всем жил, он этим всем питался, и это то, что наполняло, так скажем, души людей, которые на основании этого пытались что-то понять и уразуметь, в том числе в истории, потому что вся апокалиптика, она об истории. И она о том, что фактически за этой земной историей стоят какие-то силы. Угу. Не только божественные, но еще и злые силы, которые являются антагонистами божественной воли. И поэтому между ними происходит постоянно какое-то столкновение, постоянно какое-то вот, какая-то вражда. Почему и Иоанн написал в своем апокалипсисе, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали mm-hmm. против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. То есть вот это, в данном случае Иоанн является, так скажем, наследником вот этих вот апокалиптических произведений, и какие-то даже элементы с еврейской литературы эпохи второго храма он использует в своей, в своем апокалипсисе.
1: Целые образы фактически заимствуются, да, готовые.
0: Да. Поэтому вот момент это очень интересный, такой важный, то есть это отдельный род литературы, который составлял во многом, так скажем, духовные, так скажем, вот, духовную жизнь подпитывал народа Божьего.
1: И возник он именно в то время, когда на самом деле жизнь-то народа Божьего была, ну, достаточно такой тяжелой, беспросветной,
0: да,
1: и где-то надо было надежду вообще.
0: Правильно, понять. Потому что через эти произведения Господь пытался сказать о том, что Он является Богом истории. Он руководит всем, он всем управляет. Поэтому народу Божьему нет необходимости сомневаться в своем спасении. Он посредством этих апокалиптических образов пытался как раз продемонстрировать,

0: демонстрировать, что у Божьего народа есть надежда, что все это на земле будет происходить до поры до времени. У Бога все времена и сроки сочтены. Помните, как Христос сказал апостолам? Что вы у меня спрашиваете о временах и сроках, которые Отец положил в своей власти? Угу. Вот это очень важный момент. Отец положил в своей власти. Вот все, что связано с временами и сроками, этим всем управляет Бог Отец. Вот. Поэтому нам нет нужды сомневаться, переживать, потому что в Божьих руках все.
1: Ну, еще и не ваше дело знать.
0: Да.
1: Ну, получается так.
0: То есть потому что всякий раз, когда мы пытаемся выведать, и мы начинаем манипулировать цифрами, мы начинаем манипулировать временами, сроками, пытаемся что-то подстраивать под что-то. И в конце концов, кроме разочарования, на самом-то деле, ничего не происходит. Потому что проходят времена и сроки, и то, что мы думаем, что должно состояться или произойти, не происходит. И это повергает нас в разочарование и расстройство.
1: Ну и мы как-то при этом ожидаем, что Бог поступит так, как мы хотим.
0: Да.
1: То есть, ну, а он имеет собственное представление о том.
0: Конечно, конечно.
1: Какие-то вот примеры апокалиптики, ну, хорошо, вот книга пророка Захарии. А какие еще есть свидетельства, ну, такие литературные, вот из этого времени?
0: Помимо апокалиптики?
1: Нет, все-таки...
0: Апокалиптические?
1: Да, какие можно вот...
0: Ну, если говорить о ветхозаветной, если говорить о литературе межзаветного периода, вот период Второго храма, то можно было бы назвать книгу Еноха, которая является книгой, которую любили христиане, в том числе и иудеи любили. Иногда христиане ссылаются на эту книгу. Возьмите даже послание апостола Иуды, который говорит, вот седьмой от Адама, там Енох, говорит о том, что Христос не стал спорить с дьяволом в отношении Моисеева тела, а просто сказал, да запретит тебе Господь. Возникает вопрос, откуда это взято? Но это взято из книги Еноха. Mm-hmm. Поэтому она была, в общем-то, популярна среди народа. Единственное, что она не была частью канона. А так ее читали, вот, и она была во многом, так скажем, подпитывала духовное, такое, знаете, духовные нужды народа на тот момент времени. Третья книга Ездры, книги Севилины. Вот, ну, есть менее известные книги, которые на тот момент времени появляются. Если мы возьмем христианское понимание, то уже в первом веке существовало десятки апокалипсисов. Знаете, остается только иногда Бога благодарить за то, что у нас четыре Евангелия и только один апокалипсис, потому что даже в отношении этого апокалипсиса столько споров, столько непониманий, разногласий, что вот Бога благодарить надо, что у нас четыре Евангелия. Вот. Но у нас есть один апокалипсис, который все-таки начинается со слов «апокалипсис» или «откровение Иисуса Христа», которое дал ему Бог. Угу. Поэтому вот это то, что, так скажем, Иоанн приобрел благодаря тому, что вот он в том числе не только получил от Христа, но то, что он читал и познавал благодаря вот своей такой интеллектуальной и духовной деятельности. Вот. Поэтому, да, были такие произведения, которые вот, читались и в иудаизме, и в христианстве. Угу. Что касается других произведений, которые вот, также появляются в этот период, можно было бы, наверное, назвать историческую новеллу. То есть это такой тип или род произведений, в отношении которых, может быть, не ожидалось даже такого, знаете, буквального там толкования каких-то вещей. Угу. Но, тем не менее, авторы, которые создавали эти произведения, они пытались какую-то народу внушить какую-то очень важную духовную идею, попытаться продемонстрировать какие-то моменты, когда вот

0: когда вы говорите о Боге, но иногда настолько, не то чтобы вскользь, а как-то завуалировано. Вот, например, возьмите книгу «Есфирь». Угу. Это вот такая новелла историческая, потому что упоминаются исторические персонажи, но вместе с тем смотрите, что происходит. В отношении книги «Есфирь» было много споров, включать ее в канон или нет. Почему? Потому что в оригинале книги «Есфирь» ни разу не упоминается о Боге. Ни разу не говорится о Боге. Да, там есть тексты, что Есфирь там стала поститься и молиться, да? Но не говорится, да, о Боге, которому она молилась и постилась.
1: Ну, то есть
0: постилась.
1: Бог там как-то вот не отвечает, ничего не происходит.
0: Он присутствует завуалированно. Угу. Он как будто бы находится, знаете, за занавесочкой, за занавесом вот этой истории. Причем надо сказать, что книга «Есфирь» – это удивительное произведение, потому что, вот смотрите, его можно поставить всю книгу, там 10 глав, всю книгу можно поставить рядом с такими отрывками Священного Писания, как Даниила 3 глава, угу, когда юноши еврейские, они не хотят поклониться истукану, который поставил Навуходоносор, золотой истукан. Угу. Книгу «Есфирь» можно поставить наряду с 6 главой Даниила, когда Даниил продолжает молиться в то время, когда, угу, выходит указ царя, что нельзя этого делать. И эту же книгу «Есфирь» можно поставить наряду с таким отрывком, как книга «Откровения», с 13 главы вплоть до 20.
1: Ну, то есть
0: почему?
1: Указ...
0: Почему? Угу. Потому что фактически произведение это, «Есфирь», оно развивается по, ну, условно говоря, по тем же самым лекалам, по тому же самому сценарию, что мы наблюдаем в книге Даниила 3 и 6 и в книге Откровения. Что объединяет все эти отрывки? Мы видим фактически 7 элементов, которые объединяют эти отрывки, эту книгу. Потому что, смотрите, с чего начинается. Начинается с того, что некий царь, он издает какой-то указ. Mm-hmm. Указ этот касается того, что вот появляется какой-то идол, которому нужно поклониться.
1: В конечном итоге указ о поклонении.
0: Указ о поклонении. Там, в 3 главе Даниила это золотой истукан, в 6 главе Даниила это царь, которому только и надо молиться, и никакому другому божеству, mm-hmm, нельзя. В книге «Есфирь» это указ поклониться Аману. Тоже очень интересный персонаж, потому что в оригинале он называется Аман Агагит. Вот в синодальной версии перевода он называется Вугиянин. Что такое Вугиянин, не совсем понятно. Угу. А вот если переводить дословно с языка оригинала, то можно перевести как Агагит или Агагский. То есть это определенная отсылка к амаликитянам, злейшим врагам еврейского народа, которые были уничтожены во времена царя Саула, и Господь дал Саулу приказание пойти уничтожить всех последователей там, царя Агага. Вот. И вот каким-то образом через 500 лет после Саула появляется некий Аман, который является потомком царя Агага, поэтому он называется Агагит, и который пытается отомстить всему еврейскому народу за зло причиненное там и прочее. То есть, но ему надо вначале поклониться.
1: То есть получается, что там ненависть-то не просто так возникла?
0: Не-не-не, там всего этого очень, mm-hmm, далекая, глубокая история. Но Мардохей в данном случае один из главных персонажей книги, да, mm-hmm, главных действующих лиц, он не желает ему поклониться, потому что существует вторая заповедь, что нельзя никому поклоняться, кроме Бога. И вот это нежелание поклониться, оно, собственно, так скажем, приводит к дальнейшему развитию всей вот этой трагичной, в общем-то, истории, которая заканчивается хэппи-эндом, да? Но то же самое происходит и в книге «Откровения». Есть некий указ –

0: который какая-то власть, она опубликовывает, чтобы никто никому не поклонялся, никакому богу, кроме того, значит, образа зверя, который сделан был. И, собственно, в дальнейшем что происходит? Следующий элемент очень важный, что происходит, значит, издание указа о смертной казни в случае непоклонения. Народ Божий оказывается фактически в таком состоянии, когда они хотят, с одной стороны, поклоняться Богу и не нарушать второй заповеди, причем это свойственно, я повторяю, всем этим отрывкам, в том числе и всей книге Исфирь. Они не хотят поклониться, потому что они поклоняются Богу. А в ответ эта власть царская, она фактически издает какой-то указ, который требует смертной казни за неповиновение.
1: При этом указ-то странный в том плане, что, поклоняясь Богу, верующие никакого вреда, собственно, ни власти,
0: да,
1: ни кому-то еще
0: не причиняют,
1: не наносят.
0: Да, совершенно верно.
1: То есть их нельзя назвать, ну, как вот в современной истории, там есть экстремисты.
0: Да, вредители.
1: Да, экстремисты. Почему? Потому что они там за свои убеждения какие-то, религиозные, или не обязательно даже религиозные, они готовы, вот для того, чтобы продвинуть свои убеждения, они готовы там кого-то, ну, вплоть до убийства,
0: да,
1: то есть каким-то агрессивным способом это продвигает. А здесь верующие, ну, ни сном, ни духом.
0: Никого не трогают.
1: Да, никого не трогают. Но тем не менее.
0: Да, и мы видим, что вот, в общем-то, развитие сценария вот во всех этих отрывках параллельных, они приводят к тому, что народ Божий отказывается поклониться. Этот указ пытаются ввести в действие, да, каким образом? А так, что людей фактически бросают в печь огненную. Угу. В 3 главе Даниила, в 6 главе Даниила самого Даниила, пророка, бросают в львиный ров. В книге Исфирь царский указ, его пытаются осуществить, потому что...
1: Он же подписан, все,
0: он подписан, готов. Да. То есть здесь один очень важный элемент есть, который присущ всем вот этим отрывкам. И это очень важная идея духовная, которая, и, так скажем, она относится к книге Откровения, и это то, что относится к нам, оно связано с нами. У нас должно быть правильное понимание этих вещей. Господь не спасает от печи, Господь не спасает от львиного рва, Господь не спасает от этого царского указа. Он спасает внутри, внутри печи. Внутри львиного рва, внутри этого действия этого указа, внутри действия указа, который в книге Откровения обозначен. То есть Господь вторгается, Он вмешивается в этот ход истории и избавляет свой народ, так скажем, не от печи, а внутри, потому что мы видим, что Сына Божьего, который там ходит внутри, да, мы видим, что пасти львам загорожены таким образом, что Даниил себя спокойно чувствует там и так далее.
1: То есть сначала он позволяет всем событиям прийти к логическому
0: завершению.
1: То есть вот.
0: Да, то есть как бы развивается это все, и царская власть думает о том, что она торжествует, но нет. Навуходоносор говорит о том, что я вижу какого-то там похожего на Сына Божьего, да, то есть мы видим, что Господь избавляет. И дальше что происходит? В соответствии с законами Ветхого Завета, в соответствии с юридическими нормами ветхозаветными.
1: То, что ты хотел сделать.
0: То, что ты хотел сделать тому, на кого ты клевещешь, этот же самый суд должен осуществиться в отношении тебя. Угу. Поэтому те, кто бросил друзей Даниила в печь, они должны сами от этой печи пострадать. И теперь уже без того, чтобы чудо какое-то осуществилось. Нет. Они попадают в печь, их бросают, и таким образом... Даже не бросают,
1: каким-то
0: чудесным образом в процессе, да. Дальше мы видим, что в 6 главе Даниила, вот эти сатрапы, которые против Даниила...

0: не плели, царь их бросает в львиный ров, и львы их съедают. Угу. То есть, как бы вот, то же самое в книге «Есфирь». Аман сделал виселицу для Мардохея, и вот появляются вот эти «доброжелатели», в кавычках, которые говорят, а вот он виселицу сделал там 50 локтей, так это 25 метров. То есть вы понимаете, что это высота примерно восьмиэтажного дома, да, для того, чтобы все видели. И вот царь говорит, вот на ней, говорит, и повесьте его. То есть то, что было для Мардохея, теперь стало для Амана. И то же самое в книге «Откровения», потому что написано, что она проливала кровь святых, за это она сама будет уничтожена. То есть идея в чем? Господь избавляет и наказывает виновников, тех, которые проливают кровь святых, или пытаются это сделать в данном случае. Ну и последнее, что
1: очень важно. То есть тут еще момент такой, если бы Господь не позволил этому всему развиваться до конца, то получилось бы, что их и судить-то, в общем, не за что.
0: Да.
1: То есть, ну, ничего же не было.
0: Ну и в конце концов, что происходит? Происходит торжество или восторжествование справедливости, и происходит прославление этих людей. Потому что друзья Даниила их ставят на должность больше, самого Даниила тоже ставят, дают ему должность там, и теперь вот все сатрапы в его власти.
1: То есть и восстановление доброго имени, и даже...
0: То есть восстановление, то же самое с Мардохеем, вот 10 глава, там всего 3 стиха. И эта 10 глава говорит о том, что Мардохей стал советником царя. И то же самое в книге Откровения, потому что народ, который, вот которого эта власть пыталась как-то уничтожить, Господь Иисус Христос приходит за ними и забирает их себе. Иначе говоря, вопрос в чем? Вот эта книга «Есфирь», она является моделью Армагеддона. Это ветхозаветная модель или матрица Армагеддона, который произойдет в последние времена. То есть это некая вот такая, знаете, ветхозаветная такая матрица, которая позволяет нам понять, каким образом будут развиваться события в последнее время. Потому что вся книга Откровения, она по этому типу развивается и демонстрирует нам, что будет в конце времени. Иначе говоря, Есфирь рассказывает нам, книга «Есфирь» рассказывает нам об Армагеддоне, потому что вот таким вот образом, таким же образом в книге Даниила и в книге Откровения развивается ситуация. Поэтому, собственно, те, кто читал, и те, кто, вот знаете, в иудаизме до сих пор существует этот праздник, Пурим. Кстати говоря, это самый радостный праздник, так скажем, иудейского праздничного цикла. Делают печенье, называются уши Амана, и вот это вот все с радостью съедается. Но люди, которые читают это, они вспоминают об этой истории. И поэтому вот момент это очень важный, потому что это не что иное, как модель Армагеддона. И это то, как переживали, и в том числе то, что, так скажем, составляло духовную, вот такую духовную, что ли, вот составляющую народа в том числе.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, вы переживаете несправедливость? Знаете, Священное Писание говорит о том, что однажды справедливость восторжествует, зло будет наказано, а добро получит признание. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Контрасты души». И с нами сегодня в студии Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами пообщаемся о вопросе воспитания детей. Вопрос непростой. Мы видим, у нас общество растет

0: уже невоспитанное, уже порой даже и выросло, и вырастает, и это большие проблемы. Почему, несмотря на такое количество воспитателей вокруг, такие вот у нас проблемы в обществе?
1: Ну, наверное, надо сразу же определиться, что мы живем в непростое время, несмотря на то, что действительно у нас очень много образованных людей, много университетов, много институтов, много школ, где профессиональные преподаватели работают, и вместе с тем у нас что-то не так. Почему? Потому что, как сказать, мы на выпуске, как сказать, тот конечный продукт получается не тот. Ну, об этом говорит Священное Писание. Я бы хотел бы как раз процитировать, значит, Священное Писание для того, чтобы прояснить ситуацию, с чем мы приходим. Когда-то святой апостол Павел записал это в свое обращение к молодому Тимофею. Молодой Тимофей не понимал то, что происходило тогда, когда он наблюдал то общество, общество Римской империи, которое уже было на закате. И вот, наблюдая все это, Павел говорит: «Послушай, Тимофей, говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же их отрекшиеся». Вот так апостол Павел обозначил проблему в те времена. Я так думаю, что сегодня, смотря на современное общество и современный взгляд в отношении семьи, почему у нас происходит, вот это является как бы...
0: Ну вот мы видим, да, проблему-то мы видим, что действительно люди не такие, какими должны быть. И молодое поколение, в частности, и особенно, оно показывает нам, что что-то где-то мы недоработали. Но где недоработали? Ведь мы видим, упор сделан на образование. Пожалуйста, начиная с детского образования, есть детские сады, есть школы, есть преподаватели, есть консультанты по семейным вопросам, по вопросам воспитания, есть психологи. Пожалуйста, обращайся куда хочешь. И вы говорите, времена тяжкие. Ну, я бы сказал, времена тяжкие могли бы быть каких-то 500-700 лет назад, когда этого всего не было в помине. Вот. Банального образования не было в помине. И приходилось как-то вот людям в своих семьях выкручиваться.
1: Зато 500 лет тому назад, знаете, что было? Зато 500 лет тому назад были семьи более, как сказать, строгие, традиционные. Тогда, когда был отец и когда была мать. И когда каждый из них, как сказать, со своей стороны, наверное, определенно понимал свою роль, что от него зависит. Если отец, то он знал, что он является добытчиком. Если отец в вопросах духовности своей семьи, то он должен был понимать о том, что он является священником для своего сообщества. Если он отец, то он должен четко и ясно представлять в вопросах своей религиозности, представлять Бога своей семье, каким ему открыт Бог. Что касается матери, то мать, она должна быть хранительницей очага. Она должна как раз помогать отцу в процессе воспитания. Об этом как раз мы читаем в книге Второзакония, в 6 главе, где, собственно говоря, представлен как раз некий кодекс того, каким делом должен заниматься отец или должны заниматься семья в этом обществе. Я хотел бы прочитать об этом. Здесь написано: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». То есть, если посмотреть на историю древнего Израиля, что Господь ожидал от родителей, да, от отца и матери, Он четко и ясно дал понять. Говорит: «Пожалуйста, ваша ответственность вот здесь. Вы должны как раз заложить правильный фундамент, кстати, своим детям, от которых дети уже не будут уходить». Почему? Потому что если вы дадите им правильное направление, они будут точно знать. Хочу просто как пример привести. Однажды в Священном Писании, значит, один из пророков обратился к одной семье и спрашивает. Сыновья Рехава были там, да? Он спрашивает, говорит: «Почему вы не пьете? Да? То есть проблема, конечно, пьянство – это другая проблема, но он так, это та же была проблема и в те времена. Он спрашивает, почему вы не пьете? И в ответ получает так, потому что так нам сказал отец. Авторитет отца играл очень важную роль. Собственно говоря, авторитет отца для детей был как авторитет Бога для всего сообщества. И вы знаете, вот где-то мы на этом этапе преломились, да? Мы потеряли вот эту связь. Отцы сегодня не просят у небесного отца какого-то, как сказать, восприятия для того, чтобы правильно, как сказать, предлагать свои идеи своим семьям, своим детям.
0: Ну вот вы говорите, да. Сейчас я прошу прощения, вы говорите, что люди должны быть воспитателями целиком и полностью своих детей. То есть каждая, конечно, семья, да, каждый родитель, он является воспитателем и несет полную ответственность за это. Ну. Но ведь не все же настолько образованные и настолько, я не знаю, имеют достаточно талантов для того, чтобы это сделать качественно, квалифицированно.
1: Конечно, сегодня можно легко и просто переложить это на плечи, как сказать, профессионалов. И у нас сегодня в обществе такая тенденция. Все должны делать профессионалы. В отношениях, значит, воспитания детей такая же ситуация. Но тогда возникает проблема. А что должны делать родители, отец и мать? Неужели их часть заключается только в том, чтобы дети появились на свет, и все это должно быть отдано на откуп кому-то другому?
0: Нет, ну профессионалы не могут заниматься этим круглосуточно, опять же, но с другой стороны, а почему бы и нет? Ведь вы правильно сказали, мужчина должен быть в своей семье добытчиком, да, ему, соответственно, необходимо уделять время для того, чтобы ходить на работу или зарабатывать, так или иначе обеспечивать свою семью. И на это тратится, наверное, львиная доля всего времени.
1: Да, да, но проблема заключается в том, что когда человек возвращается домой, он не делает того, что он должен делать. Почему? Потому что если ребенок подходит к нему и говорит, папа, поиграй со мной, что обычно мы делаем в этой ситуации? Какого воспитателя мы нанимаем? Мы предлагаем ему в современном обществе телефон, iPad, iPad. Значит, да, и, пожалуйста, займись этим. Или посмотри, ну, в крайнем случае, мультики. Да? Угу. В то время, когда ребенок нуждается в общении с отцом, понимаете? Но ведь... Он должен посидеть у него на руках, он должен посмотреть, что делает отец, он должен взять в руки то, что держит в руках отец.
0: Но ведь это общение или даже эта игра, она не заменит полноценного воспитания ребенка. Ребенку нужно научиться каким-то определенным вещам. Общество у нас достаточно сложное, с каждым годом все больше, все сложнее оно становится. И объем информации, который нужно знать ребенку к определенному возрасту, там, к школе, допустим, к институту, он увеличивается.
1: Так, причем и увеличивается. Кто же должен сам это делать?
0: Кто-то должен это привить от ребенка, объяснить, ну,
1: Если вы считаете о том, что этот ребенок должен получить это в интернете, значит, и на телевидении, и так далее, значит, да, или, допустим, на улице гуляя, то в этом случае получается, что, подходя к определенному возрасту, ребенок уже имеет некий запас, но не тот, который должны были передать родителям.
0: Мы же не говорим о бесконтрольном, то есть об отсутствии воспитания.
1: Хорошо. Если не воспитывать, как вы можете проконтролировать своего такое ребенка, если вы ему отдали, значит, допустим, свой телефон, а он занимается чем ему угодно? Можете ли вы быть уверены в том, что он не как сказать, занялся тем, чему ему не надобно?
0: Ну, в принципе, нет. Хотя существует достаточно много способов все это проконтролировать, там, заблокировать там, то или другое.
1: Хорошо. Сегодня есть современные, как сказать, средства массовой информации. Телевизор заблокировали, интернет заблокировали, значит, да. И что? Хорошо. А процесс воспитания в школе? Вы знаете, совсем недавно я, как сказать, с диким ужасом ужаснулся, когда на одном из форумов я заметил одну важную вещь. Значит, когда говорит, женщина пишет, говорит, мой племянник, значит, стал получать, как сказать, фотографии своих одноклассниц, как сказать, в ногом виде. Почему? Потому что, а ему всего лишь 11 лет. Я хочу сегодня спросить вас, не чувствуете ли вы, что здесь есть некий, как сказать, момент определенного перелома, что проблемы в воспитании уже есть? Однажды одна женщина подошла и спросила известного воспитателя, говорит, скажите, с какого времени я должна воспитывать своего ребенка? Он спрашивает, а сколько ребенку лет? 5. Говорит, вы на 5 лет опоздали, понимаете? Поэтому в этом случае получается, что вот тот традиционный взгляд на семью должен помочь сегодня современным родителям, отцу и матери.
0: Интересно было,
1: не перекладывать свои, как сказать, свои обязанности на профессионалов, на школу, на детский сад, значит, да, на университет, или, может быть, еще другое сообщество, когда он уже будет, значит, да, на, там, на какую-то партию, самое, да, а попытаться решить эту проблему изначально, в самом начале, тогда, когда он начинает только жить.
0: Интересно было бы спросить у этого человека, воспитателя, да, а как он себе представляет воспитание ребенка, грудничка, там, до года? То есть что там нужно делать? Там порой у молодых родителей надо воспитывать, потому что молодая мама, ей там 19 лет, не будем говорить про тех, которые рожают гораздо раньше, но
1: к сожалению.
0: Молодая мама, 19 лет, все да. нормально, любящий отец, 20 лет. Он работает, слава богу, да, приносит какие-то средства в семью, но они встречаются вот этим крохотным созданием
1: и не знают, что делать.
0: И не знают, что с ним делать.
1: Да. Да. Я хочу согласиться с вами здесь, но вместе с тем, значит, выразить свою точку зрения. Посмотрите, что же происходит? В 19 лет молодая девушка становится матерью, да, и результат каков? Результат следующий. Она не знает, что делать с этим малышом. По какой причине? По причине того, что у ее семьи не было, как сказать, аспектов воспитания. То есть ее мама, ее отец не дали того. Именно по этой причине она с таким недоумением, значит, смотрит на все. А что дальше делать?
0: Ну, а поэтому... с другой стороны, много ли могла дать ей мать? Она могла оказаться единственным ребенком в семье. И у нее не было, допустим,
1: тогда у нее было больше времени для того, чтобы оказывать ей внимание. Поэтому в этом случае как раз проблема и заключается, что вначале родители делают, знаете что, они делают уклон следующим. Они идут на работу, дают детей своих на откуп, значит, детскому саду, школе и так далее, зарабатывают деньги. А затем, когда дети вырастают, у детей возникает серьезная проблема. Проблема, как сказать, с воспитанием. И теперь мама, используя те деньги, которые она зарабатывала тогда, когда ребенок был маленький, вынуждена изымать из бюджета семьи для того, чтобы отдавать куда-то и спасать его от проблем. Почему? Потому что ребенок увлекся, значит, чем?
0: Ну, то есть наркоман.
1: Он стал воровать, значит, и так далее.
0: Психолог понадобится, там еще
1: кто-то,
0: да.
1: То есть она нуждается уже более в профессионалах. А если бы она это делала сама? Конечно, к сожалению, как стать профессионалом в родительском варианте?
0: Вот это тоже вопрос.
1: Да. Вариант заключается в следующем. Тогда, чтобы стать профессионалом, допустим, значит, в любом из направлений, необходимо поучиться 4, там 5-6 лет, значит, да, чтобы получить диплом. Чтобы стать дипломированными родителями, сегодня очень многие люди думают о том, что совсем немного нужно знать. Понимаете? Просто рассказать, значит, как появляются дети, дать некоторые, как сказать, направления, что сегодня делается в современных школах, да, и на этом, значит, все воспитание заканчивается. И поэтому мы получаем сегодня несовершеннолетних матерей, несовершеннолетних отцов, в результате, как сказать, дети в детдомах брошены и так далее, и так далее. Разве это не результат? Теперь заключается в следующем. Надо воспитывать родителей, чтобы они могли получить право. Поэтому что это говорит? Это говорит о том, что воспитывая ребенка с самого начала до совершеннолетия, до того момента, когда он примет решение уже сделать свою семью, родители должны выполнить свою часть. Если они этого не сделали, то тогда эта семья терпит определенные сложности. И результатом этого заключается потерянные дети, разрушенные семьи, и, а может быть, даже и гибель.
0: То есть в итоге как-то попробуем какой-то к выводу начинать приходить. Все-таки родители полностью несут ответственность за воспитание своих детей, так?
1: Конечно. Первоначально так Господь устроил, что именно родители получили благословение от того, чтобы быть родителями. Потому что дети – это наследие от Господа.
0: Хорошо.
1: Если это наследие от Господа, то отец и мать ответственны перед Богом за то, каким вырастет их сын или дочь.
0: Хорошо, а что делать тогда с профессиональными воспитателями? С детскими садами, со школами, там, я не знаю. Ну, школа, допустим, ладно, там это какое-то базовое образование, которое необходимо всем. Ну вот возьмем тот же детский сад. Ребенок до школы там по 3, по 4, по 5 лет, некоторые больше, проводят в детском саду. И там его воспитывают.
1: Знаете, я не думаю, что нужно детский сад или школу, значит, вообще аннулировать. Значит, да? Их нужно использовать. Но в этом случае родители, отец и мать, должны корректировать поведение своих детей тогда, когда ребенок возвращается из детского сада. Почему? Потому что в сообществе своих же, как сказать, таких же детей или

школьников, он может получить некое другое образование из уст других детей. Поэтому родители должны замечать это и помогать своим детям, как сказать, уходить от этого и говорить о том, что хорошо, а что плохо. Потому что, вы помните знаменитое высказывание, кроха сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И вот здесь роль отца и матери действительно очень велика, чтобы они могли четко и ясно наблюдать для этого.

0: сын пошел спать, так сказать, утром его отвели в детский сад, и получается общение буквально ноль. А здесь должно быть общение, и процесс воспитания должен не переставать.
1: То есть вы предлагаете оставить и вот профессиональных воспитателей, которые есть, и все остальное, но как же тогда одним вот этим вот общением выправлять ребенка в какую сторону? Потому что профессиональные воспитатели, они же тоже разного рода бывают. Если вы отправляете детей первым попавшимся, получится...
0: Верно, согласен.
1: Может получиться
0: Поэтому
1: беда.
0: В этом случае библейский взгляд такой. Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится, когда и состарится. Поэтому задача отца и матери заключается в том, чтобы представлять Бога своим, своим детям. Затем представлять свою семью Богу. И дальше, следующая, третья часть заключается, управлять семьей от имени Бога на этой земле. Вот тогда вопросы эти будут решены.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, дорогие родители, особенно к вам эта тема, вы являетесь ответственным за воспитание ваших детей. И вам необходимо приложить все усилия для того, чтобы эти дети выросли действительно достойными членами общества, достойными гражданами, патриотами, христианами, если вы являетесь тоже христианами. Соответственно, на вас лежит вся ответственность. Выбирайте учителей для своих детей, наставников, и сами не забывайте являться таковыми. Это ваша ответственность, да поможет вам в этом Господь.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем –

прошу я, сокру.

0: Здравствуйте. Время от времени перед нами встает вопрос, в чем мое предназначение и в чем оно заключается лично для меня. Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как найти свое предназначение». И в гостях у нас путешественница, учительница английского языка для детей Алина Ронжина. Алина, привет.
1: Привет.
0: Я очень рада, что ты приехала к нам, отозвалась и пришла на эту передачу. Спасибо тебе.
1: Спасибо за приглашение.
0: Ты такая светлая, добрая, лучезарная. Вообще, ну, просто создаешь очень приятное впечатление такое. Видно, что ты достаточно ведешь активный образ жизни, ты много где бывала, видела различный менталитет, да, общалась с разными людьми. Скажи, пожалуйста, вот твое личное предназначение, ты всегда его понимала? Вот, может быть, с детства ты уже понимала, что ты к чему-то призвана? Или это позже у тебя появилось, уже, может быть, по окончанию школы?
1: Я думаю, что я не до конца до сих пор знаю, в чем заключается лично мое предназначение. То есть у меня есть какие-то мечты, цели, есть вещи, в которые у меня уже сейчас хорошо

0: получается. То есть я знаю, что вот на эту работу я могу подать заявку, и у меня все будет хорошо. То есть я буду чувствовать то, что я реализую свои таланты, и что это мне будет приносить радость. Но, возможно, как бы есть что-то еще. Ну, так как я преподаю английский язык и в основном работаю с детьми, то я думаю, что мое предназначение, оно как раз-таки заключается в способности устанавливать хороший контакт с детьми и работать с ними.
1: Расскажи, пожалуйста, вот очень интересно, когда ты закончила школу, ты уже почувствовала, что вот что-то тебя внутри побуждает, да, вот определить свое предназначение жизненное, уже вот для себя лично поняла?
0: Я думаю, что это было раньше. Ну, малышей я любила с детства, то есть еще когда я была маленькая, я любила заготовить колясочки и очень долго мечтала, чтобы у меня были две сестренки. А сейчас они у меня есть. Вот. И то есть в какой-то степени я с ними практиковала вот то, какие игры с ними можно придумывать. У меня раньше были сомнения насчет того, что я хочу делать, какую профессию получать. Ну и был выбор либо преподавать английский язык, либо работать с детьми там в каких-то других учреждениях, там в детском садике или в детском доме. Вот, ну, какой-то такой был выбор.
1: То есть у тебя, можно сказать, был какой-то уже определенный дар, талант к языкам, правильно? То есть тебе это нравилось?
0: Мои родители иногда дома говорили по-английски, это вызывало у меня любопытство, то есть они таким образом прятали какие-то секреты. Вот. И я очень любила читать, в том числе о путешественниках, и я мечтала, что я также когда-то смогу. Я понимала, что для этого нужен английский язык, поэтому я попросила родителей перевести меня в английскую гимназию, там, где я уже смогла лучше научиться английскому языку.
1: Тогда на тот момент ты уже понимала, что ты хотела бы куда-то, может быть, уехать, поработать где-то, где совершенно другой менталитет, другая
0: национальность? Да, я об этом думала, я об этом мечтала. Единственное, что как бы в то время еще не настолько был распространен интернет, поэтому я плохо представляла, как это будет выглядеть и что я там буду делать. Но как бы, да, я об этом думала.
1: А вот смотри, когда ты училась, да, когда ты вот заканчивала учебу в школе, потом институт, ты вообще себя как личность как можешь охарактеризовать? Вот какие присущи тебе были личностные качества?
0: Ну, я люблю помогать другим, в том числе на учебе. В остальном, как бы, мне довольно-таки легко удавалось строить контакты и с одноклассниками, одногруппниками, и с преподавателями. Ну, я думаю, что в основном все считали, что у меня достаточно легкий характер.
1: Здорово. Ну, я думаю, что это как раз и поспособствовало твоему вот этому быстрому, да, уже ведению и ходу диалога с разными людьми абсолютно. Ведь первая страна, куда ты поехала, это был Китай, правильно?
0: Или началось? Чтобы жить, да. То есть полностью я переехала в первый раз в Китай, в Гонконг. Но до этого я путешествовала, я была в Африке, просто в гостях у подружки. Целый месяц я там жила. До этого я еще ездила волонтером, ну, в Эстонию. Вот.
1: Это же просто разные концы земли, и вот сама, получается?
0: Да. Ну, то есть в Африку я полетела, когда меня пригласила туда подруга. Она здесь училась в России, то есть мы уже хорошо друг друга знали, в том числе я что-то знала об ее семье, мы созванивались через Skype. Вот. И потом она когда меня пригласила, то, ну, я немножечко подумала и решила, что да, я хочу.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот когда ты начинала уже общаться, разумеется, ты вот и английский язык тем самым практиковала, да? И ты встретилась вот с определенным менталитетом, да? Вот все равно он же, безусловно, разный, люди все разные, у всех разные характеры, порой их не всегда видно, особенно при первом каком-то знакомстве. Вот внутри что у тебя происходило?
0: С африканцами было достаточно легко. Может быть, было мне иногда необычно то, как они себя ведут, то есть они очень такие живые, радостные, они могли петь, танцевать. Мне это очень нравилось, но я немножечко стеснялась, я не могла присоединиться к этому. Но возможно, что если бы я больше времени провела среди них, то, возможно, я бы могла также петь и танцевать. С китайцами было чуть-чуть сложнее, потому что я, когда приехала, то я ожидала, что, о, может быть, они не выражают какие-то эмоции, то есть, может быть, они более закрытые, и если африканцев я могла понимать, они всегда говорили по-английски друг с другом, то вот в Гонконге, это особый район Китая, там было сложнее, потому что люди со мной лично разговаривали на английском языке.

0: А когда они разговаривали с друг с другом, то они говорили по-кантонски. Это диалект китайского. Я не могла понять ни слова. И то есть я захожу в класс, они смеются. Я думаю, они смеются надо мной или над чем-то другим? Вот. Ну, и это был очень такой мощный стимул, чтобы начать учить их язык. И со временем я начала понимать то, что ой, они просто умиляются над малышом и говорят, что ой, он такой миленький, такой хорошенький, и что это совсем не про меня. Вот.
1: А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот вообще дар языков, это же вот по-своему дар, я думаю, что это даровано Богом.
0: Uh-huh. Ну, это очень интересный вопрос. То есть, с одной стороны, да, есть у людей некоторых больше способностей к изучению языков, то есть любовь к языкам. Ну, я очень люблю углубиться вот в лексикологию, этимологию слов. Это то, что я изучала в университете, и она помогала мне вот в изучении некоторых языков. Но, с другой стороны, я думаю, что может быть, это не дар какой-то или не предназначение, а просто когда ты погружаешься в среду, у тебя нет выбора. То есть, если хочешь покушать, надо попросить. Если ты хочешь что-то купить, нужно разговаривать с людьми. То есть это просто необходимость жизненная.
1: Mm-hmm.
0: Так что, в принципе, другие люди, возможно, тоже могут приехать за границу, и они заговорят, просто потому что это им будет очень сильно нужно.
1: Ну да, это вот ты правильно подметила, что как вот уже необходимость. То есть это просто в порядке вещей потом будет, да, через какое-то время в любом случае. Ну и практика, безусловно, здесь, конечно.
0: Но другой вопрос, то, что не все этого хотят. То есть некоторые люди, они как бы остаются на той территории, где говорят на их родном языке, потому что они боятся, как бы, или потому что они чувствуют, что у них нету способностей.
1: Вот расскажи, пожалуйста, вот ты с детьми работаешь, правильно?
0: Да.
1: Вот какой отклик вообще от детей? И вот я знаю, что ты их очень любишь.
0: Угу.
1: И, ну, вот детки же не наши, не русские. С русскими детками все понятно. А вот как с этими детками обстоят дела?
0: Я думаю, что дети, они везде дети. То есть они чувствуют то, как ты к ним относишься. Если ты к ним относишься с любовью, с лаской, то они открываются и не тянутся к тебе, независимо от того, на каком языке ты говоришь.
1: Mm-hmm.
0: Я бы даже сказала, что с детьми проще, чем со взрослыми, потому что, вот особенно маленькие, ну, с ними нет языкового барьера. Очень часто, когда я приезжаю в страну, я ничего не понимаю совсем, что взрослые говорят друг с другом. Скорее всего, я буду общаться с детьми, и чем меньше ребенок, тем легче. То есть ему один годик, два годика, ему вообще не важно, на каком языке я с ним разговариваю. То есть я могу там достать какую-то игрушечку, которую я с собой ношу, и сразу, ой, смотри, что у меня есть, а вот смотри, куколка, она такая топ-топ-топ-топ-топ. Вот, и ему уже как бы интересно и хорошо, ему не важно, на каком языке я говорю. То есть я улыбаюсь, он как бы считывает эмоции.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала, язык любви.
0: Mm.
1: Это вот действительно вот то, что,
0: да,
1: собственно, и должно привлекать и ребенка, ну, и взрослого человека, да, когда мы общаемся на языке любви, тут нет границ в плане языков.
0: В Китае была одна девочка, она была сестренка моей ученицы, она каждый день прибегала, и она бежала ко мне навстречу и обнимала меня крепко-крепко, никак не могла отпустить несколько минут. Мы с ней не разговаривали фактически совсем. Но вот просто вот у нее была такая ко мне привязанность, просто потому что мы каждый день обнимались.
1: Угу. Вот такой момент интересный ты озвучила, да, что необходимость. То есть вот была необходимость, нужно было жить, вживать там, да, что-то покупать, это нормально, это естественно. Но вот все равно, в любом случае, это было твое предназначение, то, что тебя сподвигло, да, уехать и заняться тем, что ты любишь, да, в чем ты нашла свой отклик внутренний. И вот это предназначение, оно давало тебе всегда вот этот вот баланс, вот эту вот базу внутреннюю, да, что нужно идти до конца, что нужно стоять на этом, что я не должна возвращаться домой ни при каких обстоятельствах, чтобы ни случилось. Было такое внутри ощущение? Или хотелось все бросить, может быть?
0: Таких моментов, когда хотелось все бросить, вернуться не было. Но я думаю, что Господь, Он знал, что я могу выдержать и что я не могу. Поэтому в начале все мои приключения, они были очень такими мягкими, и все было хорошо, все было очень гладко. Ну, были там какие-то небольшие конфликты, которые, в принципе, легко разрешались одним днем. Вот. Насчет путешествия, я думаю, что это как бы смесь двух факторов. То есть, с одной стороны, да, это предназначение ей, и то есть Господь мне дал способность общаться с людьми других национальностей. Я не чувствую с ними вот какой-то такой преграды, что ли, культурной.

0: То есть иностранцы, которые приезжают в Россию, мне с ними тоже очень легко дружить. Поэтому, когда я приезжаю туда, я там тоже могу найти близких друзей, у меня нету с этим проблем. Но, с другой стороны, как бы, я знаю, что есть люди, которые тоже имеют такую способность. У меня есть подруга, она китаянка. Она тоже очень часто дружит с иностранцами, их поддерживает так. Но у нее нету такой страсти к путешествиям, у нее нету такого желания, то, что посмотреть весь мир. Поэтому она спокойно себе живет в своей стране и поддерживает просто иностранцев, которые там. То есть, интересно, наверное, путешествовать, да, это конечно. Больше мой выбор, мое желание, вот то, что я хочу посмотреть мир.
1: Да, и то, что вот ты определила правильно, что вот кто-то, да, остается дома в своей стране, там, а кто-то это делает без всяких проблем и с радостью. То есть это зависит еще от внутреннего вот этого определенного характера, который в тебе уже заложен изначально. Вот скажи, исходя из этого, а что тебя наполняет, что тебя радует? Вот я просто смотрю, ты всегда лучезарна, вот, ну, это же здорово. И вот расскажи, что наполняет тебя?
0: Я думаю, я много наполняюсь за счет общения с другими людьми. И второе, это, наверное, природа. Мне очень нравится смотреть, когда в других странах есть горы, океаны, водопады. Ну, это все просто вызывает такой восторг, то, что Господь такие чудеса сотворил для нас, очень хочется их увидеть.
1: Ну, чувствую, что есть чем поделиться с остальными, с окружающими людьми. Ну, бывают, наверное, ситуации разные, особенно среди детей, когда вот ты видишь, что, да, что кто-то, может быть, какие-то отрицательные, да, ушел эмоции. По ним, в принципе, это сразу видно. Если по-взрослому мы еще не можем определить, да, тем более какой-то другой, ну, менталитет, да, если мы рассматриваем, то по детям видно сразу. Как ты работаешь с такими детьми, вот, у которых какие-то сложности?
0: Ну, я думаю, что одна из важных вещей — это принятие. И то есть, если я могу раскрыть свое сердце ребенку, независимо от того, какой он, что он испытывает, и сказать просто то, что, ну, я тебя принимаю такой, какая ты есть. Ну, я много работала с девочками в лагерях особенно. Вот. И то есть они делились разными историями. И да, действительно, некоторые были очень сложные. Но вот когда ребенок чувствует, что его принимают, он уже расслабляется и больше идет на контакт. То есть если ты человека осуждаешь, ребенка или взрослого, говоришь, что «ой, ты такой плохой», то он, скорее всего, так и будет продолжать. То, скорее всего, отношения будут ухудшаться, как бы как по спирали. Вот. А если мы человеку говорим то, что «я понимаю тебя», то есть это нормально, то, что ты испытываешь, что ребенок идет на контакт, и после этого уже можно там строить какие-то границы, говорить то, что у нас есть такие правила, ты должен их соблюдать. Вот. Можно уже после этого помогать ребенку достигать каких-то успехов. Но это вот важно, особенно в преподавании. Дети, когда они получают пятерки, они потом дальше хотят еще стараться. Такой, я могу, я, оказывается, умный. У меня первая пятерка там. И вот как-то это, мне кажется, помогает.
1: А скажи, а ты вот как учитель, да, пусть даже английского языка, но тем не менее, ты же какие-то вот определенные напутствия, да, вот в плане вот того же предназначения, может быть, для каждого ребенка уже видишь и анализируешь, да, что, возможно, кто-то из них кем-то станет в будущем, ведь не исключено такое, определенный характер он проявляет, да, и качества какие-то определенные.
0: Ну да, бывает, я стараюсь мотивирует своих учеников, я им рассказываю о том, какие есть возможности в мире. Независимо от того, какое у них предназначение, английский язык пригодится всем. То есть можно быть математиком, можно быть врачом и получать образование за границей, то есть больше возможностей, поехать волонтером, миссионером. То есть очень много возможностей открывается, когда человек может говорить на интернациональном языке. Поэтому может быть, я не могу человеку сказать то, что «о, вот это вот твое, тебе надо обязательно выучить английский язык, ты станешь учителем, как я». Но английский язык тебе пригодится, даже если ты будешь, я не знаю, художником.
1: Алина, вот, расскажи, пожалуйста, вообще вот предназначение для тебя лично, оно всегда в каком-то определенном русле идет? Ну вот какая-то определенная уже жизненная история, казалось бы, складывается, уже сложилась, какие-то, может быть, изменения, перемены, но вот что-то, может быть, иногда новенькое появляется, где ты видишь какие-то определенные перспективы, задатки нового предназначения.
0: Ну да, то есть в основном, конечно, я работаю в сфере как бы общения с детьми и английского языка. Но вот, например, в прошлом году мы проводили проект «К Богу за 30 дней». Он существует на русском языке, это марафон духовный. И мы перевели его на английский язык, и я оказалась лидером команды. Я думала, что у меня к этому нет никакого предназначения, никаких способностей. Ну, то есть по натуре я не

0: лидера. Но так сложилось то, что эта роль легла на меня, и я была тем человеком, который знал, кто и что может сделать, к какому сроку должны. И очень это было для меня очень так необычно, да, то есть выход из зоны комфорта. И, наверное, это было необычно то, что, о, оказывается, Господь еще что-то для меня предназначил, то, что я не ожидала и, может быть, даже не хотела.
1: Да. Вот. Интересный момент. Вот, дорогие друзья, обратите внимание, насколько предназначение может сыграть вот такую вот роль, когда вы выходите из зоны комфорта, и для вас открываются новые возможности. Имейте в виду, что это очень полезно. Иногда уйти от привычного. Да? Да. И вот Алина ушла и, в принципе, увидела себя в качестве лидера, что все может получиться, и что все, в принципе,
0: ну да, то есть какое-то время хорошо. Я могу выполнять эту роль. Может быть, не навсегда, скажем так. Но, в принципе, возможно.
1: Хорошо. Ну, вот смотри, вот ты озвучила к Богу за 30 дней марафон. Это вот именно такой уже английский формат, да, да, на английском языке. А что вот позволил этот марафон тебе лично, может быть, вот твоим окружающим людям узнать, да, открыть? Вот расскажи немножко поподробнее.
0: Ну, я увидела то, что некоторые мои друзья, они делились в социальных сетях информацией об этом марафоне, и в тот момент я чувствовала, что у меня была потребность поучаствовать в нем, то есть какое-то такое выйти на новый уровень отношений с Богом, как-то больше стабильности, чтобы в них было. Вот. И когда я прошла этот марафон, я поняла, что я хочу поделиться со своими друзьями. Но очень многие мои друзья, они не говорят по-русски и не понимают по-русски совсем. Поэтому я подумала, что у меня как раз-таки есть все ресурсы, чтобы перевести. И вот тогда я как раз-таки этим занималась. Потом еще несколько человек присоединились в нашу команду. У меня самой не хватило сил довести это дело до конца.
2: Вот. Ну тут подключились помощники.
0: Да, очень вовремя. Вот. И таким образом, да, мы смогли его запустить.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, предназначение ты сама для себя определила уже изначально? Может быть, родители вот заложили, как ты говоришь, вот они говорили на английском языке, и все равно вот это у тебя внутри осталось, да? И ты уже на фоне этого, да, начала уже развиваться именно в английском языке. Или же все-таки Бог для тебя определил вот это вот предназначение? Как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что в значительной степени это Господь, потому что моя сестра, конечно, вот в той же самой семье, но почему-то они не учат английский язык в такой степени, как его учила я. И то есть при том, что у них, в принципе, старшая сестра вот таким образом швед, у них нет желания идти по моему пути. Поэтому я не думаю, что...
1: Не хотят равняться?
0: Нет. Поэтому как бы, я думаю, что семья здесь играет какую-то роль, но я знаю друзей, которые также читали книги и журналы, тот же самый журнал, где было написано про миссионеров-путешественников, но они тоже спокойно живут в России, и их как бы никуда жизнь не заносит. Поэтому я думаю, что в какой-то степени это Бог, и второе — это то, что я как бы откликнулась на это. То есть можно было испугаться и сказать то, что у меня не получится. Я очень благодарна своим родителям, что они как бы вот меня всегда поддерживали на том пути, который я выбирала. Потому что я знаю, что многих родители заставляют идти там, нет, я хочу, чтобы ты был доктором, у нас в семье нужен доктор. Ну, то есть...
1: То есть здесь важна именно вот поддержка от родителей, она очень важна. То есть когда мы видим какие-то определенные... ребенке, да, уже заложены какие-то таланты, дары, которые нужно направить. Родитель должен вовремя поспособствовать и направить их в нужное русло.
0: Да. Ну и самой нужно как-то не бояться. То есть я думаю, что еще многие люди, которых я видела, которые тоже так жили, они меня очень вдохновили, то, что, о, этот человек так может, значит, и я тоже смогу.
1: Отлично. Ой, очень хороший пример, кстати. Слушай, вот еще такой момент относительно страха. Не бояться, вот ты подмечаешь, да, уже неоднократно, что вот не бояться. А вот что позволяет тебе не бояться, держаться и выйти из зоны комфорта, возможно, да? Вот потому что, ну, не все вот так вот готовы раз и что-то поменять в своей жизни, что-то новенькое попробовать, да, какие-то изменения.
0: Я думаю, что Одна из вещей, которая мне очень помогала на начальном этапе, это то, что я знаю, что по всему миру у нас есть христианская семья, люди, к которым я могу обратиться за помощью. И как бы на начальных этапах я всегда приходила в церковь и заводила там новых друзей. То есть это люди, которые единомышленники мои, и нам легко найти общий язык.

0: независимо от того, на каком языке мы разговариваем. Второе — это то, что, то есть, Господь рядом со мной, и я знаю, что Он не позволит каким-то таким обстоятельствам случиться, которые меня могли бы сломить.
1: О, отлично.
0: То есть какие-то Он допускает испытания, но они мне по силам, и Он рядом, и Он меня поддерживает.
1: Алина, вот
0: и моя семья, в принципе, мы всегда созваниваемся, они поддерживают.
1: Это
0: тоже
1: здорово. Вот эта вот поддержка, она очень важна. Это вот коктейль, да, определенный, который тебе, ну, позволяет идти дальше.
0: Если человек представляет то, что его ждет впереди, если он может представить себе то, какие впечатления он может получить, насколько обогатится его жизнь в результате этого опыта, то это может ему дать как бы такую мотивацию, то, что это стоит того. То есть, да, будет, ты понимаешь, что будет сложно, но ты понимаешь, что то, что ты получишь, те впечатления, эта радость, воспоминания, они стоят всех усилий.
1: То есть как-то визуализировать, представлять вот это вот по итогу, да, предназначение, вот я по нему пошел, по этому пути, и я представил вот эту вот картинку, которая у меня в итоге, и она меня мотивирует. Как бы, а ты серьезно вот так делаешь, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. То есть у меня есть мечта, что вот когда я выйду на пенсию, то я хочу, чтобы у меня была достаточно интересная жизнь, чтобы после этого я могла написать книгу.
1: Ух ты, как интересно.
0: Я об этом не думаю, конечно, сейчас.
1: Но тем не менее, уже мысли
0: есть. Чтобы мне было что вспомнить. То есть если ты живешь как бы с какой-то скучной жизнью, которой ты сам не удовлетворен, ну просто потому что так надо, или потому что я больше не могу, то после этого ты будешь жалеть о том, что ты не использовал какие-то возможности.
1: Да, когда уже ушли, и, соответственно, и потенциал уже не тот, и предназначение, собственно, оно когда-то было, но оно ушло, да, оно потерялось, и мы уже живем просто вот обыденной какой-то жизнью по какому-то определенному шаблону. Очень интересные мысли, мне прямо они очень откликаются. Но вот скажи, бывают же какие-то моменты, когда, ну, в людях, да, возникают какие-то вот перемены относительно, и у тебя лично, возможно, да, какие-то вот моменты в жизни. Ну, не всегда же вот мы идем на таком вот определенном драйвовом, так скажем, на современном сленге, да, для молодежи состоянии, и такой дисбаланс происходит. Вот к чему прибегаешь в таком состоянии? Что тебя выручает, что спасает?
0: Я думаю, что меня спасает надежда, что этот период в какой-то момент закончится. То есть, да, сейчас сложно, да, сейчас, может быть, мне непонятно, в какую сторону двигаться, но со временем я к чему-то приду, то есть со временем станет видно. Я верю, что Господь покажет. Ну и то есть то, ради кого ты это делаешь, то есть предназначение — это не то, что я делаю для самой себя. Для самой себя это как бы вот есть мои хобби, мои какие-то увлечения, любовь к путешествиям — это тоже как бы для самой себя. А предназначение — это то, что я приношу другим людям. То есть я понимаю, что чья-то жизнь может измениться. То есть жизнь других людей может обогатиться за счет того, что я делаю.
1: Вот часто для, вот как мы уже с тобой разговаривали, да, по поводу того, что для детей определяют уже там бабушки, дедушки, мама или папа какое-то предназначение определенное уже все. И это закладывают, и ребенок уже неосознанно даже порой идет в соответствии с этим предназначением, выбирает там и институт, соответственно, и работу потом в перспективе, и, собственно, живет не своей жизнью. Как ему встретиться с собой? Как ты думаешь, познакомиться с собой? Потому что ведь некоторые до сих пор с собой не знакомы. Да. И мы-то там, достигая какого-то определенного возраста, уже зрелого, мы совершенно не понимаем, а что, разве вообще было какое-то предназначение? Вот наверняка сейчас очень многие задаются вопросом, а что вообще так можно? И это реально работает, и реально можно жить счастливой, наполненной жизнью, с Богом, и следовать за Его голосом, за, собственно, тем, что ты любишь, и при этом еще и дарить людям радость.
0: Ну, я думаю, что один из первых пунктов — это отказаться от того, что ты не любишь, то, к чему ты точно не призван. То есть почувствовать, что тебе навязано, а то, что все-таки мое.
1: А как ты думаешь, вот твои родители давали тебе свободу выбора, и тебя в этом плане они поддерживали. А что должны родители помнить и знать вот детей, которые вот к чему-то стремятся и уже какое-то чувствуют, что у них предназначение, они хотят что-то осуществить в своей жизни? Вот что родителям важно, как ты думаешь?
0: Я думаю, что им важно не бояться, потому что часто родители имеют какие-то свои внутренние страхи, то, что вот у меня не получилось, и вот еще у моих знакомых не получилось, и вот у друзей тоже, и у моего ребенка, скорее всего, тоже не получится, поэтому они пытаются как бы оградить ребенка от этого провала и говорят ему:

0: Лучше не получится, да, заранее. Я думаю, что лучше ребенку дать возможность попробовать самому, а вдруг как бы ребенок попадет в число тех людей, которых получилось.
1: То есть нам сложно поверить, не то, что вы даже в себя самих, да, что мы что-то можем, действительно, да, ну и в своих детей. И, соответственно, у детей не раскрепощаются те потенциальные возможности, собственно, что реализовать.
0: Да, но времена меняются, то есть возможности меняются. То есть сейчас есть интернет, а дети могут получить лучшее образование за счет того, что они учатся сами. Они могут узнавать о каких-то возможностях в интернете, в соцсетях. Поэтому у них больше шансов, что что-то получится хорошее.
1: Хорошо. Алин, скажи, ну вот наверняка, может быть, иногда жалела, что, может быть, не туда я пошла, не это мое предназначение, вот оно в другом. Попробуй-ка я все-таки в другую сферу. Вот были такие мысли вообще?
0: Нет, не было.
1: Никогда не было.
0: Я, может быть, выбирала не те языки. Я учила второй язык немецкий, надо было учить второй испанский. Может быть, я выбирала, но это не тот возраст. Я пошла работать в старшей школе одну неделю и поняла, что это не мое. Но то есть я после этого переключилась на начальную школу, детский садик. Я думаю, что иногда бывают такие небольшие нюансы, которые нам доставляют сильный дискомфорт. Но это не значит то, что вот это все это сразу же не мое предназначение. Просто нужно найти вот свое такое узкое русло, которое вот именно мое. То есть подходящий возраст, подходящая школа, если это речь про учителей, подходящий язык. Если я буду преподавать китайский, тоже ничего хорошего не выйдет.
1: Кстати, вот насчет Китая. Давай немножко углубимся, да? Вот я вижу у тебя традиционный костюм. Такой вот, ну не костюм, а вот кофточка, да? Очень красивая, такая нежная. Собственно, в Китае вот ходят. Это вот как нарядный такой образ?
0: Это на праздник.
1: На праздник.
0: У нас было празднование китайского Нового года.
1: Ага, я знаю,
0: я могу показать фото. Это все учителя в детском садике, где я работала. Здесь
1: красиво.
0: Из европейцев только я. Есть еще одна девочка, которая из Малайзии. У нас две иностранки. Это дочка директрисы. Мы с ней сфотографировались. То есть у детей тоже есть такие наряды. И обычно к кофточке идет юбка. Ну, это вот мои ученики. К сожалению, я не могу показать лица,
1: И так все прекрасно видно, что все очень яркие. Я смотрю, вот яркость в одежде для них достаточно это приемлемо. То есть они любят даже, можно
0: Ну, особенно сказать. На праздники, особенно
1: кстати,
0: для детей.
1: Розовый.
0: Да, я специально собрала девочек, которые были все одеты в розовый цвет.
1: А вот когда ты в Китае там побыла какое-то определенное время, там преподавала, да, тоже и практика языка была. И потом вот после уже в какую страну ты переехала?
0: Я переехала в Колумбию. Мне хотелось чего-то, что сильно отличается. Мне хотелось какого-то такого контраста. Контраст получился. Культура очень сильно отличается. Вот. Но там тоже было очень интересно жить и работать, и природа красивая.
1: Да. Ну, наверняка впечатления тоже как бы могли быть разными, да, в ходе того, что вот это действительно и менталитет, и культура совершенно другая. Вот просто здесь такой как бы момент относительно, вот ты говоришь, Бог призвал, да, и я следую за этим. А вот некоторые думают, что вот призвал ли меня Бог к этому. Может быть, это я сам себе определил. Вот как здесь человеку определиться и понять?
0: Ну, я думаю, что на разных жизненных этапах Господь может призвать нас к разным вещам. Например, то есть я знаю девушку, с которой я общалась, она тоже была преподавателем иностранных языков. Она вышла замуж, сейчас у нее двое детей. И на данный период жизни ее предназначение – это быть мамой. И она в этом как бы видит как бы смысл. И то есть учить своих собственных детей не менее важно, чем учить чужих детей. То есть, в принципе, то есть оно может меняться на протяжении нашей жизни.
1: И может быть несколько.
0: Да,
1: получается.
0: Конечно.
1: То есть насколько еще хватит тебя лично, вот твоего потенциала, да, чтобы в этих предназначениях развиваться?
0: Ну, и то есть, Господь, как бы, мы же все многогранные люди, поэтому в каких-то вещах мы можем больше реализоваться, в каких-то чуть-чуть меньше. И это может все как бы меняться, я думаю.
1: Да, ну вот смотри, в этом всем часто бывает вот это эмоциональное выгорание, да, такое определенное, когда ты вот уже понимаешь, что ты устал, вот, а наполниться надо.
0: Я думаю, что общение с Богом в большой степени помогает. Когда в моей жизни был очень трудный период, и я работала больше, чем могла, то я

0: Я думаю, что это единственное, что помогало мне сохранить какой-то ясный рассудок. Но даже в такой ситуации, я думаю, что иногда нужно менять работу. Иногда, когда ты понимаешь, что ты просто не тянешь. То есть выгорание может быть временное, то, что ты съездил в отпуск, перезарядился, и все хорошо. А может быть такое то, что просто нагрузка, которую ты на самом деле не тянешь.
1: А вот интересный момент. То есть предназначение, оно может остаться, но, к примеру, там работа или сфера деятельности поменяться.
0: Вариантов много. То есть есть места, в которых действительно некомфортно, а есть места, где я могу выполнять свое предназначение и при этом оставаться здоровым, счастливым человеком.
1: Угу. То есть человек должен поступать все-таки по каким-то ощущениям внутренним, насколько ему комфортно.
0: Конечно.
1: Правильно?
0: Ну, я считаю, что да. Потому что если мне сильно некомфортно, то я не смогу полноценно как бы работать, я не смогу качественно выполнять свою работу. Поэтому, да, нужно иногда.
1: А скажи, вот если возвращаться немного назад, как бы, вот что ты, может быть, на основании своего опыта сейчас вот нашим зрителям посоветовала бы, может быть, каких-то ошибок не совершать? Как-то вот действовать правильно. Понятно, что у каждого свой личный путь. Но вот о чем бы ты вот сказала именно вот задуматься?
0: Один из факторов — это то, что нужно доверять Богу. И то есть родители свою роль выполнили. Они вырастили ребенка, вложили все, что могли. Теперь это им нужно, может быть, перестать в какой-то момент видеть ребенка как малыша, который такой же не самостоятельный, а понять, что вообще-то это уже взрослая самостоятельная личность, которая может принимать решения, может справляться с проблемами разными способами. Может быть, не всегда такими способами, которые им нравятся, но может. Для нас самих, я думаю, то есть то, что Господь в нас вложил на самом деле много силы, чтобы справляться с тем, что нам Он дает, допускает.
1: Так и есть. Аминь. Да. Я убеждена в этом. Тем более, ощущая и чувствую твою наполненность, да, я вижу, что, в принципе, силы, они имеют свойство обновляться всегда. Остается только нам этого пожелать, да, и личный выбор сделать, чтобы всегда наполняться и стремиться вот к этому, да, позитивному, собственно, и размышлению, и взгляду на жизнь, что у тебя прекрасно получается. А у тебя сейчас вот на данный момент есть какая-то мечта? Вот, понятно, что ты, пожалуйста, там не озвучивай, да, какие-то свои личности, цели, это все твое личное. А вот что бы ты хотела так вот в глобальном таком, может быть, масштабе?
0: Ну, есть, наверное, несколько мечт. Я хотелось бы продолжить путешествовать, но осесть где-то хотя бы на один год. То есть, чтобы адаптироваться к месту и больше как-то
1: определилось, какое место именно пока что нет?
0: Я хочу вернуться обратно в Колумбию. Вот. И то есть, чтобы за один год, я знаю, что можно выполнить достаточно большой объем работы, прийти к определенному успеху и почувствовать, что вот на этом месте мое предназначение оно выполнено. Может быть, на это потребуется 2 года, если все будет хорошо. Мне бы хотелось посмотреть разные континенты.
1: Как можно больше увидеть еще, да, вообще в мире.
0: Да.
1: И вот, а Колумбия, вот ты говоришь, она чем-то тебя определенным зацепила? Вот, почему хочется снова туда?
0: Первое, что мне нравится в Колумбии, это испанский язык. Он проще, чем китайский.
1: Хотела бы изучать его.
0: Но
1: ты уже немного
0: знаешь,
1: говорю. Правильно?
0: Я могу говорить.
1: А скажи что-нибудь.
0: Te puedo decir que me gusta Colombia.
1: Слушай, ну тебе так идет вот это все.
0: Ну, у меня, конечно, есть акцент.
1: Красиво звучит, и, собственно.
0: Да.
1: И получается очень хорошо.
0: Очень легко, когда европейские языки, то есть вот сравнивая с китайским, в Колумбии очень комфортно. То есть я могу приложить какое-то усилие, выучить за полгода, и я реально смогу общаться. В то время как языки, которые не европейские, там требуется гораздо больше времени, и мозг просто вначале такой, это что, слово? Звучит, как будто бы птичка поет. Вот, или что-то. Например, в китайском есть слово «м».
1: Интересно.
0: И оно имеет 3 значения в зависимости от тона. Поэтому,
1: В зависимости от тона еще.
0: Да, то есть это может быть фамилия, это может быть цифра 5, и может быть слово «не». И вот попробуй отгадай, что это значит вот конкретно сейчас. Поэтому испанский язык проще. И мне нравится, когда люди, они такие открытые, дружелюбные, то есть с ними легко строить контакт.
1: Алин, спасибо тебе огромное за этот честный, искренний диалог. Вот очень приятно было с тобой пообщаться, побеседовать. И я желаю тебе, чтобы твоя мечта обязательно сбылась, и чтобы Господь тебя щедро благословил во всех начинаниях.
0: Спасибо, мне тоже очень приятно.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Помните, что для каждого из нас есть определенное предназначение. Нам не нужно бояться, нужно избавиться от страхов и полностью доверить Богу свою жизнь. Всего вам самого доброго. До свидания.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Как мы знаем, Священное Писание само по себе, благая весть, она всегда для нас остается вечной. Вечной и неизменной. И вот задача церкви и ее служителей заключается, наверное, в том, чтобы каждый раз эту благую весть актуализировать и доносить до людей на современном языке, современными способами. Вот так мы сегодня были на презентации аудиокниги. То есть, когда мы имеем возможность услышать Библию в таком определенном голосе, в новом формате. Вот. Это тоже является в каком-то смысле неким таким донесением Священного Писания в новом виде. Вот. Что касается переводов на русский язык Священного Писания, конечно же, переводов этих много. Вот. Но вы же понимаете, что каждый перевод является своего рода толкованием Священного Писания. Подобно как евангелисты писали, описывали жизнь Спасителя Иисуса Христа, вкладывая в эти тексты, в эти письмена свое мировоззрение, отображали там свой характер, свое видение о Спасителе, так и каждый переводчик, когда занимается переводом Священного Писания на тот или иной язык, также каким-то, в каком-то образе, каким-то образом толкует Священное Писание. И вот главное для нас – это, несмотря на актуализацию текста и языка, чтобы мы постоянно обращались той вечной и неизменной благой вести.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я родился в семье алкоголиков, и окружение было с детских лет тоже подобное, и мне казалось уже, что вот это моя судьба, и так все живут, просто кто-то лучше, кто-то хуже. Я вообще не видел на тот момент нормальных людей. Это не говорит о том, что их нет на свете, а это говорит о том, что меня вот тянуло почему-то совершенно к другим людям, и я старался тоже уподобиться им. И к 36 годам, в принципе, я уже пожинал то, что сам посеял в молодости. Был алкоголиком второй стадии. В трудовой у меня было 4 33-х статьи. То есть с такими статьями в то время уже на работу было очень сложно устроиться, тем более если учесть, что был 96-й год, когда так было сложно в нашем городе, и, наверное, во всей России. Было сложно даже нормальным людям устроиться, а тем более мне. Но надо отметить, что к 36 годам я уже был не удовлетворен

своей жизни, но это был порочный круг, из которого мне казалось выбраться просто невозможно. Все повторялось по кругу, да и попыток не было. Мне казалось, что, да и так оно и было, хорошим людям я пытался как-то обращаться, но они не заинтересованы были в дружбе со мной, а я был не удовлетворен дружбой вот с теми людьми, которые меня окружали, потому что все равно мне казалось, что мы живем неправильно, приносим страдания не только себе, даже больше, чем себе, мы больше причиняли страдания своим близким, родным, и мать у меня умерла раньше времени, но и брак рассыпался тоже, как игрушечный домик. 8 лет мы прожили, и вот на этот момент, к 36 годам, по идее, у меня уже практически не было никакой надежды для нормальной жизни. И в одно прекрасное время один из друзей, все равно и в той среде, в которой находился, были люди хорошие, люди плохие, все равно они подразделялись, и у меня были друзья, которые готовы были за меня много отдать. И вот один из друзей, кстати, ярый атеист, принес однажды мне брошюру на очередном каком-то мероприятии, если можно так назвать. Мы вместе сидели, выпивали. Он мне предложил брошюру и рассказал, что ему предложил один верующий в его бригаде. Но так как он атеист, он отказался, но потом вспомнил обо мне, потому что чувствовалось, говорит, что тебе только Бог, так он объяснял, тебе только Бог может помочь больше, ну, как бы, хотя сам он не понимал до конца, насколько он был прав в этом совете. И принес вот эту брошюру, я не знаю, какая церковь там, я тогда не интересовался, она была небольшая, там не все было понятно мне, какие-то тексты Священного Писания там, но в конце предлагалось молитва. И она привлекла мое внимание тем, что она была краткой. Мне всегда казалось, что молитва – это получасовые какие-то воззвания к Богу, это надо заучивать, какие-то умные слова. Но здесь молитва была очень краткая и проста, и мне казалось, она отображала всю суть. Молитва была вот такая. Иисус или Господи, можно и так, можно и так, войди в мою жизнь и измени ее. Что, в принципе, о чем я к этому времени уже и мечтал. Я понимал, что мне поможет выйти из этой ситуации какие-то изменения извне. То есть сам я не мог свою жизнь изменить. А вот что-то извне, какая-то сила, у меня представления были немножко искаженные, что это будет какой-то брак успешный, где я могу восстановиться. Вот. Но я начал молиться этой молитвой: «Господи, войди в мою жизнь и измени ее». И постепенно начались вот изменения, которые мне на первое время просто пугали. Потому что окружение, с которым были дружеские отношения у меня всегда, и я был душой компании, вдруг стали какие-то ситуации происходить, конфликтные, заканчивающиеся даже избиениями какими-то. И мне уже было небезопасно поддерживать вот эти отношения. Я понимал, что-то идет не так. Я не так представлял Божье вмешательство в мою жизнь. Но где-то на подсознании я понимал, что изменения-то идут, пусть не так, как мне хотелось. И вот так вот длилось какое-то время. Но я почему-то продолжал упорно молиться, хотя иногда даже думаю, нет, все, больше я не буду этой молитвой молиться, думаю, что тогда еще со мной может произойти, надо прекратить, потому что моя жизнь стала под уклон идти, так мне казалось на тот момент. Вот. Но дальше события происходили необычным образом. Как-то гуляя по городу, я увидел афиши, на котором было приглашение на программу, евангельскую программу. Вот. И что привлекло меня в этой программе, там обещали, что Господь может дать вот, внутренний покой. И к этому моменту я уже понял, что никакой брак меня не спасет, никакая работа высокооплачиваемая не решит мои проблемы, потому что проблема была гораздо глубже. Проблема была внутри меня. И никакие вот изменения ни жена, ни работа, ни новый город, ни новые друзья, они не решили.

разрешат ее. Вот. И я как-то интуитивно, потом я уже понимал позже, что это Дух Святой вел, что меня может спасти только Господь. И после посещения этой программы в дальнейшем последовало крещение. Естественно, была подарена Библия, и я начал изучать Библию, читать ее, изучать, конечно, это громко сказано. На тот момент я

0: надежду, что все будет как надо, если я буду держаться Господа. И не прошло, в общем-то, небольшое время прошло с того момента, как я начал молиться, вот этой молитвой: «Господи, войди в мою жизнь, измени ее». Вот этот внутренний мир стал наполнять меня, особенно когда я узнал, что мертвые, оказывается, могут воскреснуть благодаря благодати Христовой, и что наша жизнь – это только преддверие, здесь мы только испытываемся, и Бог готовит нас к вечной жизни. Вот эта надежда, она настолько изменила мой внутренний мир, мою эмоциональную даже составляющую, что мне казалось, что все, слава Богу, я получил все, что хотел, но в дальнейшем я женился, у меня появилась замечательная жена. Вот, прежде чем я женился, Бог дал мне работу. По молитве меня взяли в такое место на тот момент. Туда было трудно по блату попасть, потому что деньги задерживали в организациях. Но вот именно в той организации, это была Таттелеком, я разносил телеграммы, деньги давали вовремя, и я был освобожден от влияния каких-то старых связей, потому что носил телеграммы один, я мог обходить бывших своих друзей там, маневры вот эти могли быть. И в конечном итоге, вот, анализируя все, я понял, что Бог дал больше даже, чем я мог себе представить на тот момент, когда я начинал вот эту молитву. И вот сегодня я понимаю, что не все наши молитвы, не все молитвенные просьбы, они зрелые, потому что мы, как дети малые, можем просить то, что будет нам не во благо. И слава Богу, что Господь корректирует наши просьбы. И в Библии это написано, Дух Святой ходатайствует за нас молитвами неизреченными. То есть то, что мы даже не произносили и даже не думали, но Бог может совместно нас попросить. Но всегда мы должны верить, что ответ будет на нашу молитву, если она произнесена искренне, именно тот, который нам послужит во благо.
1: Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

В замечательной книге «Хижина дяди Тома» есть примечательный диалог. У старого раба спрашивает юноша: «Разве в Библии не сказано, что надо любить всех?» И старый Том отвечает: «О, в Библии много чего сказано, но ведь никто этого не делает». В Священном Писании есть множество текстов, которые говорят о том, что верующий человек не может оставаться таким же, каким он был в момент встречи с Богом, с истиной. Перемены – это то, что жизненно необходимо. Это обязательная реальность существования верующего человека. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 50-51 стих. «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует тления. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». На заре перестройки одним из лозунгов и песни, которая стала своеобразным гимном «Перемен», «Мы ждем перемен». Эта песня, наверное, была достаточно опасна, потому что в некоторых странах, где русский язык понимают, ее даже запрещали, потому что само желание перемен для кого-то казалось чрезвычайно опасным. Но это и часть человеческой природы. Когда все как-то более-менее устоялось в каких-то рамках, зона комфорта часто не дает человеку, глушит вот это желание необходимых, жизненно необходимых перемен. Это даже в реальной, простой жизни, не говоря уже о духовных наших каких-то переживаниях, поисках, когда мы можем